0: Психология и вера. На что опереться в жизни? Это тема сегодняшней встречи. У нас в гостях психолог-консультант Ольга Аванесова. Ольга, на ваш взгляд, на что стоит опереться? Есть ли действительно конфликт между ними?
1: Как вы интересно задали вопрос, что с одной стороны психология и с другой стороны вера. Но если опираться, то опора, конечно, вера. Но и психология нужна.
0: Вы вообще сами родились в верующей семье?
1: Нет. Я родилась в семье, папа и мама, они были атеистами, коммунистами. Ну, это же 50-е годы, когда я родилась. И как-то больше атеизм был в то время. Тем более папа заканчивал юридический факультет, он должен был быть юристом. Но он при этом еще занимался спортом серьезно, и он был мастер спорта по тяжелой атлетике.
0: Какие ценности вам прививали родители? Как они вас воспитывали?
1: Ну вот если говорить про папу, папа не стал юристом, а стал журналистом спортивным. Только потому, что он решил, что если он будет юристом, адвокатом, то ему придется брать взятки или давать взятки. То есть вот такая была ценность, как честность. И для того, чтобы ему быть честным, занимать эту позицию, он поменял профессию даже. Хотя он был сталинским стипендиатом. Это очень такая высокая стипендия он получал в то время. А мама филолог, она на филологическом факультете училась. И я поэтому родилась в студенческое время. Я студенческая дочка, так меня называли. И в основном воспитанием моя бабушка занималась.
0: То есть родителям было некогда вас воспитывать?
1: Да, да, да. Они такие... У меня родители очень активные люди, лидеры. И поэтому, если говорить про качество, то вот как раз-таки вот активная позиция, самостоятельность – это были основные принципы их воспитания нас, настроя детей в семье.
0: Я знаю, что по первому образованию вы так же, как и ваш отец, это журналист. А откуда же взялась психология?
1: Да, у нас такая семейная традиция, хотя, в принципе, я не хотела быть журналистом, ну, как бы так осознанно, я хотела поступать в физкультурный институт, я занималась спортом, ну, не могу сказать, что профессионально, но у меня был разряд. Я занималась баскетболом, как это не смешно, может быть, выглядит, я невысокого роста, тем не менее, неплохо получалось у меня. Но бабушка, под давлением мамы, так скажем, мама не хотела, чтобы я поступала в физкультурный институт, я хотела быть тренером.
0: Но вы ему стали только психологией.
1: Ну да, потому что мне казалось, что уроки физкультуры – это самые любимые уроки у детей. И мне хотелось вот эту радость доставлять детям. Вот такой мотив был. А второе образование у меня психологическое.
0: Да, как же так получилось, что в своей жизни вы так круто поменяли профессию?
1: Вы знаете, когда я работала радиожурналистом, меня всегда притягивала вот эта тема психологии. Мне интересно было. Ну, у меня рос свой ребенок, у меня единственный сын. Вот. И мне всегда хотелось что-то новое узнать про воспитание, про развитие. И я тянулась к этому. Ну, сама мысль о том, что нужно второй раз поступать в университет, она как-то меня не очень грела. И я вам могу сказать, что вот это если говорить про веру, я даже не могла помечтать о том, что я смогу получить второе образование. Я думаю, что для меня Бог открыл этот факультет, честное слово.
0: То есть его до этого не было? Ведь в те времена еще психологией люди не увлекались?
1: Нет, увлекались. Был факультет психологии в университете. И был факультет психологии школьный такой, да, учебный, в пединституте. И здесь вот 90-е годы, конец 80-х, открывается факультет практической психологии. То есть это факультет дополнительного образования. Получается, что если у вас есть высшее образование, да тем более если университетское, то вы поступаете сразу на третий курс.
0: То есть это были двери именно для вас?
1: Это было просто фантастика. Я даже не могла мечтать об этом. Но к этому времени, видимо, Бог так усмотрел, что будущая профессия меня приведет к нему.
0: Ну, а вообще психология, она нужна вам была для чего? Для себя самой? Или вы хотели помогать людям? Что в этот момент происходило в вашей жизни собственной?
1: Вот как раз так случилось, что когда мне было уже где-то 33 года, в моей семье произошел кризис, развод. Несмотря на то, что мы знаем,

0: Знали друг друга и жили с моим мужем. Он тоже журналист. Мы вместе учились вместе. Но так случилось, что он уехал за рубеж, там и остался. И потом уже вторая семья. И развод совпал с предподростковым возрастом.
1: У сына.
0: У сына, да.
1: Угу. Еще один кризис.
0: Да, получилось прям... Наложилось кризис на кризис.
1: Угу. Ну и потом ваш возраст тоже. Это да. Тоже кризис такой. Да. Да, среднего возраста называют.
0: Ну да. И получается, вот он, подростковый возраст пришел, так скажем. И я не готова была. Я почувствовала, что мне необходимы знания. Хотя я начитанный человек и интересовалась, потому что мама у меня по образованию педагог. Угу. Долгое время была директором школы.
1: То есть вообще-то с психологией вы были знакомы с детства, да?
0: Да, да, получается так. Мама очень добрый человек, отзывчивый, и она удивительно имела такой склад ума, что она поддерживающая, очень сильная ее сторона, качество характера, она поддерживающий человек. Ее очень любили всегда дети. Она преподавала, несмотря на то, что на свою должность, она еще преподавала русский язык и литературу в старших классах. И бывало порой, что она занята... именно по должности директорской, отчитываться или еще куда-то в районе. Дети не уходили, ждали ее в коридоре, пока она проведет уроки. Так вот она...
1: Это удивительно.
0: Да, она мотивировала и прививала любовь к своему предмету.
1: То есть, несмотря на то, что ваша мама общалась всегда с подростками, что ей удалось установить с ними отношения хорошие, они любили ее, вы не могли справиться с сыном собственным, в своей семье?
0: Знаете почему? Потому что развод. Это очень сильное влияние оказало не только на меня, но и на сына. Сразу семья, как сказать, уже другой формат семьи. Качество жизни меняется. Поэтому я поняла, что мне как-то надо по-другому.
1: И решили обратиться за помощью к психологии, да, изучить все досконально.
0: Я поступила на факультет психологии. Вот начались у нас тренинги. Начались тренинги, потому что практически психолог – это же в первую очередь практик сам. Ну, естественно, идет проработка самих людей, да, самих специалистов.
1: Да, самих себя, прежде
0: да,
1: всего.
0: Да, теория с практикой. И здесь я познакомилась с разными интересными методами, которые помогают самому человеку исследовать те комплексы, те, может быть, какие-то слабости, которые необходимо прорабатывать. И здесь могу сказать, что толчок дали эти тренинги, конечно, к осмыслению, к исследованию себя, к изменению. Но психология, как я сейчас могу сказать, она помогает именно в диагностике. То есть ты диагностируешь, с чем ты не справляешься, и дает способы, которые помогают на какое-то время справиться с проблемами. Своими силами, я бы так сказала.
1: То есть вы изучали все это, да, и практиковались на собственном опыте, да?
0: Точно.
1: На самой себе, со своим сыном.
0: Точно.
1: В своей этой изменившейся семье, в кризисной ситуации.
0: Да. Можно так сказать, что я экспериментировала. Мой сын попал как раз именно под этот эксперимент. Вот. Но, конечно, стали переводить очень много иностранной литературы в том плане...
1: Ну да, начало 90-х это
0: да.
1: Как раз.
0: Психологов вот мирового значения.
1: Да.
0: И вот я выбрала в свои наставники двух замечательных психологов и психотерапевтов. Это Вирджиния Сатир, семейный психолог номер один. Она дочка священника. Угу. Эти люди, они духовного склада. Угу. И второй такой...
1: То есть у них христианские принципы тоже лежат в основе мировоззрения.
0: Да, да, это основа была. И второй – это Виктор Франкл, который поразил меня своим жизненным опытом, как он справился с тем, как он попал в концлагеря, и как он там, будучи в таких невероятных условиях, страшных, драматических, он смог изобрести метод, который помогает снимать синдромы навязчивых состояний и работать с фобиями. Называется метод парадоксальной интенции, который помогает справляться вот с такими сложными заболеваниями. Он меня просто покорил. Его книга «В поисках смысла жизни» она стала у меня настольной. Точно так же, как книга Вирджинии Сатир «Как строить себя и свою семью».
1: Да, интересно. Да, интересно. Даже лично самой познакомиться с этими книгами потом. И вообще удивительно, что вы, как бы, будучи ребенком из атеистической семьи, выбираете себе в наставники людей с христианскими взглядами, с христианским мировоззрением. Что именно вас вот привлекло и в них, именно в этих психологах? Ведь тогда их стало очень много появляться в начале 90-х.
0: Да, те духовные ценности, они все говорили о духе, они говорили о вере в Бога. Но Виктор Франкл вообще просто произнес такую фразу, его цитата была в том, что человек — это не только психика, человек — это дух.
1: И вы готовы были принять такие высказывания?
0: Вы знаете, Бог надо мной работал еще, как бы сказать, с молодости. Если возможно, я могу рассказать эту историю.
1: Да, конечно, интересно.
0: Вы не поверите. Вот я верующий человек, но уже как бы осознанно понимаю, что где-то 29 лет я с Богом в исследованиях, в отношении строю с Богом. Но я закончила университет марксизма-ленинизма, факультет атеизма, и преподавала в техникуме атеизм студентам.
1: То есть и такое было в вашей биографии?
0: Да. Представьте себе, что когда пришли однажды с проверкой, ну, обычно бывают такие проверки, да?
1: Открытый урок, да?
0: Открытые уроки, и, в общем, была очередная проверка, и мне сделали замечание. Я так удивилась, потому что я думала, что я настолько педантично все это веду и отчитываю все. И какое было замечание? Написали, что ваш преподаватель больше знакомит студентов с историей мировых религий, чем с атеизмом.
1: То есть вы это неосознанно делали?
0: Да, получается, Бог меня вообще вел, чтобы я знала, какие религии есть. И это мне помогло уже в выборе, так скажем, духовного пути, так скажем, пути к Богу. Это было вот в молодые годы. И потом через профессию меня Бог привел к себе.
1: Это каким образом? То есть вообще, вот, значит, вы преподавали вот эти основы мировых религий, да?
0: Будучи атеистки,
1: да, атеист преподавали, да?
0: Да.
1: С другой стороны, вы изучали психологию, да? А что в это время происходило в вашей семье? Что было с сыном? Как-то вообще помогло? Вот помогла ли вам психология выйти из этого кризиса? Ребенку помочь пережить подростковый возраст?
0: Безусловно. Потому что были тренинги такие очень мощные, они... прорабатывали мы разные комплексы, и это, естественно, помогало мне строить совершенно другие отношения с сыном, чем прежде. Потому что я вышла из семьи такой, что мама и папа лидеры, они трудоголиками были, они всегда были на работе, они были уважаемыми людьми, мне очень посчастливилось. Удивительно, прогрессивные были родители, лидеры, и занимались очень много общественной работой. Папа
1: это
0: у меня
1: было,
0: был парторгом. Он работал с обкором советского спорта по Средней Азии и Казахстану. Мы жили в Узбекистане. Мама работала директором. Всегда на такой работе ответственной. Ее там в избирательный какой-то комитет. Куда только она не входила. И, естественно, старшей в семье была я. Я как бы была менеджером семьи, так скажем. У меня еще брат и сестра, двойняшки. И 6 лет разницы. Поэтому вот как бы я нянечка.
1: Да, вы были старшей, главное.
0: Нянечка, да. И мамочка, и нянечка, и хозяйка. И, в общем, так у меня была кличка такая — хозяйка большого дома. Маленькая хозяйка большого дома. Вот. Поэтому получилось так, что, несмотря на то, что мама и папа атеистами были все-таки, вот, я с маленького возраста бабушку спрашивала, куда душа улетает. Она, наверное, птичка. То есть вот как человек умирает? Мне было 5-6 лет. Почему-то какие-то у меня вопросы были такие.
1: Не детские.
0: Ну да. Бабушка моя вообще читала какие-то священные книги. Я не помню. На армянском языке. Но у нас вообще, знаете, в роду так случилось. Потом я уже узнала. У меня дядя мой тоже психолог. Он тестолог, профессор, доктор наук. Он в Москве живет и преподавал в МГИМО. И вот он был таким патриотом в своей семье, и он поднял родословную, так скажем, нашего рода, это по папиной стороне. И он поехал именно в то селение, где наш прадедушка был священником. Да, и в нашей семье с 15

0: XIII века диаконы, священнослужители были, оказывается.
1: Какие вот я корни знала. Интересные.
0: Да, благодаря этому, вот я, благодаря его исследованиям, вот он ездил в Ичмиадзин, собирал вот этот родословную, в архив заходил и так далее. То есть вот я узнала про это. А папа у меня был атеистом, коммунистом. Мама моя всегда говорила, что, ты знаешь, Оля, есть какая-то сила, и я чувствую подсказки этой силы. Вот она так говорила. То есть про Бога как-то не говорили в семье.
1: Ну, не принято было в то время.
0: И меня же прочили тоже в коммунисты.
1: Когда потому что вы такая активная, да, с самого детства. И лидерскими качествами всегда обладали.
0: Похоже, да. Я похожа на папу, на маму в том плане, что они тоже активные были. Когда я работала в техникуме, меня хотели принять в партию. Поэтому как бы попросили, чтобы я закончила университет марксизма-ленинизма и этот вот факультет.
1: Угу. Но у Бога были свои планы.
0: Да, я не вступила в партию. Так случилось, что я пошла вот по психологической линии.
1: И да. Помогла ли вот все-таки психология, да. Вот на тот момент, то есть вы еще как бы к Богу не пришли, то есть вы понимали только, что есть какая-то сила, что как бы какие-то такие вот разговоры в детстве, бабушка, вы просто пользовались рекомендациями психологии, и да. В принципе вы удовлетворились вот тем, какие это дало результаты, как изменилась ваша жизнь, вообще удалось ли вам пережить развод в этот момент с помощью вот этих всех рекомендаций?
0: Временно, сразу. Это была большая поддержка с точки зрения психологии, потому что я училась новым методом, и я применяла это во взаимоотношениях с сыном. Еще очень хорошая книга мне попалась. Авторы «Муж и жена». Они написали книгу «Ваш беспокойный подросток». Фамилия их Байерды. И вот я по этой книге буквально прям применяла это на своем сыне. Да, это, конечно, дало мне толчок и облегчение. Но в это же время получилось так, что стали к нам приезжать много из Питера, из Москвы специалистов, психологов или около психологов, эзотериков. Тогда я еще точно не могла отделить, где они действительно классической психологией занимаются, а где около психологии. И поэтому, конечно же, мы с коллегами ходили и не пропускали ни одного семинара. Большие деньги это стоило, но мы выделяли, потому что мы понимали, ну где мы еще научимся, где мы еще познакомимся. И вот на одном из семинаров, как раз по окончанию, я возвращалась домой, и впервые я слышала про это, что такое может быть, и впервые я услышала, что ко мне обращается кто-то, кого я не вижу.
1: Ну, как это произошло вообще? Ну, вот что это было?
0: Представьте себе, я иду. Это был вечер. Тихий переулок. У нас был этот семинар. Закончился он поздно. И был во Дворце пионеров, так раньше назывались. Да? Ну, уже никого не было там. И я иду по тихой улице. И вдруг слышу голос, который говорит, что ты здесь делаешь? Вы знаете, у меня только два раза в жизни были такие сигналы необычные. Это сверхъестественные вещи такие. Кто бы мне рассказал, никогда бы не поверил, что со мной может это случиться. Я, вы знаете, буквально остановилась и стала оборачиваться то в одну сторону, то в другую. Кто это? Что это? Может, кто-то меня окликнул? Я буквально остановилась и как вкопанная была. Такое ощущение, что никуда не могу ходить, никуда не могу двигаться. Я стояла, ну, может, минуту-две, я не знаю. Ну, думаю, наверное, какие-то галлюцинации у меня, что ли, начались под впечатлением всяких каких-то семинаров. Или уже перебор, мне не надо ходить на эти семинары. И я остановилась, потом я стала опять двигаться. Только прошла 100 метров. Что ты здесь делаешь?
1: Даже жутко как-то.
0: Да. Ну, я как-то пошла, прошла, ушла. Это меня, конечно, очень озадачило. Да, было необычно так вот. И потом шаг за шагом Бог меня вел к себе.
1: Ну, то есть вы на тот момент не остановились, продолжали ходить на эти семинары?
0: Ну да, ходила, но уже с меньшим энтузиазмом, если честно. Меньшим энтузиазмом. Еще и почему? Потому что некоторые семинары,

0: Потом, как я стала исследовать этот вопрос, ну, я стала читать Александра Меня. То есть у меня появился интерес к такой литературе.
1: То есть как-то вас уже стала привлекать духовная сторона личности, духовная сторона
0: это
1: жизни,
0: тема,
1: да?
0: Это тема, да, религия, вера, Бог, ангелы, ну вообще, как это происходит.
1: А что вы говорите, вы заметили еще, когда стали все это читать?
0: Я еще заметила то, что обострился как-то вот этот момент различия, где... духовно, а где не духовно. Вот я бы так сказала.
1: В чем проявлялось это?
0: Потому что когда очередной семинар привезли, ну так скажем, какую-то ступень, там вторую или третью ступень, и эти были тренинги. И когда стали на этой следующей ступени некие какие-то делать сеансы, чуть ли не спиритические, то я... уже была подкована, что вот это спиритизм чистой воды, это не психология. Вот эти знания, чтение этих книг духовных, они мне помогли. И я поняла одну вещь важную, что психологу нужно быть обязательно верующим человеком. Почему? Потому что есть территория, на которой может двигаться или развиваться психолог там, или философ, и педагог, но есть территория божественная. Это не в силах и не в твоей власти какие-то решения принимать. А вообще ведь консультирование очень важно, не навязывать ничего клиенту. Это очень сложный процесс, индивидуальное консультирование. Я еще тогда тренинги не вела, а больше индивидуальное консультирование, лекции читала, семинары. Тема родительства меня так захватила, что я открыла мастерскую для родителей, и она вот до сих пор я ее веду, так скажем. Такой просвещенческий курс, который помогает родителям справиться и с подростками, и с младшим школьным возрастом. Тема родительства, она меня очень захватила, потому что я сама проходила этот курс, так скажем, своим ребенком. И тогда я поняла, что это опасные... Есть опасные методы, опасные концепции и семинары, и тренинги.
1: То есть в психологии не все так просто, не все везде спокойно и правильно.
0: И я видела людей, которые приходили после таких семинаров, их буквально нужно было собирать. То есть они в разобранном состоянии были, они не знали, куда. Меня это очень напугало.
1: И что, вы разочаровались в психологии?
0: Нет, я не разочаровалась. Я поняла, что нужно очень избирательно, с глубоким смыслом выбирать те технологии, психологии, направления, которые безопасны, менее опасны, я бы так сказала. Ну и сразу же я поняла, что мне надо креститься. Да, у нас, я жила в Ташкенте, и в Ташкенте очень большая церковь православная. Я пошла туда, никому ничего не говорила, ни маме, там, ни папе. И пошла, и совершенно сознательно, сама самостоятельно приняла такое решение. И мне было, в общем-то, все равно, что подумают про меня мои родственники. Я единственная, ну, первая была, кто на такой шаг отважился. Я даже об этом не задумывалась. Ну, как бы, как оценят этот шаг? Я поняла, что это просто необходимость, если я буду дальше... работать психологом.
1: А вы хотели быть психологом, хотели помогать людям?
0: Да, да, да. Я просто увидела, как психология может помочь, а как может и разрушить.
1: Но вот удивительно, да, что вы при всем желании быть психологом, тем не менее хотели быть Божьим психологом. Тем психологом, да, который не рушит жизнь человека, не рушит личность, а именно созидает, восстанавливает, помогает жить. И что было дальше в вашей вот, в собственной жизни, в вашем профессиональном росте? Приняли крещение. То есть вы теперь психолог и уже стали христианкой. Все? Что дальше?
0: Ой, вы знаете, такой путь был интересный. Я не совсем была удовлетворена тем, как я развиваюсь духовно. Ну вот, казалось бы, я уже пришла, я уже поняла, я уже стараюсь выполнять все эти традиционные какие-то ритуалы, да? Мне не хватало содержания. Мне хотелось глубоко изучать.

0: Библию, мне хотелось ее применять, изучать, мне не с кем было. Были какие-то общие, ну, какие-то направления, да. Мне не хватало наставника, духовного наставника.
1: И Бог послал вам такого наставника?
0: Да, опять через психологию. Так интересно.
1: Интересно, действительно. То есть у вас все время это переплетается одно с другим, и личное плюс еще жизнь.
0: Да, вы знаете, я думаю, что, конечно, сейчас, пройдя такой путь, я понимаю, что изначально духовная составляющая, она главная составляющая личности. А я так благодарна Богу, что Он меня нашел. Очень благодарна Ему.
1: Она, может быть, эта составляющая и была в вас, просто вы сами этого не понимали и не осознавали.
0: Не знала, может быть, как пользоваться, я не знала, может быть, как применять, я не знала.
1: Как назвать ее в себе.
0: Ну да, потом как раз получилось, что к нам стали приезжать специалисты, эксперты, психологи, тренеры из-за рубежа. Угу. И мне посчастливилось, я тогда работала в отделе работы с одаренными детьми. У нас был такой центр, единственный в городе. И мы работали и с детишками, и с родителями, и с учителями. И вот стали приезжать специалисты и нас вывозить на тренинги. И опять мне повезло. Такой замечательный был тренер Джордж Лейки. И он тоже был духовным человеком. Как-то у него это все равно проскальзывало. Uh-huh. Вот. Это, представляете, на природе, в горах. И мы познакомились с переводчицей одной женщины. Она тоже тянулась к этому, вот эти духовные разговоры. Особенно вечером, когда звездное небо, вот мы гуляли. Да. Такая обстановка замечательно чудесная. И мы говорили о духовном, на духовные темы. И она поделилась со мной, что у нее тетя тоже вот верующий человек, и в их церкви проходят разные семинары. Я говорю, что ты говоришь? Я говорю, а мне так хотелось бы изучать Библию. Она говорит, ну я познакомлю тебя. Или если будет семинар, я тебя приглашу. И вот этот произошел этот случай. Uh-huh. Это был уже 96-й год. То есть я уже где-то 3 года как...
1: Да, во всем этом.
0: Да, во всем варились, этом. Да. Разбираюсь, да. И она говорит, ты знаешь, приехал проповедник, и он проводит 3-недельный семинар по изучению Библии, как раз то, что ты хотела. Я не могу, меня записала тетя, но я не могу. Пойдешь? Я говорю, конечно.
1: То есть удивительно, вас уже и записали даже. Да,
0: лето. А это лето как раз. Я работала, тогда преподавала в бизнес-школе. Летом обычно у нас нет никаких занятий. Ну и вы знаете, 90-е, очень сложно зарабатывать было.
1: Да, материально
0: сложно. Это был абсолютно уникальный семинар, который на меня произвел такое впечатление, что у меня, можно так сказать, жизнь до этого семинара и жизнь после радикально изменилась.
1: А что вас так поразило там?
0: Меня поразил сам подход вот тех людей, которые проповедовали. Сам этот пастор, он кореец по национальности. Он приехал с женой, у них не было детей. Вот они уже взрослые были люди. И они, значит, оказывается, раз в год приезжали именно в Ташкент. Именно там есть церковь, корейская церковь так называется, потому что там очень много корейцев. И вот собрали, значит, 52 человека было. Много, в общем-то.
1: На этом семинаре, да.
0: Да. И они сами его как бы оплачивали, финансировали. Угу. Сами были донорами, так скажем. Первое, они подарили Библию мне. У меня до сих пор эта Библия. Она уже такая, я ее переплетала, она у меня такая знаковая. Подарили Библию. А каждый день в течение 5 дней в неделю, да, 5 дней, с понедельника до по пятницу, проводили семинары по изучению Библии.
1: Целый день.
0: Нас кормили обедом. Но самое интересное, это так трогательно было. Они давали стипендию. То есть, зная наше финансовое положение...
1: Ну да, что люди не работают целый день, 5 дней в неделю, изучают Слово Божье, да?
0: Да.
1: А есть что-то нужно?
0: В конце недели, кто входил 5 дней, они в пятницу давали стипендию. На эту стипендию можно было купить продуктов на всю неделю.
1: То есть вы еще и обеспечивали себя сыном едой.
0: Ну, к стыду своему, вот честно сейчас признаюсь. Они приглашали нас потом в субботу на богослужение. Я, к сожалению, ни на одну субботу не приходила. Мне как бы казалось, ну, достаточно, вот 5 дней я хожу, и достаточно.

0: достаточно. Потому что суббота, воскресенье надо сыном быть и как-то. Ну, и они приглашали ненавязчиво. Было очень тактично все. Проповедовали у нас такие мужи, о которых до сих пор с благодарностью я вспоминаю. Давид Петрович Кулаков. Александр Юстас. Ну, у нас такие известные были мужчины. Меня это тоже покорило. Как такие умные, такие рассудительные. И как они преподавали слово, что можно было применить это сразу в жизни.
1: Слово Божье живо и действенно. Да, вы понимали, как действовать, да?
0: И в конце третьей недели был призыв креститься. Угу. Я подхожу к Давиду Петровичу и говорю: Давид Петрович, вот я уже крещенная. Я в православии крестилась. Нужно ли мне опять? И он так опять деликатно, тактично сказал: а как вас крестили и так далее. Ну вот, мы немножко про это поговорили. Угу. И потом я говорю: второй момент, что меня останавливает? Я же грешница из грешниц. Мне же надо покаяться, мне же надо подготовиться. Надо же мне вспомнить все грехи. Он так снисходительно отнесся к этому моменту, даже немножко улыбнулся и говорит: а вы думаете, Ольга Эдуардовна, что можно к этому подготовиться раз и навсегда? А может быть, вот как раз-таки, когда вы примете крещение, Бог вам будет помогать? С этого момента я поняла, что вот что значит строить близкие отношения с Богом. Угу. Все. И я приняла решение креститься, полное водное крещение. Это совершенно другое было ощущение у меня. Пастор Чо меня вот этот как раз крестил, кто организатор этого. С этого момента началась у меня совершенно другая жизнь. У меня просто не было почти ни одного желания, которое бы Бог не исполнил. Хотите верьте, хотите нет. Ну и, конечно же, в первую очередь это было связано с изменениями в жизни моего сына.
1: Угу. А что же у вас к этому моменту было? То есть он уже, наверное, ну, он уже не подросток стал, годы-то шли.
0: Ну да, уже старшеклассником стал, так скажем, да. И вы знаете, я молилась, много
1: молилась. То есть вас что-то не устраивало в его жизни? Вам не было спокойно за него?
0: Да, было тревожно за него, особенно в последние годы. 10-11 класс. Тут он перешел в другую школу, встречался с какими-то ребятами, поздно возвращался. Вы знаете, я вот молилась. Я вот знала, что и так сестры мои помогали, духовные наставницы. Они сказали, что молитва матери может сделать все. И действительно.
1: То есть плюс к психологии, к этим методам, которые до этого вы так практиковали в своей семье, вы добавили еще ревностную молитву, да?
0: Да, молитва матери, я это четко знаю. Дорогие матери, дорогие женщины, молитесь за своих сыновей, за своих детей. Это защита, это охрана. Господь может все, все. Просто доверьтесь Ему. Вот не хватает людям, которые занимаются психологией, именно этого доверия Богу, высшей силе.
1: Кажется, я все могу сама, я могу дать рекомендации. Если бы человек следовал, все бы получилось. Да, не получается, потому что не делает как надо, так?
0: Знаете, как получается? Думаешь, что, ой, еще вот этот метод надо освоить. Еще вот этого направления. Вот я психодраму знаю, гештальт знаю, вот надо вот когнитивно-поведенческую психологию еще изучить, и у меня все получится. Вот
1: да, сейчас такое. Постоянно добавляются новые направления, да?
0: И вот благодаря, конечно, наставникам, с большим теплом я вспоминаю моего духовного наставника, члена, ну, как бы друга нашего. Мы дружили семьями, поддерживали друг друга. Владимир Иванович Яворский, он крестником стал моему сыну.
1: То есть ваш сын принял крещение,
0: да.
1: Оставил эти компании?
0: Да, да. Ушло на это вот как бы молитвы такие постоянные молитвы где-то 3-4 года. И, казалось бы, вот нет таких особых изменений не было, а потом вот мощно произошел такой прорыв.
1: И все сработало.
0: Да. Это великое счастье. Можно так сказать, что это главное достижение вообще в моей жизни. Это передача ценностей, в том числе духовных ценностей ребенку.
1: Да, то, что духовно с своим сыном вы едины, это, конечно, да, великое счастье.
0: Да, и моя сноха тоже верующий человек.
1: То есть в вашей семье пример с сыном – это не единственный?
0: Нет.
1: Когда сработало вот это вот
0: да,
1: все и молитва?

0: учитывая здесь и какие-то, ну, наверное, ваше поведение тоже должно было быть каким-то особенным по отношению к членам вашей семьи. Они-то вообще как вас приняли, когда вы из атеизма перешли к вере в Бога? Когда они уже узнали в итоге обо всем?
1: Они сначала как-то... Их это удивило. Их удивило. Сын мой вообще как-то не принимал. Мама, что-то такая стала.
0: То, что но вы же жили вместе, он, может быть, видел, как вы молитесь.
1: Да, особенно когда на коленях я молилась, и вдруг он зашел там в комнату, там, где я молюсь. Мама, ты что, стал фанатиком, что ли? Что это такое? Так необычно. Дело в том, что у нас застолье бывает, и всегда спиртные напитки были в семье моей, где... Не могу сказать, что что-то много выпивали и так далее, но это положено было. Армянские застолья известные. Я никогда не пила, и тем более, когда уже крещение приняла. И я была какой-то совестью за столом. Все стеснялись пить, и потом дошло до того, что и сестренка моя, и моя мама вообще, когда я приходила вместе с сыном, они перестали покупать и ставить. Вот такое влияние оказал Господь. И, к сожалению, в нашей семье... Брат мой был зависимым человеком.
0: От алкоголя?
1: С молодости, да. И он очень одаренный, талантливый. Так случилось, что вот был под влиянием. И вы знаете, психология мне помогла. И, конечно, Господь открыл мне такую программу «12 шагов».
0: То есть здесь тоже такая спайка, да? И того, и другого,
1: я
0: да?
1: Я бы сказала,
0: психология
1: в тандеме.
0: И вера.
1: Да. И вот эта программа «12 шагов», она очень помогла мне, в первую очередь. Потом я предложила это и маме, и моей сестренке.
0: И потому что вы были брата. Созависимы.
1: Да,
0: бы,
1: мы
0: да,
1: были созависимы, он зависимый. И сегодня мой брат тоже верующий человек.
0: То есть он избавился? Господь избавил его от этой зависимости?
1: Вы знаете, зависимость, созависимость – это болезнь, которая не исцеляется. Можно только быть в ремиссии. И поэтому, ну, как бы...
0: Сейчас в ремиссии, слава
1: да.
0: Богу.
1: Теперь мы молимся. Я молюсь давно, уже многие годы. И за моего бывшего супруга. Мы ему свидетельствовали тоже. И молюсь за мою маму. Она еще не обращенная. У нас уже в семье 7 человек верующих людей. Да. Слава Господу.
0: Да, слава Господу. Ольга, вы можете сказать, что вот вы стали счастливым человеком?
1: Я удивительно счастливый человек, потому что в моей жизни не прекращаются Божьи чудеса. С Богом можно все.
0: Ну вот вы постоянно растете в профессиональном плане, да, то есть вы уже не просто психолог, консультант, вы тренер-коуч, игропрактик, профориентолог. Вот все-таки, подводя итог, что вы можете сказать, как людям жить гармонично и проходить через какие-то жизненные трудности, на что опереться?
1: В первую очередь, конечно, я призываю всех людей исследовать духовное, что такое духовное, что такое дух, что, кто такой Бог, и понаблюдать за своей жизнью, сколько Господь невероятным образом чудес сотворил в жизни. В первую очередь, это родители, которые Он дал. Какие вы проходили ситуации в жизни, там был тоже Бог. Он все контролирует. И второй момент, конечно, надо развиваться. Психология очень помогает. И когда ты соединяешь и знание, и веру в Бога, успех гарантирован. Поверьте мне, на моем жизненном опыте я уже в этом убедилась.
0: Спасибо, Ольга, что нашли время, приехали и так открыто, искренне поделились своей историей сегодня.
1: Вам спасибо большое за вашу передачу.
0: Дорогие друзья, желаем и вам обрести гармонию в единстве веры и знаний, которые помогут развиваться личности и обрести мир в сердце.

0: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены».
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня.

каждого из нас были такие ситуации экстремальные, когда человеческая помощь была бесполезна, и в эту минуту мы обращаемся к Богу. Я расскажу о себе, какая была она у меня история. В свое время я работал в Таттелекоме, работа мне очень нравилась, я разносил телеграммы, работа была живая. Платили мне поштучно, чем больше телеграмм я разнесу, тем больше я заработаю. Было как раз перед Новым годом время, работы было очень много, чему я был несказанно рад, потому что это сулило в будущем хорошие барыши. Я благодарил Бога за это. И работая уже, разнося телеграммы в частном секторе, я зашел на один адрес, вышла миловидная женщина, я вручил ей телеграмму. И вдруг я обратил внимание на собаку, которая почему-то не излюбила меня. Про себя я подумал, наверное, ревнует. Но она старалась сорваться с цепи и лаяла ужасно. Но я не обращаю на нее внимания. Вдруг я увидел, что собака после нескольких усилий вдруг сорвалась с этой цепи и яростно, стремглав, приближалась ко мне. И вот в этот момент, это как раз тот момент экстремальный, и, казалось бы, нужно обращаться к Богу, но настолько я был напуган, настолько был взволнован, что все, что я мог сделать, я схватил эту бедную женщину и прикрылся ею как щитом. Чем озлобил собаку еще больше. Она, увидев, что я уже покушаюсь на ее хозяйку, после первого неудачного круга пошла на второй заход, и со второго раза ей удалось вцепиться зубами в мою лодыжку, сначала в икроножную мышцу, потом она начала продвигаться, кусая между делом, продвигаться все выше и выше. Я оказался повергнутым на землю, навзничь. И ужас, конечно, объял меня, потому что женщина, хозяйка этой собаки, вместо того, чтобы выручать меня, я думал, она сейчас схватит ее или за хвост, или за уши, каким-то образом ее оттащит от меня. Но она почему-то стала причитать, стала кричать, говорила немного, но некоторые слова я до сих пор помню. «Все кончено, вам конец». И я был на грани отчаяния. И вот в самую последнюю минуту вдруг в моем сознании промелькнул отрывок из Библии, потому что я сам верующий человек, люблю изучать Библию, читать Библию. И отрывок записан, если кто-то хочет прочитать его, «Первое царство», 17 глава из 34 текста. Там было написано, я своими словами объясню, как Давид пытался убедить Саула, что он сможет победить Голиафа, и приводил в пример свою жизнь, жизнь пастуха. Когда он был юношей, он пас овец, и в Израиле там было небезопасно пастушечья работа. Нападали волки, нападали медведи. И он там пишет, в этом отрывке не пишет, а говорит Саулу, что иногда лев или медведь похищали из стада ягненка. Но я бесстрашно кидался вслед, догонял их и вырывал этого ягненка или овечку из пасти льва. Но если даже они и кидались на меня, то я рвал пасть львам. И мне вот этот отрывок, все это происходило мгновенно, и это привело меня в чувство. Я вдруг понял, я человек создания Божия, созданный по образу и подобию, и лежу униженный, испуганный на спине, и какая-то собака пытается меня изуродовать. Все это придало мне силы, решительности. Я схватил ее за шкурку двумя руками, думаю, сейчас схвачу и выкину в соседний дом или даже выкину вообще на улицу куда-нибудь подальше, чтобы она больше не причиняла мне зла. Она почувствовала перемену настроение в моем поведении, взвизгнула трусливо и убежала в будку. Хозяйка быстренько закрыла, прикрыла ее там доской, чтобы она больше не вытащила. Потом предложила милостиво пройти к ней домой, чтобы уже вместе посмотреть, какой урон причинила вот эта собака. И какое же было удивление ее и мое, когда мы увидели, что собака касательно клыками просто

порвала вот кожу на протяжении всей ноги в разных местах, но эти были ссадины, не такие глубокие. А хозяйка заметила, что, оказывается, я не первый, и собак у них уже несколько человек вот таким образом покусала, но я первый с точки зрения, которому не понадобилось зашивать эти рваные раны и вызывать неотложку. Она была очень удивлена. А я возблагодарил Бога, что он, несмотря на то, что я не обратился к нему, все равно помог мне в этой ситуации. И даже сегодня, спустя уже много-много лет, этот опыт, он укрепляет мою веру, питает меня. И я думаю, что, возможно, поможет и другим людям, которые тоже будут в подобной ситуации.

0: Безусловно, Писание лучше изучать, целенаправленно выделив для этого время определенное. Польза от этого выше. Но я не думаю, что следует установить какие-то правила в отношении того, в каких обстоятельствах можно Библию слушать или читать, и в каких обстоятельствах нельзя. Даже читать мы можем Библию, например, в электричке. Или где-то как-то я увидел человека, который стоял в очереди, причем стоял, не сидел, и у него было открыто Священное Писание. Поэтому здесь дело не в форме Священного Писания, не в том, что это аудиоверсия, аудиозапись, а скорее в подходе, который человек использует. Если человек читает Библию, неважно, слушает ее или читает Библию в каких-то условиях, ну, скажем так, уж очень светских таких, как бы, не выделяя для этого специального времени, видимо, на то есть какая-то причина. И мы даже не знаем, насколько глубоко человеческий мозг может погрузиться, даже, казалось бы, в условиях, когда много шума вокруг. Вполне возможно, что есть люди, которые способны погрузиться даже в таких обстоятельствах. Поэтому не думаю, что стоит устанавливать границы. Но в то же время, конечно, мы не должны как бы уравнивать Священное Писание со всеми другими книгами просто в силу различия в ценности, в значении этой книги. Поэтому наряду с вот таким чтением между делом всегда в жизни человека должно присутствовать чтение в определенно выделенное время. Я думаю, за счет баланса здесь как раз вот будет максимально хороший эффект.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная, коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей, и арабы были, и темнокожие ребят. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным, а кто в него играет, абсолютно не важно.
2: Царство Божие и Божья праведность. Вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу.

0: Здравствуйте. Мы можем думать, что наша ценность, к примеру, это здоровье или семья. Но что происходит с нашими ценностями в период кризиса? Могут ли они поменяться в это время? Нормально ли это? И как сохранить свои ценности в кризисный период? На наши вопросы сегодня отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгения Михайловна, очень рада вас приветствовать сегодня. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, мы продолжаем сегодня разговор о ценностях. И хотелось бы узнать, в какой-то сложный период жизни, в кризисный период, что происходит с нашими ценностями и нормально ли, если они меняются в этот период?
1: Вы действительно подметили, что кризисы, они могут менять наши ценности. И они позволяют пересмотреть вообще нашу жизнь. Да, потому что у нас происходит...

0: происходит некая остановка. И я бы даже, знаете, как сказала, иногда они могут менять, иногда они могут выкристаллизовывать ценности. Mm-hmm. То есть какие-то ценности, они, например, были для нас ценностями. Ну, например, мы можем говорить, что семья для нас – это ценность. Но в повседневной жизни мы уделяем много времени работе, развитию своему, еще путешествиям, например. Mm-hmm. Ну, а семья, мы понимаем, что для нас это ценность, но как будто бы это сегодня надежный тыл. Mm-hmm. И да, она есть у нас. Мы как бы не задумываемся о том, чтобы вот эту ценность, которая у нас есть в семье, реализовывать в большей степени.
1: Больше времени.
0: Больше времени уделять, да. Качественнее, mm-hmm. действительно. Вот. И тут действительно можно спросить, а когда я в последний раз... Да, вот там, не знаю, звонил своим родным uh-huh. качественно, встречался с ними, организовал какое-то мероприятие именно для своей семьи. Uh-huh. Что бы я хотел изменить, если бы мне, например, ну, не так много времени осталось? Uh-huh. И моя очень хорошая подруга мне говорит, мы даны друг другу на время. И я согласна с этой фразой. Мы друг другу на работе даны на время, да, потом mm-hmm. меняем работу, даже если это не какой-то суперкризис, а просто изменение обстоятельств. У нас возраст меняется, здоровье мы тоже можем потерять, а можем что-то восстановить, да. Но то есть какие-то изменения, постоянное изменение в нашей жизни происходит. И очень важно вот понять, что несмотря на все эти изменения, чему я буду уделять время? Как я уже говорила, очень часто ну, жизнь так течет, что мы просто вообще об этом не задумываемся. Ну, мы как-то живем, живем, живем. И вот наступает какой-то кризис. Я, знаете, вспоминаю свою ситуацию кризиса. В 23-м году после продолжительной болезни умерла моя мама. И для нас это был действительно большой кризис, пересмотр своей, возможно, жизни. И когда ты сталкиваешься с таким, с такой ситуацией, причем это не внезапная была смерть, она была долгое время в больнице, в реанимации, и были тяжелые переживания в том, что она хотела жить, но никто не мог помочь ей уже. И мы видели этот умоляющий взгляд, мы видели, как она, ну, там, не знаю, просила воды, врачи не разрешали, потому что это реанимация, и там свои порядки. Ты тогда смотришь, а что бы ты мог сделать по-другому, да, наступают какие-то сожаления. Вот я бы мог там, например, ну, приехать больше. Я бы мог уделить внимание ей вот в такие моменты. Но это также помогает нам и остановиться, и подумать о семье, которая сегодня у нас есть. Да? Там муж, дети, близкие родственники. А что я могу сделать сегодня, когда у меня еще это время есть? Вот, простите, я даже вспоминая...
1: Я понимаю, что да, такой дорогой человек,
0: да, дорогой человек,
1: ушедший, это потеря всегда в сердце остается.
0: Что делает с нами боль? Боль, она заставляет нас перефокусировать свое внимание. Угу. Мы были сосредоточены на чем-то, ну, что в жизни тоже, безусловно, было важно, но боль заставляет нас увидеть самое важное, самое ценное, что было, да, потому что, когда мы что-то теряем, боль говорит о потере ценностей. И здесь очень важно задавать эти вопросы. А чему меня эта боль может научить? О чем она мне говорит? И тогда мы можем обратить внимание как раз на то, что мы потеряли, что для нас было ценно. Боль разрушает иллюзию защитные механизмы. Да? Мы чего-то избегали, мы что-то отрицали в своей жизни, куда-то торопились. У нас, может быть, рационализация чего-то была. Мне сейчас надо вот это, заработать побольше денег. Мне надо сейчас уделить время вот таким вопросам в жизни. Но боль заставляет это все отбросить и обратить внимание. Причем она же, ну, боль, она настолько явная, да, мы же это все чувствуем, и эмоциональная боль, или физическая боль, но и мы не можем ее игнорировать. Вот в чем вопрос.
1: Да,
0: мы не можем забыть
1: что мы
0: о ней и сказать,
1: это очень тяжело,
0: сейчас
1: да.
0: у меня другие дела, я потом, пусть это потом будет болеть. Поэтому она привлекает наше к себе внимание, да, мы отбрасываем все. И мы сталкиваемся с пределами своего контроля. Мы понимаем, что не все в этой жизни мы можем контролировать, что мы не всемогущие на самом в этой жизни. Да, мы видим собственную уязвимость, и мы видим реальность потерь, и мы пересматриваем. И начинаем действовать и двигаться в сторону настоящих своих или самых важных своих ценностей.
1: То есть уже в новых условиях мы пытаемся, ну, мы как бы даже если бы мы и не хотели, мы все равно явно видим, что в нашей жизни теперь важно и чему важно уделить внимание после того, как мы, например, что-то потеряли.
0: Да. Активируются глубинные смыслы. Кто я? Да. Что действительно для меня имеет значение? Мы задаемся такими вопросами. Кого я люблю по-настоящему? Как я хочу прожить эту жизнь? Да, а не то, что вот какие-то условия, в которых я жил, какие-то моменты, я о чем-то не думал, куда-то бежал, да, как мы говорили. Вот, люди живут, но выходят замуж, женятся. В Священном Писании написано, но не думают. Да? Мы вот приводили в прошлой передаче этот текст. Но здесь мы не можем уже не думать. Нам приходится размышлять и думать. Боль нас заставляет задаться этими вопросами.
1: А вот мне интересно, могут ли ценности человека поменяться в этот кризисный период, когда мы испытываем боль, потери, там непонятно для чего жить дальше, может быть. Допустим, вот человек может думать, я-то думал, что для меня ценность – это семья. Но кризис выявил, например, предательство в семье. Я думал, это для меня ценность, а оказывается, не совсем. Или там для меня ценностью было здоровье, но тут какой-то диагноз серьезный, а я живел здоровый образ жизни. Что же мне теперь делать? Как же мне дальше жить? Вот, ну, может быть, какие-то сбивчивые я сейчас такие примеры привела, но я надеюсь, вы меня поняли. Ну, как бы это нормально, что наши ценности могут поменяться?
0: Ну, ценности вообще могут меняться в течение жизни, да, потому что, несмотря на то, что это достаточно постоянное образование или более постоянное, чем другие, но все-таки в зависимости от возраста, от каких-то моментов жизни мы можем менять свои ценности. Да? И мы знаем массу таких примеров, когда человек имел одни ценности, например, жить для себя. И для него была ценность, чтобы мне было хорошо, чтобы я был на высоте в этой жизни. Потом что-то происходит, и человек понимает, что на самом деле это не ценность для него, а ценность служения другим. Поэтому, конечно, кризисы, они обнажают нашу жизнь, и мы начинаем многое что пересматривать в ней. Почему я говорю об этом? Потому что боль, мы можем в ней по-разному повести себя. Мы можем предаться отчаянию, мы можем... Ну, безусловно, у нас происходит какое-то горевание. Любая потеря, даже ну, незначительная, работы, потеря влияния, статуса, это все равно определенные кризисы в нашей жизни. И они позволяют нам что-то пересмотреть. Но когда мы подходим к этому вопросу не только с точки зрения, что я потерял, но и точки зрения, а как я смогу дальше жить, и что я смогу куда дальше двигаться теперь, и чему меня эта боль учит, какие уроки она мне преподала, и какие я выводы могу для себя из этого сделать, это приводит нас к ценностям. А ценности дают нам силы, дают нам мотивацию, дают нам определенную энергию. Вот то, что вы сказали, что, например, потеря здоровья, а здоровье было ценностью. Но, видите, здоровье как существительное, вот, оно, безусловно, у каждого человека здоровье является ценностью. Но ценности — это не только просто название определенных областей.

0: например, здоровье, семья, там, не знаю, работа, это действие, как я в этом себя буду проявлять, да, прилагательные, наречия, глаголы, я буду заботиться о своем здоровье. Но вот это «я буду заботиться о своем здоровье», даже если мы понимаем, что порой здоровый образ жизни, он помогает нам и дает нам больше шансов, но это не является гарантией того, что мы никогда не заболеем ничем, каким-то, ну, каким-то заболеванием, может быть, даже серьезным. Это не защищает нас. Вот. И любой человек по разным причинам может столкнуться, потому что жизнь более многогранная, чем только один момент забота, вот, вести здоровый образ жизни. Но вот эта ценность, например, здоровья, она может воплощаться даже в таких ситуациях. Только я пересмотрю, а что я теперь буду делать? Да?
1: В новых
0: как
1: условиях.
0: Это будет,
1: да?
0: В новых условиях, как это будет реализовываться, да? Что я пересмотрю, что я делал, может быть, уделял чему-то, а что-то я ну, не заметил в своей жизни, да? Например, если говорить о здоровье.
1: Ну вот бывают же такие ситуации, когда у человека обнаруживают какую-то болезнь серьезную, но ему говорят, если вот вы сейчас не пересмотрите свой образ жизни в корне, свою диету, там, свои физические нагрузки, терапия регулярная, вы не проживете долго, а так есть шанс. И кто-то говорит, ну, сколько отпущено, столько отпущено. Я не смогу уже отказаться от того, того и того. А кто-то берет себя в руки и проживает еще и 10, и 20, и 30 лет до глубокой старости с каким-то серьезным диагнозом.
0: Да. И здесь вот что необходимо, да, как нам необходимо реализовать это, чтобы у нас получилось все-таки в этих ценностях жить и двигаться к ним. Во-первых, необходимо в боли принятие. Принять, что сейчас я что-то потерял, сейчас у меня что-то болит, да, я испытываю эмоциональную боль или физическую боль, я испытываю какие-то потери. И принятие – это не то, что, да, такое некое пассивное смирение, что воля, что неволя, все равно, как вот Мария Искусница из известного фильма нам детского. А это достаточно активная позиция. Я поворачиваюсь лицом к своим проблемам. Я перестаю их избегать. Я их замечаю и говорю, да, это моя проблема. Это как будто, знаете, я приземлился, или можно сказать, наступил на дно колодца, потому что дальше уже нужно начать двигаться.
1: Карабкаться наверх, да.
0: Двигаться наверх. Следующее – это готовность. Готовность, несмотря на свои переживания, на свою боль, на свои ограничения, реализовывать свои ценности. И да, это бывает непросто. Но вот эта готовность, я хочу это делать, и я буду направлять свой разум, свои действия в этом направлении. Да, у меня немножко масло-масляное такое получилось. Но я буду туда двигаться. Я готов пройти через дискомфорт, чтобы жить той жизнью, которую я хочу. Я готов делать что-то, несмотря на свои неприятные ощущения. Да, и тогда это превращает из пассивного нашего состояния, да, вот нас, в активную позицию. Это не терпеть, а намеренно, несмотря на что-то, двигаться вперед. И мы знаем массу примеров спортсменов. Вот, я очень люблю фигурное катание и восхищаюсь нашим спортсменом Романом Костомаровым, несмотря на сложности, которые он пережил в жизни, да, и мы сочувствовала, я ему переживала. Я вижу, что человек имеет ценность двигаться в спорте. И я понимаю, что научиться заново ходить, а тем более заново кататься, это большое мужество нужно. Это нужно много приложить воли, стараний и иметь и цель, и иметь ценности. Вот,
1: ну, не сломаться этого. Духом,
0: не сломаться духом.
1: Не упасть.
0: Да. И ценности нам здесь помогают, а не компас, куда мы будем двигаться. Потому что боль, она может выбивать нас, да, мы можем метаться начать. Но если мы имеем ценности, мы задумались о них, и то они будут компасом, тем маяком. Да, сейчас вот у меня такой кризис. Я поворачиваюсь лицом к этому кризису, и я решаю, а куда я буду двигаться, несмотря на это.
1: Ну, можно сказать, что жизнь в кризисе с ценностями,

0: возможностями. Это жизнь по максимуму в тех условиях, которые есть.
1: 100%.
0: Ведь максимум у каждого свой. Для кого-то максимум дойти, простите, там, ну, до туалета или до кухни, когда ты восстанавливаешься после травмы. Для кого-то максимум это взойти на высокую гору, покорить его, ее, да? Вот. И то есть в своих условиях я все-таки живу по максимуму.
1: Да, да, угу. Я с вами согласна. И масса примеров жизни по максимуму. Вот читала историю, когда произошла авария на Фукусима-1, то была ликвидация. И были молодые люди посланы, естественно, чтобы ликвидировать в том числе. Но группа волонтеров, 200 человек, пожилых людей, они попросили: освободите, пожалуйста, вот эту молодежь, мы готовы быть и там трудиться. И это жизнь по максимуму. Да, то есть мы хотим, чтобы наше поколение сохранилось. Мы понимаем последствия этой радиации, и мы готовы вложиться вот в эту ситуацию. Мы готовы ликвидировать эти завалы, потому что, ну, наша жизнь уже прожита. И вот это вот благородное наше дело, это тоже жизнь по максимуму, жизнь в ценностях, потому что потомство для нас ценность.
0: Да, это интересно, очень трогательный пример, не знала о нем. Итак, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в ней. Спасибо вам большое. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

а я воспевать буду силу Твою, и с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия моего».

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Все ли со мной в порядке, если я боюсь называть Бога отцом? Или это просто старая рана, которую Бог сам хочет исцелить? Как мои отношения с земным отцом влияют на мое восприятие Бога? Воспринимаю ли я Бога действительно таким, какой Он есть на самом деле? Или мое восприятие искажено? Бог создал нас по своему образу и подобию, и человек ответил ему тем же. Нашему уму тяжело понять, вместить, представить все величие Творца, его безусловную любовь и всемогущество. Поэтому разум хватается за наиболее приближенный образ, образ нашего земного отца, иногда и матери, и подсознательно переносит свой опыт взаимодействия с ними на восприятие небесного отца. Когда я впервые задумывалась о Боге всерьез, я поймала себя на одном странном ощущении. Я будто пыталась заслужить любовь Бога и постоянно переживала,

А не разочаровался ли он во мне? Доволен ли он мной? Действительно ли ему есть дело до всего того, что меня тревожит? Вспомните вы, как вы воспринимаете Бога, когда вы ошиблись? Он отстраняется или ищет вас? Вы молитесь, как ребенок, который бежит к отцу, или как сотрудник, который боится увольнения? Мы можем знать Библию, мы можем петь в церковном хоре, но в глубине вера часто проходит через фильтр, через который мы воспринимаем все, что узнаем о Боге. Этот фильтр формируется в первых отношениях, прежде всего в семье, особенно в отношениях с отцом. Пол Витц, профессор психологии Нью-Йоркского университета, посвятил этой теме десятки лет. В своей книге «Психология безотцовщины» он выдвинул гипотезу. Наше восприятие Бога как личности напрямую связано с образом земного отца. Присутствующего или отсутствующего, доброго или равнодушного, надежного или жестокого. Мы говорим «Отец Небесный», но внутри представляем характер того, который оставил неизгладимый след в нашем детстве. Добрый он был, земной отец, или равнодушный, сильный или жестокий, внимательный или эмоционально мертвый. Того, который поддерживал нас, или того, у которого не было времени на нас. Даже если наш земной отец был рядом, он мог быть лишь физическим присутствием, а не сердечным участием. Может быть, он был в комнате, но ему не было до вас дела. Или он не смог присутствовать в вашей жизни из-за несчастного случая. Оказывается, если отец умирает, когда ребенку меньше 13 лет, ребенок не способен отнести потерю к случайности. Он воспринимает это как личное предательство, как будто отец отказался от него. Это основано на психодинамических наблюдениях. У детей нет когнитивного ресурса отделить трагедию от вины. Утрата воспринимается как отвержение, особенно если утрата без объяснений, без прощания, без тепла. Это не просто трагедия, это эмоциональная травма, которая перерастает в неверие как форму защиты. И вот тут возникает важная закономерность, которую Пол Витц глубоко исследует. Когда образ отца несет боль, у человека может возникнуть внутреннее отторжение от самой идеи Бога как отца. Причем неосознанное, эмоциональное. Это отторжение может принять форму сомнения, отчуждения, а в крайних случаях и убежденного атеизма. Например, Зигмунд Фрейд с пренебрежением относился к своему отцу Якобу за то, что тот был слабым, неспособным позаботиться о своей семье и жил на деньги родственников. Отец Фрейда Якоб не обращал внимания на унижение, когда хулиганы сбивали с Фрейда шляпу и обзывались. Фрейд писал: «В этот момент я почувствовал, что защищать себя придется самому. И если Бог существует, он, как мой отец, не вмешивается». Кроме того, Якоб предавался извращениям, и его грехи причиняли глубокие страдания детям. При этом он мог часами изучать вместе с сыном Библию и другую иудейскую литературу. Согласно Фрейду, самому знаменитому психологу современности, понятие о Боге – это всего лишь мечта, появившаяся вследствие детской нужды в защите и безопасности. Он считал, что ребенок получает от родителей заботу и утешение. Когда же тот взрослеет и начинает понимать, что у родителей нет ответов на все жизненные вопросы, то он придумывает себе Бога, чтобы избавиться от страха и неуверенности. Как ни парадоксально, но теория, придуманная Фрейдом для опровержения веры в Бога, на самом деле гораздо лучше объясняет именно возникновение атеизма. Подобно Фрейду, у многих известных атеистов в период после эпохи Просвещения преобладали отрицательные чувства по отношению к своим земным отцам. И они перенесли эти чувства на религиозные убеждения. Другими словами, обиды и разочарования атеиста по отношению к собственному отцу становятся бессознательным основанием для отвержения Бога. Сталин, Гитлер и Мао также ненавидели своих отцов. Недостаток отцовской любви приводит к огромным последствиям. Пол Витц утверждает, атеизм не всегда следствие рационального выбора. Часто это эмоциональная защита от Бога, которая ассоциируется с болью. Он приводит десятки биографий известных атеистов и показывает, почти все они были либо оставлены отцом, либо росли с отцом, которого презирали, либо с теми, кто не мог дать безопасной эмоциональной связи. Фридрих Ницше потерял отца, когда ему было 5 лет. Отец был пастором, образцом благочестия, силы и строгости –

После его смерти мальчик долго молчал. Мать писала, что Фридрих будто смотрел в пустоту, как будто разговаривал с невидимым. Он идеализировал отца, но в то же время так никогда и не простил Бога за то, что тот забрал отца. В своей философии он будет говорить: «Бог мертв, и мы убили его». Но Пол Витц задает вопрос: а может быть, он не убивал Бога? Может быть, он хоронил того, кого потерял в детстве? Жан-Поль Сартр не знал отца. Тот умер, когда мальчику не было и 2 лет. Он пишет в автобиографии: «Я чувствовал себя сиротой, даже находясь в семье. Мой дед любил науку, но не людей. А я рос в ожидании, что кто-то придет за мной. Но никто не пришел». Сартр стал отцом философии экзистенциализма, идеи, в которой человек абсолютно один и должен сам создавать смысл. Но внутри этих идей мальчик, который очень хотел, чтобы кто-то взял его за руку, но не взял. А вот история самого знаменитого атеиста наших дней. Ричард Докинс родился в благополучной британской семье. Отец был военным, образованным, но, по собственным словам Докинза, эмоционально холодным, далеким, неэмпатичным. Докинс стал ярым борцом с религией. Его книга «Бог как иллюзия» – настоящий манифест атеизма. Но что, если образ Бога был для него не просто недоказуемым, а неживым? Что, если отсутствие тепла в семье стало моделью и для веры, и для мира в целом? Мэдалин Мюррей Эхейр – еще одна знаменитая атеистка. Она также прославилась ненавистью к своему отцу. Как-то раз она даже пыталась его убить. А Альбер Камю вообще не знал отца. Тот погиб на войне, когда Альберу не было и года. Мать была молчалива, закрыта и почти не говорила. Камю стал философом абсурда. Он говорил, что мир лишен смысла, а человек заброшен в пустоту. Его образ Бога – это немой, холодный, пустой. Его вселенная – молчаливая пустыня. Но Пол Витц пишет: Камю не отверг Бога. Он просто никогда не знал того, кто мог бы быть похож на отца. Интересно, что в отличие от этого, у многих известных верующих были отцы, которые не только физически присутствовали, они передавали детям благость, уверенность, достоинство, ощущение смысла и принадлежности. У Блеза Паскаля был отец Этьен Паскаль, математик и философ, человек веры и разума. Он не просто занимался образованием сына, он делал это с радостью. Вместе они проводили вечера за опытом, чтением и даже поэзией. И именно благодаря этому доверию Блез вырос в ученого, который соединял науку и христианскую веру без страха противоречий. У Вильяма Вильберфорса, знаменитого борца с рабством, отца не стало рано. Но Бог дал ему дядю Джона Тортона, глубоко верующего христианина. Этот человек стал для мальчика живым примером доброты, мужества и служения. Именно под его влиянием Вильберфорс научился смотреть на людей не свысока, а с участием. Его вера не родилась из пустоты, она выросла на почве любви, которую он видел в детстве. Гилберт Кит Честертон писал: «Мой отец был человеком, который не просто учил меня верить, он учил меня радоваться. С ним я понял, что добро не скучно, что вера – это не груз, а пир». Отец Честертона устраивал для него крошечные домашние спектакли, вырезал героев из картона, сочинял истории, гулял с ним по улицам Лондона и смотрел на мир, как на приключение. Вера для Гилберта не была вызовом боли, она была продолжением любви, которую он уже знал. Иоганн Себастьян Бах писал музыку к Богу так, как будто разговаривал с любимым отцом. Его отец, Иоганн Амвросий Бах, был не только учителем, но и другом. Вместе они играли, пели, слушали псалмы. Детство Баха было пропитано уважением к красоте, труду и хвале. Джон Генри Ньюман, один из величайших богословов XIX века, рос в атмосфере достоинства, размышлений и взаимной вежливости. Его отец был благородным и честным человеком, который много с ним разговаривал. И вот этот образ надежного, думающего отца стал для Ньюмана первым прообразом Божьей мудрости. У Клайва Льюиса, несмотря на потерю матери, отец был для него фигурой уважения, дисциплины и культуры. После своего обращения к христианству Льюис писал: «Я не пришел к Богу от страха. Я пришел, потому что меня кто-то всю жизнь звал, как отец зовет сына».

0: домой. У этих людей вера не была компенсацией боли. Она была продолжением доверия, которое они уже умели испытывать. Если на раннем этапе жизни человек знал, что его любят, слышат, замечают, то потом ему легче представить и принять, что Бог тоже может быть таким. Не гневным судьей, не безразличным Всевышним, а отцом, который рядом, даже когда ты ничего не просишь. Это, конечно, не означает, что всякий, кто пережил отстраненного или жестокого отца, обречен на атеизм. Ни в коем случае. Пол Витц говорит о другом. Мы верим не только в то, что читаем. Мы верим через призму того, кто когда-то был для нас самым могущественным и таинственным человеком – земной отец. Здесь и рождается главный вопрос. Если мое представление о Боге формировалось до того, как я научилась читать Библию, кто на самом деле этот Бог, в которого я верю? Какой образ Бога живет внутри меня? Откуда он пришел? Что если бы он был другим, ближе, теплее, живее? Как бы это изменило бы нас? Можно ли изменить то представление о Боге, которое закрепилось у нас в голове? Да, но это требует времени, честности, молитвы, душепопечения, иногда слез, но можно. И вот что важно. Образ Бога не должен быть копией вашего отца. Даже если у вас был замечательный отец, Бог больше и лучше. А если отец был холодным, жестоким, слабым или отсутствующим, Бог не такой. Он не проекция. Он всемогущий, вселюбящий, всеблагой Творец Вселенной. А если бы вы могли начать доверять, что Бог не ваш внутренний критик, что Он не тот, кто отвернулся, а тот, кто все время стоял у двери. Образ Бога и травму можно разделить. Посмотреть на Него не сквозь опыт боли, а сквозь Евангелие. Вы не ошибка, а Бог не проекция. У каждого из нас есть шанс научиться заново доверять, что мы любимы. Любимы безусловной, вечной, отцовской любовью.
1: Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобою,

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы с вами говорили о том, что святой, беспорочной, безошибочной женщины не бывает. Но в то же время мы говорим о том, что бывает идеальная жена или женщина, которая стремится к какому-то идеалу. И сегодня мы продолжим эту тему, и поможет нам в этом вопросе психолог и семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, у меня есть к вам один вопрос. Мы с вами говорим о сексуальных отношениях, о сексуальной близости, и неоднократно я слышал, что вы говорили о том, что сексуальная близость – это вершина каких-то определенных отношений. Отношений духовных, отношений эмоциональных, отношений физиологических друг между другом. Если эти отношения неправильны, или если эти отношения ненормальны, то может ли быть нормальным секс и сексуальные отношения?
1: Ну, конечно, нет, потому что мы с вами говорили, что интимные отношения действительно это кульминация.

0: кульминация всех отношений до этого. И если нет основания, хорошего, прочного основания, то не может быть и вершины. И для этого, опять-таки, мы с вами упоминали, что должна поработать женщина, потому что на ней лежит ответственность за вот именно климат в семье, за погоду в доме, за эмоциональные отношения, за окраску этих эмоциональных отношений, потому что, ну, в большинстве случаев все-таки женщина провоцирует недовольство, и она чем-то возмущена, она как бы уставшая, она тут же выливает это все на своего супруга или на детей. И мы в прошлой передаче упоминали 13 главу 1 Коринфянам, это в Евангелии апостол Павел написал это письмо Коринфянам, вот это первое его письмо и 13 глава из этого письма, она еще называется, это глава поэма «Любви». И мы немножечко затрагивали, но мне хотелось больше углубиться вот в отношении этой главы и предложить женщинам себя протестировать по этой главе. И задать себе такой вопрос. Долготерпит ли моя любовь?
1: Можно секундочку, да, буквально пожалуйста. Перебью? Можно даже порекомендовать, да? То есть если у вас нет дома Библии, ну, я не знаю, скопируйте ее.
0: В интернете найдите.
1: Найдите в интернете, скопируйте у подруги, отсканируйте эту 13 главу первого послания, и чтобы это было руководством к действию, да? То есть созданию вот этой атмосферы.
0: Нужно проверить себя, насколько я соответствую тому, что там написано. И некоторые моменты, давайте мы на них обратим внимание. Благотерпит ли моя любовь? И в физическом отношении тоже. Милосердствует ли она? То есть проявляю ли я милосердие к своему супругу? Никогда я не завидую и не ревную. Ведь как часто женщины этим страдают. И завистью, и ревностью. Настоящая любовь, она не занимается этим. А человек, который завидует, у него всегда плохое настроение, потому что он постоянно смотрит на предмет своей зависти.
1: У Ивановых квартира лучше, чем у нас.
0: Да, и там и сервант намного лучше, и обставлено там лучше. Но и уже о ревности, это, конечно, ревность сама говорит о себе, что она не может соседствовать вместе с любовью, и ревность уничтожает все самое хорошее, что только можно уничтожить. Она просто сжигает людей. Я не превозношусь, если я действительно люблю своего мужа. Я не горжусь. Никогда не бесчинствую, не ищу своего, что очень важно. Опять-таки, если я не ищу своего, я забочусь о том, чтобы моим близким было хорошо, потом бумерангом это все ко мне вернется. Не настаиваю на своих правах, я не обижаюсь. И не коллекционируйте свои обиды. Вот что очень важно.
1: Вы что-то говорите прямо о святых людях.
0: Не припоминаю прошлые обиды. Мало того, что не обижаюсь, но не припоминаю общие эти прошлые обиды. Я их не привожу на память. Не раздражаюсь, а если даже там что-то как-то у меня не получается, я беру глоточек воды, считаю до ста, да, считаю до ста, не мыслю зла, не придумываю какие-то стратегические планы, как побольнее сделать моему супругу. Не радуюсь неправде, а всегда радуюсь истине. И верю, что в муже моем самое лучшее, и что мой муж может достичь самых высоких вершин. Я принимаю своего мужа таким, какой он есть. Знаете, была такая песня «Стань таким, каким я придумала». Очень многих женщин это вот проблема. Мы пытаемся переделать тех,
1: мужа под свой лад.
0: Под свой лад,
1: ну, бывает, да. И мужчины пытаются.
0: И мужчины тоже пытаются. Тоже. Да, но вот очень важно принимать, во-первых, себя такую, какая есть. Себя принять, потому что многие женщины страдают комплексом неполноценности, комплексом гадкого утенка. Принять себя такую, какая есть, полюбить себя такую, какая есть, а потом полюбить и своего мужа. И принять его таким, какой он есть. Даже, может быть, если со всеми его недостатками, со всеми его достоинствами, но принимать его таким, какой он есть. Важно помнить о том, что без этого не будет духовной связи. Вот без этих таких отношений, если я не буду вот так вот себя воспитывать в связи с отношениями с этими мерками, то не будет духовной связи между мной.
1: У меня возник вот сразу вот по ходу такая мысль пришла в голову, и думаю, надо задать вам вопрос. Я люблю футбол, а моя жена любит, ну, к примеру, фигурное катание. Может ли быть гармония, если мы живем совершенно различными интересами? Я люблю одну

0: кухню, она любит совершенно другую кухню. Я люблю ходить в походы, она совершенно их не любит. Вот если мы вот разные люди, у нас разные интересы, может ли быть вот эта гармония? Жена может быть идеальна, если, ну, или стремиться к этому идеалу? Если нет этой связи?
1: Так вот эту связь надо строить. Если у нас разные вкусы, а это нормально, потому что сходятся обычно всегда противоположности, если у нас разные взгляды, в процессе жизни, почему мы узнаем друг друга и стараемся выстраивать вот эти отношения, почему вот именно роль жены очень важна? Потому что она эмоционально окрашивает эти вещи. И она сегодня посидит с мужем, посмотрит футбол, а потом скажет: ну, дорогой, ну посмотри, как красиво фигурное это катание. Она сегодня восхитится блюдом из его кухни, она завтра приготовит что-то такое из своей кухни, на которой более приближена к кухне, которая нравится мужу, и попробуй, как вкусно я постаралась себе приготовить. И в конце концов, если это любящая женщина, то она примет кухню своего мужа и будет стараться его кормить любимыми его блюдами.
0: То есть если он любит футбол, это не обязательно, чтобы жена любила футбол, но она скрасит, допустим, просмотр этого матча, да, то есть она что-то сделает, что-то приготовит, и это будет, ну, для мужа он будет считать, что это идеальная жена.
1: Совершенно верно. И нужно помнить, что секс без духовной связи мало привлекателен, и он не будет приносить удовлетворение, если не будет вот именно этой духовной связи, не будет вот этого эмоционального духовного единения между мужчиной и женщиной. И для того, чтобы женщина чувствовала себя комфортно и хорошо, важно еще, чтобы женщина умела абстрагироваться от всех дел. Не вот, ложась с мужем в постель и начиная любовную игру, забыть о том, что, может быть, белье не постиранное, там, или мясо она забыла вытащить из холодильника, там, или из морозилки, или там у нее там что-то там может прокиснуть. То есть напрочь надо отстраниться от всех этих дел, у которых у женщины очень много, действительно, и полностью посвятить себя тому, чтобы получить максимум удовольствия. Понимаешь, что это Божий подарок?
0: Но это сделать достаточно тяжело. То есть что она должна делать для того, чтобы вот научиться абстрагировать, научиться отключаться от этого всего?
1: Она должна действительно себя настраивать, и даже предлагается такие вот, как бы, думать, и, может быть, даже записать себе где-то, что это для меня полезно, это мне доставляет удовольствие, это подарок, который Бог мне подарил, я должна умело его принять. Я хочу, чтобы моему мужу было хорошо, и поэтому я полностью ему посвящаюсь и разрешаю делать с собой все то, что ему нравится. Это будет счастливым переживанием для меня. Я могу испытать приятное, прекрасное ощущение. И вот действительно, такие мысли, они наоборот скрасят. И чем больше женщина будет так позитивно мыслить и будет так позитивно воспринимать эти отношения с мужем, она все больше будет приближаться к идеальным таким отношениям, которые будут доставлять максимум удовольствия ей и мужу.
0: То есть ей нужно поменять просто тип мышления своего. Так она мыслила: так, это я не выключила, здесь я забыла, здесь не заплатила. Она же думает об этом, она же всегда это в голове прокручивает. А здесь нужно как бы взять за основу совершенно другие мысли, да? Позитивный настрой.
1: Да, нужно действительно настраивать себя на позитив, на что-то приятное, на удовольствие, на наслаждение. И это действительно тогда будет приносить наслаждение и приятность. Но еще следующий момент, нужно помнить о том, что это не должно быть наскучившимся таким ритуалом, в первую очередь, но и помнить о своем внешнем виде.
0: Да, есть, пожалуйста. У меня, ну, хотелось бы вот так озвучить, сказать, что уже давно об этом говорят, что женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. Есть какие-то вот предложения или, может быть, говорят, найти ключ от сердца? Есть какие-то ключики или ключ от сердца мужчины, чтобы муж видел в своей жене идеал, но в то же время, чтобы жена вот отвечала на то, что Богом заложено? То есть Бог, нас так Бог устроил. Меня Бог устроил смотреть и получать наслаждение от того, что я вижу.
1: Совершенно верно. И если мы действительно понимаем, что на жене лежит ответственность за уклад семьи, то есть если мужчина отвечает за доходы в семье и за то, что вот он делает вне дома, то жена отвечает за то, что происходит в доме. И если она откуда-то выкопала бабушкину старую, может, ночную рубашку, вот,

0: царя гороха, который бабушка сама уже давно выкинула, а она ее вытаскивает оттуда, или одевает какую-то застиранную футболку своего мужа, и таким образом...
1: Ну, ей нравится. Ну, вот она же ей нравится.
0: Ну, ей нравится.
1: Может быть, она теплая, может быть, она мягкая, может быть, у нее какие-то воспоминания в отношении...
0: Так какие бы ни были бы теплые воспоминания, связанные с этой футболкой застиранной и выцветшей, да вряд ли стоит ее одевать, как бы мне не было в ней удобно. Ну, когда муж пойдет в командировку, можно там оставить вот на то время и понежиться мягкой.
1: Когда его нет дома, в его отсутствии.
0: Если я хочу, чтобы сделать своему мужу приятное и доставить ему удовольствие, должна предстать перед ним красиво одетой. Это не обязательно, чтобы это был какой-то сногсшибательно дорогой пеньюар. Нет. Но если это будет красивая какая-то, даже та же ситцевая, вот, может быть, рубашка, но она красивая, она выглаженная, она сама по себе красивая, с какой-то там веселым каким-то рисуночком. Женщина свежая, улыбающаяся. Нужно помнить о том, что вот это как раз, вот, что вы упоминали эти ключики, это первое, это прелестный внешний вид. Uh-huh. Это первый ключик. Потому что действительно... Мужчины любят глазами.
1: Многие женщины мало времени уделяют именно вот своей внешней красоте. Ну, считают, что раз они замуж вышли, что это уже не, и не нужно совершенно. Муж ее любит такой, какая она есть. Люби меня такой, какая я есть. Помните, вы же говорили, принимай себя такую, какую. Вот я вот такая. Я да. неряшливая. Люби меня такую, какая я есть.
0: Нет, дело в том, что это ничего общего не имеет с прелестным, каким ухоженным общим своим внешним видом. Я себя принимаю такой, какой меня Бог создал. Я себя люблю, допустим, вот я там не делаю себе пластическую операцию, там, или не придумываю какие-то там сногсшибательные, какие-то косметические там, процедуры. Не трачу массу денег для того, чтобы там что-то себя изобразить, не то, что есть. Я такая, какая есть, я люблю себя такая, как есть, но я аккуратная, и я прелестная. И вот второй ключик – это улыбка. Угу. То есть я не пилю мужа, я не, входя в спальню, не начинаю ему напоминать о том, что он не прибил полочку в ванной комнате, и когда в конце концов ты научишься мусор выносить, почему я должна только это делать. То есть не это будет фраза, а это будет улыбка, и как, дорогой, как я рада, что мы с тобой вместе, и как я рада, что мы можем с тобой общаться. То есть вот это будет вот, такой приятный, чистый внешний вид, приятная улыбка такая обезоруживающая. Никаких жалоб, никаких вот этих стенаний по поводу того, что того нет или того нету. И распростертые объятия, которые предназначены только для него, одного любимого. Вот это четыре основных ключика, которые помогают завоевать сердце мужчины,
1: я
0: который ему
1: нравится. Я так представляю, я прихожу домой, дверь открывается, и жена говорит, опять пришел. Вместо этого она должна говорить...
0: Как я рада, что,
1: что ты пришел. Наконец-то верно. Ты дома. Да?
0: И мудрая женщина, она никогда не будет спорить. Если она видит, что даже что-то не нравится из того, что мужчина говорит, она с Божьей помощью отложит, может быть, этот разговор на другое время. Может быть, сможет аргументировать свою точку зрения. И тем более, что есть очень хорошее такое выражение, что если хочешь, чтобы... Муж с тобой пошел туда, куда хочешь ты, ты перейди дорогу там, где хочет он. Ведь это очень важно. Угу. Уметь идти действительно какой-то компромисс. Чем-то вот нельзя же, даже Суворов говорил, что отступаем и побеждаем. И очень многим женщинам стоило бы это помнить. Потому что первая мысль о том, что ну как это так, значит, получается, что я не имею своего мнения, там, или вот как-то женщина начинает думать о том, что в таком случае мужчина ее подавляет, не понимая о том, что это все опять-таки приводит к дисгармонии интимной жизни тоже. Вот эти споры, эти доказательства какие-то, какие-то возмущения, какие-то недовольства. Это все можно спокойненько разрешить в рабочем процессе. Не обязательно вот здесь и сейчас доказать свою правоту и доказать, что я понимаю лучше, чем понимает мой муж.
1: А как вот насчет того, что путь к мужчине, вернее, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок? Это не может быть ключиком?
0: Тоже один из ключиков, да, вкусная еда, естественно, что хорошо сервированная. И еще мне хотелось бы обратить внимание, что если мы, женщины, хотим остаться прекрасными для своего мужа, нужно... И понимать, что с возрастом мы не достигли какого-то там пьедестала. Если мы завоевали своего мужа однажды, это не значит,

Тарасе навсегда. Не имея значения, сколько лет мы прожили вместе, все равно наши мужья хотят видеть нас привлекательными, хотят видеть нас ласковыми, любящими. То есть вот эти четыре ключика, о которых я говорю, можно добавить пятый, вкусная еда, оно должно постоянно применяться, и постоянно эта женщина должна об этом помнить. Даже если женщине уже за 60, если там даже за

0: такая женщина была счастлива, и она исчастливила своего мужа. И потом это все передала и своим детям.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна. Дорогие женщины, вот мы познакомились с вами с несколькими советами, достаточно простыми. Если исполнять их, то они помогут вам стать для своего мужа идеальной женой, и он будет вас любить до глубокой старости. Пусть Господь поможет вам. До новой встречи. Всего доброго.

0: Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангел» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Здравствуйте. Гиена огненная – это явление упоминается в Священном Писании. Что это такое? Почему гиена именно огненная? И почему ею угрожают грешникам?

0: Сегодня мне особенно приятно представить вам нашего гостя, потому что это не только эксперт, но и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, здравствуй. Рада тебя снова видеть в нашей студии. Итак, мы продолжаем разговаривать на интересную тему. Что Священное Писание говорит об аде и о всех понятиях, которые с ним связаны. Итак, сегодня мы поговорим о гиене огненной. Что вообще это за место? Это мифическое место, вымышленное, символическое или реальное?
1: Очень хороший вопрос, особенно который касается гиены огненной. А с одной стороны, это прям реальное место, куда точно грешники попадут.
0: Но это место находится где-то в загробной жизни, так скажем.
1: А, ты про это?
0: Да, я про это.
1: А, ты в этом плане. Я-то думал, что ты хочешь точку географическую.
0: Мы знаем, что грешники, они воздаяние получают после смерти, и не на этой земле.
1: Я хотел просто заинтриговать людей, а то иногда так бывает. Вот, а где вот находится эта гиена огненная? Да. Я бы хотел прям показать карты и точно геолокацию.
0: Ну, геолокация у этого места есть, да?
1: Геолокация у этого места есть.
0: Вот об этом поподробнее.
1: И мы поэтому попробуем в этом разобраться. Да. Что место точно есть, оно прям конкретное и очень даже интересное. Кстати, я там был. Ну, чудом уцелел.

0: как ты видишь, живой,
1: как головня
0: нормально.
1: Из огня был исторгнут, да?
0: Вот, с другой стороны, да, с другой стороны, все-таки это место стало местом символа, определенного символа, именно как раз наказания. Поэтому, конечно, в представлении многих верующих людей, определенных деноминаций, гиена огненная – это реально место, где все грешники нечестивые будут гореть. Вот они будут гореть, пылать, и поэтому очень часто некоторые, ну, представители таких вероисповеданий, они, конечно, проповедуют об этом и говорят: если ты будешь грешить, если ты будешь нарушать Божью волю, гореть тебе в гиене огненной, и там пламя, муки, ты не сможешь даже ничего сделать, тебя будет обжигать все твое тело, сжечь, и прям реально ты будешь чувствовать ожоги, но не умрешь. И это будет длиться
1: чтобы
0: вечно.
1: Чтобы ты понимал всю
0: чтобы
1: тяжесть
0: ты понимал,
1: своего греха,
0: да, всю тяжесть греха.
1: Жизни вечно, чтобы да. ты вот об этом теперь помнил.
0: Поэтому да, вот с одной стороны гиена стала вот таким образом во многих вероисповеданиях, и это действительно страшное место. Вот. Но нам нужно все-таки разобраться. То есть это такое конкретное место, да, получается? Или это символ?
1: И почему
0: это
1: так
0: символ?
1: Называют? Ну, огненное, да. понятно, огонь. Почему гиена?
0: Да, почему гиена?
1: Да.
0: Очень, кстати, название. Давай попробуем вот с этим разобраться, да? Почему именно гиена? Ну, во-первых, нам что нужно сделать? Нам нужно посмотреть на места, где это слово употребляется, так? В Библии оно есть, поэтому мы сможем сейчас прочитать. Самое первое место у нас – это Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. 5 глава. Причем эти слова произносит Иисус. И вообще у нас, значит, слово «гиена» или «гиена огненная», вот это выражение, да, оно встречается 12 раз в Новом Завете. 12 раз. И 11 раз эти слова произносит Иисус Христос.
1: Ага,
0: только
1: то
0: один.
1: Евангелиях.
0: Да, они, да, это Евангелие. Это Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Но мы не сможем все прочитать, потому что у нас не хватит времени. Да? Один раз использует Иаков эту фразу. Вот, но там он использует очень так метафорично. А вот здесь все-таки Иисус, ну, говорит довольно-таки предельно ясно, да? Вот 5 глава Евангелия от Матфея, стих 22, прям конкретно. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно, подлежит суду. Кто скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». О, как страшно! Все. То есть, получается, если я сказал, по словам Иисуса, безумный кому-то? Все. Гиена огненная. Конкретное место меня ждет. Теперь дальше, если мы посмотрим. 29 текст. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». О! То есть, получается, здесь тело может быть ввержено в гиену даже. И 30. «Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Вот, поэтому мы видим, да, то есть вот он, да. образ гиены. И вот когда Иисус это говорит, вот ощущение складывается, слушай, ну это реальное место, где, если ты грешишь, даже слово сказал безумный своему брату, опа, и сразу туда угодил.
1: Ну, дураком обозвал.
0: И
1: собственно,
0: все.
1: Это вполне цензурное выражение. Просто дураком обозвал.
0: Все,
1: так
0: будешь в гиене.
1: Рядом. Так, ну, что же все окажемся в гиене?
0: По словам Иисуса, как бы получается так. Но, но если мы очень буквально подходим к тексту Священного Писания, то действительно становится страшно. Потому что буквально надо тогда вырывать глаза, руки. Это ж тогда мы вообще
1: если глаз соблазняет,
0: инвалидами будем уже точно.
1: А как это понять, что меня рука моя соблазняет? Вот это как понять?
0: Ну, к греху.
1: А, да, ну вообще я просто помню, когда я начала ходить
0: ну,
1: в церковь.
0: Ну, глаз ты смотришь что-то там.
1: И, ну, это еще можно понять.
0: А рука, ты хоп в карманчик, в чужой.
1: Хочешь, да.

0: истощил. Или кому-нибудь, невинному человеку, например, набил ударить его, избил его, ударил.
1: Да. Да, да. Ну вот я просто муж, помню, что когда я пришла в церковь, вот эти тексты читала, это же очень страшно.
0: Страшно.
1: И вообще это непонятно. Да. Это все очень... Ну, такое великое наказание здесь описывается, очень все драматично, серьезно, я это все всерьез воспринимала.
0: Мне кажется, немножечко жестоко даже.
1: Я не могла этого понять, да, как это так, обычное обзывательство, которое, ну, школьники часто, ну, друг друга обзывают, и что, ну, и взрослые люди тоже в порыве гнева, да, во время ссоры, и что теперь вот за эту мелочь, в гиену огненную. Конечно, я не могла понять, что такое гиена огненная до конца, но это, ну, примерно я понимала, что это наказание, это огонь.
0: Да, только причем, да, видишь, как в представлении многих людей, это не просто раз тебя попалили, и тебя нет, а ты будешь там еще и...
1: Вечно мучиться.
0: Конечно.
1: Дураком обозвал кого-то, один раз мучишься вечно.
0: Так вот, что же это такое все-таки гиена огненная? Очень важно понимать всегда контекст. Не только контекст литературный, то есть в каком месте использует это слово, кто его сказал, когда и почему, а еще исторический и культурный. Потому что все-таки Библия – это книга определенного региона, так? Определенной эпохи и определенных мировоззрений, определенной культуры. То есть это нужно понимать. Во-первых, откуда у нас берется вот это слово «гиена»? Дело в том, что это греческое слово – гиена, а она как бы как калька передает другое еврейское слово «гай хином». «Гай» – это долина на еврейский, по-еврейски, с еврейского. А «хином» – это имя человека. То есть был такой человек, хином, и долина была названа в честь него. Нам сейчас нужно это место выяснить. Где мы об этом узнаем, что именно это так? Да? Для этого нам нужно Ветхий Завет посмотреть, ну, потому что у нас в Ветхом Завете упоминается как раз это имя. Ну, например, книга Иисуса Навина, 15 глава, и мы прочитаем стих 8. Здесь идет географическое описание. Поэтому я тебе и говорил в самом начале, что я могу даже геолокацию сбросить для того, чтобы мы могли это место, ну,
1: и
0: определить.
1: И оно до сих пор существует.
0: Да, и оно, да, и оно, кстати, до сих пор существует, что интересно. Итак, читаем. «Отсюда предел идет вверх к долине сына Еномова с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим». О, мы теперь знаем, где находится гиена. «С южной стороны от Иерусалима была долина сыновей или сына Енома». Гай...
1: Сына Енома.
0: Да, сын Енома, Гай Хином. Вот. И что? Да, вопрос. Ну, долина и долина. А при чем тут гиена, да еще и огненная? Вот вопрос. А вот в чем дело. Дело в том, что там вероотступники приносили жертвы чужим богам. Если мы посмотрим на книгу Паралипоменон, вторую книгу Паралипоменон, да, так, 28 глава и стих 3 прочитаем, то мы увидим, что здесь идет рассказ или описание дел царя Ахаза. Так, что же он делал?
1: Так, какая глава еще раз?
0: Итак, вторая Паралипоменон, 28 глава, 3 стих. «И он совершал курение на долине сынов Енома, проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых». И 4 стих. «И приносил жертвы и курение на высотах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом». Вот оно что. Не только царь Ахаз, если мы дальше там будем перелистывать потом, ну, книгу Паралипоменон, да, то есть дальше, если мы перелистаем, там 33-я, по-моему, глава, и так, 33-6, там уже будет, ну, с первого стиха, там, например, если можно будет посмотреть, там уже идет про Манассия, другого царя. Это тоже вообще, конечно,

0: был такой товарищ, скажем так, грешил по-страшному, и весь Израиль вел грех, и там тоже идет это описание. Он проводил сыновей своих через огонь в долине сына Еномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов, и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его». Интересно, да, фраза? То есть, получается, Бога гневил. Вот, и вот мы два вот этих нечестивых царя в этой долине совершали всякие мерзости.
1: Жертвоприношения.
0: Жертвоприношения, да. Через огонь. Да, через огонь. То есть это...
1: Проводить сыновей через огонь – это просто отдать их в жертву, спалить
0: огнем? Так? Ну, как бы в жертву приносить, да. Потому что там есть свидетельство, что, получается, поджигали как бы детей в жертву приносили. Это такое страшное, очень жесткий
1: путь. Ну да, это языческая практика.
0: Да, да. Но здесь... Что мы должны увидеть? Вот эта вот долина, с одной стороны, просто было географическое место.
1: Около Иерусалима.
0: Около Иерусалима, обыкновенное место. Потом это место становится символом отступления, где совершается идолопоклонство. А Бог в книге пророка Иеремии, вот это важный момент, Бог в книге пророка Иеремии как раз говорит о том, что он собирается сделать с, вот, со всеми этими делами. Да? Потому что, когда Израиль грешил, и потом уже иудейский народ грешил, то Бог наказание, получается, посылает. Да? Это у нас книга пророка Иеремия. Так, смотрим на 7 главу, и стих у нас 31 и ниже. «И устроили высоты Тофета в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал, и чего мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будет более называться место сие Тофетом и долиною сыновей Еномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места, и будут трупы народа сего пищу птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустынею». О чем говорит Иеремия? Израиль грешит по-страшному. Идет вообще вопреки воле Божией. И Бог уже свое терпение откладывает. И говорит, я терпеть больше не могу. Ну что это такое? Я дал свои повеления. Живите как нормальные люди, как люди святые. Нет, хотят, живут как хотят. Впали в идолопоклонство. Бог посылает армию Навуходоносора, и мы знаем хорошо эту историю, да, что происходит. Иерусалим будет захвачен, да, многие будут убиты, отведены в плен. И вот когда происходит вооруженная осада Иерусалима, и людей там убивают, и людей живых отводят в плен, кто будет хранить?
1: Никто.
0: Получается, вот это место здесь по пророчество Иеремии, оно действительно становится местом захоронения. То есть туда начинает, ну, получается, в эту долину, да, сбрасывают трупы, и они вот лежат. Зрелище страшное. Но оно о чем говорит? Оно как раз говорит вот об этом отступлении нечести и о Божьем наказании. То есть, получается, у нас третий момент появляется, да, уже значение. То есть просто географическое место, потом место отступления, теперь место наказания, где... как бы трупы, где кладбище, ну, могила получается, да? А теперь, что интересно, очень любопытно, и об этом, в принципе, многие археологи говорят и подтверждают библеисты, что во времена Иисуса Христа в этом месте, то есть в долине сына Еномова, была городская свалка. Поскольку это место было проклято, поскольку это место стало местом проклятия, отступничества, мерзости, так, местом захоронения, а потом оно стало местом свалки городской, то там поддерживался огонь постоянно. Ну, просто поджигали, чтобы вот это все уничтожить. И в народе, то есть в люди, которые жили, жители Иерусалима, они же прекрасно понимали все свои местные, да, всю свою местность, и прекрасно понимали, что это за долина, да, сына Еномова, что там было, происходило, и как Господь Бог наказал Божий народ за его грехи и так далее, и с чем этим местом теперь превратился. Он стал символом

0: Божьего суда и наказания. И поэтому Христос использует этот образ и говорит, что если ты грешишь сознательно, то есть если ты идешь, опять же, вопреки Божьей воле, то как бы тебя вот ждет это место, ждет наказание Божье, Божий суд. Mm-hmm. Вот и о чем идет
1: тебя...
0: речь.
1: Можно сказать, что Бог говорит, я тебя на свалку выброшу.
0: Ну, как бы, да.
1: Твое место будет на свалке, если ты не будешь отступать от меня и будешь по произволу своему жить. Вот что тебя ждет. Он показывает как бы примерно в ту сторону, где люди понимают, что находятся. И они понимают, что это место очень неприятное, гиблое, так скажем, и никто бы не хотел там оказаться.
0: Ну, вообще, на самом деле,
1: даже место... после смерти.
0: Да, но вообще на самом деле место страшное в том плане, что когда отступничество было, это, представляешь, детей сжигать, да? То есть это же до какого безумия нужно доходить? Это раз. И понятно, что нам, людям, уже таким, ну, современным, это очень дико, да? Но вот те времена были такими. Это раз. Во-вторых, ты представь, что это место, где трупы. Одни сплошные трупы. Это все же гниет. Там червь. Да? И понятно, чтобы вот эта эпидемия не распространилась, эта зараза и так далее, естественно, это сжигает все. То есть пытается огнем уничтожить.
1: То отсюда он вот это... горит постоянно.
0: Да, он горит там постоянно. И получается, как я уже сказал, еврейское слово «гай хином» означало «долина енома». Да? Потом с еврейского переводится на греческий и звучит как «Ге-енна», да, то есть получается «ге-гай», вот это вот слово, да, «ена», но получается «еном», потому что там же при дыхании идут, да, и получается как бы некоторые буковки, ну, как бы теряются, да, и греческий, получается «ге-ена».
1: Я так произносим,
0: ну, да, в русском так, «ге-ена», вот у нас такое звучание. То есть «ге-ена», и люди понимали, что речь идет о конкретном географическом месте, о свалке, место отступления, да, место мерзости, и так далее. Место нечистое. Вот. Может быть, можно, знаешь, как это сравнить? Вот иногда бывает, люди боятся каких-то мест в городе, потому что с этим местом связаны какие-то, ну, там, истории страшные. Ну, бывает, так иногда рассказывают. Вы знаете, вот здесь раньше была психбольница, и здесь что-то непонятное происходило, и, возможно, здесь эксперименты над людьми проводились. И поэтому иногда люди видят души или какие-то крики, звуки да, какие-то странные. Ой, очень нехорошее место, я не хочу там жить. Ну, примерно, да? То есть у людей, да, там действительно это место как бы было. Вот. Но, может быть, что-то вот связано, да, иногда какие-то... понятно, что это я, может быть, привел больше как легенды и как больше страхи, да, но иногда бывают какие-то места. Ну, кладбище, например, да? Иногда люди боятся ходить через кладбище, например. Ой, нет, не пойду я. Да, то есть для людей какое-то место запретное. Да, оно конкретное, конкретное, но люди этого места боятся. Вот примерно так было с долиной Енома. А вот интересно, что Иисус в 9 главе Евангелия от Марка использует, опять же, этот образ вот этой городской свалки, но прям с конкретными упоминаниями. Вот смотри. 40, значит, 9 глава Евангелия от Марка. Так. 42 стиха. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Ну, здесь вот эта фраза, где червь не умирает, огонь не угасает, 44-й текст, да, потом 46-й и у нас 48-й. В некоторых местах оригинального текста Евангелия Марка они отсутствуют, только в одном месте оно присутствует, где червь их не умирает, огонь не угасает. Это отсылочка на самом деле на одно, еще одно событие из Ветхого Завета. Нужно посмотреть. Это у нас книга Исаии, 66 глава. Это прям последняя глава. Здесь говорится, опять же, о Божьих судах, о Божьем воздаянии и обновлении Его царства. Понятно, что это описано земным языком, потому что Бог говорит о том, что когда Он придет и восстановит

0: Божие царство, ну, как бы Израиль, Божий Израиль, да, то праведные, они снова поселятся, как будто произойдет такое обновление неба и земли, да? То есть что-то новое случится.
1: Новое небо, новая земля.
0: И вот мы прям читаем. Да, Исаия 66 глава, 22 стих. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Это он говорит людям, которые остались ему верны, преданными, праведные, святые. «Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу, будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь». Это, опять же, это исторический момент, это восстановление Израиля здесь, в данном случае. Но дальше, что мы читаем, 24 стих. «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Образ свалки, образ захоронения. Червь не умрет не в том смысле, что бессмертен червь, и люди бессмертные, вот он их точит и грызет. Это образ, это метафора, показывающая, что поскольку там так много будет нечестивых, получается, что у червя, ну, опарышей будет достаточно пищи, все это перемолочь.
1: Да, то есть один червь отжил свое, так там другому есть чем поживиться, да, и да, так постоянно. Да. О, огонь палит труп, труп сгорел, кидают труп новый, огонь продолжает палить.
0: Да, и огонь не гаснет. Это вот образ вот этой свалки. Ну, то есть вот, потому что сжигали вот это все, но это же антинистария. Ага. Да. То есть на самом-то деле.
1: Ну вот интересно мне, что здесь, да, мы поняли, что это было буквальное место. Сейчас, кстати, там то же самое или...
0: Нет, конечно, нет современное, конечно.
1: Хорошо, это радует. Это радует, туристы не видят этого всего. Вот, когда еще, да, ну, во времена Иисуса даже эта свалка существовала, там сжигали мусор, трупы и так далее... Вот это, понятно, было буквальное место, да, физическое, да, на земле. Но ведь когда мы говорим, что Иисус, ну это как символ наказания грешника, будет ли нечто подобное там, в загробной жизни, что-то похожее на гиену огненную, где будут грешники наказаны?
0: Вот интересно, что когда Христос использует эту метафору, то он использует эту метафору как... наказание, как Божьего суда. Вот и все. То есть это образ наказания. То есть, ну, другими словами, когда Бог наказал Израиль, то Он наказал. Он не наказывал это постоянно и вечно. А это было раз и навсегда. Все. И поэтому люди прекрасно понимали, у них был яркий образ, яркая метафора из реальной их истории, что... если ты ослушиваешься Бога, то тебя ждет Божье наказание. И в этом отношении гиена становится образом вот этого Божьего суда. Обрати внимание, я не случайно сказал, что 11 мест в Новом Завете, и все они принадлежат только Иисусу. Они не принадлежат апостолам, то есть апостолы не используют слово «гиена», они используют другие слова. А только Иисус использовал это выражение. Это говорит как раз о том, что, во-первых, эта фраза, которую говорил Иисус, она была его фразой, так? Во-вторых, она была знакома жителям Иерусалима, когда он им проповедовал, и не только жителям Иерусалима, но и вообще людям в Иудее. И они прекрасно понимали эту метафору, потому что в представлении людей первого века действительно Божий суд, он должен быть. То есть, когда мы говорим о Божьем суде, это некое окончательное решение Бога, которое Он выносит по отношению к нечестивым людям, наказать их. Но гиена огненная, она не говорит о том, что это мучение длится бесконечно. Там есть фраза, кстати.
1: То есть, для одного человека оно длится бесконечно.
0: Не-не-не-не.
1: Да, оно, этого нет.
0: Этого нет. Хотя там есть такая фраза «огонь неугасимый», но мы о ней будем говорить. Она очень интересная. Вот мы попробуем в ней разобраться. Но она другое значение имеет. А вот гиена огненная, она просто говорит о месте наказания. Это место наказания. Все, надо понимать, это метафорично. Это место Божьего суда. Ну, и если ты хочешь жить, вечно.

0: например, да, что Бог тебе подарил дар жизни, тебе самое главное – это не оказаться в этом месте. То есть вот не быть наказанным, вот по-другому словам, вот так.
1: Да, интересно. Но у меня есть еще разные вопросы, но так как мы записываем серию бесед, я думаю, смогу их задать в следующий раз. Потому что наша тема такая единая, да, мы говорим о том, как представлен в Библии ад, как представлены муки ада, существуют ли они вообще, есть ли эти адовые муки и все, что с этим связано. Итак, спасибо за беседу, мы встретимся в следующий раз. Благодарю. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: них очень сильные и длинные хвосты.
1: У них длинные усы.
0: У них такие коротенькие лапки.
2: В этом выпуске передачи «Творение учит нас» мы говорим о выдрах.
0: Выдры появились в Сингапуре около 30 лет назад. Некоторые говорят, что они приплыли в Сингапур из Малайзии. Выдры обожают находиться в воде.
3: Они не могут дышать под водой,
0: но могут оставаться под водой до 8 минут на одном вдохе. Вот это да! Это так долго! Когда выдры плавают, они закрывают свои уши и нос, чтобы вода не попала внутрь. Чтобы убедиться, что мех сохранит их сухими и не даст замерзнуть даже под водой, выдры проводят много времени, ухаживая за собой.
3: Они делают это, катаясь по земле, потираясь о бревна, наполняя свой мех воздухом и причесывая его.
0: А моя мама тоже часто говорит мне, чтобы я причесала свои волосы.
3: Наверное, она думает, что ты выдра.
0: Сегодня в Сингапуре насчитывается около 150 выдр. И живут они по всему Сингапуру. Живут выдры семьями, которые называются стаями. В Сингапуре насчитывается 10 выдровых стай.
3: Например, стая Бишан-10.

0: Дом выдры называется жилище. Обычно это дупло деревьев, подземные логово или кроличьи норы.
1: Сингапурские выдры – это гладкошерстные выдры. И они самые крупные из всех выдр в Юго-Восточной Азии.
2: В мире насчитывается 13 различных видов выдр.
0: Их можно разделить на две группы. Это морские выдры и речные или пресноводные выдры.
1: Морские выдры тяжелее и имеют более густой мех, чем пресноводные.
2: Они обожают плавать на спине.
0: О да, это, наверное, очень весело.
1: Когда выдры лежат на спине, они кладут себе на грудь камень и разбивают о него свою добычу, пока она не откроется.
2: Вот это смекалка!
3: Выдры настоящие крутышки!
0: А засыпая, выдры держат друг друга за лапы, чтобы оставаться вместе.
1: И если их унесет течением, они все равно будут вместе?
0: Да?
1: Это так мило!
2: Но сингапурские выдры – это пресноводные выдры, а не морские.
0: И они довольно маленькие по сравнению с гигантской выдрой, которая вырастает до 240 сантиметров в длину.
1: Это выше, чем мой папа.
0: Что? Они такие большие, потому что у них очень длинные хвосты.
2: А хвосты пресноводных выдр очень сильные, чтобы помогать им плавать и легко сохранять равновесие в воде.
0: А еще выдры любят скатываться по склонам, чтобы быстро нырнуть в воду.
2: Ну, прямо как на гигантской водной горке.
1: А еще они любят скользить по снегу.
0: А еще выдры одни из самых игривых животных в мире.
2: Это выдра с детенышами. Выдры борются друг с другом ради забавы, так же, как и мне нравится бороться с моим папой.
1: Они обожают играть в догонялки, мою любимую игру.
2: А еще они любят жонглировать.
0: Я не умею жонглировать. Библия говорит: веселое сердце делает лица веселым, и веселое сердце благотворно, как врачество.
2: Игра делает меня счастливым.
1: Даже жонглирование.
2: Как говорит мама, даже в трудные периоды жизни нужно сохранять веру в лучшее. Я не умею жонглировать, но мне всегда весело, когда я пробую это делать.
0: Папа говорит, есть два пути – оставаться счастливыми и стараться изо всех сил, или разозлиться и все бросить.
1: А когда становится скучно, мы все равно можем найти способ повеселиться.
2: Например, когда нам нужно прибраться в своих комнатах, можно найти способ делать это повеселее.
0: Я люблю соревноваться с братом, кто быстрее соберет игрушки.
1: Моя сестра прячет моего игрушечного кролика в самых неожиданных местах, чтобы я его нашла.
3: Выдры или люди, мы все можем наполнить свою жизнь счастьем и находить радость в каждом нашем дне.
2: Интересно, а что хорошего ты найдешь сегодня?

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рад, что вы вновь пришли на занятия в нашу чудесную школу здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Племянница Лисинка, Мироша и Сашенька. Садитесь, мои дорогие друзья. Веселинка, да. У тебя что, горло?

0: Болит. Что же, у тебя шарф? Ты заболела?
1: Нет, нет, профессор Бодрячок. Это я так, на всякий случай, чтобы не заболеть. Я очень люблю быть здоровой.
0: Ну, я очень рад, что вы все здоровы. Ну, а болели ли вы когда-нибудь?
1: Да.
0: Сашенька,
1: да.
0: Случалось ли тебе болеть?
2: Да.
0: Вот как ты себя чувствовал? Была ли у тебя температура?
2: Была.
0: Ну, а еще что? Ну,
2: огроменная температура была.
0: Какая температурища
1: как
0: большая.
1: Как ты ее выдержала?
0: А еще что? Ну, насморк был?
2: Был.
0: Голова болела, да?
2: Когда у меня была большая температура, у меня горло болело.
0: Так. И да.
2: И у меня тоже вот. Было.
1: У Мирошки тоже была тоже температура.
0: Большая была температура, да?
2: Угу.
0: Огромная.
1: Вот, вот. А я один раз так простудилась, так сильно чихала, что моя собачка Здоровулька испугалась и убежала. А я все чихала, и у меня совсем не было сил.
0: Да, да. Вообще болеть очень плохо.
1: Да.
0: Нет сил не играть. Не гулять, ничего не хочется делать, и человек чувствует себя очень и очень плохо. Веселинка, а вот скажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы не болеть?
2: Что? Гулять на свежем воздухе и делать зарядку.
0: Ох ты!
1: Все знает!
0: Так, ну-ка.
2: Правильно питаться.
0: Во!
1: Правильно?
0: Правильно, молодец.
1: А еще надо одевать теплый шарф.
0: Правильно, Веселинка. Чтобы не болеть, нужно... Но одного шарфа недостаточно.
1: Точно, ребята. Одного шарфа мало.
0: Да.
1: Надо два шарфа одевать.
0: Веселинка, да дело не в шарфе. Дорогие мои друзья, я хочу сделать вам одно очень важное заявление. Итак, для того, чтобы не болеть, нужно закаляться.
1: Закаляться?
0: Да. Даже песня такая есть. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров.
2: Я тоже собиралась закаляться, но еще не начала.
1: Это, наверное, так смешно, обливать кого-то холодной водой. Только меня обливать не надо. Я холодной воды очень боюсь. Да.
0: Ребята, а вы боитесь холодной воды?
2: Я и холодной, и горячей боюсь.
0: Ну, а ты, Сашенька, боишься воды?
2: Нет.
0: Не боишься? Вот, вот. Вот. Ну, а купаться вы любите вообще? Купаться? Где вы?
2: Я на юге.
0: Ух ты!
2: А моя мама работает тренером по плаванию, я у нее купаюсь.
0: В бассейне, наверное?
2: Да.
0: Так,
1: а на юге?
0: Здорово.
1: А на юге где ты купался?
2: Ну, там мы там рядышком жили вот так. Мы там идем. Там такой большой куст. Вот там есть такая, ну, стена, вот с нее сходили-то. Полезеньки, там были камни и уже пляж.
1: А я еще знаю, где можно купаться.
0: Где?
1: В луже.
0: Ой.
2: Лужа грязная.
0: Вот ты придумаешь вещи. Ну что ты, какая лужа? Ну кто купается в луже? Ай-яй-яй.
1: Ну это, конечно, не люди купаются. Но вот птички, поросятки, утятки и собачки очень любят купаться.
0: Ну?
1: Вот у меня собачка Здоровулька очень-очень любит купаться в луже.
0: Собачки, да.
1: Да. А я, между прочим, в ванной люблю купаться.
0: Но в речке купаться или, скажем, в море на юге все-таки веселее.
1: А в ванне удобнее. Особенно тем, кто не умеет плавать.
0: А, кстати, плавать можно научиться. Пойдемте-ка скорее на мою полянку. Я покажу вам основные стили плавания.
1: Пойдемте. Отлично.
0: Итак, повторяйте движение.
3: На реке, да и на море мы купаться любим волю.

0: сердца.
1: Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами, заодно в воде мы будем закаляться. Как зеленые лягушки плавают на мягких брюшках, так теперь и мы плывем. Руки мы в локтях сгибаем, воду ими мы толкаем, в стороны их разведем. То одною, то другою повращаем мы рукою, хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами, заодно в воде мы будем закаляться. Сдвинем ближе каждый пальчик и поплыли по собачьи, так как плавает щенок. Плавать может научиться, кто воды не забоится и придет на наш урок. То одною, то другою повращаем мы рукою, хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами, заодно в воде мы будем закаляться.
2: О!
3: Ой, как здорово!
2: Ну вот, основные движения вы увидели, попробовали. Думаю, что и в речке вы тоже сможете купаться, плавать. Но вернемся за стол.
3: Пойдемте, потемте.
2: Па-па-па-па-ром. Садитесь. Та-ра-та-ра. Шурочка и Мирослав.
3: Да.
2: Дорогие мои друзья, закаливаться нужно не сразу, а постепенно. Для начала нужно начать принимать воздушные ванны и солнечные ванны.
3: Вот. Я таких ванн никогда не видела. Это что, в них солнышко и воздух лежат?
2: Да нет, конечно, веселинка, нет. Принимать воздушные ванны – это означает босиком ходить в легкой одежде. Летом по травке, на улице.
4: Я ходил.
2: О, молодец. А зимой дома по полу. Вот. И тогда организм человека постепенно привыкает к холоду, и мы закаляемся. Вот.
3: А солнечные ванны – это, наверное, когда мы касаемся своими ручками солнечных лучиков.
2: Правильно, совершенно верно.
3: Да.
2: Принимал ли ты, Мирослав, когда-нибудь солнечные ванны?
4: Да.
2: Да, вот,
4: даже
2: загорал.
4: Даже делал зарядку новую.
2: Молодец.
3: Молодец.
2: А ты, Шурочка, Сашенька, принимала солнечные ванны?
4: Я вообще не знаю, что это такое.
2: Это когда мы загораем. Вот, но делать это нужно совсем немножко. Вот, немножечко побыли на солнышке, и потом нужно одеть платьице или рубашечку. Вот.
3: Ребята, профессор Бодрячок,
2: да.
3: Мне кажется, я уже очень закаленная.
2: Правда, что ли?
3: Я однажды ходила босиком по траве. Это было прошлым летом в деревне.
2: Веселинка, я хочу тебе открыть один секрет. Для того, чтобы быть сильной, здоровой и радостной, закаляться нужно постоянно, каждый день. Вот.
3: Каждый и так... день бегать по травке?
2: Да, каждый день. И тогда ты станешь здоровый.
4: А зимой?
2: Все, зимой дома по полу. Вот. И тогда ты будешь здоровый, веселый, жизнерадостный и закаленный. А разрушить здоровье закаленного человека простуде очень и очень сложно. Вот. Давайте-ка проведем с вами один эксперимент.
3: Да. Давайте.
2: Перед нами лежат два колобка. Один из пластилина, а другой из песка. Так вот, колобок, который из пластилина, это такой колобок, который любит показывать свои бока солнышку, купаться, гулять, делать зарядку, по травке гулять, дом по полу, закаляться любит. Вот. А колобок из песка, это такой колобок, я его даже потрогать боюсь, дело все в том, что он не любит гулять на солнышке, не любит купаться, закаляться не любит, а любит только сидеть, не двигаться, вообще любит ничего не делать. Но вдруг в какой-то момент пришла злая простуда.
3: Ой.
2: И она хочет разрушить колобок из пластилина. Она его и так, но колобок из пластилина закаленный и держит свою форму. А вот колобок из песка разрушить

ничего не стоит, потому что он не закаленный. Поэтому, дорогие мои ребята, будем бегать по травке, купаться, обливаться водой, делать зарядку, гулять, радоваться солнышку, потому что Господь...

0: Чтобы сопротивляться простуде, нужно закаляться и быть таким, как пластилиновый колобок.
1: А я предлагаю вам сделать поделку про веселое закаливание.
0: Очень хорошо. Правильно, молодец. Молодец, Веселинка.
1: У нас будет необычная поделка.
0: Так.
1: Это будет картина, на которой будет речка, травка, солнышко и даже дерево. Держите.
0: Так.
1: Мы возьмем обычный лист бумаги.
0: Так, взяли.
1: И вы, ребята, берите. Потом мы возьмем вот такую полоску синего цвета. Это будет нашей речкой. Давайте мы ее приклеим на нашу картину. Держим.
0: Давайте.
1: Клеим. Давай, склеивай. Молодец, Мироша. Так, Сашенька
0: сейчас
1: тоже молодец. Хорошо, у нее все получается.
0: Так.
1: И вы, ребята, повторяйте за нами. Так, молодец, отлично. Давай, приклеим ее сюда. Клей сюда.
0: Так, куда приклеивать?
1: Вот посередине, давайте, чуть ниже, может быть, серединки. Вот так вот.
0: Ну, давай.
1: Будет наша речка, в которой мы будем с вами купаться.
0: Вау.
1: Вот. Получилось. Молодцы. Теперь мы берем лист бумаги зеленого цвета и приклеим вот такую полосочку с зубчиками.
0: Так.
1: Что это будет?
2: Травка.
1: Травка, по которой мы будем с вами бегать босиком.
0: Зеленее,
1: так, отлично.
0: Блестит.
1: Молодцы.
0: Да.
1: Вот, приклеивайте. Давай, приклеивай. Вот, молодец, Мирошка. Хорошо, склеивай. Давай. Молодец. Травку мы приклеим снизу. Под нашей речкой. Вот, давай я тебе помогу. Молодец. Вот какая она. Давай разглаживай аккуратно. Ну, у вас как получилось?
0: У нас хорошо.
1: Отличный востра. Вот, молодец, Мироша. Подожди, мы сейчас подождем Сашеньку с бодрячком. Вот, вдруг им нужно будет помочь. Молодцы. Теперь мы будем приклеивать
2: солнышко,
1: которое будет греть нас с вами.
0: Так,
1: давайте.
0: Где наше солнышко?
1: Так, держите, это вот ваше солнышко. Можете справа, можете слева от вашей картины приклеить, как вам нравится. Так, Мирош, молодец, лучики смазал. Умница, давай. Теперь приклеивай солнышко к нашей картине. Так, лучиками вперед, да, чтобы они нас радовали своими лучиками и прикасались к нашим ручкам и ножкам, вот эти лучики. Отлично.
0: Солнечные.
1: Ой, у вас как хорошо. А еще я вам предлагаю приклеить вот такое дерево, под которым мы будем с вами отдыхать в тени.
0: О, да, это
1: держите. Да.
0: То, что солнечные.
1: Давай
0: память,
1: мы сначала то... ствол с тобой приклеим. Держи. Вот.
0: Ствол сперва приклеим.
1: Да, ствол мы приклеим к травке нашей, да? Вот давай вот сюда приклеим. Молодец. Вот сюда. Молодец. И теперь листву. Вот давай вот здесь вот склеивай. Листву. Вот какое у нас красивое зеленое дерево. Так. Давай вот здесь вот с краешку еще немножко подмажем. Молодец. Давай склеивай. Так.
0: Так.
1: Какая красивая картина у нас получилась. Смотрите. Смотрите вы, ребята. Эту картину можно повесить над кроваткой, чтобы не забыть закаливаться.
0: Да. Дорогие ребята, вы тоже сделайте такую поделку и повесьте ее у себя в комнате. И тогда вы никогда не забудете, как нужно закаляться. А еще лучше придумайте что-нибудь побольше того, что мы сделали. Возьмите, изобразите здесь себя, вашу маму или папу. Как вы делаете зарядку.
1: Или собачку, или кошечку.
0: Да. Как вы купаетесь, закаляетесь. И пришлите нам. Нам будет очень приятно. И в какой-нибудь из наших программ мы обязательно вам покажем ваши работы.
1: Да.
0: А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До скорых встреч.
1: До свидания, ребята.

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег в своем безумном пламени огромный шар? Наше Солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

кто я, что тот, кто обладает всей Вселенной, пришел на Землю ради меня. А я знаю, что если бы на Земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Мы, как христиане, веруем в жизнь вечную, предлагаемую нам Господом Богом из страниц Священного Писания. Мы веруем, что эта жизнь является на самом деле реальной вечной жизнью. Но как ее достичь? С самых первых страниц Священного Писания мы читаем рассказ о творении. Мы видим, как Господь за 6 дней создал всю нашу землю, создал животных, создал растения, создал людей. Господь подготовил все для того, чтобы человек жил счастливо. Но разве был в плане у Господа такой пункт, как смерть или окончание жизни человека? И уже во 2 и в 3 главе мы читаем, что настал момент, когда человек ослушался Божьего повеления. Господь не планировал, чтобы человек умирал. Господь планировал для человека длительную жизнь, жизнь вечную.

Но когда человек согрешил, то сказано: «Смертью умрешь», и человек перестал жить вечно. Далее мы читаем историю о том, как Бог изгоняет Адама и Еву из рая. Из того удивительного Едемского сада, который он для них поставил на этой земле. Теперь они должны были жить уже не вечной, но короткой смертной жизнью, полной разочарований, полной горести, полной проблем, полной заботы о том, чтобы возрастить себе какую-либо пищу, найти себе кров, все это для себя облагородить. В пятой главе мы читаем, по сути, сумму всего того, как стал жить человек. И вот в этом месте я хотел бы открыть Священное Писание. Книга Бытие, глава 5. Мы практически только начали читать Священное Писание, Библию, и уже на первых страницах мы читаем. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив». И мы читаем дальше. «Дни Адама по рождению им было 800 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней жизни было 930 лет, и он умер». И читаем дальше. «И Сив жил, и родил сына, и еще жил, и умер. И следующий по нем жил, и родил, и умер». Жил, родил, умер. Вся эта глава наполнена вот этими тремя словами. Жил, родил, умер. Такое ощущение, как будто это все, что ждет человека в этой жизни. Жил, умер, жил, умер. Если бы не одно событие. Если бы не Енох. В этой же самой пятой главе мы читаем: «И ходил Енох пред Богом. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Что такое? Енох как бы разрушил вот эту цепь событий, цепь смертей. Почему его не стало? Но здесь разрушается не только то, что он не умер, а Бог взял его. Разрушается еще одна цепь. Он не просто жил. Все остальные до этого жил, умер, жил, умер. Енох не жил. Енох ходил с Богом. Что это значит, ходил с Богом? Что это за жизнь такая? Почему она даже жизнью не названа? Что за секрет в этих словах, который должен даровать нам жизнь вечную? После этого в Священном Писании, в Библии и в Бытие, в частности, существует очень много историй различных мужей веры, различных известнейших личностей, таких как Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, которые жили, но которые жили не просто человеческой обычной жизнью, но которые ходили с Богом, которые делали дела Божьи и которые получили от Бога заверение того, что они угодили Богу так или иначе. Мы смотрим на жизнь Авраама, достаточно подробно описанная в книге «Бытие». Мы видим, что Авраам назван другом Божьим. Мы видим также, что у Авраама практически не было постоянного дома, что Авраам скитался по земле всю свою жизнь. Он ходил за Богом, куда бы Бог ни пошел, куда бы Бог ни повел его. Он исполнял то, что Бог требовал от него, то, что Бог просил. Он внимательно следил, что Бог хочет от него. Жизнь с Богом, хождение по этой жизни с Богом – это нечто особенное. Мы не должны просто жить на этой земле. Мы являемся пришельцами и скитальцами на этой земле. С тех пор, как мы в лице Адама, да и сами по себе, согрешили перед Господом, мы являемся скитальцами на этой земле и не можем жить вечно сами по себе.

У нас есть только один способ. Мы можем ходить по земле за Богом. Мы можем стараться иметь общение с Господом через молитву, через чтение Священного Писания, через приближение к Нему, через посещение церкви, через особое общение с Богом. Когда мы делаем это, то мы уже не живем, мы уже ходим с Богом. И это дает нам возможность и право называться и быть детьми Божьими. А это дает нам право и возможность быть в жизни вечной. Мы имеем надежду, веруя в жизнь вечную, имеем надежду на то, что, ходя по этой жизни с Богом, не сами по себе, мы эту жизнь вечную получим. Не на основании каких-то собственных заслуг, а на основании абсолютного и полного доверия Богу. Да благословит вас Бог иметь с Ним такое глубокое общение, чтобы, когда Он явится, жить вместе с Ним в вечности. Аминь.

0: Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
0: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга.
1: Это целая библиотека, ведь само слово «Библия» означает «книги».
2: Вполне понятно, что Библия для кого-то – священное писание.
3: То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению священного писания.
4: В этой программе «Что такое Ветхий Завет?» История формирования канона Ветхого Завета. Принципы отбора книг для канона Ветхого Завета. Неканонические книги.
0: До II века по Рождеству Христову у христиан не было своего священного писания, не было Нового Завета как единой книги. Эта книга только формируется, еще только отбираются те книги, те рукописи, которые потом войдут в этот сборник. Поэтому единственным священным писанием для христиан этого времени является Ветхий Завет.
2: Понятие канона появилось в IV веке, но окончательно сложилось не сразу, да. Не было такого момента, чтобы одномоментно вот канона не было, а вот кто-то пришел, сказал, это канон. Первый это сказал Афанасий Александрийский в одном из своих посланий, что есть книги

0: канонизомены, он писал, то есть канонизированные, есть все остальные, а есть некоторые на промежуточном таком положении, что они не канонизированные, но читаемые, значит, не входят в этот список, но читать их можно и даже очень нужно.
1: Библия писалась на протяжении 1600 лет. То есть это довольно-таки огромный период времени. Автором первых пяти книг считается Моисей, да, это «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Затем книга Иисуса Навина, потом идет книга Судей, первая, вторая, третья, четвертая книги Царств, хотя на Западе они перечисляются как первая и вторая книги Самуила, у нас это первая и вторая Царства, а потом третья и четвертая на Западе это первая и вторая книги Царства, а у нас третья и четвертая, да? Потому что идет как бы развитие. Потом появляются книги первая и вторая Паральпоменон, Руфи, Сфири, вот эти вот книги Иова и тому подобное. И потом пророческие книги, крупные книги пророков Иеремии, Иезекииля, Исаия, да? А книги малых, и Даниила, и малых пророков еще, их 12 книг. То есть вот в итоге, вот если посмотреть на протяжении вот этого периода, эти книги формировались. По преданию, первым составителем ветхозаветнего канона был именно Ездра, книжник Ездра. Это как раз был период, когда израильский народ был в вавилонском плену. Когда этот период закончился, он стал из плена потихонечку выходить, восстанавливать свой город, храм, соответственно, ну, свою государственность и так далее.
2: Ездра, книжник, ветхозаветный священник из рода Аарона. Имя Ездра является, возможно, краткой формой имени Азария. Господь помогает. Ездра традиционно считается собирателем библейских книг. Первичный библейский канон был оформлен в V веке до Рождества Христова.
1: Словосочетание «Ветхий Завет» мы находим впервые у апостола Павла.
2: «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом».
1: Вот здесь впервые апостол Павел употребляет вот это выражение «Ветхий Завет». И понятно, что из текста речь идет о законе, который дал Бог через Моисея Израиль. И Павел хочет сказать, что именно закон полнее будет подниматься через именно Христа. Но для некоторых это еще пока оставляет, ну, остается проблемой. Но далее, если посмотреть вот вообще в историю, то Ветхий Завет, выражение Ветхий Завет, он применяется уже потом не только к закону, а вообще к действительно книгам ветхозаветным. Например, был такой христианский писатель, его звали Мелитон Сардийский. И он пишет одному человеку, брату Анисиму.
2: «По усердию к нашей вере ты часто просил меня сделать тебе выборки из закона и пророков, относящиеся к Спасителю и ко всей нашей вере. Ты хотел в точности узнать число ветхозаветных книг и порядок, в каком они расположены. Я постарался выполнить твое желание, зная твою ревность к вере и любознательность к ее учению. Ты считаешь это самым важным, любя Бога и трудясь для вечного спасения. Я отправился на восток и дошел до тех мест, где Писание было проповедано и исполнено, в точности разузнал о ветхозаветных книгах и послал тебе их список. Вот их названия. 5 книг Моисеевых, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисус Навин, Судьи, Руфь, 4 книги Царств, 2 Паралипоменон, Псалмы Давида, Притчи Соломонова или Книга Премудрости, Екклесиаст, Песнь Песней, Иов, Пророки, Исаия, и Иеремия, и 12 в одной книге – Даниил, Иезекииль, Ездра. Из них я и сделал выборки, разделив их на 6 книг.
1: То есть вот мы видим, что он как бы перечисляет, по сути, книги,

0: Ветхого Завета. И вот это вот слово «Ветхий Завет», он стал потом уже постепенно применяться и в разделении. Почему вообще христиане как бы это стали разделять? Во-первых, когда уже сформировался канон Нового Завета, то в Евангелиях, когда Иисус говорит о себе в кругу 12 учеников,
1: «И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им, «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаем».
0: И вот важная деталь, то есть в древности Бог давал израильскому народу обетование, а поскольку они нарушили его завет, то Бог обещает, что Он теперь уже создаст новый завет, когда напишет законы в их сердцах, не просто на скрижалях, а именно в их сердцах напишет. То, соответственно, Иисус и его последователи восприняли Христа как создание нового завета, как такого новозаветнего движения, да, или возобновления нового Израиля. Так вот, церковь, соответственно, стала это разделять. С одной стороны, называть Ветхий Завет – это книги, которые повествуют нам о истории израильского народа до рождения Иисуса Христа. А Новым Заветом стали называться книги, которые говорят нам о земной жизни Иисуса Христа, о его последователях и о христианской жизни, христианских общинах.
2: Ветхий – это славянское слово, означает старый, то есть прежний. Вот. Ну, то, что по-английски Old Testament, то есть как бы Старый Завет. Нет, они все нужны, потому что, собственно, Новый Завет – это осуществление Ветхого. Ведь пророк Иеремия вот в 31 главе, значит, если вот как мы теперь считаем, даже и в 31 стихе, говорит, что вот заключу я с Домом Иуды, с Домом Израиля Новый Завет, не тот, как прежний, и в чем он будет состоять, что все от малого и велика будут знать меня, говорит Господь. То есть вот знание Бога. И почему первые христиане благодарили Бога, вот совершая Евхаристию, благодарим тебя за познание, веру и бессмертие. То есть вот, познание Бога – это вот осуществление Нового Завета. Вот, и вера в бессмертие. Собственно, вот чем первые христиане жили и что они нам завещали.
0: Конечно, само это слово «ветхий», к сожалению, в некоторых, у некоторых верующих оно стало приобретать негативный аспект. Что это устаревшее, что нам не нужно к этому обращаться. И, в принципе, эта полемика, она была в среде христианской церкви. Ну, в разные времена она возникала и затухала с разной силой. Например, Маркион, один из еретиков, который считал, что Ветхий Завет – это как раз то, от чего мы должны избавиться, потому что Бог Ветхого Завета – это Бог злой и жестокий, а Бог Нового Завета – это Бог милосердный и прощающий. Поэтому от книг Ветхого Завета нужно избавиться по этой причине. А книги Нового Завета нужно признать как истины. И, в принципе, на протяжении истории христианской церкви не раз появлялись люди, которые так и говорили, что мы люди Нового Завета, что мы христиане, что для нас важными и ценными являются только книги Нового Завета, что Ветхий Завет не нужен. Однако нужно сказать, что вообще сама христианская церковь, она все-таки признавала и признала канон Ветхого Завета как книги богодухновенные. А это означало, что эти книги церковь не отвергла, а признала наравне с Новым Заветом. И, к сожалению, фраза «Ветхий Завет» и «Новый Завет» оно просто исторически осталось, просто показывая о разных, скажем так, периодах. Ветхий – это то, что было до Иисуса Христа, новое – это то, что стало после Иисуса Христа. Но и то, и другое является равным и авторитетным по своей значимости.
1: Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ как один человек на площадь, которая перед водяными воротами –

0: и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа. И благословил Ездра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицем до земли. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное.
1: Формирование канона, оно происходило под действием Святого Духа. И то, что одни книги стали частью канона к определенному времени, а другие не стали, я считаю, в этом есть определенный замысел Божий. Есть ряд книг, которые называются второканонические или неканонические. Это книги, которые были в собрании иудейских религиозных текстов, так называемая Септуагинта, или это греческий перевод Священного Писания, который включал, помимо, собственно, текстов Священного Писания, достаточно большой еще перечень текстов, которые не воспринимались как Писание, но отражали определенные взгляды, скажем так, религиозные общины вот, иудейской. И они все вошли, скажем так, под одну корочку, стали частью одного кодекса текстов. В Септуагинту его сохраняли христиане, они его читали. И про эти тексты говорилось, что они полезны для назидания, научения, изучения истории и так далее. Только где-то в районе 1548 года, уже после всей истории с Мартином Лютером, на Тридентском соборе католической церковью были включены ряд книг из этого списка, неканонических, в канон Священного Писания, как ответ на тезис Мартина Лютера «только Писание». То есть этим самым они показали, что тезис сам по себе бессмысленен, потому что церковь решает, что является частью Писания, а что нет. В православной церкви этот ряд текстов, он включен также в ряд изданий, но они подписываются неканонические. То есть в православной церкви эти тексты также считаются полезными, важными, но не равными каноническим текстам Священного Писания.
0: Неканонические книги. Вторая книга Ездры, книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая книга Маковейская, вторая книга Маковейская, третья книга Маковейская, третья книга Ездры.
2: Четверо Евангелия, это первое издание на русском языке 1860 года. Моя прабабушка ее получила как, значит, награду в гимназии за, так сказать, успешную учебу. И вот она у нас была как такая семейная святыня. А там текст параллельный, славянский и русский. И я учился читать, собственно, на обоих языках. Ну, как вот читать научился, там, не знаю, в 5 лет. Вот. И так она вот у нас была. Вот это первая моя была встреча. Вот, поэтому я уже был во всеоружии, когда я пошел в школу, и там в 5 классе, это был 64-й год, значит, был такой параграф в учебнике «История древнего» – «Миф о Христе». Причем миф там понимался как выдумка, то есть что не было такого вот Иисуса Христа. Но я думаю, ну что за

0: Это самый запрет. Но, правда, надо сказать, что в это время выходили научные книги. Я с благодарностью вспоминаю, он был не христианин, он был еврей, более того, сионист и ортодоксальный иудаист, Иосиф Давидович Амусин, который писал книгу о кумранской общине. Ну, вот у него «Находки в Мертвом море» книга была. Вот, и он всюду писал «Иисус Христос». Ему говорят, как так? Ну как? Вот этот человек вошел в историю с этим именем и с этим титулом. Вот я как историк обязан так писать. Так что в этом отношении у меня как раз мне очень повезло, хотя действительно условия для вот того, чтобы прийти к христианской вере, были непростые. Но вот с одной стороны семейное воспитание, с другой стороны вот то, что я заинтересовался, собственно говоря, Господом нашим Иисусом как исторической фигурой. Ну и вот теперь сейчас об этом пишу исследование. И вот как бы, по сути дела, мне сейчас удается осуществлять свою детскую мечту.
1: Итак, я решил внимательно заняться Священным Писанием и посмотреть, что это такое. И вот я вижу нечто для гордецов непонятное, для детей темные, здание, окутанное тайной с низким входом, оно становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Я не был в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше. Эти слова мои не соответствуют тому чувству, которое я испытал, взявшись за Писание. Оно показалось мне недостойным даже сравнения с достоинством Цицеронова стиля. Моя кичливость не мирилась с его простотой. Мое остроумие не проникало в его сердцевину. Оно обладает как раз свойством раскрываться по мере того, как растет ребенок-читатель. Но я презирал ребяческое состояние. И, надутый спесью, казался себе взрослым.

перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю».

Этот человек был одарен разносторонним. Кроме того, что он был гениальным поэтом, он прекрасно рисовал, играл на скрипке и фортепиано, пел, сочинял музыку, владел несколькими иностранными языками. Его душа вмещала в себя все богатство чувств и эмоций, сильную волю и проницательный ум. Но, к сожалению, жизнь его не радовала, а скорее тяготила. Он мало пожил на этой земле не потому, что судьба так распорядилась, а скорее потому, что это был его собственный выбор. Михаил Юрьевич Лермонтов родился 3 октября 1814 года в семье капитана Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны, урожденной Арсеньевой. Супружеская жизнь Лермонтовых не была счастливой. Были часто конфликты и несогласия. Михаилу не было еще 3 лет, когда его мать умерла, и бабушка сама занялась его воспитанием. При этом она полностью отстранила отца.

0: Михаил был уникальным ребенком. Будучи еще 4-5 лет и не зная грамоты, он хорошо произносил слова, да еще и в рифму. Бабушка Елизавета Алексеевна готова была исполнять каждое желание внука. К нему была приставлена воспитательница немка Христина Осиповна Ремер. Это была религиозная женщина строгих правил. Она внушала своему питомцу чувство любви к ближнему, даже и к тем, кто был у него в крепостной зависимости. «Избави Бог, если кого-то из дворовых он обзовет грубым словом или оскорбит», стыдила при этом ребенка, заставляла просить прощения у обиженного. Но, к сожалению, всеобщее баловство и любовь делали из Миши баловня, в котором, несмотря на прирожденную доброту, развивался дух своеволия и упрямства. Лермонтов с ранних лет сознавал в себе гениальную натуру и задаток сверхчеловека. Но он также сознавал и то злое начало, с которым он должен был бороться. Но, тем не менее, вместо борьбы зло, к сожалению, вызывало поэта лишь на идеализацию его. Об этом говорят его поэмы «Демон» и «Цири».
1: «Две жизни в нас до гроба есть. Есть грозный дух, он чужд ему. Любовь, надежда, скорбь и месть – все, все подвержено ему. Терзать и мучить любит он. В его речах нередко ложь. Он точит жизнь, как скорпион. Ему поверил я».
0: Сознавал ли Лермонтов, что пути, на которые толкала его злая сила, были путями ложными и пагубными? И в стихах, и в письмах его много раз высказывалось это сознание. Но сделать действительное усилие, чтобы высвободиться из-под власти демонов, ему не позволяла гордость, и она нашептывала.
1: «Да, это дурно. Да, это низко. Но ты гений. Ты выше простых смертных. Тебе все позволено. Ты имеешь от рождения привилегию оставаться высоким и в низости».
0: На самом деле Лермонтов глубоко и искренне тяготился своей подчиненностью злу и порывался к добру и чистоте. Поэт всегда верил в то, что выше и лучше его самого, а в иные светлые минуты даже ощущал над собой это лучшее.
1: «Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой, обрызганной душистой, румяным вечером или в утро час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога».
0: Религиозное чувство, часто засыпавшее в Лермонтове, никогда в нем не умирало. И когда пробуждалось, боролось с его злом. Религиозные мотивы часто становятся центром его размышлений. Поэт и философ Даниил Андреев писал: «В глубине его стихов с первых лет и до последних тихо струится, журча и поднимаясь порой из до неповторимо дивных звучаний, светлая, задушевная, теплая вера».
1: «В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила

0: благодатное в созвучии слов живых, и дышит непонятная, святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.
1: Более 40 композиторов положили эти стихи на музыку, в том числе Доргомышский, Рубинштейн, Глинка, Мусоргский, Лист. В поэзии Лермонтова немало вечных мировых мотивов творчества. Сочетание личного с общим, временного с вечным привело к большому разнообразию суждений критиков о лермонтовской поэзии и о нем самом. Из-за его сложного противоречивого характера, воинствующего духа отрицания, многие не считали его религиозным человеком. Но есть рассказ о том, как один из товарищей застал однажды Лермонтова в церкви. Он молился на коленях. Быть может, ни у одного из русских поэтов поэзия не является до такой степени молитвой, как у Лермонтова. Но это его молитва, она тайная. И поэтому, быть может, правда о нем то, что увидел заставший его в церкви товарищ, а не то, что было на показ. Молитва его стыдлива, она боится, чтобы не нарушилось ее одиночество. И она сознательно скрытна, затаена.
0: Я не хочу, чтоб свет узнал мою таинственную повесть. Как я любил, за что страдал. Тому судья лишь Бог да совесть.
1: В поэме «Сашка» есть место, решающий спор о первичной изначальной религиозности Лермонтова.
0: Век наш – век безбожный. Пожалуй, кто-нибудь шпион ничтожный мои слова прославит, и тогда нельзя креститься будет без стыда, и поневоле станешь лицемерить, смеясь над тем, чему желал бы верить.
1: Боязнь такого шпиона сделала молитву поэта скрытной, тайной, как будто несуществующей. Совершенно очевидно, что Бог для Лермонтова – это абсолютная реальность. Но отношение к нему трудно однозначно определить. Точнее сказать, невозможно, так как в разных контекстах оно проявляется и воспринимается по-разному. Одержимость поэзией уводит его далеко от путей Божьих, затворяет его слух для глагола Господня, совращает ум и омрачает взгляд. Он понимает, что так не должно быть, что это путь смерти, и молит Всесильного не обвинять и не наказывать его за это.
0: Не обвиняй меня, Всесильный, и не карай меня, молю, за то, что мрак земли могильной с ее страстями я люблю, за то, что редко в душу входит живых речей твоих струя, за то, что в заблуждение бродит мой ум далеко от тебя. К тебе ж проникнуть я боюсь, и часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь. Но угаси сей чудный пламень, всесожигающий костер, преобрати мне сердце в камень, останови голодный взор от страшной жажды песнопения. Пускай, Творец, освобожусь. Тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращусь.
1: Из этого стихотворения мы видим, что лучший выход из драмы – тесный путь спасения. И здесь нет роптания, протеста, самооправдания, а есть вера. Пусть скрытая,

0: Но вера, верующие видят в Лермонтове духовного поэта и выделяют в его многогранном творчестве такие религиозно-духовные вершины, как «По небу полуночи ангел летел» и «Две молитвы» 37 и 39 годов, а также другие поэтические шедевры, которые свидетельствуют о вере Лермонтова.
1: «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез. И звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. И долго на свете томилась она, желанием чудным полна. И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли.
0: Исключительная особенность Лермонтова состояла в том, что в нем соединялась острота восприятия жизни с неизменным тяготением к высшему миру. В истории поэзии нет другого такого поэта, который бы так явно считал небо своей родиной и землю своим изгнанием. Быть может, поэтому он тяготился жизнью. Ему было, по его признанию, порядочно скучно, и что если он умрет, то потеря для мира будет небольшая.
1: Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно. Зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, она существовала. И верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных.
0: Официальное сообщение о смерти поэта гласило: 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с громом и молнией. В это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М.Ю. Лермонтов. К сожалению, поэт рано ушел из жизни, так и не исполнив свой долг. Он не успел развить тот великолепный божественный задаток, который получил даром. Однако из его истории мы можем вынести уроки для себя, заглянув в свое сердце. А не теряем ли мы свое высшее предназначение и истинный смысл жизни?

0: Он не сильно боится каких-либо опасностей, потому что надежно защищен колючками и подпускает к себе достаточно близко. Вот этого ежика даже удалось взять в руки. Ну, не сердись, не сердись. Особенно любят ежи дачные товарищества, потому что под дачными домиками, под хозблоками очень удобно спрятаться днем, чтобы ночью выйти на охоту в огород. И зимуют они тоже вот в таких укрытиях. Зимой ежики впадают в глубокую спячку. Существует поверье, что ежи питаются яблоками и грибами, которые даже заготовляют впрок, перетаскивая на своих иголках. Но, честно говоря, это вымысел. Ежи относятся к группе насекомоядных, и питаются они животной пищей. Насекомыми и их личинками, слизнями. Могут даже нападать на змей, могут поймать зазевавшуюся лягушку или мышь. То есть ежи – это, можно сказать, самые настоящие хищники. Откуда же взялось тогда это поверье, что ежи перетаскивают яблоки, грибы? Возможно, дело было так. Еж грибным августом гулял по лесу, повалялся, прокатился, а ежи любят иногда валяться среди опавших листьев, чтобы почистить свои колючки, избавиться от паразитов. Возможно, и гриб пристал. А может быть, еж зашел урожайной осенью в сад, и там было много яблок, и яблоко могло пристать. Вот кто-то увидел и решил, что ежи именно это едят, и делают такие вот запасы. Вот так на основе отдельных случайных явлений делаются далеко идущие выводы и обобщения. Но ни о животных, ни о людях не стоит судить поспешно, не стоит судить по отдельным поступкам. И праведный Авраам малодушничал, и праведный Давид повинен в убийстве и прелюбодеянии. Поэтому не будем судить, как сказал Иисус, «Не судите и не будете судимы».
1: Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
2: Господи, надели нас обновленным зрением. Научи нас, подобно детям, восхищаться Твоим творением. Врата молитвы. Каждое мгновение наша планета освещается тысячами различных источников света. Лампы накаливания, люминесцентные светодиодные светильники. От фонаря шахтера на аккумуляторах до неоновой рекламы на шумных улицах – все это плоды технологий, разработанных, чтобы пронзить тьму светом. Этот свет виден даже на высоте сотен километров над землей. Искусственный свет окружает нас повсюду. Тем более удивительно осознавать, что все человеческие изобретения в этой области менее эффективны, чем микроскопический светильник в брюшке очаровательного насекомого. Это обилие света генерируется множеством светлячков прямо посреди леса. Это захватывающее зрелище можно наблюдать на всех континентах, кроме Антарктиды. Но что заставляет их светиться теплыми летними ночами? Есть, по крайней мере, два хорошо задокументированных объяснения. Во-первых, это защитный механизм, который предупреждает хищников о том, что из-за токсинов они неприятны на вкус. Это своеобразный светящийся предостерегающий знак, который сообщает: «Не ешьте меня, на вкус я ужасен». Во-вторых, во время короткого трехнедельного брачного сезона самцы подают сигналы для привлечения самок. Большинство из более чем 2000 видов светлячков имеют уникальный световой код, состоящий из определенного порядка импульсов и пауз между ними –

Так один вид посылает ритмично повторяющиеся одиночные вспышки, в то время как другой общается посредством быстрых двойных миганий. Их сообщения усиливаются узором, который создается при перемещении по воздуху. Эти фотографии, сделанные с использованием

Один из видов, известный как большая медведица, в начале вспышки ныряет вниз, а затем резко поднимается ввысь, создавая световую дугу. Другой вид, называемый световые вспышки, посылает сигналы в виде больших светящихся дисков. А голубые призраки в течение минуты вырисовывают линию света голубого цвета в виде непрерывной волны. Для того, чтобы иметь гарантию, что послание достигнет самок, сотни самцов могут синхронизировать свои вспышки и посылать сигналы в унисон друг с другом. Если самка заинтересована, она посылает ответный сигнал, который распознает только самец ее вида. А теперь давайте изучим механизм, который делает возможным это экстраординарное световое шоу. Светлячки излучают биолюминесцентный свет. Это означает, что их свет имеет биологическое происхождение. Он производится органом, который называется фонариком. Он представляет из себя химическую лабораторию, состоящую из тысячи особых клеток. Каждая из них содержит элементы, необходимые для генерации света. В первую очередь, это химические вещества люциферин и люцифераза. Первое можно сравнить с бензином в автомобиле, а второе со свечой зажигания. Когда приходит время подать сигнал, они соединяются. Насекомое пускает поток молекул кислорода, попадающих в фонарик. Они вступают в контакт с люциферином и запускают процесс, преобразующий химическую реакцию во вспышку света. Но химия – это только часть истории. Способность светлячка передавать сигналы на дальнее расстояние усиливается структурой внешней оболочки фонарика. В отличие от гладкой поверхности электрической лампочки, полупрозрачный покров насекомого неровный и шероховатый. Он покрыт рядами чешуек, каждая из которых наклонена под небольшим углом. Исследователи пришли к выводу, что такая неровная геометрия поверхности усиливает поток света, исходящий от тела насекомого. Ученые из университета штата Пенсильвания воссоздали структуру фонаря и поместили ее внутрь светодиода. В итоге яркость возросла более чем на 50%. Ключом к эффективности светлячков является их способность генерировать так называемое холодное освещение. Это означает, что 100% энергии, которую они производят, выделяется в виде света. Практически ничего не тратится впустую. В отличие от этого, эта лампа накаливания обладает энергоэффективностью всего в 10%, потому что 90% ее энергии рассеивается в виде тепла. Одного этого факта достаточно, чтобы продолжать исследование и изучение биологического механизма светлячков. Но, возможно, самое большое значение этих открытий лежит за пределами новых технологий. Когда мы наблюдаем летним вечером за этим удивительным явлением, будь то в штате Теннесси или на Тайване, нас охватывает чувство любопытства и восхищения, а также осознание чуда жизни на Земле и благодарность Творцу, который привел все в движение, произнеся однажды слова «Да будет свет!».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня у нас особая тема, тема о поклонении. Ребята, я хочу спросить вас, скажите, пожалуйста, вы в своей жизни испытывали какую-то вот жажду, вот желание вот так обратиться к Богу от всей души, поблагодарить Его за что-то или попросить Его? Было у вас такое?
1: Да, у меня было такое пару раз, было. Иногда просто идешь и заводишь какой-то диалог с Богом. Я один раз просто, первый раз это было, когда я ехал на трамвай и проехал остановку, и он уехал вообще на заводы далеко-далеко. И я, что-то мне было стрёмно как-то, ну, типа, встать, чтобы он остановился, трамвай там остановки, и он уехал далеко-далеко вообще. И я пошел пешком, короче, оттуда, там, не знаю, километров 5, может, больше. Вот. И что-то начал разговаривать, и тоже просто вот там поблагодарил за что-то, там просто какой-то диалог начал. Ну, прикольно, да.
0: Заговорился с Богом, да? Так, Оля?
2: Ну, у меня тоже была такая ситуация, когда я очень долгое время себе хотела планшет одной модели, и так получилось, что я за него очень долго молилась, но все не получалось у меня, именно тот, который я хотела найти даже. Вот. Но так получилось, что мой дядя даже не знал о том, что я хочу, и мне подарил, и я просто, вот серьезно, это было тогда настолько такой момент, что мне реально плакать хотелось, когда я, ну, никто не знал, что я вот хотела такое. И мне подарили, и мне было настолько, ну, я была благодарна Богу за то, что он так все устроил.
0: Хорошо, спасибо. Вы знаете, о поклонении, ведь мы иногда не задумываемся о том, кому мы поклоняемся, как мы поклоняемся. Но на самом деле от того, что в нашем сердце есть, что мы вкладываем в слово поклонение, ведь об этом, от этого зависит и наше отношение к нашему Создателю. Мы знаем, есть вторая заповедь, где сказано, что человек не делал себе кумира, никакого изображения, чтобы не поклонялся им. И я когда думал тоже о поклонении, вот как я поклоняюсь Богу. Я, кстати, вспомнил трамвай, Челябинский трамвай, где получалось так, что к нашему дому троллейбус, он проезжал рядом, и можно было на остановке выйти, а трамвай несколько километров от нашего дома, и нужно было пройти через дачные участки до нашей девятиэтажки. И каждый раз, когда я выбирал, на каком транспорте я могу доехать домой, трамвай, он немножко быстрее подъезжает,

0: бежал к нашему дому, он не бежал вокруг, но там далеко добираться. И я выбирал, если у меня было время, я выбирал трамвай только для того, чтобы вот этот участок, пока я дойду до дома, чтобы я мог вот, от души насладиться, пообщаться с Богом. Это было мне тогда 19 лет, и я заметил, что иногда я помню, как я вышел из трамвая, а вот каким образом я оказался уже у дома, мне казалось, это так быстро, потому что всю эту дорогу фактически я был занят таким задушевным разговором с Господом. Хорошо, скажите, пожалуйста, когда возникают проблемы вот в таких тесных взаимоотношениях с Богом, когда они могут нарушиться? Можете сказать? Когда нарушаются отношения с Богом?
1: Когда мы перестаем его слушать, или он сказал нам не делать этого, а мы, например, думаем, ну ладно, это же всего лишь маленькая ложь, маленькая... что-то просто недостаток, ладно, это ничего. Но вот с каждым разом так все больше и больше, и мы отдаляемся.
0: Так, спасибо. Значит, если появляется грех, так... И еще?
2: Или, например, просто вот мы просим Бога, вот, Господи, сделай так, допусти, чтобы было именно так. Но Господь, нам кажется, что Он нас не слышит. То есть наши просьбы Он просто игнорирует.
0: И тогда... И могут нарушиться отношения.
2: Да, и да. Просто вот эта вот вера, она все угасает и угасает.
0: Спасибо.
3: Да, любые отношения, они, ну, даже не просто с Богом, они портятся, когда теряется интерес к ним. Как-то, ну, становишься холодным, равнодушным к чему-то. Mm. И, ну, Бог, конечно, никогда к нам не равнодушен. Вот, но мы можем порой обидеться на что-то несущественное или надумать у себя в голове. Но мы греховные у нас на то. Да. Поэтому отношения не портятся.
4: Но не обязательно должен быть какой-то грех. Например, бывают такие времена, когда сатана напускает на человека, что у него душа болит, ему плохо, именно не физически. И кажется, что Бога нет рядом, ты одинок, и ты вообще не знаешь, что тебе делать. Бывает, что я лично сам, ну, как бы, немного обижаюсь на Бога, ухожу в депрессию, не хочу никого видеть, никого слышать. Но потом Бог сам уже ко мне взывает, и наши отношения укрепляются.
0: Спасибо. А вот чтобы укреплять отношения, так там тоже что-то необходимо, да? Вот как... Как мне укреплять мои отношения с Богом, если они разрушены? Вот что мне делать?
3: Опять же, как любые отношения ломаются, так они и строятся. Ну, в Боге должна
0: быть
3: принципу? Нужда. Ну, человек, он всегда нуждается в Боге, только он не всегда это осознает. Ну, чаще всего он это не осознает, он думает, что вот я сам, зачем мне это нужно. Но когда ты реально осознаешь то, что без Бога ты, ну, никто, а оно так и есть, то ты просто не можешь не строить с ним отношения.
1: Ну, со временем надо это, конечно, вот вы, если хорошо общались, а потом просто ты перестал общаться, все равно сложно. Но если ты этого захочешь, то все возможно. И...
0: Посвящать время нужно, да, еще?
1: Просто уделить этому время.
0: Время, желание, так.
2: Да, вот, например, читать Священное Писание, там же Бог говорит нам, что Он нас не оставит, что, ну, как бы, там есть слова успокоения, что «Я Господь, Бог твой», что «Я буду тебя оберегать и защищать». И именно это дает нам надежду, скажем так, на то, что в дальнейшем с Господом у нас будут хорошие отношения.
0: А вот у меня тогда следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот в этих отношениях с Богом есть ли у него право, мы говорили, что мы обижаемся на Бога, бывает такое, а у него есть право возмущаться чем-то, быть недовольным в каких-то случаях нами? Вот что Бога может раздражать? Причем реально раздражать?
4: Непослушание, например.
2: Так, еще. Его
3: конечно, он имеет право раздражаться на нас. Он, мне кажется, единственный.
0: У него есть чувство, да?
3: Он имеет право вообще на все, что угодно.
4: Но в отличие от человека, он понимает, почему я, например, сделал тот или иной поступок.
0: Mm-hmm. Так, спасибо, что мы не пропустили. Смотри, и когда Господь... Я почему задаю эти вопросы? Ведь вторая заповедь, она очень тесно связана с взаимоотношениями. То есть, кем ты меня считаешь? Как ты со мной обращаешься? И как ты

0: Если тебе что-то нужно, как ты ко мне приходишь? Каким образом? Ведь поклонение – это ведь всего лишь средство, которым мы пользуемся для того, чтобы у нас выстроились хорошие, добрые взаимоотношения с нашим Создателем. И если мы откроем вторую заповедь, прочитайте, пожалуйста, первую часть, 4 и 5 стих.
1: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня и творящих милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои».
0: Да, спасибо. Ну вот, пожалуйста, это... Вся заповедь, да? Вся вторая заповедь. В первой части мы видим, что Бог говорит о том, чтобы у нас не было кумиров и никакого изображения. Потому что очень часто я встречал таких людей, которые говорят, мы поклоняемся нашему Создателю, нашему Богу. Мы поклоняемся Ему, мы используем всевозможные изображения, всевозможные предметы для того, чтобы выразить свое почтение к Создателю. Вот скажите, вот такое поклонение приемлемо, вот, чтобы так именно обращаться к Богу или нет? Потому что многие очень серьезно задают этот вопрос, и они путаются, они не знают, а как на самом деле поклоняться Богу? Когда он меня услышит?
2: Ну, мне кажется, многие поклоняются иконам, например, только потому, что вот они это видят, и им так удобнее. Они могут вот говорить
0: зрительно,
2: с ним.
0: Можно
2: зрительно
0: воспринять.
2: Они видят, они просто представляют.
0: Так. Вы знаете, что в петровские времена очень многие верующие, они вот достаточно активно применяли такие методы, ну, кроме того, что они прикладывались, целовали сами изображения, они еще в некоторых случаях снимали даже краску по краям. И этим они портили очень многие картины. Они портили их тем, что снимали эту краску, добавляли их в лекарства, чтобы человек исцелился. И тогда решили, что все эти изображения нужно поставить выше человека, чтобы не портили церковное имущество. Но ведь на самом деле, если человек оказался в поле, ничего нету, ни предмета, ни изображения, как ему теперь? Услышит ли Бог то, что человек обращается вот в чистом поле, прямо в небо?
3: А когда человек обращается через те же самые иконы, разве Бог не слышит?
0: Так, интересно.
3: Ну, разве это настолько плохо, если это изображение напоминает человеку? Вот стоит икона, допустим, у меня на полке, и я вот смотрю на нее и вспоминаю о Боге. Это же хорошо. Почему? Что в этом плохого?
2: Когда ты на нее молишься, это уже как-то... А почему?
3: Обращаюсь к Богу, а не к иконе, допустим.
0: А, спасибо, спасибо. Но смотрите, ребята, здесь нужно помнить один принцип, что когда кто-то становится вашим посредником, в общении с Богом, то всегда возникает опасность, что именно этот посредник и станет предметом поклонения. Ведь вы знаете, что во многих религиях они так и говорят, что вот наши статуэтки, наши изображения, наши предметы, которые есть, они всего лишь указывают на то, что есть некий Создатель, есть Творец и Бог. Но вы помните, в древности, если вспомнить устройство скинии, там были предметы, которые были освященные в храме, но когда они стали предметом поклонения, даже медный змей, один из царей стер его в порошок, этого медного змея, потому что стали поклоняться не Создателю, а уже обращать больше внимания на предмет. И вот, к примеру, была такая очень непростая ситуация, это в моем присутствии. Человек доказывает, что там Иверская Божья Матерь, она сильнее, чем Тихвинская Божья Матерь. И я говорю, подождите, как так может быть? И он объясняет и говорит, да, потому что вот эта святыня, она более намоленная, чем та. Она, ну, он выражался, конечно, своими словами, что она заряжена таким положительным.

0: этим положительным энергетическим полем, якобы. Но ведь на самом деле, если так вот задумываться, кто пожертвовал жизнью своей, кто отдал себя на Голгофе? Иисус? Или кто-то другой? Ну, там, из святых? Или... И когда мы стали говорить с этими христианами именно об этом, вот эта перепалка, чья Божья Матерь сильнее, она ушла на задний план. Все, этот вопрос ушел, потому что когда ты думаешь о Создателе, когда ты думаешь о том, кто тебя сотворил и что он сделал для тебя в этой жизни, то, конечно, в эти второстепенные вещи они уходят, и спора нет о них. Потому что на самом деле в древности Бог очень сурово порицал людей за то, что они вот делали себе вот такие, я бы сказал, костыли, помогающие им поклониться Господу. Потому что на самом деле, вот в Ветхом Завете история с Иеровоамом, он специально создал два жертвенника в разных частях Северного Царства, чтобы люди не посещали храм, чтобы люди не посещали богослужение и оставались вот в этом Северном Царстве без поклонения истинному Богу. Ведь, смотрите, проблема не просто в предметах, а в том, что человек себя ограничивает. Когда человек себя ограничивает, он становится в какой-то степени рабом вот того, что он видит. Ведь Бога, знаете, Бога никто не видел, правда ведь? Но и вместе с тем Бог достаточно явно и открыто себя проявил в древности, во все времена. И даже о Моисее было сказано, что Моисей видел Бога лицом к лицу. Как вы понимаете вот это? Что он видел Бога. Ну, кого конкретно мог видеть Моисей?
1: Ну, это то, что Бог спустился на землю с небес.
0: Так, так.
1: И то есть он смог его... Он не полностью увидел, потому что он мог ослепнуть. От этого
0: сияния. А, ты вспоминаешь историю открытия славы Божьей, так?
1: Ну, как бы это не то, чтобы обычный перед тобой человек стоит. Mm. Но вот это то же самое, просто это более святое и могущественное.
2: Возможно, это употреблено в переносном смысле, что просто Моисей был настолько близок к Богу, что...
0: Давайте я вам помогу. Хорошо, я
2: Помогите.
0: Вам помогу. Смотрите, когда Иисус беседовал с фарисеями, Он им говорит, я видел Авраама, он видел и Моисея, он видел Иисуса Навина. Теперь вы понимаете, кого видел Моисей, кого видел Иисус Навин и все остальные герои Ветхого Завета? Конкретно они встречались с Иисусом Христом. Причем Иисус Навин видел вождя воинства небесного. Это очень красиво, это очень впечатляющая история, когда он пришел, а он, Иисус Навин спрашивает, ты из наших? Или из неприятельского войска. Помните, какой был ответ? Он ему говорит, что он вождь воинства небесного. И это был сам Иисус. В случае с Авраамом, когда они вели беседу о том, чтобы сохранить Содом и Гоморру из-за верующих, Иисус пообещал, что если там будет 10 хороших, порядочных верующих людей, то он оставит этот город и помилует. Почему я говорю вам о том, что Бога в древности люди не видели, но они видели Христа, они видели Его как представителя, как того, кто представил им Отца Небесного. И это правда, это правильно, потому что Бог сделал все, чтобы человек не остался без... Причем во все века Бог сделал все, чтобы человек не остался без того, чтобы не увидеть настоящий характер своего Создателя. И еще, когда люди поклоняются предмету, ведь как получается? Вот пророк Исаия говорит, что человек готовит своих идолов, да, свои предметы из дерева. Вот Аввакум пишет, Иеремия пишет, что человек обращается к дереву и говорит ему, в

0: встань. А тот не встает. Говорит камню, пробудись. А тот не пробуждается. Потому что в этих предметах-то и дыхания нет. Они не движутся. И очень часто, вот Исаия 44 глава, там говорится о том, что делающие идолов все какие? Слышали вот выражение Исаии? Делающие идолов все ничтожны. Это люди, которые ограничивают Бога в своей жизни. И это очень существенно и серьезно, потому что когда мы задумываемся о предметах, которые становятся посредниками между нами и Творцом, на самом деле мы очень серьезно рискуем, мы раздражаем нашего Создателя. Оль, ты хотела вот, спросить?
1: Да, вы как-то сказали такую фразу, что когда у нас есть какой-то кумир, то мы сами себя ограничиваем, то есть мы находимся в его рабстве. Ну, а если мне нравится это рабство, то есть я, у меня, не знаю, гаджеты там на первом месте стоят, не бог, то, а если мне нравится это, то как мне с этим бороться? Ну, если мне важнее они, чем Бог, то что мне делать для того, чтобы Бог стал на первом месте для меня?
0: Оля, твое желание, оно становится твоим, как бы, твоей движущей силой. И когда...
1: Мечтой.
0: И причем Бог никогда человеку и не препятствует в его желаниях. Он просто дает ему насытиться тем, что он хотел. Вы помните, очень часто, когда народ попадал в рабство, там, в египетское рабство, в вавилонское рабство, там еще какие-то обстоятельства, во времена судей, были те же обстоятельства. Люди хотели жить, вот, как они считали, свободной жизнью, делать все, что они хотят. Пожалуйста, Бог им разрешал. Но когда они оказывались вот это, в этом реальном рабстве, они взывали к Богу, и Бог их спасал.
2: Ну вот взять наше время. Ну, многие люди, они живут без Бога.
0: Так.
2: Ну, и в принципе их все устраивает. И они не взывают. Им нет нужды взывать. У них есть... крыша над головой, у них есть работа, у них есть еда, и у них есть друзья, они там ведут нормальную жизнь, также заводят семьи, просто они живут без Бога, и в принципе, зачем им взывать к Нему? Ну вот им и так комфортно. Все
0: да,
2: спокойно,
0: все
2: войны нету, все хорошо.
0: Да, все верно. Но смотрите, до поры до времени, пока не явится Создатель на облаках небесных, и они увидят, что вся эта жизнь была напрасной. Но более того, очень многие и при этой жизни, мы ведь видим фасад, но вы не знаете, что происходит в сердце человека. Потому что, поклоняясь предмету и ставя этот предмет между собой, в взаимоотношениях с Творцом, между собой и Создателем, мы очень серьезно себя ограничиваем, потому что наши взаимоотношения с Ним тогда не развиваются. Это ведь правда, когда ваши друзья дружат с вами только потому, что вы в состоянии, там, я не знаю, в кафе их накормить или там еще каким-то образом.
2: Не обязательно. У меня много друзей, ну, неверующих, которые, ну, вот как реально, как братья, дружат, и они готовы прийти в любую минуту, помочь, и неважно, что там кто за кого платит в кафе.
0: Нет, хорошо, хорошо. Но я говорю, когда ты видишь, что такое взаимоотношение, и что что-то мешает этим взаимоотношениям, конечно, тебя это расстраивает. Или пришел любимый человек пообщаться с тобой и листает там свою страницу.
2: Ну, так, и сейчас... И...
0: Правда не нравится?
2: Не только у людей, которые
0: да.
2: А ведь, без
0: ведь,
2: Бога.
0: Да, ведь в Ветхом и в Новом Завете мы знаем, что Бог присутствует всегда с человеком. Он всегда с ним присутствует. И более того, Иисус в Новом Завете сказал такие слова. «Я вместе с вами, ну, я всегда буду с вами во все дни до скончания века». Потому что меня однажды человек спросил, ну, а что плохого, да, я вот смотрю на икону, да, и обращаюсь таким образом к Создателю. Но ведь мы же знаем, что Создатель рядом с нами. Ну, он говорит, ну, я же могу с своими родственниками поговорить, как с фотографией. Я говорю, ну, да, а если родственник рядом с тобой? Он тебя спросит, как бы тебе все нормально, я рядом. Ведь вера, она и заключается в том, что мы верим, что Бог невидимо присутствует с нами каждый день и везде. И для него это, конечно, такое удручающее событие, если мы пользуемся чем-то,

0: что имитирует Бога. Понимаете?
1: У меня вот вопрос по этой заповеди. Дальше говорится, что Бог, он ревнитель.
0: Да.
1: Но, насколько я понимаю, ревность, ну, для меня лично и вообще для многих, это недоверие. И это в какой-то
0: это
1: даже
0: негативное.
1: Степени, да, негативное, даже может быть греховное. Вот. Почему Бог себя показывает в этой заповеди с такой стороны, как, ну, вот, негативной стороны, получается? Мало того, что в этой заповеди угроза сплошная, вот, тут еще он себя показывает как ревнитель, то есть как будто его какая-то собственность.
0: Я понял.
1: И вот вы как раз говорите то, что он постоянно всегда с нами. Это из-за того, что он ревнует так или что?
2: А вот мне сейчас кажется, то, что когда мы делаем кумиры и поклоняемся им, это такое вот своего рода предательство, своего рода неблагодарность за все то, что он делает. Угу. Потому что даже когда мы через иконы, как вы сказали, имитируем поклонение, но это не является истинным поклонением, угу. Потому что мы, Бог хочет, чтобы мы общались с ним, как, например, я говорю сейчас вам, лицом к лицу. Потому что он с нами присутствует лицом к лицу, хочет, чтобы мы разговаривали с ним, как с другом, а не
0: спасибо.
2: Как... Неизвестно.
0: Я вам скажу, среди верующих, даже в нашей стране, бытует такое понятие, как безобразная молитва. Молитва, когда ты обращаешься к Создателю, ну, напрямую. И этой особой вот такой молитвой в основном пользуются те, кто знает по-настоящему Священное Писание. Ведь смотрите, мы можем осуждать людей, можем где-то негативно отзываться о том, что они себе там что-то придумали. Но ведь если мы увидим, и мы сами посоветуем человеку обратиться напрямую к Создателю, ведь, во-первых, это будет приятно самому Творцу, такое поклонение. И, во-вторых, мы, призывая человеку к этому, мы и сами будем стараться соответствовать вот этим высоким стандартам, и, ну, очень, очень важным стандартом в нашей жизни. Потому что, ну, ревность, ведь ревность человеческая и ревность Божья, мы понимаем, что это разные, совершенно разные понятия и совершенно разные направления. Человек, почему он ревнует? Потому что он подозревает, потому что он, Бог же все знает. Но ревность, его ревность, чем отличается от нашей, что... Господь страстно хотел бы видеть нас среди спасенных. Человеческая ревность, там очень часто примешан вот, ну, эгоизм. Я согласен, что человеческая ревность – это, конечно, неприятная вещь. Но посмотрите, наказание здесь до третьего и четвертого рода – это вот тех, кто живет вот такое, такое большое семейство. Они живут вместе. И когда люди, соответственно, всем семейством отходят от Господа, тогда они, ну, возмездие и получают. Но если в этом семействе найдется хотя бы один человек среди ненавидящих Бога и скажет, а я Бога люблю, посмотрите, что будет. Результаты колоссальные. И они поражают наше воображение, творящие милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои. То есть, если я знаю, что мой отец ненавидел Бога, и он плохо к нему относился, а я стал воспринимать Бога искренне, вот тогда все хорошо. Тогда, начиная с моего поколения и дальше, тысячи родов, Бог будет миловать нас. Да, между прочим, вы знаете, что то, что мы сегодня живы на этой земле, и то, что мы сегодня находимся в этой студии, в какой-то степени это... то благословение, которое Бог обещал там, какой-нибудь нашей прапрабабушке, там, прапрадедушке. Потому что, когда Господь еще в древности клялся Аврааму, несмотря на то, что народ отступал от него, Бог говорил, я храню верность вам только потому, что обещал когда-то вашим родителям. Ребят, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Я благодарю вас за ваши вопросы. Дорогие друзья, на следующий встречи, мы рассмотрим третью заповедь «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». Очень благодарны, что вы были вместе с нами на нашей программе.

0: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Мы все с вами ожидаем чего-то лучшего в жизни. У каждого человека свое понимание, что собой представляет это лучшее, которое мы ожидаем. А согласно книге Даниила, что же то самое лучшее, что все-таки стоит нам с вами с нетерпением ожидать? Мы с вами привыкли, читая книгу Даниила, видеть, как сверхъестественный мир определяет то, что происходит здесь, на этой земле. Переходя к следующей части книги Даниила, мы с вами замечаем, что Даниил переходит из роли толкователя в человека, который видит видение и сам нуждается в помощи свыше. Эту помощь свыше он будет снова и снова получать, потому что сам Господь будет являться ему, чтобы помочь ему увидеть то будущее и самые главные события, которые должны произойти. Седьмая глава Даниила – это первое видение, полученное Даниилом. Он в смущении, в смятении, но Господь желает показать ему, что должно произойти в будущем. Событие, которое станет долгожданным для этого человека Божьего. Итак, седьмая глава. Мы будем читать с вами стих за стихом и видеть ту духовную весть, которую Господь желает передать этому миру. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море». Нужно сказать, что море обретает здесь негативную коннотацию, потому что это постоянно меняющийся мир, в котором происходят некие действия. Даниил видит, что четыре ветра небесных боролись на этом море. Человеческие силы борются между народами, и каждый претендует на власть на этой земле. Далее мы замечаем с вами, что из этого моря выходят животные. Мы замечаем с вами, как эти животные не похожи на земных, нарушено само творение, потому что это нездоровые человеческие силы. И вот первое животное, которое представляет одну из империй, которую уже Даниил видел в предтолковании сна во второй своей главе этой книги, снова предстает. Это лев, но у него крылья орлиные. Лев, мы помним истукана из второй главы, золотая голова. Это есть тот же самый Вавилон. И все царства из седьмой главы, они повторяют все царства из второй главы, потому что эти две главы, они сохраняют

параллельно эту идею смену государств. После этого льва, который имел орлиные крылья, вот в этом и мы замечаем нарушение идеи творения, мы можем сказать с вами, что Даниил отмечает очень важную вещь, что этому животному было дано сердце человеческое. Он вспоминает обращение Навуходоносора, царя. Господь коснулся его в какой-то момент истории его жизни, и он покаялся. Далее мы видим с вами, следующий зверь выходит из этого моря. Он похож на медведя. Он стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него. Он представляет эти три части своей империи. Египет, Вавилон, Лидию. И в целом Медоперсия сменяет Вавилон. Затем он видит еще одного зверя. Это барс. На спине у него четыре птичьих крыла и четыре головы были у этого зверя, что символизирует быстроту. Барс – это очень быстрое животное, внезапно нападает. Мы знаем с вами, что Греция завоевывает Медоперсию очень быстро, молниеносно. И особое внимание после этой третьей империи привлекает Даниила зверь четвертый. Он говорит о том, что этот зверь очень страшный, что он ужасный и весьма сильный. Нужно сказать о том, что, обращая внимание пристально на этого четвертого зверя, он описывает, что у него большие зубы, и он сокрушает, он пожирает, остатки попирает ногами. И в этом седьмом стихе описано, что он отличался от всех остальных зверей. Конечно же, Даниила очень привлекает происходящее далее. И когда он смотрит на этого зверя, он пишет, что 10 рогов было у него. Четвертая империя, Римская империя, состояла из 10 основных народностей. И в этой империи Даниил видит, что при распаде этой империи образуются эти государства. Но среди происходящего в Римской империи его волнует то, что написано в 8 стихе. И нужно сказать, что 8 стих и происходящие здесь события будут снова повторяться в следующих главах, потому что именно эта сила новая, образующаяся в Европе среди этих государств после Римской империи, особо будет привлекать внимание Даниила. Что он дальше видит? «И смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним». На самом деле, вандалы, остготы и визготы, три эти народности, они были уничтожены, они были исторгнуты этой новой силой, которая возникает. Этот малый рог, политическая и религиозные силы, совмещенные, начинают управлять в период Средневековья. И поскольку эти три народности, они противостоят этой новой власти, за это они были уничтожены. Что происходит после этого видения? Нужно сказать, что Даниил смещает свой акцент, меняется сцена, и он видит, что в 9 стихе происходит нечто удивительное. «И видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхие днями». Сменяются государства, сменяется власть. И вниманию Даниила представляется особая сцена. «Ветхие днями Бог является». И эта фраза «поставлены были престолы» очень интересно на языке оригинала говорится о том, что были исторгнуты или были опрокинуты престолы, прежде чем они были поставлены. Другими словами, Бог показывает, что прежде чем начинается следующая очень важная сцена, завершается власть предыдущих государств. Что это означает? Нужно сказать, что эта фраза «брошены эти престолы», она вспоминается или употребляется несколько раз в Священном Писании. Друзья Даниила были брошены в печь. Даниил в 6 главе был брошен в львиный ров. В книге «Исход» в 15 главе говорится о том, что армия фараона была брошена в море. И вот сейчас Даниил видит, что после того, когда эти сильные государства смеются,

меняют одно другое, сильные империи, могущественные, очень быстрые, они двигаются с молниеносной силой, происходит некая остановка, и все эти престолы, они опрокинуты, потому что Бог воссядет на свой престол. Что дальше происходит в этой главе? Даниил видит сцену суда, и он видит Бога, описывает его обличие и волосы, главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Тема огня появляется, потому что мы говорим с вами о суде. Он видит, что этот престол имеет колеса, то есть передвигается. Идея присутствия Божьего везде. Он вездесущий, он все видит и он все знает. Далее Даниил описывает точно так же, как и во второй главе, что завершается власть этих империй. Потому что зверь был убит в 11 стихе, в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение. Во второй главе тоже камень без содействия рук человеческих падает и сокрушает эти империи. В этот момент продолжается сцена суда, и Бог показывает, что с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и даны были Ему власть, слава и царство. Сын Человеческий, даже в Евангелиях, он всегда связан с темой суда. Будущее и суд в книге Даниила связано. Очень интересно, что Даниил использует в 13 стихе прошедшее время, когда говорит, что он был подведен, и ему были, он был подведен к нему, он подошел к ветхому днями. И в 14 стихе написано, что царство его не придет и не разрушится. Очень интересно, что будущее и спасение человеческого рода, оно связано с действиями Сына Человеческого. Он гарантия того, что будет суд произведен, и что верующие люди будут спасены. Даниил говорит дальше, что он был очень смущен, и видения головы моей смутили меня. Но в 18 стихе мы читаем с вами о том, что Господь уверяет Даниила и говорит, что они, святые, примут царство, святые Всевышнего, и будут владеть царством вовек. Дело в том, что вот то царство, что было дано Сыну Человеческому в 13 и 14 стихах, сейчас в 18 Господь говорит, что это царство будет дано святым. Нужно сказать, что дальше в этой главе появляются очень интересные вопросы. В 19 стихе Даниил просит точного объяснения о четвертом звере, который отличался от всех и был страшен, и все сокрушал, и остатки попирал. 23 стих отвечает на то, что происходит в 19 стихе. И об этом он сказал: «Зверь четвертый царство будет на земле, отличное от всех, и оно будет пожирать». Стих 20 говорится о 10 рогах, которые появляются на этом четвертом звере. И это тоже смущает Даниила, и он спрашивает о том, что это за 10 рогов, и тот другой, что вновь вышел, который отторг 3, кто это, что это. И в 21 и 22 стихах мы находим ответы. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями». Другими словами, после смущения, после темы суда, Даниил снова обращается к Богу, чтобы Бог ему детально объяснил, что это за сила. Все Средневековье будет угнетать святых Всевышнего. А 10 рогов означают, что от этого царства восстанут 10 царей. И после них восстанет иной, отличных от прежних, и уничтожит 3 царей. Возникшие царства 10 основных народностей Европы переживают в будущем непростые времена. И церковь, находящаяся в пределах Римской империи, также переживет очень сложное время.
потому что возникает

прикосновение этой особой силы, которая исторгнет три народности, восставшие против нее, которая будет обладать полнотой светской власти и религиозной власти, дальше будет действовать против Божьих детей. И мы читаем 25 стих. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Гонения, которые описаны здесь в 25 стихе, и здесь мы видим с вами особое исчисление, время, один год времени, множественное число, два года, и полувремя, еще полгода, в общей сложности 3,5 года, и применяя принцип, день за год мы получаем с вами 3,5 года или 1260 лет. Эта дата снова и снова будет повторяться в книге Даниила. И мы знаем с вами, что начиная с 538 года до 1798, когда была в истории французская революция, мы знаем, что эта власть потеряет свою политическую силу и в том числе и религиозную на некоторое время. Написано в этом же стихе, что возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Интересно, что на языке оригинала упоминается, что возмечтает отменить у них время, установленное. Говорится о неком особом законе и о времени, которое установлено в этом законе. Речь идет в том числе о субботе, которая была изменена на протяжении Средневековья. Да, мы знаем с вами, как веками церковь шла к тому, чтобы изменить субботу на воскресенье. Другими словами, появляется христианская форма язычества. И поскольку эта сила меняет Божье установление, Даниил видит в этом очень серьезную опасность. Время – это фраза времени, времен и полувремени. Литературная фигура, известная как нарушенная числовая прогрессия. Трижды ожидается, что следующая цифра как-то будет достигнута, исполнится. Но мы видим с вами, что все обрывается, и как будто бы идея этой силы не может быть доведена до конца. И на самом деле, очень внезапно, в 1798 году эта сила теряет, эта власть теряет свою силу. Но у нас с вами есть надежда. Что это за надежда? Даниил в завершении этого видения 7 главы говорит о том, что «воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца». В 26 стихе снова говорится о том, что будет суд. И уже здесь хронология сохраняется, поскольку после того, как эта власть теряет свою силу, начинается суд. То есть суд Бог открывает Даниилу, что будет происходить после 1798 года. У нас появляется надежда, что на бесконечно далеком небе однажды появится Сын Человеческий. И Даниилу также сказано было, что царство же и власть, и величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное. Очень важно, 7 глава книги Даниила снова повторяет историю 2 главы, но уже в этом случае Божий суд помещен в центр этой главы. Бог показывает Даниилу, что он продолжает управлять миром. Он показывает, что все престолы, расставленные сильных мира сего, однажды будут исторгнуты, потому что ветхий днями тот, который может судить, который знает всю историю, контролирует ее, что он будет дальше управлять. Нужно сказать, что в этой главе, в 7 главе, говорится о вечном царстве, и мы видим с вами, что трижды Даниил переходит от прозы в поэзию. Он начинает с прозы каждый раз, когда говорит о царствах и о земле, со 2 по 8 стихи. В 9 и в 10 он переходит к поэзии, потому что здесь он говорит о суде, о небе, о ветхом днями. В 11 стихе и 12 он

он снова возвращается к земле и снова пишет в прозе. Потом он в стихе 13 и 14 снова говорит о Сыне Человеческом, о небе, и снова использует поэзию. Потом снова о земле в 15 стихе по 22, и снова мы читаем с вами прозу. И с 23 стиха по 27, когда он снова говорит о вечном Божьем Царстве, о том, что Господь исполнит свои намерения об этой земле, он снова использует поэзию. Очень интересно, Даниил каждый раз желает отметить, что когда он говорит о небе, это нечто прекрасное, это то, что стоит ожидать, это то, что Господь обещает святым Всевышнего, которые пройдут очень непростые времена. Почему Даниил смущается? Что его беспокоит? На самом деле, после увиденного в 7 главе, его волнует всего лишь два вопроса. Господи, когда это произойдет? Господи, как это произойдет? Конечно же, он понимает, что ему нужно немного подождать. И Господь ему говорит, здесь конец слова. Сильно меня смущали размышления мои, и лицо мое изменилось во мне, но я сохранил слово в сердце моем. Бога, показывая будущее Даниилу и свое превосходство в истории земли, дает ему понять, Даниил, тебе стоит еще подождать. Еще не время. И в принципе, все верующие всех веков должны будут дождаться, когда ветхий днями начнет судить эту землю. Даниила можно назвать смело ожидающим, потому что он понимает, что после всех царств и суда произойдет самое главное событие. Сегодня он сказал бы, наконец-то на небе начался суд. Это означает, что скоро Господь спустится. Еще немного нужно подождать.

Большинство современных людей хотят быть в тренде. Мода, но как за ней угнаться? Мода меняется чаще, чем погода и порой даже настроение. Мировые тенденции, миллионы предприятий, даже социальный статус – все это стояло и сейчас стоит на моде. Как к ней относиться? Что она с собой несет? Давайте начнем с хорошего. Мода постоянно меняется, и чаще всего это связано с развитием человечества. Новые изобретения, технологии, удобная одежда, уютные дома – это прекрасно. Все это меняется по причине новых открытий и развития. Казалось бы, нет ничего плохого в таком динамичном процветании. Но все же не стоит забывать, что здесь присутствует другая сторона, которая зомбирует целые нации. Приведу самый простой пример. Не так давно среди молодежи появилась мода на окрашивание волос в яркие цвета. Поначалу это казалось странно, и многие люди не решались окрасить свои волосы в розовый или зеленый цвет. Но спустя всего один год такие цвета начали краситься 50% молодежи, многие из которых никогда не хотели иметь такой цвет волос, пока это не стало модно. Пример безобидный и по факту никакой опасности не несет. Но так далеко не всегда. Например, татуировки стали набивать чаще. Стало модно выкладывать

соцсети откровенные фото. Все чаще стали выходить песни про наркотики и выпивку, и все это может привести к необратимым последствиям. И даже если это все на показ, то рано или поздно это влияет на человека. Мода буквально поглощает, внушая свою точку зрения. И это ее самое страшное оружие. Люди, не имеющие собственного мнения, не могут противостоять моде. Их просто уносит течение мировой тенденции, как и многие.

этому вопросу нужно подходить мудро. Ведь соответствовать моде и иметь свое мнение возможно. Главное – выбрать то, что будет важно для тебя. Это напоминает огонь. Если уметь правильно с ним обращаться и контролировать его, то он будет вас греть. А если позволить ему поглотить вас, то вы сгорите. Очень важно иметь свою точку зрения, быть личностью, расставлять свои приоритеты правильно. И если ты не знаешь, как это сделать, то есть тот, кто видит тебя настоящим. Он сотворил тебя, ты уникален, ему можно и нужно доверять. Это была программа «Вопросы и бро». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Во мне сплетаются все строчки тех незатейливых речей. Я так мечтаю быть той дочкой, которую назвал бы ты своей. И лишь беззвучной, мрачной ночью я поспешу к твоим дверям. И поклонюсь я у подножья, и потянусь к твоим рукам. И как неверующий Фома, я в раны пальцы возложу. Я б не смогла ничто сама, тебе принадлежу.

0: Здравствуйте. Почему Ева послушалась не Бога, не мужа, а змея и съела запретный плод? Как так получилось, что она легко забыла о Божьем повелении? И почему Адам и Ева спрятались от Бога? С нами изучает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Когда мы начинаем читать третью главу, мы сразу же читаем: «Змей был хитрее всех зверей полевых».
1: Угу.
0: Змей – животное, сотворенное Богом. Бог сотворил хитрого змея?
1: Да, именно так мы читаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Да? Вроде Едемский сад, вроде никакого зла, хитрости. Здесь именно хитрость, она в таком значении лукавства, да, в каком-то негативном понимании этого слова. И при первом прочтении может показаться, что как будто Бог создал лукавого, хитрого змея и поселил его в Едемском саду.
0: Да. Так мало там было дерево познания добра и зла, есть еще и тот, кто будет
1: еще
0: подстрекать.
1: Да. Да. Вот. Мне почему-то кажется, что здесь речь идет не о том, что Бог этого змея сотворил, а здесь автор вот таким вступлением хочет читателя натолкнуть на мысль, направить его на то, какие действия теперь этот змей будет совершать. То есть не то, что Бог его сотворил. Бог сотворил змея, да. Но сейчас этот змей будет делать лукавые вещи. Хитрость будет применять, лукавство будет применять. То есть как бы он нас теперь направляет. Вот мы читаем, и как такое кратенькое вступление, мы теперь понимаем, что речь пойдет сейчас о чем-то таком негативном. Да, как в кино, как эта музыка тревожная заиграла, да. И мы понимаем, ого, сейчас что-то произойдет.
0: Да, но все-таки хочется насчет этого змея уточнить. Что это за зверь-то такой говорящий?
1: Да. Ну да, тогда давай попробуем прочитать и по порядочку все разобрать. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Мы сказали, что это некое вступление. «И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вот фактически этот диалог, такой кратко и лаконично записанный, после которого уже происходит само грехопадение, дальше описывается уже история грехопадения. И, в принципе, наверное, да, вызывает эта история очень много вопросов. Что такого съесть?

0: плоды какого-то дерева и такие последствия, да? В конце концов, какую заповедь нарушила Ева, что такого критичного она сделала, что если мы говорим о тех последствиях, в которых сегодня живет человечество, да, жестокость, смерть, страдания, с которыми сегодня люди сталкиваются. И вот такое совершенное место, прекрасное место, говорящие змеи и все прочее, прочее. Но возвращаясь вот к тексту, да, вот ты спросила, сказал змей жене. И вот дальше идет вопрос, подлинно ли сказал Бог, не ешьте. И Ева так спокойно, нет, мы там, Бог не совсем это сказал. Складывается впечатление, что Ева не удивила, совсем не удивила.
1: Не удивилась, не напугалась.
0: Что змей говорит.
1: Да.
0: Ну вот я могу предположить...
1: Причем он же с ней первый заговорил.
0: То есть да,
1: она там,
0: да.
1: Вот мы иногда с кошками, с собаками тоже можем поговорить со своими.
0: Я могу предположить, что у людей в Едемском саду был очень открытый ум. Их мало что могло удивить. Но тем более они недавно только были сотворены, они были очень, как сказать, открыты ко всему новому. И поэтому встретить говорящего змея, что было удивительно? Ну, я много чего могу не знать.
1: Сюрприз.
0: Сюрприз, оказывается, змеи могут говорить. Это одно предположение, которое можно сделать. Второе предположение, которое можно сделать, и урок извлечь из этого, в том, что когда ты находишься в процессе обольщения, ты многие вещи не замечаешь. Даже то, что, например, тебя бы, может быть, в обычном состоянии, в обычной там, жизни тебя бы остановило, но если ты идешь к тому, чего нельзя, ведь Бог сказал Еве, не вкушать, да?
1: Да, но он же не сказал ей не подходить.
0: Да, но он ей, кажется, что он ей не сказал не подходи. Но он сказал ей не вкушать. А она уже здесь. Она уже смотрит, она уже изучает. То есть она идет к цели, к которой нельзя идти. И вот в этот момент, когда человек идет к тому, чего нельзя, он на многие, так скажем, сигнальные маячки об опасности просто не смотрит, он их просто не замечает. Такое тоже же может быть. Змей с тобой заговорил.
1: Так даже не хочется их замечать.
0: Изучать. Адам и Ева, ну нет, не Ева, Ева не участвовала, да, Адам назвал всех животных, мы же говорили об этом. Дал имена всем животным, он же видел, кто из них говорящий, кто не говорящий. И наверняка уже Ева тоже в этом немножко понимала, да, но она хочет, она уже подошла к этому дереву. А вот относительно того, что Бог не говорил, не подходи, это еще не факт. Знаешь, почему? Потому что, когда мы читаем в повествовании второй главы, в повествовании третьей главы о запрете, то мы видим, что тут разные немножко, разные описания. Например, 2.17. «От дерева познания добра и зла не ешь от него», да? Тут что просто написано? «Не ешь».
1: Просто не ешь.
0: Да? А в третьей главе что написано? Если мы сравниваем это с третьей главой, 3.3, да? «Но плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте от них и не прикасайтесь к ним». Бог во второй главе 2.17 нет слова «не прикасайтесь».
1: Ну так это уже же нет, слова Евы.
0: Это уже слова Евы. Это о чем говорит? Это о том говорит, что здесь не все записано. Наверняка диалог между Богом и Евой был чуть-чуть больше, чем здесь описано. И поэтому там вполне могло быть сказано и не подходи к нему, правильно? Могло? Могло.
1: А может быть, наоборот, Ева в разговоре со змеем, ну, как бы перестраховывается, говорит больше, чем хотела сказать изначально.
0: Все может быть, но в любом случае это только догадки. Но вот так вот косвенно оно напрашивается, что когда Бог говорил об этом, он не просто в двух словах сказал. Ведь это же было очень важное, вот именно вот все вот это явление, вот это дерево познания добра и зла, это же был очень важнейший аспект, послушание Адама и Евы в Едемском саду. Наверняка там состоялся более, так сказать, обстоятельный разговор.
1: Инструктаж.
0: Да, обстоятельный разговор, инструктаж и так далее, и так далее. Так вот бывает, когда мы упорно идем к тому, чего нельзя, и мы знаем об этом, к сожалению, мы не замечаем с таких явных предупреждающих сигналов. Остановись, с тобой уже змея говорит, а ты все, вот.
1: Ну, змей-то тут тоже простачком прикинулся.
0: Ну, да. И еще один момент, который тоже бросается в глаза –

0: или урок, который мы можем извлечь из этого, что но когда Ева заговорила с змеем, а за змеем стоял в этот момент дьявол, да, змей сам, не сам по себе говорил, не сам по себе тут как бы такую проявлял инициативу, то идет разговор, потом идет грехопадение само, да? То есть Ева послушалась его, то вот это урок еще один такой, что разговор с дьяволом, он всегда проигрышный. Но вот если, ну, как сказать, это неравные силы. То есть ты идешь, разговариваешь с тем, кто намного сильнее, мудрее, опытнее, обольстительнее, да, то есть, как бы сказать, поэтому очень сильно напрашивается вот это понимание, что Еве было сказано, не приближайся, не приближайся, не надо. Но если ты уже сознательно какую-то границу переходишь, то очень трудно остановиться. Практически, может быть, в некоторых ситуациях даже практически невозможно остановиться. Получается, простой диалог с лукавым, змеем – это всегда проигрышный вариант. Наверное, тоже такой урок из этого повествования можно извлечь.
1: Ну вот в обычной жизни какой может быть диалог с дьяволом?
0: Ну мы, например, исходя из тех ценностей, которые заложены в наше сердце, в наше мировоззрение, знаем, что некоторые вещи нам недозволительны. Даже если ты неверующий человек и отвергаешь Божьи заповеди, все равно у тебя есть какие-то границы. Понимаешь, и вот когда ты умышленно эти границы переходишь, тогда у тебя даже какой-то вот некий самоконтроль, он ослабляется. Ну, потому что ты переступаешь через внутренние нравственные свои границы, которые тебя тормозят. И поэтому ты уже, ну, не, тебе труднее противостоять. Всегда человек делает какой-то греховный поступок первый раз, да. И этот первый раз всегда сделать намного тяжелее, чем повторить. Потому что ты вроде потом раз...
1: Прецедент уже создан.
0: Да, прецедент создан, граница перешагнута, вот этот шаг этот сделан, переступили определенные границы. И дальше, как сказать, все может быть...
1: Все покатилось, да?
0: Да, все покатилось. Так и говорят, человек покатился вниз. Почему? Да, потому что первый шаг сделан, дальше покатился. Вот. Но все-таки по тексту. Значит, сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть. Ну вот, да, то есть мы же читали об этом, что Бог создал плоды деревьев и сказал, только с одного дерева не есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Вот она, кстати, ссылается на, вот мы тогда читали, да, в день, который вкусите смерти и умрете. Но они не понимали, и Бог как мог объяснить, что такое смерть? Ну и Ева тоже ссылается, да, на это. И вот, тем не менее, пытается Ева именно этим аргументом пользоваться. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. Вот интересно вот это вот выражение. Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Здесь, конечно же, опять-таки не все описано. Не все описано. Некоторые богословы считают, что змей сказал о себе. Он сказал, ну я вот съел. Я вот здесь, думаешь, первый день. Я вот вкусил. Да, Бог запретил, но я вкусил. Я не умер. Это догадка, да, но она вписывается, конечно, в общий контекст, она вписывается в общий контекст. Но интересно, если говорить об этом еще как об обольщении, например, явное, ну, то есть описание, явное описание обольщения, явное описание искушения Евы. Таких вот прям явных описаний искушений в Библии не так уж и много. Еще одно такое явное описание искушения – это искушение Христа в пустыне. Когда Христос выходил на служение, там же тоже прям понятно, что дьявол приступил, там так и говорится, дьявол приступил и искушал его. Интересно, что и в той ситуации, и в этой ситуации и Ева, и Христос, они ссылаются на слова Божие. Правда? Но Ева здесь сослалась же на слова Божие. Бог сказал, не ешьте, не вкушайте, поэтому мы не... И Христос, когда он находился в пустыне, он ссылался на Слово Божие, да, не хлебом одним будет жив человек, не искушай Господа Бога твоего напрасно. Это же вот как бы очень известная история. Но

0: Христос устоял, а Ева нет.
1: Хотя она вроде бы правильно поступила.
0: Хотя она фактически, да, хотя она фактически также отражала искушение Словом Божьим якобы, да. Вопрос, почему? Это очень интересный вопрос, правда?
1: Очень.
0: Да, наверное, можно только предположить. Ева сама пришла к дьяволу, к этому плоду, к этому дереву познания добра и зла. Она сама пришла. Дьявол не мог от него отойти к Еве и притащить ее к нему, да? А Христос ушел в пустыню не для того, чтобы он его там дьявол искушал. Христос ушел в пустыню для того, чтобы подготовиться к служению. Перед тем, как он выйдет в люди, перед тем, как он будет совершать свою миссию, он ушел для того, чтобы уединиться, провести время с Богом. И там его дьявол искушает. Разные немножко обстоятельства, да? Это как раз еще раз доказывает, если ты заходишь на территорию дьявола, то даже все твои навыки борьбы с искушением могут тебе не помочь. Где-то надо остановиться немножко раньше, чуть раньше. Тогда есть шансы.
1: Да, самонадеянность может погубить. А вот тогда еще такой вопрос. А где же был Адам-то в это время?
0: Да.
1: И, кстати, есть ли какие-то признаки, указывающие на то, а сколько времени-то уже прошло? Сколько людям было там, сколько дней, людей? Месяцев?
0: Интересный вопрос. Где был Адам, не сказано. Сколько времени прошло, тоже не сказано. Однозначно мы можем знать только, что дети еще у них не родились. Угу. Сколько времени у них длился этот, как это говорят, букетный период времени, да? Цветочно-букетный период времени, мы не знаем.
1: Ну, раз они уже начали друг без друга гулять, наверное, не первый день.
0: Да, не первый день. Наверное, не первый день. И далее мы читаем. «Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вот и Адам, кстати, нарисовался. Через какое-то время он появляется, да? Что происходит здесь, в шестом тексте? Три момента очень важны. Увидела жена, что дерево хорошо для пищи.
1: А как вот она могла увидеть, что оно для пищи хорошо?
0: А вот интересно, правда, как она могла увидеть? Вот пятый текст. «И откроются глаза ваши».
1: Ну, так нет, это вот «откроются глаза ваши», это вообще на троллинг больше похоже.
0: Ну вот я просто хочу на это обратить внимание. Конечно, чуть позже в седьмом стихе будет сказано, что открылись глаза у обоих, да? Чуть позже об этом сказано. Но я хочу все-таки обратить внимание, и кажется, что вот это «откроются глаза ваши». В шестом стихе, то есть в пятом, «откроются глаза ваши», и сразу сказано «и увидела жена». Получается, что глаза-то у нее открылись даже раньше, чем она вкусила. Она еще не вкусила, а уже видит того, чего раньше не видела. Да? Открылись глаза, в определенном смысле открылись. А в седьмом стихе они откроются еще больше, и она увидит еще того, чего не видели. Да? Она увидит, что они оба наги, но это тоже образный язык, мы сейчас до этого дойдем. Но тем не менее складывается впечатление, что грехопадение, не то, что не грехопадение, а обольщение подействовало на Еву раньше. Обольщение произошло раньше, чем она вкусила сам плод. Обольщение произошло раньше. Она уже согласилась, она уже все увидела.
1: Она же как поддаваться начала.
0: Да, то есть она поддалась обольщению раньше, чем вкусила сам плод. И вот здесь вот три момента здесь. Что хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно. Три момента. Ну, если мы посмотрим, мы уже проводили параллель с искушением Христа. У Христа было три искушения. Первое искушение было какое? Одно было связано с пищей. Преврати хлебы в камни, да? Одно здесь вот, значит, хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, да? То есть пища – это приятно, с одной стороны, похоть плоти, похоть отеи и гордость житейская. Давай я вот прочитаю из первого послания Иоанна, а то я вот уже озвучил, но не прочитал еще. Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 текст. Иоанн, как бы подытоживая всю методику, которую искушает дьявол, он говорит, ибо все, вот даже с 15 стиха, не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Такое он определение. Мир – это такое как бы понятие, как мирской, греховный образ жизни. Да? Ибо все, что в мире, и дальше он пишет, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Три вида похоти. Похоть очей, даже нет, сначала похоть плоти,

0: похоть очей и гордость житейская. И вот теперь прочитаем снова Бытие 3.6. «Увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Увидела, что хорошо для пищи. Как похоть очей. Да, похоть очей. Что оно... даже не похоть очей, похоть плоти, наверное. Что хорошо для пищи. Пища, еда с плотью связана, да? Угу. Похоть плоти. Что оно приятно для глаз. Вот она, похоть очей, да? И вожделенно, потому что дает знание. Вожделенно, потому что дает знание. Гордость, которое, вожделение, которое приводит к гордости, гордость житейская. Вот универсальная, как сказать, система обольщения, которым дьявол обольстил Еву и которым дьявол обольщал Христа. Похоть плоти, хлебы, да, похоть очей, второе искушение Христа, и похоть, и гордость житейская, когда он его возвел на, как сказать,
1: на гору
0: и предложил ему, да, сброситься вниз. То есть вот эта параллель, она здесь очень явно прослеживается. И если читать вот так вот даже, ну вот еще раз читать, обращать внимание на то, что было сказано раньше, что оно хорошо для пищи. Что плохого в том, что оно хорошо для пищи? В Едемском саду, когда Бог дал людям питание, первое питание, мы же читали, что оно было каким? Хорошим.
1: Приятным.
0: Да, что оно было хорошим для пищи. Там прямо написано, что оно было хорошим для пищи. И что оно приятным для глаз. И также оно было написано, что оно было приятным для глаз, да? И вожделенно, потому что дает знание. Но вот здесь вот немножечко по-другому. Хорошо для пищи, да. Но что, другой пищи не было? Почему ты кушаешь именно ту пищу, которую Бог сказал не вкушать? Все может быть хорошо для пищи. Но где вопрос послушания Богу-то, да? Если Бог сказал нет, почему... Приятно для глаз. О, много что в этом мире приятно для глаз. И много кого в этом мире приятно для глаз. Но если это не твое, если оно тебе не принадлежит, да, то, как бы сказать, ну, наслаждайся глазами. Да, ну, вот и все. Но вожделенно. А что плохого вожделенно, если дает знание? Разве что-то плохого в знании есть? Но знание вне Божьей воли, знание, которое Богом не одобрено, здесь идет именно больше не о теоретическом знании, а об опыте познания. Ведь они не просто теоретически, да, услышали об этом, а они на практике, на опыте попробовали. Есть определенный опыт, который Бог не хочет, чтобы мы участвовали, потому что он приводит к страданиям, приводит к злу, приводит к отравленным отношениям, там все прочее. Вот как-то вот так это все здесь произошло. Вот. Ну и вот один из самых главных вопросов, который меня в этой истории задевал, волновал. Вообще, в принципе, если грех есть беззаконие, как тот же Иоанн, по-моему, определяет, да, какую заповедь нарушили Адам и Ева? Ну, какую они здесь заповедь нарушили?
1: Ну, из тех, которые мы сейчас знаем, имеется в виду?
0: Ну, да, из тех, конечно, которых мы сейчас знаем. На тот момент эти заповеди вообще пока не описаны. И для этого есть своя причина, и просто потому, что повествование не о заповедях, а о том, как все сначала происходило. Но если 10 заповедей, вот этих 10 заповедей, обычные вот эти классические 10 заповедей, то из 10 заповедей какую они заповедь нарушили?
1: Да вроде никакую.
0: Да, скажет, складывается впечатление, что никакую. Но я вот размышляя над этим, прихожу к выводу, что они нарушили первую заповедь. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Вообще, любое отступление от Бога, оно и так и начинается. Оно начинается с выбора господина, с выбора, кто твой Господь, кто твой господин. Вот Бог творит Адама и Еву, говорит, я ваш Бог, я ваш господин, я ваш Господь. И когда он как бы их сотворил, он оставляет им свои ценности. И он говорит, я хочу, чтобы вы жили по моим ценностям. Дерево называется дерево познания добра и зла. То есть ценности добра, есть ценности зла. Вот он выбор. И они живут в контексте добра, они живут по ценностям доброты, по ценностям, которые дал им Бог, да? Но у них всегда есть выбор какой? Выбор к тому, ну, присоединиться к тому, что есть зло. И вот...
1: Вот получается, всего-то два варианта есть. Либо да будет воля твоя, либо да будет воля моя.
0: Ну, даже если эта воля твоя совпадает с волей Божией, не так страшно, да? Но в данном контексте... Вот они делают выбор, они выбирают другого господина, а этот другой

0: Господин стоит за этим змеем. Все им было сказано, все им было понятно. Вот этот другой господин стоит за этим змеем. Вот в чем суть обольщения. Да? И вот это дерево, познание добра и зла, это некое такое действие, визуализация твоего выбора. Это действительно действие. Это действие, в котором ты свой выбор подтверждаешь. Очень часто мы свой выбор в пользу Бога или не в пользу Бога подтверждаем же не просто там словами, да, я сказал и все. Мы его своей жизнью подтверждаем, своим выбором. И выбор этот проявляется в действии. Ты либо послушен Богу, проявляешь послушание, либо нет. И вот здесь вот, вкушая от плода, они делают свой выбор, они выбирают другого господина. Выбирают господина, у которого свои ценности. И вкусив, значит, этот плод, они приняли все его ценности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но так получается.
1: А не могло быть так, что они просто о своей пользе думали? Ну, будем умнее, будем...
0: Ну, конечно, это в обольщении однозначно присутствовало. Дьявол им всего сразу не сказал. Он обольстил их тем, что они не знают якобы чего-то, да? Ну, это похоть, как мы уже сказали, все три похоти сработали. И похоть очей, о, смотри, какое классное, хотя много было другого, красивого. Похоть плоти, говорю, вкусная, да, да, хотя и гордость житейская. Конечно, гордость житейская, кажется, играла ключевую роль. Потому что как бы красивое и вкусное у них уже было, да, и в принципе можно было. А вот гордость житейская, слушай, а мы точно ведь чего-то ведь не знаем. И вот, оказывается, чего они не знали. И седьмой текст говорит, чего они не знали. Открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. И шили смоковые листья и сделали себе опоясание. Вот второе открытие глаз. Первый раз Ева увидела вдруг, что это дерево ее обольщает. Не видела. А второе, она увидела, оказывается, слушай, а мы наги. Но это как бы еще раз, ну, уже было сказано, что они были наги. Вторая глава, 25 текст, написано, что были оба наги, Адам... и жена его, и что написано?
1: Не стыдились.
0: А здесь открылись глаза у них, обоих, и узнали они, что наги, что до этого не знали.
1: Просто не стыдились.
0: Нагота не вызывала стыд, а теперь нагота начинает вызывать стыд. И сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылись Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Вот что произошло.
1: Вообще так странно. То есть проступок совершили один, устыдились совершенно другого и спрятались от того, кто, ну, наверное, не понимает, что он все равно все поймет.
0: Да. Вот почему я... Почему, вот, да, ты интересно заметила. Как бы, кажется, как, где тут взаимосвязь, где логика? Вот почему, наверное, вот то, что я сказал, что суть вот этого грехопадения, это оно заключалось в выборе другого господина. Они выбрали другого господина, а теперь он идет, и они спрятались от него, потому что они побоялись. Почему побоялись? Потому что они уже выбрали другого, а теперь снова он, и что делать? И вот они прячутся, и вот этот момент. Я думаю, что мы продолжим читать третью главу в следующий раз и более подробно уже поговорим о том, что произошло дальше, увидим какие-то другие моменты и детали. Но сейчас, наверное, основной вывод, который мы можем сделать, что, во-первых, Бога мы выбираем в своей жизни не просто там словами, да, а именно определенными действиями. Это очень важный момент. А второе, наверное, что если Бог тебя о чем-то предупреждает, не стоит искушать ни себя, да, как сказать, не судьбу, потому что мы слабые люди, немощные люди по своей природе. И когда мы выходим один на один с дьяволом, то у нас почти без шансов проиграть. Поэтому есть смысл держаться от того, что запрещено, чуть-чуть подальше, на безопасном расстоянии. И тогда Бог обещает нам ограду и защиту. Наверное, как-то так.
1: Да. Аминь. Дмитрий, спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Изучайте Писание, смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о нашем предназначении. Для начала мы откроем библейскую историю, записанную в Третьей книге Царств, в 19 главе, в 19 тексте. Пророк Илия бежит от гнева царицы Изавели. У него очень много вопросов к Богу. Он хочет получить ответ на то, что беспокоит и тревожит его. И Священное Писание говорит: «И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия?» «Что ты здесь, Илия?» Этот же вопрос можно переадресовать каждому из нас. «Что ты здесь, Владимир? Что ты здесь, Елена? Что ты здесь, Андрей? Что ты здесь, Светлана? Что ты здесь, Николай?» Почему мы с вами родились в 20 веке, живем и трудимся в 21 веке? Почему мы не родились с вами во времена Французской революции или не стали современниками Первой мировой войны? Кто позаботился о том, чтобы мы пришли в этот мир и жили и трудились именно в это время истории человечества? Священное Писание в книге «Деяния апостолов» открывает нам об этом следующими словами. «От одной крови Он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Наверное, немногие из нас задумывались, возможно, немногие из нас размышляли или уделяли время тому, чтобы подумать об уникальности нашего прихода в этот мир. Апостол Павел в послании к Галатам говорит удивительные слова: «Но когда пришла полнота времени». Уникальность нашего прихода в этот мир. Однажды Бог включил особый таймер твоего и моего прихода в этот мир. Сменялись века. Созидались и разрушались города. Но время вело отчет, когда ты и я должны были прийти в этот мир. Бог создал условия, чтобы твои пра-пра-пра бабушка и дедушка встретились. Бог хранил и берег твоих бабушку и дедушку. Он позволил встретиться твоим родителям. И однажды твоим первым криком огласилась планета Земля. Кто позволил нам прийти в этот мир? Священное Писание очень красиво отвечает на это. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же. Бог позволил нам прийти в этот мир. Он хранил и берег нас многие годы. Он хранил нас в детстве. Он оберегал нас.

нас в юности, Он руководил нами в зрелом возрасте. Он берег, хранил и поддерживал нас. Возможно, мы считаем это само собой разумеющимся, но я хотел бы привести некоторую статистику. Несколько лет назад я прочитал в журнале о том, что с 2000 по 2005 годы в России от абортов погибло 150 миллионов жизней. Когда мы говорим об уникальности нашего прихода в этот мир, мы должны помнить о том, что миллионы умирают в утробе матери. Миллионы умирают во время родов. Миллионы умирают в первый год жизни. Кто позволил нам прийти в этот мир? Кто хранил? Кто берег? Кто поддерживал нас все эти годы? Священное Писание говорит о том, что Бог является причиной нашего прихода в этот мир. Зачем мы пришли в этот мир? Человечество веками бьется над этим философским камнем. Почему мы приходим в мир? Зачем мы приходим в этот мир? Какова цель прихода нашего в этот мир? В чем заключается наше предназначение? Эта удивительная, боговдохновенная книга, Библия, открывает нам секрет нашего прихода в этот мир. Книга пророка Исаии, 43 глава, 7 текст. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Я хотел бы проиллюстрировать этот текст следующим примером. Мне часто приходится путешествовать и посещать разные страны и города. И когда удается время для небольшой экскурсии, мне более всего нравится гулять по частному сектору, потому что каждый дом – это уникальное архитектурное строение. И когда гуляешь по частному сектору, иногда идешь и останавливаешься и смотришь. Стоит красивый дом, но вот если бы немножко чуть повыше фундамент поднять, он был бы еще стройнее и гармоничней. Переходишь, идешь дальше, смотришь, стоит дом, хороший фундамент, соразмерные стены. Ну вот добавить бы еще одно окошечко, и дом был бы более завершенней. Иногда идешь и встречаешь следующее строение, и фундамент на своем месте, и стены по высоте очень соразмерны, и окон достаточно. Но вот если бы крыша немножко была сделана по-другому, если бы крыша была бы сделана чуть симметричней и красивее, это было бы красивым дополнением для всего здания. Золотое сечение – это понятие встречается как в строительстве и в архитектуре, так и в музыке, когда мы слышим, когда слова и музыка гармонично сливаются друг с другом. Золотое сечение есть и в жизни каждого из живущих на планете Земля. Мы приходим в этот мир, мы идем по этой жизни, и порой мы даже не задумываемся – а зачем мы здесь? Кто позаботился о том, что мы пришли в этот мир? Какова цель нашего существования? В чем заключается наше предназначение? Наше предназначение и наша цель в этой жизни, независимо от возраста, в юности, в детские годы, в зрелые годы, встретиться с тем, кто подарил нам эту жизнь, встретиться с ним и идти так, чтобы Его планы стали нашими планами. И наши планы могли впадать в Его планы о каждом из нас. Пророк Иеремия пишет очень изумительные слова. «Ибо только я, говорит Господь, знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». В этом заключается цель нашего пребывания на этой земле. Встретиться с тем, кто подарил нам жизнь, принять его в свое сердце, как Господа и Спасителя. Несколько лет назад мне предоставилась возможность быть на том месте в Армении, в городе Ереване, о котором я много читал как в статьях, так и в интернете.
16 сентября 1900

1976 года в городе Ереване произошла величайшая транспортная трагедия, когда обычным утром троллейбус номер 15, следуя по своему маршруту, вдруг сбивает ограждение и падает в искусственный водоем на глубину 10 метров. 92 человека в троллейбусе, люди разного возраста, люди спешат на работу, люди спешат в школу, люди спешат по своим делам. Мгновенно этот троллейбус превращается в склеп с живыми людьми. Где-то в конце троллейбуса создается небольшая воздушная пробка, и люди, давя, отталкивая друг друга, рвутся к этому глотку жизни. По милости Божией, по его великой любви, в это же время, по этому маршруту, по маршруту этого троллейбуса, вместе со своим братом Камо пробегал очередной 20-километровый кросс Шаварш Карапетян. В несколько мгновений, оценив эту ситуацию, он срывает на ходу одежду и бросается в ледяную осеннюю воду. Выбивает ногами заднее стекло троллейбуса, сильно поранившись, и начинает доставать одного за другим людей. Людей, обезумевших от страха, людей, обезумевших от недостатка кислорода, поднимает наверх одного за одним. На берегу собирается 40-тысячная толпа. Приезжают спасатели. 30 человек были вытащены им лично, 20 из которых остались живы. В один из моментов Шаварш вытаскивает дермантиновую подушку, потому что невозможно было увидеть в этой непроглядной тьме. И он рассказывает о том, что многие годы мне снилась эта подушка, потому что цена ей была спасенная жизнь. Когда мы говорим об этом величайшем подвиге, я не могу забыть слова этой статьи, где о Шаварше Карапетяне было сказано следующее. В этот день он шел на свой главный рекорд жизни. И когда журналисты потом брали у него интервью, один из них задал вопрос: почему вы это сделали? Зачем вы это сделали? То он ответил следующее. Должен же человек после себя хоть черточку, хоть запятую оставить. И когда журналисты задавали вопрос, о чем вы более всего жалеете, он сказал следующее. Жалею только об одном. Мало сделал. 2000 лет тому назад в Палестине на Голгофском кресте Бог отдал Сына Своего ради спасения человечества, Своего Единородного Сына, чтобы спасти тебя и меня. Он взошел на крест, чтобы принять все эти мучения, чтобы принять эту боль, чтобы принять смерть, для того, чтобы ты и я могли быть живы. Он взошел на Голгофский крест, чтобы подарить тебе и мне надежду, величайшую надежду, жизни с избытком здесь, на этой земле, и в вечности, которая скоро грядет со вторым пришествием Господа Иисуса Христа. И сегодня апостол Иоанн обращается ко всем живущим на планете Земля с этими удивительными словами надежды, с этими удивительными словами обетования. Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 11-12 тексты. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Когда мы говорим

говорим об удивительном подвиге спасения, совершенном Господом нашим Иисусом Христом, о котором говорят все книги Священного Писания, мы находим в книге Псалмов этот изумительный текст. Всего два слова характеризуют жизнь и служение Господа Иисуса Христа на нашей земле. «Тогда я сказал, вот иду». Вот эти два слова «вот иду» характеризуют жизнь и служение нашего Господа на планете Земля. Когда в совете Отца, Сына и Святого Духа возник вопрос, кто пойдет, чтобы спасти человечество, Бог Сын ответил «вот иду». Когда Он спускался небесными коридорами на нашу землю, это были те же слова «вот иду». Когда Он был на руках Марии и глазами маленького младенца глядел в этот мир, это были те же слова «вот иду». Когда Он закрыл двери плотницкой мастерской, чтобы никогда в нее больше не возвратиться, это были те же слова «вот иду». Когда Господь Иисус Христос лег на Голгофский крест, чтобы спасти тебя и меня, это были те же слова «вот иду». Когда после своего Голгофского подвига и после воскресения Он явился своим ученикам, это были те же слова «вот иду». И когда Он расставался с ними, возвращаясь к Небесному Отцу, это были те же изумительные слова «иду». «Вот иду к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Дорогие друзья, Бог совершил для нас невозможное. Бог совершил для нас нечто потрясающее. Бог заплатил ради нашего спасения величайшую цену, чтобы ты и я могли иметь жизнь и надежду. Сегодня, дорогие друзья, я приглашаю вас, примите Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Примите в свое сердце. Пригласите Его войти в вашу жизнь. Сделайте Его вашим Господом и руководителем вашей жизни. Примите вместе с Ним предлагаемую вам надежду и жизнь. Дорогие друзья, я предлагаю сегодня вам сделать эту потрясающую, удивительную, богодухновенную книгу сокровищем вашей жизни, сокровищем вашей семьи. Книга, в которой сказано о том, что было, говорится о том, что есть, и открывается о том, что будет, пусть станет вашим путеводителем. Черпайте из нее духовные силы, черпайте из нее те принципы, которые сделают вас поистине счастливыми в этой жизни. Эта книга даст вам мудрость, эта книга подарит вам силы, эта книга научит вас лучшим взаимоотношениям с людьми, эта книга подарит вам величайшую надежду, счастье, радость, жизнь и многие благословения.

0: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь».
1: Израиль – имя, данное Богом патриарху Иакову после того, как он боролся с ангелом Божьим. Позднее этим именем стал называться весь еврейский народ, произошедший от Иакова. После смерти Соломона единое Израильское царство раскололось на Южное царство со столицей в Иерусалиме и Северное царство со столицей в Самарии. Южное царство именовалось

0: Иудеей, а северная – Израилем, по причине его более тесной связи с наследием Иакова. После падения Северного царства пророки Исаия и Иезекииль временами называли Израилем Южное царство. В Новом Завете этот термин относится к потомкам Иакова и к иудейскому народу. Апостол Павел в 6 главе послания к Галатам называет Израилем Божиим всех верующих в Иисуса Христа, которые приобщились к народу Божьему и унаследовали его обетования и благословения.
1: «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою».

0: Приветствую, дорогие друзья. Ну, мы возвращаемся к нашим денежным темам. И сегодня поговорим о том, можно ли давать деньги под проценты. Именно вот давать деньги под проценты. В Библии есть такой термин «давать в рост». Если можно, то кому, если нет, то почему. Ну и, соответственно, речь пойдет о христианских принципах. Можно ли это делать христианину? Что вы на эту тему думаете? В каком русле нам рассуждать?
1: Андрей Юнак. Священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов. Священнослужитель. Доктор практической теологии. Любит природу. Ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин. Священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии. Увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
2: Тема довольно неоднозначная. С одной стороны, стоит. Но здесь как бы ключевое слово «в рост», да, еще, наверное, будет.
0: Ну, просто естественно,
2: давайте, да. Взаймы, а в рост. Трудный вопрос. Давайте разбираться.
0: Просто обязательно речь пойдет о росте, о процентах, потому что просто отдавать взаймы – это фактически благотворительность в некотором роде. Мы об этом уже говорили.
3: Давать деньги в рост – это вкладывать их во что-то, чтобы получить прибыль. Да? И одно дело дать взаймы под процент, а другое дело вложить в прибыль, если в этом разница какая-то.
0: Ага, инвестиции фактически.
3: Да, фактически это инвестиции.
4: Угу. Но в то же самое время, когда ты работаешь с банком, то это вроде как бизнес. Угу. Но если пришел близкий друг и говорит, дай взаймы, а ты ему говоришь, ну, под 15% могу дать.
0: Годовых, да?
4: Да, то вот здесь вот уже отношения могут складываться с человеком совершенно иначе.
0: Ну, а друг скажет, хорошо, у тебя есть лицензия на ведение банковской деятельности, да?
2: Ну, почему государство не запрещает сегодня давать деньги под проценты? Тут другой вопрос будет. Какая цель? Если тебе нужно дочке куртку купить зимнюю, потому что у тебя сейчас нет возможности, это одно дело. А если ты хочешь там у себя в бизнесе, к примеру, новый отдел поставить или комнату восьмую для своего дома достроить.
3: Заработать на этих деньгах еще больше.
2: Ну, тем более, либо
3: да,
2: заработать.
3: Но под проценты не можешь брать. Да? То есть другой не может тебе дать. Да?
4: Я знаю реальную ситуацию, когда к моим знакомым пришли их знакомые, говорят, займите денег. Дайте взаймы денег. А у них деньги в банке. Они говорят, ну мы это в принципе можем, но тогда мы потеряем свои проценты в банке. Они говорят, ну мы вам эти проценты восполним. Ну вот так и договорились.
0: Тоже интересная ситуация. Ну давайте начнем с того, что вот в

0: В Ветхом Завете вообще очень четко закон Моисеев был такой, что ты не можешь давать деньги в рост своему ближнему. Есть ли там какие-то условия или нет, вот
1: давайте
0: открыто сейчас.
1: Прочитаю, да. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими».
0: То есть речь вот этого вот процентного заработка, скажем так, вот этой вот маржи, которую человек получает за то, что он помогает, одалживает деньги, ее можно брать только с иноземца. Но это Ветхий Завет. А в Новом Завете у нас Христос поднимает вопрос вообще вот ближнего. Ну, не он поднял, там другие слушатели подняли этот вопрос. И Христос очень четко отвечает на этот вопрос, что даже самарянин для иудея, люди, которые вообще никак, они плевались друг на друга и расходились друг разными дорогами, вдруг оказался ближним. И Христос показывает, что твой ближний, получается, это тот человек, с которым ты взаимодействуешь сейчас, вне зависимости от его национальной принадлежности, вне зависимости от того, брат он тебе, сват или еще кто, или вообще никто.
2: А здесь слово «ближний» используется?
0: Нет, там-то используется слово «брат».
2: Брат. Брат – это же не ближний, как в той форме, как Иисус Христос учил. Брат – это, ну вот сегодня, что такое брат? Может быть, кровное родство, да, например? Можно сказать «брат». Или если ты в церковь входишь, братьями и сестрами называют друг друга. Ну вот, тоже брат может быть твой. Бывают друзья очень близкие, которого ты можешь назвать там «брат», «ты мне как брат». Мне кажется, вот эти вот категории, их можно прибавлять к категории брата, которую описано в Ветхом Завете. Угу. Но опять же, если это не вопрос бизнеса, заработка, он возьмет, наживется на них и тебе вернет. То есть, мне кажется, брат, вот три категории точно можно на сегодня ставить.
0: Можно ли назвать больше, чем эти три? Можем ли мы распространять вот эту заповедь про не давать деньги в рост не только на своих вот братьев, но и на других людей, которые не являются ни одной веры с нами, ни одной, не знаю, ну, ни родственники нам никоим боком. То есть...
2: Но мы сейчас поднимаем вопрос именно личный, или тут уже граничит даже с банковской деятельностью?
0: Не, ну начнем с личного вопроса для начала. Я думаю, до банковской деятельности еще дойдем, ее подняли вначале, поэтому надо дойти будет. Вот лично кому, если ко мне пришел, не знаю, человек, который, ну пусть даже не совсем сосед мой, ну, человек, которого я не считаю, скажем так, братом никоим образом, ни по вере, ни по родственным каким-то связям, даже не по сильно близким дружеским, ну знакомый ко мне подошел и говорит: слушай, мне вот надо одолжить. И ты понимаешь, что у тебя есть возможность, у тебя есть деньги ему одолжить. Вот. Он может тебе и не говорить даже на что. Это как бы второй вопрос, то есть на бизнес или на личные какие-то нужды. Но он просит одолжить. Имеешь ли ты право взять с него процент или нет? Как христианин, вот с точки зрения христианина и с точки зрения вот тех двух фактически текстов. Текст из Ветхого Завета, запрещающий давать близким. И текст из Нового Человека, где Христос показывает, что ближний твой, на самом деле это понятие более растяжимое.
2: Все зависит от твоей финансовой возможности, мне кажется, во-первых. Если ты имеешь эту возможность, тут надо подумать. Ну, мне кажется, ничего плохого в вопросе нету. Тебе зачем? Угу. Что плохого в вопросе? Тебе зачем? Ну, скажет, какое твое дело? Ну, извини, дорогой, у нас так разговор дальше не пойдет. Угу. Если это дело, ну, сумма не сильно крупная, и если это дело действительно нужное и важное, у человека сейчас какая-то проблема сформировалась, угу. Ну, может быть, ты приобретешь настоящего друга для себя, если поможешь ему, если это в твоих возможностях, в твоих руках. Но есть ли смысл говорить о каких-то процентах, если короткий срок и маленькая сумма? Наверное, нет. А большие суммы люди куда берут? Ну, для чего большие суммы люди берут? Это может быть там покупка недвижимости, бизнес.
3: Лечение.
2: Если лечение, то это, наверное, ближе к первому все-таки относится.
3: Ну да, я тоже с этим согласен. Действительно, стоит задавать вопрос, зачем? Потому что если человек в безвыходной ситуации, и ему действительно нужны эти средства для того, чтобы дальше жить и существовать, то о каких процентах здесь может идти речь? Потому что вот в Ветхом Завете мы тоже читали эти слова. Если брат твой в нужде, да? То есть, если он нуждается, если, ну, может быть, там нет конкретных этих слов, Но Иисус Христос

0: Христос об этом говорит. И если мы видим действительно нуждающегося человека, можем ли мы наживаться на нужде человека? С другой стороны, если человек развивает бизнес, а в современное время едва ли у кого-то из нас могут деньги лежать, финансовые средства лежать невостребованными. Так вот просто на тумбочке, в тумбочке или еще где-то. Обычно эти деньги либо в банке, либо где-то в каком-то бизнесе в обороте. Поэтому нужно будет либо их из банка взять, либо из бизнеса, для того, чтобы развить бизнес другого человека в итоге.
1: Угу.
2: Ну, если вопрос касается здоровья, нужды какой-то серьезной, мне кажется, это можно отнести даже ближе к благотворительности, а не к росту. То есть ты понимаешь, что ты потеряешь там эти 7-8-9%, которые бы тебе в банке капали. Но ничего страшного, ты помог человеку. И, может быть, он даже и не вернет. Ты ему помог не только на 7-8%, а на все 100%. Но там же еще один принцип есть, если ты готов с ними попрощаться, да?
0: Вот, это интересный принцип, кстати. Я знаю конкретную ситуацию, когда к человеку пришел знакомый и говорит: займи денег, я знаю, ты дом продал, у тебя деньги лежат, займи, мне вот сейчас срочно нужно. А этот просящий в долг, он человек, ну, не совсем такой пунктуальный, и наверняка долго бы отдавал эти деньги. И тот ему отвечает: ну, я бы дал бы тебе, но... И вот после этого, но он говорит: ты верующий. В Библии написано, что если ты дал взаймы, не жди. Поэтому я тебя сразу предупреждаю. Не еще, факт, еще что написано, я тебе верну эти средства.
1: И еще написано, что от просящего у тебя не уклоняйся.
0: Да,
1: и просящему дай.
2: Хороший принцип. Открою телефонную книжку, поищу побольше верующих, а то денег занять надо.
0: Да.
2: Только ты, главное, не забудь, что тебе обратно ждать их не нужно.
0: Да. Ну, не случилось там сделки.
1: Сделки. Да, интересно.
0: Ну, обида осталась.
1: Ну, то есть... Вы все-таки делите вот понятие ближнего, кому и тех обстоятельств, при которых ты даешь деньги просто, и тех обстоятельств, при которых ты не можешь просто так дать деньги, надо все-таки, чтобы какой-то процент был возвращен сверху.
2: Однозначно, конечно.
1: Хорошо. А имеет ли значение, куда человек будет использовать эти деньги? Вы сказали, что имеет. А если там... не просто развитие своего бизнеса, а развитие своего сомнительного, скажем так, бизнеса. Сомнительного с точки зрения, опять же, христианства. Не с точки зрения законности. Ну, все законно.
2: Вернемся к прошлой теме.
1: Не совсем.
2: Об алкоголе.
1: Я не хочу в эту сторону. Тем не менее, просто. Даже если взять вот да-нет.
0: Но получать проценты от сомнительного бизнеса, на мой взгляд, это уже грех.
1: Хорошо. А банковский вклад?
0: Банковский вклад.
1: Сам по себе. Ты даешь деньги под проценты банку. Что банк делает с твоими деньгами?
3: Дает под проценты займы другому человеку.
1: И подсаживает на кредиты людей бедных. И ты даешь деньги в банк под проценты, грубо говоря, под 10 плюс-минус процентов. А банк твои деньги берет и дает под...
2: 20 и 30.
1: А в случае с кредитными карточками и 40 и 50. И ты становишься участником этого. В некотором роде. Потому что банк твои деньги берет и дает. Да, он может твои деньги куда-то еще использовать, может быть, в какой-то там стабилизационный фонд, может там еще куда-то инвестировать в другое дело. Но, тем не менее, ты становишься участником этого.
2: Мы становимся много чего участниками. Моя конкретная рука к этому не приложена. Я совершенно спокоен.
3: Ну, банк, помимо того, что подсаживает людей на кредиты, он же еще помогает некоторым людям там развиться в бизнесе и еще что-то. Не всегда то, что делают банки, это плохо.
1: Угу.
3: Нельзя говорить однозначно. Поэтому, когда я даю банку в рост, не факт, что я многим людям жизнь порчу.
1: Ну, это же можно двояко посмотреть. Мы можем сказать: я вообще-то одолжил банку, что он с ними делает, это не моя забота. А можно посмотреть с другой стороны.

0: гость страны, человек, который пришел развивать, там, пускай будет и горный бизнес, там, или построить новый винный завод, он пришел к банку и говорит: слушай, дай мне денег, мне не хватает на вот этот мой бизнес. Вот. А банк говорит: так, у меня нет денег на целый завод. Ну ничего, сейчас мы организуем. Банк делает рекламу, говорит: так, вклады не под 10%, а под 13%. И народ, и мы в том числе, деньги в руки, свои последние 10 тысяч, пошел, побежал, на пожалуйста. И банк говорит: ну все, без проблем. И ты, получается, ты спонсировал что? Ты спонсировал банк? Нет, ты спонсировал вот тот завод.
1: Но это не имеет прямого отношения к вопросу, давать в рост или не давать. Да.
0: Давать ли в рост банку?
1: Давать ли в рост банку? Ну, если расценивать банка как иноземца или как своего.
0: А можем ли мы расценивать как иноземца? Там про иноземца имелось в виду что? Что когда приходит человек, он пришелец, он фактически как беженец. Он пришел к тебе, у него нет еще места здесь. Он пока что не, ну как, не поднялся на ноги. И, естественно, ты ему что-то одалживаешь, и ты должен, не имеешь права ему одолжить в рост, потому что ему нечего отдавать. Ему вообще нужно сейчас вот хотя бы подняться. Может быть, ты многое из того,
1: наоборот, что ему написано, дал, что иноземцу прости. Отдавай в рост.
0: Нет, иноземцу, но не пришельцу. Про пришельца там сказано отдельно.
2: Ну, про пришельца.
0: То есть своему и пришельцу.
1: Да, про пришельца я не читаю, а вот иноземцу надо давать в рост. А своему брату... Брату, ты не можешь давать в рост. Не отдавай в рост брату твоему. Ни серебра, ни хлеба. То есть я думаю, что здесь речь идет все-таки не о развитии бизнеса, не о каких-то там, так скажем, уже излишествах. Здесь просто, когда твой ближний, твой брат, твой член твоего сообщества, Израиль, это ведь как вот государство, церковь на то время, да? Вот он попал в беду, и ты не должен закрыться от него, и ты не должен давать ему хлеб, чтобы он тебе два вернул. Вот он нужен, он бросит у тебя, он тебе вернет. Но... А вот почему-то с иноземцем другая ситуация. Хотя любой ведь иноземец мог в конце концов стать частью израильского народа. И тогда к нему уже применялись те же правила, как своему, как брату. Тогда тоже ему не давали в рост. Но если вот по какой-то причине иноземец, приходящий, не соглашался стать частью этого народа, а это означает, что он был инаковерующим, грубо говоря, он был другой веры, он не принимает веру, вот, которую разделяется. Потому что человек, принимавший веру израильскую, он становился частью общества. Ну, была же процедура, когда там прозелиты становились потом частью израильского народа.
0: Ну вот в Левитам, 25 главе, 35 текст. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, бойся Бога, чтобы жил брат твой с тобою». И так далее, и так далее. То есть показано, что не только вот реально твой брат, но еще и пришелец и поселенец, который, может быть, тебе вовсе не брат.
3: Тут ключевой вопрос в другом. Угу. Израильтяне брали друг у друга в долг на новый телевизор или на стереосистему, или на нового там коня,
0: не знаю,
3: если
0: наверняка
3: у них был старый конь. То есть такой вопрос, я прихожу по соседству и говорю: слушай, вот у меня тут дом маленький, хочу большой сделать. Имеем ли мы право отказать в этом случае? Здесь же речь идет бедный. Либо кушать хочется, либо еще что-то.
2: Чтобы жил.
3: Да? Чтобы жил.
0: Чтобы жил.
3: Если я хочу что-то приобрести, ну, что мне не нужно, мы вправе спросить и вправе отказать. Мне кажется, Библия затрагивает именно вопрос жизни, правильно.
1: Если это не касается жизненно важных функций, да, как, скажем, минимального проживания, там, крыши над головой, одежды, питания, тогда складывается впечатление, что Библия не против того, чтобы отдавать в рост, если это касается уже как
0: или
1: бы...
0: отказать, например.
1: Да, или отказать. Да-да-да. Здесь мы имеем право отказать или дать в рост, если человеку очень хочется.
0: И очень надо.
1: И очень надо. То, что, может быть, ему и не надо, да?
3: Но при этом дать в рост еще можно много разных вспомнить. Притч, например, как умные, ушлые, точнее, Мы не так давно разбирали

0: Этот вопрос...
1: Притча о талантах?
0: Ну, нет, там о другом речь была.
2: Об управителе, который когда, расписки писал.
0: Когда ушлый управитель писал расписки, мы можем увидеть, что в то время активно существовала тема расписок. Вот хотел немного этот вопрос затронуть.
2: Ну, как она вы считаете? И в наше время существует, в принципе, тема расписок.
0: Ну да, если к тебе приходит брат твой на нужду, к примеру, нужно ли ему расписку брать или нет, или если ты даешь ему в рост деньги под проценты на какую-то вещь, которая не является жизненно необходимой.
2: Ну, я думаю, если речь идет, опять же, о жизненной необходимости, то там должен работать не только принцип, что ты не можешь ему отказать, вот, ну, предположим, что у тебя есть откуда, да, но ты еще и не вправе потом с него стребовать, потому что если ему действительно это жизненно необходимо, то уж подожди его столько, сколько ему потребуется, чтобы встать на ноги и вернуть тебе. А может быть, он и не встанет никогда на ноги.
0: Ну, другой случай,
2: вернет.
0: Встал на ноги. Угу. И ну, все хорошо, так тебя стороной обходит твой дом немного. А у тебя была бы бумага в этом случае.
2: Угу.
0: Мне кажется, сильно отношения могут попортиться, если бумаги нету. Даже если какая-то сумма небольшая.
2: Но на самом деле оно зависит от того, готов ли ты изначально прощать эту сумму или нет.
0: Я готов.
2: Если ты готов изначально прощать эту сумму, то тогда, когда он встанет на ноги, ты к этому моменту должен по-хорошему уже забыть про то, что ты ему помогал тогда. Ну вот. И если он и не поможет тебе в ответ, ну и все, и забудь. Но если ты изначально рассчитывал на возврат, ну, тогда другой разговор. Если ты рассчитывал на возврат, твое право писать расписки, разве нет?
1: Ну, может быть, разница в том и заключается, что если я помогаю и даю человеку на хлеб, угу. То вот здесь вот и ждать обратно не стоит.
2: Да, вот я об этом как раз и говорил.
1: А вот если я даю средства на развитие бизнеса, в частности, если я в банк отдаю деньги под проценты, ведь есть еще один важный момент. Проценты не такие большие сейчас в банке.
2: Едва ли покрывает инфляцию, если покрывает.
1: Совершенно верно, да. И вопрос хранения средств. Банк, пожалуй, наверное, сейчас это самое надежное место.
2: Одно из.
1: Одно из, да, надежных средств. Поэтому вот мы поднимали чуть ранее вопрос, стоит ли давать в банки, каково их будет предназначение этих средств, там как они будут крутиться. Что мы имеем в результате вот этих процентов? Что, это много процентов? Я думаю, нет.
2: Да нет.
1: Едва ли. Поэтому банковская система наша, вообще вся финансовая система сейчас так устроена, что мы очень многого не знаем, да и не должны знать, и не обязаны, и нужно ли нам это знать. Вот, поэтому...
2: А то получится, как в той передаче с кассиром, да, что он все равно всего не знает, что и как, и откуда берется, и зачем.
1: Ну да. Да, совершенно верно. Может быть, не стоит слишком вот, глубоко вдаваться в подробности, связанные с банком, и куда эти средства идут, и проценты, и так далее.
2: Вот вы вспомнили тему, ну, притчу о талантах. Там ведь господин своих рабов, своим рабам раздал определенный талант, ну, то есть средства какие-то, и сказал, употребите их в дело, пока я возвращусь.
3: Потребовал рост.
2: И потребовал именно рост. И когда один там нашелся, который спрятал и ничего не сделал, и просто вернул, вот, говорит, ты мне один дал, я тебе один возвращаю, он говорит, слушай, ты неверный раб.
3: Лукавый и ленивый.
2: И ленивый. Тебе надо было бы отдать серебро мое торгующим, то есть как бы вложить его куда-то, инвестировать его куда-то во что-то, в какое-то дело. Если ты сам не можешь развивать, да, надо было хотя бы инвестировать. И тогда я бы получил свое с прибылью. То есть получается, что в некотором роде, исходя из этой притчи, мы тоже являемся управителями и тех финансов, которые нам вверены, и мы ими тоже должны правильно управлять.
1: Можно... На мой взгляд, достаточно однозначно сказать, что Библия поощряет деловые отношения.
2: Да.
1: Вот этой притчи,
2: да.
1: Бизнес.
0: Интересно, дать тому, кто торгует. То есть уже тогда речь поднималась. Проценты.
2: Инвестиции.
0: Инвестиции, да, инвестиции. Под бизнес.
1: Да. Да. Причем там очень высокие проценты были.
2: Ага.
1: 100%. 5 дал, 10 получил.
2: Да, и обратите внимание, то, что он и инвестирует в бизнес, но он же и рискует и потерять. Ведь если бы не было абсолютно никакого риска потерять,
3: все бы вкладывали.
2: То я не думаю, что тот один, который зарыл свой талант, я не думаю, что он бы стал его зарывать. Он бы тоже отдал бы, он ничем не рискует. Но он боялся, что он его потеряет, и поэтому он говорит, я боялся, что ты с меня будешь спрашивать, а я вдруг я

0: теряю, и поэтому я спрятал. Вот тебе твое. Я ничего, как минимум, не потерял. Вот. А те вкладывали другие рабы и заработали что-то. Получается, что даже и риск в некоторой мере оправдан.
1: Получается. Ну,
2: а можно так сказать, что вот если у меня есть финансовые средства, и я не знаю, что с ними делать. Mm-hmm. Если я их положу, они будут лежать, то
0: они обесценятся. Получается, да. Это неверное управление.
2: И я должен что-то делать с этими средствами. Либо дело какое-то организовать, либо кому-то в рост отдать. Mm-hmm. Так получается.
0: Либо кому-то пожертвовать в виде благотворительности или помощи безвозмездно.
2: Ну, хороший вариант, кстати.
0: Потому что если ты действительно не знаешь, что с ними делать, дай тому, кто знает, что с ними делать.
2: Да.
0: Вот. Или дай тому, кому они нужнее, раз тебе они не нужны. Это уже получается как та притча с богатым, который говорит, так, что-то у меня здесь амбар маленький, я его снесу, построю побольше, а то некуда складывать. Вот. Ну, не знаю, если есть люди таким, кому некуда складывать, может, им стоит задуматься о том, чтобы оно не проржавело.
1: Отдайте мне, если некуда складывать.
0: Да, я знаю, что делать-то. Вот. То есть, что получается? Должен я переживать тогда, вот отдавая или инвестируя свои средства, должен я переживать, куда и в кого я инвестирую и насколько?
2: Ну, на мой взгляд, один из важных вопросов – это страх перед тем, чтобы наживаться на горе моего ближнего.
0: Это однозначно. То есть, да. Если речь идет о помощи, то ни в коем разе там нельзя наживаться. Скорее, лучше упасть в сторону благотворительности,
2: конечно, да.
0: Чем в сторону наживы и требований потом обратно.
2: Угу. Если же речь идет о развитии бизнеса, и мы знаем, что эти средства нужны человеку не для того, чтобы жизнь спасти или здоровье, или еще что-то, а чтобы стать богаче, то здесь уже кто как считает, какой процент уже сам должен определять.
0: Такой еще момент. Инвестиции. Это ведь определенный риск. Мы можем положить деньги в банки, тогда мы едва перекроем инфляцию. А можем инвестировать их в какие-то проекты, в какие-то бизнесы. А они же могут и не выгореть.
1: Ну, есть еще и организации вроде кооперативов кредитных, где ты подписывая, понимаешь, что может быть самый минимальный процент, или вообще ты их можешь потерять. То есть тут альтернатива банкам в последнее время такая активная.
0: То есть целые такие инвестиционные компании, которым ты отдаешь свои средства, а они уже инвестируют их в дальнейшем.
1: Подписываясь, что ты можешь их потерять. Ну, хотя процент гораздо выше, чем банковский.
0: А разумно ли это? Не похоже ли это на игорный в итоге бизнес, где у тебя там целый...
1: Азарт, да, такой. Как сработает та организация, сработает или не сработает?
2: Кстати, это тоже очень интересная тема.
0: И во что они потом будут вкладывать? Ответственен ли ты за это? Или ты подпишешь условия так, сюда вложи, сюда не вложи, и они скажут, кто из нас специалист? Да, эти действительно много таких вот разных тем в жизни, которые показывают, что нам нельзя просто, не думая ни о чем, вкладывать свои средства. Мы должны понимать, куда мы их вкладываем, зачем, кому мы их отдаем, в проценты или без, и почему. Это все те вещи, с которыми мы не имеем права просто спустя рукава думать, иначе мы тогда не являемся теми управителями, которых Бог изначально поселил на этой планете.

0: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. –

мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

закон Божий – это отражение Божьего характера. В детстве, когда все можно понарошку, играючи, все выглядит так, будто бы так и должно быть. Вы, наверное, помните стихотворение Корнея Чуковского «Путаница». «Замяукали котята, надоело нам мяукать. Мы хотим, как поросята, хрюкать. А за ними и утята не желаем больше крякать. Мы хотим, как лягушата, квакать. Как порой хочется попасть туда, где нет никаких проблем, где кажется, что можно все. Ну, хоть на несколько минут, хотя бы ненадолго забыть о том, что мы взрослые. Стать немножко детьми, где все можно. Вот только взрослые постоянно вносят свои поправки. Это нельзя, а ну не трогай. Маша, 5 минут и домой, мам, ну еще немножко, 5 минут и домой. Бывало и наказывали за что-нибудь. Чем таким отличаются взрослые от детей? У них есть штука такая, называется ответственность. С годами начинаешь понимать, что можно, а что нельзя. Нельзя просто так делать все, что хочется, иначе не миновать проблем, больших или маленьких. Жизнь бьет нас и учит, как надо поступать. И чем больше появляется ответственности, тем более взрослыми мы становимся. Можно ли в 50 лет быть ребенком? Да, можно. Можно ли делать все, что захочется? Можно, но не избежать последствий. Хорошо, если есть кому заплатить за ваши ошибки. Но чаще всего обычно мы отвечаем за них сами. Мы платим сами за свои ошибки. Книга «Притч», 16 глава, там есть такой стих. Есть пути, которые кажутся прямыми, но конец их – путь к смерти. Однажды мне пришлось увидеть пульт управления атомной электростанцией. Мне стало не по себе. Я подумал, а что будет, если вот сюда придет не специалист, а дилетант? Да просто кошмар! Невообразимо много разных кнопочек – тумблерочков, каких-то датчиков, каких-то мониторчиков. И все это что-то значит. Каждая мелочь на своем месте. Господи, подумал я, это сколько же надо учиться, чтобы вот это все понимать? И что будет, если какой-нибудь работник не вовремя, ну, возьмет и захочет пойти на кухню попить чайку? Или на этом пульте разложит бутерброды, сядет, закинув ноги на пульт, засунет наушники в уши и станет слушать какую-нибудь музыку. 26 апреля 1986 года на Украине взорвался энергоблок на Чернобыльской электростанции. О причинах спорят по сей день. Мне неизвестна причина, но какая бы она ни была, она все-таки есть. В результате, по официальным данным, загрязнению подверглось 200 тысяч квадратных километров площади, 70% от которой пришлось на Белоруссию, Украину и Россию. Но для сравнения, уран в бомбе, которую сбросили на Хиросиму, измеряется в десятках килограммах, а то, что выбросило в атмосферу в Чернобыле, измеряется в тоннах. Трудно себе представить масштаб ущерба. Когда я учился в автошколе, перед экзаменами автоинспектор

как-то сказал очень многозначительно, что он якобы знает, что сегодня мы все будем утверждать, что будем хорошими водителями, на дороге не будем превышать скорость, будем ездить аккуратно. Все вы так говорите, он сказал, пока не сядете за руль и не привыкнете к дороге. Но проходит время. Проходит время, и как бы по инерции все ездят так, как хотят. И потом он рассказал с десяток разных историй, когда ему приходилось сталкиваться со смертельными случаями. Он сказал о том, что те правила, которые называют правилами дорожного движения, написаны на историях смертей. Было время, когда погибали пешеходы, водители при определенных обстоятельствах, в дорожно-транспортных происшествиях. И вот впоследствии появились правила. Правила дорожного движения. Их не придумали просто так для того, чтобы нам было посложнее жить. Или для того, чтобы было за что штрафовать. Эти законы появились для того, чтобы мы все были, во-первых, живы. Во-вторых, счастливы. Ну, да мы воспитываем своих детей, чтобы они... Ну и те, с кем они будут рядом, вместе общаться, чтобы они были счастливы. Законы есть у всего. Ну, предположим, если вы купили какую-нибудь вещь, ту же самую стиральную машину, газовую плиту, утюг, мясорубку, с чего вы начнете этим пользоваться? Правильно, с изучения инструкции по эксплуатации. И что будет, если вы автомобиль с дизельным двигателем заправите бензином? Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Я не думаю, что очень сложно понять мою простую мысль. Итак, если законы есть у всего, что существует, то как насчет нашей жизни? Есть ли закон счастливой жизни? Жил один мудрый человек, который решил испытать абсолютно все, о чем он мечтал. Одних только жен у него было, внимание, держитесь, 700! 700 жен и 300 наложниц. Вы можете себе представить, мужчины, 1000 женщин и все в вашей власти. Мужчины, у вас одна жена, а у него 1000. Да, он мог себе это позволить. Потому что это был царь Израиля и на то время самый богатый человек. Его прозвали Премудрым Соломоном. Он старался испытать все, чего желала душа. Он испытал сам и наблюдал за другими людьми. И вот к какому выводу он пришел и записал об этом в книге «Экклесиаст» в 12 главе. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Потому что в этом все для человека. Что это за заповеди? Где их искать? Ну, у кого ищут правила эксплуатации той вещью, ну, которую вы купили в магазине? Ну, ясно, что должны были написать на заводе изготовители, ну, какие-то правила, то есть паспорт, где описывается, как пользоваться этой вещью. У кого же нам искать правила нашей жизни? Есть ли эти правила? А не у того ли, кто сотворил человеков? Сам Бог дал закон в очень торжественной обстановке. Для этого Он сам сошел на землю. Зачем? А потому что закон Божий – это отражение Божьего характера. В книге «Исход» в 19 главе написаны такие слова. «Гора же Синай дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился все сильнее, сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синай, дал ему две скрижали каменных, на которых было написано перстом Божьим.

Бог создавал свое государство, где должен был царствовать его закон. Зачем? Дело в том, что он хотел, чтобы в его царстве люди были счастливы. Он провозгласил закон вслух на горе Синай. Затем Моисей, вождь израильского народа, был позван на гору, чтобы побеседовать с самим Богом, где и получил каменные скрижали. Что же на них было написано? Каковы эти правила? Как-то сотрудники телекомпании вышли в город взять интервью у людей, которые просто проходили мимо, и задавали несколько простых вопросов. «Вы верующий?» Большинство людей говорили «да», но перечислить все заповеди закона Божьего никто не мог. В лучшем случае знали заповедей 5, а чаще ни одной. О них просто не имели представления. А ведь это очень важно. Ведь закон Божий – это отражение Божьего характера. Давайте сейчас вместе с вами прочитаем эти заповеди. Они записаны в Библии в книге «Исход» в 20 главе. И я приглашаю вас открыть Священное Писание. Давайте прочитаем. Заповедь первая. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Заповедь говорит предельно просто. «Не должно быть других богов и ничего такого, что человеку свойственно обожествлять». Следующая заповедь. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Заметьте, что эта заповедь не велит даже пытаться изобразить Бога с целью поклонения Ему. Не только какого-нибудь Бога, но Бога истинного. Да, в Библии написано, что когда Моисей в течение 40 дней был с Богом на горе Синай, то получил от Творца указание, чтобы Моисей не пытался даже изобразить Бога. И чтобы не было таких попыток, Господь скрывал себя в облаке. Моисей не видел его образа, а только слышал. Следующая заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Заповедь говорит сама за себя. Дело в том, что имя Божье – великая святыня. Нельзя произносить его просто так. Но слово «не произноси» имеет еще одно значение – «не носи имени Господа Бога твоего напрасно». Мы все называемся христианами и носим Божье имя как христианин. Но если я не живу по-христиански, то я зря ношу это имя. Понимание третьей заповеди может быть и таковым. Четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней Господь создал небо, землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Заметьте, мы можем понять, почему время делится на дни, месяцы и годы. Астрономия это объяснит так, что день – это оборот Земли вокруг своей оси, год – это оборот Земли вокруг Солнца, а месяц – это некий цикл, о котором мы можем судить по тому, как выглядит тень от Земли на Луне. А вот деление на 7 дней объяснить можно только четвертой заповедью. «Помни день субботний, чтобы святить его». Она, как никакая другая, говорит о самом Творце. Следующая заповедь. 5. «Почитай отца твоего и матерь

чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Посмотрите, здесь видна зависимость продолжительности жизни от того, как мы относимся к родителям. Причем не говорится «возлюби», а «почитай всю жизнь». Следующая заповедь. «Не убивай». Очень коротко и ясно. «Не убивай не только кого-то из людей, но себя самого, ведь вредные привычки, курение, пристрастие к спиртному, наркомания и все подобное тоже убивают нас, только медленно. Даже переедание или чревоугодие – это медленные убийцы нашего организма». Следующая заповедь, седьмая. «Не прелюбодействуй». «Не прелюбодействуй» – заповедь говорит о сохранении верности мужу или жене на всю свою жизнь. Следующая заповедь – заповедь восьмая. Коротко и ясно – «Не кради». Возможно, вы слышали шутки вроде таких. «Когда от многого берешь немножко, то это не воровство, а дележка. Или неси с завода каждый гвоздь. Ты тут хозяин, а не гость». Шутки шутками, но заповедь Божья строга и говорит конкретно и просто – «Не кради». Следующая заповедь, девятая. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Не написано только на суде, но где бы то ни было. Даже если это свидетельство – простая сплетня. Говорят, что сплетник убивает кроме себя – еще и того, кому он сплетничает. Ведь тот, кому сплетня эта произнесена, он тоже дальше понесет дьявольское свидетельство. Дальше и дальше, все с большим охватом. Не лучше ли воздержаться от этого? Следующая заповедь, десятая. «Не желай ничего, что у ближнего твоего. Ни раба его, ни рабыни его, ни осла его, ни вола его, ничего, что у ближнего твоего». Не написано «не покушайся на имение ближнего», но «не желай». Черная зависть тоже может погубить нас. Конечно, все то, что мы сейчас прочитали, нуждается в комментарии, каковым является вся Библия. То, что мы прочитали, это своеобразный концентрат. Нечто довольно объемное, но выраженное в 10 таких кратких утверждениях. Хотя, говоря истины ради, весь закон выражается еще короче. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя». Вот это и есть закон. Закон – это отражение Божьего характера, каковым является любовь. Если вы присмотритесь, то вы можете увидеть, что закон Божий можно разделить на две части. На два таких раздела. Первая скрижаль говорит об отношении к Богу, а вторая – к людям. И для того, чтобы правильно понимать, что хочет от нас Бог, он пришел на землю в виде человека. И мы, глядя на него, можем понять истинный смысл его заповедей. И Иисус Христос пришел, чтобы, глядя на него, мы научились любить. Если так получилось, что в попытке соблюсти заповеди, закон Божий, мы перестали любить, то мы что-то напутали или неправильно поняли. Если наша жизнь стала тяжкой из-за попыток соблюсти заповеди, мы можем кого-то упрекать, что кто-то что-то не соблюдает. Мы что-то не поняли. Если вы заметили, что, пытаясь соблюсти заповеди, вы стали более черствыми и жестокими в этом религиозном порыве, вы неправильно представили себе, что хочет сказать Господь. Познание Бога – вот главная цель христианина. В познании Бога все, в чем мы нуждаемся. Заповеди говорят о том, каков Он, наш Бог. Одним словом, закон должен привести к пониманию Бога, ведь это отражение Его сущности, Его характера.
сегодня к закону Божьему, да и к законам вообще далеко.

Далеко не все относятся хорошо и положительно. Дело в том, что закон ассоциируется с судом. И это на самом деле так. У закона есть две стороны. С одной стороны, из закона мы познаем, что хорошо, а что плохо. Закон говорит о Боге. Вот что пишет псалмопевец в 118-м псалме. «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». Но есть другая сторона у закона. Да, закон раскрывает нам совершенство Божьего характера. Но вот что еще он расскажет нам, грешным людям? Апостол Павел в послании к римлянам написал следующее. «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Эти слова принадлежат апостолу Павлу, святому апостолу Павлу. И если апостол Павел о себе такое пишет, что же мы можем сказать о нас, о грешных людях, про которых никто не говорит, как о святых? Надеюсь, вы видели когда-то эмблему богини правосудия. Вот эта богиня Фемида, ее статуя выглядит вот так. Ее изображают с завязанными глазами, в одной руке у нее меч, а в другой – весы. Это символика. Ну, как понимать? Допустим, я оказался на суде. Представьте себе, что я готов к самому прекрасному. Я обращаюсь к судьям, обещаю, что буду хорошим и добрым, что не буду изменять жене, пообещаю построить церковь, начну кормить бездомных и так далее. Но что ответят мне судьи? Да, они скажут, что все это прекрасно. Это хорошо, что ты хочешь делать добро. Но что нам делать с злыми желаниями, которые в тебе тоже есть? И потом, ведь прежде всего нужно ответить за свои поступки, которые ты совершил в прошлом. Ведь я же в чем-то виноват. А Библия говорит, все согрешили, все до единого и лишены славы Божьей. И при этом возмездием за грех является смерть. А как же мои добрые намерения? Для чего же они нужны, если я должен умереть? Получается, что добрый закон на суде меня просто-напросто убьет. Как же быть? Закон не только расскажет о том, каков Бог, но он расскажет и о том, что я грешник. Закон – это мое зеркало. Зеркало не способно избавить меня от моих преступлений. Оно только может их показать. Вот почему очень многие хотят от этого зеркала избавиться. От закона избавиться. Но это глупо. Это не говорит о том, что закон, если сравнивать его с зеркалом, то это плохо. Помните тот эпиграф? «Нече на зеркало пенять, коли...» Есть удивительная весть. Там на суде есть прекрасный адвокат. И у него есть то, что принесет победу на суде. Это жертва за грехи всех людей. Библия говорит, что Бог пришел на землю в человеческом теле. Вочеловечился. Взял грехи на себя. Всех людей без ограничения. И ответил за все человечество. Как в Адаме все умерли, так во Христе все, кто примет услуги этого адвоката, оживут. Это необычное предложение, которое я хочу сделать вам. Вернее, не я, а Иисус Христос. Он предлагает умереть. Ни много, ни мало. Ну, не буквально, конечно.
Нужно поверить в то, что Христос умер за вас на кресте. Он умер за нас, то есть вместо нас. Он умер на кресте нашей смертью. И там, на суде, все меняется. Если я верой принял Иисуса Христа и Его смерть за меня, то теперь я удовлетворил закон, предписывающий мне смертный приговор.

по зову сердца. Я могу жить, любить. Христос сделал меня свободным. Евангелие содержит истории о том, как Иисус прощал грехи и говорил: «Иди и впредь не греши», как в одном христианском гимне поется: «С Божьим законом я примирен, жертвой Христа спасен». Сегодня Он приглашает вас воспользоваться Его услугами, услугами адвоката. Нужно принять Его жертву и освободиться от осуждения. Сейчас, пока вы живы, может быть, кто-то из вас смертельно болен и ничего хорошего в жизни не ожидает. Сейчас то время, когда вы можете поверить во Христа и верой принять Его жертву. Вы можете сделать это в любое время. Просто попросите Его об этом. Он всегда услышит зов вашего сердца и ваши молитвы. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал». Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. «Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним. Как же Бог делает все это?

0: как библейские герои общались с Богом. И как сегодня мы должны общаться с Ним? Действительно ли у героев Библии были более близкие отношения с Господом, и Он более активно участвовал в их жизни? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Сергей Анатольевич Тарской. Сергей Анатольевич, рада вас приветствовать снова в нашей студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Вот когда человек приходит к Богу и начинает читать Библию, и видит там очень интересные истории, связанные с жизнью библейских героев, он часто говорит: вот и мне бы так же общаться с Богом, как общались они. Им же Бог являлся. И во сне, и наяву, так скажем. Да, он им открывал свою волю. Он обращался к пророкам, обращался к Аврааму, к Моисею, к Давиду, к Даниилу и так далее. А кто-то может наоборот сказать: нет, я такого не хочу. Что-то мне страшно так близко общаться с Богом. Бог же велик, всемогущ. Вот. И давайте начнем сейчас с того, что мы попробуем понять, как на самом деле Бог общался с героями Библии. А потом уже перейдем к тому, как Он с нами сегодня общается.
1: Хорошо. Хороший вопрос вы задали. Да, наверное, каждый желает как-то вот общение с Богом найти, услышать. И иногда прям вот человек ищет, прям вот мне вот скажи, да или нет, черное или белое. То есть вот да или нет, вот прям вот скажи мне. Вы знаете, вот я бы хотел бы окунуться в одну интересную историю про одного мальчика, как он начинал общаться с Богом. Давайте мы с вами прочитаем первую книгу Царств, 3 главу, с 1 стиха. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте. Глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу и отвечал: вот я. И побежал к Илии и сказал: вот я, ты звал меня? Но тот сказал: я не звал тебя, пойди назад, ложись. И он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илии вторично и сказал: вот я, ты звал меня? Но тот сказал: не, я не звал тебя. Сын мой, пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда голос Господа. Еще не открылось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илии и сказал: вот я, ты звал меня? Тогда понял Илии, что Господь зовет отрока. И сказал Илии Самуилу: пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой. И пошел Самуил и лег на место свое. И пришел Господь и стал и возвал, как в тот и в другой раз: Самуил, Самуил. И сказал Самуил: говори, Господи, ибо слышит раб твой. Вот она, эта удивительная история про этого юношу, про этого мальчика, который жил при священнике, при храме. И смотрите, как здесь описывается история. «Слово Господне было редко в те дни, видений были нечасто». Оказывается, мы иногда говорим: ну, почему нету сейчас ничего? Что, разве вот в те древние времена так все было хорошо, так часто Бог обращался?
0: Каждый день с раннего утра Бог разговаривал.
1: Так, да, прям своим, так, да. Такая речь была. Нет, смотрите, вот Бог показывает нам через Писание. Он пишет: редко было слово. То есть услышать слово от Господа было очень редко. И видение достаточно было.

0: были нечасты. То есть мы с вами живем в разный период времени, и, соответственно, разное происходит общение Бога. Оно бывает явно, открыто, бывает вот в видениях, но бывает и нечасто. И вот этот отрок, этот Самуил, молодой человек, который спит, и он слышит голос. Как вы вот думаете, какой голос он услышал?
1: Ну, как будто, ну, человеческий голос, его по имени, наверное, да,
0: да,
1: позвали, да?
0: Да.
1: И он ведь подумал, что это Илий его зовет, священник, у которого он жил.
0: Да, он побежал туда. То есть не было вот, что голос какой-то вот другой, а вот именно человеческий. Поэтому он сразу побежал, и он, мы видим, три раза бегает. То есть он понимает, что его зовет старец Илий, а оказывается, это был Бог. То есть, понимаете, вот как вот Бог разговаривает, с какой интонацией, Он может и человеческим голосом к нам обратиться. И нам будет, может казаться, что какой-то человек сказал, но не Бог. И здесь, вот в этой истории, он как бы еще не знал голоса Бога, а воспринимал его как человеческий. То есть, получается, что еще надо знать голос Бога. Нужно еще как-то правильно понять, что это от него, что это его голос, а не какой-то другой голос. Вот, наверное, здесь вот так вот мы должны размышлять над вот этим вопросом.
1: Ну вот, может быть, в этом голосе, ну, который, понятно, если бы это был не человеческий голос и совершенно не тот язык, то Самуил бы и не понял вообще его. А так он понял, что обращаются к нему. И, возможно, это, ну, я так предполагаю, фантазирую, да, может быть, это был какой-то особенно приятный голос, имеющий какую-то глубину, там, бархатистость, силу. Да, он звучал как человеческий, но на самом деле это был Бог, и, услышав его много раз, Самуил уже бы научился отличать голос Бога, как вот у нас тоже есть разные голоса, вы звоните своей жене, ну, даже если этот телефон не внесен в ее телефонную книжку, она сразу вас узнает. Так же, как я своего мужа, мой муж меня узнает, да. И тут, возможно, вот этот голос, ну, предполагаю я, да, что так было, Самуил бы узнавал.
0: Да, мы с вами знаем, что история про Самуила – это особый пророк. Это последний из судей, который был в Израиле. После него уже избирается царь и становится царь управления государством израильским. Но Самуил с этого момента начинает понимать голос Бога. Он начинает понимать его, слышать и понимать, что именно Бог с ним разговаривает. Потому что ему, когда нужно помазывать царя, он слышит именно голос от Бога. Бог ему говорит: пойди туда, увидишь того человека, он придет к тебе, ты ему расскажешь то-то, то-то, и потом помажешь его царя. Второго царя, когда Давида избирает, он также, перед ним являются все сыновья Исеевы, а он говорит: вот, наверное, вот этот старший сын, вот и второй сын, третий, четвертый и так далее. А оказывается, совсем другой сын, которого здесь не было. Опять же, он слышит этот голос. Чтобы услышать голос Бога, получается, надо знать этот голос. Вот. А чтобы его узнать, это вот отношения наши. Я думаю, очень важно нам разговаривать с Богом. Ну, как вот мы можем в наше время разговаривать? Вот в древние времена, если мы возьмем самые древние времена, Адама, он вживую разговаривал с Богом.
1: В раю.
0: После,
1: пока был в раю, да?
0: Ну, в Эдемском саду, да. Раем он не называется, он назван Эдемский сад. Там он разговаривал. Но мы знаем, что из Эдемского сада выгоняется человек после грехопадения, и с этого момента Бог все равно продолжает с ним разговаривать. Ной, он же слышит его, он же понимает, построй ковчег. Почему Ной услышал, другие не услышали? У нас же, ну, может возникнуть этот вопрос.
1: Да.
0: Бог, наверное, стучится к многим. Он всегда разговаривает с человеком. А вот вопрос, хотим мы слышать, не хотим, наверное, очень много от нас зависит.
1: А вот я думаю сейчас, что Бог же, Он не просто, вот извините меня, как мы там с подружками поболтать, да? Бог не просто так бесцельно обращается к людям. То есть, если Бог с тобой заговорил, сейчас Он тебе что-то скажет, что-то ты будешь делать.

0: Как вот, например, с Самуилом, он же ему потом весть какую-то, да, открывает.
1: Да, да.
0: Вот, как с Ноем, да, вот мы упоминали, он сказал строить ковчег. То есть, если к тебе Господь постучался, и ты слышал голос Божий, готовься к ответственности неимоверной и к тому, что ты будешь какое-то великое дело выполнять. Я так понимаю.
1: Но это как раз страхи.
0: Угу.
1: Это как раз страхи.
0: Страхи. Ну, это страшно. Ну,
1: конечно,
0: мне бы
1: страшно.
0: Это было страшно.
1: Вот представьте, да. Представьте, я так, если ко мне Бог обратится, и я с мыслями, что значит, что-то Он мне повелит, я такой думаю, о, надо от чего-то отказаться, угу. Что-то изменить себе и тому подобное. Я начинаю себе выстраивать картину, и мне начинает страх быть, разговаривать с Богом. Вы знаете, это произошло с израильским народом. Когда они подошли к горе Синай, Бог говорит, поститесь 3 дня, омойтесь, очертили линию вокруг горы, народ должен прийти, я буду с ним говорить. И именно когда народ подошел, он сказал, и он сказал 10 заповедей. Он произнес 10 заповедей. 10 заповедей, которые в книге Исход написано, там написано «и сказал Бог», то есть он записал после, вначале он их сказал, то есть народ их услышал. После того, как народ услышал, когда Бог сказал в громе, в молнии, в сотрясении земли, народ испугался. Сказал, мы больше не хотим разговаривать с Богом.
0: Угу.
1: Давайте мы будем говорить через Моисея. Вот, угу. Пожалуйста, мы свою проблему принесли, пожалуйста, ты говори Моисею. Но с нами, угу. Не говори. Народ испугался. Но ведь Бог хотел, чтобы именно с народом он мог общаться. Он желает общаться с нами сегодня. Бог желает общаться, может быть, даже как подружки. Ведь смотрите, как происходило, как общался Моисей. Моисей общался постоянно. Вот из пророков мы видим, мы все привели, да, ну, в Эдемский сад, окунемся в самое начало. Адам просто общался. Бог там ему ничего такого сильного не повелевал. Он с ним встречался в саду Эдемском, и они общались. Они, может, общались о природе, они, может, общались о том, как он кого назвал, как еще что-то. То есть Адам развивался как человек, он развивался, он становился более... И он просто общался. И на просто общение пришел к нему Бог, когда он согрешил. Но он стал бояться. Именно грех разделяет наше общение с Богом. Именно грех заставляет нас бояться разговаривать с Богом. А Бог через Иисуса Христа, как раз Иисус пришел, Он как раз показывает, что давайте эти вот границы нашего общения уберем. Я хочу с тобой разговаривать. Не просто повелевать тебе что-то сделать. Это экстренная ситуация. В Библии их много, да. Но это экстренный. Моисей очень много встречался. Он заходил, общался, приходил, и его сияние лицо сияло, и боялись на него смотреть. От чего? От чего-то что-то повелел ему Господь? Нет, потому что он просто общался.
0: Как бы преобразился настолько, что лицо засияло, стало отражать Божий
1: свет.
0: Но
1: он
0: свет,
1: просто
0: да?
1: общался. Понимаете, у него не было там, что Бог что-то ему повелел. Так, Моисей. Ну, мы видим, что Моисей делал. Он просто народ вел. Он просто вел народ. Никаких таких больших повелений не было. Один раз...
0: Просто.
1: Просто.
0: Не просто это было, конечно. Вот читаешь, вот просто, ну, просто додумаешь, что не хотела бы я, ну, может, потому что я женщина, как бы. Мужчинам это легче, да, более сильные создания Божьи. Вот. Не хотела бы я оказаться вообще на месте Моисея. Вот, я бы где-то среди народа затерялась так тихонечко, да, и потому что такая ответственность, каждый раз народ что-то не то делает, ты отвечаешь, ты как-то хочешь их изменить, они не меняются, говорят, да, все будем делать, сами не делают, грешат. В общем, если почитать вот эту историю, конечно, ну, как бы, я не думаю, что Моисею было просто общаться с Богом.
1: Ну, это наше предположение.
0: Да.
1: Это наше предположение.
0: Да.
1: И наши страхи.
0: Угу.
1: Наши страхи. Ответственность. Я тоже боюсь ответственности. Я тоже от нее, от ответственности пытаюсь всячески уйти, как человек. Да, я пытаюсь уйти от ответственности. И мы понимаем, да, что это ответственность. Но общение Бога, это доверие Ему. И когда мы общаемся, Он говорит, если ты вот просто, вот в предыдущей программе мы говорили, придите ко мне, труждающиеся обремененные. Он говорит, просто придите, поговорите со мной.

0: Вот, и вы успокоите души ваши. У вас появится стабильность, у вас появится уверенность, у вас появится надежда, у вас появится жизнь настоящая. Сейчас же мы в страхе, и мы иногда боимся. Человек говорит: «Господи, я к Тебе никогда не обращался, но вот сейчас такая ситуация, давай я обращусь, и вот Ты сделаешь, и все, я опять буду,
1: не буду больше тебя беспокоить,
0: живи себе спокойно». Угу. А Богу не нужно это. Богу нужно как раз, чтобы ты с Ним разговаривал, чтобы ты к Нему пришел, чтобы ты рассказал к Нему, как лучшему другу, исповедовал Ему все. Он говорит: «Тогда я могу тебе помочь». Пока вот ты не проговоришь. Вы знаете, вот работа психологов какова? Они говорят: ну, расскажите о своей проблеме. То есть человек, когда начинает рассказывать, он начинает думать, он начинает размышлять. И во время рассказа он неожиданно начинает это понимать решение своей проблемы. Не знаю, у вас так было, но у меня так было.
1: Да, у меня так было. Ну, как бы, когда даже сама с собой разговариваешь просто, и вдруг, ну, или подруге прям все, ну, рассказываешь что-то, что беспокоит, и вдруг тебе приходит: ты это проговорил, выстроил систему, так вот что, да.
0: И ничего сложного нет.
1: Да, да, бывает такое.
0: Так этим надо пользоваться. Бог говорит: пользуйся этим, приди ко мне. Приди ко мне, испытай меня как друга. И ты увидишь благо мои. Мы говорим, что вот человеку общаться с Богом, вот он там прямо говорил. Ну, так ничто не поменялось с того времени. Все остается на своих кругах. Бог такой же, как и был вчера и третьего дня. Бог всегда один и тот же. Он также жаждет общения. Он также жаждет встречи. Он также жаждет, чтобы доверие ему, просто чтобы мы ему доверяли. Он говорит: ты будешь мне доверять, и ты увидишь, как у тебя все начнет меняться.
1: То есть, вот, кстати, извините, перебью. Вот когда вы сказали, вот этот пример привели, ну, я на самом деле не раз такое слышала, что вот люди говорят: Господи, вот сейчас такая проблема, вот сейчас вот помоги, и больше их к тебе не обращу, не побеспокою, да? Ну, во-первых, мы не знаем, что еще будет, да? А во-вторых, за этим стоит такая боязнь потревожить Бога, как будто это как наглость, дерзость невиданная с нашей стороны постучаться в этот кабинет. Как вот мы идем там, спонсора ищем, там, оплатите там операцию важную, и мы так: ну, пожалуйста, всего лишь там, и больше мы не побеспокоим. И человек так с высоты своего положения: ну, хорошо, там, дам 500 000. Да, но Бог не такой. Бог не какой-то светский спонсор или светский начальник. Он, наоборот, хочет, чтобы мы его беспокоили. Он хочет, чтобы мы каждый день к нему обращались. Так?
0: Так. Совершенно верно. Он именно хочет общения. И он говорит, что это общение не сколько ему нужно, а сколько нам. Потому что в общении мы начинаем доверять. Как вы можете мне доверять, если вы меня не знаете? Никак. Как могу я вам доверять, не зная вас? Никак. А как мы друг друга можем узнать, могу я доверять, нет? Время и общение. Время, проведенное, и время общения. Вот служителю в церкви почему иногда бывает сложно, если его часто переводят с одной общины на другую? Сложность из-за того, что он еще не пообщался, он еще не узнал людей, он еще не получил доверия. И ему трудно какие-то вопросы решать, потому что у него не сложились еще вот эти доверительные отношения с людьми, с которыми он трудится и которые приходят на служение. Когда он больше времени проводит с общиной, у него больше доверительных отношений, и он больше может дело сделать, больше может проповедь о Христе рассказать. Это жизнь наша с вами. И Господь поэтому зовет, чтобы мы говорили. Просто вопрос, как мы его можем слышать? Да, мы же начали разговор о слышании, как слышать? То в наше время у нас больше возможностей, чем в древние времена. В древние времена иди к пророку, может быть, что-то он скажет. Ага. Вот первый царь Саул. Мне легче говорить о Сауле, потому что я сейчас читаю как раз первую книгу царств. У меня привычка такая, после того, как я принял Господа в свое сердце, я себе поставил привычку читать Библию. От корки до корки. Вот я прочитал от корки до корки, заново начинаю.
1: Годовой план, да.
0: Это не годовой план. Чтение Библии может занять.

0: не 2 года, может, 3.
1: Ага.
0: Я разными методами читал. И это вот... Я не стремлюсь год закончить. Я стремлюсь просто читать постоянно. Потому что это мое общение с Богом. Он мне сегодня что-то открывает. И вот если беру Саула, то как раз здесь и говорится, Саул, его отец посылает найти потерянных. И его друг говорит, ты знаешь, там есть пророк Самуил, давай пойдем и у него спросим. Вот так было время. А он спросит Господа, и Господь, может быть, откроет, и мы найдем потерянное. То сейчас у нас есть наисильнейший пророк, это Слово Божье. Поэтому Господь говорит, читайте Слово Божье. Это сильнейший пророк, это сильнейшее Слово Бога к тебе сегодня. Ты сегодня прочитаешь, и Бог что-то тебе скажет через это.
1: А вот в этом-то, мне кажется, может быть и проблема тоже, потому что люди начинают воспринимать Слово Божие иногда, простите, как некую книгу гаданий. Что вот говорят, в Библии есть ответ на все вопросы, да? Ну, и некоторые люди воспринимают так. Вот буду сейчас читать, что мне Бог откроет. Господи, открой мне, молится. Ну, это как бы таинство молитвы, ну, как бы определенная тайна, да? Как бы тоже Бог во время молитвы же слышит нас. И вот и упал взгляд на какой-то текст. А там «иди» написано, или «не ходи», или там «до утра не прикасайся». Ну, как бы это я уже так условно говорю. И мы это воспринимаем серьезно, как Божий ответ. И строим в связи с этим, да, свою жизнь, решение принимаем. И вот иногда это бывает, что проходит, то есть все хорошо получилось, как будто бы Бог ответил, а иногда непонятно, сработало или нет. Вот как вы к этому относитесь? Вот что именно должно снизойти на нас, что мы должны почувствовать или увидеть при чтении Библии, чтобы быть уверенным, что именно Бог нам ответил? Что это не случайность, что это не наши мысли в нашей голове греховной.
0: Здесь я, наверное, чуть-чуть, может быть, уйду от этой темы, вот, но опять вернусь на то, что Господь желает, чтобы общение с нами. Он очень желает этого. И читая Писание Божье, мы понимаем, что это Его Слово. И это очень хорошо, что человек, когда говорит, Господи, открой мне сегодня что-то, открой мне, я буду читать. И вот тут нужно услышать вот голос, как Самуил. Он услышал голос, он побежал, что думает, это Илия. А Илия говорит, нет, это Господь, теперь ты прислушивайся. Если мы начинаем выстраивать отношения с Богом, мы к Нему приходим, мы просим, Господь, открой нам, вот, что ты сегодня хочешь открыть. И ты читаешь именно с желанием, чтобы Бог открыл, а не с желанием, что ты хочешь увидеть там. Вот здесь есть грань, тоненькая наша. Наше желание увидеть и то, что желает Бог. Чаще всего человек вот в данной ситуации может то, что он желает увидеть. И он к этому настолько привязывает, что, конечно, Бог даже там ничего и сказать не сможет, и открыть. И ты увидишь именно то, что ты хотел увидеть. Это грань. Это грань. Но желание услышать Бога и учишься ты именно Ему доверять, Бог со временем, Он у тебя эту привычку выработает. Именно слышать то, что Он хочет сказать через данный текст, который ты читаешь сегодня.
1: Понятно.
0: А не то, что ты хочешь. Потому что здесь вот тонкая грань. Не знаю, смог я это объяснить, показать, не знаю, как зрители увидели, услышали.
1: Я, мне кажется, поняла, да, потому что тут вот во главу угла, я так понимаю, нужно ставить не желание во что бы то ни стало получить ответ сейчас, и еще тот ответ, который меня прям обрадует.
0: Да.
1: И который я сам хочу, а который реально от Бога. То есть если ты правда обращаешься к Богу, будь готов к любому ответу.
0: Да.
1: Но всегда я думаю, что ответ Божий все равно нам на благо в итоге. Ведь Бог же любит нас.
0: Да. Бог любит нас. И это самое главное. И еще раз хочу сказать. Бог настолько любит, что Он желает, чтобы мы пришли и с Ним разговаривали. Разговаривали на разные темы. И не обязательно... То есть это миф, что Бог, если с тобой заговорил, что

0: именно, значит, все, он тебе посылает. Ага. На какое-то дело, ага. На какую-то жертву, на чего-то отказаться. Бог говорит, да давай просто с тобой поговорим, чтобы у тебя был мир, покой душе твоей. Просто начнем говорить, и ты тогда успокоишься. Я думаю, может быть, многие зрители и вы переживали такие моменты, когда у вас какое-то недопонимание с человеком. Угу. Чаще всего это с близким, да, с супругом, с женой, с родственниками. Какое-то недопонимание. И витает в воздухе вот это вот недоверие. Угу. И как только ты поговорил, оказывается, оно развеивается, что оказывается совсем не то, что ты думал там было. Оказывается, нужно было просто поговорить, и тогда все на свои места стало, и у тебя прям груз с плеч. Вот Бог говорит, приди ко мне, давай поговорим. И у тебя вот большой груз, который ты сам себе вот надумал, угу. Он у тебя отваливается. Ты только приди, ты только начни, угу. Ты только начни разговаривать. Проверь, говорит, наш разговор, и ты увидишь, что произойдет, угу. Как изменится твоя жизнь.
1: А потом ведь Бог же не только, ну, посылает нам там мир в сердце, да, как-то вот такое настроение улучшает наше, да. А ведь Он и действует в нашей жизни реально. Вот как, например, в жизни израильского народа Бог же столько знамений и чудес показал израильскому народу, прежде чем вести их в землю обетованную, да. И там израильтяне... видели, и языческие народы это знали хорошо, до них тоже доходил этот слух. Вот. И также Бог в нашей жизни действует, помогает нам и чудеса совершает в нашей судьбе. Вот. И когда мы это не забываем, это укрепляет наше доверие Богу, наверное. Ну, как бы то, что не только вот Господь нам сказал, что все у тебя получится, а Бог и помог нам сделать так, чтобы все у нас получилось. Ну, если упрощенно сказать.
0: Совершенно верно.
1: Итак, время нашей программы подошло к концу. Сергей Анатольевич, я благодарю вас за участие в нашей передаче. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». И мы желаем вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. До свидания.

0: твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангел» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению.

0: изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Живут ли сегодня на земле святые люди? Почему Бог однажды сказал: «Будьте святы, потому что я свят»? К кому Он обращался в этот момент? Как достичь святости в современных реалиях? И обязан ли каждый христианин быть святым? На наши вопросы отвечает священнослужитель Михаил Долженко. Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте.
1: В общем-то, понятие святости, ну или вот такое понятие, как святой, это, ну, весьма и весьма разно, как бы это сказать, весьма неоднозначное, скажем так, понятие. То есть люди, да, под этим, ну, под этим словом понимают часто
2: совершенно
1: очень
2: верно
1: разные вещи.
2: Нам, людям, свойственно придавать определенный статус чему-то или кому-то.
1: Угу.
2: И тема религии это не миновала. И как раз вот с древних времен была вот эта вот попытка поделить людей, верующих и на верующих и неверующих, да, угу, на святых и несвятых. Есть вещи, святые ты, не святые, да, но это перекочевало еще с язычества, христианства. Да. Есть места, святые и несвятые. Да. Но главный вопрос, на который здесь стоит прежде всего ответить, это что вообще наделяет подобные вещи святостью?
1: Угу.
2: Что такое святость?
1: Угу.
2: Если мы под святостью подразумеваем какую-то мистику, да, то есть какое-то мистическое действие, в результате которых что-то стало святым, да, возникает вопрос, зачем это, то есть для чего, о какой мистике вообще речь ведется, да, то мы здесь сталкиваемся, чтобы правильно этот вопрос понимать, на библейские повествования, где, например, Господь, встречаясь с Моисеем в горящем кусте, да, Он говорит ему: «Сними обувь твою, потому что место свято». Место свято почему? Потому что это место свято, оно было до того, как вообще этот куст загорелся, и там в этом кусте Бог явился. Оно уже было это место святым?
1: Может, Он потому и явился именно в этом.
2: Да, именно месте, в этом. Или это место свято, потому что здесь Бог присутствует. И когда мы читаем Библию, мы видим, что совершенно верно ответ в том, что где присутствует Бог. То есть конкретно Он об этом заявляет.
1: Угу.
2: И когда Бог освящает скинию, да, освящает храм, то это место становится святым. Но, опять же, святым при присутствии Божьем. То есть, когда конкретно присутствует Бог, то это место освящается божественным присутствием.
1: Угу.
2: То же самое мы имеем в виду, когда явился Христос. Христос явился, да, и, войдя в Иерусалим, войдя в храм Иерусалимский, это место осветилось Его присутствием.
1: Угу.
2: То есть вот это как бы святость больше была не в предметах, а святость больше была в том, что Бог это место, эти вещи, Он как бы своим присутствием ознаменовал. То есть здесь было божественное присутствие.
1: А только ли Бог святостью наделяет в данном случае? Дело в том, что ведь в Библии есть тексты, где сказано, что вот «освятите» или «светитесь». Ну,
2: да,
1: то есть, светите,
2: да,
1: себя.
2: Вот, это второе понимание выражения «святость». Святость – это не столько о мистике, да? Ну, вот первый момент мы говорим, святость – это присутствие Божье. Прямое, конкретное, видимое, да, что-то
1: ну,
2: еще.
1: Ну, это чудо, это мистика.
2: Это чудо, да. Uh-huh. Второе понятие святости – это отделение для чего-то особенного, uh-huh, освящение.
1: Uh-huh.
2: И как раз под освящением, там, в Ветхом Завете понималось, там нужно очистить, омыть, да, отдельный вид одежды у священников был, отдельные предметы, которые использовались только в святилище, да, для выполнения какого-то обряда, да, там, и все остальное, uh-huh, жертвоприношение и так далее, и тому подобное. Отдельное колено, которое было освящено, да, там, помазанное елеем для того, чтобы совершать служение при скинии. То есть мы говорим о том, что это отделенные люди и предметы, которые выполняли какую-то определенную функцию. Вот они были освящены. Опять же, все эти предметы и священник, и одежда имели значение как отсылку, прежде всего, к святости Божией. Да, там,
1: ну да,
2: жертвенные животные,
1: они же
2: агнцы. Да?
1: Они отделены для служения.
2: Да.

0: Богу.
1: Богу, да. И все процессы, которые происходили в святилище, они все имели отсылку на Бога, на Мессию, можно так сказать. То есть концентрация внимания была именно на божественном вмешательстве, на Божьем присутствии. Вот что подразумевалось под этой святостью и освящением.
0: И там еще есть момент, насколько я помню. Вот эти люди освящены, то есть отделены для этого служения, а другие вообще не имеют права.
1: Ну, совершенно верно. Если кто-то отделен, то кому-то как бы вход запрещен, да, то есть они не избраны были конкретно для этого служения. Переходя уже в Новый Завет, мы понимаем, что когда Иисус входит в Иерусалимский храм, да, он его освящает своим присутствием, то есть Мессия здесь, вот он. И когда Христос умирает на Голгофе, то агнец Ветхого Завета, он превращается в жилого агнца, чья кровь протекает, истекает на Голгофском кресте для прощения грехов. То, и этот момент очень интересно указан в Библии о том, что в святилище, в храме в этот момент между святым и святым святых раздирается пелена, которая скрывала это от обычных людей. Это говорит о том, что доступ к освященному, отделенному получает теперь любой человек. И дальше мы читаем повествование в книге «Деяния апостолов», что теперь через жертву Христа, через принятие, через веру, не через предметы, не через место, не через храм, не через какое-то географическое положение человек освящается Богом, а через веру в принятие Иисуса Христа как личного спасителя.
0: Я, кстати, слышал и другое толкование. То есть, с одной стороны, раскрыто, а с другой стороны, толкование было другое толкование следующее. Поскольку завеса всегда закрывала и позволяла проводить служение во святом, ну, то есть отделяя место присутствия Бога непосредственного, и человек мог войти во святое в обычный день и совершать там служение, то когда завеса разодралась, получается, что служение во святом закончено. То есть туда не может войти просто так человек, потому что он не может.
1: Но суть в любом случае, суть в любом случае в том, что теперь привязки к месту, особому колену, особому народу, географическому положению, оно Богом было упразднено. И дальше это случается в реалии, потому что в 70-м году разрушается Иерусалимский храм. Народ еврейский лишается своей территории и рассеивается по всему миру. То есть Христос четко дает понять, что теперь верующий человек освящается и обретает святость не потому, что он причастен к предмету, к месту, к роду там, или к чему-то еще, а он причастен к вере, в первую очередь, в принятие Иисуса Христа. Получается, что святость в данном случае, она не зацикливается на каком-то ограниченном физическом месте. Она получает большее распространение. И святость – это процесс, который происходит в первую очередь у тебя в голове.
0: Но все равно святость – это отделение, это посвящение, отделение, да. Принадлежность.
1: Принадлежность. И теперь верующий человек тем, что он исповедует Иисуса Христа, принимает его как личного спасителя, отделяет себя, да, таким образом, освящаясь этой жертвой, этой кровью Иисуса, отделяет себя для принадлежности Богу. То есть вот принцип в Священном Писании, он такой. Поэтому, если отвечая на вопрос в отношении, сколько на земле святых, да, то мы понимаем, что святой – это тот, кто принял Иисуса Христа, кто сохраняет эту веру в своем сердце. Они освященные, потому что они отделяют, то есть они, их внутреннее самостоятельное решение быть отделенными, они отделяют себя для служения Богу.
0: В повседневной жизни под святым понимается не просто тот, но не по принципу принадлежности, хотя, может быть, там это и присутствует. Под святым понимается безгрешный, понимается тот, кто особенный, тот, кто совершает особое служение, тот, кто, умертвил свою плоть, как это сказать, человек, подверженный аскезе в крайних иногда формах там, и так далее. Вот это святой. А все остальные, это не святые, это грешники.
1: Около святые грешники.
0: Это грешники. Вообще святые и грешники –

0: Это разные категории людей или, в принципе, это пересекающиеся какие-то вот множества?
1: Ну, если, опять же, мы открываем страницы Священного Писания, то в данном случае мы читаем о том, что Библия ясно говорит, все согрешили, лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного.
0: То есть это любой Бог,
1: да, мы можем
0: если
1: себя
0: это
1: называть,
0: человек, то он все равно
1: да, мы можем называть себя как угодно. Угу. Вот реально. Я могу утром проснуться, перестать перед зеркалом и сказать себе, ну все, я генералиссимус. И что? Это что-то изменит в моей жизни? Ничего. Могу называть себя хоть как. Но как на меня смотрит Бог, вот это другой момент. Мы, люди, привыкли разделять общество на хороших, плохих, этих, тех, вот этих вот синих, там, зеленых, красных, фиолетовых. Вот. А как Бог смотрит? Вот главная как раз задача это в
0: том... А Бог тоже разделяет, нет?
1: А Бог как раз смотрит немножко по-другому. Бог, когда смотрит на человека, он видит в нем своего дитя. В первую очередь.
0: Видит.
1: Он видит в первую очередь того, кого он любит. Угу. Он не задается в этот момент вопросом, а любит ли в ответ меня? Потому что он говорит о том, что я прежде всего. Важно то, что как я люблю. Бог любит, и он эту любовь проявляет в том, что всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Это золотой текст Священного Писания. И поэтому под этим всяким есть ли у Бога разница? Молодой, старый, мужчина, женщина, там, богатый, бедный, да, инвалид или здоровый. Нет, здесь Бог не делает этой разницы. Он говорит, всякий является моим детем. Поэтому, глядя на нас, на тех, кто принимает Иисуса Христа, он говорит, вы святы. Поэтому он и говорит Иисусу,
0: будьте святы. То есть вы святы, это ваш статус уже сейчас.
1: Он говорит, будьте святы, подразумевая то, что когда ты переживаешь покаяние и принятие Иисуса Христа, ты переходишь из сироты, да, который как бы сам по себе, в звание ребенка, дитяти Божьего. То есть ты входишь в чертоги Божьи, и сейчас ты получаешь гражданство небесное.
0: Просто когда говорится о том, что Бог свят, вот в контексте безгрешности мы можем сказать, что Бог безгрешен, что при нем никакой грех не может обитать. Ну, во всяком случае, Священное Писание так говорит, что никакой грешник вообще не может даже в присутствии Бога находиться. То есть Бог настолько чист, да, и настолько безгрешен. Угу. То есть здесь святой и безгрешный по отношению к Богу – это, ну, это практически тождество. То есть это одно и то же. А по отношению к людям мы такого сказать не можем. А вот когда говорится «светитесь» или «будьте святыми», что подразумевается?
1: Переход, в первую очередь. И он связан не с предметом, он связан не с местом, не с географией,
0: да,
1: не с одеждой и даже не с исключительным подобием в поведении Богу.
0: Но с состоянием.
1: В этом мы уподобиться не можем. Но под святостью Бог подразумевает добровольное твое принятие решения перейти акт смерти в жизнь через принятие Иисуса Христа. Почему важно принятие Иисуса Христа? Почему вообще Иисус произносит удивительную вещь? Он говорит, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Нету других путей. Он говорит, вы не станете святыми, если вы будете только освящать какие-то предметы и находиться рядом с ними, от этого наделяться святостью. Он говорит,
0: ну, очевидно, ритуал это просто...
1: Вы не станете святым, если вы просто поедете к стене плача и будете там освящаться. Нет, он говорит, святость обретается в переходе вот в этом через покаяние, через принятие в первую очередь Иисуса Христа личным спасителем. Этот процесс должен пройти через ваше сознание, анализ жизни, осознание, и через сердце. И дальше он говорит, вот когда это случится в твоем сердце, когда ты переживешь это, когда я приступлю к метаморфозе изменения прежде всего твоего сердца и твоих помыслов, твоих мотивов, принципов, да, вот в этом контакте с Богом, тогда для тебя все, что было родным греховным, для тебя становится нежелательным и противным, ты больше этого не хочешь. Угу. И как раз вот этот процесс этого перехода и называется освящением. То есть Бог начинает работать над тобой, чтобы осветить тебя. Но опять осветить для чего? Для присутствия с Ним в Его Царстве. Чтобы, находясь в этом Царстве, для тебя было желанным находиться в этом присутствии Божьем. И радостным. И, тебе, и у тебя бы не было ничего в сердце, чтобы мешало и очерняло это присутствие. Какие-то похотливые помыслы там, и все остальное. Тебя этого не будет, потому что ты по-другому мыслишь, ты по-другому воспринимаешь и все остальное. Вот это процесс освящения.

0: Но называть о том, что здесь на земле человек может достичь равной святости Богу и не делать никакого зла, это утопия. По одной простой причине, потому что пока мы в своей греховной здесь природе, мы в освящающем действии Бога будем нуждаться постоянно. Это процесс, который до последнего выдоха нашего. И вот этот процесс, который, на основании которого Бог и принимает человека, он каждого дня. Нельзя сказать, что какой-то момент, там, вот я 30 лет я в церкви, ну все, я на такой святой. Я прям вот, ну вообще, ни грубого словечка не могу сказать. Помысла у меня никакого нету. Я прям просто вот равный Богу.
1: Но ведь такой... я уже не такой, какой был 30 лет назад.
0: Но то, что ты не такой, как ты был 30 лет назад, да, это не значит, что ты равный Богу. Угу. Творение никогда не достигнет способности состояния Творца. Это в принципе невозможно. Мы просто не всегда это осознаем.
1: Даже в Царстве Божьем.
0: А даже в Царстве Божьем написано о том, что этот процесс будет очень долгий. Вот это постигание, постижение Божьей любви, постижение вот этого чуда Божьей заботы о нас, постижение вот, этой, вот этого решения Бога умолиться, оставить вселенную, родиться как человек и стать как человек, и пройти вот этот путь поругания и крестной смерти. Мы будем постигать этого всю вечность. То есть вот это состояние творения, оно останется в нас. И вот как раз вот святость – это вот этот процесс этого постепенного перехода. Сначала здесь на земле ограниченного, покуда ты здесь живешь, а потом в дальнейшем в Царстве Божьем, которое еще там Бог приготовил. И мы на это, опять же, Библия говорит, очень тускло, гадательно смотрим и до сих пор не все понимаем.
1: То есть можно ли подытожить? Когда мы говорим «святой» по отношению к Богу, то это означает и отделенный, и особенный, и безгрешный.
0: И абсолютный.
1: Это вместе сразу. И абсолютный. Все это вместе сразу. Когда мы говорим «святой» по отношению к человеку, в первую очередь это означает, что этот человек посвятил себя Богу.
0: Да, принял добровольное решение, осознанное решение идти за Богом.
1: То есть это не значит, что он стал безгрешным здесь
0: и сейчас.
1: Далеко нет, да. Но в то же время это значит, что он в своей жизни... стремиться преобразоваться, стремиться стать подобным, стремиться избавиться от греха.
0: Да, через процесс взаимодействия с Богом, постоянный процесс взаимодействия с Иисусом Христом. Угу.
1: Спасибо большое, Михаил. Дорогие друзья, нам есть к чему стремиться. Всего доброго, до свидания.

Глядя на своих учеников, Иисус Христос сказал: «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и будете прощены. Давайте, и вам будет дано. Мерой полной, утрясенной, с избытком насыплют вам в полы ваши. Какой мерой вы мерите, такой и вам будет отмерено». Он также говорил им, прибегая к сравнению: «Может ли слепой вести слепого? Не упадут ли они оба в яму? Ученик не выше учителя своего, но, выучившись, каждый может стать таким, как учитель его». Что же ты смотришь на соринку в глазу брата своего, а в собственном бревна не замечаешь? Как можешь ты говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», а при этом в своем бревна не видишь? Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда тебе будет видно, как вынуть соринку из глаза брата твоего.

боишься бури, страх, что плен, что обруч льда в груди июля, удушье дымом взаперти. Да, мир велик, и мал твой челн, и ты песчинка, а вокруг вода, свирепый шторм алик. И ветра вой, рычанье волн, в них твои силы утонули. Вдруг, в один миг и навсегда. Кричи, зови, твой крик, отчаяния стон услышит повелитель бури, сойдет сиянием зари и в прах разрушит силы зла. Оставь смятение грозный шторм, утишись море и внемли. Творцу земли пой, аллилуйя! Ты все еще боишься бури? Он превратит ее в покой. Бой позади, и тьма минула. Вздохни, закрой глаза. Бог твой с тобой всегда.

рассказывает история про двух товарищей. Один товарищ ночью пачкал окна сажей и двери, а потом немножечко отдыхал, уходил в следующий город, сажей пачкал окна, двери и шел дальше. А за ним шел его друг, который предлагал свои услуги о том, что он может окна и двери от сажи очистить. И вот так они и ходили из деревни в деревню, из селения в селение, из города в город, зарабатывая на этом неплохие деньги. Сегодня я хотел бы с вами поразмышлять и поговорить на тему, почему нас так легко обмануть. И больше мы поговорим именно о мошенниках. Давайте мы с вами посмотрим на одно место из Священного Писания. Это послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, стих 14. Здесь есть одна немаловажная деталь, на которую как раз я и хотел ваше внимание обратить. Итак, читаем. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Здесь апостол Павел, когда говорит о различных заблуждениях, связанных с разным учением, он использует очень интересный образ или метафору. Посмотрите на слово «лукавство человеков». Лукавство. В данном случае здесь слово «лукавство». В греческом тексте апостол Павел использует слово «кубея» от слова «куб», потому что речь идет о квадратных игральных костях, кубических, кубе. Когда люди играли в кости и играли на деньги, то они использовали определенный навык, игру или хитрость. Для чего? Для того, чтобы неплохо обмануть человека, ну, своего партнера или игрока, да, и чтобы выиграть больше денег. И для этого человек использовал свое мастерство, лукавство, хитрость, да, ловкость, да, для того, чтобы человека обмануть. И вот именно это слово «кубея» греческое стало потом использоваться как метафора обмана, хитрости, мошенничества. Почему я именно вспомнил эти слова и привел слова апостола Павла? А именно для того, что, обратите внимание, что апостол Павел берет нашу человеческую земную жизнь, прекрасно знает о том, что есть люди, которые играют в кости, ну, в его времена, да? И берет эту иллюстрацию и показывает. Вот смотрите, люди, которые играют в кости, ну, у нас, можно было сказать, люди, которые играют в карты, да? Есть же люди, которые играют в карты, играют на деньги, да? И есть карточные шулеры, мошенники, да? Которые умеют с помощью определенных махинаций, комбинаций сделать так, чтобы все-таки, как бы ты ни старался, но ты в итоге выиграешь, и выиграешь большие деньги. Так вот, апостол Павел берет именно эту иллюстрацию, именно мошенничество, лукавство, обмана, да, хитрости, для того, чтобы показать, что в плане мировоззрения или вероучения могут тоже быть, может быть тоже обман, может быть тоже заблуждение. И именно эту иллюстрацию он берет для того, чтобы показать вот то, как могут обмануть верующих людей различным учением. Ну, а теперь я хотел бы немножечко как бы назад повернуть. Почему я беру именно эту иллюстрацию? Если мы с вами вспомним книгу притчей, 3 главу и 13 стих, и прочитаем, что там говорится, то мудрый Соломон пишет: «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел что? Разум». И, к сожалению, у верующих людей сложилось вот такое представление, что если я верю в Бога, то меня никто не сможет обмануть. Но меня же Бог защитит, правда ведь? Со мной ничего плохого не случится, я же верю в Бога. Я вроде бы разбираюсь в таких, знаете, серьезных богословских вопросах Троицы, да? Я постигаю различия Троицы, знаю, что есть Отец, Сын, Дух Святой, хорошо разбираюсь, где, в чем функция Отца, функции Сына, Духа Святого и тому подобное. Или в божественной и человеческой природе Иисуса Христа тоже разбираюсь. Могу очень хорошо увидеть, где тут какие были заблуждения, да, в отношении Бог Иисус Христос или не Бог, человек Он настоящий

или не человек, ну и так далее. Мы разбираемся в Библии, да, в текстах, где какая книга за какой идет, какие знаем многие памятные тексты. И мы вроде бы думаем, что мы приобрели с вами что? Вот такую духовную мудрость, что мы теперь познаем Бога, знаем Бога, и что? И вроде бы мы обрели мудрость. На самом деле, мудрость в книге притчи, если вы хорошо читали книгу притчи, она практичная. Да, конечно, безусловно, это мудрость, которая приходит от Бога. Да, эта мудрость начинается с того, что я познаю Бога, понимаю Его волю, Его заповеди, я живу по этим заповедям. И Бог меня как бы этому учит. Он заранее предупреждает, что не нужно делать того, не нужно делать этого, и как бы меня оберегает. И если я прислушиваться буду к наставлению мудрого Соломона, то я смогу избежать каких-то глупых вещей, да, и не попасться. Но мудрость в книге притчи практична. А я говорю сейчас вот о чем, что мы, к сожалению, свели мудрость именно только к духовным вещам. Мы думаем, что если я верю в Бога, если я разбираюсь в Библии, да, во втором пришествии Иисуса Христа, в различных пророчествах, в Духе Святом, в Боге, в Библии, в других каких-то разных темах, в законе и так далее, я думаю, что я теперь обрел мудрость, и меня невозможно обмануть. Нет. Вы знаете о том, что сколько верующих людей попались в руки мошенников? Буквально недавно мне довелось на одном канале, телеграм-канале, прочитать историю о судебном разбирательстве, где девушка верующая попалась мошенникам. Она искала работу и устроилась на работу в мошенническую организацию в виде курьера. И она должна была доставить деньги с одного места, забрать их у пенсионеров, и доставить к другое место приличную сумму. И из этого суммы взять 10% себе, ну, как бы за доставку. Но это оказались мошенники. Люди обманули двух престарелых людей на, если я не ошибаюсь, там большая сумма была, и девушку поймали с поличным. Верующий человек устроился к мошенникам, которые обманули пожилых людей и уже приготовили деньги, чтобы вот этот курьер, эта девушка верующая пришла, забрала у пенсионеров деньги и доставила в нужное место. Вы понимаете, верующий человек? Конечно, возникает вопрос, почему так произошло? Что, почему Бог не сберег, почему Бог не научил? Потому что мы привыкли воспринимать мудрость только в духовном плане, не переводить ее в сферы нашей жизни, не понимать о том, что на самом деле мудрость... Если мы ее ищем, если мы приобретаем разум, то она будет касаться не только вопросов веры, но и вопросов чего? Вопросов всех отношений, отношений с людьми, работы, разных сфер моей жизни будет касаться эта мудрость. Если действительно я ее обрел, я становлюсь мудрым человеком, проницательным, опытным, который может разбираться в тонкостях и иногда чувствовать этот обман. Но, к сожалению, так получается, что несмотря на... Ну, ученые, конечно, говорят о том, что проще всего обмануть пожилых людей. Именно пожилых людей. Почему? Потому что у пожилых людей, к сожалению, теряется когнитивная способность, то есть критическое мышление. То есть люди перестают критически оценивать, больше становятся такими... Ну, доверяют, да, легко верят. И поэтому... И способности уже критические, они не так сильно развиваются, как у молодых людей. Но я привел пример только что, да, где показал, что на самом деле молодую девушку легко обманули. Вопрос не в возрасте. Нас легко обмануть по первой причине. Давайте мы рассмотрим их несколько, а потом я коротко расскажу о том, как нам все-таки от мошенников избавиться. Почему я именно эту проповедь решил сказать именно на эту тему, знаете? Потому что мне приходится с вами знакомиться, посещать людей, встречаться, общаться. И я начинаю понимать и видеть, что у нас в церкви есть немало людей, которых мошенники уже довольно-таки хорошо обобрали. Либо подбили на какие-то авантюрные финансовые сделки, что люди оказались в долгах, как в шелках, где много набрали кредитов, где их на это подбили на какие-то инвестиции и тому подобное.

мне иногда кажется, ну почему? Почему мы на эту тему вообще не говорим? Почему мы вообще не говорим о том, что, верующие люди, мошенники вообще-то существуют? Да? Почему мы пребываем в таком блаженстве? Первый момент. Нас легко обмануть, потому что мы верим охотнее лжи, чем истине. Вы скажете, не может такого быть. Нет, на самом деле мы видим эту ложь, она распространена повсюду. Она просто витает в атмосфере. Ложь витает в атмосфере. Правду сейчас найти очень тяжело. Она везде, она в интернете, в соцсетях. Вот это ложь, понимаете? И очень тяжело человеку во всем этом разобраться. Вы идете в магазины и читаете бирочку, что скидка, сколько там процентов? Скидки 75%. И мы на это покупаемся, правда, 75% скидка. О, да, конечно же, это ложь. Потому что на самом деле посчитайте, сколько стоит себестоимость товара, прибавьте его доставку, транспортировку, прибавьте аренду помещений, а также зарплату продавцу. Сколько в итоге будет стоимость товара? Какие 75% скидки и тому подобное? Вы понимаете? Но мы покупаемся на это. Или мы покупаемся на то, что когда кто-то нам звонит, даже, может быть, кто-то из наших знакомых или присылает сообщение, давай проголосуй за меня там еще где-то, и мы что? Мы на это очень сильно клюем. А в итоге получается, что нас просто обманывают и собирают все наши данные. Первый момент. Мы верим, нас легко обмануть, потому что мы охотнее верим лжи. Настолько ложь стала полно естественным фоном в нашей жизни, что вот это становится, простите меня, я говорю условно, да, что это как бы как норма уже, а правда. Что такое правда? Где она? Кто ее говорит? Где ее говорят? Понимаете? Второй момент. Я уже это сказал, причину, почему нас легко обмануть. Потому что, к сожалению, мы не развиваем критическое мышление, особенно верующие люди. Люди практикуют, развивать нужно что? Веру. Да, нужно доверять. Нет. Когда мы читаем книгу притчи, то здесь говорится о том, что блажен человек, который снискал мудрость. Человек, который приобрел разум. Вообще-то это человек счастливый, когда он приобрел разум и снискал мудрость. Это счастье. И на самом деле разум – это инструмент, орган, другими словами, который дал нам Господь Бог. Скажите, кто сотворил разум? Бог. Для чего Он его сотворил, скажите мне, пожалуйста? Для чего вот этот орган находится вот тут в нас внутри? Чтобы мы не только осмысляли и познавали Бога, правда ведь? Но чтобы мы учились с вами различать. И если вы вспомните апостола Павла, который пишет в послании к евреям, в 5 главе, вспоминайте эти слова. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению чего? К различению добра и зла». Совершенный человек или зрелый человек – это человек, который умеет различать добро и зло. Он чувствует, где подвох, в чем подвох. Поэтому вот критическое мышление – это не значит, что теперь ты становишься критиканом. Критическое мышление – это умение мыслить, умение оценить ситуацию, правильно взвесить ее, сделать оценку того, что происходит, быть осторожным, аккуратным, чтобы принять какое-то решение. Поэтому это нормально. Но у верующих людей критическое мышление отсутствует, потому что они сильно делают акцент на вере. Надо доверять Богу. Да, конечно, Богу надо доверять. С Богом нужно выстраивать отношения, безусловно. Но это не значит, что когда я читаю Библию, у меня должно отсутствовать теперь мышление и разум. Чем я постигаю волю Божию? Чем я постигаю заповеди Божьи, скажите? Разумом. Мне он нужен, разум, для того, чтобы понять, это ли говорит Бог, этому ли учит Библия, действительно ли так нужно поступать или так нельзя делать. Я оцениваю прежде всего умом, разумом, я анализирую, сопоставляю вещи, и только потом я принимаю какое-то решение. Поэтому критическое мышление – это важный навык, который необходим любому человеку для того, чтобы оценить любую информацию,

ситуации, с которой мы сталкиваемся. И когда у нас отсутствует критическое мышление, мы попадаемся очень легко на ложь и на обман. Еще одна причина, почему нас так легко обмануть. Потому что есть свойства определенные людей – это наивность и доверчивость. Правда ведь? Мы иногда очень легко доверяемся, когда нам кто-то позвонил и сказал, что это из службы безопасности банка, или это из ФСБ, или это из полиции. Мы уже тут же что? Ушки развесили. Все, мы уже поверили. Из полиции звонят. Подполковник Сидоров. Все. Вы проверяли, что это был из полиции подполковник? Вы видели его удостоверение, да, через телефон? Вам показали его. Ну, вы понимаете? Вот где? Но мы в этом отношении почему-то легко верим сразу. Особенно, когда говорят какую-то такую, знаете, убедительным языком, тоном таким уверенным, да, ну, даже таким, может быть, напором, и мы уже с большой легкостью считаем, что человек говорит как? Авторитетно. Все. Нет, на самом деле можно с умным лицом говорить умные слова, и поверьте, люди могут поверить. Был один эксперимент, сейчас я расскажу, очень интересный. Одного актера попросили сыграть роль ученого. Собрали всех ученых-психологов, очень влиятельных профессоров разных университетов в один конференц-зал и попросили этого актера сыграть игру. Перед тем, как пригласили актера, ведущий вот этой конференции или этого семинара сказал, что сейчас перед ними выступит там дважды почетный профессор, и стал перечислять различные регалии, что у него много работ научных, исследовательских, он там лауреат, прелауреат, и так, там, разных премий, нобелевских и всего прочего. В общем, он расписал регалии этого человека, и вот вышел актер и стал нести полную чушь. Научную чушь. То есть он просто, текст, который был написан, этот текст был написан разными умными словами, но эти слова были просто ни о чем. Но они были составлены вот так, по-научному, понимаете? Ну, типа того, что с точки зрения банальной эрудиции не всякий локальный индивидуум, ну, вот в этом роде, да, что-то такое. И вот так она была вся речь построена. И вы представляете, вся лекция, которая прошла, она прошла на ура. Профессора сидели и качали головами. Кто-то думал и говорил, да. А потом, когда профессоров и ученых опросили по анкете, действительно ли понравилась ли им эта лекция и выступление этого профессора, большинство сказали, да. Это просто было потрясающее время, которое они провели на этой конференции. Но это был актер, это не был ученый. Понимаете? Мы легко верим. Потому что когда нам скажут, что это чуть ли не Господь Бог пришел, понимаете, и какое-нибудь чудо сейчас совершу, все, мы уже готовы, да, все, надо верить ему все, что он нам скажет, это будет сейчас истина. Нет, мы легковерные люди, мы почему-то легко доверяем, легко верим, и не, потому что мы как раз не оцениваем критические ситуации. И именно этой причиной. Ну и, наконец, еще одна причина, почему так происходит. Все дело в нашем мозге. Когда мозг перегружен, и когда его закидывают большим количеством информации, он, знаете, что с ним происходит? Он отключается. Мы перестаем уже оценивать ситуацию, потому что слишком много информации. Вы заметили, что мошенники, как они делают? Они столько наговорят вам всего, что вы уже забудете вообще, с чего началось. Да? Вы уже готовы, лишь бы быстрее. Да, поверьте, есть некоторые организации, фирмы, которые вас приглашают. Вы садитесь за этот столик, только вы попадете в эту организацию. Поверьте, вас оттуда не вытащат, пока вы договор не подпишете. Либо на какой-нибудь круиз в Испанию, да? Либо на какое-нибудь юридическое обслуживание, которое вам вообще абсолютно не нужно. Просто вот недавно простой пример, который у меня с мамой моей произошел, потому что
мы сделали перевод пенсии, чтобы ей не доставляли, а переводили ей на карту. Но почему-то

ну, произошла задержка. Я стал выяснять. Естественно, я написал в чат поддержки СФР, так, но они не ответили, а просто оставили, попросили оставить мой телефон. А потом мне позвонила какая-то вдруг на следующий день юридическая фирма, которая сказала: «Вы оставляли заявку?» Я говорю: «Ну да, в принципе, оставлял заявку. А что? Вот мы хотим вам помочь, вам нужно приехать к нам в офис, мы совершенно бесплатно поможем отстоять ваши права и отвоевать, чтобы маме вашей перечислили пенсию». И я вроде бы уже собрался ехать, и потом думаю: дай-ка я почитаю комментарии, вообще, что это за организация такая. Нашел этот адрес, стал смотреть комментарии, и читая в комментариях, там говорится: не езжайте туда. Это люди вас посадят, угостят чаем, а потом вам будут в течение 2 часов обрабатывать так, что вы получите что? Договор в итоге на 40 тысяч. Ну, может быть, и больше, не знаю. Да, в зависимости от того. И, вы знаете, и слава Богу, у меня было такое чувство, что как-то очень подозрительно все происходит. И я подумал: нет, я лучше сразу поеду в СФР, запишусь там на приемы и все выясню. Я так и сделал. Поехал на СФР, записался на прием, мне все рассказали, почему задержали пенсию, и в назначенный срок ее прислали, как они и сказали. А прикиньте, если бы я не включил критическое мышление, а приехал бы в эту фирму и ушел бы оттуда с договором на хорошую сумму денег. Хотя вопрос, чего? Не стоил денег вообще. Потому что нужно идти туда, где компетентные органы могут это все представить. Итак, что же нам теперь делать? Ну, конечно же, в первую очередь, чтобы защититься от мошенников, от всяких услуг, которые нам навязывают. И неважно кто, мошеннические организации или не мошеннические, которые нам навязывают эти услуги. Важно, чтобы мы поняли одну деталь. Нам нужны какие-то определенные четкие правила и действия, которые нужно, чтобы себя как-то обезопасить. Итак, первое – это осведомленность. Если вам звонят по телефону и говорят, что это полиция и так далее, органы безопасности и так далее, они не работают так, по телефону, по повестке. Если вас нужно, чтобы вы проходили по какому-то делу, то вообще-то вас по повестке должны вызвать, а не по телефону. Вот осведомленность простая, она позволяет нам что сделать? Отреагировать вовремя. Нужно понимать прекрасно, как действует действительно государство и как действуют мошенники. Осведомленность. То есть нужно читать, нужно вникать, получать информацию о том, как это происходит. Второе. Нужно научиться ставить границы. К сожалению, верующие люди очень редко произносят «нет». Почему-то они все время говорят «да». И мошенникам в том числе. «Хотите, мы заберем ваши деньги?» «Да, пожалуйста, дорогой». Да? Надо научиться ставить границы. Нужно уметь говорить «нет». Во-первых, первая граница. Если вы видите, что это незнакомый номер, что мы делаем, если это незнакомый номер? Мы не берем трубку. Мы просто не берем трубку. Неважно, кто хочет вас ищет, найдет. Если ему прям так смертельно нужно до вас дозвониться и тому подобное. Не надо брать трубку. Это граница первая. Я не беру незнакомый номер. Но если вы вдруг по какой-то причине взяли, потому что вы ждете, кто-то должен прийти с ЖЭО, позвонить вам, да, и договориться о том, чтобы что-то там починить или устроить. Если вы вдруг взяли незнакомый номер, и вы вдруг понимаете, что звонят из банка и проводят там незаконные какие-то операции на вашем счету и тому подобное, что нужно сделать? Хотя бы второй момент научимся. Положите трубку, отключите, все. Никаких разговоров, никаких выяснений. Не можете противостоять, быстрее нужно говорить «нет». Никаких «нет». Вот недавно из Дом.ру мне позвонили и стали мне навязывать какую-то новую услугу. Причем девушка говорила так, рассказывала долго, подробно про эту услугу, а потом сразу: «Ну что, Александр Владимирович, я сейчас вам подключаю, она будет стоить каждый месяц там по 300 рублей и буду списывать с вашей карты». Я говорю: «Девушка, стоп, я вообще не давал согласия, вы с какого бока вообще начали мне подписывать?» Понимаете, как происходит? Нужно уметь говорить «нет», научиться говорить «нет». Это, «нет» — это не значит, что теперь что-то плохо. Нет, это означает, что вы чего-то не хотите, и вы таким образом себя защищаете. И, наконец, третье – это осторожность. Друзья, мудрый человек, он всегда осторожен. Мудрый человек, он всегда попытается выяснить, вникнуть в суть вопроса, определит, изучит информацию, и только потом какой-то сделает определенный вывод. Что делает, когда навязывает вам услуги? Вас торопит принять решение.

Только сейчас, только сегодня. И именно вы уникальный человек, которому эта скидка действует. Только на вас. Если вы сейчас откажетесь, больше никогда этой скидки не будет. Все, конец. Это конец света просто. Поэтому вы прямо сейчас должны согласиться. Что это такое? Будьте осторожны. Это уже навязывание определенной услуги. Неважно, банк, какая-то фирма, какая-то организация, мошенники или кто-либо. Все. Нужно быть очень осторожным, не торопиться, не принять какое-то решение, а подумать, все взвесить, помолиться, вопросить Господа и уже подумать, нужно вам это или нет. Итак, давайте мы сделаем маленький итог. Дорогие братья и сестры, вот деньги, скажите, пожалуйста, это важное. Вот мудрый человек, он видит картину целиком. Деньги – это благословение Бога. Так или не так? А вы, верующий человек, тот, кто этим благословением распоряжается. Так или не так? Так? Так вот, благословение, которое есть в книге притчи, написано «Чти Господа от чего?» Не только от всех прибытков, а от начатков имения своего. А на самом деле дословно там переводится «Чти Господа от своего имущества, от своего имения». Как вы почтите Бога от своего имения, если вы его отдали мошенникам? Если вы погрязли в каких-то кредитах и долгах, как вы будете радоваться? Как вы будете Бога чтить, если вы то благословение, которое Бог вам дал, чтобы вы радовались и видели дни счастливые, вы отдали чужим людям? Поэтому здесь нужна мудрость. Мудро распоряжаться благословением Божьим, которое дал тебе Господь. Вот что важно. Давайте помолимся об этом Господу, чтобы мы включали ум и приобретали разум, и чтобы учились всегда ставить границы и думать, и не торопиться. Дорогой наш Господь, Владыка Вселенной, я очень прошу Тебя за Твой народ, за каждого верующего человека, потому что мы все попадаем в какие-то ситуации, когда наши деньги хотят украсть. Может быть, это мошенники, а может быть, это даже банковские организации, которым тоже нужны наши деньги. И мы просим Тебя, Господи, о том, чтобы Ты дал нам мудрости, дал нам осторожности, дал нам разум, чтобы то благословение, которое исходит от Тебя, как благого Отца, мы могли бы этим дорожить и правильно управлять, чтобы мы могли распоряжаться мудро тем, что у нас есть и есть как дар от Тебя. Благослови нас, Господь, во имя Иисуса молимся. Аминь.

Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.

0: скажи, пожалуйста,
1: да
0: расскажи.
1: Да не будешь тебе говорить.
0: Да почему? Я же тебе всегда все секреты рассказываю, а ты...
1: А я тебе не буду говорить, что ты привела, отстань от меня.
0: Ах так, тогда ты мне больше не брат.
1: Да, а кто я тебе?
0: Ты чужой.
1: Ах так.

0: Здравствуйте, ребята. А я решил устроить себе маленький перерыв и немного почитать. А вы любите читать? Я очень люблю читать. Особенно Библию. Вы знаете, я перечитал ее сотню раз. И до сих пор всякая история, написанная здесь, мне очень интересна. Да, войдите.
1: Че, прям в окно, что ли? Здрасте, Афанасий Филиппович.
0: Марья Ивановна, опять вы шутите. Зачем стучите?
1: Да чтобы не испугать вас. А то я вот так вот внезапно появлюсь. Сами понимаете.
0: Ну, спасибо.
1: Я что пришла-то, Афанасий Филиппович? Я вот тут уже часа полтора, наверное, убираюсь. А эти зайчики ровно столько же не разговаривают и даже не смотрят друг на друга.
0: Кто?
1: Да Виталик с Алиной. И замерли, как две статуи.
0: Пойдемте.
1: Пожалуйста.
0: Виталь, привет.
1: Алиночка, как дела? Так. Может, мне объяснит здесь хоть кто-нибудь, что происходит, а?
2: Это вы спросите у него.
3: Нет, у нее.
1: Так, постойте. Так это у кого же надо
0: Марья выяснить? Марья Ивановна. Пойдемте. Так мы ничего не добьемся.
3: А что ж делать-то?
0: Не знаю. А мне кажется, что я знаю, что нужно делать.
3: Что?
0: Пойдемте.
4: Ну, у меня же ничего не получится. Ну, я же не актер.
1: Да тебе играть-то ничего не надо.
0: Марья Ивановна, ну что?
1: Ну, простите, Афанасий Филиппович, простите. Наташа, да ты способная девочка, у тебя все получится. Мы тебе какую хорошую роль-то даем, какое поручение-то, Наташа. Вот ты только подумай, две родненькие кровиночки, ну, поссорились. Но если мы их с тобой сейчас не помирим, да они всю жизнь останутся непонятыми, обиженными.
0: Ну да.
4: Ну что?
0: Да.
1: Ну как что? Да их будущее в наших руках. Ты подумай. Ой. Конечно, я понимаю, ты можешь отказаться, это твое право. Но, может быть, это самое величайшее доброе дело твоей жизни. Ты подумай хорошенько.
4: Ладно, я согласна.
0: Молодец.
1: Молодец.
4: Какая замечательная вещь. Какой милый портфельчик.
2: Отдай!
4: Не отдам. А зачем?
2: Это мой.
4: А ты что сказал, что он твой? Нет, не
2: это
4: твой.
2: Мой.
4: Не твой.
2: Отдай мой портфель.
4: А не отдам.
2: Это мой.
4: А кто тебе сказал,
3: пожалуйста,
4: что он твой?
3: Отдай сумку моей сестры.
4: Да пожалуйста. Да не больно хотелось. И вообще, я просто пошутила.
3: Держи.
2: Спасибо.
3: Видишь, я тебе совсем не чужой.
2: Прости меня, пожалуйста.
3: И ты меня тоже забыли?
2: Да.
0: Виталик, я в тебе не сомневался.
1: Ну, наконец-то вы помирились. А то уж мы думали, что тут вы все время будете в ссоре. А как ты смело сказал? Пожалуйста.

0: Пожалуйста, отдай мне сумку. О, я бы тоже на ее месте отдала.
1: Молодец.
2: Вы это все подстроили?
3: Подстроили?
1: Да нет, нет, Алиночка. Дело все в том, что мы использовали самый испытанный метод. Мы создали проблемную ситуацию, и разрешение этой проблемы вас помирило.
0: Да.
1: Вот и все.
0: А теперь встречаем нашу самую главную помощницу.
2: Да? А я ничего не заметил.
1: Наташа, ты самая лучшая актриса. Никто, кроме тебя, с таким заданием бы не справился.
0: Правда?
1: Да.
0: Это уж точно правда.
4: Правда?
0: Правда-правда.
1: А вы знаете, эта ситуация напомнила мне одну интересную историю.
3: Какую же?
1: А хотите, расскажу?
0: Конечно.
3: Конечно, расскажите.
1: Тогда давайте присядем. Так. Всем удобно?
0: Да.
1: Молодцы. Дело в том, что сегодня утром я прочитал в Библии историю про Моисея. Помните такого?
0: Да.
3: Это которого мама в корзинке на реке спасла?
2: А дочь фараона его нашла и у себя оставила.
1: Правильно, да, верно, про него. Когда-то давно народ Божий был в рабстве у египтян. Они очень тяжело работали, бедно жили, и у них не было никаких прав. Абсолютно никаких. И тогда взмолился народ Божий Господу. И увидел Господь, в какой беде находились эти люди, и решил помочь им. Господь задумал вывести свой народ из земли египетской в другую землю. И в помощь им позвал этого самого Моисея. Итак, к тому времени Моисей уже стал взрослым. Он пас овец в пустыне. Однажды он увел свое стадо очень далеко от дома и оказался у горы Хариф. Вдруг неподалеку от него загорелся терновый куст. Моисей очень удивился, потому что огонь горит, а ветки не сгорают. Тогда Моисей решил проверить, почему куст не догорает. Подойдя к нему поближе, он услышал голос. «Моисей, Моисей, не подходи сюда! Сними обувь с ног, потому что место, на котором ты стоишь, святое. Я Бог отца твоего. Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал крики его от приставников его. Я знаю, как страдают они. Я иду избавить его от руки египтян и вывести его из этой земли в землю хорошую и просторную, где течет молоко и мед. Итак, пойди, я посылаю тебя к фараону, выведи из Египта народ мой». Но Моисей засомневался. «Господи, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Но Бог ответил: «Я буду с тобой». Моисей продолжал сомневаться. «О, Господи, а что же мне сказать, если они начнут спрашивать имя Бога, пославшего меня? Скажи, что Сущий послал тебя. А если они не поверят мне? Брось посох на землю. А теперь возьми ее за хвост. Это будет знаком того, что явился тебе Господь. А теперь положи руку твою тебе в пазуху». «Теперь еще раз положи в пазуху. Если они не поверят первому знамению, то второму поверят.

0: А если и этому не поверят, то возьми воды из реки и вылей на землю, и вода сделается кровью». И все равно Моисей продолжал сомневаться. «Я не умею красиво говорить, Господи. Пошли другого, кто лучше справится с этим». «Ты забыл, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли? Я скажу тебе, что говорить. Тебе будет помогать брат твой Аарон. Он может хорошо изъясняться. Я буду говорить тебе, а ты брату своему. И жезл возьми, им ты будешь творить знамение». Так Господь не оставил свой народ в беде. Но Моисей, конечно, некоторое время сомневался.
1: Так он согласился?
0: Моисей, понимаешь, Алина, народ израильский, который длительное время был в Египте, стал очень упрямый и непослушный. И Моисей понимал, что это очень трудно вывести из Египта около 2 миллионов человек вместе с их имуществом, с животными, стариками и детьми. И фараон просто так не хотел отпустить народ Израилев. Моисею было очень трудно.
2: Так он согласился?
0: Ну, а вы бы, Марья Ивановна, согласились бы?
2: Ну, я даже не знаю.
1: А я бы согласился.
0: И молодец, и правильно бы сделал. А сейчас я хочу поблагодарить Наташу. Я в тебе не сомневался. Ты молодец. Ты, конечно, могла бы не выполнить моего поручения. И тогда...
3: Сомневаться, как Моисей.
0: Да, совершенно верно. И сомневалась бы, как Моисей. Но то, что сегодня Виталик и Алина дружны, в этом твоя заслуга.
4: Дядя Афанасий, а почему Господь не мог сразу предложить Аарону говорить? Ведь он умел хорошо рассказывать.
0: Да, но если вы узнаете то, что было после, то, конечно же, все поймете, почему.
1: А расскажите, что было потом, дядя Афанасий.
0: К сожалению, это очень длинная история, Алина. Я с удовольствием расскажу ее в следующий раз. А сейчас нам пора прощаться. Дорогие ребята, напишите, соглашаетесь ли вы, подобно Моисею, выполнять важные поручения. Нарисуйте наиболее понравившиеся вам истории и присылайте ваши вопросы, мы с удовольствием на них ответим. А сейчас всего доброго, до свидания, до скорых встреч!
5: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Итак, Бог показал фараону, что в земле египетской после 7 лет изобилия наступит 7 голодных лет.
1: Он поставил Иосифа начальником над всеми землями египетскими и дал ему над Египтом всю власть.
2: 7 лет изобилия земля египетская приносила богатый урожай.
0: Иосиф собрал в Египте весь урожай и складывал его в городах.
2: 7 лет изобилия подошли к концу.
3: И начались 7 лет голода, как и предсказал Иосиф.
0: Когда же голод распространился по всей стране, Иосиф открыл склады и стал продавать зерно.
4: Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерно у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.
3: Иаков тоже узнал, что в Египте есть зерно.
1: Я слышал, что в Египте есть зерно. Идите и купите его там для нас, чтобы мы не погибли.
3: 10 братьев Иосифа отправились в Египет, чтобы купить зерна. Иосиф же в это время правил страной и продавал зерно.
0: Когда же братья Иосифа пришли в Египет, они поклонились ему до земли.
3: Тут Иосиф вспомнил про свои сны. Он узнал своих братьев, но притворился, что не знает их. Он стал говорить с ними очень сурово.
5: «Зачем вы пришли?»
0: «Мы хотим купить еды!»
5: «Вы шпионы! Вы пришли найти слабые места в нашей земле!»
4: «Нет, господин! Мы пришли купить еды! Мы честные люди!»
5: «Как вы докажете, что вы не шпионы?»
0: «Нас было 12 братьев. Одного из нас больше нет, а младший сейчас с отцом».
5: «Если вы честные люди, то пусть один из вас останется здесь, в темнице. Остальные пусть отнесут зерно вашим семьям».
4: «Это Бог наказал нас за нашего брата. Иосиф умолял нас не продавать его в Египет, но мы не послушали его».
5: «Вы должны привести ко мне вашего младшего брата, чтобы ваши слова подтвердились, и вы остались живых».
0: «Говорил я вам, не грешите против Иосифа, но вы меня не послушали. Это расплата за его кровь».
3: Иосиф взял Симеона и посадил его в темницу. А остальные братья вернулись в землю Ханаана и рассказали отцу обо всем, что с ними случилось.
0: «Человек, который правит той землей, говорил с нами очень сурово».
4: «Он принял нас за шпионов».
0: «Но мы сказали ему: нет, господин, мы честные люди».
4: «Нас было 12 братьев, одного больше нет, а младший сейчас с отцом».
0: «Тогда правитель той земли сказал: вот как я узнаю, шпионы вы или нет. Я посажу одного из вас в темницу».
4: «Он сказал, чтобы мы привели к нему нашего младшего брата».
1: «Вы лишили меня детей. Иосифа больше нет и Симеона нет. А теперь вы хотите взять Вениамина. Все обернулось против меня».
0: «Предай смерти обоих моих сыновей, если я не приведу назад к тебе Вениамина».
1: «Мой сын не поедет туда с тобой. Если с ним случится беда, то вы сведете мою седую голову в могилу».
3: Но голод продолжал свирепствовать, и у всего семейства Израиля закончилось зерно, привезенное из Египта.
1: «Пойдите в Египет и купите нам еще немного еды».
0: Тот человек строго сказал: «Не показывайтесь мне на глаза без вашего брата».
1: «Зачем вы сказали тому человеку, что у вас есть еще один брат?»
0: «Мы просто отвечали на его вопросы».
4: «Откуда мы знали, что он скажет: приведите вашего брата?»
0: «Отпусти мальчика со мной, с меня лично ты спросишь за него. Если я не приведу его к тебе и не поставлю здесь, я буду виноват пред тобой до самой смерти».
1: «Пусть Бог Всемогущий дарует вам милость перед ним, чтобы он позволил и другому вашему брату, и Вениамину вернуться с вами».

0: Что же до меня, то если мне суждено лишиться детей, пусть я лишусь».
1: Итак, братья взяли Вениамина и отправились в Египет.

Привет. Ты знаешь, что Бог всегда рядом, и не понимаешь, почему вдруг тебя призывают его искать. Как тебе стать уверенным, чтобы ты услышал Бога, а не сошел с ума? Что значит быть с Богом на связи? И как научиться слышать его? Можно и нужно ли сегодня быть с ним на связи? А самое главное, для чего? Давай мы сегодня поговорим об этом.

0: Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится с нами по ту сторону своих экранов, телефонов, планшетов, мониторов. Мы рады и всем вам, кто находится с нами здесь сегодня в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы будем с вами говорить на тему связи с Богом. Соприкоснуться с духовным миром, быть на связи с Богом – горячее желание многих людей. Если ты один из них, то на самом деле тебе повезло. Сегодня мы расскажем, что нужно делать для того, чтобы быть на связи с Богом постоянно. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера, основателя и спикера проекта «К Богу за 30 дней» Антона Байкова. Встречайте. Привет, Антон.
1: Привет.
0: Итак, расскажи немножечко шире, о чем мы сегодня будем говорить и какие вопросы затронем.
1: Ну, сегодня мы сделаем такое вступление. Мы поговорим вообще о том, почему мы ищем Бога, почему важно быть на связи с Богом, как быть на связи с Богом. То есть, ну, это будет такое вступление, и в дальнейших темах мы уже будем углублять эту тему.
0: Спасибо. Друзья, мы просим вас быть активными. Пожалуйста, пишите свои вопросы. Пишите в комментариях к видео на YouTube, в чате на YouTube, либо в соцсетях. А после программы мы в прямом эфире все эти вопросы нашему гостю зададим и постараемся на них ответить. Ну что, Антон, я передаю тебе слово.
1: Да, спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, те, кто находится здесь в студии, и также те, кто смотрит онлайн. Вкратце расскажу. Меня представили как спикера марафона «К Богу за 30 дней». Полтора года назад, когда все были на карантине, в локдауне, стало понятно, что, оказавшись, может быть, вне возможности быть на богослужениях или постоянно общаться с другими верующими людьми, каждый человек, он столкнулся с вопросом, а вообще у меня есть связь с Богом? То есть знаю я, как проводить время с Ним, общаться с Ним, слышит ли Он меня или не слышит. Так родился марафон «К Богу за 30 дней», который на данный момент за полтора года прошло, этот марафон, порядка 12 тысяч человек. Есть очень много интересных опытов, связанных с проведением этого марафона. И некоторыми темами и мыслями с этого марафона я бы хотел как раз поделиться. И, наверное, первая сегодня тема, такая основная, где мы заложим фундамент, мы попытаемся понять, то есть, почему мы должны искать Бога. То есть, если Он всемогущий Бог, да, почему мы со своей стороны должны предпринимать какие-то попытки для того, чтобы найти Его. И как Его найти? И вообще, стоит Его искать или не стоит? Поэтому надеюсь, что сегодня эта информация будет очень полезна и вам, тем, кто смотрит этот прямой эфир. И начнем с того, что за последние 100 лет мы сделали просто колоссальный рывок в вопросе передачи информации. Если до этого тысячелетия люди в основном писали, там, сначала на глиняных табличках, потом люди писали письма, чернила, и это на протяжении там, тысячелетий было единственным способом передачи информации на большие расстояния, то за последние 100 лет мы с вами увидели колоссальный рывок. Появилось радио, да, сначала там проводная связь, потом появилась беспроводная, появилась радиосвязь. И сегодня мы можем вообще общаться с любым человеком в любой точке мира. Сегодня то, что мы, может быть, когда-то смотрели, но я про себя скажу, в фантастических фильмах, там голограммы, скайпы, мы тогда смотрели 20-25 лет назад на это и думали, ничего себе, неужели такое когда-нибудь будет? И сейчас для нас это обыденность. У каждого в мобильном телефоне есть возможность выйти на связь и увидеть человека. То есть эти фантастические фильмы, они оживают просто на глазах, и сегодня мы уже говорим, и многие говорят о метавселенной, то есть о том, чтобы вообще виртуально.

Виртуально проходить собеседование на работу, работать. Сегодня люди виртуально покупают себе недвижимость. И вообще нам прогнозируют, что скоро мы все будем ходить в очках и просто находиться в виртуальном мире. И, конечно, если, наверное, лет 20 назад мы бы еще в этом сомневались, то сегодня в это начинаешь уже верить, потому что огромные средства в это вкладываются. И возникает вопрос, за последние сто лет мы увидели вот этот рывок в вопросе коммуникации, развития коммуникации, связи между людьми. А что с Богом? То есть изменилось ли что-то за последние 100 лет или 1000 лет? Можем ли мы также с Богом легко выходить на связь, как это происходит между нами? И вот сегодня мы об этом поговорим. И хотел бы привести такую аналогию, да, и постараться ответить на вопрос, который очень многих людей беспокоит и волнует. А вопрос в том, что если Бог желает с нами общаться, а посыл христианства в том, что Бог, Он желает общаться с людьми. То есть если Он желает с нами общаться, то почему мы не так часто это видим, понимаем, либо слышим? То есть редко какой христианин может сказать, что да, я каждый день слышу Бога, я каждый день уверен, что Он сейчас мне проговорил, Он мне точно дает подсказку, куда мне идти, что мне делать, куда мне поступить, с кем общаться, с кем дружить, куда устроиться на работу и так далее. То есть это бывает редко. В основном большинство христиан, они понимают, что хотелось бы связь получше иметь, чтобы не в догадках жить где-то, не предполагать, что Бог имел в виду. Почему Богу так более явно не сказать? Неужели Он не хочет с нами общаться? Так вот, приведу аналогию с радио. Думаю, что некоторые из вас застали то время, когда радио еще приходилось настраивать вручную. То есть, и помните эти радиоприемники, где было такое специальное колесико, и тебе, если нужно настроить какую-то волну, тебе приходилось искать какое-то время. Да, и сначала ты слышал какое-то шипение, потом ты крутишь, сначала сильно крутишь, очень быстро, потом ты начинаешь различать какие-то отдельные звуки, улавливаешь, может быть, речь, либо музыку, ты понимаешь, что ты уже близок к цели, ты начинаешь так уже более аккуратно, по чуть-чуть настраивать, да, такая тонкая настроечка, и когда ты уже услышал и убедился, это то, что мне нужно, еще прям чуть-чуть подстроить и убедиться, что все это максимально лучшее качество, которое возможно. Можно еще антенночку, да, поправить и направить в какую-то сторону. А я еще помню, что мы к антенночке еще проволочку привязывали, а эту проволочку привязывали к батарее для того, чтобы вообще улучшить прием сигнала. Вот здесь есть аналогия, которая помогает мне понимать, что происходит в духовном мире. Дело в том, что проблема, то есть где возникает проблема в этой связи нас и Бога? Это проблема в Боге или это, может быть, у нас что-то не так? То есть Он не хочет с нами общаться или, может быть, мы просто не настроены на общение с Ним? Да, и по этой аналогии с радио я понимаю и на основании Священного Писания, что Бог желает общаться с каждым сотворенным существом. То есть я это понимаю как аксиома, то есть у него есть желание. Потому что все Священное Писание говорит о том, что Бог любит нас, и Он желает общения с нами. По сути, вся Библия, она повествует о попытках Бога восстановить отношения с человеком, которые были разрушены в результате греха. Поэтому Он эти попытки предпринимает. Но если Он их предпринимает, то почему мы не всегда его слышим? И здесь как раз, наверное, вопрос, на что я настроен. То есть я произвел настроечку своего внутреннего духовного состояния на то, чтобы уловить голос Бога. И знаете, когда человек начинает идти в эту сторону и пытается обрести эту близкую связь с Богом, научиться слышать Его и научиться говорить с Ним, то этот процесс тоже сначала ты не все понимаешь. Иногда только ты что-то переживаешь, получаешь или можешь как-то высказать то, что у тебя внутри. Но затем, когда ты это практикуешь, ты идешь дальше, ты развиваешь вот это умение слышать Бога, наступает тот момент, когда у вас может наладиться хорошая связь. Вот. И если, конечно, ты случайно не собьешь каким-то образом эту настройку, да, то ты можешь ходить и общаться с Богом. Я понимаю, что для тех, может быть, кто смотрит эту передачу и не имел еще опыта общения с Богом, то, конечно, это может звучать странно.
Наверное, если бы мне когда-то 20 лет назад сказали, я бы тоже, может быть, это как-то странно.

воспринял, потому что, когда встречается человек, который говорит, да, я сегодня с Богом поговорил, хорошо, поговорили, ну, я ему рассказал о своих каких-то переживаниях, он мне вот открыл еще что-то, ну, наверное, многие люди бы странно посмотрели, потому что, ну, что, неужели так можно вот просто с ним поговорить, и он прям отвечает? То есть, да ладно. То есть, и скажем, у человека, который не пережил этот опыт, у него чаще всего, скорее всего, возникнет, ну, не то, что возникнет, он подумает, странный человек. Да, надо еще за ним понаблюдать, либо надо держаться от него подальше. А, конечно, когда верующий человек, он слышит такие опыты, он понимает, я тоже хочу. Да? Потому что, когда мы хоть раз пережили в нашей жизни соприкосновение с миром духовным, мы жаждем этого и мы хотим этого. И поэтому, ну, это возможно, то есть это реально, и просто нужно попробовать пережить этот опыт. Поэтому если кто-то из тех, кто смотрит сейчас, или может быть здесь, еще не пережил опыт, когда ты соприкасаешься с миром духовным, а он есть. Да, ученые говорят о там, различных измерениях, то есть то, о чем, может быть, 100-200 лет назад, то есть если 100-200 лет назад, ну или 200 лет назад, я появился бы где-нибудь в Нижнем Новгороде с радиоприемником, ну, меня бы сожгли на костре. Да, потому что это колдовство какое-то, это непонятно. Потому что это явление не было открыто и его не использовали. То есть и ученые говорят о разных измерениях, и да, есть духовное измерение. То есть, и почему я уверен, что оно существует и есть? Потому что внутри нас есть радиоприемник, который должен быть настроен на это духовное измерение. Мы все, приходя в этот мир, осознаем и понимаем, что есть что-то вне этого мира. И вот это меня убеждает в том, что это есть. Потому что, анализируя, ты понимаешь, что человек, по сути, ничего нового не может придумать. Да, то есть мы берем из того, что мы видим, из того, что мы переживаем, чувствуем, и мы можем это, конечно, как-то переработать, переделать, но, по сути, ничего нового нет под солнцем, как говорил Соломон. Да, то есть, поэтому то, что у нас есть этот запрос, есть этот поиск, это явное свидетельство того, что духовный мир существует. Он есть. А тем более те, кто соприкоснулся с ним, те в такие моменты понимают, что это не просто, ну, потому что со стороны, когда ты говоришь, что я общаюсь с Богом, ну, человек, который никогда не имел этот опыт и, может быть, даже крайне негативно настроен к духовному миру, он может сказать, ну, это шизофрения, да, какая-то, то есть, что там сам с собой разговариваешь. Но человек, который соприкоснулся с миром духовным, он в этот момент четко осознает и понимает, что это не просто, ну, я себе какие-то мысли наговариваю, я сам с собой о чем-то говорю. В этот момент ты понимаешь, что ты соприкасаешься с чем-то, ну, что, ну, выше, вне тебя. То есть и это мир духовный. Да, и этим, в принципе, объясняется, почему на протяжении тысячелетий, несмотря на развитие науки, человека все равно влечет к духовному. Мы все равно продолжаем строить храмы, совершать какие-то обряды и ждать, когда же нам кто-то ответит. Поэтому вопрос в том, что духовный мир, он существует, он вокруг нас, Бог желает общаться с нами. И если я его сегодня не слышу, то вопрос, настроен ли я или нет. Знаете, есть одна такая известная история, ее много раз я слышал в разных интерпретациях. Суть этой истории в том, что однажды два друга шли по оживленной улице своего города, они шли, общались, и вдруг один из них остановился и говорит, ты слышишь, где-то стрекочет цикада. Тот такой удивился, да ладно, ты о чем говоришь, как здесь можно что-то услышать? Народ ходит по тротуару, мимо проносятся машины. Ну, мы в центре города находимся, где здесь можно услышать, как стрекочет цикада? Он говорит, нет, подожди. И он переходит, этот друг переходит через дорогу, там находился сквер, и затем он с этого сквера возвращается и действительно в руках несет цикаду. И его друг, конечно, удивился, говорит, слушай, это чудо, у тебя какой-то феноменальный слух, это невообразимо, такого не может быть, как такое можно услышать? Он говорит, да нет, у меня обычный слух, да нет, здесь что-то сверхъестественное. То есть ты, наверное, подбросил туда эту цикаду, то есть, ну не может быть такого. Он говорит, да нет, давай я тебе проиллюстрирую. Все зависит просто от того, на что настроен твой слух. И он достает из кармана горсть монет и бросает их на тротуар. И люди начинают тут же поворачивать головы, смотреть, да, где звенит. То есть он говорит, обрати внимание, на улице очень шумно, но звон монет люди услышали. Потому что их слух настроен на это. А мой слух настроен на звуки природы. Поэтому вопрос,

На что настроен мой слух? Настроен ли мой слух на именно духовное? Хотел бы привести один текст из Библии, который как раз говорит о поиске Бога. В книге «Деяния апостолов» мы читаем следующее. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас». Очень хороший текст, который, с одной стороны, утверждает эту идею, мысль, которую я сказал, что Бог, он недалеко от каждого из нас. То есть он находится здесь, он находится рядом с тобой. То есть он постоянно рядом. Но возникает вопрос, а почему тогда мы должны искать его, не ощутим ли или не найдем, если он тут рядышком с нами? Зачем? Потому что даже в Библии мы видим, что Бог ищет человека. Да, сразу вспоминается история Адама и Евы. Когда они согрешили, они спрятались от Бога. Именно Бог, он выступает с инициативой пойти и искать их. И вот почему бы Богу как-то более явно не явить себя? Почему бы, не написать на небе крупными буквами «Я есть и я здесь». Да, вот так, чтобы каждый мог увидеть, сказать, Бог есть, то есть духовный мир существует, то есть тут уже без сомнений, да, или, допустим, может быть, еще что-то написать. То есть верующие разных конфессий бы, конечно, хотели бы, чтобы он написал вот только эта церковь правильная, да, и стрелочку. И вот кто-то подумал, все, то есть я правильно верю, все хорошо, Бог с нами. Почему Бог так не делает, если он действительно есть, и он желает открыться нам? Бог это не делает, как я понимаю, потому что Он настолько любит нас и настолько уважает свободу выбора человека, что Он дает право либо верить, либо не верить. То есть и я, как священнослужитель, порой встречаюсь с людьми, которые верили, посещали собрания, читали Священное Писание, но затем они теряли свою веру и говорили: «Я не верю уже в это». Да, и я не слышу, я не вижу, я не понимаю Бога. И когда начинаешь общаться с ними, ты понимаешь, что да, у них есть сомнения. И они потеряли веру. Знаете, вера — это, по сути, это ключ, это доступ. Вот если сравнить желание Бога общаться с нами — то, опять же, используя современные аналогии, это Wi-Fi. То есть, Бог раздает это на всех людей. Да, вопрос, есть ли у тебя пароль от этого Wi-Fi или нет. То есть, и вот паролем является вера. То есть, если веры нет, то есть сомневающийся, он всегда найдет причины сомневаться. И Бог это допускает. А кто ищет, тот всегда найдет. Да, то есть, я ищу искренне, или я сомневаюсь. Поэтому для того, чтобы обеспечить каждого человека свободой выбора, Бог не являет себя явно в мир. Он не пишет этими огненными буквами на небе. Он дает возможность тебе начать искать его, и тогда ты его найдешь. Либо сомневаться, и тогда ты будешь сомневаться, и ты не найдешь его. Но Священное Писание говорит, что Он рядом с каждым из нас. Поэтому искреннее это желание и вера, она открывает возможность соприкоснуться с этим духовным миром. Я поделюсь одним опытом. Когда я только пришел к Богу, стал посещать собрание, в наше собрание пришла одна молодая девушка, мы с ней стали общаться, и она стремилась к духовному, она приходила, у нее были какие-то вопросы. Тогда еще у нас не было сотовых телефонов, мы созванивались, есть такие домашние телефоны были, такой на проводочке. Вот сейчас уже, я думаю, немногие знают из молодого поколения. И вот мы общались с ней, и однажды вечером, мы общаясь с ней, она задала вопрос. Говорит: «Антон, я все слышу, что можно говорить с Богом и так далее, а как это?» Я помню до сих пор, как ее звали, Юля. И она говорит: «Как, я бы тоже хотела бы услышать Бога, как-то встретиться с Ним». Я сам буквально 3 месяца посещал церковь, и у меня я мало сам что знал, но я что-то слышал, и я говорю: «Надо просто помолиться, надо пообщаться с Ним».

И, ну, зайди в комнату твою, да, закрой дверь, вот, и попробуй пообщаться с ним. Я как бы ей говорил, одновременно я переживал, очень волновался, потому что я думал, а вдруг, ну, этого коннекта не произойдет. То есть она сейчас делает, я говорю, ты зайди, и прям так говори Богу, как ты думаешь. Вот искренне, если ты сомневаешься, так скажи, Бог, я сомневаюсь, что ты есть, что ты меня слышишь, но вдруг, если ты есть, то, ну, ответь мне и так далее. Вот как есть, так и сделай. Она, хорошо, такая воодушевленная, я сейчас сделаю. Я говорю, хорошо, ну, а потом мне отзвонись. Я повесил трубку, а сам обращаюсь к Господу, Господи, а вдруг не получится? Ну, мало ли, то есть есть люди, которые пробовали и потом говорят, да, я не слышу Бога. Вдруг не получится. И все, то есть человек, он разочаруется, и он никогда не обретет отношений с тобой. Не знаю, прошел час-полтора, я извелся весь, думаю, да как, что там? И потом она перезванивает и говорит, знаешь, и она такая возбужденная, перезванивает, говорит, я сделала так, как ты сказал. Я зашла, я встала на колени, и я просто обратилась искренне к Богу, вот со всеми своими сомнениями и так далее. И ты не представляешь, в этот момент я действительно что-то, ну, пережила. И мне сложно, говорит, описать этот опыт. Я просто поняла, что у меня текут слезы. И я вдруг осознала, что Бог есть, что Он любит меня, да, что Он слышит меня, и я могу с Ним общаться. Мне, конечно, на сердце отлегло. Я такой, ну, так оно и должно быть. То есть так оно должно происходить. Так вот, поэтому, подводя итог этого блока, если ты искренне хочешь соприкоснуться с духовным миром, искренне иди и говори об этом. Обратись. То есть Бог, Он слышит тебя. То есть и Он сам желает построить отношения с тобой, иметь эти отношения с тобой. Хорошо, приведу еще одну аналогию, потому что в современном мире очень много у нас появляется аналогий, которые можно использовать. Я думаю, что если бы Иисус сегодня проповедовал, Он, наверное, бы использовал какие-то современные притчи, потому что вышел сеятель сеять семя, ну, как бы из тех, кто здесь, я думаю, немногие сеют семена, да, тем более вот таким вот образом. Поэтому сегодня, наверное, какие-то были бы современные аналогии, то, что нам понятно, то, что нам близко. И вот есть то, что нам очень близко. Каждому из вас, я вот уверен на 100%. Есть то, с чем вы никогда практически не расстаетесь. Вы с этим просыпаетесь, вы с этим засыпаете. В течение дня вы много-много раз к этому обращаетесь. И даже сейчас некоторые из вас, да, пишут вопросы, либо отвечают кому-то. Это мобильное устройство. Сегодня вообще сложно представить свою жизнь без мобильного устройства. Да, то есть если я сейчас задам вопрос, поднимите руки те, у кого есть оно, ну, да, я думаю, что все поднимут руки. А те, кто смотрят, да, там, я скажу, поставьте плюсик, у кого есть мобильное устройство, а минус у кого нет. Я предполагаю, что ни одного минуса не будет. Сегодня вообще сложно представить себе человека без мобильного телефона, потому что, ну, это как-то странно. То есть, наверное, если мы бы вдруг встретили человека и попросили, ну, давай я тебе позвоню, он сказал, да у меня нет телефона. Нет телефона? Какие мысли бы пришли в голову? Ну, либо что-то случилось у человека. Ну, сломался, потерял и так далее, либо он очень странный человек. То есть как в наше время, ну, можно быть без телефона. Так вот, и давайте поразмышляем немного, и в качестве притчи будем использовать телефон, мобильное устройство, которое тоже помогает понять важность, да, или такие, знаете, интересные моменты в вопросе связи с Богом. Так вот, возьмем как иллюстрацию, да, и такую притчу. Возьмем некоторые элементы мобильного устройства. Начнем с зарядки. То есть вот телефон нужно заряжать. Я думаю, что все вы это регулярно делаете. Кто-то чаще, кто-то реже, в зависимости от марки телефона и так далее. То есть, насколько мы часто им пользуемся. И большинство носит с собой зарядное устройство. Вот есть, вот вы когда куда-то едете, вы с собой берете зарядное устройство? Ну, как бы у меня оно всегда с собой, причем даже несколько. Одно должно быть в машине, одно должно быть с собой. Еще желательно, чтобы там в офисе, на работе, еще где-то было. Потому что, ну, а в торговых центрах вы видели эту картину? Когда люди все стоят, допустим, да, пока один кто-то ходит, делает закупки, другой подзаряжает где-то мобильное устройство. Плюс мы носим еще. То есть у нас вот был просто телефон, мы стремились к тому, чтобы он был меньше и меньше, а теперь мы еще вот такой пауэрбанк с собой носим. Да, для того, чтобы, ну, всегда быть на связи. То есть, и знаете, тут интересная аналогия. Нас не надо убеждать,

заряжать мобильное устройство. Вы видели хоть раз рекламу, чтобы производители там Apple, либо еще кого-то говорили, ну самое главное, не забывайте заряжать ваше мобильное устройство. Вы видели баннеры, может быть, какие-то рекламные ролики, которые призывали, выходя из дома, не забудь зарядить свое мобильное устройство. Да нет, потому что ну, есть вещи очевидные. Мы все понимаем, что если мобильное устройство не заряжать, то мы не сможем быть на связи. То есть это очевидно, это понятно. И здесь, если провести духовную аналогию, понимаете, так же и с нашим духовным миром. То есть если мы не уделяем время тому, чтобы настроиться на этот духовный мир через общение с Богом, через получение сообщений из этого мира духовного, да, допустим, читая Священное Писание, Библию, то ну, мы скоро сядем. То есть, и на самом деле большинство людей в этом мире, мы знаем, что сегодня проблемы с депрессией, с одиночеством и так далее, из-за того, что эта пустота, которая образуется внутри человека, духовная пустота, она съедает понемногу человека. То есть, и эту пустоту невозможно ничем заполнить. Да? Многие на протяжении тысячелетий об этом говорили, что ну, это как в пазле. Вот это место, оно именно Богу. То есть мы должны соприкасаться с духовным. Мы должны быть в сообществе, где люди стремятся к духовному. Мы должны сами, да, скажем так, подзаряжаться в этом плане. Следующее. Но при этом, заканчивая эту мысль, скажу, что иногда создается впечатление, я скажу, что у меня, как у священнослужителя, иногда создается впечатление, что я всех должен убеждать в том, что, знаете, вот, нужно обязательно заряжаться. То есть я такой, подождите, стоп. То есть мобильное устройство, значит, мы нормально воспринимаем. Ну, подождите, если мы также реально воспринимаем мир духовный, для нас это должно стать тоже ну, понятным и как бы непререкаемым. Мне каждый день нужно духовно заряжаться. Идем дальше. Ну, много аналогий можно взять. Возьму следующее. Это там, защитные стекла либо чехлы. Да, когда мы покупаем мобильное устройство, мы сразу же стараемся его как-то защитить. Купить что-то, наклеить стекло и так далее. Да, потому что ну, мы боимся, что вдруг оно упадет, разобьется. И, в общем, потеряем мы наш гаджет. И какая здесь может быть параллель? То есть мы настолько оберегаем это средство коммуникации с людьми и вообще да, там, с виртуальным миром, доступ к информации. И возникает вопрос, а точно так же ли я охраняю свой духовный мир? Точно так же я берегу да, и храню то, что я уже получил в общении с Богом, то, что я узнал, как я оберегаю свое мобильное устройство. Но возьмем дальше. Ну, это камера. Да, то есть, по сути, сегодня редко кто будет покупать телефон без камеры, потому что он отчасти уже не только телефон, но для нас и фотоаппарат, и видеокамера и так далее. То есть, и камера. То есть, тот же самый духовный вопрос, притча, аналогия, иллюстрация. Какая у меня в основном задействована камера? Фронтальная? То есть, фронтальная камера, да, вот это, знаете, в бесконечном потоке селфи, да, то есть мне, мое, я, моя жизнь, меня обидели, мне не додали и так далее, я хочу. То есть только эта камера, то есть я только смотрю на себя, либо, может быть, у меня все-таки чаще работает передняя камера, которая направлена на Бога, и я хочу увидеть Его, в Его творении, я хочу увидеть Его дела, я хочу как-то зафиксировать себе, сфотографировать то, что Он делает, для того, чтобы потом отобразить это на дисплее своей жизни, чтобы люди, смотря на меня, могли сказать, ничего себе, вот это человек, вот это странные поступки. Наверное, если Иисус был бы сейчас здесь, на этом месте, Он поступил бы точно так же, как Он. Ну, возьмем еще да, последнюю, наверное, аналогию. Это приложение. Мы устанавливаем много различных приложений на наше мобильное устройство. И знаете, статистика, я прочитал в интернете, говорит о том, что 65% пользователей мобильных устройств, которые устанавливают приложения, никогда ими не пользуются. То есть у них есть некоторые приложения, они установили. У вас есть такие приложения? Да, если у кого есть, напишите «да» там, в чате. Ну, я сам, когда это прочитал, я сам так посмотрел, думаю, да не может такого быть. 100% я всем пользуюсь. Зачем устанавливаться, если ты не пользуешься? Но когда стал смотреть, у меня и сейчас есть приложения, которые я установил, но я ими не пользуюсь. Какая духовная аналогия здесь? Мы можем устанавливать различные духовные приложения в свою жизнь.

духовное приложение о важности поддерживать отношения с Богом посредством молитвы, или приложение о важности читать каждый день, или приложение о важности еженедельно находиться в собрании других верующих людей, посещая богослужение, или какие-то другие хорошие духовные практики. Но при этом мы эти приложения можем не открывать. То есть даже сегодня, то есть услышав эту тему, да, которая должна, по идее, вдохновить на то, чтобы, да, Бог, ты есть, есть духовный мир, я хочу быть с тобой на связи, я хочу научиться, что я должен делать, я там буду слушать завтра все темы, потому что завтра мы будем уже говорить больше о практике, сегодня больше такая мотивирующая тема о том, что духовный мир есть, Бог есть, Он хочет с вами общаться. Ребят, ну, подстройте свои духовные приемники, и давайте будем уже общаться с Ним, радоваться жизни, получать от Него ответы, рассказывать Ему, как у нас обстоит жизнь, такую наладим связь с духовным миром. Так вот, поэтому грустно, если мы что-то просто услышали и не применили это в жизни. То есть такие, как в Библии написано, слушатели забывчивые. То есть они услышали, отошли и тотчас забыли. То есть такая поверхностность в вопросе духовности. И поэтому почему мы потом удивляемся, что да нет, я не чувствую духовный мир, я не слышу Бога. Подожди, а ты открывал те приложения, которые должны помочь тебе в общении с Ним? Поэтому, ну, заканчивая эту аналогию с мобильным устройством, какие молитвы могут рождаться сегодня у современного человека, глядя на все эти технологии, в том числе на телефон? Господи, помоги мне искать Тебя больше, чем я ищу Wi-Fi. Потому что мы, оказывается, в новом месте всегда мы ищем. То есть куда-нибудь. То есть если я раньше куда-то приезжал, и я, ну, не знаю, спрашивал, а где здесь можно привести себя в порядок, то сейчас первый вопрос такой: у вас Wi-Fi есть? Да, или я куда-то в другой город еду, я спрашиваю, а у вас... Ну, сейчас даже на самом деле даже сложно представить, что у кого-то его нет. То есть, Господи, помоги мне Тебя так искать. Или помоги мне подзаряжать каждый день мою духовность, так чтобы не ходить с 1%. Ну, вы вспомните вот это ощущение, когда у вас 1%, а вы где-нибудь еще в незнакомой местности пользуетесь там дубль-ГИС или навигатором, или вам должны срочно позвонить, или вам нужно перевести деньги, либо еще что-то. А у вас 1%. Не садись. Держись. Так, все выключить. Авиарежим, выключить все, что можно. Пусть еще живет немножко. Почему бы нам так не относиться к нашей духовности? Я хочу, чтобы у меня всегда было 100%. Дальше. Господи, помоги мне проводить с тобой больше времени, чем я провожу в Ютубе. Потому что если посмотреть, почему мы потом удивляемся, что как-то мы не ощущаем духовный мир. Но оказывается, что мы, я не знаю, мы можем каких-то блогеров слушать намного больше, чем соприкасаться с духовным миром. Или, Господи, помоги мне не перегреваться при долгом общении с людьми. Ну, знаете, когда долго по телефону говоришь, батарейка начинает греться. Да? Особенно с теми людьми, которые нам не нравятся. Да? Помоги не перегреваться, помоги мне, вот, чтобы у меня была нормальная температура. Или, Господи, помоги мне не превозноситься над теми, у кого старая операционная система. Они так подтормаживают по жизни немножко. Да, как-то, Господи, помоги мне не превозноситься над ними. И последнее, да, в этой иллюстрации, такая загадка, которая у меня родилась, когда я готовился к этой теме. Ну, я думаю, вы легко найдете ответ на нее. Загадка в следующем. Кто знает, как бы, те знают. Без чего? Телефон не телефон, а человек не человек. Можете написать ваши варианты сейчас в чате. Вот. Все те тысячи людей, которые сегодня присоединились посмотреть наши темы, пишите. То есть без чего? Телефон не телефон, а человек не человек. Ну, давайте из зала, может, пару ответов. Ну, я знаю, что есть как минимум два человека, которые уже слышали эту загадку наверняка и знают ответ. Да, то есть разные бывают. Говорят кто-то, что там без батареи, без симки, там. Ну, правильный ответ он прозвучал. Без связи. То есть лиши телефон возможность обеспечивать нас связью, и телефон, он не перестанет существовать, так же, как и мы. Он может стать игровой панелью, да, мы можем продолжать в игры играть. Он может стать фотоаппаратом, видеокамерой, электронной книгой, телевизором. Но если телефон не обеспечивает связь, то есть не выполняет свою основную функцию, он уже не телефон. И человек, если он

лишается связи с духовным миром, лишается связи с Богом. Как бы это радикально ни звучало, не человек. Он хороший гаджет, у которого могут быть разные функции, он может их выполнять. Да, ну, встал утром, почистил зубы, пошел на работу, да, после работы пришел, поел, посмотрел, лег спать. И так изо дня в день, пока смотришь, ну, уже 75 лет, как-то жизнь пролетела. Известный оратор и автор многих книг Стивен Кови, я думаю, многие слышали, он написал так в одной из книг. «Прежде чем взбираться по лестнице к успеху, убедитесь, что она прислонена к тому зданию, которое вам нужно». Представьте себе жизнь как лестница, по которой мы взбираемся. И какое же будет разочарование, когда, поднявшись на последнюю ступеньку, ты вдруг осознаешь и поймешь, что ты посвятил свою жизнь не тому. То есть вот самое важное, самое главное ты упустил из вида, а уже вернуться обратно и переиграть не будет, ну, не будет возможности. Мы были созданы для общения с духовным миром. Мы были созданы для общения с Богом. Он ждет этого общения с нами. Но сегодня мы настолько заняты, что сами от этого страдаем. Расскажу последнюю притчу. Притча о купце. Жил-был один купец, у него было 4 жены. Одну жену, первую жену он очень сильно любил, холил, лелеял, по ресторанам водил, в дорогие одежды одевал, в общем, души в ней не чаял. Была у него вторая жена, красавица неописуемой красоты, он очень гордился ей, восхищался, и всегда, в общем, когда друзья приходили, другие купцы, ну, посмотрите, королевишна. Была также у него третья жена, она была очень мудрой, умной женщиной, она могла всегда поддержать, мудрое слово, совет дать ему определенный. Была четвертая жена, он особо ее не любил, внимания на нее не обращал. И вот этот купец заболел и понял, что ему осталось недолго жить на белом свете, а страшно одному туда уходить, в тот мир. Да, это притча. Вот. И он зовет свою первую жену и спрашивает: «Дорогая, ну, готова ли ты разделить со мной участь и вот пойти со мной?» На что она говорит: «Нет», разворачивается и уходит. Он: «Как так? Я ее больше всех любил, и я ее там...» Хорошо, тогда у него надежда еще теплится на вторую жену, красавицу. Она приходит, он задает тот же самый вопрос. Она говорит: «Нет, дорогой, я тебе больше скажу. Как только ты умрешь, я уйду к другому». Вот это предательство. Как так? Но у нее теплилась надежда, ну, на третью. Она всегда была в трудностях рядом, могла его поддержать. Сейчас она его не оставит. Приходит третья жена, он задает ей тот же самый вопрос, и она говорит: «Максимум, что я могу для тебя сделать, это проводить тебя до могилы и похоронить по всем обычаям и обрядам нашего народа». Сердце купца было разбито. Как так? Три жены, которых он так любил, так с ним поступили. И тогда пришла четвертая жена и говорит: «Я пойду с тобой». Он схватился за голову и говорит: «Если бы я знал, я совершенно иначе бы распорядился своей жизнью. Я бы тебя больше всего любил». Это притча. Купец, вы уже догадались, кто в этой истории. Это каждый из нас. Четыре жены. Первая жена – это, ну, наше тело. Мы любим его, одеваем, кормим. Да, но вот это тело конкретно, мы его туда, ну, по крайней мере, в таком виде, как оно сейчас, точно не заберем. Вторая наша жена – это наше имущество. Мы этим гордимся: дача, машина, квартира. Мы это показываем другим. Но когда нас не станет, это все уйдет к другому. Третья жена – это наши родные и близкие, которые рядом с нами. Они могут поддержать, ободрить, утешить. Но максимум, что они смогут сделать в последний момент – проводить нас и похоронить по всем обычаям и обрядам. А четвертая жена – это наша духовная жизнь, наша душа, скажу так. То есть и только это останется. И когда ты это осознаешь и понимаешь, ты совершенно иначе расставляешь приоритеты. Ты действительно желаешь искать этот мир духовный. Клайв Льюис, один известный христианский писатель, написал следующее в своей замечательной книге «Просто христианство». Он написал так: «Если вы хотите согреться, вы должны встать поближе к огню. Если хотите намокнуть, вы должны войти в воду. Если вы стремитесь к радости, силе, миру, вечной жизни, вы должны подойти ближе или даже войти в то, что всем этим обладает. Радость, сила, мир, бессмертие – не награды, которые Бог мог бы, если бы захотел, протянуть любому. Это величайший источник энергии и красоты, бьющий в самом центре действительности. Если вы поблизости от Него, брызги Его достигнут вас. Если нет, то останетесь сухим. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? И как может человек, разделенный с Богом,

0: не засохнуть и не умереть. Поэтому, дорогие, я приглашаю вас сегодня и последующие темы приблизиться к Богу. Принять решение, чтобы стать ближе к Нему, больше проводить время с Ним, пережить этот опыт или переживать его постоянно, этот опыт соприкосновения с миром духовным. Потому что Бог, Он желает общаться с вами. У Него для вас очень много всего есть интересного. Если вы хотите это узнать, то необходимо со своей стороны сделать минимальное усилие. Да? То есть сделать шаг искренне в сторону Бога. И будьте уверены, Он обязательно вам ответит. На этом все. Спасибо вам.
1: Антон, спасибо большое за эту тему. Давайте теперь мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Итак, христиане порой говорят: «Мне Бог открыл то или это, а как быть уверенным, что эта информация от Бога, а не посыл от собственного ума?»
0: Угу. Ну, отвечу коротко, что есть одна книга, и мы об этом будем говорить завтра, которая, по сути, помогает понять, так ли это или нет. Поэтому, конечно, мы все сверяем со Священным Писанием. То есть, если то, что мне открылось, оно не противоречит тому, что написано в Библии, основным принципам, посылу. Когда человек начинает общаться близко с Богом и начинает узнавать и познавать Его, то, ну, знаете, так же, как и привести аналогию в отношениях между людьми. Когда я очень хорошо знаю человека, я догадываюсь, как он может повести себя в той или иной ситуации, либо ответить. Да, поэтому, когда я получаю какой-то ответ, я в первую очередь задаюсь вопросом. Ну, не то, что задаюсь, я понимаю или ощущаю. То есть это не идет явное противоречие со Словом Божьим. То есть если у меня есть сомнения, то я могу в этом убедиться, еще раз открыв, прочитав, либо можно, конечно, посоветоваться с кем-то, обратиться к кому-то, кто может помочь мне понять, действительно ли это истина или нет.
1: Друзья, мы ждем вас на наших следующих встречах. Мы разберем некоторые вопросы, которые к нам приходят. Спасибо за такие важные темы, нам пишут. Антон, расскажи про твой личный молитвенный опыт.
0: Ну, коротко не получится, но попробую. Скажу так, что для меня это был большой длительный путь, потому что когда я узнал о Боге, то 2 года я испытывал разочарование. То есть Филипп Янси, есть один такой писатель, он в своей книге «Молитва» пишет, что молитва, она должна быть источником радости и надежды для человека, но, к сожалению, на практике становится источником разочарования. Потому что чаще всего мы не знаем, что и как говорить Богу, когда остаемся с Ним один на один. Как должны звучать эти молитвы? Какие должны быть эти молитвы? То есть они должны быть какими-то заученными, которые мы просто повторяем? Или они должны быть, как другие говорят, вот просто мы общаемся своими словами? То есть и я пережил такое разочарование, вот, кризис, который заставил меня, ну, предпринять попытки разобраться в этом, то есть понять, что не так. И я встречал людей, которые имели этот опыт, и меня всегда это воодушевляло и вдохновляло. Всегда, когда я читал, там, читаешь, Мартин Лютер 2 часа проводил времени в общении с Богом. Читаешь, думаешь, ничего себе, вот это да. Думаешь, ну все, я теперь буду как Мартин Лютер. На следующем утром ты себе засекаешь 2 часа, проходит 2 минуты, ты думаешь, господи, там 2 часа уже прошло, нет? То есть как, о чем они говорили? Поэтому я шел, я исследовал этот вопрос, и, конечно, скажу так, если кто-то хочет узнать, и мой в том числе опыт, я им делюсь активно в марафоне, ну, такая небольшая реклама, записывайтесь на марафон к Богу за 30 дней, в феврале начнется уже 16-й поток. Это 30 дней мы говорим на эту тему. Поэтому там я расскажу подробнее свой опыт. Сегодня я могу, ну, честно и прямо сказать, что сегодня я ежедневно провожу время в общении с Богом. То есть, и для меня это самое, ну, долгожданное и радостное время в течение дня.
1: Ну, как раз там пишут: спасибо большое за эту тему, а также за твою личную программу «К Богу за 30 дней». А, подскажите, как на практике можно научиться слышать Бога? Просто я его не слышу.
0: Общение с Богом, оно не всегда предполагает, что Бог будет тебе отвечать и говорить так, как ты того ожидаешь или как ты того хочешь. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы это звучало следующим образом. Ты что-то сказал, и такой голос с неба. Антон, иди направо. Да? Или оп, у тебя...

0: такой, все, заявка принята, я услышал, иди, одобряю. То есть, ну, так оно не происходит. Потому что, скажу так, у Бога не только мы. Да? Представьте себе миллиарды людей, у каждого из них, для каждого из них есть у Бога свой план, и поэтому ну, иногда мы ожидаем ответа на какие-то наши вопросы сейчас. И думаем, что это сейчас настолько важно для нас, но мы не видим всей картины. То есть, и Бог готовит какие-то обстоятельства. Да? Он может иногда даже не ответить нам. То есть, но это не значит, что он отвернулся от нас, его нету, он не хочет с нами общаться. То есть я в процессе общения с Богом и познания его понял, что ну, это нормально. То есть я не буду плакать, расстраиваться по этому поводу. Ну окей, значит,
1: так. Ну вот Ольга спрашивает, говорят, что я чувствую Божье присутствие. Не чувствовать Божье присутствие – это нормально? Или это всегда свидетельствует о каких-то духовных проблемах?
0: Ну, скажу так, я бы не полагался только на чувства, хотя Бог дал нам чувства, и я, конечно, считаю, что и в нашем общении с Богом хорошо, когда есть не только да, вот, разум, но есть и эмоции, мы можем переживать, но тут есть другая крайность. Да, человек может эмоционально как бы, стараться, то есть он может начать считать как раз да, на основании этого вопроса, что связь с Богом у него есть только тогда, когда обязательно есть какие-то эмоции. Но не всегда так. Это также, знаете, как опять же проводить аналогию общения с людьми. То есть я могу дружить с человеком, иногда у меня есть эмоции, потому что у нас какая-то общая тема, вот такие, охвачены. А иногда мы просто обменялись да, какой-то информацией, он меня услышал, помолчал, или я его. Поэтому я бы делал бы акцент не на чувства, а на анализ собственной жизни. То есть если ты понимаешь, что ты не живешь осознанно в грехе, да, ты где-то не идешь против воли Божией, то ну, тогда как бы спокойно воспринимай периоды, когда ты можешь не переживать эмоции. То есть, ну, так.
1: Галина пишет забавный комментарий. «Антон, слушаем и смеемся. Однажды лежала в больнице и направили к психиатру, потому что объясняла, что общаюсь с Богом, а он говорит со мной».
0: Да, это как бы опасно. Надо, но с другой стороны, я иногда так говорю, вот, бывает с незнакомыми людьми, потому что ну, когда у людей есть серьезные сомнения, да, о том, что да нет, Бога нет. А ты говоришь, подожди, я только сегодня с ним говорил. И то есть это, знаете, бывает иногда такой шаг для того, чтобы человека вывести немножко из такого. Да ладно, быть такого не может. А ты ему говоришь, да, серьезно, вот я сегодня это, то-то. И когда он видит, что ты, в принципе, вроде адекватный человек, то, ну, действительно, у него начинает появляться мысль, что, ну раз он, у него получается, значит, наверное, что-то есть.
1: А как узнать, если Господь говорит со мной во сне? Бывает ли такое?
0: Да. Ну, у меня было тоже несколько раз такое. То есть я для себя определяю критерии следующие. Когда ты просыпаешься с четкой убежденностью, что это был голос Божий, то есть, ну, сложно это объяснить, но у меня было пару раз, когда я вставал, анализируя увиденный сон, я понимал, что ну, это вот, у меня не было ни капельки сомнений, это не просто мои мысли. То есть это вот особенный сон. То есть, ну, вот, только каким-то таким образом.
1: Как поверить человеку в Бога, который рад бы поверить, но у него есть сомнения. Разве можно самому вызывать в себя такое состояние, как вера, любовь?
0: Нет. Такое состояние, ну, то есть, наверное, это будет близко к медитации, когда мы пытаемся, наверное, вызвать в себе состояние веры в Бога. Вера – это дар, как говорит Священное Писание. Поэтому она дается, но она дается любому ищущему. То есть вопрос, наверное, в искренности мотивов. Как я и говорил, сомневающийся, он найдет повод сомневаться в Боге. То есть, поэтому искренне. То есть, вот как есть, так и общайся, так и говори с ним, объясни ему. То есть, и опять же, ну, дай Богу время ответить. Потому что порой мы такой, ну, в одни ворота играем. Uh-huh. Господи, если ты есть, да, дай мне сейчас там знамение или знак. А его нету. Ну все, наверное, Бога нет. Ну подожди. Да, это я уже об этом говорил, у Бога свой план. То есть вообще-то он как бы творец, он создатель, он инициатор этих отношений. Да, а некоторые люди слишком быстро сдаются в этом плане.
1: Друзья, спасибо за ваши вопросы. У нас как раз предыдущая тема была про похвалу. И вот Антон, вы большой молодец. Слава Богу, вы молодежный лидер, пастор, организовываете лагеря, марафон организовали. Что вас вдохновляет?
0: Меня вдохновляет Бог.

0: меня вдохновляют личные отношения с Богом. Потому что я вам хочу сказать, что без личных отношений с Богом, ежедневных личных отношений с Богом, ну, христианин, он в большой опасности. То есть если он активный служитель, а человек может активно совершать служение из разных мотивов. Угу. Похвалы, потому что мы зависим, может быть, от мнения других людей, да, от признания. Потому что мы люди действия, мы чувствуем себя нужными, если мы что-то можем делать. А если не делаем, то, наверное, мы никому будем не нужны. Поэтому различные страхи и так далее могут подталкивать человека служить и много что делать. Но если он делает это без ежедневной связи с Богом, с духовным миром, то он перегорит. То есть однажды он не сможет больше. Вот. И поэтому, когда ты на этой связи находишься, то есть там ты получаешь и mm-hmm. мотивацию, и так далее. Как я услышал, один служитель сказал, что служение Богу без личных отношений с Ним — это как ветер в пустой шахте. То есть в этом особо нет смысла, потому что первоначально это отношение. Все остальное проистекает из отношений. Я служу Богу не потому, что я желаю заслужить что-то, да, вот он мне что-то даст в ответ на мое служение, смотри, Господи, какой я молодец. А я служу, потому что я настолько воодушевлен, настолько вдохновлен Богом, настолько влюблен в Него, настолько восхищенным, что я говорю: Господи, я могу хоть что-то для Тебя сделать? Он говорит: ну, вообще я самодостаточный, вот, но если хочешь, можешь это, и всего лишь.
1: Антон, вопрос лично тебе. Сколько времени вы уделяете времени общению с Богом?
0: Ну, скажу, на данный момент я часто избегаю таких, ну, ответов на такие вопросы. Объясню почему. Не потому что, ну, как бы мне нечего сказать, а потому что люди порой могут здесь найти для себя повод либо
1: так, либо...
0: Да, то есть, ну, на данный момент я провожу, если буквально по минутам, а я об этом буду говорить, у меня по минутам, да, у меня есть запланированное мое время. Это 40 минут на общение с Ним и 40 минут на изучение Писания. Ну, когда это 1:20.
1: Как раз затронули тему...
0: Это вот как бы, ну, не считая вот прям запланированного времени. И, конечно же, когда всегда появляется возможность мысленно, вот, ну, я сегодня, когда я сюда добирался, пока я был в дороге, у меня было много возможностей, да, просто общаться с Ним. Когда едешь, смотришь в окно, смотришь... солнышко садится, или... То есть для меня это всегда возможность и повод поговорить с Ним.
1: Когда мы затронули вопрос, скажем так, рекламы твоего проекта «К Богу за 30 дней», что это за программа, спрашивают? Это что-то вроде ретрита?
0: Да, можно так сказать.
1: Для тех, кто не знает, да. Ретрит – это времяпровождение, посвященное духовной практике.
0: Скажу так, что это 30-дневный онлайн-проект. То есть можно найти наш сайт 30days2god.ru, там можно узнать всю информацию, зарегистрироваться. То есть на протяжении полутора лет у нас идет этот марафон, да, то есть целый месяц, 30 дней, каждое утро в 6 часов утра по московскому времени я выхожу в прямой эфир. Да, завтра я отсюда буду выходить, где бы я ни был. То есть я выхожу в прямой эфир, и у нас есть 20-25 минут, когда я даю определенную тему. Все 30 дней посвящены вопросу личных отношений с Богом, и это не теоретический марафон, там очень много практики. То, что можно взять и применить, да, в своей духовной жизни, в своей тайной комнате, как говорят верующие. Поэтому 30 дней... Каждое утро мы собираемся вместе, мы вместе воодушевляемся, вдохновляемся на то, чтобы продолжать искать эти отношения с Богом. И скажу, для меня лично этот марафон, то есть он имеет особую ценность, потому что он меня самого вдохновляет и мотивирует, да, всегда каждый день понимать, что ценность номер один, приоритет номер один в моей жизни – это личные отношения с Ним. Вот поэтому как-то так, присоединяйтесь. Буду очень рад увидеть вас на марафоне. Сейчас, кстати, второй марафон появился, поэтому удобнее даже подписаться на YouTube-канал нашего марафона, и там есть несколько разных марафонов, в которых можно принимать участие. Там есть задания, есть обратная связь, то есть это не просто послушать, а попрактиковаться и ответить на некоторые вопросы.
1: Спасибо большое, спасибо, Антон. Это... Мы часть вопросов мы успели разобрать. Спасибо, друзья, за то, что вы писали нам эти вопросы. И спасибо тебе за ответы, которые ты дал на все те вопросы, которые к нам пришли.
0: Слава Богу, будьте на связи с Ним.
1: Спасибо.

Друзья, один философ писал: «Молитва не может изменить волю Бога, но может изменить молящегося. Господь ждет общения с тобой, как отец с сыном. Будь на связи с Богом, и ты почувствуешь, как твоя жизнь меняется». Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал, соцсети и оставляйте комментарии. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго.

0: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания. Наука история изучает закономерности развития человеческого общества, пытается найти движущую силу различных исторических событий. Существует ли какое-то правильное понимание истории? У нас в гостях ученый, историк, библеист, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
1: Здравствуйте.
0: Ну и, собственно, к нашей теме. Наша тема – это период Второго храма в истории Древнего Израиля. Ну и, собственно, вопрос следующий. Существует ли какое-то правильное понимание истории? И вообще, что такое история?
1: Да, вы задаете очень серьезный, большой вопрос. И, наверное, мы, прежде чем подберемся к истории Второго храма, наверное, нужно, так скажем, создать какой-то фундамент для того, чтобы ответить на этот вопрос. Дело в

0: В том, что за всю свою продолжительную, так скажем, историю евреи не выработали самого термина, который выработали, например, греки. Да? Термин «хистория» – это термин греческого происхождения. В греческом языке «хисторио», так скажем, «хисторио» как глагол и «хистория» как существительное, они фактически означают «узнавать что-то». Узнавать что-то понаслышке, узнавать что-то благодаря слухам, узнавать что-то благодаря исследованию, узнавать что-то благодаря общению с людьми и так далее.
1: Ну, то есть проведению какого-то расследования,
0: да,
1: наподобие, как
0: верно.
1: Вот апостол Лука пишет свое Евангелие.
0: Евангелие, совершенно верно. То есть он пытался дознаться посредством общения с людьми, он пытался понять, что же произошло в жизни Иисуса Христа. Да?
1: Установить какие-то факты и их максимально достоверно передать.
0: Да, поэтому, собственно, вот то, как выработало, так скажем, представление об истории там, греческое сознание, в еврейском сознании такого не было. Евреи использовали в отношении истории такое понятие, как «толидот». Еврейское слово «толидот» означает происхождение, или оно часто переводится в синодальном переводе Библии, переводится как родословие. Угу. То есть история для евреев – это прежде всего происхождение его предков, его семьи. Это прежде всего попытаться себя поместить вот в эту канву, такого, знаете, ну, условно говоря, бесконечного...
1: В цепочку.
0: Да, бесконечной такой цепочки, когда, знаете, как говорится, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. То есть вот еврей себя помещает.
1: То есть по большому счету, где же я вот здесь?
0: Да, совершенно верно. Поэтому, кстати говоря, именно благодаря вот такому пониманию евреи даже сейчас... Они не говорят, когда евреи там были в пустыне, или там, когда евреи были там в Египте. Они говорят, когда мы были в Египте. Угу. То есть даже сейчас он себя ассоциирует вот с этим народом, потому что это его народ. Условно говоря, это его бабушки и дедушки. Поэтому он себя связывает с этим народом. Ну, кроме того, это очень важный момент. Дело в том, что читая, так скажем, библейское повествование, мы наблюдаем одну очень интересную вещь. Вообще библейское повествование, оно ведь фактически, мы наблюдаем две такие, можно сказать, линии повествования. Во-первых, это история, которая является ничем иным, как продуктом, так скажем, человеческого ума, человеческой деятельности, человеческих аппетитов, амбиций, ревности, зависти, жестокости, отсюда войны и прочее. Угу. Поэтому вот, например, да, когда там, студент поступает на исторический факультет, на первом курсе один из первых вопросов, который ему задает преподаватель или курсу задает преподаватель, каковы движущие силы истории? То есть, что историю приводит к тому, что вот она как таковая...
1: Что она развивается, что она в этом направлении.
0: Да. Угу. Вот. Ну и, собственно, ученые называют разные, так скажем, разные категории. Там для кого-то это климатические условия, для кого-то там, присутствие там, водных каких-то артерий, будь то река, море и прочее. Там, для кого-то это близость с какой-то другой цивилизацией великой и так далее.
1: Вот. Ну, традиционно для людей, которые застали Советский Союз, собственно, образование
0: да.
1: советское, традиционно движущая сила истории – это развитие производительных сил.
0: Марксистская теория.
1: Технологическая эволюция, так да, можно еще назвать.
0: Совершенно верно. И поэтому, собственно, да, в библейской модели мы видим, что, да, действительно, у всего этого есть место – отсюда и войны, отсюда угу. и там всевозможные социальные катастрофы и прочее, и прочее. То есть это вот одна такая линия. Но с другой стороны, мы наблюдаем в библейском повествовании еще другое. Мы наблюдаем, что всю историю-то, собственно, направляет Господь. Может быть, один из самых таких ярких библейских...

0: таких текстов мы находим в книге пророка Иеремии, 18 глава. Господь дает Иеремии задание и говорит: спустись в подвал к горшечнику и посмотри, как он лепит сосуды, как он работает с глиной. И вот он уподобляет израильский народ глине. И вот он очень интересную вещь говорит. Это 18 глава книги пророка Иеремии, 7 стих. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отклоню то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Иными словами, что происходит? Господь утверждает в книге пророка Иеремии, а я напомню, что Иеремия, он находится, он служит своему народу на пороге национальной катастрофы, на пороге плена вавилонского. И поэтому вот здесь утверждается, что Бог над всеми народами, Он управляет историей.
1: То есть, вообще говоря, то, что должно случиться, оно, ну, так или иначе, под Божьим...
0: Да, оно под Божьим водительством. В книге пророка Даниила, например, говорится, Бог поставляет царей, Бог низлагает царей, да? Еще один очень важный текст, который в связи с этим хотел бы прочитать, пока мы далеко не ушли, это послание апостола Павла к Галатам. Послание Павла к Галатам. Вот смотрите, что говорит Павел. Это 4 глава, и мы прочитаем с вами 4 стих. Вот смотрите. «Но когда пришла полнота времени, — говорит Павел, — Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, ну и дальше 5 стих, чтобы искупить под законах, дабы нам получить усыновление». То есть, что хочет сказать Павел? Это вот так называемое иудейско-христианское представление об истории. Бог руководит историческим процессом. Несмотря на то, что да, мы сталкиваемся с амбициями человеческими и прочее, но Господь утверждает здесь в Слове Своем, что Он руководит всем историческим процессом, Он его направляет. И поэтому кто решает, пришла ли полнота времени или не пришла, то есть Он вводит вот эту категорию как полнота времени, а что это такое, с чем мы имеем дело? А это как раз тот самый момент, та самая точка, когда Иисус Христос, будучи Сыном Божьим, принимает решение, что Он рождается именно здесь и сейчас. Это Он принимает решение, потому что Бог над всем этим процессом. Поэтому вот эти две линии, которые мы наблюдаем в Священном Писании, они как бы с одной стороны вроде бы иногда и независимо друг от друга происходят, но иногда они настолько переплетаются, что нам иногда кажется, что как будто бы Бог оставил вообще эту землю, этих людей. Но на самом деле Господь продолжает вести, Господь продолжает направлять.
1: Ну, то есть, как минимум, процесс. Есть какие-то ключевые моменты, да, точки, в которые Господь вмешивается.
0: Безусловно. Поэтому, когда мы говорим о том, а что такое вообще правильная история, на самом деле, с одной стороны, этот вопрос, он очень сложный. Как понять правильная история? С другой стороны, он в этом смысле где-то и очевидный с библейской точки зрения. Угу. Потому что правильное понимание истории – это пророческое понимание истории. Вот приходит пророк, и он начинает какие-то вещи объяснять. Там, ну вот, например, иногда это происходит настолько неожиданно и настолько шокирующе, что не все это могут признать и принять. Ну вот, например, тот же самый Иеремия, с которого мы начали. Иеремия говорит, ну вот на пороге находится вавилонская армия, Навуходоносор, которого там проклинают. Три завоевательных похода Навуходоносор осуществил против

0: иудейского народа. 605 год до нашей эры пришел, собрал все сливки общества, юношей и девушек царского происхождения из аристократических семей, увел в Вавилон. Сделал евнухами там кого-то. Да? Это первое.
1: Но евнухами это подразумевается кем?
0: Неспособными рождать детей.
1: То есть даже так.
0: Да.
1: Хорошо.
0: Второй поход, 597 год, пришел, 10 тысяч человек забрал в Вавилон, включая и царя Иехонию, и его мать, и его жену и так далее. Иехонию забрал в плен. Через какое-то время, там он поставил царя Сидекию, через какое-то время в 586 году пришел, Сидекию вывел из Иерусалима. 2,5 года происходила осада города, так что люди стали есть уже детей своих и прочее, понимаете, это до кошмарного состояния дошло ведь общество. 2,5 года осада. Потом разрушение и сожжение города, разрушение и сожжение храма. И казалось бы, как относиться к этому царю? Иеремия говорит, это раб Яхве. Это раб Божий. Фактически он его называет Мессией. Он его называет Спасителем.
1: А нет ли здесь какого-то, констатации какого-то бессилия? То есть я не понимаю, что происходит, я не могу это объяснить, но Бог же над всем... как-то Бог же должен как-то вмешаться. Получается так, что, значит, его это устраивает.
0: Но если он не может это объяснить, то возникает вопрос, почему бы тогда не стать на сторону большинства? А он не становится на сторону большинства. Он выглядит как настоящий диссидент просто, как предатель. Он говорит, это раб Божий. Хотите спастись, сдайтесь в плен и пойдите в Вавилон. Вот что он хочет сказать. И поэтому вот это правильное толкование истории с точки зрения пророка. Правильное толкование истории – это то, что народ согрешил, они создали какую-то синкретическую религию, они поклонялись идолам, они превратили Иерусалим и Иерусалимский храм в капище многих божеств. Давайте почитаем, даже если только 8 главу книги пророка Иезекииля, достаточно просто почитать для того, чтобы понять весь ужас происходящего. Вот. И поэтому он говорит, хотите спастись, ваше место в плену, вы должны пойти в плен. И, может быть, это одна из дальнейших наших тем, наших программ, вопрос духовности и прочее, как понимать это все. Вот. Но, тем не менее, вот это взгляд правильный. Там, например, даже правильный взгляд в отношении того, что происходит на земле, там, касающиеся там, зла, присутствия там, смерти и прочее. Светская наука нам будет свою версию какую-то говорить, да, там, в отношении того, что там эволюционный процесс.
1: Есть причинно-следственная связь. Безусловно. Вот такие события были, поэтому должно было случиться.
0: Безусловно,
1: так.
0: Совершенно верно. Но библейский взгляд, он немного иной, потому что Писание нам говорит о том, что когда-то началась на небе великая борьба. И вот, кстати говоря, великая борьба на небе и на земле за каждого человека, за каждую человеческую личность и душу, это как раз, с библейской точки зрения, движущая сила истории. Поэтому что происходит?
1: А великая борьба, она не только потому, что есть какие-то есть какие-то грехи, которые являются причиной, но есть еще и цель.
0: Да, конечно, безусловно. Потому что в этом смысле, истинной целью истории является утверждение Царства Божьего на земле. Восстановление Царства Божьего на земле – это подлинная цель истории, которая проходит через сложнейший процесс вот этой борьбы. Поэтому мы, в общем-то, наблюдаем такую интересную вещь в Священном Писании, что, собственно, есть такая вещь, как история профанная, она человеческая, она профанная, она, упрощенная. Надо изучить там вопрос, связанный с тем, что там происходило, например, в XI веке нашей эры.

0: Ну, вот человек идет, собирает материал, там допустим, Франция 11 века. Вот он идет, собирает материал, какие там остались источники исторические, какие диссертации были написаны на этот, там, в отношении этого периода. Mm-hmm. То есть он ведет какую-то человеческую такую вот научную деятельность.
1: Расследование.
0: Да, расследование. А есть история не профан, есть история сакральная. Mm-hmm. То есть то, что представлено как история священная. Вот даже в отношении, да, еврейского народа. Есть профанные вещи, а есть сакральные вещи. И когда мы сталкиваемся с сакральным, мы понимаем, что Господь к этому руку приложил. Господь к этому руку приложил. Вот в этом смысле, наверное, самым классическим, что ли, примером является патриарх Иосиф. Ну, кто такой Иосиф? Мы знаем, кто это такой. Это ребенок старости Иакова.
1: Избалованный,
0: который появляется от его любимой жены Рахили, которая долго не могла родить сына и прочее. И вот благодаря каким-то перипетиям, да, кажется, что здесь вот человеческих элементов очень много. Зависть, ревность, там какое-то претендентство на наследство и от Иакова и прочее. А вот что он делает, Иаков? Он берет, делает сыну своему, Иосифу, разноцветную одежду. Ну что такое разноцветная одежда? Это то же самое, что он просто заявляет всем, что Иосиф является его наследником.
1: Угу.
0: Вот отсюда все начинается. Это означает, что если у вас 10 детей, вы просто одному дарите, понимаете, последние модели, там какой-то Mercedes, вот, или какой-то другой фирмы автомобиль, а всем остальным дарите по велосипеду. Ну, есть же разница, правильно? Вот это примерно так. Здесь очень много каких-то вот, на основании конфликтов очень много видно вот человеческого. Но Иосиф попадает в Египет, и мы видим, как этот Иосиф, он ведь становится прообразом Иисуса Христа.
1: Угу.
0: Это прообраз Христа. Мы видим, как он попал в тюрьму по какому-то там навету, какой-то клевете. Мы видим, что из всех тех людей, которые могли бы в Египте обладать колоссальным количеством специальностей, там кто-то мог бы быть агрономом, кто-то мог бы быть, я не знаю, архитектором или кем-то еще, каким-то там магом, колдуном и так далее. Нет, всего два человека нам текст библейский упоминает. Это виночерпий и хлебодар. Это два евхаристических образа, которые мы наблюдаем в Новом Завете в связи со смертью Иисуса Христа. Христос преломляет хлеб на вечере и говорит: «Примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое». Потом еще и вино дает. Два человека распяты рядом со Христом. Причем так же, как в повествовании об Иосифе. Одному один, так скажем, погибает, угу. А другому Христос говорит: «Будешь со мной будешь в раю». Царствие. Здесь очень много каких-то деталей, благодаря которым мы понимаем, что да, ну вот он попал, это какая-то человеческие амбиции какие-то, но Иосиф становится образом Божьим, образом Иисуса Христа. Что это, как не божественное прикосновение? Вот каким образом мы видим, как они толкуют историю. Приходит там Христос, да, там, после воскресения своего, собирает вокруг себя апостолов и говорит: ну давайте я вам расскажу, что произошло, и говорит, начав от Моисея, там, через всех пророков и Писаний, он им объяснял, как должно было пострадать Сыну Божьему. Это была самая, наверное, замечательная лекция по герменевтике, по толкованию истории. Я бы, наверное, много отдал бы для того, чтобы на этой лекции посидеть.
1: Послушай.
0: Потому что потом, как они начинают эти все вещи писать, Павел начинает уже говорить: все прошли через Черное море, вот, и говорит, это означает, что все покрестились. Вот вы будете 500 раз читать этот текст из книги «Исход», евреи прошли через Черное море, никому из нас в голову не придет, что это крещение –

0: А потом Моисей ударит палкой по скале, и пойдет вода. Павел скажет, этой скалой, этим камнем был Христос. Понимаете? И дальше он скажет очень важную вещь в первом послании Коринфянам, 10 главе. Он скажет, все это происходило с ними как образы. Описано же в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому вот как бы, что такое правильное понимание?
1: Наставление это вот, нам, чтобы мы понимали цель.
0: Чтобы мы понимали и цель, и чтобы мы делали очень правильные и важные выводы. Что так, как они роптали, чтобы мы так не роптали. Угу. Чтобы так, как они Богу не доверяли, чтобы мы доверяли. Доверяли Его пророкам, доверяли Его провидению, проявляли бы терпение.
1: Учились на чужих ошибках.
0: Да, это самое, наверное, идеальное, то, что делают мудрые люди. К сожалению, таковых не так много.
1: Но тут есть некоторые объяснения. Они все-таки учатся не на чужих ошибках. Они говорят, что это наше.
0: Да. Да. То есть, но, опять же, да, возникает вопрос. Евреи-то говорят, это наше. Но Павел пишет послание Коринфянам, потому что это отдельная вообще тема, как христианские ученые применяли ветхозаветную историю в отношении Нового Завета. Как они видели в Новом Завете осуществление того, вот такое типологическое осуществление того, что уже в Ветхом Завете произошло. Как они вот эти вещи сопоставляли. Mm-hmm. Вот, поэтому это очень интересная история в отношении того, как в Новом Завете ветхозаветные вещи продолжают повторяться. Вот, и Павел об этом предупреждает нас в этом смысле. Вот. Ну и, собственно, здесь же вопрос возникает в отношении периода второго храма, да? То есть идея-то заключается в том, что период второго храма – это момент, фактически то, что мы вот уже в послании Галатам прочитали, это ожидание Мессии, потому что Ветхий Завет, ветхозаветное повествование – но заканчивается на пророке Малахии, может быть, мы об этом еще поговорим, который фактически ведь ставит точку в отношении вот того, что все, народ должен жить в ожидании, скоро явится Спаситель. Он оканчивает на том, что день Господень придет, и вот в дне Господнем Господь вот свою справедливость, так скажем, приведет в этот мир и прочее. Вот как бы вот на этом. Поэтому народ живет фактически в ожидании Спасителя. Народ живет в ожидании мессианского века, который должен наступить. И это, собственно, на протяжении вот этого вот межзаветного периода, периода второго храма, эта идея, она развивается. И в том числе, в литературе межзаветного периода, она очень часто проговаривается, особенно в апокалиптической литературе. Она проговаривается, идея мессианская и прочее.
1: Нет ли тут какой-то ловушки? Потому что народ ожидает наступления Божьего Царства, не просто пришествия Мессии, но ведь и, как сказать, ожидает, что вот это пришествие Мессии раз и все изменит сразу, поменяет. А эти ожидания в конечном итоге не оправдываются. Вот и мы все ждем, после этого еще почти 2000 лет прошло.
0: Непростой это вопрос. Непростой вопрос, потому что у Бога, наверное, есть какие-то тайны, которые Он даже рабам своим пророкам не раскрывает. Есть какие-то вещи, которые связаны не только, так скажем, с нашими интересами, да, вот. Тем не менее, ведь Новый Завет какую усвоил теологию, да, там, вот, например, апостол Павел являлся выразителем этой теологии, то есть Новый Завет говорит о том, что Царство Божие наступило, но еще оно не полностью себя проявило. Поэтому Павел, например, говорит «уже», но еще нет. То есть уже оно находится вот в таком, знаете, вот в развитии. Это для, с точки зрения Нового Завета, это не какой-то единомоментный такой процесс или какая-то точка какая-то. Вот, нет, это как бы растянутое во времени наступление Царства Божьего, когда

0: когда общество языческое, да, говоря языком Ветхого Завета, не христианское общество, оно должно увидеть, как себя проявляют христиане, как в их жизни что-то меняется, чтобы как-то вот... Ну, Петр ответил, во всяком случае, на частично на вопрос. Он говорит, Господь долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
1: То есть, получается, цель заявлена,
0: да.
1: Цель, ну, объяснена настолько, насколько это возможно. И само то, что она уже заявлена, она должна преобразовывать людей. Само то, что она заявлена, она как раз должна двигать эту историю.
0: Да. Вместе с этим очень важно сказать о том, что, как бы еще раз, может быть, повторить... Цель истории, она не внутри самой истории, она вне ее, потому что есть тот, кто ее направляет. И вот это для нас очень важно, потому что бы ни происходило, мы понимаем, что, наверное, в этом есть какой-то смысл, потому что он находится за пределами самой истории. Он есть в божественном разуме. И если Господь допускает что-то, Он знает, для чего это происходит.
1: Спасибо, Эдуард Михайлович. Очень интересно. Дорогие друзья, цель истории в осуществлении Божьего замысла. Только такое понимание истории дает нам смысл, дает смысл всему происходящему. Всего доброго, до свидания.

0: Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Контрасты души», и мы продолжаем тему семьи. Сегодня мы с Сергеем Николаевичем коснемся вопросов нетрадиционных семей или, в частности, семей однополых. У нас стало их все больше и больше, так называемых вот сексуальных меньшинств, которые создают эти однополые семьи. И более того, требует для защиты своих интересов, требует, чтобы общество предоставило им все условия для нормального вот существования в этом обществе. Что вы по этому поводу скажете?
1: Ну, на мой взгляд, конечно, свобода и демократия за последние годы, за последние столетия действительно очень далеко продвинулись. И вот в этой свободе, мне кажется, что человек со своей стороны действительно перешел некие грани, требуя для себя определенных привилегий, в то время, когда Священное Писание по этому поводу говорит однозначно. Вы знаете, когда мы наблюдаем сегодня о том, что происходит с так называемыми западными ценностями, то мы приходим к выводу, что это серьезное наступление на то, что было задумано Творцом изначально. И поэтому, если мы из Едемского сада вынесли институт брака, то сегодня он подвержен серьезной опасности. Он сегодня под угрозой как с одной стороны, так и с другой стороны. И в частности, допустим, однополые, как сказать, браки, они приводят к чему? Они разрушают ту основу, тот

0: фундамент, на котором была построена семья. То есть взаимоотношения человека друг с другом, муж и жена, да, и в центре их стоит Бог. Теперь же люди пытаются, значит, поставить совсем другие основы, о которых Священное Писание говорит, этого не должно у тебя быть. То есть история Ветхого Завета говорит о том, что Господь четко и ясно определил, каким должен быть семейный уклад жизни. И говорит, и если что-то случалось непонятное, Он говорит, это мерзость в глазах твоих. Вы знаете, на сегодняшний день я искренне переживаю и смотрю на это, значит, с особой, как сказать, мыслью о том, к чему же все это может привести. А оно может привести к тому, что сегодня грех уже нельзя назвать грехом. Преступление скоро нельзя будет назвать преступлением. Почему? Потому что это будет, как сказать, входить в традицию, то есть в понятие того, каким должно быть современное общество. В той свободе мы переходим уже границу до такой степени, когда эта свобода начинает разрушать нас изнутри.
1: Ну вот вы сказали, каким должно быть современное общество, да? Современное общество, оно уже есть. Каким оно будет в будущем, это, конечно, другой вопрос. Но вот в том обществе, которое уже есть, у нас вопросы семьи, они не регламентируются в том, что можно это делать или нельзя это делать, нужно ли за это судить. То есть преступлением не является ни сожительство, ни семья, ни отсутствие семьи, ни однополый брак. И если мы будем говорить и требовать какого-то библейского понимания, не получится ли, что мы начинаем разжигать некую рознь вот в обществе из-за того, что мы требуем, чтобы все жили вот по Священному Писанию? Семья, значит, семья. Мужчина с женщиной, значит, мужчина с женщиной.
0: Но вы знаете, я не думаю, что здесь как раз есть некая рознь. Почему? Потому что библейский взгляд, он очень красив и четок. Господь дал человеку жену, помощницу, соответственно, ему, и также и благословил и сказал, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Но вследствие, значит, может быть, как сказать, развитие общества, которое развивалось и, как сказать, физиологически, и духовно, значит, да, и, может быть, материально, привело к тому, что понятие семьи стало совсем иным, и поэтому общество пришло к так называемой свободе, в конце которой, значит, свобода...
1: Ну, свобода, в частности, да, созидать семью однополую. И, ну, пусть будет у них эта свобода. Они же этой свободой не заставляют меня это делать. Если я, у меня традиционная семья, у меня есть жена, у меня есть дети, а другой человек хочет жениться на представителей своего же пола, ну, флаг ему в руки, как говорится. Пусть он это делает, лишь бы он не вмешивался в мою семью.
0: Хорошо, но вы думаете, что вы построите отдельный свой, как сказать, островок, и ничто не сможет повлиять на вас? Но вы представляете, что ваши дети вырастают, и потом они будут спрашивать, скажи, пожалуйста, значит, папа, да, почему вот, они ходят вдвоем, двое мужчин, и с ними ребенок, значит, да? Может быть, на сегодняшний день это не вызывает некого как отторжения, но спустя некоторое время ваш сын обязательно спросит вас, почему все это происходит, да?
1: Поэтому, так ему можно будет объяснить, что да, эти люди выбрали такой путь. Я этот путь не разделяю. Вот у меня есть этот жена, она твоя мать, вот ты видишь, какие у нас взаимоотношения.
0: А как появляются дети, значит, в нетрадиционной семье?
1: А вы думаете, он по-другому не узнает? У нас сейчас общество информации, и даже если вы попытаетесь оградить ребенка от получения информации, рано или поздно, с возрастом, он все равно получит к ней доступ, и все равно будет это все знать.
0: Да, но проблема заключается в том, значит, чем будет питаться ребенок. Если вы будете кормить его здоровой пищей, то он вырастет здоровым. Но если вы будете кормить его совсем другим, то рано или поздно вы придете к тому, что ему нужно будет, как сказать, доктор. Поэтому в контексте души мы тоже можем заметить, что проблема с воспитанием детей, она четко и ясно выразится буквально через некоторое время, когда ваш ребенок зайдет в интернет и посмотрит, значит, что вообще происходит. Понимаете? Поэтому именно с детства родители должны научить своих детей, как к этому относиться? Как к этому относится Господь? Как к этому относится общество? Поэтому если этого не делать, то мы придем к тому, что наступит время, что мы снова констатируем факт. Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. По какой причине? А по причине того, что они не задумались над тем, как все это как на самом деле должно быть. Не так, как мне нравится, как я хочу. Да? Вы знаете, что любой человек в своей свободе мог бы зайти, значит, слишком далеко. Но есть некие правила. Я могу и сегодня ехать по своей стороне, по правилам? Или я, если я скажу, я хочу ехать там, где мне нравится, и поэтому в результате может произойти серьезная катастрофа. Летчик может лететь, допустим, на своем эшелоне, но если он захочет, а я хочу, как совсем недавно случилось, допустим, во Франции, вот я хочу умереть именно нетрадиционным способом, и поэтому вместе с собой он уносит сотни людей. Поэтому попробуйте представить себе, что вот та категория людей, которая сегодня требует так называемой свободы, она может привести традиционное общество к гибели, к краю гибели, потому что все будут наблюдать за всем этим.
1: Я вижу у современного общества большую дилемму, заключающуюся в том, что им нужно, с одной стороны, защитить права вот этих вот меньшинств, так называемых, да, они хотят себе создавать семью по своим формам, по своим понятиям, и общество говорит, ну, в принципе, мы же не все верующие, не все христиане, у нас есть атеисты, у нас есть мусульмане, у нас есть другие какие разные конфессии, и у всех разное понимание вещей, особенно касающихся семьи. Хорошо. Стройте себе общество, как вы хотите. Стройте себе семью, как вы хотите. И законно начинают это защищать. До какого момента можно это защитить, чтобы защита прав меньшинств не зашла настолько далеко, чтобы не начала ущемлять права уже большинства?
0: Ну, на мой взгляд, мы уже как раз пришли к такому в этом моменту. Почему? Потому что получается так, что защищая так называемое традиционное меньшинство, сексуальное меньшинство, мы сегодня нарушаем все права, как сказать, большинства и их детей. Да? Почему? Потому что то традиционное меньшинство навязывает свою точку зрения. Значит, оно может, как сказать, шествовать по городам, оно может, как сказать, в средствах массовой информации заявлять о своих, как сказать, идеях. И в этом случае получается, что тот, который сегодня находится в большинстве, подвержен опасности или искушению перейти из большинства в меньшинство. Почему? Потому что там больше так называемой свободы. В этом вы не видите опасности.
1: С другой стороны, это и есть право человека сделать выбор туда или обратно. А традиционная семья не навязывает ли свои устои меньшинству? Должно ли оно это делать? Или это уже тоже перегибание палки в свою сторону?
0: Вы знаете, в этом случае мы не должны забывать, значит, откуда мы пришли. Если Господь учредил это все, могу ли я сегодня сказать своему законодателю, значит, о том, ты был неправ, ты ошибся? Поэтому получается, что на сегодняшний день некоторые, ссылаясь на так называемые природные, как сказать, явления, внутри какого-то человека говорят о том, что я так устроен, именно по этой причине принимаете меня таким, каким я есть. И в этом случае, не желая поменяться, не желая согласиться с тем, что от чего-то нужно отказаться и к чему-то нужно стремиться. Вы знаете, мне кажется, что я думаю, что есть резон сегодня сказать о том, что то, что происходит сегодня среди нетрадиционных, значит, меньшинств, есть люди, которые готовы возвратиться к тому, каким создал Господь. Я совсем недавно читал историю одного человека, который искренне благодарил Бога за то, что Господь позволил ему возвратить то, с чем он появился на свет, с какой природой он появился на свет. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день все сообщество должно задуматься над тем, каким же образом мы можем противостоять злу. Тому злу, которое уже в определенных сообществах на Западе уже не называется злом. Почему? Потому что это получается, что это добродетель. Вы можете представить себе, что происходит сегодня? Когда зло не называется злом, когда белое называется черным, да, понимаете? Поэтому в этом случае мы приходим в некий, как сказать, тупик. Если не брать за основу некий аргумент, который представлен в Священном Писании, то наши дороги могут привести к пропасти. к той пропасти, о которой говорит Священное Писание. Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие.

0: Какие будут люди? Будут люди самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы. И вот мне кажется, что вот в этом случае это и есть главный, как сказать, посыл, который мы должны сегодня представить для того, чтобы заставить, или трудно, наверное, сказать, заставить, как сказать, обратиться к сообществу, остановиться на своих путях, чтобы рассмотреть путь древний, узнать о пути древнем, и по этому пути проследовать для того, чтобы сохранить жизнь себе и детям своим. Почему? Потому что этот принцип заложен был Богом, когда Господь сказал, говорит, если ты пойдешь этим путем, то ты будешь иметь благословение. А если, говорит, ты заблудишь и отвернешься, и пойдешь другим путем, то, говорит, непременно к тебе придут проблемы. Поэтому в этом случае тот выбор, который делает сегодня муж или жена, как сказать, мужчина или женщина, да, он сегодня говорит не только для него, но и говорит для будущего поколения. То есть, допустим, вы, как отец, выбираете определенную дорогу, каковы будут последствия для ваших детей? Они такие же будут. Поэтому если отец выбирает совсем другую дорогу, то результат будет достаточно печальным. Если мама начинает говорить детям не то, что нужно, то в результате будет слишком тревожно в нашем обществе.
1: Ну вот мы наблюдаем еще одну тенденцию, когда законодательно уже, в некоторых странах уже даже законодательно, в других местах пока только вот рекомендательно, скажем так, пытаются оградить традиционную семью от того, чтобы они передавали свои традиционные устои своим детям. И чуть ли не заставляют детям представлять все это, как это ваш выбор. Причем выбор равнозначный, равноцельный, как хотите, так будете поступать. Хотите, будете традиционную семью заводить, хотите, нет. Вот. Получается, что общество, в котором на данный момент большинство все-таки традиционных семей, надо это признавать, если законодательно меньшинство начинает защищаться и поддерживаться настолько, что большинство начинает быть ущемленным их в своих правах, то есть, получается, мне, как представителю традиционной семьи, я уже не могу своему ребенку сказать, что традиционная семья – это хорошо, хотя бы на примере даже своей собственной семьи. Угу. Я обязан, в некоторых странах я обязан ему сказать, что вот есть так, а есть так. Угу. И как хочешь, ты так и выбирай. Я не считаю это необходимым.
0: Мне кажется, что вы правы в этом случае. Я готов согласиться с вами. Но вместе с тем, знаете, что хочу сказать? Что даже в тех странах, где так называемое нетрадиционное меньшинство уже начинает, как сказать, руководить всем, все-таки сохраняются люди, которые приемлют более здравый смысл в этом вопросе. И поэтому они вынуждены выходить на митинги, как сказать, на шествия для того, чтобы доказать о том, что все-таки стоит, как сказать, держаться вот этих библейских взглядов. Почему? Потому что история одной страны. Возьмем, допустим, историю Франции. Значит, да? Франция уже пережила подобный опыт тогда, когда знаменитая французская революция говорит, да, долой, как сказать, стыд, да здравствует, значит, свобода. И в результате отменили всякое священное писание. И в конце концов, значит, я хочу сегодня сказать, что последствия той гибели, которая происходила в те далекие годы французской революции, да, они отражаются на современном французском обществе. Тогда, когда, допустим, правительство, руководители, которые придерживаются, скорее всего, возможно, значит, да, я не буду утверждать, возможно, вот этих взглядов, они пытаются навязать свои мысли уже другому сообществу, да, которое не согласно с этим. Поэтому нам нужно беречь все это, и нам нужно хранить все это настолько, чтобы там, где есть возможность сохранить, мы должны стать в проломе, чтобы защитить, как сказать, то, над чем трудился Господь в течение
1: долгих лет. Просто получается так, что защитив права однополых браков на существование, потом начинается навязывание христианским церквам и священнослужителям христианских церквей. А вы, пожалуйста, будьте добры, не отказывайте им в бракосочетании, да, в благословении, потому что законодательство разрешило им быть семьей. А вы теперь обязаны этому подчиниться.
0: Да, и к сожалению, тогда, мы сегодня можем констатировать, это уже факт, значит, когда священнослужитель не может назвать грех грехом и не может, допустим, развратные действия, значит, вот однополых браков, да, назвать греховными, так, но как называют
1: это
0: священное
1: писание. Это ведь его

0: право хотя бы право слова высказаться,
1: конечно,
0: свое мнение.
1: То есть получается, мы, как бы давая возможность свободно выбирать этому сообществу, вместе с тем нарушаем право свободы, как сказать, волеизъявления другому сообществу. Понимаете? И это тоже уже нарушение. Поэтому я думаю, что нам нужно хранить все то, что мы сегодня обладаем. Пока еще.
0: Благодарю вас, Сергей Николаевич. Я бы хотел обратиться к вам, дорогие наши зрители. Присылайте свои мнения по этому вопросу. А также хотел бы обратиться ко всем, кто стоит за законодательным решением этих вопросов. Подумайте, не ущемляете ли вы большинство, пытаясь ограждать меньшинство? Ведь порой очень сложно бывает найти ту грань, где защита прав одного человека не начинает ущемлять права другого человека.

0: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательство того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям. Почему бы не довериться Ему?

0: Здравствуйте. Часто негативный опыт может вызывать у нас отрицательные эмоции, страхи, переживания. Но как этот опыт может послужить нам во благо? Сегодня поговорим об этом. Сегодня тема нашей программы «Как обстоятельства прошлого помогают обрести счастье сегодня». И в гостях у нас Евгений Кафтанов, пастор из церкви города Казань. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада, что вы сегодня у нас в гостях. Спасибо, что нашли время и приехали к нам.
1: Вам спасибо за приглашение.
0: Евгений, скажите, пожалуйста, а вы счастливы вот сегодня, на данный момент?
1: Я считаю, что моя, ну, жизнь моя сегодня, как бы это, в принципе, примерно то, что я когда-то себе представлял, как счастливую жизнь. То есть у меня есть семья, дети. Любимая работа.
0: Как раз это и делает вас счастливым, да?
1: Ну, наверное. Ну, опять-таки, конечно, вопрос счастья – это вообще философский вопрос. Что мы подразумеваем под счастьем, да.
0: А лично вы, что вы подразумеваете вот в своей жизни под счастьем, под словом счастье?
1: Мне кажется, счастье – это уметь радоваться, что ли, вот всему тому, что мы сегодня имеем, и как-то находить смысл во всем том, что мы сегодня как бы имеем. Вот. Это скорее такая радость, нахождение вот здесь и сейчас, когда мы этим можем за это Бога благодарить.
0: Евгений, а у вас есть какой-то негативный опыт, который мог помешать вам быть счастливым?
1: Чем человек становится старше,

0: тем опыта становится больше, как и негативного, так и положительного. Вопрос в том, что как сегодня, находясь здесь сейчас, я буду использовать тот багаж, который был в моей жизни, в жизни каждого, как этот опыт может послужить мне для счастья сегодня. Поэтому все-таки, если говорить о счастье и о негативных, положительных опытах, мне кажется, это всегда некое наше отношение, такое субъективное. Смогу ли я это как-то превратить во благо, или смогу ли я это как-то связать, превратить этот как бы багаж этого опыта, позитивного или негативного, в то, чтобы сегодня мне можно было за это Бога благодарить. Но я всегда анализирую свою жизнь на каких-то этапах жизни, на каких-то таких маленьких пунктиках, где я останавливаюсь, задумываюсь, то я всегда как-то Бога благодарю за то, я понимаю, что вот сегодняшнее настоящее, которое у меня есть, это благодаря тому, что я когда-то имел там в прошлом. Не знаю, вот сегодня, допустим, я совершаю служение пастором, оно все-таки часто, оно как бы связано с публичной деятельностью, да, то есть мне приходится за кафедрой проповедовать, уметь там держаться на публике. Когда-то было время, там, когда я еще учился в училище, меня пригласили играть в театре, помню, и играть в команде КВН. Тогда для меня это, может быть, казалось какой-то такой, КВН, как бы это было круто, такая какая-то шалость, может быть, театр более серьезнее. Но сегодня я вижу, как в моем как бы, служении, в моей деятельности именно опыт тех лет, он там служит. Я не думаю, что я подстраивал специально все это, но я иногда, когда об этом задумываюсь, я прям Бога благодарю, что я не знаю, было ли это Божье провидение, или Бог складывает из какой-то такой некий пазл, да, то есть вот для сегодняшнего моего сейчас состояния там, или какой-то моего рода деятельности, Бог как бы спрашивает, давай посмотрим, что у тебя есть. Какой у тебя багаж был в прошлом. Не знаю, неважно, негативный, позитивный. Мне нравится библейский текст один. Это история про Моисея. Когда Моисей приходит, когда Моисей случайно встречается с Богом в пустыне, там пасет овец, это уже такой старик 80-летний. Как посмотреть вот на жизнь Моисея? Была ли она его бывший вот этот опыт, счастливый или несчастливый? С одной стороны, человек родился в такое время, когда как бы детей там, да, их убивали, но его почти в случайности не убили там, а он оказался в доме фараона. Счастье. С другой стороны, потом там произошло это убийство, преступление, он убегает из дома фараона. Есть за что сожалеть всю жизнь? Наверное, есть. То есть потом он 40 лет пасет овец в пустыне, и все эти 40 лет, можно по-разному отнестись, может быть, он эти 40 лет сожалел, кусал локоть, зачем я тогда этот поступок совершил. С другой стороны, потом, когда Бог с ним встречается и приглашает его на такое важное служение, и потом, по сути дела, Моисей становится вообще лидером нации, и до сих пор это такой, одна из ярких фигур, да, как бы в истории человечества, вообще герой такой Библии, очень важная фигура для еврейского народа до сих пор остается. Но когда Бог его приглашает, и Моисей сам удивляется, он говорит, то у меня, в принципе, ничего нет. Да? Я косноязычный. А Бог говорит, слушай, а давай посмотрим, что у тебя есть. У тебя есть посох, да? Давай мы его, он у тебя будет жезлом. У тебя есть брат, который может тебе твое косноязычие там убрать. И, есть вещь, которую Бог не договаривает, но у тебя есть опыт жизни в пустыне, как раз таки 40 лет. А потом они еще 40 лет будут идти с этим народом. Поэтому я думаю, что вот Бог как бы так относится. То есть я когда-то в молодости я по-другому представлял свою жизнь. То есть для меня была жизнь так, что вот мне, даже такое было движение в церкви, я замечал среди молодежи, что очень важно пройти таким путем с Богом, что прямо вот Бог тебя как марионетку направо-налево водил, и ты с ним идешь, и вот главное не ошибиться. Вот он, Бог для тебя прописал этот путь, и ты по нему должен пройти. И как бы когда-то я в это верил, я в это молился об этом, пытался найти. Но, скажу честно, не всегда мне Бог прямо так вот вел, именно вот таким путем, что я прям...
1: Как вы к этому пришли? Как вы к этому сами лично подошли? То есть мне вот интересен лично ваш опыт, вот эти вот обстоятельства, которые были вот на тот момент, когда у вас вот это внутри произошло, да, что вы захотели пойти за Богом, последовать за Ним.
0: Ну-ка, я

0: помню, как себе, когда я был маленький, и у меня был такой даже часто диалог с Богом, что вот, ну, какие-то события в моей жизни случались, и я Богу говорил, если сейчас, если вот это сейчас не произойдет, то я тебе в отместку перестану в тебя верить. Потом я задумался, как я могу такого Богу говорить, если я ему это, об этом говорю, значит, я уже, получается, в него верю, раз такой диалог с ним происходит. Тогда получается так, как его уже не напугать. Это была, может быть, неправильная вера, но это была такая вот детская, своя, и она всегда, в принципе, росла.
1: Но это размышление, я считаю, оно очень даже, ну, да, приносящее определенные выводы.
0: И при этом я всегда молился там по-своему, как я мог, угу, по-разному. И вот это было. А уже в 17 лет, когда я крестился, ну, скорее как бы всего, уже был такой некий, ну, некий выбор, что это, знаете, когда вот с девушкой встречаешься, допустим, там, год, два, три, а потом наступает момент, когда, ну, там уже тебе близкие, когда тебе она сама намекает, типа, ну, ты как-то это, давай уже определись, мы дальше идем, да, по жизни или... Здесь как бы, наверное, то же самое.
1: Когда в какой момент Бог стал близким? То есть вот вы говорите, да, вот принял крещение, но что-то же послужило. То есть захотелось стать ближе к Богу, да, захотелось узнать его поближе. Вот что послужило? Что за обстоятельства тогда были на тот момент, мне очень интересно, которые вот подтолкнули к этому? Или, может быть, какие-то переосмысления? То есть вы говорите, да, то, что уже было. Вот это вот было уже заложено в вас. Вот эта вера, вы, может быть, даже на подсознательном каком-то уровне уже верили. Ну вот что за толчок сыграл роль?
0: Точно помню две вещи. В 17 лет, когда была какая ситуация, в ДК нашем городском был такой местный театр, театральная студия. Я там играл в театре. Была там у меня роль Стрельца Долового Отца в сказке Федотова, это Филатова. Одновременно с этим шли КВНы, и в это время была программа евангельская, то есть приехали евангелисты, ну и параллельно, то есть я все время мог наблюдать, что вот там в соседнем зале происходит какая-то духовная встреча, там было ряд как бы, разных как бы, обстоятельств, и я пришел на программу, слушал эти темы различные, потом решил там же на программе принять крещение, это было такое больше тоже неосознанное.
1: Неосознанное, то есть на эмоциональном уровне?
0: Даже не эмоционально. У меня там было две вещи. Первая вещь, мне хотелось Библию получить бесплатно, я знаю, там ее дарили. Второй момент, была такая у меня месть, где-то за месяц до этого я расстался с девушкой, которая как-то очень негативно отзывалась о верующих. И у меня было такое желание как бы отомстить ей, показать, что я вот теперь буду верующим. То есть вот больше такое было. Это были не эмоции, это, скорее всего, было по расчету, но расчет такой был совершенно другой. Я крестился, меня выбрали руководителя молодежи. Я продолжал ходить в церковь уже, занимался молодежью, но какого-то такого религиозного порыва не было, и я втихаря, у меня были совершенно другие планы.
1: То есть мечты, планы, они вообще были вообще далеки были от того, что происходило,
0: я
1: да?
0: Я планировал, что по стопам отца пойду, папа мой военный, милиционер потом. Ну, сначала полжизни был военным.
1: Это же такая достаточно серьезная профессия, да, и, как правило, дети потом по стопам уже идут в основном.
0: Я подумал, что я уйду в армию и там останусь. Потом меня пригласили в Нижний Новгород на семинар, на обучение лидеров молодежи. И вот здесь, наверное, сказать, когда я... Да, это я уже помню точно. Я приехал на встречу с лидерами молодежи. Я посмотрел, как живет молодежь, какие у них планы, мечты, какие, не знаю, горящие глаза, как они, чем они живут, чем они мыслят. Вот меня это... Вот, и именно вот это меня зажгло. Вот это,
1: атмосфера, это атмосфера, среди
0: молодежи, это общество. И я помню, то есть мое покаяние такое настоящее, уже такое вот взрослое, оно было не перед баптистерием, то есть не перед бассейном для крещения, оно было не в зале, где программа шла евангельская. Мое настоящее покаяние было, я ехал в автобусе городском, здесь по Нижнему Новгороду, и я искренне сказал, Господи, я устал вот так жить двулично, то есть ходить в церковь, планировать совершенно другую жизнь. Измени меня, сделай меня такими же, как вот эти люди. Ну, вот это молодежь. И вот с тех пор я стал как-то меняться, и у меня появилось желание читать Библию, изучать, я зажегся. Стал дома у себя собирать своих друзей, какие-то ставить кассеты, видео, проповедовать. Вот с этого, вот это да. Вот, ну, вот это можно назвать такое некое духовное пробуждение, которое началось.
1: Евгений, у меня вопрос. Вера ваша в этом, она росла? Вот в этих обстоятельствах, да, можно так сказать?
0: Были случаи, когда я хотел явного Божьего ответа какого-то, просил, был, там, брал посты, допустим.

0: Я никогда не слышал какого-то явного такого голоса Божьего, что вот сделай так, пойди сделай. Но при этом, когда я искренне желал от Бога что-то, какой-то путь изменить свой, куда-то направиться, я молился, и ей как-то видел, что Бог меня направлял через какие-то маленькие обстоятельства. То есть в 15 лет я закончил школу в 9 класс, я пошел, думал поступить учиться. Отец, вернее, меня отдал учиться в школу милиции. Вот, там у нас не получилось с общежитием. В итоге я поехал, устроился на завод минеральная вода Шфалусу. Тогда я бы сказал, все. Буду работать лучше на заводе, ну как-то люди же работают на заводах. Угу. Хуже.
1: Чем просто я, обстоятельства чем, как бы так да, сложились.
0: Чем я хуже? Угу. Там вот я работаю на заводе, там у нас был такой мастер, звали его Мударис. Вот он такой был очень, я до сих пор Богу плохо благодарю, что часто там оставаясь в ночную смену, он там подсаживался, и он, может быть, не так эстетично, там, он бывало там матом мог говорить, но ну, чтобы мужики по-настоящему, он мне говорил, слушай, это не твое место. Ты на этих мужиков, здесь алкоголиков, ты не смотри. Ты должен, сейчас вот, не поступил, доработай год и ищи, куда будешь поступать. Если ты здесь останешься, ты здесь просто погибнешь. Там реально, то есть там это был завод, это был конец 90-х годов, когда зарплату там платили раз в полгода. Из-за этого люди там в депрессию впадали, спивались, там на этом заводе что-то не пили, не курили. Вот. Я в этом как бы всем варился, я постепенно начинал как бы все это в себя впитывать, и он это понимал, вот этот мастер, как бы человек очень грамотный, и он мне прямо так вот по-дружески говорит, слушай, вали отсюда, когда год. И потом, опять-таки, папа сразу, то есть там он меня отдал в школу милиции, не получилось, потом конец года, уже начало нового учебного года, uh-huh. Отец меня отдал в училище учиться на такая профессия интересная, сейчас не знаю, такая существует, не существует, у меня в дипломе она прописана, называется хозяин усадьбы. Это
1: так, поподробнее.
0: Плодоовощевод, повар и бухгалтер.
1: Что-то откликалось вот из этих трех направлений, мне просто интересно. Ну, на тот момент наверняка актуально.
0: Я вообще не понимал, что такое. Хотя, кстати, на самом деле, я когда крестился, это уже был конец второго курса, и скажу честно, у меня бухгалтерия в конце концов так вошла, мне зашла для меня. Я закончил на пятерку вообще эту профессию, и до сих пор я прям помню все эти формулы. И мне повезло, у нас был очень хороший мастер, преподавал эту профессию. Она сама вообще человек, преподававший в университетах вообще эту науку, да, экономическую. Она нам давала больше, чем просто бухгалтерию. Она нас учила разным таким как бы предметам, которые только преподают в институтах. Вот. Тогда, плодовощеводство, сейчас даже не помню, даже там, что мы изучали на самом деле. Помню, что овощи, как их сажать, что-то еще. Но учился и учился. Второй курс кулинария была, мне это нравилось, потому что я люблю иногда что-то готовить. И сейчас, так, если когда позволяет как-то настроение. И тогда я тоже любил этим заниматься, поэтому мне это понравилось. А потом я уже крестился, и потом пошла уже в третий курс, бухгалтерия. Там, когда учился на бухгалтера, получается, три профессии, и каждый год был новый мастер. Если плодовощеводство – это один мастер, кулинария – другой мастер. А здесь в бухгалтерии была такая женщина, и я до сих пор с ней дружу, вот, общаюсь, в гости приезжаю, хотя прошло уже с тех пор 20 лет. Вот, потому что она сыграла очень такую для меня мощную роль. Она видела, что у меня хорошо идет бухгалтерия. Uh-huh. Я учился на 5 с плюсом. Мне даже платили стипендию повышенную за это. Но при этом я не знаю, что на нее нашло. Вот как бы здесь как бы я и находил некоторые для себя такие знаки от Бога. То есть я молился, Господи, покажи мне, куда. Я понимал, что мне уже не интересно быть просто работать на каком-то предприятии, там просто бухгалтером или кем-то. Кем себя быть, как бы я вот, я искал. И очень часто мы вечером, вернее, утром, когда я там на автобусе приезжали в училище, я шел пешком от остановки до училища, и мастер моя, она меня всегда догоняла, мы с ней шли, и она мне говорила, Евгений, вот там мне мастер говорила, ты не смотри вот на это общество заводское, у тебя другая судьба. Ты должен

0: должен закончить пойти, то здесь она мне то же самое почти, что только уже про эту атмосферу. Ты не смотри, ты забудь, ты не повар, ты не плодовощевод. Да, у тебя получается бухгалтерия, но ты не бухгалтер. Ты будущий пастор, ты должен... Не знаю, с чего она это взяла.
1: Она прямо так сказала?
0: Да-да-да, она говорит, твоя будущая деятельность должна быть связана со служением. Ты будущий пастор, поэтому я тебе рекомендую, делай опору больше не на бухгалтерии. У тебя проблемы с речью есть, разрабатывай свою речь, смотри разных великих великих людей, которые, у кого было ораторское хорошее мастерство, приучайся от них. Было такое, что когда был прием пищи в училище, мы садились, там все студенты, ну, как это, учащиеся садились, елись. Она всегда принципиально каждую, вот это было каждый день, она садилась напротив меня. Ну, там все ели ложками, она говорила, запомни, Женя, ложками едят только суп и на похоронах. Ты должен научиться есть правильно, потому что ты будешь входить в общество, поэтому учись вилкой. Она вызывала старшего повара, дайте нам сюда вилку. Давала вилку, и мне прям сидела, меня учила, как правильно есть вилкой. Уже звенел звонок, все убегали, она говорила, стоять, не беги. Я сама там потом поговорю, если ты опоздаешь на урок, твоя задача. Я до сих пор, прошло 20 лет, я не могу есть ложкой, потому что вот я куда ни приезжаю, если мне там делают
1: ложку.
0: Отложилась,
1: да, как отпечаток такой?
0: Она просто, она меня прям въелась в меня, как правильно есть, как разговаривать. И на самом деле, если спросить, кто сыграл вот именно большую роль вот для меня, это вот это мой мастер по бухгалтерии, и до сих пор я ей благодарен, хотя она говорит, да брось ты, да это все было, ты сам молодец, но это честно, для меня это был такой мощный момент. Ну и второе, в это время в церкви бывало так, что пастор куда-то уезжал, и он меня просил иногда проповедовать, какие-то вещи проводить в церкви. И на каком-то этапе я вдруг понял, что, ну, в принципе, моя учительница, она была такая для меня авторитетная, любимая моя, она мне говорит такие вещи, она мне дает такую рекомендацию. Пастор меня доверяет служению, у меня это получается. То есть, если у меня это получается, если люди советуют, почему бы не попробовать себя в этом? Стал поститься, молиться о том, чтобы ехать учиться в семинарию. Такого явного ответа нет. Ну ладно, думаю, поеду. Поехал. Там тоже, когда учился, там были две проблемы. Это экзамены сдать и оплату. Да? Потому что оплата там, да, стоила в районе $2000. Не было ни денег, ни спонсоров, никого. Я вообще был единственный на курсе, у которого не было денег на учебу. Получилось так, если тема обстоятельств. Экзамен как бы я сдал нормально, там ребята готовились, писали, ну, как сказать, они задавали друг другу вопросы, те отвечали, ну, как бы сами себя проверяли перед экзаменом за ночь до этого. А я лежал на верхней полке, там все это запоминал, и, в принципе, мне хватило этого времени, чтобы утром на экзамене все это сдать на пятерку.
1: Я вас немного перебью, просто такой вот момент интересный. Вы сами захотели поехать учиться? Или все-таки вот обстоятельства так сложились, что пришлось это сделать?
0: Нет, вот здесь уже, когда я ехал, да, конечно, я хотел, потому что...
1: Желание было внутри.
0: Да, потому что все-таки проехать надо уже было 1000 километров, 1200, то есть так просто без желания так не поедешь. Там уже, получается, к тому моменту появилось и желание, и, казалось бы, уже такое определение, кем я хочу стать. Я точно понимал, что... Ну, я в то время уже работал много с молодежью, с подростками, проводил программу в школах по наркомании, по курению, там, профилактику. Я точно понимал, что мне хочется заниматься тем, чтобы служить людям, потому что, ну, я понимал, что... Ну, у меня уже был опыт работы на заводе, в других местах. Я понимал, что это не мое. Просто утром уходить на работу, зарабатывать деньги, вечером приходить, это не мое. Я прям это четко уже знал, это прям закрепилось в моем как бы опыте, что это не мое.
1: Вот. Евгений, получается, вот вы уже служили на тот момент, да? Ну, какими-то благотворительными.
0: Получается, я уже был молодежным как бы лидером в церкви, в принципе, неплохим. У меня там
1: было... А можно было бы служить, собственно, вот так вот, как многие делают, и волонтером,
0: например. Я не знаю, мне как-то казалось. Я как-то себя уже начинал как-то больше видеть. То есть я понимал, что вот либо миссионером каким-то может быть, но то есть так, чтобы это было. Ну, вот, то есть, это будет часть моей жизни. Вот я не знаю. По-другому мне уже было просто скучно.
1: А внутри ощущалось счастье? Ощущение счастья было?
0: Нет, я себя ощущал счастливым,
1: были, да,
0: что я служу людям, особенно подросткам, когда я приходил в школы. читал вот эти лекции, программы. Я понимал, что мне это получается, нравится детям. Я понимал, что нравится это мне. Но я понимал, что если я снова стану просто каким-то там обычным работником, не знаю, где-то

0: бухгалтером, угу. где-то, ну, я уже имел профессию, я понимал, что заниматься, даже если волонтерством, то вот так не смогу. Потому что служение пастора, оно подразумевает, что я могу в субботу служить в церкви, среди недели я могу служить обществу как-то. Здесь, ну, то есть, поэтому я уже понимал, что нужно, то есть, вот, но,
1: основательно.
0: Да, это как в анекдоте, да, есть желание, как бы, да, но нет средств. Как бы, здесь как бы то же самое. То есть я уже имел желание поступить, но не было. Ну, мне казалось, нет знаний uh-huh. для поступления, там, и нет финансов. Uh-huh. Ну, как бы знаний как-то я вот перепрыгнул, я прям набрал ровно те баллы, сколько нужно было для поступления. А уже по финансам как-то так получилось, что смог договориться, что мне сказали, ну вот хорошо, давай ты будешь учиться хорошо здесь и работать, отрабатывать здесь. Там была там отработка. То есть я работал на кухне, резал хлеб. Я говорю, я повар бывший, ну по образованию сказали, о, нам таки нравится, давай. Я помню, по утрам резал хлеб на хлеборезке, мыл котлы, и мне предложили мыть полы. Полы мыть и сидеть на вахте. В принципе, все это мне было близко. На вахте сидеть, у меня отец последние годы работал перед пенсией в милиции, в охране. Я знал, как пропускать людей, то есть я мог это делать все ответственно. Кулинария, как бы кухня, как бы мне была тоже знакома, потому что я там месяцами практику проходил. Мыть полы мне было как бы, ну я знал, с чем это будет связано, потому что у нас, я сейчас не знаю, сейчас, по-моему, такого в школах нету, а дочка учится, такого почему-то у них нет. У нас, в моем детстве всегда было, класса после пятого была обязанность, мы дежурили после школы, мыли полы. Это было не очень престижно, многие пацаны у нас сбегали, потому что 90-е годы, это вот группировки uh-huh. разные, это было не модно, некоторые пацаны сбегали, некоторые оставались, но не мыли, потому что как-то это было так неприлично, да, перед другими. Я как-то больше побоялся, что там скажут маме с папой, что там вот у вас сын такой плохо относится к своим обязанностям. Поэтому я, в принципе, всегда мыл полы, когда было мое дежурство. Старался делать это всегда в совершенстве. И, в принципе, потом прошло лет 10, и получается, когда я учился в семинарии, мне объяснили, будешь получать $1 в час. Вот. Сможешь заработать на учебу? В принципе, было нереально, с одной стороны. Но, с другой стороны, мне объяснили, вот спортзал, огромная mm-hmm. территория, у нас все студенты моют его 6 часов. Получается, то есть 6 часов, $6, в принципе, в день. Это спортзал, потом сидеть на вахте, где-то еще. Я мог его вымыть, этот спортзал, за 2 часа. То есть у меня был такой опыт. И там никого не волновало. То есть тебе дали это как на 6 часов. Но если ты можешь за 2, пожалуйста. И оставшиеся 4 часа мне хватало времени учиться, делать домашнюю работу.
1: Вы так с легкостью об этом говорите, потому что для некоторых это вот помыть, еще и спортзал. Ну да, то есть... Сложность.
0: И вот поэтому, когда вы говорите о счастье, говорите о том, я всегда оцениваю свою прошлую жизнь, uh-huh. я не знаю, я не знаю, может, я такой уже стал такой огрубевший человек такой, и я такой сентиментальный, не вижу, что прям так Бог меня всю это вел. Я скорее воспринимаю так, что на каждом этапе жизни... Как вот с Моисеем, когда у меня возникает какая-то трудность, я не знаю, Бог говорит так, давай соберемся, давай посмотрим, что у тебя есть в прошлом, какой у тебя был опыт. Uh-huh. Да? Ты можешь мыть полы, ты не боишься кухню, ты делаешь это. Хоп-хоп, слепили, вот тебе. Я закончил второй курс семинарии, поехал на практику, на служение, и мне еще семинария осталась должна, там, по-моему, $300. То есть это был... Не просто успех, то, что я доучился, а не то, что вытянул так, что я даже переработал. И, в принципе, ну вот как я вижу, что...
1: Мне нравится отношение к этому mm-hmm. ваше. Вот, действительно позитивное такое. То есть, несмотря на обстоятельства, вы как-то вот стараетесь позитивно включиться.
0: Потому что, как по-другому, тут вот в жизни есть два пути. Как на жизнь эту смотреть? Mm-hmm. Можно в негативе. Иногда бывало накрывало. Вот там... Если бы я тогда бы там где-то бы не отстал бы, наверное, я бы сейчас...
1: А тогда в прошлом вы что-то бы поменяли, вот если вернуть сейчас какие-то моменты?
0: По-разному.
1: Может быть, жалеете о чем-то?
0: Нет, конечно, нет, бывает, что-то такое накатывает, когда я могу об этом жалеть и думать, вот если бы тогда бы я бы в школу милиции бы не пропустил бы там с этим общежитием, сейчас бы день полиции бы
1: служил бы. Действительно, сейчас бы, может быть, какое-то звание было.
0: Может быть, какое-то звание уже было бы, и, наверное, бы...
1: И при этом помогали бы людям
0: параллельно. Ну да, потом думаешь, вот если бы там бы сделал вот так было бы. С другой стороны...

0: стороны, ну, есть такое, да, выражение, история как бы не терпит наклонений, да, сослагательных. Как оно было бы, не знаю, как оно есть сейчас, я знаю, и чтобы быть счастливым, мне кажется, ну, я стараюсь найти не то, что какой-то позитивный даже в прошлом, я просто думаю, как это, даже не думаю, я просто вижу, как Бог сам соединяет. То есть вот этот прошлый опыт, неважно, негативный, позитивный, Бог всегда складывает, да? Мое любимое обетование, Римлянам 8:28, любящим Бога, действующим по изволению, все содействует ко благу. Сегодня я уверен, что многие люди в наше время, они часто бывают там, причитают, что я не в той семье родился, я не из-за того человека замуж вышла, не знаю. Там,
1: не в том городе нахожусь.
0: Не в том городе нахожусь, не там, не на того отучилась. Угу. Можно много, много перечислять, что можно было бы Если бы,
1: кроме позитивного мышления вот в этой ситуации, в любых вот этих сложных обстоятельствах, в которых человек может находиться, да, что еще он должен делать, чтобы поменять свое мышление, чтобы как-то вот настроить себя позитивно?
0: Чтобы настроить позитивно? Ну, я не знаю, попытаться вот видеть во всем руку Божью. Конечно, ну, нет, здесь, конечно, без Бога не обойтись. Просто брать и пытаться искусственно к этому подвести, это будет не то. Это будет некий фальш, который, ну, наша психика, она это тоже, ее не обманешь, она вскроет. Когда это в Боге, Бог это усилит по-другому. То есть здесь, когда с Богом, то есть, ну, я так, это, по крайней мере, вижу в своей жизни, что Дух Божий, как бы, он это соединяет как-то. То есть это не просто я сам себе это надумал. Это я вижу в своей жизни явно, как любой опыт жизни прошлого, он сегодня помогает для полного счастья. У нас нет ничего больше другого. Вот как бы мы ни хотели. То есть глупо сожалеть о чем-то, что, в принципе, уже не исправить. И, да, единственное, что мы можем менять, Это сегодняшнее настоящее, где мы находимся. Даже будущее, на самом деле, его и толком не изменить. И Писание об этом намекает несколько раз, когда там люди говорят, я там через два, ну, там, сделаю то-то, то-то, да, а Бог говорит, глупый ты человек, там, всю ночь там, душу твою заберу, помните, там есть разные рода, как бы, такие на эту тему притчи. Поэтому, а сегодняшнее настоящее может поменять Бог, и Он тоже будет с нами работать и с тем багажом, который у нас есть. Ничего нового Он мне уже не даст. Вот. И, вернее, в прошлом. Он мне будет давать что-то новое в будущем. Здесь, конечно, можно подойти, ну, двух вещах. То есть первое, научиться благодарить Бога за то прошлое, которое, за тех людей, которые Бог посылал в течение жизни, которые, может быть, не посылал, которые, может быть, наперекор Богу сами откуда-то появлялись. Может быть, какие-то обстоятельства мы сами выбирали по своей глупости, наглости, не знаю, там, бунтарству. И в этом, может быть, не было руки Божьей даже. А может, это была рука Божья. Но тем не менее, из всего вот этого, из этих ошибок, из промахов, Бог сегодня будет лепить мое счастье, если я искренне к нему подхожу, я это всегда вижу. И даже, может быть, сегодняшние какие-то обстоятельства, которые в жизни моей происходят, они мне сегодня будут казаться таким негативом, но, возможно, завтра они сыграют такую колоссальную роль в моей жизни, что я потом, только потом пойму, для чего это было мне нужно сегодня. Поэтому, ну, я для себя как бы вот это...
1: Ну, раньше вы наверняка так не рассуждали, да? То есть это вот сейчас вы можете уже сказать вот так вот спокойно, что это все, собственно, мне во благо. И порой даже вот человек читает какую-то определенную, может быть, цитату из Священного Писания, да, и она ему в какой-то определенный период откликается, в какой-то не откликается, ну, в зависимости от обстоятельств, да. Но как реагировать нам правильно на вот эти вот негативные обстоятельства?
0: Если что-то реально, какая-то проблема, боль бывает, ну, почему бы там как бы ее не переплакать, не пережить как бы естественным путем? Единственное, не надо прям убиваться из-за того, что сейчас происходит с нами, там, да, какие-то вещи, может быть, ну, совсем правильные. Ну, на самом деле, жизнь на земле, она такая, что она всегда состоит не только из одного праздника. Здесь как бы царство, да, греха, и на самом деле не всегда, не то, что не всегда, очень часто, даже наверное, чаще мы живем в каком-то опыте, который нам не нравится, и мы бы не хотели. Вопрос в том, что научиться как бы принимать жизнь такой, какой она есть. Ну, если грустно, плакать, нереально там, как бы, если не нравится что-то, пытаться даже.

0: даже изменить какие-то эти обстоятельства, как бы. Там не стоит как бы плыть по течению, как такая лодочка, и все.
1: Ну, как у вас, собственно, и получалось, да? То есть часто менять какие-то сферы деятельности, и, в принципе, вам это все
0: удалось. Ну, как бы, да, жить, вообще пытаться смотреть вот сейчас, в данном случае, что я, как Бог меня ведет, что Бог всегда подскажет. Ну, говорю, ну, не было в моей жизни такого, что Бог говорил каким-то таким явным языком, но какие-то знаки, каких-то людей пошлет, какие-то обстоятельства. И ты будешь видеть, а вот, наверное, вот здесь. И как, ну, как знаете, постепенно так как вот нащупывая, ты идешь, и Бог тебя выводит к чему-то. И даже то, что я сейчас вам вот тут говорю по поводу вот того, что Бог там этот как бы опыт связал для сегодняшнего счастья, что-то еще, тоже не мое. Иногда бывает просто как-то дух свой открывает, где-то ты начинаешь анализировать сегодняшнюю жизнь. И потом как-то Бог посылает тебе вот эти вот истории, ты вспоминаешь их. То есть ты не специально там сидел такой, думал, так, ну там у меня был такой опыт, вот это, дай как мне это сейчас связать, чтобы это было, чтобы мне было хорошо от этого. Нет, ты просто живешь, и все всплывает в память. Ты потом начинаешь какой-то такой пазл, ты понимаешь, ах, вот оно для чего тогда было. Ах, вот это там для этого было. От этого как бы хорошо. Ну, не знаю, сейчас вот закончатся наши съемки здесь, уеду я там к себе домой, будут у меня выходные, я поеду на дачу, я буду наслаждаться, у меня будет счастье, потому что я, мне нравятся там овощи, фрукты, и я имею знания, которые мне как-то вот
1: все применимо.
0: Без теперь моего применимо. Ведома папа меня, может быть, отдал, но сегодня это благо, почему бы этим не порадоваться? А может быть, другой был бы случай тогда, 20 лет назад, и сегодня я мог бы в другом месте применить. Жить надо радоваться из того, ну, в той реальности, где мы живем. По-другому никак. Иначе, не знаю, иначе депрессии, иначе будет вопрос, для чего я живу. Да, жить всегда есть для чего, на самом деле.
1: Евгений, спасибо вам огромное за этот диалог, за эту тему. Спасибо, что были у нас. Дорогие друзья, какие бы обстоятельства ни были в нашей жизни, помните, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Спасибо, что были с нами. Всего самого доброго. До свидания.

0: покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Хотел сегодня рассказать о том, что со мной произошло в этом году. Так получилось, что в этом году, в течение даже одного полугодия, я разбил две машины. И кто-то скажет, что это ничего хорошего в этом нет, но весь вопрос в том, как к этому подходить. Люди привыкли, когда с ними происходят какие-то несчастья, думать о том, за что мне это все, за что на меня все это свалилось. Я привык в своей жизни задавать другой вопрос. Не за что, а для чего. Как верующий человек, я верю в то, что Священное Писание говорит, что верующему человеку все содействует ко благу. И в моей жизни это не исключение. Даже эти случаи, которые на первый взгляд могут казаться чуть ли не каким-то наказанием Божьим, в итоге содействовали ко благу. И, ну, если чуть поподробнее, то первую машину я там сам был виноват. Я зацепил обочину, отвлекся от дороги и в итоге перевернулся. Машина в хлам. Я вышел оттуда буквально с одним синяком и одной царапиной. И все. То есть жив-здоров абсолютно. Естественно, когда я вышел, ну, первое, что у меня было, слава Господу, что я живой, что нет никаких повреждений, и, ну, а все остальное, я думаю, Господь знает, зачем это все это произошло. Я ехал встречать своего сына из аэропорта, и в итоге, естественно, опоздал, потому что пришлось решать вопрос с эвакуацией этого автомобиля, искать

на чем дальше ехать и так далее. Но мы все равно встретились. Срочно надо было искать, на чем дальше ездить. И у меня было буквально 2 дня, потому что после этого на следующий день мне надо было быть в другом городе, а еще через день в 3-м городе. И, в общем-то, без автомобиля это было практически нереально все решать. Бог благословил. Мне, конечно, пришлось занять немного денег. Я приобрел другой автомобиль, микроавтобус. И, в общем, дальше как-то несколько месяцев все было спокойно. И я даже начал видеть благословение Божье в том, что это микроавтобус, потому что у меня большая семья, у меня фактически 3 детей, которые со мной живут, ну и старший сын, который не живет с нами, вот он как раз и приезжал в гости. И я понимал, что рано или поздно мне все равно надо было менять автомобиль. Думаю, может быть, Бог так распорядился. Но проходит буквально несколько месяцев, и где-то за неделю до отпуска, я уже распланировал отпуск, как мы поедем, куда, мы хотели как раз-таки загрузить в этот микроавтобус там палатки и кучу там такого лагерного оборудования и провести отпуск на море именно вот в палатках в таком вот походе. Но где-то за неделю до этого сзади в этот микроавтобус въезжает фура. Вот, груженная фура, и, естественно, там, не сказать, что все в смятку, но кузов уже точно повело со всех сторон, и я выхожу из этой второй аварии. Надо сказать, что в этот момент сзади спал мой младший сын, ему было 5 лет, и фактически фура въехала как раз-таки вот сзади, в заднюю часть автомобиля. Я первым делом туда, а там никого не нахожу. Это, конечно, шок. У меня уже там всякие мысли. Это доли секунды все. Это сложно объяснить, что там творилось. Полезли всякие мысли в голову. Я начал искать. Я понял, что я не нахожу его здесь, не нахожу никаких там признаков. Ну, вообще, думаю, мало ли, может быть, его там где-то зажало, еще что-то посмотрел, нет, нигде не видно. Думаю, может, выпало, потому что боковая дверь, которая вот обычно отъезжает, она распахнулась просто полностью. Вот, я начал уже искать в округе, начал звать его, нахожу его лежащим на траве, буквально в нескольких метрах от автомобиля. Поднимаю его, достаю, там небольшой матрасик был в автомобиле, ложу его на матрас. Смотрю, живой, то есть дышит как-то это. Пытаюсь как-то с ним разговаривать, узнать, что его болит, где что. Тут как-то все сразу. С одной стороны, куча чувств. С другой стороны, я понимаю, что лишний раз где-то и нельзя трогать как-то по-другому, потому что кто его знает, какие там могли быть повреждения. Вот. Он как-то так смутно очень пытается что-то отвечать. Как потом выяснилось, он так и не проснулся, он просто спал. Вот. Он спал глубоко, и его реакция – это фактически реакция сонного человека, которого вот разбудили и что-то от него хотят. Естественно, он ничего не понимает, что там происходит, он наполовину еще во сне. Вот. Я, конечно, думал, что все гораздо серьезнее, что, может быть, у него какая-то травма произошла. Вот. Приехала скорая, увезли его, провели целый ряд там всяких анализов и скринингов и всего остального. Нет, говорят, у него даже не было сотрясения, не было ничего вообще. То есть на нем там буквально было пару незначительных совершенно царапин, и все. Вот. Как Бог его сохранил, это чудо Божье. И я вижу, что Бог благословил, сохранил меня в одной аварии, сохранил меня и моего сына в другой аварии. Но после этого я, опять же, остаюсь без машины. Отпуск накрылся. Я, естественно, говорю, слава Богу за то, что мы все живы. И опять же начинаю думать, Господи, а для чего? Что ты приготовил в дальнейшем? Потому что хорошо, что сейчас отпуск, потому что мне по моему роду деятельности мне нужен автомобиль, мне нужно перемещаться постоянно между 2 городами, между которыми нет обычного сообщения, они в разных областях находятся, и поэтому тут по-другому никак. Я говорю, Господи, слава Богу, что вот благодарю тебя, что сейчас вот отпуск, и я могу, ну хорошо, не поеду я в отпуск, но буду решать проблему автомобиля опять. Еще не рассчитался за предыдущий, потому что тоже занимал, поэтому, соответственно, ужимаем бюджет как можно меньше.
собираем все эти отпускные, которые хоть планируют.

это планировали туда потратить. Ищу просто на обычных объявлениях, там, на Авито ищу автомобиль. И появляется автомобиль за 95 тысяч рублей. Старенький, конечно, автомобиль, но очень ухоженный. И когда приехали смотреть, понятное дело, что приезжаем смотреть сразу несколько автомобилей самых разных. Посмотрели один, другой, третий. И человек рассказывает, что он этот автомобиль купил 2 года назад. Конечно, он был совершенно в другом состоянии, но он его полностью переварил, полностью там зачистил все, что было не так, все поменял, все сделал. Он его делал для своей дочери. Хотел ей на 18 лет подарить автомобиль, чтобы она могла как бы уже учиться ездить. И так получилось, что дочери исполнилось 18, и она говорит: а я не хочу даже на права сдавать, я не хочу вообще, мне это не нужно, я не хочу за руль. Вот. И этот человек, он просто вынужден выставить автомобиль на продажу, у него свой-то есть, ему другой не нужен. Но он сделал так все, то есть максимально, максимально качественно. Он делал даже не для себя, он делал для родной дочери. Вот. Поэтому искать что-то другое было, ну, бессмысленно. Но надо сказать, что ну, часто к хорошему автомобилю в придачу дают еще там зимнюю резину, там, и иногда там оставляют какие-то навороты, которые вот они сделали внутри. Может быть, там магнитолу какую-то новую или еще что-то. Мало того, что этот человек оставляет все, что там есть, вот, там, ну, не буду все это перечислять, но он дает еще чуть ли не пол машины запчастей. Причем запчастей не бэушных, запчастей новых, которые он приготовил то ли на будущие ремонты, то ли, ну, в общем, я понятия не имею. А общая стоимость этих запчастей превышает половину той стоимости, которую я ему отдаю за машину. Ну, такого не бывает. Вот, просто я ни разу такого не встречал. Ни, это. И когда он говорит, сколько он отдает в придачу, вот. Мы отошли немножко, посовещались, поняли, что остальные автомобили мы смотреть уже не поедем, будем брать. Я говорю: ну хорошо, мы берем, поехали оформлять. Он говорит: а вы что, даже торговаться не будете? А я понимаю, что по году, по состоянию эта машина и так уже 30 тысяч дешевле рынка. Вот. Плюс сколько вот в придачу он отдает, мне стыдно торговаться. И я говорю: а вы что, планировали еще скидывать? Ну да, говорит, немножко. И я говорю: ну ладно, ну сколько скажете, я столько заплачу. И он называет сумму 85, на 10 тысяч дешевле, чем у него стоит в объявлении. И я вообще в полном шоке. В общем, все, сделка состоялась. До сих пор вот езжу на этом автомобиле. И я вижу, как Бог благословляет, решает эти проблемы. Но тут опять же стоит вопрос: а зачем вообще тогда Бог допустил? Вот раз я говорю, что для чего-то все события в нашей жизни происходят. Буквально через некоторое время мой старший сын, который приезжал в гости, он приезжал на лето, он, уже возвращаясь обратно, туда, где он живет, уезжая, он мне говорит: ты знаешь, меня все это очень тронуло, то, что происходило. И я понял, что я зря последние несколько лет не посещал церковь и не уделял внимания Богу настолько, насколько это нужно было. Он вот так вот молча, смотря на все это дело, тоже переживал и думал, какой будет выход из сложившейся ситуации. Но видя, как Бог благословил, видя, как Бог сохранил, видя, как Бог вернул автомобиль, ну, другой, но тоже все замечательно, в хорошем состоянии, причем за, ну, вообще за смешную сумму, он говорит: я понял, что нужно все-таки жить с Богом. И на этом мы с ним распрощались, он как бы уехал, и я после этого осознал, зачем все это происходило. Зачем нужны были эти две аварии, которые он мог видеть и видеть их последствия. Я понял, что это нужно было, чтобы он вернулся к нему. И если все это необходимо было, если нужно было заплатить 2 машинами за его спасение, Господи, это очень дешево, слава Богу. Вот. Поэтому мой совет просто вам всем будет такой, что доверяйте Богу. Не думайте, что то, что в вашей жизни происходит, может быть, не очень хорошее, это наказание от Бога. Думайте лучше, потому что Господь приготовил для вас что-то лучшее, и Он делает это все для того, чтобы вас сделать сильнее, для того, чтобы вас спасти, в конце концов. Пусть Господь вас благословит, вообще изменит ваш подход, вообще и взгляд на события в вашей жизни.

0: многие люди получили возможность читать Священное Писание на своем родном языке, знакомиться с ним, потому что раньше это был удел избранных людей.
1: На современное российское общество протестантские общины имеют свое влияние сегодня?
0: Это активное социальное служение, этим занимаются все религиозные организации, но у протестантов это особенно заметно, поэтому российское общество, безусловно, востребовано в их деятельности.
1: А какие самые многочисленные протестантские деноминации в России сегодня?
0: Это и баптисты, и пятидесятники, и адвентисты седьмого дня, и другие, может быть, менее многочисленные протестантские деноминации, которые, тем не менее, существуют достаточно плодотворно, вносят свой неповторимый вклад в развитие российской цивилизации. В России сложилась уникальная ситуация, когда существует консенсус власти и религиозных организаций по вопросу сохранения традиционно нравственных ценностей и по поводу вызова секулярного мира. Это может быть уникальная ситуация вообще в мире, потому что в большинстве западных стран, к сожалению, произошла эрозия традиционных нравственных ценностей и в общественном сознании, и в законодательстве. Я хотел бы пожелать по-прежнему, чтобы горели сердца, как они горели у первых последователей протестантизма, чтобы они по-прежнему вели активное социальное служение, чтобы они вносили свой неповторимый вклад в развитие нашей великой страны.
2: Прокофий Демидов был большой оригинал.
3: Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
4: Жить по заповедям его – вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей.

Дорогие друзья, здравствуйте. Мы продолжаем исследовать Священное Писание, пытаясь ответить на вопрос: Христос, кто Он? В Библии представлена в различных образах и символах спасительная миссия Сына Божия Иисуса Христа. И сегодня мы рассмотрим еще одну очень важную составляющую этого многогранного служения Господа Иисуса Христа, которая связана с таким понятием, как мир. Христос – примиритель. Мир – это одна из важнейших категорий человеческого существования, пожалуй, самая хрупкая, самая уязвимая. Все наши устремления человеческие достичь мира, мира в своих душах, в своих сердцах, достичь мира в семьях, мира в обществе, они где-то наталкиваются на какие-то серьезнейшие препятствия, и мы бессильны эти препятствия преодолеть. Мир такой вот желаемый, он оказывается совершенно недосягаемым для нас. И все человеческое существование, оно сопровождается отсутствием, к сожалению, отсутствием мира. Оно сопровождается нескончаемой враждой, распрями, раздорами, войнами, убийствами, разводами, что свидетельствует об отсутствии мира в семьях. Ну и, конечно же, одна из серьезнейших проблем, о которой мы тоже должны говорить, когда пытаемся использовать вот такое понятие, как мир, это отсутствие внутреннего мира в наших душах, что тоже делает нашу жизнь очень непростой. Итак, Иисус Христос – примиритель. Что говорится в Священном Писании?

Писание об этой миссии, спасительной миссии Сына Божия Иисуса Христа. Я начну с очень интересного пророчества о будущем, грядущем Мессии, которое записано в книге пророка Исаии в главе 9, 6 текст. Здесь речь идет о младенце, необычном младенце. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Это мессианское пророчество, исследователи практически едины в том, что этот текст о будущем Мессии, о Христе. И вот одна из характеристик этого будущего Мессии, Христа, который представлен здесь в образе младенца, это то, что он назван князем мира. И здесь мир – это не вот земля, не космос в таком, вот, знаете, каком-то измерении астрономическом. Здесь под миром понимается еврейское шалом. Мир – это состояние, это внутреннее состояние спокойствия, умиротворения, как в душе, так и вокруг тебя. Шалом – очень емкое слово в еврейском языке. И как раз-таки, когда это слово ассоциируется с Мессией, с Иисусом Христом, Сыном Божиим, который приходит на нашу землю, вместе с Ним приходит шалом, приходит мир. Вот это состояние умиротворения, спокойствия, внутренней какой-то радости, отсутствие тревог. Вот это пророчество, оно буквально исполнилось в Иисусе Христе, который родился здесь, на земле, как младенец, рос, возрастал и в 30 лет приступил к осуществлению своей спасительной миссии. Да, и он ее исполнил, эту миссию. Христос выступил в этой миссии как примиритель. Ну и понятно, почему необходима вот эта примирительная функция или примирительная миссия Сына Божия Иисуса Христа. Она необходима потому, что отношения между человеком грешным и Богом, они разрушены. И о примирении всегда говорится в контексте именно разрушенных отношений. Если отношения нормальные, то и потребности как бы в примирении нет. Но учитывая то, что вот эти отношения между Богом и людьми по причине человеческого грехопадения, они разрушены, появляется потребность в примирении. Под примирением понимается восстановление разрушенных грехом отношений, которые некогда существовали между Богом и людьми, но по причине греха человеческого они оказались разрушенными. И вот разрушение отношений между Богом и человеком не замедлило отразиться на разрушении отношений на всех других уровнях, в том числе и на уровне межчеловеческих отношений, на уровне отношений между людьми. После грехопадения вся история человеческого рода – это история нескончаемой вражды, бесконечных войн, жестокости, насилия, кровопролития, что свидетельствует о том, что действительно отношения между людьми разрушены до безобразия, до такого состояния, что существование рода человеческого по мысли Жана-Поля Сартра, известного французского писателя, мыслителя, экзистенциалиста, это не что иное, как ад. Если можно, говорит он одним словом, обрисовать состояние отношений между людьми, то это слово «ад». Мы создали вот, в результате грехопадения, в результате отступничества от Бога
на земле такие условия для своего существования, которые характеризуются вот так. Ад. Это состояние ада. Безусловно, отчуждение от Бога, разрыв отношений с Богом сказался и на разрушенных отношениях человека с природой, с окружающей средой человека. Человек ведет себя по отношению к среде обитания варварски, хищнически, потребительски, что также свидетельствует о разрыве этих нормальных отношений, которые существовали изначально до грехопадения, когда человек должен был и призван был заботиться о том мире, который был создан для него Богом, хранить этот мир. Да, существовали гармоничные отношения между человеком и тем миром, в который человек был помещен. По причине разорванных отношений человека с Богом разрушены и внутренние связи в самом человеке, если можно так сказать. Вот грех привел к раздвоению человека, человеческой личности, человеческого сознания. Вот, и об этой раздвоенности очень хорошо пишет апостол Павел в 7 главе послания к римлянам, где он говорит, что в нем есть как бы желание добра, но чтобы сделать это доброе, не получается. А вот злое, которое я не хочу делать, оно почему-то получается само по себе. И вот, учитывая эту ситуацию, апостол восклицает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Итак, примирение призвано к тому, чтобы восстановить вот эти разрушенные на всех уровнях отношения, и прежде всего восстановить отношения человека с Богом. Апостол Павел, говоря о примирении, кстати, это его вот концепция, он ее подробно рассматривает, в частности, в послании к Коринфской церкви, Павел, говоря о примирении, использует интересный греческий глагол «каталоге», подчеркивая тот факт, что мы, будучи виновниками конфликта, мы, будучи разрушителями своих отношений с Богом, мы как бы и должны примириться с Богом. Богу не нужно примиряться с нами, потому что Он с нами не враждует. Мы должны примириться, мы должны делать первый шаг навстречу с Богом, чтобы примириться с Ним. То есть вот этот конфликт наш с Богом, он носит как бы односторонний характер. Ни в коем случае мы не обвиняем Бога в том, что происходит с нами. Вот. Мы сами разрушили свои отношения с Богом, мы в этом повинны. Вот есть еще один глагол в Новом Завете, греческий глагол «диалоге», который передает несколько иной смысл примирения. Он как бы указывает на то, что обе стороны находятся в состоянии конфликта, обе стороны враждуют между собой, и потому обе стороны нуждаются в примирении. Вот примером тому служит текст из 23 главы, 23 текст из 5 главы Евангелия от Матфея. Это из Нагорной проповеди Иисуса Христа. 5 глава, 23-24 тексты. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И только тогда приди и принеси дар твой». Здесь вот «примирись» – это диалоге, и однозначно этот глагол указывает на то, что обеим сторонам нужно идти навстречу друг другу и примиряться. Да, в выражении «примирись»
с братом своим и с

используется как раз-таки вот этот глагол «диалоге», что означает «обе стороны нуждаются в примирении». Но когда апостол Павел говорит о примирении человека с Богом, он не использует вот этот глагол «диалоге», он использует глагол «каталоге», тем самым как бы подчеркивая, что конфликт носит односторонний характер. Мы, люди, повинны, и мы должны повернуться к Богу, пойти к Нему навстречу, сделать как бы первый шаг со своей стороны. Но интересно то, что когда он рассуждает на тему примирения, он подчеркивает тот факт, что именно Бог, не человек, Бог, сам Господь Иисус Христос является автором примирения, тем, кто делает шаг навстречу нам. Вот такая парадоксальная вещь получается. Второе послание апостола Павла к Коринфской церкви, 5 глава с 18 текста. Мы читаем следующие слова. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Вот потрясающий текстовый отрывок, который как раз-таки и говорит нам вот об этой концепции примирения, используемой в таком сотериологическом, то есть спасительном ключе. Да, здесь подчеркивается тот факт, что именно Бог является автором примирения. Хотя, как мы уже подчеркнули, мы повинны вот в этой вражде. Мы разрушили эти нормальные отношения. Мы ушли от Бога. Мы разрушили мир, разрушили завет. Инициатива к примирению исходит именно от Бога, хотя Он и не повинен в этом конфликте. Это первое, на что мы обращаем внимание. Второе. Иисус Христос выступает здесь как бы в роли посредника. Я еще раз читаю. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою». Потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Да. Со стороны Бога вот эта смерть Сына Божия Иисуса Христа, она как бы устраняет все препятствия к примирению с человеком. Каким образом? Вот мы читаем об этом в 21 тексте. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех». В оригинале слово «жертва» отсутствует. То есть Он сделал для нас грехом того, кто безгрешен по сути, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Вот мир... Мир в отношениях между человеком грешным и Богом восстанавливается не по той причине, что человек пошел навстречу Богу и примирился с Ним. Нет. Инициатива исходит не от нас. Инициатива исходит от самого Бога. Мир восстанавливается по той причине, что Иисус Христос на Себя взял наш грех. Он стал грехом нашим, и Он понес наше наказание на Себе, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом, и уже тогда как бы рушится само основание для вот этих разрушенных отношений – грех. Грех разрушает наши отношения. Вот он теперь как бы во Христе облечен и наказан. И оснований для продолжения разрушенных отношений уже нет.

мир исходит от Бога, и этот мир направлен навстречу человеку. Инициатива исходит от Бога. Это очень важный момент, на который мы обращаем внимание из этого отрывка послания к Коринфянам. Ну и, наконец, третье. Примирившись с Богом, мы становимся, по мысли апостола Павла, посланниками от имени Христова, проповедующими мир. Что это значит? А это значит то, что на каждого христианина как бы возложена ответственность за то, чтобы быть миротворцем в этом мире, чтобы совершать служение примирения, образец которого дал нам всем Господь Иисус Христос. И это очень важно в условиях, когда разрушены отношения на всех уровнях человеческого существования, в условиях, когда происходят какие-то военные действия, каждый верующий человек, каждый христианин обязан быть миротворцем, молиться, и не только молиться о мире для окружающих, молиться, но и трудиться, и делать что-то для того, чтобы этот мир становился реальностью. Мир, о котором говорится здесь, и инициатором которого является сам Господь Иисус Христос, Он, помимо вот чисто нашего земного измерения, имеет еще и вселенские масштабы, вселенское измерение. В другом послании своем, в послании к Колосской церкви, в первой главе апостол Павел говорит следующее, 1 глава, 20 текст. «Чтобы посредством Его, то есть Иисуса Христа, чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Вот эта тема примирения, она выходит за рамки только нашей планеты, где царит вражда. Она имеет и космические масштабы. И мы понимаем, что проблема добра и зла, она не ограничена только одной нашей планетой. Да, это вселенская проблема. Проблема так называемой великой борьбы или вселенского конфликта между добром и злом, между Христом и сатаною. И вот здесь, в этом тексте, апостол Павел как бы хочет сказать, что Иисус Христос собою, своей крестной смертью и жертвой своей, Он примиряет не только то, что на земле, но Он примиряет земное и небесное. Земное и небесное – это вот вертикальное измерение примирения. Бог примиряет с собой все. Ну и нам важно посмотреть на то, каковы последствия примирения человека с Богом. Что это может человеку дать, который оказывается примиренным с Богом? Ну, прежде всего, это ощущение мира, внутреннего мира, который переживает человек, примирившись с Богом. Павел пишет об этом в 5 главе послания к Римлянам, в первом тексте. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Иметь мир с Богом, благодаря жертве Сына Божия Иисуса Христа, это значит обрести новое качество жизни. Такое качество жизни, в которой уже нет страхов, нет волнений, нет переживаний, нет тревог, потому что у меня мир с Богом. Я примирен с Богом, благодаря тому, что Он во Христе примирил меня с собою. Это мысль апостола Павла. Бог во Христе примирил всех нас с собою. Здесь нет моих заслуг.

есть целиком и полностью заслуга Сына Божия, Иисуса Христа. Второе важное последствие – примирение человека с Богом. Мы читаем дальше второй текст 5 же главы к Римлянам. «Через которого, то есть через Иисуса Христа, верою, мы получили доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией». А второй важный результат или следствие примирения человека с Богом – это доступ, совершенно беспрепятственный доступ к той Божьей благодати и к тем благословениям, которыми Господь изобилует. Третий важный момент. Евангелие от Иоанна, 15 глава и текст 11. Здесь Иисус Христос говорит своим ученикам: «Я сказал вам это, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Важнейшим элементом или результатом примирения человека с Богом является вот эта радость, о которой говорит здесь Иисус Христос. Внутренняя радость, передать которую словами мы просто не в состоянии. Это особое состояние человека, прощенного Богом, человека, который доверил свою жизнь всецело в руки Божии, и теперь он всецело полагается на Господа в своей жизни, и даже в трудных обстоятельствах жизни, когда, казалось бы, и выхода нет, все равно он эту внутреннюю радость не утрачивает. Она сопровождает его по жизни. Ну и, конечно же, очень важным элементом или результатом или следствием примирения человека с Богом является его примирение с ближними. Отношения с ближними восстанавливаются, они приобретают качественно новый характер и новое содержание. Об этом апостол Павел хорошо пишет во второй главе послания к Ефесской церкви в 13 тексте. «Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далекими, стали близкими кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Это очень важный момент примирения. Благодаря примиренческой позиции Сына Божия Иисуса Христа рушатся те барьеры, те границы, которые сегодня разделяют людей. Это и национальные какие-то барьеры, культурные, государственные, политические, социальные. Вот, все рушится в этом мире, который Иисус Христос приносит в человеческие сердца, и те, кто до этого находились в состоянии вражды, становятся близкими, становятся родными, становятся братьями и сестрами друг к другу. Почему? Да потому что они новое творение во Христе Иисусе. Их уже ничто не разделяет. Вот какая важная спасительная функция представлена нам в миротворческом служении Сына Божия Иисуса Христа. Он собою являет примирителя. Он собою являет того, кто так необходим сегодня в нашем мире, раздираемом противоречиями, раздираемым военными конфликтами и противостояниями. Именно Он сегодня необходим, как воздух, каждому человеку, чтобы каждый человек ощутил себя примиренным с Богом и от имени Бога выступил примирителем в этом мире. И пусть Господь каждого из нас сделает миротворцем.

0: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».
1: Херувимы – ангельские существа, сходные по природе с серафимами. Название «херувим» дословно означает «подобный юноше». Херувим был поставлен Богом стеречь древо жизни в Эдемском саду после грехопадения первых людей и изгнания их из рая. Согласно 25 и 26 главам книги «Исход», изображения херувимов украшали Ковчег Завета и скинию в Древнем Израиле. Третья глава второй книги «Паралипоменон» сообщает о резных изображениях херувимов на стенах храма, построенного Соломоном. Пророк Иезекииль в 1, 10 и 41 главах своей книги описывает херувимов как человекоподобных живых существ. У них человеческие руки и четыре крыла, два из которых закрывают тело. У каждого херувима четыре лица – человека, льва, тельца и орла. Тела, руки и крылья херувимов полны очей. В видении Иезекииля херувимы вместе с четырьмя живыми колесами образуют колесницу Господа.
0: «И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра».

0: Здравствуйте, я Роман Гейкер, это видеостудия «Мост». Мы завершаем сегодня разговор о основах социального учения церкви. Мы разбираем сегодня последний раздел, называется он «Церковь и социальное служение», вместе с руководителем отдела общественных связей Адвентистской церкви Гончаровым Олегом Юрьевичем. Олег Юрьевич, в этой теме я бы хотел начать с вопроса, может быть, он риторически очевидный, но... Церковь призвана проповедовать Евангелие. Вот нет ли противоречия с тем, что почему необходимо заниматься, вот, скажем, социальной сферой, для которой есть там отдельные у нас в государстве сегодня службы, да? Дело ли это церкви, исходя из того, что вроде как церкви получена прежде всего проповедь Слова Божьего?
1: Спасибо за ваш вопрос, очень важная тема. Вы знаете, конечно же, прежде всего я хочу отметить, что церковь не является... в строгом смысле этого слова, благотворительная или социальная организация. Церковь – это религиозная организация, да? И церковь занимается проповедью Евангелия, проповедью Слова Божьего. Но вот как раз именно проповедь Евангелия, проповедь о Христе неразрывно связана с милосердием и социальной деятельностью. Почему? Потому что Христос явлен нам в Евангелии как тот, кто проявляет, как Бог. Хочу подчеркнуть, как Бог, который проявляет сострадание и милосердие к людям. Посмотрите, как Христос проповедовал. Что Он сначала делал? Он сначала кормил людей, Он утешал людей, Он исцелял людей, ободрял, иногда даже и воскрешал, да? И потом уже люди шли за Ним и слушали Его проповедь. Почему это делал Христос? Христос тоже не был членом благотворительной организации, да? Христос это делал, потому что у Него любящее сердце, потому что Бог любит. И каждый верующий человек осуществляет социальное служение, исходя из этого принципа, из принципа любви –

0: социальное служение – это не просто какая-то деятельность, а это жизнь для верующего человека. Служение ближнему – это жизнь. И кроме того, социальное служение, как вот мы говорим, это проявление человеком веры в Иисуса Христа. Почему так? Можем прочитать известный текст, который всегда я читаю, из Евангелия от Матфея, 25 главы. Здесь сказано о втором пришествии Христа, точнее о тех событиях, которые произойдут после второго пришествия Христа. С 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Ну и дальше здесь 34 стиха. Да, 33. «Поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Ну, это образное выражение, вы понимаете. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, то есть был голоден, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наков, вы одели меня. Был болен, вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, накормили, жаждущим, напоили, странника мы приняли, ноги мы одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали кому? Мне». Вы видите, здесь, совершая социальное служение, мы служим кому? Иисусу Христу.
1: Не только людям,
0: вот,
1: да.
0: Да, поэтому вот это вот служение – это сильнейшая мотивация для верующего человека. Вот, и верующие это осуществляют.
1: Ну вот, что касается мотивации, есть здесь момент, который, может быть, неожиданно, но может вызывать вопросы. Вот что движет верующими людьми, когда они помогают? И я бы хотел здесь прочитать одну цитату, да, этого документа. Написано здесь так, мне кажется, так достаточно, ну, прямо и даже, может быть, вызывая вопрос. Значит, мы считаем абсолютно недопустимым использование чужого горя и несчастья для создания своего положительного имиджа, и благотворительность не является также способом привлечения людей в церковь, написано в нашем документе, да, своего рода приманкой для их последующего обращения. Вот как соотносится евангельская деятельность и социальное служение? Вот эта фраза, да, о том, что, еще раз я повторю, благотворительность не является способом привлечения людей в церковь. Вот как это проясняет позицию церкви?
0: Ну, вы знаете, иногда религиозные организации используют благотворительность именно вот, как вы сказали, для, ну, или какую-то беду людей, для того, чтобы людей завлечь в свои ряды, да, там, привлечь. Ну, как это делается? Вот говорят, давайте мы вот вам поможем, окажем помощь, там, продукты питания, а вы придете к нам. Условия ставят, да? Вот это манипуляция, понимаете? Вот это недопустимый метод. Мы кормим людей не потому, что
1: они не на условии, нам, да, что вы вот...
0: Не на условии, да, что они обязательно придут к нам в церковь, станут нашими единоверцами. А мы кормим людей просто потому, что к этому призывает нас Христос, так делал Христос. Вне зависимости от того, придут они в церковь или не придут, мы это делаем. Вот. Или, к примеру, мы вот вам принесли какую-то помощь, там, одежду или питание, а вы теперь должны послушать нашу проповедь. Это тоже условие. Никто никому не должен. Если мы приходим в больницу или там, в тюрьму, или в какое-то там еще учреждение, да, благотворительное, дом престарелых, вот, мы можем, конечно, там провести духовное служение, мы это и делаем. Вот, но мы не заставляем никого и не оказываем эту помощь на условии того, что эти люди

0: будут слушать нашу проповедь. Если они не хотят слушать, ну, это их выбор. Вот, мы можем предложить, сказать, вот мы хотели бы с вами поделиться Словом Божьим. Ну, если кто-то не хочет, то мы не должны предоставлять помощь на условии, вот как раз на этом условии. То есть не должно быть манипуляций, понимаете, использование тяжелого положения, в котором оказались люди, для того, чтобы продвигать какие-то свои идеи. То есть люди сидят в тюрьме, мы не можем прийти и сказать, все должны принять вечер, там, все должны принять крещение здесь. Да? Иначе вы отсюда не выйдете из тюрьмы, к примеру. Вот. Ну, к сожалению, некоторые религиозные организации искушаемы, да, или верующие искушаемы это осуществлять. Ну, мы стараемся учить своих единоверцев не допускать таких случаев, а поступать так, как Христос. Он всем оказывал помощь, всех любил, да. Вот. И люди за ним.
1: Ну, если я конкретизирую один из аспектов этого вопроса, имеет ли для церкви смысл заниматься благотворительной деятельностью, если, допустим, она будет понимать, что там не будет возможности, может быть, для какой-то прямой проповеди. Будет ли тогда в этом случае церковь участвовать в каком-то социальном служении?
0: Ну, сейчас, наверное, больше мы говорим не об организации, да, вот, там, религиозной, да, а мы говорим о церкви вот, в отношении каждого ее члена, как, ну, о верующих людях. И, в принципе, я уже ответил на этот вопрос в самом начале. Дело в том, что верующий человек осуществляет социальную деятельность просто потому, что он любит Христа. Вот исходя из любви ко Христу и к ближнему своему. Это часть его жизни, понимаете? А раз это часть его жизни, он просто не может не накормить голодного, не одеть ногого. Он ну, не может пройти мимо страдания, если он верующий человек по-настоящему. Поэтому здесь даже и вопроса такого нету перед верующим человеком, помогать или нет. Конечно, помогать там, где это возможно, помочь. Конечно, верующие не обладают, ну, там, или церковная организация не обладает какими-то большими ресурсами, чтобы осуществлять помощь на уровне каких-то государственных, к примеру, структур. Да? Конечно, я говорю, верующие, они ну, не могут соревноваться с какими-то государственными, или большими общественными, масштабными, да, потому что все это делается на пожертвование самих верующих людей. Вот. Но, тем не менее, то, что посильно сделать для верующего человека, он это делает. Он не может быть верующий человек не может быть равнодушен к беде ближнего, в который он попал. Об этом учит нас притча, к примеру, о добром самарянине, да? Вот. Который не мог пройти мимо страдающего человека.
1: Ну, и хотелось бы, наверное, увидеть, насколько активна Адвентистская церковь в социальном служении на примере одной из наиболее известных благотворительных организаций Адвентистской церкви, АДРА. Расскажите, пожалуйста, о ней.
0: Ну, Адвентистское агентство помощи и развития – это благотворительная организация, которая была создана по инициативе Адвентистской церкви. И достаточно много уже времени осуществляет свою деятельность, ну, более 50 лет, насколько я знаю. Вот. Чем занимается АДРА? АДРА собирает и распространяет гуманитарную помощь людям, которые пострадали от стихийных или природных катаклизмов, стихийных бедствий, природных катаклизмов, от военных действий. Людям, которые попали в социальную какую-то проблему, да, то есть в результате каких-то какой-то социальной несправедливости, да, оказались за гранью там, бедности, да, или просто нуждающимся людям. АДРА оказывает помощь старикам, детям, да, инвалидам, то есть различные проекты существуют АДРА. Вот этим занимается Адвентистское агентство помощи и развития. Ну, вот если в России в последнее время АДРА уделяет большое внимание людям, пострадавшим от военных действий, гражданским людям, которые потеряли свою недвижимость и движимость, да, имущество, вот, которые являются беженцами, да, то есть АДРА доставляет для таких людей и продукты, и одежду, ну, все, что возможно, да, лекарства, там, все, что нуждает, в чем нуждаются эти люди. Или вот пример наводнение, которое было в Приморье, да, или землетрясение, которое в Турции произошло. Там тоже АДРА принимал.

0: части. То есть это вот, ну, последний как бы пример, где адвентисты через Адвентистское агентство помощи и развития оказывают вот такую добрую помощь, вот, социальное служение.
1: А вот в названии есть слово «помощь и развитие».
0: То есть... Да, да, да, очень важный такой аспект. АДРА, например, занимается в том числе организациями школ для того, чтобы дети в тех странах, где проблемы с неграмотностью, могли получать какие-то элементарные знания. Это помогает развитию человека. Да? Или АДРА организует какие-то социальные центры, да, где, куда люди приходят, там физически они могут развиваться, или не только физически, а получить какие-то обучающие программы.
1: Ну, здесь... есть известная такая притча, да, о том, что не притча, высказывание, да. Да, что бывает более полезным дать человеку не рыбу, а дать ему удочку и возможность
0: удочку,
1: как-то,
0: да, да,
1: то есть, я, наверное,
0: чтобы
1: вот...
0: встать на ноги, да, человеку. Угу. Может быть, эта помощь оказывается для того, чтобы человек смог впоследствии, в будущем, иметь свою работу, свой бизнес, да, то есть это и образование какое-то профессиональное, да, то есть такие программы тоже существуют в Адвентистской церкви. Поэтому вот помощь и развитие.
1: Есть еще одна цитата, я прочитаю вот из нашего документа, что в России центрами социального служения церкви христиан-адвентистов седьмого дня являются местные общины. То есть вот
0: да,
1: можете об этом рассказать, то есть получается, что не только вот организация какая-то вот общая.
0: В каждой,
1: да,
0: местной,
1: но...
0: общине есть церковный отдел. Раньше этот отдел назывался по имени... первой такой вот известной благотворительности, благотворительницы христианской Тавифы, которую мы читаем в книге «Деяния апостолов», которая шила одежду там для нуждающихся. Вот. И отдел так назывался, отдел Тавифы. Сегодня в Адвентистской церкви этот отдел называется отдел социального служения, он находится практически в каждой общине, вот, действует. Те же функции, что и у АДРА, этот отдел занимается сбором помощи. То есть верующие могут пожертвовать деньги или вещи, да, какие-то личные там вещи. Ну, конечно, стараются такие вещи, которые пригодны для использования, под не какое-то старье, да, те вещи, которые просто не нужны человеку. Или, может быть, люди сами на свои деньги покупают новые вещи, да, жертвуют. И этот отдел на местном уровне связывается с различными социальными службами городскими. Вот, и узнает, кому нужно помочь адресно. Потому что всем, конечно, это невозможно сделать, не хватит средств, да, у местной общины. Но какие-то есть вот там дети, инвалиды, старики, отдельно нуждающих, которым церковь по силам помочь, да. Вот. Ну, может быть, и концерт какой-то проводит благотворительный, тоже собирает пожертвования, там, на эти пожертвования, осуществляет свои проекты. То есть вот... Такой момент. Потом часто вот я смотрю, в Адвентистской церкви проводятся такие акции по уборке городских парков, территорий, да. Просто люди выходят, это в воскресенье, может быть, в день недели.
1: Договариваются,
0: да, и вот весной или осенью убирают городской парк, или там набережную городскую приводят в порядок, да. И это приятно людям. Люди видят, что это делается бесплатно, и это, кстати, видимый результат, потому что вот чистая набережная, чистый городской парк или там детский садик, вот, то есть такой момент. Или уборка в больницах, вот Заволжский адвентистский университет не так давно организовал такую акцию, когда студенты, преподаватели университета пошли в местную больницу и помогли помыть там стекла. Вот, достаточно большое здание. Ну и убраться. Ну, то есть польза, определенная польза. И вот уход за больными, престарелыми, обеды благотворительные. Вот, тоже такая форма социального служения, которая довольно-таки широко у нас распространена. Ну, это, может быть, обеды, которые готовят сами верующие. Они приглашают малоимущих или неимущих, точнее, в церковные стены, и там кормят обедами. Или в парке где-то организуют такую раздачу бесплатных обедов, которые сами верующие приготовили. Или, может быть, верующий собирает деньги и оплачивает обеды в столовых местных. Да? Mm-hmm. Тоже такая форма существует. Ну, опять же, через социальные службы. Вот, они раздают талоны, оплачивают эти обеды. Люди по этим талонам обедают неимущие. То есть, самые разные такие формы вот, социальное служение приобретают.
1: Mm-hmm. Ну и вообще, насколько значимо это служение? Можно ли сказать, что ну, вот в глазах общественности, в глазах представителей власти именно социальное служение является, скажем так, визитной карточкой, по которой смотрят на церковь, по которой оценивают церковь? И, наверное, еще вопрос, по вашему мнению, ну, насколько активна церковь сегодня, адвентистская, вот в этом служении? Может быть, есть необходимость прилагать больше усилий в этом плане?
0: Да, спасибо. Конечно, прилагать усилий в этом плане нужно больше. Вот. Вообще, опять же, возвращаясь к началу нашей беседы, как проповедовал Христос? Он вот как раз кормил, ободрял, mm-hmm. исцелял, помогал людям. И люди потом приходили к Нему, к Иисусу, и слушали Его Слово, да? Вот, и проповедовали о нем. Вот, поэтому и наше социальное служение людям это неотъемлемая составляющая нашей проповеди о Христе. Угу. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, 35 стих, записаны такие слова Христа: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот когда мы делаем добрые дела, люди узнают о том, что мы являемся учениками Господа Иисуса Христа. И, конечно же, тогда Слово Божие, которое из наших уст звучит, оно для этих людей будет иметь определенный вес. Mm-hmm. Потому что они видят, что слова наши не расходятся с нашими делами. Да? Вот. И наоборот, если мы будем только проповедовать, но ничего не делать для mm-hmm. людей, вот, люди не будут это воспринимать, да, и особенно современные люди. Ну, и вы затронули вопрос отношений власти, да, вот к нам. Я в силу своих служебных обязанностей, своего служения, часто общаюсь с представителями власти в России, в других странах, в России, в разных регионах. И первый вопрос, который задают представители власти мне, как представителю церкви адвентистской, заключается в следующем. Они спрашивают, а какая польза для людей от вашей церкви? То есть они первый вопрос задают не о том, там, какое у вас вероучение, особенности, да, это задают, но потом. А вот первое слово, а какая от вас польза? Какую вы пользу приносите даже не обществу, а людям, прежде всего. Не абстрактное такое понятие, а конкретным людям какой пользы? И когда представители власти и других конфессий, или там какие-то общественные деятели, когда они видят, что делает наша церковь, вот, тогда, конечно же, меняется мнение нашей церкви. Если оно было негативным, оно становится положительным, потому что они видят, что реально это те верующие, которые вот проявляют не на словах любовь к ближнему, а на деле, да? Особенно сейчас, еще раз повторю, когда очень много людей, пострадавших от военных действий, в наше время нуждаются в помощи. Вот много раненых, да, которые и физические раны имеют, и душевные раны. Да, вот, эти раны нуждаются в исцелениях. Если мы будем заниматься вот этим, да, исцелять, кормить, помогать, поддерживать, ободрять, то это будет самая лучшая проповедь этому миру об Иисусе Христе.
1: Спасибо. Спасибо большое, Олег Юрьевич, за уделенное время, что мы смогли в такую обширную провести, такой обширный обзор этого важного очень документа. Я в завершении хотел бы зачитать небольшую цитату о том, что в заключении этой книги «Активное социальное служение церкви диктуется верой в Бога, и оно помогает церкви объединиться вокруг вечных, признанных общечеловеческими библейских принципов сосуществования людей». Хочу призвать вас, дорогие зрители, по возможности больше обращаться к этому документу, для того, чтобы понимать, каким принципам следует Адвентистская церковь. И я надеюсь также, что наши программы будут этому способствовать. Всего вам доброго. До свидания.

0: Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

В этом цикле в основном мы говорим о том, как строить отношения с абьюзером, а точнее, как уходить из этих отношений. И если вы смотрели этот цикл целиком, то у вас могло сложиться впечатление о том, что брак не является чем-то важным и его обязательно нужно разрывать. Однако это не так. В этом выпуске мне хочется поговорить с вами о природе брака. И первое, что мне хочется подчеркнуть, так это божественную природу брака. Дело в том, что брак является абсолютной ценностью как для самого человека, так и для следующего поколения. И о браке сказано буквально с первых страниц Священного Писания. И это неспроста. То есть, творя этот мир, Бог показал, насколько важна эта связь, раз сделал, учредил такой институт одним из первых. В Библии буквально на первых страницах вы можете прочитать о сотворении мужчины и женщины и о том, что Бог благословил этот союз. И Он сделал все для того, чтобы эта первая семья жила в комфортных условиях, любила друг друга, заботилась друг о друге и заботилась об том окружении, в котором они живут. В этом был изначальный замысел и план Божий в отношении брака. Кроме того, если говорить об основных концепциях брака, о которых говорится в Священном Писании, то очень важно упомянуть тот факт, что браком называется только гетеросексуальное отношение, то есть отношение между мужчиной и женщиной. И никак иначе, как бы ни пытались сегодня люди изменить эту основную концепцию Бога в отношении брака. Люди пытаются сегодня как-то заменять отношения и показывать, что возможны альтернативы, могут говорить о том, что мир не бинарен, и, дескать, вот такое понимание брака между мужчиной и женщиной – это очень узкое понимание взаимоотношений. Однако в Библии очень четко сказано, что браком называются и может называться только отношения между мужчиной и женщиной, которые любят друг друга. Кроме того, еще один важный принцип, который буквально на первых страницах Писания обозначен достаточно четко, это моногамные отношения. То есть брак возможен между одним мужчиной и одной женщиной. И никак иначе. Поэтому все альтернативные варианты, они не вписываются в Божий замысел о браке. Любая попытка привлечь в отношении кого-то третьего всегда заканчивается плохо. И история знает немало случаев, когда люди пытались как-то строить отношения, привлекая в свою пару кого-то постороннего или несколько посторонних лиц. Очень модные теории возникали по этому поводу, теории свободных отношений. Однако они показали свою несостоятельность с течением времени. Люди, находящиеся в таких свободных отношениях, они не чувствуют себя достаточно защищенными. Особенно это касается женщин.

И хотя женщины соглашаются на подобного рода отношения, но это не приносит настоящего счастья. Да и мужчине, по большому счету, тоже это не приносит удовлетворения, потому что статус этой женщины для него, он очень условный. Поэтому только библейская картина на эти отношения, она жизнеспособна и показала себя в веках. Кроме того, Бог задумал отношения между мужчиной и женщиной как самую безопасную и комфортную среду для этих двух любящих людей. Потому что у них рождаются дети, родятся дети, и они тоже должны прийти в очень безопасное место. А безопасное место возможно только тогда, когда люди любят друг друга. Поэтому брак в любом случае мыслится в Священном Писании как нечто самое важное, как нечто самое ценное. Не зря брак является иллюстрацией между отношениями между Богом и Его народом. И это неспроста, потому что только настоящий брак, настоящая любовь и близость способны проиллюстрировать, насколько близок Бог хочет быть к нам. И брак является ценностью. Это первый пункт нашей темы сегодня. Брак – это безусловная ценность. Не зря в Священном Писании довольно негативное отношение к разводу. И мне хотелось бы привести несколько текстов в пример, для того, чтобы мы увидели, насколько важен брак в глазах Божьих. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, с 1 по 11 текст, с Иисусом произошла одна интересная история, когда к нему подошли люди, которые попытались как-то с ним подискутировать на тему развода. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелял их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию своему позволил вам разводиться с женами вашими, а вначале не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он сказал им: «Не все вмещают слово это, а кому дано». Любопытно посмотреть на эту историю и понять прежде всего то, что фарисеев, то есть людей, которые пришли к Иисусу, вовсе не интересовал ответ на этот вопрос. Евангелист Матфей очень четко говорит о том, что они пришли как бы искушая его. Другими словами, они хотели просто загнать его в ловушку, а вовсе не получить ответ на этот вопрос. Но, тем не менее, информацию о разводе и о браке Христос дал предельно ясно. Во-первых, когда ему сказали о том, можно ли, по всякой ли причине можно разводиться с женой, Христос сказал, что нет, только по причине нарушения брачного обета, только прелюбодеяние, то есть нарушение супружеской верности, может быть причиной для развода. На что он услышал как бы контраргумент, который имеет место в писаниях Ветхого Завета, а именно в книге Второзакония. Он услышал аргумент в стиле: «А Моисей нам разрешил, поскольку Моисей был довольно серьезным авторитетом в иудаизме, то, конечно, они таким образом хотели скомпрометировать Христа». Но обратите внимание, как он отвечает. Он сказал о том, что «Моисей по жестокосердию вашему разрешил давать разводное письмо женщине, но вначале не было так». И он снова как бы возвращает нас к первоначальному Божьему замыслу о браке. В Божьем замысле нет места для развода. И я хочу вам сказать, что развод – это самое худшее, что может случиться с людьми, худшее, что может случиться с семьей. Потому что в любом случае, даже если вы разрываете,

Отношения с абьюзером, это всегда больно. Это всегда приносит огромные проблемы и траты не только для вас, но и для ваших детей. Поэтому развод – это всегда плохой исход. Но значит ли это, что нужно оставаться в опасных для вас отношениях? Вот это интересный вопрос, и мы дадим на него ответ чуть позже. Итак, фарисеи ссылаются на некий отрывок в Ветхом Завете из книги Второзакония, 24 главы, с первого текста. Вот что там написано. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет, сей последний муж ее, взявший ее в себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость перед Богом, Господом Богом твоим, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Это очень любопытный отрывок, и он требует особого исследования. Мы не будем, конечно, делать глубокое, подробное исследование этого отрывка, но ясно несколько важных моментов в этом всем. Во-первых, женщина в данном тексте получает легальное право на выход из отношений. И в качестве причины указывается, что муж нашел в ней нечто такое, что ему не понравилось. Комментаторы расходятся во мнении, что именно это может быть, и здесь есть повод для того, чтобы дополнительно поисследовать этот вопрос. Но ясно одно – женщина имеет право легально развестись с мужем, и при этом она может выйти замуж за следующего человека. Однако любопытная деталь состоит в том, что она не может снова вернуться к первому мужу после того, как отношения со вторым закончились или же он умер. Казалось бы, где справедливость, а в чем проблема? Почему нельзя снова восстановить семью, ведь это же так хорошо? Дело в том, что это была такая специальная мера для того, чтобы люди серьезно относились к браку и не разводились по любым пустяковым причинам, только потому, что, к примеру, жена там как-то неправильно приготовила еду или, может быть, как-то оделась не так, как хотел этого муж. Я вам скажу больше, друзья, что и тексты из Второзакония, и тексты из Евангелия от Матфея скорее защищают женщину и от мужского произвола, чем запрещают ей как-то уходить из отношений. Хотя, справедливости ради, надо сказать, развод – это всегда плохо. Но вот стоит ли находиться в опасных для вас отношениях – это очень и очень важный вопрос. Следующий момент, который мне хочется сказать о браке, так это то, что брак имеет природу завета или договора. Это значит ровно одно, что в браке, в таком союзе всегда имеет место обязательство, как с одной стороны, то есть со стороны мужа, так и со стороны жены. И брак никогда в Писании не мыслился как игра в одни ворота. Мужчина был обязан заботиться о своей жене. Для того, чтобы семья была крепкой, там существовала целая система финансовой защиты семьи. То есть сначала муж должен был заплатить выкуп отцу, да, за невесту, тем самым демонстрируя свою финансовую состоятельность. А отец должен был дать девушке приданное, для того, чтобы в случае развода она могла пользоваться частью имущества, которое принадлежало когда-то ее отцу. Более того, брачный договор составлялся в присутствии свидетелей, и люди фиксировали рождение семьи. Поэтому, дорогие друзья, большая ошибка думать, что брак – это какой-то институт, который создан только для одного человека. Например, для мужчины, если он абьюзер, или женщины, если она абьюзер. Давайте еще раз вспомним
один важный библейский текст, который относится к взаимоотношениям и показывает природу брака как

договора между двумя любящими людьми. Итак, послание апостола Павла к Ефесской церкви, там написано так. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». То есть, есть некое условие, да? Жены должны повиноваться своим мужьям. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». То есть, мы здесь видим с вами явно обязательство жены по отношению к своему мужу. Дальше. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». А это уже обязанность мужа – любить свою жену. Причем любить так, как Христос любит человечество. А ради человечества, ради своих детей он пожертвовал своей жизнью. Дальше. «Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». То есть диалог должен выстраиваться конструктивно. Христос ведет к совершенству свою церковь с помощью слова. Точно так же и мужчина. Он помогает женщине расти с помощью слова. Ну, собственно, как и наоборот. И женщина помогает мужчине тоже расти с помощью слова, а не с помощью ругани, криков, насилия и всего в этом роде. «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Обратите внимание, ты должен любить свою жену так, как любит Христос церковь, и так, как ты любишь самого себя. И вот это и есть природа брака в виде договора. То есть между мужем и женой есть определенное обязательство. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, потому что мы члены тела его, плоть от плоти его, кость от костей его». Дорогие друзья, брак, безусловно, это священный институт. И нет ничего важнее на земле, чем сохранение брака. Однако, если речь идет об опасных отношениях, об абьюзивных отношениях, женщина имеет право на выход из этих отношений, потому что это угрожает ее жизни, потому что это угрожает безопасности ее детей. И это говорит о том, что договор со стороны мужа был нарушен. Кроме того, а кто сказал, что брак – это санкция на насилие? Кто сказал, что брак дает право кому-либо в этих отношениях уничтожать, стирать в порошок личность другого человека? Кто сказал, что если муж глава жены, то ему все позволено? Он может втаптывать в грязь свою жену, лишать ее нужной заботы и опеки. Мы нигде не встречаем такого повеления и такого позволения в Священном Писании. Напротив, брак – это то, что защищает двоих, и мужчину, и женщину. Да, в браке бесспорно есть роли, которые выполняют супруги. Муж мыслится как лидер семьи, как ответственный за все то, что происходит с семьей. Жена ответственна больше за внутренний климат, да, за атмосферу в семье. Но это вовсе не значит, что обязанности они так строго разграничиваются. Нет, в некоторых вопросах женщина может быть более компетентнее, чем мужчина, и это нормально. Поэтому, дорогие друзья, брак – это божественное установление. Развод – это то, что противоречит воле Божьей, то, что Богу не нравится. Развод – это то, что разрушает человека изнутри. Но иногда, особенно в случаях с абьюзером, это единственная возможность, чтобы прекратить весь тот ужас и кошмар, который происходит в подобного рода семьях. В этом нет воли Божьей, но Бог очень сочувствует жертвам насилия, и Он помогает жертвам насилия, используя людей, используя информацию и такую вот поддержку, в виде исцеления, в виде вдохновения вы можете получить, читая Священное Писание и обращаясь к Богу. Поэтому, дорогие друзья, стройте ваши отношения в браке на основании божественного замысла. И чем ближе ваши отношения к его замыслу, тем счастливее вы будете в браке. И вам не придется идти на такую

0: такую крайнюю меру, как развод. Ежедневно огромное количество людей подвергается физическому, эмоциональному или сексуальному насилию. Как предотвратить отношения с абьюзером? Жестокие люди, тираны или абьюзеры могут тщательно скрывать свои намерения под маской любви и заботы. Распознать абьюзера не так просто, но возможно. У тиранов есть характерные признаки, о которых я расскажу вам в программе «Признаки абьюзера». Мы подробно разберем, что выдает абьюзеров, и поможем вам избежать насилия. Программу вы найдете в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Часто можно услышать такую фразу, что мужчина любит глазами, а женщина ушами. Так ли это на самом деле? Сегодня нам поможет разобраться в этой теме священнослужитель, семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Виталий, очень интересная тема вообще привлекательности женщины, да? Мужчина всегда оценивает визуально женщину. Вот скажите, как правильно женщине, да, в семье себя преподносить? Угу. Как мужчине правильно это оценивать и реагировать? Раскройте эту тему.
1: Ну, если говорить вообще в целом в мире, да, как это устроено, то для мужчин, живущих в этом мире, очень важна красота и привлекательность женщины. Если говорить о верующих людях, да, то есть о религиозном контексте, то некоторые верующие люди считают, что совершенно не важно, как выглядит женщина. Я с этим не согласен, потому что в Библии есть целый раздел, посвященный красоте женщины, взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. Книга называется «Песни песней», и она находится посредине Библии. Я вот просто прочитаю вам несколько строчек из этой книги, чтобы вы могли увидеть, насколько важно то, о чем мы говорим. Угу. «Песни песней», 7 глава, 7 по 8 текст. «Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои, как виноградные кисти». То есть смотрите, как Соломон описывает, какие подбирает эпитеты. И это говорит о том, что для Соломона это очень важно. Или это говорит о том, что для Бога важно, чтобы вот таким образом выстраивались отношения. Когда вы говорите, мужчина воспринимает или мужчина любит глазами, вы совершенно правы, но не до конца. И давайте мы с вами сакцентируем вначале вот свой акцент именно на внешней привлекательности женщины. Важно это для мужчины или нет? Очень важно для мужчины внешняя привлекательность женщины. Очень важно.
0: Хорошо. А что значит внешняя привлекательность женщины? Раскройте это. Что это? Какие-то интересные наряды? Это как-то определенная какая-то ухоженность? Или это в совокупности что-то? Это какая-то энергетика от женщины в совокупности вместе с нарядами? Как это правильно понимать?
1: Я думаю, что вы ответили на вопрос сами, что да, это совокупность определенно. Но мы поговорим с вами вот о внешней привлекательности. Мы говорим с вами вообще я как семейный психолог-консультант, для меня очень важно уже обращаться к людям семейным, к женщинам, которые имеют семью, уже, может быть, имеют детей. И для них мне хотелось бы вот сегодня дать совет определенный, в чем мужчина нуждается, да, основная потребность мужчины. Если женщины борются, ну, извините за такие сравнение, за свои права, чтобы мужчина ее любил, там, цветы дарил, на руках всегда носил, тещу мамой называл и так далее. Да? То есть, если женщине это важно, то вы должны понимать, женщины, да, мы, с одной стороны, мужчины должны восполнять потребности женщины, но и женщины должны восполнять потребности мужчины. Нельзя относиться к мужчине как слюбится, стерпится, или, и там, допустим, и так сойдет. Начну с примера, очень интересного.

0: Я слушал одного турка. Турку задали вопрос, почему турки женятся на русских женщинах? То есть почему им женщины русские нравятся? И турок интересную вещь сказал. Я не знаю, может быть, это не всем туркам. Я не буду, как 100% там, турки все вот этого любят, это любят. Может быть, этому турку попалась именно такая русская женщина, но он говорит следующее. Да не в обиду турецким женщинам. Он говорит, когда турок женится на турецкой женщине, и у женщины появляется ребенок, то она совершенно перестает за собой следить, она там уделяет огромное внимание ребенку, быту и так далее и тому подобное. И он говорит, утром просыпаешься и смотришь на жену, видишь слон рядом с тобой. Ну, у него такой ломаный язык турецкий. То есть он говорит, что женщина он сильно меняется физиологически. И говорит, же русские женщины и другие, вот они у них, один ребенок рождается, ты утром просыпаешься, смотришь, а возле тебя красавица. Второй ребенок рождается, ты смотришь, а утром возле тебя красавица. То есть смотрите, даже восточные мужчины, да, это я как пример вам говорю, для мужчины важна красота физиологическая, эстетическая, для него очень важно, для мужчин, чтобы женщина была красивой и привлекательной. И поэтому не пойдет вот этот ответ, у меня там родился ребенок, и что, родился ребенок, не надо заниматься собой? А родился ребенок, не нужно следить за своим здоровьем? Или не нужно следить за своей красотой, когда ты познакомилась с парнем? Или когда еще ты замужем не была? Почему женщина, не выйдя замуж, пытается такой королевой предстать перед ним? Да, когда замуж вышла, что все... Не нужно это, чтобы...
1: Смотрите, вот у меня есть другой опыт, очень интересный тоже, да, вот есть знакомые, там мужчина достаточно яркий, симпатичный, и он встречался достаточно длительное время с девушкой, тоже яркой, симпатичной, все, то есть она во всех смыслах слова хороша была, и взаимоотношения были достаточно сложные. Потому что оба люди яркие, оба, так скажем, эмоционально подпитку тоже держали от общества, потому что понимали, да, что они достаточно яркие. Да. Но, тем не менее, этот мужчина находит себе более скромную женщину, которая не знает, что такое поход к косметологу и прочее. То есть он выбрал для семейных взаимоотношений женщину себе достаточно... простую, да? Вот как это понимать? И ему комфортно.
0: Может быть, этот человек имел негативный опыт в этих взаимоотношениях. И негативный опыт вот в чем. Что жена, да, мы говорим о семейных отношениях, и когда я говорю о красоте внешней, то эта красота должна быть направлена не на кого-то, на третье лицо, там, допустим. Да, моя жена продолжает очаровывать всех мужчин, на этом белом свете. Нет, ее красота должна быть направлена именно на меня. И, допустим, что мне нравится? То есть, да? И, конечно, понятно, что и нравится моей жене, какая там прическа ей нравится, там, как ухаживать за собой ей нравится. Но в то же время все-таки это должно и нравиться мне. Поэтому мы говорим о красоте внешней, которая должна быть привлекательна, во-первых, для меня как мужчины. Второе, почему это важно – красота женская. Я подчеркиваю, что она должна быть красивой не на публику, а она должна быть красивой для меня.
1: Это важно.
0: Но моя реакция, да, или мои ощущения внутренние, как мужчины, почему это важно? Во-первых, это мне приятно. А во-вторых, мы должны с вами понять, что для мужчины есть исключения из правил, как вот вы, допустим, пример привели, и эти исключения, они имеют под собой, разную, может быть, какую-то подоплеку. Но, тем не менее, большей части мужчин очень важно, чтобы его жена была красивой и привлекательной. Я вам объясню, почему. Потому что для мужчины важен статус. И вот я вам пример. Не обижайтесь. Это заложено, я не знаю, почему.
1: То есть это в любом случае так, даже если он не говорит об этом.
0: Так, природой скажу, да, заложено Богом. Конечно, есть определенные уже искажения того, что заложил в нас Бог. Я вам приведу пример. Вот представьте себе, мы живем в большом городе. Город состоит из пробок. Если вы включаете свое аналитическое мышление и понимаете, что находиться в этих пробках, ехать на машине, чем больше машина, тем медленнее ты двигаешься. Может быть, у нас в ментальности нашей мы встречаемся на перекрестке, если вы летите на

0: огромной машине, я должен вам уступить, хотя я еду по главной дороге. Может быть, у вас это уже искаженное там какое-то представление. Но тем не менее, если вот так размышлять, ехать на огромной машине по городу с расходом там, бензина в 30 литров, для чего? Ну, вот так, если логически, я могу купить себе... Есть же много стран, европейских стран, где люди ездят на велосипедах, там, допустим, да, и им совершенно...
1: И это нормально,
0: да, до лампочки, принципе, на чем да. он едет, от этого не страдает его статус. Ну вот здесь, в России, здесь вот так статус человека определяется. Если я сижу в крутой машине, это говорит о моем статусе. Хотя, если заглянуть в мой банковский счет, там ноль.
1: Интересно, то есть какая-то показная жизнь получается?
0: Да, да, это вот определенный такой, знаете... показуха такая для мужчин, но она важна.
1: Это у русских мужчин такое?
0: Ну или... да, да, я говорю...
1: Потому что европейский мужчина непрактичный в этом плане.
0: Я говорю о нашем обществе, в котором мы живем. Да, ну и в Европе, если вы посмотрите, там, да не обижаются на меня эти европейские женщины, они не такие, как русские, допустим, как вот наши женщины. Они более красивые, более привлекательны. Вот, внешне. И для мужчин русских это очень важно, или российских. Но вот эта ментальность, она остается все равно. Вот я же вам не случайно привел турка в пример. То есть это подчеркивает определенный мой статус. Если я иду с красивой женой, я крутой. Я классный.
1: То есть я правильно вас понимаю? Пока женщина эффектна, красива, она для статуса мужчины будет актуальна. Поэтому получается, что зрелые мужчины часто смотрят уже на молодых женщин, на молодых особ, да, чтобы снова почувствовать себя статусным.
0: Может и так, но может еще подпитаться их жизненной силой. Но это не все, это не все. Опять же, ну я вам, видите... Говорю это для того, чтобы вы могли понять некоторые вещи, что когда мужчина имеет определенную внутреннюю вот эту уверенность какую-то в своей состоятельности, то он большего добивается в жизни. Если вы хотите, чтобы ваш муж добивался большего, да, как правильно сказать, подыграйте ему в этом, да, то есть вы понимаете, что это его потребность, но ответьте ему на эту потребность. К тому же и вам это не... и самим же это неплохо. Классно выглядеть, быть красивой, быть здоровой.
1: А сыграет ли это такую основную роль привлекательной женщины? Ну,
0: Не сыграет, потому что есть... Понимаете, вот что значит красота и привлекательность? Иногда, вот скажите, вот правду я говорю или нет, иногда появляется, вот мы сидим где-то там в кафе или где бы мы ни сидели, появляется женщина, да, идет, вроде ты смотришь, и она не худая, и не стройная, такая, может быть, даже пышка какая-то вот идет, но в самой этой женщине есть что-то, что вот, притягивает внимание, да, то есть то, как она себя вот, несет. Это не говорит о какой-то гордости, заносчивости, нет. Это говорит о целом, как бы о целостной личности.
1: Это больше, чем просто
0: одежда. Да, это больше, чем красота, потому что есть... я вот приведу вам один текст. Угу. Смотрите. Красота суетная и миловидность обманчива.
1: Угу.
0: Это, что значит красота суетная и миловидность обманчива?
1: Это уходит.
0: Ну, молодость вы не сохраните, да? Вы можете все-таки... за собой ухаживать, сохранять определенную внешнюю красоту и привлекательность, но это не будет говорить о том, что вы вот будете такой же, как вы в молодости. Да? То есть это будет уходить. Есть что-то большее,
1: это
0: что привлекает мужчин.
1: Верно? Я правильно вас понимаю? Это наполненность женщины в энергетическом плане, в плане каких-то интеллектуальных знаний, эмоционально, когда она чем-то себя подбадривает, окрашивает. То есть когда женщина любит себя, да?
0: Это раз. Верно? И во-вторых, когда женщина умеет правильно строить отношения с мужчиной. И вообще ее отношение к мужчине, как она к нему относится, что для нее мужчина, то есть кто для нее мужчина, это очень важно. Вот смотрите, как апостол Павел говорит, и вот этот текст еще вам прочитаю, вернее, Петр, 1 Петра, 3 глава. Он говорит, но также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову «житием жен своих», без слов приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не только внешнее плетение волос, не только золотые уборы и ненарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого молчаливого духа, что драгоценно перед Богом.
1: Вы целомудрие понимаете? Такое должно быть.
0: Да, то есть женщина. Здесь, понимаете, и женское целомудрие, и женская скромность.

0: и женская мудрость. Вот вы пример привели вот это, да, когда женщина была эффектная и красивая, и мужчина был эффектный и красивый. И вот эта женщина эффектная и красивая, она некоторые вещи, извините за
1: то,
0: не догоняла, да, она не понимала, как себя вести вообще в обществе, как себя вести к своему мужчине. Понимаете, есть женщина красивая, привлекательная, но в то же время в ней прослеживается вот эта богобоязненность и скромность. Есть женщина красивая и привлекательная. Сегодня вот это очень сильно пиарится в средствах массовой информации. Знаете, такое, женская красота – это сексуальность и развращенность и распущенность.
1: Да, очень такой активный акцент на этом идет.
0: То есть вот быть красивой – это значит вот быть вот такой, я бы так сказал, знаете, продажной женщиной. Ну, просто ценность этой продажной женщины, ну, простите меня, да, это рекламируется, я не хочу никого обидеть. И вот они думают, что в этом красота, да, вот это, в это продажность.
1: А мужчина ориентируется вот на этот показатель трендов сегодня, вот этих модных тенденций?
0: Вот возьмите женщины, посмотрите, за кого мужчины замуж выходят. Вернее, на ком они женятся, да, вот вы сами пример привели. Да. Они могут потусить.
1: Угу. Вести время.
0: Могут взять вас, как там сегодня популярно, в эскорте, да, там, женщина в эскорте. Но он никогда на вас не... на вас не женится. Да. Или, допустим, даже женится, ну, просто ради пиара, вот о чем мы с вами говорили. Да, может быть, вы заработаете каких-то определенных денег, но это не семья и не семейные ценности.
1: То есть я правильно вас понимаю, что внешний вид вот этой женщины, да, ее целомудрие, это как раз непохожесть на то, что сейчас нам демонстрирует мир активно. Mm-hmm. Вот эти вот модные тенденции, это относительно ее стиля, относительно того, как она себя преподносит, как она мыслит. Это как раз вот то, что выделяет ее. То есть это вот женщина, которая... так скажем, во-первых, боязнь к Богу, да, такая, знаете, такие отношения с Богом имеет.
0: Красота, граничащая со скромностью. Такая женщина красивая, но скромная. Женщина красивая, но не вызывающая в мужчине вот этих, знаете, как вот, непотребных мыслей. Да, женщина красивая и в то же время очень умная. Вот такая женщина нравится мужчине. И именно в такой жене имеет потребность муж. То есть любой муж мечтает именно о такой жене. Это его потребность. Так его устроил Бог. Понимаете, если... Я понимаю, что к этому нужно прилагать максимально усилий. Но вообще жизнь состоит из усилий. И человеку свойственно свойственно не двигаться, да? Свойственно... Ну, можно много сказать. У меня дети, мне надо то, мне надо все, мне надо пятое, мне надо десятое. Дети – это одна из сторон семейной жизни. Вы выходили замуж за вот этого человека, и вы свою жизнь этому человеку посвящаете. Поэтому с этим человеком надо строить отношения.
1: А у меня вот еще вопрос. Почему тогда женщины многие сейчас уходят вот как раз в эти тренды? Почему тогда они ориентируются сейчас больше не на то, как мужчина на нее смотрит и как сам Бог на нее смотрит, а вот как бы вот мне так в мире себя вести, как бы, ну, не то, что слиться с миром, а как вот поддерживать вот это все, эти тенденции?
0: Аня, вы должны понять, что средства массовой информации или промывка мозгов, оно делает свое дело.
1: Очень, да.
0: И, понимаете, это же с самого раннего детства происходит, когда тебе в мозг вдалбливают, и когда ты взрослеешь, да, и ты взрослеешь именно с вот этим мышлением. Поэтому в семье все начинается. Классная семья, классные дети. Правильные жена и муж, правильные дети. Пусть Бог вас благословит.
1: Спасибо вам огромное за раскрытие темы привлекательности женщин. Дорогие друзья, обратите внимание, в частности, женщины, насколько важно женщине быть привлекательной, насколько важно быть не похожей, да, на других, на то, как мир преподносит нам вот эти вот модные тенденции, да, современное общество, что несет нам. Смотрим в первую очередь на себя, да, то, непосредственно, о чем нам сказал Виталий. Задавайте нам ваши вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугает.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Здравствуйте. Отношения не сложились. Что делать, если речь идет не о возлюбленном, не о подруге, а о маме? Ведь связь с мамой считается особенной, неразрывной. И мама – это не тот человек, от которого можно просто уйти навсегда. Что же делать? Сегодня на наши вопросы будет отвечать психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте. Мы, конечно, будем говорить об отношениях двух взрослых людей, двух взрослых женщин, одна из которых мама, другая дочка. Отношения между ними по каким-то причинам не складываются, даже во взрослом возрасте проблема не решается. Отношения непростые. И первый вопрос у меня такой: какие отношения вообще, отношения между мамой и дочкой, можно назвать непростыми? Потому что конфликты и непонимания, они все равно бывают между людьми. А вот в каком случае отношения уже такие, ну, так скажем, близки к критическим?
1: Ну, я бы, наверное, привела в пример две категории отношений. Конечно, отношения каждой женщины с мамой, они разные, уникальные, но тем не менее, наверное, я бы привела такую, ну, разделила бы на две группы. Это категория дочерей, которые в непростых отношениях с мамой бунтуют. И это явный бунт такой проявляется, когда они не хотят общаться с мамой. И я знаю людей, которые, вот она говорит, я 2 года вообще ни разу не звонила. Она мне просто, как, знаете, как эта девушка сказала, она просто как человек, которого я просто знаю. Это даже не мой родственник. То есть настолько прерванные отношения, бунт такой против матери. И есть другая категория людей, которые, категория женщин, которые, они находятся рядом с мамой, ну, то есть они находятся во взаимодействии с мамой, но они страдают в этом взаимодействии с мамой. Они, может быть, молча страдают, может быть, как-то в их жизни повседневной проявляется в виде, ну, груза бремени, неуверенности в себе, недоверия людям, недоверия себе самой, и поэтому такая растерянность иногда, когда выбор какой-то стоит, что выбрать, как поступить, недоверие самой себе как женщине, ну, потому что мама – это первый образ женщины, с которой девочка себя идентифицирует. Да, ты где-то в 3-7 лет, когда дети вот любят все эти игры играть в дочке-матери, и вот в домике, и вот все это вот тот период, когда девочка себе записывает, отпечатывает в голове образ женщины, и это тот первый образ, который она получает. И поэтому я бы, наверное, сложности отнесла по типу реакции. То есть есть, которые ярко реагируют протестом, несогласием, даже с правильными вещами, которые мама говорит, эта взрослая женщина протестует. Мама может ей говорить здравые вещи,

0: здравые какие-то наставления, она отвергает ее и вместе с этим отвергает те наставления, которые готова дать эта мама. И другая, которая пассивно страдает рядом с мамой, ожидая, ну, чего-то другого от мамы или пытаясь озадобрить маму, получить ее одобрение.
1: Угу. А вот мне интересно, кто вообще ответственен за качество отношений? Мама-дочь. Потому что вначале дочь, она ведь маленькая, это ребенок. Что спросить с ребенка? Его родили, его воспитывал взрослый человек. И вроде бы как отношение взрослый ребенок несет ответственность взрослой. Но вот потом эта девочка выросла, и вот ей уже 25, 30, 45, может, уже, мама старенькая. Это два взрослых человека. Теперь вот во взрослом возрасте обеих. Кто ответственен за отношения?
0: Хороший вопрос, Юлия. Ты спросила о том, кто ответственен, ведь теперь мама взрослая, и вот здесь у меня возникает вопрос.
1: Дочка взрослая.
0: У меня возникает вопрос, а была ли мама взрослая тогда? Ну, и стала ли сейчас мама взрослой? Потому что если у мамы, а часто бывает так, что вот такая женская линия несогласия, какого-то неустройства передается, и мама такая была отторгающая, либо холодная, либо нарциссическая такая мама властная, либо манипулирующая, таких портретов мам много. И она была такой, потому что ее тоже кто-то такой отпечатал. И поэтому вот эта фраза, которую Юнг когда-то сказал, что в каждой женщине есть продолжение ее матери в прошлом и продолжение в будущем в ее дочери, в этой женщине есть. Эта фраза справедлива, потому что в каждой из нас есть... То есть нас, образно говоря, воспитывала бабушка в какой-то степени, потому что бабушка воспитала женщину, которая нас воспитывала, которая в нас что-то отпечатывала. И поэтому, наверное, я бы не стала разграничивать, кто виноват, кто прав, но, безусловно, есть период, когда взрослеющая дочь уже... Ну, хорошо бы, чтобы осознала, что что-то не так в их отношениях. Что то, что она пытается, к примеру, все время из чувства вины, особенно когда мама была такая критикующая, когда мама прописала какой-то сценарий, и надо было стараться этому сценарию, да, ну там, я не знаю, музыкальная школа, кружки, что-то еще, всегда ходить причёсанной, всегда опрятной. И вот если такая девочка вырастает с этим чувством вины, она все время пытается доказать, что она хорошая, чтобы ее похвалили. И это она пытается доказать не только маме, она пытается доказать своим детям, своему мужу. У нее нет границ, она всем все дает, чтобы только услышать эту похвалу. Она на работе все делает, ее нагружают еще больше, а она еще делает, чтобы только услышать вот это слово «молодец». И, конечно, вот в этой ситуации уже эта взрослая дочь, это уже ее зона ответственности, увидеть, а что со мной не так, что я сейчас делаю, что разрушает мою жизнь. И вот это осознание, мне кажется, вот такой важный шаг, когда человек смотрит, а как должно быть по-другому в отношениях. Потому что иногда люди, вырастая в семье, они же думают, что так и должно быть. Они чаще всего не видят, что в других семьях по-другому. И они думают, что так и должно быть. И вот когда она осознает, что не так должно быть, она, и она боится иногда, что звонков к маме, посещений, потому что ты придешь к маме, все время надо, тебя все время одергивают. Ты даже еще ничего не сделал, тебя все время одергивают. И вот эта взрослеющая дочь, вот ее зона ответственности, как раз уже посмотреть, а что теперь со мной, почему я все время доказываю маме. Очень сложно такой девушке жить во взрослой жизни. Да. То есть мы уже не можем говорить, что эта взрослая мама теперь должна измениться. Вот этот материнский голод есть у многих женщин. Голод по теплой маме. И вот с этим голодом, да, принимающей, с этим голодом я встречаю взрослых женщин, которым уже много лет, но они все еще ходят с этим голодом, по жизни идут, и этот голод не может ни один любящий мужчина, но никто не может закрыть этот голод, который есть. Ну, наверное, только вот если перенести это на духовную плоскость, взаимоотношения с Богом, да, могут заполнить, я верю, любую пустоту. Но, тем не менее, она неосознанно ждет. И мама может раз за разом транслировать, что этого она не даст. Но все равно неосознанно вот эта надежда, что мама вдруг чудес

0: образом изменится и станет той мамой, какой я хочу ее видеть, вот очень важно, чтобы вот это же тоже детская позиция у женщины взрослой, ждать, что мама станет такой, как мне надо. Угу. И вот здесь уже зона ответственности этой женщины вырасти. Угу. Той, которая бунтует, перестать бунтовать, потому что мама ее триггерит, угу. мама ее цепляет чем-то, угу. фразой или еще чем-то, она выдает какую-то реакцию на маму. И тем самым она тоже ведет себя как ребенок. То есть на самом деле в этой ситуации мама-то может не измениться. В силу уже возраста, в силу каких-то обстоятельств. Хотя, конечно, здорово, если мама скажет, извини меня, пожалуйста, там, за какие-то угу. вещи. Но это уже то время, когда вот эта дочь, которая либо бунтует против мамы ярко, явно, протестует всей своей жизнью, поступками, пойду не туда, куда мама хотела учиться, выйду замуж не за того, за кого она хотела. Вот все назло маме, это на самом деле по-ребячьи еще не по-взрослому относиться к своей жизни, проживать свою жизнь. И вот, на мой взгляд, очень важно осознать, что ты живешь сейчас и поступаешь на самом деле по-детски, хотя тебе, может быть, уже 40 лет.
1: И уже у тебя свои дети. Я хорошая девочка, чтобы мама меня похвалила, и в случае «отстаньте от меня, я сделаю назло», и та, и другая позиции, они детские.
0: Они детские позиции, потому что они являются ответом для мамы. И человек живет 40 лет, отвечая маме, либо отвечая маме «нет», все время через бунт, либо отвечая маме «да, я это сделаю». Внутри, конечно, неудобства и вина, и тяжесть, и все, но все оставляю, и поеду к маме, и сделаю, как мама хочет, и побуду с мамой, сколько она требует, потому что ей же надо, она же... И человек оправдывает себя, оправдывает, почему он это делает. Хотя внутри у него есть, нарастает вот это ощущение, что он проживает не свою жизнь, он живет по сценарию мамы.
1: Мария, вот очень сложно, конечно, но что делать, потому что мама всегда рядом, ну, до конца ее дней с нами, ну, то есть это родной человек, мы несем за нее ответственность, когда она уже становится пожилой, да, и как бы пока она еще была достаточно молода, мы тоже не можем там, ну, как вообще отказаться, да, от матери, от семьи, а когда она уже старенькая, тут уж нельзя, как бы это уже грех, так скажем, на душу взять, бросить больную мать. И вот как же быть, если мы уже в зону, в силу возраста мамы вынуждены чаще ее навещать, больше с ней проводить времени, решать какие-то ее проблемы со здоровьем, бытового характера. Мы не можем уйти, мы снова как будто бы возвращаемся в отчий дом.
0: И мы возвращаемся, как будто в детство даже. Потому что я знаю взрослых женщин, которые говорили, я приезжаю к маме, и я вся скукоживаюсь, потому что она снова меня начинает отдергивать. Ты не так сделала, ты не то поставила, не туда поставила. Мама уже ходить не может, а глазами контролирует, что не так, и снова вот эти стрелы посылает в адрес дочери. На самом деле это большой труд, большая работа, и большой путь этой женщины, чтобы, ну, в контакт с самой собой прийти, осознать свои желания. Она же на самом деле не знает, чего она хочет. Она знает только, чего мама хочет. И это такой путь, который начинается с маленьких вещей, с контакта со своими чувствами, своими эмоциями. А что я сейчас чувствую? Иногда такие женщины не знают, что они чувствуют. Они чувствуют то, что надо чувствовать, а не то, что они на самом деле чувствуют. И это большой путь, потому что потихонечку выстраивать здоровые границы. Потому что, с одной стороны, девочка, когда растет, она идентифицирует себя с мамой в маленьком возрасте. Да? Хочу быть как мама, каблуки одела мамины, прошлась, маминой помадой накрасилась, или наряд одела мамин. Вот она себя идентифицирует с мамой. А с другой стороны, очень важно, чтобы каждая женщина могла и дифференцировать себя от мамы, чтобы не было вот этого слияния «я и мама одно», потому что это ей мешает. Она, некоторые девушки и семью не создают, потому что она все время с мамой, слияние такое, вот как в раннем возрасте. И вот эта дифференциация, она должна постепенно проходить, чтобы она могла с уважением относиться к маме, но внутри не реагировать на эти стрелы, на эти колкости, на это чувство вины, которым мама будет пытаться виноватить. Потому что мама виноватит до тех пор, пока это работает. до тех пор, пока дочь на это откликается, на это чувствует.

0: чувство вины, которое мама ей насаживает, что ты все равно не такая, вот ты не звонишь. Даже если она позвонит, все равно она будет плохая. Но вот есть такая категория женщин, которые транслируют это. И это большой путь, на самом деле, для такой дочери, чтобы научиться саму себя найти, что ли, и повзрослеть, и дифференцироваться от мамы не путем протеста и полного прерывания отношений, а как раз-таки сначала, может быть, такого дозированного общения, с попытками устанавливать какие-то границы, да, когда все равно пришла к маме, все равно побыла с ней, мама что-то сказала, и она говорит: мам, я так не думаю, или она говорит: мам, мне это неприятно. Вот эти вещи очень важны, даже если мама не скажет никогда в этой жизни: прости меня, доченька, я вот так и так с тобой плохо поступила. А вот это иногда ожидание, что мама вот попросит прощения, иногда очень сильно мешает женщине молодой взрослеть. Она все время, она живет с претензией к маме. Одна с чувством вины, а другая с претензией к маме, что мама вот не додала, и поэтому у меня жизни не так, вот из-за этого у меня все сложности. И это тоже тема, в которой нужно посмотреть о том, что я сейчас могу сделать. И, наверное, где-то внутри себя такую маму взрастить, что ли, саму себя иногда погладить. Вот не получили, может быть, женщина не получала, может быть, от мамы ласку. Есть мамы, которые никогда не обнимают, никогда. Я знаю дочерей, которые пытались маму обнять во взрослой жизни, потому что сами нуждались, а мама дистанцируется. Ну, потому что мама тоже травмированный человек. Я сейчас не оправдываю эту маму, но она просто не имела, что дать этой дочери. И вот эта дочь, она обнимала маму. И она говорит, первое время мама так и решилась, потом она стала разрешать, чтобы я ее обнимала. Вот. И мне кажется, что здесь нужно брать тоже и уже где-то фокус на себя сфокусировать, не на маму, что она не дала, и идти детскими ручонками, протягивая к этой стареющей немощной женщине: отдай мне, дай, а уже сфокусироваться на себе и взрастить в себе вот ту женщину, ту маму, которой у тебя не было, но которую ты можешь. На самом деле, такие девушки, когда прорабатывают это все, они становятся замечательными мамами уже для своих детей, любящими, принимающими.
1: Мне кажется, что такое возможно еще, когда ты создаешь свою семью, и у тебя, любящий муж или, допустим, подруги поддерживающие. А если еще человек переезжает в другой город от своих родителей, и, действительно, дистанция, то есть он уже не прибежит, доченька, каждую неделю мне давление померить, да? Она уже приедет только в отпуск на Новый год. И тут волей-неволей маме приходится мириться с какими-то вещами. И, может, даже и это стабилизирует потом их отношения.
0: Ну, это может, если мама... А если мама в голове, и ее указания цензорские в голове, то тогда эта мама с тобой везде, и ты не можешь ни присесть, ни отдохнуть. Тебе все время кажется, что надо что-то делать, суетиться, бежать, у тебя есть ощущение уже внутреннего такого критика. Мне кажется, вы затронули хорошую мысль о том, что во взрослой жизни, даже если мы не имели этих отношений с мамой, очень важно найти человека, с которым мы можем восстановить это. Поскольку проблема отношений дочки и мамы – это отношенческая проблема, то и лечение, восстановление, исцеление, оно тоже возможно в исцеляющих отношениях. И да, это может быть муж, это может быть подруга, которая где-то будет опекой, это может быть какая-то женщина. Та женщина, которая вот эту наставническую функцию, которую мама должна была сделать, наставляя дочь жизни, уча, давая какие-то ценности, чтобы получить это где-то извне.
1: Понятно. Спасибо большое за участие в нашей программе, Мария. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики и все, кто неравнодушен к Божественному Слову. Я очень рад, что у тех, кто смотрит, есть реакция, есть вопросы, пишут комментарии люди, и я отвечаю на те вопросы, которые возникают после проповеди, иногда лично пишут. И я очень благодарен Богу за то, что есть эта возможность вот такого не просто монообщения, а именно диалога. Сегодня, когда мы с вами открываем Священное Писание, я бы хотел коснуться одну очень серьезную тему. Это тема, которая наверняка затрагивает и каждого из нас, и меня, и вас в том числе, про понятие «внутренний мир человека». Ну, очень уж расхоже мы стали этим термином апеллировать. Внутренний мир, богатый внутренний мир. Кто-то говорит, что у него богатая внутренняя война, а не мир. То есть, чего только нету на эту тему. Поэтому мы можем много об этом говорить, но Библия этот внутренний мир называет простым понятием сердца. Сердце человека. Это и есть его внутренний мир. Иеремия, 17 глава, есть очень расхожий текст, который многие цитируют, даже не задумываясь. А я хочу его сегодня затронуть и прочитать в контексте. И мы переходим в наши размышления, ну, чуть-чуть шире экскурсом по Библии. Читаем Иеремия, 17 глава, 9 стих. Написано: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» То есть, как бы вот этот термин, его знают многие христиане. «О, лукаво сердце человеческое». И как будто вопреки этому термину человек должен доказывать, что оно не лукаво, оно нормальное, как бы я не хитрец, там, не лжец и так далее. Ну вот как приговор прозвучало. Так вот, чтобы было более понятно, я предлагаю прочитать с 5 стиха и потом до 10 стиха. Читаем, тут сказано так. «Так говорит Господь». Заметьте, это прямая речь Всевышнего. «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». И дальше что здесь мы читаем? «Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой». Теперь дальше говорит: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытывая внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Итак, что мы здесь, друзья, с вами нашли и увидели? Оказывается, есть два как бы вида, две категории людей. Одни надеются на плоть, надеются на человека. Ну, кто-то говорит: «Я на себя надеюсь». Но дело в том, что очень такое громкое заявление, хотя оно тоже не лишено смысла. Человек не должен свои обязанности скидывать на другого, перепоручать только потому, что он не хочет этим заниматься. Человек должен себя достаточно строго спрашивать, но вместе с этим он надеется на людей, надеется на очевидное, на вещи и так далее. И вторая категория людей – человек, который надеется на Господа. В чем разница? Это тоже очень интересный такой момент. Вот это как бы момент доверия, когда я доверяю Богу, но что-то все равно делаю сам. Конечно, Бог нигде нас не освободил от обычных обязанностей нашей жизни. Поэтому четвертая заповедь Божьего закона говорит: 6 дней

работай, делай всякие дела твои, а в седьмой суббота день Господу, посвяти его ему, не делай в этот день никакого дела. Так значит, 6 дней я, как человек, должен заниматься своими делами. У каждого человека есть своя мера дел, которые он делает. Водитель едет на большой машине, на маленькой машине, кто-то таксист. Это его обычные дела. Кто-то преподает, учитель, кто-то в бухгалтерии сидит, кто-то сварщик, там еще что-то. Любая профессия. Дела, которые помогают человеку прокормить свою семью, помогают ему реализоваться вообще как человеку, как личности, потому что человеческая самооценка, она очень четко зиждется и строится на том, что он умеет и как он это умеет. То есть это его формирует отчасти. И мы часто слышим, что человек говорит, я 20 лет проработал, у меня такой опыт колоссальный. Конечно, это тоже формирует его как личность. То есть человек должен проявлять определенную деятельность, и без этого никак нельзя. А теперь вопрос, а как надеяться на Господа? А вот во время этой деятельности свою надежду и упование, там, где она выходит за пределы моего контроля, за пределы моих способностей, моих возможностей, я возлагаю на Господа. И поэтому такой христианин, он никогда не будет зарекаться, он никогда не будет очень категоричен в выражениях. И я скажу вот свое личное замечание, что иногда мы пытаемся, знаете, как вот кто-то подметил, что люди некоторые выглядят как ананасы, колючие снаружи, но сладенькие и мягкие внутри. Ну, знаете, это так себе, скажем, как шутка, да, но нам это не нравится, потому что мы все-таки стремимся к тому, чтобы у человека вот эти, скажем, два абсолютно, ну, вроде бы как бы, ну, не рядом стоящие мира, но хотя они и близко стоящие, они все-таки были ближе. Это именно внутренний мир человека и его внешность. И я лично вот недавно наблюдал одну очень интересную картину, когда работал тракторист, на участке земли, он там должен был выкопать яму, потом эти там кучу глины земли перетаскать и так далее. И мне понравился характер этого человека. И я когда с ним разговорился, он недавно переехал из Грузии, живет там вот, скажем, в России несколько месяцев и так далее. Ну, профессиональный тракторист. Но знаете, что бросилось? В принципе, трактором управлять может любой тракторист. Но вот такое отношение, знаете, к тому, что он делал, и как он реагировал, оно создало такое вот хорошее настроение. То есть он не вздыхал по поводу каждого там пожелания хозяина, да, который просил. А я со стороны наблюдал, как это все происходило. И я ему сделал комплимент. Я говорю, слушай, ты профессионал, ты так все аккуратненько делал. Он заулыбался, знаете, ему так приятно стало. То есть какой у него внутренний мир? Психованный или, как сегодня говорят, да, гневливый. В Библии это представлено. Не совсем. Поэтому Бог говорит, кто знает внутренний мир человека? Кто знает, вот он сладенький там внутри, или он такой же колючий, как снаружи? Бог говорит, я, и вот здесь четко, я Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренность, то есть проверяю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Интересно получается, оказывается, Господь очень четко контролирует внутренний мир, ну, внутреннюю жизнь и мир человека, и его внешнюю жизнь человека. И поэтому получается, что мы иногда можем очень прикрыться за понятием внутренний мир и не думать о том, что нужно внешний мир приводить в порядок. То есть для меня когда-то был шок, когда, ну да, культурный, наверное, или некультурный шок, когда-то в Европе, я помню, в Чехии давно у нас такая состоялась поездка интересная, и я увидел, что люди едут в метро совершенно непричесанные, знаете, одеты, как будто вот с постели встал и пошел, сел в метро и едет куда-то по своим делам, в тапочках. Такое было, знаете, какое-то недоумение. Думаешь, да как так? Ну, человек вышел в люди. Или, например, там другой человек идет в больших таких кроссовках, потом костюм, рюкзак, какая-то шапка такая на голове. Думаешь, ну как так? Ну, шапка, потому что холодно, рюкзак, потому что удобно, костюм, потому что на работу надо в костюме, кроссовки, потому что удобно. Собери это все до кучи, как говорят. Ну, совершенно не смотрится, ну, не по-нашему, и поэтому мы привыкли отчасти терпеть, да, внутри не очень приятно, но снаружи красиво.
Пример тому, что я говорю, это наши любимые, да, скажем, представительницы слабого пола, которые ходят на каблуках, да, и вот красиво, и они излучают просто уверенность, да, до того момента, пока они не доходят до дома или в дом, где...

и они могут снять эти каблуки, и вот тогда только наступает истинное блаженство и счастье, и красота. Ну, то есть вопрос о чем? О том, что когда Бог говорит о внутреннем мире человека, Он говорит, люди его не знают. Люди делятся на два типа. Одни надеются на человека, на металл, на, я не знаю, бетон, на технику, на компьютер, на что-то. Другие надеются на Господа. Но и те, и другие должны жить в обычном мире, совершая обычные свои дела, свою профессию и так далее. Но вот еще интересно. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Я сейчас буду несколько еще интересных текстов с вами здесь разбирать. Евангелие от Матфея. Мы будем читать 23 главу, 27 стих. Очень интересный момент здесь, 23-27. Читаем. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». У меня возник вопрос, читая вот эти тексты. А неужели Бог учитывает и будет судить внутреннее беззаконие человека? Вот здесь прямо написано, вы понаружи кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Ну, интересен, скажем, я нашел одно такое выражение, которое когда-то сказал Зигмунд Фрейд. Вы знаете, что это очень такая неоднозначная личность, но вот он сказал такую фразу. Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри. И получается, что, знаете, где-то с этим можно согласиться, что иногда человек за вот этой вышколенностью такой своей внешней прячет какую-то внутреннюю агрессию. Или еще что-то, или наоборот, пустоту, разочарованность и прочее. Но о внутреннем мире, кстати, есть очень много интересных выражений, потому что мне понравилось еще одно выражение, как сказал Иммануил Кант. Веселое выражение лица. Веселое выражение лица. Так просто, да, понятно. Постепенно отражается и на внутреннем мире человека. В чем же тогда сегодня проблема? Почему так, ну, немного вокруг нас людей с таким интересным внутренним миром? Потому что одна из, ну, причин или ответ на этот вопрос в том, что внутренний мир тоже нуждается в дисциплине. А не просто он может быть носим, скажем, эмоциями. Эмоции – это волны. И на волнах, как бы, волны – это тоже, это лишь реакция на ветер, да, скажем, это волны. Но волны – это нестабильная величина, а есть кое-что более стабильное. Мне, кстати, понравилась такая интересная заметка, когда один хирург, врач написал в своей, ну, заметке, он вел блог, и он пишет, что была у нас пациентка, когда она легла на операционный стол, мы на нее посмотрели, говорит, и мы были очень удивлены. У нее, говорит, румяны, ресницы накрашены, говорит, так, что губы, все-все-все. Говорит, она такая разукрашенная, что мне казалось, что если сейчас она начнет быстро моргать, то все это посыпется с нее. И, говорит, мы так посмотрели, с коллегами переглянулись и многозначительно ей сказали, вы знаете, девушка, нас интересует только внутренний, ваш внутренний мир. И вот так бывает, да, что человеку кажется, что вот, вот внешность, моя красота снаружи, это, ну это все, это как бы главное. А Библия говорит нет, поэтому Господь потихонечку поворачивает наше внимание на внутренний мир человека, чтобы мы могли не просто пренебречь одним и углубиться в другое, а чтобы мы привели в порядок и одно, и второе. Это, конечно, очень удивительный, как сказать, путь христианина. Давайте посмотрим еще одна очень интересная мысль, которая записана в книге Притчи, в 16 главе книги Притчи. У нас есть очень красивый такой добрый текст, второй, который мы можем вместе с вами прочитать. Читаем. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Очень интересно. В его глазах его путь чист. То есть проблем нет. Я все делаю правильно. Это вам скажет любой человек. От ребенка, которому все говорят, неправильно обуваешься. Я вот сколько раз замечал у детей... Может, им так удобно, знаете, я не знаю, с чем объяснить, но когда они одевают

местами поменены башмачки левый с правым, они очень важный вид при этом делают. И всячески отметают любую попытку откорректировать вот эти, скажем, разногласия. Я вот бывает говорю, слушай, смотри, у тебя какие башмачки красивые. Смотрит. Я говорю, давай поменяем, а то так, так не носят. Посмотрел на меня ребенок с таким, знаете, я бы сказал, с нотой презрения просто вот в глазах. О чем вы говорите? Что вы себе там, взрослые, понимаете? И пошел. Я думаю, все родители через это проходили, да? Вот что-то подобное и здесь апостол, то есть, простите, Соломон говорит. Вот в сердце, то есть, пути человека чистые в его глазах, потому что ему, ну, все шикарно. Он правильно тратит деньги, он правильно верит, он так считает. Вот он считает, что Господь его любит вот так, или вот это должно быть, а вот этот неправильно ведет себя или верит, или еще... Все, это просто железобетонный такой, знаете, глыба, камень. Но Писание говорит, но Господь взвешивает души. А что такое душа? А, вот тут, знаете, уже становится интересно. Здесь выше мы читали раньше, что он говорит, я проникаю в сердце. То есть, получается, он знает то, что не знаем мы с вами, которые смотрим со стороны. Поэтому нужно свои пути не просто собою мерить. И как говорит в другом месте Библия, что если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы. Почему? Потому что мы правы. Мы всегда правы. Вы помните эту историю, когда два брата жили, и у одного семья, и у другого семья. Одни хорошо жили, а другие плохо жили. Одни мирно, другие ругались постоянно. И в один очередной вечер, ну или как бы день, не знаю, жена говорит, иди посмотри у своего брата, почему они живут и мирно живут, а мы с тобой не можем ужиться. Ну и он пошел. Пошел, сел там под окошко, смотрит, тот муж пришел с работы, поцеловал жену, разговаривает о том, о сём, сел кушать, ну, сидит, наблюдает там, через окошко поглядывает. Тут вдруг тот зацепляет муж, его брат, какой-то там кувшинчик, что-то там разливается, разбивается, и он говорит, ох, какой я неуклюжий, прости, я не заметил. Он говорит, да это я, говорит, прости, поставила с краешку, надо было на середину, да не обижай, да ничего страшного, да, да не страшно, не проблема. В итоге все убрали, тот пришел домой, она, жена спрашивает, ну что, ты узнал причину, почему у нас, вот, скажем так, мы живем плохо, а они хорошо живут? Он говорит, да, узнал и понял. И что ты понял? Я понял, что у нас в доме все правы, а у них в доме все виноваты. Вот так бывает. И поэтому, знаете, когда мы вот читаем вот эти вещи, Господь взвешивает души, Господь смотрит в сердце. Если открыть третью главу книги Откровения, Апокалипсис, да, третья глава, мы здесь находим интересные тексты. В 17 стихе Бог конкретно пишет, «Ты говоришь, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». И потом добавляет, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Представляете, человек в таком состоянии, голый, слепой, нищий, жалкий такой, побитый, и вдруг еще и гордый, потому что заявляет, что он богат, у него все есть, ему ничего не надо. И вот это как раз-таки показан очень серьезный диагноз многих христиан сегодня, которые довольствуются внешним, скажем, своим образом жизни, обрядовостью, что в принципе вот люди могут посмотреть и сказать, смотри, какой хороший отец, смотри, какой хороший муж, на людях улыбается, там жену вроде приобнимет слегка, но теперь всегда возникнет вопрос, вот такой личный, не для отчета, не для камеры, не для всех, а ты всегда такой, ты действительно такой? Я вот... как бы люблю наблюдать за людьми. Я помню, когда-то на предмете гомилетика нам преподаватели Юрий Николаевич Друми и другие именно вот объясняли, вы будьте наблюдательны, смотрите, учитесь у людей, и вы будете много видеть. То есть не пытайтесь скорее вот свое, знаете, нести, сказать. Это, будь чуткий, чтобы впитывать, как губка. И я вот буквально... Мне надо было пойти написать заявление там одно в одном салоне, в общем, там карточку поменять и так далее. Ну, это такие житейские вопросы. Я вот понаблюдал за людьми. Знаете, что меня поразило даже, бросилось в глаза? Я увидел парня, которого вот просто мать волокла куда-то там. Он с таким длинным хвостом. Мальчишка, лет 16. Но такой, знаете, ему весь этот мир, он ему уже надоел просто. И я увидел такую парочку, знаете, не могу сказать, что такая девушка была очень красивая, она полненькая,
Вот, это, и они шли за руку, и они такие улыбчивые были, такие счастливые.

Кто-то шел с очень серьезным, нахмуренным видом. А кто-то такой, знаете, мечтательно разговаривал по телефону и что-то с радостью рассказывал. Я вот понял, как интересно, ведь это же все выражение внутреннего мира человека. И Бог говорит, я все знаю. Я знаю, когда ты говоришь, мне ничего не надо. Я знаю, когда ты говоришь, я не хочу замуж. Я не хочу жениться. У меня все есть. А сам в это же самое время внутри грешишь тем, что начинаешь какими-то вещами заниматься. И между прочим, 10-я заповедь, это единственная заповедь, которая четко фигурирует как бы для человека вот в области его познания относительно его желаний. То есть, когда ты хочешь и знаешь, что это можно, одна реакция. Когда ты хочешь и ты знаешь, что это нельзя, другая будет реакция. То есть, получается, что вот эти желания, они двигают человека. Ну, и что еще очень интересно. Мне лично хотелось бы, чтобы, конечно, мы с вами сегодня немножко больше внимания уделяли внутренней жизни человека. Я обнаружил одну удивительную цитату. Она мне настолько понравилась. Казалось бы, она такая простая. Это книга «Воспитание». Христианская писательница Елена Уайт пишет. 209-я страница. Физическая пассивность обуславливает снижение не только умственных, но и нравственных сил. Нервы мозга связывают человека с небом и оказывают определяющее воздействие на весь его внутренний мир. Все, что препятствует циркуляции электрического тока в нервной системе, ослабляя жизненные силы и уменьшая умственное восприятие, затрудняет нравственное обновление личности. Больше 100 лет этой фразе. Посмотрите, как красиво представлено, что физическая пассивность обуславливает снижение не только умственных, но и нравственных сил. Вот и получается, переел, хочется полежать, полежал, хочется посмотреть, посмотрел, не туда нажал, и пошло, и пошло, и пошло. Поэтому сегодня это для нас очень важный, серьезный вопрос. Интересно еще одно. Мне понравилось такое выражение. Я не знаю, кто автор, его имя Эльчин Сафарли или Сафарли. «Свобода открывается тем, кто любит каждый новый день, вне зависимости от того, какой он – пасмурный, солнечный, загруженный или выходной. Умейте любить не дни в своей жизни, а жизнь в своих днях». Вот как метко сказано, вы только обратите внимание, когда люди говорят: «О, сегодня пятница, о…» А если я посмотрю по-другому: «О, сегодня пятница, значит, завтра будет суббота». Это же здорово, будет какое-то там богослужение интересное, будет встреча, будет еще что-то. И вот в результате, или: «О, завтра будет выходной, хорош, а сегодня рабочий день». Но ведь сегодня ты что-то делаешь, и оно мастерит твой внутренний мир, скажем, и твою самооценку. Это настолько интересное выражение, поэтому мне лично очень это понравилось. И, честно сказать, вот читая библейские тексты, ну, например, второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих, 2 Коринфянам 13:5. Обратите внимание, что и апостол Павел, и Иеремия, и Соломон, они гармоничны в этом вопросе. И вот читаем, пожалуйста, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть». Очень интересное выражение. Апостол призывает: испытывайте самих себя, перепроверяйте сами себя. Вы знаете, как важно вот для, например, разных профессий существуют определенные нормативы. Особенно там, где очень высокая ответственность вообще как бы за все. Я помню, мне один техник, механик рассказывал в летной сфере интересные вещи, что вот он, если вышел, например, на ремонт определенный или обслуживание, вот обычное обслуживание летного судна, и вот у него должны после того, как он выходит, все ключи, гайки, там, головки, все-все-все, что связано с его деятельностью, шестигранники, звездочки и прочее, все должно быть на месте. Если его ключ забытый находят на борту, он вылетает с этой работы, и его больше там никто не держит. Это будет серьезное служебное разбирательство, и, скорее всего, после чего последуют серьезные санкции. Можно сказать: ну ключ забыл, ну что такое, ну друзья. Очень высокая ответственность. И поэтому, что мы находим?

в Писании, мы находим интересные вещи, что он говорит, а вы исследуйте сами себя. Вы не просто себя потешаете, а я лучше, чем она, а я лучше, чем он, а я не такой, как они. Посмотри, как они живут. Ну, я-то живу. Ну, у меня мозги просто есть. Как много людей сегодня тешут себя вот этим, да, порою даже внешним лоском каким-то, внешней такой крутостью. А когда ты начинаешь вот так лично разговаривать, а у меня, к сожалению или к счастью, я не знаю, как считать, и в голове очень много этих историй, о которых я не могу поведать, это мне не дано, запрещено, да, скажем, потому что я пастор церкви, и, скажем, не все, что я знаю, я должен говорить. Но когда ты видишь очень успешного человека, и ты смотришь, и тебе кажется, да, даже вот такая мысль, вот бы мне бы... как у него, и потом, когда ты начинаешь разговаривать, и вдруг ты узнаешь совершенно другую историю, где он говорит, мне вот это все не надо, это все, оно мне уже надоело, оно не дает мне радости, я смотрю на тебя, я смотрю, какие вы счастливые, я смотрю, какие вы радостные, как вы вот восхищаетесь, я хочу вот нырнуть в вас, вот чтобы я был такой, а у меня не получается, а я вот в другом мире, а я так хочу вырваться, и ты думаешь, ого, ничего себе. И поэтому, когда мы читаем вот эти тексты, ты говоришь, я богат разбогател, или исследуйте себя, или что в твоих глазах твой путь, он самый прямой, ты начинаешь об этом думать. И когда ты начинаешь об этом думать, у тебя появляются совершенно другие мысли уже к перемене своего образа жизни. Любая перемена, она должна быть чем-то продиктована. Вот почему один диетолог, очень интересный человек, с которым я очень хорошо знаком, он однажды сказал, молодого человека очень трудно замотивировать здоровым образом жизни. Нет. Вот пожилого – да. Человека больного – да. Здорового, молодого – нет. И поэтому его можно замотивировать чем? Красотой, например, да, тела. Не столько здоровьем, сколько красотой. И я смотрел интервью недавно парня, которого все знают в интернете, руки-базуки. Он себе накачал туда синтола или чего-то там в мышцы. И вот ему оперировали руки, и он давал интервью. Он говорит, как бы я хотел вернуть свое здоровье. Да, я знаменитый, да, у меня там есть деньги, но я не могу вернуть мои родные руки. У меня вообще угроза ампутации и так далее. То есть он об этом высказывался уже через несколько лет, когда поумнел. То же самое сегодня говорят дети, которые поменяли пол. Они начинают жалеть об этом во многих случаях, потому что иногда мы о многом не знаем, не думаем. Так же, как, например, во время, когда мать переболела в свое время, еще в детское, да, там какой-то корью или еще чем-то, у нее выработался иммунитет и так далее. Когда она уже сама родила ребенка и кормит его, то этот иммунитет передается ребенку. Кто об этом знал? Когда об этом говорили? Только сейчас, когда углубляются, начинают понимать. Да никакая обезьяна не имела к этому отношения. Только великий разум мог сотворить вот все эти системы. Эндокринную, там, нервную систему и прочие системы. Поэтому в завершение, друзья, я бы хотел представить еще одну интересную, на мой взгляд, цитату. Трудясь для других, вот послушайте, пожалуйста, трудясь для других, истинные последователи Христа испытают приятное удовлетворение и найдут внутренний мир, который станет для них достаточной наградой, движимый высоким и благородным желанием делать добро ближним. Они обретут истинное счастье в случае добросовестного исполнения своих многочисленных житейских обязанностей. Эта награда превзойдет любую земную награду, ибо каждое добросовестное, бескорыстное исполнение долга подмечается ангелами и сияет в жизненной летописи такого человека. На небе никто не станет думать о себе или искать корыстных удовольствий, но все будут заботиться о счастье окружающих небесных существ из чистой и неподдельной любви. Если мы хотим наслаждаться небесным обществом на новой земле, мы должны здесь, на этой земле, руководствоваться небесными принципами. Какая удивительная вещь! Представьте себе, я вот недавно только скорбел вместе со всеми, когда вот... самолет, летевший в Палану, Ан-26, да, разбился о гору. И там вот я пробежался, посмотрел судьбы людей, вот кто погиб.
девушка-христианка, которая пела христианские псалмы, она певица, да, хорошая, молодая девушка, энергичная, вышла замуж, жили здесь, в Краснодарском крае, потом переехала за мужем туда, и она разбилась. И вдруг сразу, знаете, вот ее не стало, и она...

0: как-то ожила, вот ее вот красота стала проявляться. Люди пишут, какая она была. И я еще раз обратил внимание, как мы не ценим тех, кто рядом с нами. Только потеряв, мы начинаем вот об этом как-то говорить. А я хочу, чтобы мы все-таки пересмотрели свою жизнь. И вот прислушались к этой цитате, которая тоже очень интересная. «Трудясь для других, истинные последователи Христа испытают приятное удовлетворение и найдут внутренний мир, который станет для них достаточной наградой». То есть я получаю радость от того, что я служу другим. Поэтому пусть Господь нас благословит, вот, чтобы наш внутренний мир, он был настолько красивый, настолько интересный, так же, как и внешний. Потому что, когда человек, даже внешний, казалось бы, не очень красивый по каким-то там, не знаю, современным стандартам, но если человек улыбается, он так светится, то, знаете, он становится красивее намного. Поэтому я желаю вот нам всем вот этого состояния, чтобы мы обязательно его пережили и в нем оставались до пришествия Господня. А оно уже не за горами, оно очень близко. Помолимся об этом. Любящий Господь, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты обратил внимание наше на вот эти тексты Священного Писания. И, может быть, сегодня кто-то из нас был доволен тем, что все хорошо, внешне все прекрасно, но мы, Господи, еще раз убедились, что Тебе открыта наша жизнь, как книга просто перед глазами, и Ты читаешь все внутренности наши. И я молю Тебя, чтобы Ты благословил нас, чтобы вот благодаря этому влиянию Духа Святого наш внутренний мир и наш внешний человек, они были настолько в гармонии, настолько примиренные, чтобы мы могли всегда и быть, и казаться, и представлять из себя то, что мы есть. Пожалуйста, Господи, благослови тех, у кого, может быть, происходит сейчас в жизни разочарование. Может быть, кто-то уныл и потерял интерес к жизни. У кого-то депрессия, у кого-то утрата. Кто-то, может быть, работу потерял, у кого-то в семье не ладится. Я очень прошу Тебя, пожалуйста, Господи, помоги, чтобы ни один человек не зашел в тупик в своем мировоззрении, но чтобы мы могли, как Ты сказал в Слове Твоем, надеяться на Тебя, на Господа нашего, возложить надежду, не надеяться на человека. И тогда мы испытаем настоящее счастье. Второе, помоги нам, Господи, научиться помогать другим людям. Там, где мы можем быть для кого-то в чем-то полезными. Благослови, пожалуйста, каждого из нас, а Тебе да будет слава и хвала и честь нашему Спасителю и Богу. Аминь. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы сегодня вместе со мной открывали Священное Писание. Мы продолжаем исследовать и читать Библию. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, пишите ваши комментарии, что вы думаете о внутреннем мире человека, как его можно еще, может быть, как-то, я не знаю, перезагрузить. Обязательно подпишитесь на канал «Адвентисты Юга России». Там вы найдете очень интересный контент, песни, детские истории, много интересного. А также, кто не подписался, подпишитесь. Мне будет приятно, если вы поставите лайк или напишите хороший, добрый комментарий или поделитесь с кем-то. Это будет маленькая, может быть, такая благодарность за то служение, которое мы сегодня совершаем. Но Господь велик. Это все во имя Его и для Его славы. Пусть Господь вас благословит крепким здоровьем, хорошим, красивым внутренним миром и хорошим настроением. До встречи.
1: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
2: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
3: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
2: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
3: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, кружечки его нальем.
2: Ждут открытия тебя удивительные, знай.
3: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
2: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
3: Тебя ждет много открытий,

0: и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Итак, братья Иосифа прибыли в Египет вместе с Вениамином. Когда Иосиф увидел своих братьев, он приказал, чтобы их привели к нему домой.
1: Они будут есть со мной в полдень.
0: Братья сильно испугались, когда их привели в дом Иосифа.
2: Он хочет на нас напасть, взять нас в рабство и забрать наших ослов.
1: Вы выполнили мое указание. Ваш брат свободен. Как ваш отец? Жив ли он еще?
3: Твой раб, наш отец, жив и здоров.
1: А это ваш младший брат? Тот, о котором вы говорили мне?
3: Да!
1: Ну что ж, угощайтесь.
0: Братьев усадили перед Иосифом по возрасту. И доля Вениамина была в 5 раз больше, чем у других. Вечером Иосиф сказал управляющему:
4: «Положи в мешок младшего брата мою серебряную чашу».
0: Когда рано утром братья отправились в путь, Иосиф позвал своего управляющего:
1: «Отправляйся в погоню за этими людьми. Найди мою чашу, которую ты спрятал, и скажи им, почему вы заплатили злом за добро? Вы взяли чашу, на которой катает мой господин».
2: «Это неправда! Зачем нам воровать серебро из дома твоего господина? Если ты найдешь свои вещи у кого-нибудь из нас, пусть он умрет, а остальные станут рабами твоего господина».
5: «Хорошо, пусть будет так, как вы говорили. У кого найдется чаша, тот станет и рабом моего господина. Остальные будут свободны».
0: Управляющий начал искать. Он нашел чашу в мешке у Вениамина.
1: «Что вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, все узнает?»
2: «Бог открыл нашу вину. Теперь мы будем твоими рабами. И мы, и тот, у кого нашлась чаша».
1: «Нет, только тот, у кого нашлась моя чаша, будет рабом. А вы возвращайтесь домой к отцу».
2: «Господин, я дал клятву моему отцу и сказал, если я не приведу его к тебе, то вина перед тобой, отец, будет на мне. Если мой отец не увидит этого мальчика, он умрет. Позволь же мне стать твоим рабом вместо него, а мальчику позволь вернуться домой с братьями. Я не могу видеть, как отец мой страдает. Он очень страдал, когда пропал наш другой брат».
0: Иосиф больше не мог себя сдерживать и громко зарыдал. Он рыдал так громко, что услышали все египтяне. И слух об этом дошел до самого фараона.
1: «Я ваш брат Иосиф, которого вы продали в Египет. Жив ли еще мой отец?»
0: Но братья молчали. Они были ошеломлены и сильно испугались.
1: «Не бойтесь и не укоряйте себя за то, что продали меня в Египет. Это Бог меня послал перед вами, чтобы спасти вас от голода. Уже 2 года, как в стране голод, и еще 5 лет не будет урожая. Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить ваш род на земле и великим избавлением спасти ваши жизни. Это не вы меня сюда послали, но Бог. Он сделал меня господином над всем домом фараона и правителем всего Египта».

0: Ноги, вернитесь к моему отцу и скажите ему, вот что говорит твой сын Иосиф. Бог сделал меня правителем всего Египта. Приходи ко мне немедле. Ты будешь жить рядом со мной. И ты, и твои дети, и твои внуки, и твой крупный и мелкий скот, и все, что есть у тебя. Скажите отцу, что я смогу прокормить его, потому что еще 5 лет голода будут на земле.
1: Он обнял своего брата Вениамина и заплакал. И Вениамин плакал и обнимал его. Он поцеловал всех своих братьев и обнимал их. Потом братья беседовали с ним.
0: Расскажите же моему отцу о том, как я прославлен в Египте, и обо всем, что вы видели. И поскорее приведите сюда отца моего,

0: Итак, правитель Египта открыл сыновьям Израиля, что он Иосиф, их брат.
1: Слух о том, что Иосиф встретил своих братьев, дошел до самого фараона.
2: «Я дам твоим братьям колесницы, пусть они приведут в Египет свои семьи и вашего отца».
1: Сыновья Израиля так и сделали. Иосиф дал им колесницы, как приказал фараон, и припасы в дорогу. Они отправились в путь из Египта и пришли к своему отцу Иакову в землю Ханаана.
3: «Иосиф жив!
0: Иосиф жив!
4: Мой сын Иосиф жив?
0: Да, Иосиф правитель всего Египта!
4: Не может быть! Какая радость! Пойду и увижу его перед тем, как умру».
1: Израиль отправился в путь. Он пришел в Версавию, где Бог говорил с Израилем в ночном видении и сказал:
0: «Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся пойти в Египет, потому что я произведу от тебя там великий народ. Я пойду в Египет вместе с тобой, и я же приведу тебя обратно».
1: Иосиф запряг колесницу и поехал навстречу со своим отцом. Когда они встретились, Иосиф обнял его и долго плакал.
4: «Теперь я могу и умереть, потому что увидел своими глазами, что ты живой».
1: Иосиф привел своего отца к фараону, и Иаков благословил фараона.
2: «Сколько тебе лет?»
4: «Дней странствования моего 130 лет. Малочисленны и горьки были годы жизни моей, и число их не достигло лет странствования моих отцов».
1: Иосиф поселил отца и своих братьев в Египте и дал им лучшую часть земель египетских в округе Раамзес. Иосиф обеспечил едой отца и братьев и весь свой род.
0: Потом нигде не стало еды, потому что был жестокий голод. Египет и Ханаан были сильно истощены.
1: Иосиф собрал все деньги, какие только были в Египте и Ханаане, в уплату за зерно, и хранил их во дворце фараона.
0: Когда же в Египте и в Ханаане кончились деньги, все египтяне пришли к Иосифу и сказали:
3: «Мы не станем скрывать от нашего господина то, что наши деньги закончились. Зачем нам гибнуть у тебя на глазах? И нам самим, и нашей земле.
0: Купи нас и нашу землю в обмен на хлеб, а мы с нашей землей будем рабами фараону.
3: Дай нам семян, чтобы нам жить и не умереть».
2: Так Иосиф купил в Египте всю землю для фараона.
1: Египтяне продавали свои поля, потому что голод одолел их, и земля стала собственностью фараона.
5: «Теперь возьмите семена, чтобы засеять землю. Когда поспеет урожай, отдайте 1/5 часть урожая фараону, а остальные 4/5 будут вам на семена для полей и на пропитание для вас и для ваших семей».
1: «Ты спас нам жизнь!»
3: «Ты спас нам жизнь!»
0: «Ты жизнь нам спас!»
1: А дети Израиля жили в Египте в земле Гесем. Они приобрели там собственность и были плодовиты. Число их возрастало.
0: Это хороший конец для нашей истории про Иосифа и его братьев.
5: И больше не будет продолжения истории об Иосифе.
2: Продолжение будет, но только...

0: сказка про сынов Израиля, которые весьма расплодились в Египте.
1: Их станет так много, что другой фараон, который не знал Иосифа, испугается и начнет их преследовать.
2: А что он будет делать?
0: А это уже совсем другая и очень длинная история.
3: Мы познакомили вас со всеми историями, которые записаны в книге «Бытие». И мы начнем изучать новые истории, записанные в книге «Исход».
1: В самом названии этой книги есть упоминание о том, что сыны Израиля уйдут из Египта.
2: Они уйдут из Египта? Куда?
0: Они вернутся назад, в землю странствования Авраама, Исаака и Иакова.
4: Папа, расскажи!
3: Дорогие ребята, а вот о том, как Бог исполнил свое обещание и дал потомкам Авраама наследство, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк, привет. Да ты сегодня не один.
1: Мы вдвоем. Привет, это моя кошка Фрикаделька.
2: Можно твою кошку погладить?
1: Да.
2: А что у твоей кошки с лапкой?
1: Ну, это я ей на всякий случай привязал. А то вдруг у нее растяжение. Знаешь, как сильно ее сегодня Петька за лапу тянул?
2: А зачем он это делал?
1: Хотел, чтобы она прославилась.
3: Чем прославилась?
1: Ну, понимаешь, Надь, Петька решил научить ее брать барьер. Ну, пусть погуляет.
2: Барьер?
1: Ну, да. Хотел, чтобы она перепрыгивала большую горку. Но Фрикаделька не хотела. Вырывалась.
0: Ну, конечно, как она могла еще показать, что возражает против этой затеи?
1: Ну вот, я сказал Петьке, что Фрикадельке это все не нравится. А он стал убеждать, что она еще будет нам благодарна, когда ее в цирк возьмут. И она будет всех там смешить и удивлять. А потом начал отнимать у меня кошку, а я ее не отдавал.
0: Бедняжка. Ну ты молодец, Марк, что не оставил ее в беде.
1: Петька сказал, что раз я для него кошки пожалел, то он со мной больше не разговаривает. А я сказал, что у меня есть такой друг, который всегда рядом со мной. И я могу с ним поговорить в любое время, дня и ночи.
0: И что, Петька догадался, кто этот друг?
1: Нет, он спросил, а почему же он тогда его не видит? А я сказал, что мой друг пока не видим, но он слышит обо всем, что я ему рассказываю.
0: Интересно, Марк, а ребята уже догадались, о каком друге мы говорим?
1: Надь, я думаю, что после нашей взаправдочной истории все точно догадаются.
0: Ну что ж, история уже начинается.

0: Эта история произошла, когда Вавилоном стал управлять царь Дарий.
1: И было у царя много помощников для управления царством.
0: А лучшим его помощником был Даниил, потому что он был мудрый, всегда говорил правду, и царь любил его как друга.
1: И захотел тогда царь поставить Даниила управлять всем своим царством.
0: Не понравилось это князьям, и решили они в чем-нибудь обвинить Даниила.
1: Но Даниил был хорошим человеком, молился Богу утром, днем и вечером, и никто не мог сказать о нем ничего плохого.
0: Тогда у князей возник коварный план, чтобы погубить Даниила. Они пришли к царю и сказали: «Царь, подпиши новый указ, чтобы 30 дней все жители страны обращались с просьбами не к Богу и другим людям, а только к тебе. А кто не послушается,

0: того бросит в яму ко львам.
1: Князья специально так сказали, потому что знали, что Даниил молится Богу и со всеми просьбами обращается только к нему.
0: Но царь не догадался об этом и подписал указ.

0: Когда Даниил узнал, что подписан такой указ, он пришел домой и начал разговаривать с Богом, благодарить его и просить о помощи.
1: А князья подсмотрели, что он разговаривает с Богом, и поспешили к царю.
0: Когда они пришли, то сказали: «Царь, Даниил не обращает внимания на тебя и на твой указ, но по-прежнему молится Богу 3 раза в день и обращается к нему со всеми просьбами. Брось его в яму ко львам».
1: Опечалился царь Дарий, ведь он любил Даниила, но не мог изменить свой указ. Тогда привели Даниила и бросили в яму ко львам.
0: А царь при этом сказал им: «Бог твой, которому ты служишь, он спасет тебя».
1: А потом пошел царь в свой дворец, лег спать без ужина, но так и не смог уснуть.
0: Я бы, наверное, тоже не смог заснуть, если бы Петька отнял у меня фрикадельку и бросил ее через горку.
1: Да, Марк, сон пропадает, когда твой друг оказывается в беде. Вот и царь встал на рассвете и пошел к яме со львами. А подойдя, сказал жалобным голосом: «Даниил, спас ли тебя Бог, которому ты служишь?»
0: И тут он услышал голос Даниила: «Да, царь, Бог послал ангела и заградил пасти львам».
1: Очень обрадовался этому царь и дал повеление поднять Даниила из ямы. И не было на Данииле ни одной царапины.
0: После этого царь Дарий написал повеление, чтобы все люди славили Бога живого, которому всегда молился Даниил.
1: Вот теперь-то все ребята догадались, Марк, с каким другом ты можешь поговорить, когда захочешь, и который всегда помогает.
0: Все, кроме Петьки. Жаль, что он со мной разговаривать не хочет, а то бы я ему эту историю тоже рассказала.
1: Да, молча дружить трудно. Марк, а я помню, ты говорил, что Петька у тебя любит все смешное и удивительное.
0: Еще как любит.
1: Тогда у меня есть идея. Думаю, она поможет твоему Петьке разговориться, и ты сможешь рассказать ему историю эту.
0: Здорово. А что для этого нужно сделать?
1: Для этого нам понадобится тетрадный лист, фломастеры или цветные карандаши.
0: Это у нас все есть.
1: Отлично. Тогда приступаем. Берем тетрадный лист и сворачиваем его гармошкой. Но так, чтобы каждый верхний край отступал от нижнего ровно на 3 клеточки. Так.

Нам нужен простой карандаш. Рисуем лицо твоего Петьки. Теперь разворачиваем и дорисовываем до конца.

0: Вот наш Петька. Здорово, да?
1: Да.
0: Теперь мы раскладываем. Ого!
1: Я никогда не видел такого удивленного лица. Скажу Петьке, что когда он послушает историю о моем невидимом друге, он удивится точно так же, как мальчик на этом рисунке.
0: И он узнает, что с этим другом мы можем поговорить в любое время.

Добрый вечер, мои дорогие друзья! Как я рад, как я счастлив, что вы сегодня собрались здесь, что вы услышали нашу просьбу, что вы откликнулись на эту просьбу. Сегодня весь вечер мы будем для вас петь, играть. Мы постараемся порадовать вас. А самое главное, сегодня здесь, в этом зале, находится семья, ради которой мы все здесь собрались. И я бы хотел бы приветствовать Викторию, Марата и их сыночка Амира. Видите, как он аплодирует? Потому что он сердцем чувствует вашу любовь и теплоту, с которой вы сегодня пришли сюда. Я бы хотел бы от всего сердца поблагодарить телекомпанию «Три ангела» за эту чудесную организацию, за этот прекрасно приготовленный зал. Сделано все, чтобы мы в этот вечер получили грандиозное удовольствие. Я приветствую вас еще раз, мои дорогие друзья, и телекомпанию «Три ангела». Я хочу спеть вам песню, которая родилась 25 лет тому назад, на заре моего личного христианства, друзья. Эта песня родилась в течение нескольких часов, и я до сих пор храню ее в своем сердце. Я верю, я надеюсь, я молюсь.

милость Божья. Человек

0: я молюсь.
1: Спасибо, мои дорогие друзья. Спасибо большое вам за эти аплодисменты. Нам очень приятно, мне лично очень приятно петь и находить отклик в ваших сердцах. Поэтому, если вы будете это делать от души и громко, это только приветствуется здесь, правда? Так оно и есть. Спасибо вам большое. Вы знаете, на этой земле живет один очень любимый мной человек. Очень любимый мной человек. Почему? Потому что когда я только-только делал первые шаги в познании Библии, в познании Господа Иисуса Христа, этот человек оказался рядом. Он стал моим духовным наставником, моим духовным учителем. Потом, я не знаю, как это произошло, но случилось так, что она стала моей тещей. И это вдвойне приятно, да? Когда говорю, что на этой земле есть любимый человек, этот человек теща, почему-то все улыбаются. Почему? Я не понимаю. Но это действительно так. Мы с ней сутками напролет могли просиживать, ночами сидеть, смотреть в небо, мечтать. Мы могли разговаривать с ней на разные темы. И самое главное, мы говорили с ней об Иисусе Христе. Вот однажды случилось чудо. Вот в полном смысле этого слова. У нас там в домике нашем был большой-большой сундук старинный. И вот он стоял во дворе, мы любили на этот сундук с тещей моей садиться, смотреть в небо и размышлять. Вот тогда мы думали о том, откуда придет Христос. Вы знаете, Библия говорит о том, что скоро придет Христос, что Христос скоро вернется на нашу планету для того, чтобы здесь, на этой земле, воцарилась справедливость, чтобы каждый человек получил то, что он заслужил на этой земле получить. И вы знаете, я с нетерпением жду моего Спасителя. И вот тогда ночью мы с ней размышляли на эту тему и даже искали на небе место, откуда он придет. Я понимаю, может быть, мы глупостями занимались, но мы так хотели найти это место. И вы знаете, мы расстались с ней ночью. Я пошел в спальню, помолился перед кроватью, лег спать. И ночью я был удивлен. В моей голове играла мелодия, а утром я написал новую песню. Мне осталось только вскочить, подбежать к музыкальному инструменту, чтобы запомнить это. Я хочу спеть вам песню, как вот этот результат, как этот продукт вот того духовного, мягкого, красивого размышления о возвращении нашего Господа. Она называется так: «Я хочу туда, где Он».

придешь, сомнений нет. Только

друзья, верьте, скоро вернется наш Спаситель, чтобы взять нас.

Спасибо большое, мои дорогие друзья. Верю, что большинство из вас, те, кто сегодня собрались здесь и готов творить добро, ждут нашего Спасителя, ждут того, кто завещал нам это добро делать. Я хочу сыграть вам очень хорошее, красивое, знакомое для многих произведение. Написал его человек, папа которого в синагоге служил певцом. А вы знаете, эти люди очень хорошо знают Священное Писание. И вот все те, кто в своей жизни открывал Библию, знают, что когда-то глубоко в древности случилось ужасное событие на нашей земле. Случился всемирный потоп. Вся наша земля была затоплена водами потопа. И вы знаете, тогда, когда воды потопа сошли, и в ковчеге спаслись всего лишь 8 человек, вы знаете, Бог, обратившись к этим 8, сказал: «Я больше никогда эту землю не потоплю водой». И в знак своего обещания Он на небосводе создал уникальное, удивительное физическое явление, которое мы называем радугой. Когда вы видите радугу, знайте о том, что ее создал Бог для того, чтобы пообещать нам доброе, светлое, красивое.

будущее тем, кто любит его. И вот этот молодой человек написал грандиозное произведение, которое так и называется «За радугой». Я хочу его вам сыграть.

Это было за радугой, мои друзья. Радуга – это обещание вам всем доброго и светлого будущего, потому что Бог есть любовь. Любовь – это основа божественного характера. И как же наш великий Бог хочет эту любовь видеть в каждом из нас? А как мы можем проявить эту любовь? Божью любовь одним только средством – деланием добра, жизнью доброты. Правда? И ради этого мы сегодня здесь собрались, чтобы это добро делать, демонстрировать и участвовать в беде, в проблемах другого человека, который тоже хочет жить так, как мы. Я играю вам прекрасное, красивое произведение, которое так и называется «Любовь».

Спасибо, спасибо, мои милые и дорогие друзья, за вашу реакцию на эту красивую музыку. Ну а сейчас вы знаете о том, что я приехал сюда не один. Со мной приехали мои друзья. Группа, которую мы создали, и назвали ее группой «Оникс». Вы знаете, почему «Оникс»? «Оникс» – это камень, с одной стороны драгоценный, с другой – простой, но очень красивый камень. Но интересно то, что этот камень, он находился среди множества драгоценных камней на наперстнике у первосвященникового святилища. И вы знаете, мы решили назвать эту группу «Оникс» и приехать сегодня к вам сюда для того, чтобы сыграть, спеть, потому что посвятили себя проблемам и нуждам других людей. Мы посвятили свои голоса, свои руки, мы посвятили свое сердце тем, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Поэтому поем и играем для детей, для таких детей, как Амир. Посмотрите на этого мальчика. Можно его всем показать, а? Папа, Марат, поднимите, пожалуйста. Вот он, Амир. Давайте поаплодируем Амиру. Вы знаете, мои друзья, Амир, несмотря на то, что ему трудно сейчас, очень трудно слышать, и вы знаете все почему. Вы знаете, он сердцем реагирует на ваши аплодисменты и аплодирует вместе с вами. Я вот здесь пою, смотрю на него, а он показывает: «Я тебя слышу, я тебя слышу». И мы верим, что он будет слышать еще лучше. Правда, друзья? Правда? Мы верим в это. Мы будем молиться об этом. Мы будем жертвовать для этого, чтобы Амир слышал наш мир и эту музыку еще лучше. Итак, я приглашаю на эту сцену группу «Оникс». Приветствуйте, пожалуйста. Приветствуйте.

Группа «Оникс». Группа «Оникс». Не променяю.

Группа «Оникс». Группа «Оникс». Ну, а сейчас мы хотим вам спеть очень красивую песню, которая называется «А в небесах».

Группа «Оникс», песня «А в небесах». Время жить.

Группа «Оникс». Эдуард Котвицкий, перкуссия, сопрано-саксофон, прошу приветствовать. Вероника Котвицкая, клавиши.

Бас-гитара Роман Дюмин. Клавишные Наталья Качкарева. Вокал Анастасия Павлуша. Давайте вместе эту песню споем. Я сейчас задам тон, а вы в этот тон будете аплодировать, хорошо? И каждый припев, я надеюсь, что мы споем вместе, хорошо? Договорились или нет? Вместе со мной. Держите!

овации. Группа «Оникс» Павлуша Анастасия, Котвицкая Вероника, Роман Дюмин, Котвицкий Эдуард, Наталья Кочкарева. Прошу приветствовать. Группа «Оникс»...

2000 лет тому назад произошло ужасное событие на нашей земле. Распяли того, кто пришел спасти этот мир. А до того, как это распятие случилось, наш Спаситель Иисус Христос находился совсем одинокий в Гефсиманском саду. Потому что именно там, в Гефсиманском саду, решалась вечная участь человека. Он, страдая, истекая потом и кровью, молил, переживал, страдал, плакал, потому что ему нужно было сделать выбор. Ему нужно было сделать выбор между нами и небом. И он сделал выбор в нашу пользу. Я хочу спеть песню, которая была написана мной очень давно. Я так ее и назвал. «Гефсимания».

головой. Сад покрыт кромешной тьмой, о, Гефсимания, земля страдания. Пот и кровь текут рекой,

Гефсимания, Гефсимания, ты земля скорбей.

Спасибо вам большое за ваши аплодисменты, за вашу любовь, теплоту. Спасибо вам большое за это участие в этом концерте. Спасибо вам за то, что вы любите слушать песни о Боге, о доброте, о любви. Наверное, вы знаете Его. Наверное, вы знаете Его сердцем. Вы знаете, я тоже хочу знать Его сердцем. Не просто устами, а сердцем хочу знать. Вот то произведение, которое я вам сейчас сыграю, оно так и называется. «Знаю Его сердцем».

Вы узнали его сердцем? Слава Богу! Отлично! Спасибо! Спасибо! Вам огромное спасибо! Вы знаете, сегодня самое прекрасное время, во время окончания субботнего дня говорить о нашем Спасителе, говорить нам о нашем Боге, о нашем Создателе. Вы знаете, я бы хотел вам спеть еще одну удивительно красивую, достойную песню. Называется она так: «Стучит железный молот».

Большое спасибо, мои друзья. Большое спасибо. Огромное вам спасибо. Сегодня, я думаю, вам это огромное спасибо скажут многие люди. И вам огромное благословение сегодня ожидается от Господа. Господа нашего Иисуса Христа, нашего всемогущего Творца. Потому что Он готов излить огромные благословения на вас сегодня. Почему? Потому что вы пришли сегодня сделать добро мальчику Амиру. И я думаю, что сегодня у вас будет грандиозная возможность выразить свою любовь, всю свою любовь своими добровольными пожертвованиями, о которых мы еще сегодня поговорим. А мне бы хотелось, чтобы вы психологически готовились, чтобы вы видели перед собой своего Творца, так сильно любящего, вот этого маленького мальчика, и как сильно желающего его исцелить. Вы знаете, когда я был маленьким мальчиком, я всегда любил музыку. Всегда любил музыку. Пока мои сверстники гоняли футбол, вот, в чем я вообще не вижу никакого смысла, в этой игре и так далее. В общем, гонялись на улице, да, я в это время предпочитал слушать музыку, заниматься музыкой. Но однажды так получилось, что я прогуливался по улице и... Вы знаете, умер какой-то наш великий деятель советских времен. И я услышал грандиозное музыкальное произведение. Ну, грандиозное в полном смысле этого слова. Я не знал, что кто-то умер, и кто-то на его похороны решил играть это произведение. Великое, могущественное, классическое. Я все-таки решил побежать домой и послушать это из телевизора. Играл симфонический оркестр. Я тогда совершенно не знал, кто автор этого великого произведения. Но прошли времена, прошли годы. Я стал глубоко изучать музыку, стараться понять очень много в ней. Я вновь вернулся к этому произведению. Нашел его автора. Написал знаменитый автор Альбинони, свое знаменитое адажио. Я задавался вопросом, почему его играют на похоронах? И когда я прочитал историю создания этого произведения, я был ошеломлен. Оказывается, этот мастер музыки Альбинони написал это произведение в честь... Что бы вы могли подумать? В честь шагов Иисуса Христа на Голгофский крест. Он писал это произведение для Иисуса Христа, выражая всю боль, выражая все страдания Его, Спасителя, идущего на крест, Спасителя, который скоро вернется. Я сегодня... Хочу вам сыграть это величайшее произведение «Адажио Альбинони».

Спасибо. Спасибо вам, мои дорогие друзья. Благодарю вас. Большое спасибо. Большое спасибо. Вы знаете, что можно после такой музыки делать? О чем можно после такой музыки думать? Вы знаете, только о добре, только о Боге. И вы знаете, я сейчас хотел бы вам особо предложить подумать о Боге, о добре. Я бы хотел, чтобы вы сейчас особым образом подумали о мальчике Амире, который сейчас здесь стоит и еще не знает. Пройдут годы, и когда у него будет хороший слух, может быть, он также на

сцене будет стоять, петь и играть. Пройдут годы. Этот мальчик Амир всем вам будет очень, очень благодарен за то, что вы помогли ему услышать этот мир. Мои друзья, я хочу сейчас всех вас призвать к сбору добровольных пожертвований для Амира. А у нас все готово. У нас все готово. У нас есть такие прекрасные сестры, которые приготовили корзиночки, в которые вы с любовью опустите ваши добровольные пожертвования. А я в это время буду для вас петь песню, хорошо, очень известную для вас. Эта песня называется «Доброта».

Иди, Амирчик, ко мне, не бойся. Мы с тобой посмотрим. Давай твою ручку. Посмотрите на этого мальчика. Ты видишь? Помашите ему ручкой всех.

Доброта — это свет и тепло ваших глаз. Доброта — это луч к тем, кто сердцем скорбит.

же вечность сама тоже связана с ней. Люди, будьте добры, станьте чудесными.

Вы знаете, как я наблюдал за вами только что. Вы знаете, сколько любви было в ваших глазах. Вы знаете, с какими лицами вы жертвовали только что. Дай Бог вам здоровья. Слава Богу, я всегда знал, что здесь, в Нижнем Новгороде, жертвенные люди. Спасибо. Спасибо. Возвращаю вашего малыша на место. Виктория, Марат и Амир, наши друзья сегодня. Вы знаете, мы поговорим немножко о любви. Пока наши дорогие сестрички считают ваши пожертвованные средства, мы поговорим немножко о любви. Вы знаете, друзья, как важно нам сегодня участвовать в беде другого человека. Почему? Потому что в этот момент мы становимся похожими на нашего Господа Иисуса Христа. А ведь это самое главное, к чему мы стремимся. Казалось бы, зачем Иисусу Христу 30 лет здесь быть на земле? Зачем Он ходил из города в город, из селения в селение? Он исцелял больных, Он воскрешал мертвых. Зачем Он это делал? Друзья, Он нам с вами показывал пример, как мы, христиане, должны жить сегодня. Мы очень много знаем, мы очень много философствуем, мы даже спорим.

Говорим иногда много. А не это ожидается от нас. Вот что от нас ожидается. Конкретное добро, сделанное мною лично. Человеку, который нуждается в этом добре. Не завтра, не через год, сегодня, сейчас нуждается в моем участии. Вы помните проповеди Иисуса Христа? Вы помните со слезами на глазах? Он указывал на бедных, нищих. Он указывал на больных людей. И говорил: «Я был в темнице, вы накормили меня. Я был болен, вы посетили меня. Мне было холодно, а вы меня одели». Его ученики тогда в недоумении спрашивали: «Когда мы это сделали тебе? Когда ты был голоден? Когда тебе было холодно? Когда? Когда? Когда?» Он говорит: «Всякий раз, когда вы делаете это Амиру, Вадиму, Тамаре, Елене, вы это делаете мне, потому что это мои дети. Он мой, мое дитя. Грех, беззаконие, который наполняет сегодня эту землю, делают так, что болеют дети». Но когда-то ученики подошли к Иисусу и спросили о человеке, который с рождения был глух. Он сидел тихонечко. Он не мог ничем больше заниматься. Он от рождения ничего не слышал. И когда ученики подошли к нему и сказали: «Господи, кто виноват, что этот человек глухой? Он виноват, родители, может быть, его виноваты, или кто-то еще?» Иисус посмотрел на них своими красивыми, любящими глазами и сказал: «Не виноват ни он и ни его родители. Ни при чем здесь он, и его родители тоже тут ни при чем». Он говорит: «Но это для того». Вы только вслушайтесь в эту фразу. Сколько в ней глубины и триумфа. Он говорит: «Это для того, чтобы на нем явилась Божья слава». И он исцелил этого от рождения глухого человека. И Амира он тоже исцелит. Я в это верю. Потому что мы сегодня с вами столько любви вложили, что наши счетчики не справляются. Вот. И это так хорошо. Правда? И это так хорошо, что они сегодня не справляются. Почему? Потому что Амир очень сильно нуждается в этом. Это очень дорогостоящая операция, которая должна вернуть ему слух. Врачи будут конструировать заново его ухо. Вы можете себе представить? Заново. И когда он проснется от наркоза, он вдруг впервые услышит голос своей мамы и папы, чистым, в котором будут звучать эти ноты: «Любимый Амирчик, мы сделали все, чтобы ты был крепким и здоровым, чтобы ты радовался этому миру, как все остальные дети. И они

Обязательно, когда он подрастет и начнет отличать худое от доброго, они обязательно посадят Амира перед собой и скажут: есть Бог, который исцелил тебя, и есть добрые люди в век проблем, страданий и кризиса. Оторвали от себя эти средства и отдали на твое исцеление. Тогда, возможно, этот мальчик уже будет взрослым человеком. Может быть, тогда он скажет своему папе и маме: папа, мама, давайте мы встанем на колени перед этим великим Богом. Давайте мы прочитаем Его Слово. Давайте мы помолимся Ему. И давайте мы дождемся Его, когда Он вернется за мной. И тогда я подойду к Нему, обниму Его и скажу Ему: благодарю. Поцелую Его раны и скажу Ему: благодарю Тебя. Я верю, что это обязательно случится, потому что знаю, что если двое или трое собрались здесь во имя Господа Иисуса Христа, Он сегодня здесь с нами. Вы верите? Поднимите свои правые руки, кто верит, что Христос с нами. Слава Богу, вы верите все. А теперь положите вашу правую руку на свое сердце и скажите Ему: благодарим Тебя, Господи, что Ты сегодня послал в наше сердце этот дух жертвенности, что Ты послал в наше сердце сегодня этот дух любви к этому маленькому мальчику Амиру, который скоро услышит наш мир. Да благословит вас Господь, мои любимые братья и сестры. И пусть Он заполняет все пространство вашего сердца. И пусть Он и дальше учит вас любить и делать добро. Слава вечная Ему, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Мне уже становится жаль наших счетчиков. Слава Богу! Слава Богу! Друзья мои, как хорошо, что вы здесь. Что бы мы без вас делали, кому бы мы пели и играли. И как бы мы сегодня нагрузили бы наших счетчиков, а? Как? Слава Богу, они уже заканчивают свою работу. И мы скоро увидим их здесь.

Дорогая Виктория, наш уже горячо любимый Амирчик, сегодня Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого дня по благословению Божию, по великой чести, доверенной нам от Него. Телекомпания «Три ангела» сегодня передают в ваши руки эти средства. 231 569 рублей. Аминь!

0: Сейчас, в эту секунду, я хотел бы вас пригласить сюда, на сцену, вас троих. Виктория, Марат, Амир. Это ваши средства. Спасибо вам большое, братья и сестры. Пусть каждая копеечка из пожертвования этих людей, которые оторвали от себя. Посмотрите, немного из нас богатых людей. Все мы нуждаемся. Но каждый сегодня оторвал от своего сердца, от своей семьи. Забрал у своих детей, чтобы отдать вашему ребенку, чтобы ваш ребенок был здоров. И нам так хорошо от этого, правда? И нам так хорошо от этого. Я сейчас хочу сюда пригласить представителей телекомпании «Три ангела», Юлию Ефимовну Уткину, генерального директора телекомпании «Три ангела», Бритова Алексея, исполнительного директора. Прошу вас, выйдите, пожалуйста, сюда, чтобы эта семья видела людей, которые трудились для того, чтобы организовать этот концерт.
1: К сожалению, Юлия Ефимовна болеет, и она не смогла прийти. Мы увидим от нее небольшое, буквально полутораминутное обращение, видеообращение. А мне хотелось бы также попросить подняться всех наших сотрудников, съемочную группу, инженеров, Елену Валентиновну, директора «Спутникова» телеканала. Поднимитесь, пожалуйста, все сотрудники телекомпании, кто присутствует в этом зале. Нас не так много, но слава Богу, что Господь позволяет нас такими небольшими силами. И Татьяну Малышеву я хотел бы пригласить сюда вперед. Это она начала вместе с Вадимом Николаевичем Кочкаревым обсуждать этот проект. Да, потом мы уже все подключились. Вот она остановила свой выбор, в том числе и на Амире, потому что было несколько детишек. Есть те, которые отказались от помощи. Вот. И Амиру сегодня мы очень рады этим помочь. В том регионе, откуда Амир приехал к нам с родителями, Бога прославляют многие верующие люди следующим словом. Альхамдулилях. И что переводится с арабского «Да будет прославлен Бог». Сегодня Бог прославляется вот, в ваших пожертвованиях и в том, что вы пришли сюда. И еще раз давайте мы поблагодарим Вадима Николаевича и группу «Оникс» за то, что он предложил эту идею этого благотворительного концерта. Спасибо вам большое.
0: Друзья, я счастлив сегодня. Я счастлив сегодня, потому что вы пришли. Потому что вы слушали, вы участвовали, вы жертвовали, вы любили сегодня. И я бы хотел, чтобы мы все вместе сейчас спели последний гимн. Вы его все очень хорошо знаете. Очень хорошо. Но перед тем, как мы споем, я хочу, чтобы сюда вышли все сотрудники телекомпании «Три ангела». Я приглашаю сюда на сцену группу «Оникс», которая сегодня играла, пела для вас. –

Пожалуйста. Прошу вас, сотрудники телекомпании, будьте добры, выходите, пожалуйста, сюда, чтобы видели всех, кто трудился все это время. Я сегодня хотел бы, чтобы вы адресовали свои очень пламенные аплодисменты этим людям, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы вы адресовали сегодня пламенные аплодисменты нашему звукорежиссеру Игорю Кунченко, который сегодня помогал мне петь и играть. Нам помогал петь и играть. Я хотел бы, чтобы вы поаплодировали Трусюку Вадиму за его труд, который он совершал, и без него это было бы просто невозможно. Ну, а сейчас, когда прозвучит вступление к этому гимну, я попрошу всех подняться в этом зале и вместе со мной спеть. Петь будем громко, потому что петь будем во славу нашего Господа. Вы узнаете, что это за гимн.

Аминь. Спасибо вам большое. Пусть Бог благословит вас. А мы прощаемся с вами и очень вас любим. Спасибо вам еще раз. Всего вам доброго. Доброго.

Здравствуйте. Что случилось с Адамом и Евой, когда они съели запретный плод? Почему они не умерли сразу после грехопадения? И почему Бог проклял землю за человека?

0: У нас в гостях священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы продолжаем читать книгу «Бытие». И видим, что Адам и Ева, съев запретный плод, спрятались от Бога. И что-то с ними такое случилось, видимо, страшное. А что, как-то не очень понятно.
1: Да, здесь вот очень важно понять, что произошло нечто крайне не то что неприятное,

0: А вот именно важно понимать, что кое-что коренным образом поменялось. Именно коренным образом поменялось. Мы остановились на 8 стихе, но, наверное, я с 7 стиха позволю себе прочитать. Бытие 3:7 и ниже мы пойдем, да? «Открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковые листья, и сделали себе поясание». То есть мы уже сказали, что они знали, что, в принципе, они наги, да? Но эта нагота не вызывала стыда у них. Чувства стыда у них не было. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Еще один момент. Скрылись. Почему? Потому что они что-то испытали. Вот этот стыд, который они испытывали, вызвал у них чувство страха, и они скрылись. Да? Стыд, страх. И далее можно, далее мы прочитаем, потом прокомментируем. «Возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся». Вот опять вот подтверждение тому, что Адам спрятался, потому что страх у него появился. «Убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Дело в том, что Бог, когда создал Адама и Еву, до вот этого инцидента грехопадения, Бог создал их, я для себя это так называю, Он создал их святыми или безгрешными по творческой, по творческой линии. То есть они были праведными по сотворению, они сотворены были праведными. И у них кое-чего не было, что есть сегодня у нас. Для них делать зло, для них делать грех, для них испытывать какие-то негативные эмоции, о которых сегодня мы считаем, что даже нормой без них не выживешь, да, даже чувство страха, там, например, того же самого, да, считается чуть ли не базовой эмоцией, с которой рождается ребенок, а у них этого не было. А у них природа была другая, они были абсолютно безгрешны, они были безгрешны по своей человеческой природе. И такие вещи, как, например, страх или там зависть, раздражение, обида, злость, это было все не присуще им. Для них было естественно быть добрыми, доброжелательными, любящими, там, милостивыми, ну, хотя это, как можно сказать, хоть и не требовалось, но доброжелательность – это была естественная черта. И мы не читаем о 10 заповедях. Здесь еще пока не читаем о 10 заповедях, да? 10 заповедей были даны на горе Синай, как то, что нельзя человеку грешному приступать. А для них жить по заповедям было естественно. Для них жить по заповедям Божьим было естественно, как дышать. А нарушать заповеди, даже мысль такая прийти не могла в голову, это было противоестественно. Так вот, после грехопадения, я глубоко в этом убежден, после грехопадения произошли необратимые процессы в природе человека. То, что было им не свойственно до грехопадения, стало свойственно нормой. Да, нормой после грехопадения. И теперь не свойственно стало другое. Та доброжелательность, которая у них была, теперь давалась им с борьбой. То послушание Божьим заповедям, которое у них было, это было так естественно, теперь оно дается им с борьбой. А такие эмоции, как страх, стали нормой. Это произошло на уровне природы человека. Вот почему, когда человек рождается, и мы читаем апостола Павла, нет праведного ни одного, да? Да потому что человек уже рождается в греховной природе, не в такой, какой Адам и Ева были сотворены до грехопадения. Именно поэтому они испытывают, вот здесь вот испытывают стыд, хотя они никогда в жизни его не испытывали, да? И вот почему они испытывают страх пред Богом, хотя никогда в жизни его не испытывали, и это было для них неестественно.
1: Причем стыд-то вообще не перед тем испытывают. В том, в чем они не виноваты, они стыд испытывают.
0: Они были наги, остались наги. Только раньше они этого не стыдились, теперь они испытывают стыд. Да. И этот стыд, это, кстати, стыд перед наготой, это очень важная составляющая в жизни греховного человека. Представляешь, если бы сейчас люди не испытывали стыд перед наготой? Да, то намного больше бы зла бы творилось в мире, чем вот. Поэтому вот эти определенные эмоции негативные, они присущи греховному человеку, и они в определенном смысле являются защитными. В том числе.

0: и от греха, и от зла являются защитными. Они помогают человеку выжить вот в этом греховном обществе соперничества и опасностей. То есть...
1: Ну, вот если... ну, как лекарства, то есть сами по себе они не хороши, и без них лучше было бы обойтись, да, но конечно. Без лекарств мы не можем, так же и без стыда, и без страха тоже не можем.
0: Вот дальше, если мы читаем повествование, очень интересно, да? «А сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Вот, вопрос Бога, а вообще ты откуда знаешь? Да? Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». То есть, буквально несколько мгновений назад Адаму бы и мысль такая не пришла. А кто, вообще такой вопрос даже не стоял. А кто виноват? А кто виноват? Ну, кто виноват? А кто виноват?
1: А тут сразу двое. Теперь виноват. Да. И жена, и ты да. тоже.
0: Жена, жена, которую ты мне дал. Сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. То есть вот моментально вот эти вот необратимые процессы дали о себе знать. Моментально. Люди сразу сообразили, что вина, которая на них возложена, она ни к чему хорошему не приведет. Тем более тут какая-то была угроза смерти, и все. Поэтому эту вину надо на кого-то переложить, на кого-то скинуть, на кого-то спихнуть. Вот. Как-то так. Но интересно, интересно, что после всех этих вот высказываний, после этого диалога, 3.14 мы читаем, «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Интересно, что заповедь нарушает Ева, заповедь нарушает Адам, Адам валит на Еву, Ева валит на змея, и Бог проклинает кого?
1: Проклинает змея.
0: Да, Бог проклинает змея и не проклинает ни Адама, но во всяком случае здесь.
1: А Бог... змей-то даже сказать ничего не может. Ведь мы же говорили в прошлой программе, что за змеем стоял дьявол. А змей-то, в общем-то, у него, наверное, и выбора не было, сопротивляться дьяволу или нет.
0: Да-да-да-да-да. Это все правильно, но очень интересно и очень важно, но во всяком случае очень приятно, что в данной ситуации Бог встает на сторону человека. Он не оправдывает человека, он не оправдывает человека, но в сложившейся ситуации пытается ему помочь, и пытается дать ему второй шанс. Вот Бог задает вопросы Адаму и Еве. Да, опять в 12 и 13 текст. Адам сказал змею, жена, которую ты мне дал. Да? То есть Бог задает вопрос сначала Адаму в 11 стихе. Кто сказал тебе? Да? Адам отвечает в 12. В 13 стихе Бог задает вопрос Еве. Задает вопрос Еве. Кто, что ты это сделал? А змею даже не задает вопрос. Просто сразу проклинает все.
1: Но все равно как-то... Змея-то она не виновата. Ну, мне кажется, змея была не виновата. Она просто выступала как...
0: Да, змея, конечно, была не виновата. Был виноват дьявол, который стоял за ним. Но интересный же все-таки момент, что визуально-то они видели змея, и теперь змея ассоциировался у них именно с грехопадением. И змея Бог проклинает. Да, человека не проклинает, а змея проклинает. Это опять говорит, что человек и животные были на абсолютно разных уровнях. Потому что человек был сотворен по образу и подобию Божию для определенной цели, а змеи и животный мир нет. И змеи – это некая визуализация зла, которая, ну, вот, была в сознании Адама и Евы. Именно поэтому змей принесен был в жертву, можно так сказать, вот, ну, того первоначального образа, который он имел. И теперь он ассоциировался у Адама и Евы с обольщением. Он ассоциировался с врагом.
1: С опасностью.
0: С опасностью он ассоциировался с тем, кто будет побежден. И в этом они видели милость Божию, Божие обетование. Ну вот интересно, 14 текст. «Сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами». Мы уже прочитали это, да? «И пред всеми зверями полевыми». Опять, что такое проклят? Это не просто там что-то плохое с тобой произойдет, а конкретная вещь. «Ты будешь...» ходить

0: на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Ходить на чреве, да, есть такая точка зрения, что змеи умели летать до грехопадения, что они были сотворены с крыльями. Кстати, я даже где-то читал, что такие змеи до сих пор существуют, да, ну, как типа даже в образах и в разных мультиках везде это образ дракона такого, дракоши такого, да, но это фактически змея с крылышкой. Было такое где-то, да, можно об этом почитать. Но вот в целом, да, змеи перестали летать, они стали ползать, стали ползучими такими животными, ползущими животными. Но я хочу обратить внимание на то, что было сказано вот здесь конкретно, что будешь есть прах. Почему есть прах? Забегая чуть-чуть вперед, 19 текст. Бог говорит Адаму: «В поте лица твоего ты будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот фактически, что такое смерть и умрешь. Вот Адам и Ева не знали, а теперь это их ближайшая участь, да, участь в ближайшем времени. А змей, он говорит, вот этот прах ты теперь будешь есть.
1: Ну, змеи-то буквально же прах не едят, они же там всякими мышами да лягушками питаются.
0: Ну, да, возможно, но, может, и едят. Мы же так не все же знаем про них, да? Но, во всяком случае, вот этот образ и вот этот язык, о котором говорится, ты прах будешь есть. Почему есть прах? Потому что Адам в прах превратится. Ты будешь есть последствия своего грехопадения, последствия своего обольщения. Ты будешь вкушать последствия своего обольщения. Рано или поздно, грех – это такая штука, что рано или поздно за грех кто-то должен понести ответственность. И когда мы изучаем Библию в целиком, и вот в образе святилища, мы знаем, что грех рано или поздно будет обратно возложен на дьявола, на того, кто является его родоначальником, кто является первым обольстителем. И поскольку образ змея – это вот образ дьявола, здесь образ первого обольстителя для Адама и Евы в этой истории, тогда мы как бы вот видим эту историю, вот так ее можем прочитать, что последствия греха рано или поздно все равно лягут на того, кто обольстил.
1: На виновника.
0: На виновника. Если будет принят искупитель, да, но об этом уже чуть позже будет открыто в Писании, но Бог дает человеку второй шанс. И вот в этом проклятии змея, в этом проклятии змея человек видит второй шанс. Он видит второй шанс, он во всех вот этих действиях Бога, вот во всем этом диалоге, он видит, что Бог дает человеку второй шанс, что он встает на его сторону. Он не проклинает, Бог не проклинает человека, он проклинает змея. Змею дает он, змей будет вкушать последствия своего обольщения. Это очень важно. Это милость Божия, проявленная грешным людям.
1: Но тут не ограничивается тем, что он прах-то будет есть.
0: Не ограничивается.
1: Дальше еще хуже.
0: Да. С одной стороны, хуже, с другой лучше. Вот 15 текст. «Вражду положу между тобою и между женою». Это, кстати, змею говорится, да? Угу. Написано. «Вражду положу между тобою и между женою». То есть теперь между женой и змеем будет вражда. И дальше идет, что значит между женой? Между семенем твоим и между семенем ее. Не просто между женой, а ваша вражда будет в поколении, она будет долгой, она не будет вот пока сейчас вы живы, она будет... И вот это слово «семя», да, апостол Павел потом будет вот эту фразу использовать, говоря о Мессии, говоря о Христе. «Семя жены, от жены должен родиться, произойти тот, кто одержит победу над змеем, кто будет спасителем». Это вот некая такая аллюзия, некий такой прообраз жертвы Христа, такой пока абсолютно еще не ясный, пока очень далекий, но тем не менее дающий надежду, что рано или поздно, да, вот этот вот образ победы, он будет осуществлен. И вот здесь же в этом 15 стихе еще такой момент. Вот в чем будет борьба проявляться? Оно будет поражать тебя в голову, оно это кто? Семя будет поражать змея в голову, а ты будешь жалить его в пету. Поражение в голову, поражение в пету. То есть, с одной стороны, кажется, что поражение в голову, оно более существенно, да?
1: Ну, это наверняка уже, как говорится,
0: да.
1: Контрольный.
0: Вот в этом заключается обетование, что семя рано или поздно змея победит. Но, с другой стороны, змей будет жалить в пету. И если... Почему в пету? Потому что он теперь лишен крыльев, он теперь не может летать, он может только вот ползать и жалить в пету, как говорится, да? Но это все равно очень опасно.
1: Но это страдание причиняет.
0: И это иногда не просто страдание.

0: вреда не причиняет. Это смертельно и опасно иногда. Поэтому здесь показан образ борьбы. Бог фактически змею говорит о том, что теперь, да, ты их обольстил, ты теперь как бы ты думал, что теперь они полностью встанут на твою сторону, а Бог говорит, нет, я буду продолжать бороться за свое творение, я буду продолжать бороться за Адаму, Еву, за их потомков, за моих детей. Фактически Бог говорит, я буду продолжать бороться. Будет семя, которое будет поражать тебя в голову. И то, что ты будешь делать, ты сможешь только жалить в пету. И хотя это опасно, это символ борьбы, это то, что предостерегает, это то, чего нужно опасаться, остерегаться человеку, тем не менее, это и обетование для людей. Люди же смотрят. То есть Адам с Евой скрылись, потому что они боялись, что сейчас им наступит полный кирдык, да, если так можно сказать, там, за то, что они сделали. А вместо того, чтобы проклинать человека, Бог проклинает змея и говорит, что ты, змей, первый, кто пострадаешь за то, что ты сделал. Ты будешь терпеть последствия своего обольщения, и рано или поздно ты будешь поражен в голову. Адам с Евой слушают это, и чего?
1: Понимают, что еще не все потеряно, значит.
0: Еще не все потеряно. Вот ответ на вопрос, почему они не умерли сразу. Они умерли, но не сразу. И умерли не вечной смертью. Потому что в Божьей милости, в Божьем обетовании у них есть надежда вернуться к вечной жизни. Потому что вот это семя, которое пришло как Иисус Христос, как Мессия, да, жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте, она дает прощение грешным людям. Вот оно, она жертва искупления за грех Адама и Евы.
1: Но только они тогда должны вернуться на правильную сторону, на правильной стороне
0: конечно,
1: бороться.
0: Абсолютно верно. Но это не за грех змеи жертва была принесена. Ну что, у нас еще несколько стихов, на которых, которые бы хотелось бы сказать хотя бы по пару слов. Да? «Жене сказал, умножаю умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Конечно, если тут разбирать дословно, да, ну, во-первых, сказано о болезненности в родах, об определенных физиологических изменениях, которые мы говорили о внутренних изменениях, да, но и физиологические изменения произошли в жизни женщины, в жизни мужчины, последствия греха. То есть человеку, греховному человеку, жизнь с болью, ну, по-другому никак, потому что иначе, ну, иначе нельзя, так распорядился Бог. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Еще раз, удивительное обетование, ну просто милость Божия, да? Бог говорит Адаму, ты согрешил, послушал голоса жены, а проклинает что?
1: Землю.
0: Землю. Опять Бог не проклинает Адама, а проклинает землю. Но Адам, конечно, причастен к этому проклятию все равно. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни волчицы произрастит она тебе, будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Вот, как бы, да, что ожидает Адам и Ева.
1: Ну, это такая форма наказания получается?
0: Можно расценить, наверное, это как и форму наказания, но мне кажется, что в этой форме наказания милость Божия заключается в том, что Бог дает человеку второй шанс, он не проклинает Адама. А из-за того, что многие вещи на земле поменяются, Адам будет вынужден в поте лица. И вот это вот поте лица, оно для греховного человека очень важно. Потому что именно... Да, Бог создал человека, конечно, для абсолютного благополучия. Но абсолютное благополучие для греховной природы человека, оно только вред принесет и приведет к большему растлению. Но разве не так? Мы это же из практики видим и наблюдаем, да? А большая часть грехов человек совершает от безделия и от роскоши, и от неконтролируемых возможностей для своего счастья, так скажем, да? Потому что так устроена греховная человеческая природа. Но Бог дает человеку, как сказать, такое предназначение, как пахать за то, чтобы выжить в поте лица.

0: Поте мозгов сегодня люди пашут больше, чем поте лица. Но тем не менее, человек работает, человек пашет, чтобы пропитание себе заработать, чтобы жизнь свою продлить, чтобы то же самое благополучие себе организовать. Без этого невозможно. Безделье невозможно и разрушительно для греховного человека.
1: Ну, а если эту мысль довести до какого-то логического завершения, не получится ли, что нужно действительно отказаться от машин, от всякой механизации, и нужно ручками?
0: Ну, я думаю, что нет. Мы же живем в современном мире, и вот это в поте лица – это образное выражение. Но каждый...
1: Так получается, что мы сейчас кнопочки нажимаем, ну, совсем не в поте лица.
0: Но в поте мозгов зато мы работаем. Нажимаем кнопочки, и мозги наши потеют. Про кнопочку создать нужно поработать хорошо. Вот дальше я еще хочу на несколько моментов обратить внимание. Да, 20-й текст. Тоже мне очень нравится. «Нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Интересно, так повествование устроено, что первый раз он ее здесь Евой называет.
1: То есть у него до этого имени не было.
0: Да, он до этого называл ее женой, да, ну, во всяком случае, по повествованию. А здесь он дает ей имя Ева. А Ева означает, здесь даже сноска идет в Библии, что Ева означает жизнь. Вместо того, чтобы назвать женщину, там, ну, как после того, что она его обольстила или еще что-то, как угодно. Там. Сегодня мужья умеют иногда к женам обращаться.
1: Побольнее, да.
0: Да, побольнее. Вместо того, чтобы оскорбить ее, он называет ее удивительным именем. Он слышит 16-й текст, вот этот, «Жене сказал, умножаю, умножу скорбь в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». И он слышит не слово «в болезни будешь», он слышит слово «рождать детей», то есть «будешь давать жизнь». И он называет ее именем «жизнь». Это означает, что Адам услышал Божье обетование. Это очень важно. То, что сказал Бог и про змеи, и про проклятие, и про борьбу, про семя, которое рано или поздно ужалит змея в голову, Адам это все услышал. И вот он говорит: «Нарек имя жене своей жизнь, ибо она стала матерью всех живущих». А еще на тот момент она не стала.
1: Еще не стала, да.
0: Да. Но он верит, что она не вот сегодня умрет. Он верит, что благодаря вот этой борьбе со змеем, благодаря семени, то он верит, что жизнь продолжается, что милость Божия в действии. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Вот это вот тоже, с одной стороны, кожаная одежда. Они плохо в кожаных одеждах. Конечно, лучше, чем в смоковных листьях. Но ведь кожаная одежда – это что? Это значит, что кто-то умер.
1: Из всех... кожа, да.
0: Да, и, конечно же, это такая вот некая иллюзия на жертву Христа. Первые животные были принесены в жертву. Первая смерть для того, чтобы Адам с Евой, согрешив, могли жить дальше, чтобы они не испытывали стыд за свою наготу, вот этот вот образ, да, для того, чтобы победить стыд, нужна была жертва. И вот в результате этой жертвы они получают успокоение от своего стыда. Это такой символ прощения. Вот они, жертвенные одежды. Одежды, можно даже так сказать, одежды искупления, надев которые Адам и Ева успокаиваются и продолжают жить дальше. Тоже удивительный образ, да? Хотя, на первый взгляд, и не очевидный. «И сказал Господь Бог... Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Интересно, что получается, у Адама была возможность жить вечно и в греховной плоти, если бы он продолжал вкушать
1: плоды древа жизни.
0: Да, плоды с дерева жизни. И поэтому Бог кое-что делает дальше. Он, 23-й текст, «Выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взял, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Это тоже еще одна очень, очень важная тема, которую... я хотел бы затронуть, обратить внимание. Греховный человек не должен жить вечно. Вот здесь вот это очевидно прослеживается. Бог изгоняет греховного человека, согрешившего человека, человека с естественной наклонностью к греху, по природе грешного и уже по поступкам тоже, да, он изгоняет его из Едемского сада

0: чтобы тот не подходил к дереву жизни. Так и написано, да, что как бы ни простер он руки своей, не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю. То есть греховному человеку категорически нельзя вкушать от дерева жизни. И крайне полезно, как здесь сказано, возделывать землю. Конечно же, в том смысле это прямое значение имело, да, потому что именно этой работой должен был заниматься Адам. А для нас это работа. Человек должен быть занят. Ну, вот, в принципе, мы об этом сказали. Вот так вкратце, если пробежаться по третьей главе, по ее второй части, и сделать вывод. Да, произошли необратимые процессы в природе человека. Но Бог встал на сторону человека и продолжает бороться. Продолжает бороться его борьба вплоть до жертвы Христа за людей. Вот. Но в этой борьбе, в этой инициативе спасения Бог открывается нам все здесь, как Бог выгоняющий из Эдемского сада. Потому что грешному человеку рай противопоказан. Но будет время, когда второй раз вернется Христос на нашу землю, человек снова вернется в рай. Потому что Бог перестворит его греховную природу, и искупление будет полностью совершено.
1: Ну да, для нас это такая весть надежды. И хорошо, если Адаму с Евой это тоже понимали. Дмитрий, спасибо большое за беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Читайте Библию, смотрите наши следующие программы. Всего вам доброго, до свидания.

0: «Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программы «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
1: Здравствуйте.
0: Такая тема очень острая для многих. Тема отношения Бога, отношения Библии, христианской церкви к абортам. И для большинства людей, живущих в нашей стране, это очевидно, что церковь, Бог, Библия аборты не одобряет, потому что это считается равносильным убийству. Нарушению заповеди «не убивай». Так ли это?
1: Да, пожалуй, что... Ну, и есть одна еще сторона в этом вопросе, которую, наверное...

0: верно, необходимо упомянуть. Мы сейчас в разрезе таких категорий, как Бог, убийство, сразу перешли. Но до этого противники и сторонники абортов, они еще обсуждают следующую вещь. То есть самый главный вопрос, который стоит на повестке дня, это статус внутриутробного плода. То есть есть...
1: Вот это и есть. Это, либо это убийство, либо это просто медицинская какая-то операция. Так же, как аппендицит удалить, да. Также эмбрион удалить.
0: Вот именно. Но в том-то и суть. Такими категориями и терминами, как убийство, человеческая жизнь и все остальное...
1: Можно... Уголовный кодекс, например, не оперирует в данном случае.
0: Можно пользоваться только в том случае, если согласиться с утверждением, что внутриутробный плод — это живой человек, личность.
1: Ну да, которая... то есть гражданское законодательство, оно так не считает.
0: Оно так не считает, да.
1: Что говорит Библия на это?
0: Поэтому, когда мы обсуждаем вообще высказываем какое-то мнение, будь то церковь, общество или еще что-то, надо, конечно, определиться. И я считаю, что в данном случае, конечно, мы говорим о живом человеке. То есть человек, который, чья жизнь была зарождена, а право на зарождение жизни, на создание жизни, на поддержание жизни и на лишение человека жизни – от самого начала Библия отдает исключительно Творцу.
1: То ну есть... да, в Библии сказано, ты соткал меня во чреве матери моей, и тебе были известны все дни мои, когда ни одного их еще не было. То когда есть Бог заботится, начинает о человеке еще внутриутробном развитии.
0: Когда человек, опять мы такими категориями пользуемся, не все согласятся, человек, но когда плод действительно начинается, когда происходит оплодотворение. Здесь, кстати, и интересно, что Библия и сам Бог не делает такой жесткой установки, что на протяжении всей человеческой истории, что если человеческая жизнь уже зародилась, то лишить жизни человека нельзя.
1: Но есть определенные обстоятельства, где лишение человека жизни не является нарушением заповеди «не убей». И мы уже в одних из наших предыдущих программ там, с другими гостями говорили, что, например, приведение в исполнение смертного приговора, либо убийство на войне, когда ты защищаешь свою родину, отечество и прочее, свою семью от агрессора, и при этом ты убиваешь, это тоже Библия не говорит, что это нарушение заповеди «не убивай», правильно? Вот. А в данном случае...
0: Да, но я бы, не знаю, мне кажется, что у Библии немножко другой акцент в отношении к жизни человека. Библия ставит акцент, мне представляется, именно на эксклюзивном праве Творца решать те случаи, когда лишение человека жизни не представляет собой нарушение заповеди. Вот даже в самом зачатке, когда народ израильский только формировался в нацию, когда Господь давал постановления, и в них же содержится. Мало того, что там разрешение или еще что-то, а определенные моменты, когда предписывалось за какие-то проступки и нарушения лишать человека жизни.
1: Но они сегодня перенесены и в гражданское законодательство многих стран, и наше законодательство, например, российское, оно во многом повторяет.
0: Во многом повторяет. Конечно. Но здесь очень важно обратить внимание на то, что Бог никогда не формулировал этот вопрос следующим образом. Значит, послушайте, люди, действительно существует возможность отнять у человека жизнь. Это бывает. Бывает, что так нужно. Бывает даже, что так правильно. Вот вы, значит, создайте там комиссию или комитет, или соберитесь вместе, обсудите этот вопрос и решите, когда человека можно забирать жизнь, а когда у человека забирать жизнь нельзя. По каждому случаю лишения человека жизни Господь давал указания. Вот если это так, если это произошло, значит, его нужно лишить жизни.
1: Ну, да.
0: Более того, он говорил даже и в некоторых случаях о намерениях. То есть один и тот же случай с разными намерениями уже мог трактоваться по-разному.

0: Здесь же мы имеем дело с существом, с живым существом, которое было наделено даром жизни от Бога, а получается, человек в единоличном порядке принимает решение по каким-то причинам, неведомым ни этому существу, не наступившим в жизни этого существа, лишить его жизни.
1: Но с другой стороны, ведь многие могут подумать так. Вот этот эмбрион, да, да, зародыш, он еще не разумное существо. Даже человек рожденный, младенец, то он еще многого не понимает, как пустой компьютер. И вот и чувства он не особо испытывает. Может, и испытывает какие-то, но это до конца не исследовано, непонятно. Но если он родится... А его мать не хотела этого ребенка. Она, допустим, одинокая, у нее нет средств его скормить, и он будет мучиться еще больше. Так, может быть, сразу уже избавиться?
0: Да, ну, я, честно говоря, действительно, такие аргументы существуют. Вот, даже в какой-то плоскости они могут считаться справедливыми. Вот, но мне лично представляется такая аргументация, даже если ее представляют сторонники аборта, в очень слабой и проигрышной заведомо. То есть, если сторонники таких вот операций и вмешательств хотят общество повернуть в другую сторону, надо что-то думать более серьезное. Потому что если только, как только мы соглашаемся с тем, что человек, существо, эмбрион, находящийся в утробе своей матери, это человек и личность, тогда к нему необходимо предъявлять те же критерии, как и ко всем другим людям. Если мы начнем говорить, что...
1: Ну да, он ведь, например, на определенных этапах своего внутриутробного развития не сильно отличается от уже рожденного,
0: конечно,
1: ребенка. Но семимесячного, например, недоношенного.
0: Да,
1: но
0: да,
1: этот ребенок, рожденный, уже считается человеком. И убийство его, так допустим, вот, когда мать его уже рожденного убивает, это уголовное преступление.
0: Да. Что же мы делаем? Угу. Что мы делаем?
1: Вот, когда... вот такая правовая, да, коллизия. Как...
0: Да. Когда мы начинаем говорить, например, «мама не захотела», или мы обрекаем его на нищету, или там еще что-то произойдет, тогда те же критерии, которые мы сейчас предъявляем к этому живому существу, нам надо предъявить ко всем остальным. То есть, если кто-то живет и мучится в полной нищете,
1: вот
0: там, и так далее, тогда надо дать обществу право посмотреть на человека, увидеть, что он там человек без определенного места жительства, он потерял все, что у него было, он сейчас мучится, а не живет.
1: Усыпите
0: он,
1: его,
0: да,
1: просто.
0: Он заболел всеми там мыслимыми и немыслимыми болезнями. Это, кстати, к вопросу о болезни плода. Давайте его убьем.
1: Ну да, кстати, вот очень даже тем, как вы сейчас нарисовали, очень много параллелей, но в общественном сознании одно и другое несопоставимые вещи. Да? Живой человек, пусть он бомж, и человек еще не рожденный, две, как говорят в Одессе, большие разницы.
0: Да, вот одесситы здесь нам, конечно, не очень услужили, но так происходит почему? Потому что этот человек, он вроде живет и ходит, и в человеческом сознании как? Поэтому многие сторонники абортов и говорят: стойте, стойте, стойте. Это же разные вещи. Убить бомжа и убить,
1: понятно,
0: ребенка.
1: Другой вопрос.
0: Неправильно.
1: Понятно. Другой вопрос. Если развитие дальнейшее плода угрожает жизни и здоровью матери, в данном случае, вот что церковь говорит об этом, какой выбор? Будет ли медицинское вмешательство ради сохранения жизни и здоровья уже живого человека, да, матери этого ребенка, оправданным?
0: Значит, наверное, здесь справедливо было бы разделить вопрос на две части. Церковь говорит, в общем-то, однозначно. И, ну как сказать, церковь не может приказать или дать указание матери лишить жизни своего ребенка по любым причинам. Угрожает там он чему-то или не угрожает. Конечно, решать матери. Но если в других случаях ни церковь, ни государство, даже матери не дает такого права решить самой там, по своему желанию или по возможностям, продолжать дать жизнь этому человеку или нет, то в случае, когда стоит под угрозой жизнь матери, то церковь говорит о том, что да, у матери есть моральное право.
1: И осуждение общественного не вызывает.

0: осуждения, порицания, там никаких последствий после такого решения мать не понесет. Но здесь есть другой вопрос, а действительно, и он, наверное, более важный, а действительно, что на эту тему говорит Священное Писание? И вот так сразу не приходит на ум такого эпизода, который помог бы нам понять, что если одно живое
1: существо... Да потому что в то время еще и медицина-то не была развита. Ультразвукового исследования даже невозможно было провести.
0: Я не делаю разницы.
1: Диагностировать угрозу жизни в период внутриутробного развития в библейское время было просто невозможно.
0: Что касается медицины и внутриутробного развития, это понятно. Но мы же договорились не проводить разницы между маленьким живым существом и большим живым существом. Поэтому я в Библии пытаюсь найти какой-то эпизод или подсказку в другом отношении, что если человек другой угрожает твоей жизни, то ты имеешь полное право его жизни лишить.
1: Ну, в законе так сказано. Если ты целях самозащиты это делаешь, и вдруг пришлось тебе, ты не хотел, но убил,
0: да,
1: то в город-убежище должен убежать и жить там до смерти
0: первосвященника. Вот, да, здесь что показано? Здесь показано, что после совершенного действия, убийства, надо разобраться. Если он угрожал твоей жизни, ты защищался, не хотел его убить. А вот интересно было бы другой вопрос задать. Было бы четко и понятно, если бы было сказано, ты осознанно должен принять решение его убить, если ты считаешь, что иначе он убьет тебя. Вот такого эпизода как-то не очень.
1: У вас нет однозначного ответа
0: на этот вопрос. Я пока стою на мысли о том, что, несмотря на то, что церковь, общество и так далее дает моральное право матери в этом случае принять решение, и даже ей ничего за это не будет, и даже, наверное, кто-то скажет, что это правильно, я бы воздержался от того, что так от утверждения о том, что так учит Библия.
1: Ну, понятно. Если у матери есть дети уже рожденные, которых она должна поставить на ноги и так далее, и она, нет, я все равно, пусть я умру, но я его рожу. И ребенок неизвестно, каким родится. И она умрет, да. И дети останутся без матери. Поэтому тут вопрос.
0: Ну, вы знаете, мое внутреннее убеждение, что
1: прежде чем безапелляционное суждение
0: выносить. Мое внутреннее убеждение такое, что прежде чем мы употребляем слово «если» в контексте Священного Писания, надо быть осторожными. Потому что Священное Писание устанавливает принципы. А условные предложения, начинающиеся со словом «если», это человеческая трактовка сослагательная. То есть мы берем на себя, так скажем, смелость сформулировать приблизительно следующим образом. Да, Писание говорит так, Священное Писание рекомендует так. Но подождите, что ж это получается? И здесь наше человеческое дальше размышление – мы ставим выше Священного Писания и говорим, да, пока все нормально, Писание нормально. Но вдруг случись чего, тут Писание уже не очень подходит. Ну, я бы воздержался от
1: таких. Ну, вы знаете, мне кажется, что Писание вообще ничего не говорит об абортах. Где в Библии сказано, что не совершай аборт?
0: Нет, да я не про аборт, я
1: так опять же, так
0: про лишение жизни человека.
1: Так это наша трактовка. Потому что в законе настолько четко расписаны все возможные способы лишения человека жизни. Угу. Если это было в момент там драки,
0: да,
1: или если это было там вообще случайно и так далее. А тут вот это полностью отсутствует. Я не думаю, что на тот момент способ избавления себя женщиной от нежелательного ребенка полностью отсутствовал. Я думаю, что, наверное, и тогда практиковалось это. Но в Библии это не описано вообще. Это тоже надо учитывать.
0: Да.
1: Но мы говорим о современных реалиях, и сегодня церковь говорит о том, что это равноценно убийству.
0: Да.
1: А что касается абортивных противозачаточных средств, таких как спираль внутриматричная, например. Ведь она, это то же самое, что аборт.
0: Конечно.
1: Там уже произошло вот это
0: оплодотворение.
1: Оплодотворение, плода. Там уже началось какое-то развитие первоначальное. Все, это уже зачавшийся новый организм.
0: Да.
1: И это вот инородное тело, которое находится в матке, оно его просто
0: вытесняет. Кто-то его
1: вытесняет.
0: Туда поместил. Да. Да? Причем здесь же есть еще отягчающий
1: так
0: элемент.
1: Так это тот же самый аборт?
0: Да. И мало того, отягчающий или нет, по сравнению с простым медикаментозным каким-то там препаратом, у этого контрацептивного метода есть отягчающий момент в плане того, что
1: врастание может быть в плод.

0: да? Я по-другому, я все о морали пытаюсь. Mm. О том, что ну, его туда помещают с определенной целью.
1: Нет, ну, убить мы говорим плод. Тогда, в принципе, да. Его помещают с целью контрацепции, но планирования семьи.
0: Это мы говорим,
1: и
0: да.
1: Определенные средства, они в данном случае являются законными. Да. Когда предотвращается само оплодотворение.
0: Да.
1: Но когда это абортивное...
0: Вот об этом я и говорю, что когда мы говорим о тех вещах, которые разрушают жизнь, которую Господь уже начал,
1: это
0: преступление.
1: Ну, как быть тогда? Ну, в нашей стране, например, ситуация в данный момент, пока еще, слава Богу, для женщины, которая не планировала ребенка, была изнасилована и забеременела в результате изнасилования, и прочее, прочее, прочее, существует
0: это
1: такое
0: еще один метод.
1: Да, понятие, как бэби-боксы. Mm-hmm. Да, то есть она может, уже родив ребенка, принести его и отдать его в роддом или в то место, где этого ребеночка примут, и тогда уже государство будет о нем заботиться. И мне кажется, это вот в нашей стране достаточно хороший выход в плане социальный, чтобы непосильная обуза не ложилась на плечи одинокой женщины и не убивать при этом человека. Вот такой выход.
0: Конечно, Писание с тремя знаками вопроса формулирует эту ситуацию в, так сказать, в возгласе: оставит ли мать грудное дитя свое, как бы претендуя на то, что
1: не
0: да
1: оставит.
0: Что, такого
1: а бывает,
0: никогда не бывает.
1: И оставит.
0: Да. Но бывает, что и оставляет. И, конечно, это, ну,
1: это лучше
0: в разы альтернатива лучше, чем лишить человека жизни.
1: Спасибо, Олег Вячеславович. Спасибо вам, дорогие друзья. Подошло к концу время нашей программы. Будем рады вашим письмам, звонкам и вопросам, которые вы присылаете, наш адрес. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Всегда ли первый шаг должен быть за мужчиной? Одни девушки смело проявляют инициативу в отношениях, другие хотят, но боятся, а некоторые считают, что это недопустимо. Обсудим сегодня это в программе. Сегодня со мной в студии, как всегда, прекрасные девушки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня.
1: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
0: Девчонки,

0: Я первым делом хочу спросить замужних. Как вы считаете, вообще может ли девушка проявлять инициативу в отношениях? Наташа.
1: Ну, во-первых, конечно, она может, если она хочет. Но тут очень важно понимать, какой мужчина перед тобой стоит. И мужчины бывают разные. Бывают, например, те, которым это нормально, то есть, да. А есть те, которые более такие традиционные, так скажем, которым, для которых это унизительно даже может быть.

0: все равно подавать какой-то знак или давать понять парню, что он ей тоже не безразличен, что ей очень важны его... Это же тоже проявление инициативы в сторону отношений, да? Mm-hmm. Что ей важно, чтобы он что-то сделал, чтобы как-то он себя проявил и так далее. Ну, то есть здесь все индивидуально, но я считаю, что в зависимости от случаев проявлять инициативу девушка должна, даже, так скажем, не то чтобы может, а должна.
1: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
2: Но ты имеешь в виду в отношениях или к отношениям, как бы, когда все идет к отношениям, чтобы они завязались инициативу?
0: Ну, прям вот, знаешь, ту же ситуацию, срубить с плеча, прийти и сказать, давай встречаться. Mm-hmm. Ой, все зависит еще от девушки. То есть, если ей это ок... Ну, опять же, реально, парень, какой парень? Mm-hmm. Кому-то это нормально. Мне, например, ну, я буду чувствовать себя так, что я навязала это, навязываюсь как-то. Ему тяжело будет отказать, допустим, да, я буду думать, что он просто со мной ради, просто, ну, не потому что любит, а потому что я не смог отказать или типа того.
3: Ну, для меня то, что Наташа говорит, это ответные шаги. Ну, или как бы назвать это, может быть, вторичная инициатива, да? То есть, если парень проявил интерес, а девушка никак не отреагировала, то понятно, что а ему-то дальше какой смысл проявлять. Вот. А в ключевых моментах, например, там, предложить девушке встречаться или тем более предложить вступить в брак, то лучше, конечно, если от мужчины будет.
4: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
3: Ну, с Наташей согласна.
0: А то есть он
3: может согласиться.
0: Что? Откуда это вообще пошло? Почему именно мужчина? Просто так интересно. Но я
5: Мне кажется,
0: согласна, что
5: изначально,
0: так лучше,
5: изначально, вот если брать... сотворение мира, да, Бог сотворил Адама и Еву. Я не говорю о том, что Адам выше, там, Ева ниже, да, или что-то в таком, как бы, понимании. Но мне кажется, в мужчине заложено вот это больше смелости и мужественности, вот, и такая, можно сказать, предприимчивость, инициативность, вот, чуть больше. И, наверное, я согласна с вами о том, что если рассматривать, что такое инициатива, да, то не нужно путать со словом навязчивость. Да, то есть да, очень часто такое бывает, что девушки бывают очень навязчивыми. Вот. То если мы берем
0: тоже
5: это вот в этом контексте, вот, то это уже, мне кажется, немножко даже инициатива, ну, действительно, навязчивость, когда ты просто берешь все в свои руки.
6: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
5: Вот. Ну и уже не просто... намекаешь, да, парню, а прям даже я не сказала бы, что подкатываешь. А...
3: Ставишь его перед фактом просто.
5: Ну, вообще, да.
3: Можно встречаться, я решила.
5: Да.
0: Таня, ты как считаешь?
7: Я вообще, в принципе, со всеми согласна. Вот. Но парни, знаешь, тоже бывают навязчивыми иногда.
1: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
5: Я согласна, что с Таней, я согласна, что бывают такие люди вообще, в принципе, которые, ну, у которых есть какого-то рода, может быть, отклонение, да, и вот там...
0: Это отклонение.
5: Ну, как бы, бывают очень такие, как бы, навязчивые. Вот. То есть здесь, мне кажется,

0: кажется, мы это вообще не берем в...
1: расчет.
0: Да. Да, мы не берем это в расчет, да. Если говорить о какой-то здоровом, о здоровой какой-то инициативе, то, мне кажется, здесь действительно Наташа хорошо сказала про то, что бывают разного рода вообще люди и разного рода... Вообще, мне кажется, здесь больше надо спросить мужчин, что они как бы считают, что они
2: думают. Вот я с тобой согласна.
0: По этому поводу, вот, я думаю, что...
2: По нашей традиции мы пригласим, да, оператора.
3: Ну, давайте попробуем.
0: Как ты считаешь?
3: Ну, в целом, все, что вы говорите, в принципе, я согласен с этим. То, что Наташа говорила, что нужно дать понять, что как бы я нравлюсь, точнее, мне нравится, мне как девушке нравится парень. Да, что, дать понять это парню. Угу. Вот.
4: Ну, а в чем разница, вот, например, если она не просто дала понять, а реально подкатывает к тебе, проявляет прям, ну, прям инициативу.
0: Скажи, что бы ты чувствовала, если вот я подошла бы, ну, или кто-то подошел бы, тебе сказал, ну, все, мы с тобой встречаемся.
4: Ну, не прямо
2: да, даже
4: так.
2: Не так,
4: ну,
2: а как бы...
3: Я понимаю, про что вы говорите, и похожие ситуации были у меня.
0: К тебе подходили и так говорили?
3: И, к сожалению, это никогда не были те девушки, которые нравились. И иногда даже приходилось говорить как-то...
0: Жестко.
3: Не жестко, а... Что, извини.
0: Как ты считаешь, почему... Ну вот по вот этому ощущению, тем более ты пережил на своем опыте, расскажи, вот что, что здесь неприятно, вот что, как бы, как это сказать? Ну вот объясни, почему, почему так, так не надо делать?
3: Я не знаю, надо ли... этого избегать.
0: Ну, слушай, ну,
4: я бы тоже не ставила.
3: Потому что если бы ко мне подходила девушка, которая мне нравится, и оказывала знаки внимания, я бы такой, вау, классно.
2: А могла ли бы такая другой, ситуация? Да. Смотри, потому что если она тебе нравится, то ты бы, наверное, сам уже к ней подошел или нет? Нет.
3: Ну, смотрите, это вдруг же по-разному, что когда парню нравится девушка, он все равно всегда боится получить отказ. И... как бы ты не был в себе уверен, все равно есть вероятность, даже тебе, если кажется, что она считает, что все нормально, что она какие-то знаки тебе тоже оказывает, как-то намекает, что все равно не факт, что там может сегодня одно, а завтра другое. И какое-то переживание все равно есть, поэтому...
0: Нормально, да.
3: Да, и поэтому приятно, когда ты понимаешь, что, скорее всего, все получится.
0: Просто ты знаешь, про что я? К примеру, мне неприятно, когда ко мне подходит человек и навязывает свое общение, навязывает, что давай встречаться и тому подобное. Я в этот момент испытываю дискомфорт, и это одно.
3: А как бы ты хотела, чтобы было?
0: Ну, то есть я бы хотела, чтобы ко мне проявили как бы инициативу, то есть проявляли, но это делали не...
4: Не сразу, а постепенно?
0: Да, ну то есть чтобы это не было... каким-то, ты знаешь, вот снег на голову, нет, даже не то, что снег на голову, а когда это делают без права выбора. Ну, то есть тебе подходят и говорят, все, ты пойдешь со мной.
4: Мы же об этом не говорим, так никто не делает.
1: Я вот не сталкивалась, например, ни разу с такой ситуацией.
0: Нет, понятно, что нет, в смысле этого слова.
4: Это же не наша сегодняшняя проблема. Проблема в том, что именно девушка проявляет инициативу по отношению к парню.
3: Что имеете в виду под инициативой? То есть предложить встречаться?
4: Ну, то есть она становится инициатором отношений.
3: То есть она, предложить встречаться?
2: Если на примере, ну, да, зовет тебя...
4: Не обязательно гулять, как снег на голову, а именно какие-то
2: яркие. Но это же... Она все время, пошли на обед, пошли там вот... Ну, вот
3: она же может предложить, то есть если мы с тобой погуляли, это еще не значит, что мы пошли с тобой на свидание или мы начали с тобой встречаться.
4: Нет, она взяла и организовала свидание, вот прямое свидание.
3: Первое?
4: Да любое, первое.
0: Первое свидание.
4: Тебе как, такая, тебе как будет, если просто, тебя девушка, да, позвала первое на свидание?
0: Как бы, что мне вот это неприятно. Как вот тебе, если тебя вот просто берут...
4: А почему девушке это неприятно?
3: Я не могу сказать, как это для вас, но для меня, если я, например, зову девушку на свидание, это значит, готов ли я вступить в эти отношения? Угу. Готов ли я начать встречаться? Потому что если это свидание просто ради того, чтобы провести хорошо время, окей. Но если я не готов, если даже девушка позвала... А я думаю, ой, я не знаю, стоит ли идти. Но это мое мнение, потому что как бы мнения есть разные.
4: Ну, то есть ты и тебе стрёмно не из-за того, что она как девушка первая проявилась, mm-hmm, а то, что ты не уверен, в принципе, в каких-то дальнейших ваших будущем.
3: Ну да, то это тоже.
4: Проблема не в том, не в гендерном.

0: какой-то... инициативы от нее. Не в этом проблема. Проблема в том,
1: мне
0: что
1: кажется,
0: ты не знаешь, что она за человек.
1: Если вы оба друг другу нравитесь, вы это почувствуете.
0: Окей.
1: Это как-то плавно перейдет.
0: А если она тебе сделала предложение?
1: О, нет, нет.
0: Вот твоя любимая девушка взяла и сделала тебе предложение.
1: Нет.
0: Почему нет?
1: Ну, то есть, и мы можем говорить и обсуждать свадьбу, но, опять же, это, мне кажется, ответственность должна быть мною принята. Готов ли я? Я не знаю, мне кажется, девушкам легче как-то к этому прийти, хотя сейчас тоже разные всякие есть.
2: Скажи мне, ты знаешь, что вот в твоем окружении или, к примеру, в близлежащем окружении есть парни, которые, которым нравится, когда проявляют инициативу?
1: Ну, нет, это нормально, это прикольно, это
0: короче,
1: приятно, когда
0: хорошо,
1: девушка показывает, что
0: это
1: я
0: другое.
1: Тебе... Ой, что...
0: Как она должна это показать? Позвать тебя или просто...
1: Нет.
0: Вот, да,
1: показать.
0: Просто
1: то есть
0: показать,
1: какие-то намеки, и ты такой думаешь, ага, ну все, она готова, так сказать, зеленый свет, и ты поехал.
0: Ну, то есть ты пошел там,
1: да.
0: не она. То есть она не может проявлять по факту. То есть тебе,
1: мне кажется, что
0: ты такой традиционный чел.
1: Важно просто подготовить как бы
2: парня. Подготовить почву.
1: Да,
2: конечно.
1: Вот это... через это все. И он такой, да, это все я добился. Красава,
0: молодец. Вот в чем важность этого.
2: Ну, потому что, мне кажется, вот ты подвел идеальную мысль, я готова сказать вывод, о том, что...
0: Завершим на этом.
2: Что это очень классно, когда... Спасибо тебе большое. Большое. Вот, когда действительно
1: удачи.
2: Девушка просто сама по себе, вот она излучает не просто инициативу, а она, вот как Наташа это делает, она...
0: Я так не делаю просто.
2: Она подготавливает не просто почву, то есть она, ну, как бы транслирует о том, что она готова построить отношения. То есть она проявляется...
0: Он симпатичен ей.
2: Да. То есть именно эта инициатива, мне кажется, супер классная.
0: А я не называю, например, это инициативой. Для меня вот это не инициатива.
2: А что для тебя тогда инициатива?
0: Ну вот для меня инициатива, как бы, вот опять же, если бы ко мне парень-мужчина проявлял такую инициативу, я бы подумала, ну странненький, как бы что-то хочешь, уже как-то, ну зови там, я не знаю. Ну то есть не инициатива.
3: То есть есть конкретные шаги?
0: Шаги, да. То есть для меня инициатива — это конкретные шаги. Пошли там на свидание, там, давай, ну, даже просто конкретно пообщаться, ну, вот более что-то конкретное, не просто там взгляды, улыбки какие-то, не просто общение там, если вы в какой-то находитесь в компании или на работе, а вот что-то более конкретное, чтобы, ну, вот я как девушка в такой момент понимаю, что парень, наверное, на что-то настроен, если он будет просто мне улыбаться, там, просто общаться, ну, для меня будет непонятно.
2: Ну, он просто улыбается, как и все. Ну, мы будем это, в принципе, ну, доброжелательность. Мне кажется, что здесь очень еще главный такой момент это про инициативу, если мы говорим. Какую цель преследует каждый из нас? Ну, в том плане, что вот девушка, которая проявляет инициативу, что, какую цель она хочет добиться? Ну, то есть, вот что она хочет в дальнейшем?
0: Но мы сейчас про инициативу говорим именно про шаги.
2: Да, про шаги. Да? Вот, да. Про шаги. То есть, что ты хочешь добиться, когда, ну, как бы, ты делала, да, так, Наташа, свою жизнь, когда ты прям конкретно подходила, говорила, давай с тобой встречаться.
0: Но я, ну, я...
2: Какова была твоя инициатива?
0: Короче, смотрите, какая? Есть такая сторона медали, о которой не сказали. Бывает такое, что девушка, например, очень влюблена в парня, и она не понимает, нравится она ему или нет, но он не делает, ну, он там, я не знаю, робкий, или он там, у него какие-то комплексы, он думает, что он никогда с ней не сможет, ну, любая ситуация. Она что, должна 500 лет ждать, чтобы когда он там, у него это все пройдет, и он все-таки сделает первый шаг? Я считаю, что в
2: она
0: этом...
2: Она уверена в том, что он ей нравится? Что она ему нравится?
0: Ну, во всяком случае, она может уже у него спросить для того, чтобы не ждать, не гадать там, да, а просто этот вопрос для себя либо закрыть навсегда, либо начать эти отношения. Почему девушка
2: вот
0: не может...
2: Ну, это спросить. То, ну, ты же не проявляешь в плане инициативы.
0: Ну, извини, ты просто берешь это и спрашиваешь, давай встречаться. Это не инициатива, по-твоему?
1: Не, ну это пойдем.
0: Выйдем, поговорим. Нет, просто есть такие ситуации, когда девушки вынуждены первые проявлять инициативу, потому что, ну, парень по каким-то причинам, все, тоже нужно понимать, что сейчас парни, они не такие, как раньше, да, а они, например, стали менее, ну, более какие-то скромные, да, допустим, это не говорит,
3: что... Ты знаешь, Наташа, мне честно сказать, кажется, что они сейчас смелее стали.
0: Нет, но очень много парней стало более сдержанно, то есть они сейчас не будут подходить к тебе на лавочку садиться,

0: это не будет тебе сейчас парень. Даже если ты ему понравился, он тебе не сядет. Вот алкаш 40-летний, да, бывает. Но как бы ты почему ты не можешь подойти и, ну, и какую-то инициативу проявить?
1: Хорошо, давайте определимся с тем, что не надо делать. Ну, то есть, вот мы говорим о том...
0: Индивидуально.
1: То есть, ты считаешь, просто я считаю, что...
2: Для мальчиков мы выяснили, не надо делать предложение.
1: И все. Но, мне кажется, не надо давить. Мне кажется, что не стоит давить, потому что я согласна с тем, что парни, если им нравится девушка, то они все равно проявят интерес к ней. Не бывает,
3: да, вот забыли
1: такого,
3: мы, кстати, Данику спросить.
1: Что вот прям вообще вот он, я не знаю, ну, если он ее там боится или еще что-то, то, пожалуйста, давайте мы все вот разойдемся по разным углам, потому что в дальнейшем, когда инициатива проявляется очень сильно, яростно, с одной стороны, со стороны женщины, да, то в жизни как вы дальше будете взаимодействовать?
4: Вот, я тоже хотела сказать, что мне кажется, когда девушки проявляют инициативу, они забывают, ну вот для меня это выглядит так, что ты должна тогда быть готова ее проявлять, ну, грубо говоря, всю жизнь.
3: Тащить его
4: себе, да, да. Потому что ты уже взяла как бы эту роль вроде как на себя, и я говорю не про ту инициативу какую-то вот мягкую такую, ну, типа женскую.
0: Принятие серьезных решений.
4: Да, то есть... Она, ну, там, предложение там сделать. Не или не даже
1: а дальше
4: предложение встречаться.
0: Я знаю пару, которые комфортно, когда они, ну, либо наравне в этом плане инициативы, либо там иногда девушка по... Как бы, я знаю пару, где девушка сама сделала предложение, они живы. Они живут счастливо. Живут счастливо, припеваючи.
4: Ну, счастливо, а... Это потом мужчина на себя.
1: А ты спросила парня, но он счастлив.
0: Слушайте, есть парень, который все им комфортно. Зачем?
1: Я согласна, что бывает, но это, наверное, ввиду исключений, и мы до конца... Все равно мы не можем...
0: Да, но это зависит от эпохи и культуры все-таки тоже.
1: Потому что у нас в моем окружении из знакомых-знакомых была такая пара, где там женщина больше проявляла инициативу, но... Это просто определенного склада такой человек, вот, там муж такой более творческий, но это своего рода больше исключение, вот, и каково тебе с этим?
0: Это неправильно хочется?
1: Я не говорю, что правильно, неправильно, но цель у тебя какая?
0: Если вам хорошо вместе, у вас хорошие качественные
1: ты
0: отношения.
1: Ты готова на себе дальше? Ты понимаешь, что дальше ты будешь тянуть на себе побольше
0: части? Не будешь
1: части?
0: Ты тянуть, ну что такое? Ну почему ты будешь тянуть? Вы будете оба вместе вкладывать в эти отношения, вы будете строить эти отношения.
1: Отношения, да, а по принятию решений...
3: Ты знаешь, Наташ, такая опасность на самом деле, ну, как бы, серьезная. То
1: она есть,
3: если не
1: говорю, что
3: ты
1: так...
3: из мужчины вытянула, что... ну, не ты, конечно, ты... конкретно.
0: Нет, если ты его заставила,
3: потом...
0: конечно.
3: Не то, чтобы заставила. Не то, чтобы
0: это
3: заставила.
0: Это же получается.
3: А так, вот, знаешь, потихонечку из допилила. Него вытянула. Ему не особо надо было, вот, хорошее слово. Вот, потихонечку из него это все вытянула, он все равно будет потом всю жизнь вот так вот. Мне это не особо и надо.
1: Мне кажется, Наташ, что вообще... Изначально понятно, что закладывалось, что мужчина как бы он должен быть более инициативный, у него есть мужественность, смелость, да. А женщина, она может создавать эти ситуации. Она, в принципе, как бы к этому более расположена, да, и Бог нас такими создал. Вот. Понятно, что бывают исключения, бывают различные ситуации. Но мне кажется, если вы друг другу нравитесь, и если вы чувствуете симпатию, то неважно, кто с кем.
4: Спасибо, Маша, я с тобой согласна. Спасибо, девчонки, у нас получилась такая оживленная беседа. Спасибо, что вы были с нами. Обязательно пишите свое мнение в комментариях на эту животрепещущую тему. Нам оно очень важно, а также продолжайте смотреть другие наши выпуски.
5: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составлен из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления.

а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или ПВС на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или ЛДПЕ. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также other или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.

Бытует мнение, что Библия – это книга, в которой могут разобраться только священники. Поэтому и открывать ее не стоит. Лучше сразу читать какие-нибудь толкования. Конечно, существуют тексты, понять которые непросто, и посвятившим всю свою жизнь размышления над ними. Господь безмерно велик. Но неужели Всемогущий отправил свое послание людям, сохранил его, но оказался неспособным выразить то, что хотел? И теперь его неспособность разъясняться просто и доступно должны на таком же человеческом языке восполнить несовершенные люди. Давайте посмотрим, как к этому вопросу относились люди, которые были ближе к моменту появления Писания. Позволим Библии самой рассказать, для кого она предназначена. Ведь в ней содержится ответ и на этот вопрос тоже. В книге Иисуса Навина сказано: «Из всего, что Моисей заповедал сыну Навина, не было ни одного слова, которого тот не прочитал бы пред всем собранием Израиля, пред мужчинами, женщинами и детьми». На тот момент времени далеко не у каждого был свой экземпляр Священного Писания. И чтобы узнать, о чем говорит Слово Божье, необходимо было слушать чтеца. Кто должен был слушать весь текст Писания? Не только священники, чтобы потом его истолковывать. Не только мужчины, но и женщины, и дети. С древности еврейские дети читают и изучают священные тексты. Книга Второзакония, 6.

глава. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая». Слова Священного Писания должны слышать даже дети, и не только по праздникам. Господь оставил нам свое письмо, которое актуально для человека на всем его жизненном пути, от раннего детства до глубокой старости, от понимающего совсем малое до образованнейшего в мире. В Библии есть что рассказать, как утешить, чем ободрить, в чем обличить каждого живущего во все времена. Новозаветные тексты также обращены к простым людям. Христос постоянно учил весь народ, включая детей. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили пищи». А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Христос молился не только о Своих учениках, но и о тех, кто поверит Его проповеди. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Большинство посланий апостолов адресованы церквам, и из их содержания абсолютно ясно, что обращены они не только к служителям, а к каждому верующему в общине. Знание Библии – это то, что способно помочь обрести спасение через веру. Обращаясь к Тимофею, апостол Павел замечает: «При том же ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Библия написана для каждого, чтобы помочь найти дорогу к свету, к вере и к жизни. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную. Евангелие от Иоанна. Конечно, обращаясь к священникам и толкованиям, можно порой лучше понять, о чем идет речь в том или ином месте. Но это не значит, что вместо того, чтобы исследовать оригинал, нам следует смотреть только на слепок. Действительно, простого прочтения порой недостаточно, чтобы сразу все понять. Многие требуют серьезного подхода, и истина в том числе. «Вникай в себя и в Писание», призывает апостол Павел. Не всегда в Слове Божьем истина лежит на поверхности. Но Господь посылает свое просвещение ищущим, искренне желающим найти его. Притчи 2 глава. «Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Ребенок вы или умудренный опытом старец, не стесняйтесь открыть Библию, письмо от Всевышнего, ведь Он действительно выразил в нем то, что хотел сказать.

0: Всем привет! Это программа «Найди свой путь». Я Размик и Велина. Сегодня мы говорим про жизненные испытания. Порой они выпадают в тот момент, когда их больше всего не ждешь. И как с ними справиться, и с честью принять, и не потерять себя. Сегодня мы поговорим об этом с нашей гостьей Алиной. Алина, привет!
1: Привет!
0: Расскажи, Алина, о своем путешествии. Что подтолкнуло тебя на это?
1: Ну, я просто люблю путешествовать. В тот момент у меня было достаточно денег, чтобы съездить куда-то, но не было достаточно денег, чтобы там пожить нормально. Поэтому я поехала туда, в Эстонию, волонтером. И

0: И как бы преимущество именно этой волонтерской программы было в том, что после этого мне возвращали деньги за визу, за перелет и еще немножечко карманных платили.
1: Нормально.
2: И сколько тебе в итоге вышло на эту поездку?
0: Ну, в смысле, получается, что в результате ты сначала тратишь деньги, а после этого тебе возвращают, и даже чуть-чуть больше. Вот.
2: Ну и как, съездил? Что это вообще за программа? Что вы там делали?
0: Программа сама называется... Раньше она называлась Европейская волонтерская служба. Сейчас ее переименовали немного, но, в принципе, условия остались те же. То есть многие ребята ездят на целый год, а также бывают краткосрочные проекты. Ну, я ездила всего лишь на 2 недели.
1: Что ты там делала? Расскажи.
0: Я была там, ну, что-то типа вожатой в... английском лагере для русскоговорящих детей.
1: Очень интересно. В Эстонии.
0: В Эстонии, да. То есть все дети говорили там по-русски, но они должны были стараться как можно больше говорить по-английски, и все остальные волонтеры, кроме меня и девушки из Украины, говорили там только на английском с ними.
2: То есть это отправляют родители, кто хочет, чтобы их дети подучили язык, я так понимаю, да?
0: Да. Понятно. Ну, то есть, получается, создают искусственную языковую такую среду.
2: Но ты достаточно детей. Молодая. Какие у тебя, какой возраст был у детей?
0: Интересная особенность этого лагеря было то, что каждый день у нас была новая группа. Ого. И каждый день новый напарник. Но лагерь сам очень маленький, там было всего лишь 30 детей, поэтому в результате ты все равно знаешь всех. Ну и группы небольшие.
1: Ну, это не так просто быть в чужой стране, общаться с людьми, которых ты не знаешь, если у тебя еще каждый день новый напарник, ты не успеваешь как бы подружиться. Как тебе это проходило?
0: Особенно сложно мне было в самом начале, потому что я приехала в новое общество, я не знала, как бы, какие там интересы у людей. Мы разговаривали друг с другом только на английском, потому что девушки были из Мексики, из Италии, Франции, была там немка и девушка из Колумбии. И многие из них до этого были на предыдущем проекте, поэтому они уже там чувствовали себя самыми крутыми. И то, что «О, я тут знаю, я тут устанавливаю свои правила». А мы приехали, вот 3 девушки, и еще только пытались влиться в эту как бы новую такую жизнь.
2: Среду.
0: Да. И ну, вот этот момент был самый сложный для меня.
2: А какие правила они устанавливали?
0: Ну, что-то из серии. В первый день я сидела, готовила презентацию. Другая девушка рядом со мной смотрела фильм, в котором было куча матных слов. Я ее попросила, можешь, пожалуйста, надеть наушники? Она сказала, выходи, работай в каком-то другом месте, в коридоре. Oh. Я такая, супер. Но в тот момент это был самый первый день или второй, когда я только приехала. Я была такая стесняшка еще. Я даже не смогла ей ничего ответить.
1: Это похоже на дедовщину в армии, когда старослужащие.
0: Ну, что-то такое, да, немножечко было.
2: А сам проект, ты туда приехала уже подготовленной или ты пошла обучилась там? Ну, вот наставничество его, или вообще вот?
0: Наставничество особо не обучают. И как бы вообще нас там особо ничему не обучали. В первый день нам рассказали правила, чтобы не пить, не курить в лагере при детях. Вот. Не уходить куда-то там с территории. И мы обсудили саму программу.
1: А вы должны были чем-то заниматься с детьми? Или просто с ними находиться?
0: Мы должны были проводить для них дискуссии на тему экологии. И еще что-то такое. Вот.
2: Как у тебя сложились отношения с этими девочками, которые строили свои правила?
0: По-разному, потому что люди разные.
2: Но твое отношение к ним менялось? Ты им в ответ там как-то грубила или наоборот?
0: Ну, нет, я не грубила, но скорее по мере того, как я привыкала, я чувствовала себя больше самой собой, и в некоторых случаях я могла высказать свое мнение, я могла высказать, когда... мне некомфортно, то есть мои границы нарушают. И могла больше себя проявить, чтобы меня люди зауважали и как бы перестали так смотреть, может быть, снизу вверх. Ой, наоборот, сверху вниз.
1: Когда ты только приехала, вас как-то познакомили, всех вас собрали, что-то для вас, может быть, провели?
0: Теоретически они должны были это сделать. И даже по условиям контракта это является частью любого волонтерского проекта. Но в других местах, когда я приезжала работать, наставников, сотрудников обычно проводят тимбилдинг. Но в том лагере, в первый день, когда мы приехали, мы попали на их прощальную вечеринку предыдущего проекта.

0: То есть мы такие сидели и слушали, как они обсуждают все события, то, что было на предыдущем, и было немножечко неловко. На следующий день сразу же уже началось обсуждение программы, поэтому у нас ничего такого не было.
1: Это как попасть на выпускной к другому классу.
0: Ну, что-то, наверное, да, похожее. И мне пришлось как бы самой предпринять какое-то усилие, чтобы почувствовать себя там комфортно, чтобы подружиться с девочками, с волонтерками другими. Ну и как-то стать частью этой команды.
2: Найди, найди свой путь.
3: А были какие-то стрессовые ситуации вот в этой поездке?
0: Наверное, немножечко стрессовым для меня было обсуждение некоторых моментов воспитания. То есть, так как мы работали с детьми, в некоторых моментах у нас были разные взгляды о том, как это нужно делать. Например, руководитель проекта очень много кричала на детей, с моей точки зрения, достаточно грубо. И вначале у меня было ощущение, что я единственный человек, который себя некомфортно чувствует. Но потом, как бы, когда я начала разговаривать с другими девочками, оказалось, что у нас похожие взгляды, что нам бы всем хотелось что-то изменить. И вот, ну, может быть, на этом моменте мы что-то действительно постарались сделать вместе.
1: У вас вышло это? Вы как-то повлияли на ситуацию, на крики?
0: На крики не знаю. Может, да. Девочки предложили новые способы установления дисциплины. А как бы моей частью было, наверное, то, что на второй неделе проекта, их всего было две, тема лагеря была экология, и было очень много научных слов на английском языке. То есть детям было довольно-таки сложно, все эти обсуждения, рисование плакатов. Но оно становится просто скучно, а дети должны играть. И вот тогда я предложила сыграть в игру с мусором. Ну, знаете, есть такая вещь, как бы recycling, когда по второму разу запускают мусор.
1: А есть,
0: да, такой термин, как upcycling, это когда из мусора делают что-то полезное, что-то интересное, например, лампу или еще что-то. Здесь, по сути дела, то же самое. Мы из мусора, из бутылок сделали игру. Вот. И там у нас была битва двух царств, которые боролись за то, чтобы захватить бутылки.
1: Это была твоя идея?
0: Да.
3: А руководство как отнеслось к этому, к твоей затее?
0: Ну, естественно, положительно, как бы. Почему бы ему отрицательно относиться? Мне кажется, практически всегда инициатива, она поощряется.
1: А как это повлияло на твои отношения с девушками, другими волонтерами?
0: Я почувствовала, что меня стали больше уважать, то есть они узнали, какой я человек настоящий. То есть им стало как-то интереснее со мной. Ну и я себя стала гораздо увереннее чувствовать в обществе, потому что я почувствовала, что я могу что-то внести. Хотя, по сути дела, я что-то просто вспомнила из своего предыдущего опыта, то, что мы проводили в других лагерях.
1: Это интересно. То есть получается, что причина, почему тебя как бы не принимали, потому что они тебя не знали?
0: Да, ну, люди же очень часто судят по внешности. Я, может быть, выгляжу немножко по-детски. Люди думают, ой, у нее еще нет никакого опыта, ой, она такая стесняшка, тихо говорит. Но по мере того, как я себе позволила расслабиться немножечко, раскрыться, высказывать свое мнение, эти люди поняли, о, оказывается, она что-то думает.
1: Что-то там есть.
0: Да, то есть и у нее, то есть причина иметь какое-то мнение. И у нас были, ну, интересные такие обсуждения. Вот с девушкой из Колумбии мы очень хорошо подружились, потому что, ну, мы нашли друг друга. Она тоже была очень такая веселая и смешно одевалась. И вот нам с ней очень хорошо оказалось работать, хотя вообще из разных полушарий мы даже.
1: А был кто-то еще из России?
0: Из России больше не было никого. Вот была девушка из Украины, и она была мне гораздо старше, ей было лет 28. Поэтому во второй день, когда я почувствовала, что мне некомфортно, тимбилдинг не провели, и его не будет, а дети приезжают через несколько часов, я подошла к ней, как бы, ну, выбрала, наверное, самого такого близкого, что ли, человека, хотя бы у нас
1: менталитет.
0: Да. И вот мы с ней очень хорошо пообщались, то есть она мне сказала, да, тут как бы есть момент, то, что что-то не так, но ты не переживай. То есть у нее уже есть богатый опыт, и она вот, ну, поддержала меня как-то, успокоила.

0: Что ты здесь не одна, то что
1: мы тут все страдаем.
0: Да, был момент, что мы такие девушки из Мексики очень много ныли. Мне кажется, даже слишком много. Но так или иначе, мы делились эмоциями. Когда ты высказываешь эмоции, то становится легче.
2: Найди, найди свой путь.
3: Понятно, то есть я так понимаю, как я вижу это место, все это приходят в таком негативном настроении, и начальство такое.
0: Да, было сложно.
3: А вот как ты, наверное, вот как против течения, что ли, шла? Как?
0: Я не знаю, шла ли я против течения. Может быть, в какой-то степени, да.
1: Стояла против течения.
0: Может быть, да. Я просто думала для себя то, что я сюда приехала не просто так. Я хочу здесь действительно сделать что-то хорошее. Я хочу уехать отсюда с положительными эмоциями. Поэтому я хочу реализовать себя, насколько могу. А сделать для других людей хорошо, насколько я могу. То есть дети насладились игрой, там они подружились со мной. Все, отлично, значит, я молодец.
1: Очень интересно, ты сейчас сказала, я хочу уехать отсюда с положительными эмоциями, да? Положительными впечатлениями. То есть мы часто можем, попадая в какую-то ситуацию, просто ничего не делая, принимать все так, как есть, и уезжать потом и наискать, как было все ужасно и плохо, меня никто не понимает, не принимает, и вообще дети отстой, и Эстония вообще навсегда для меня закрыта. Человек изменил обстоятельства, да, по сути, и отношения.
0: По крайней мере, свое отношение.
1: По крайней мере, свое отношение. Но и немножко обстоятельства. Ты что-то все-таки сделала для того, чтобы стало вам всем интереснее и веселее вместе.
3: Альна, это ты только на свой опыт основывалась, или тебе как-то Бог помогал?
0: Я думаю, что мне в значительной степени помогал Бог, потому что там было место, на самом деле, деревня, в которой мы жили в Эстонии, там, где проходил лагерь, там у меня была возможность уходить на природу, молиться, петь. Уходите далеко, чтобы меня никто не слышал, как я пою.
1: Так плохо поешь?
0: Да я не знаю. Нормально, наверное, пою, но все равно как-то комфортнее, когда никто не слушает. И, то есть... Действительно, природа меня успокаивала, Бог, и возможность делать то, что я люблю, то, что я просто люблю делать, как-то
1: что бы ты посоветовала людям, которые оказались в каком-то незнакомом обществе, некомфортном, где их не принимают, не ценят, что бы ты им сказала?
0: Я бы посоветовала, наверное, помнить то, что они не одни, потому что, как минимум, у них есть один друг, это Бог, который всегда рядом. И когда некому пожаловаться, можно пожаловаться ему. Наверное, еще... То есть сделать что-то, чтобы им самим было комфортно. То есть расслабиться, я не знаю, физически. Может быть, если они там любят выходить на пробежку, значит, выходить на пробежку.
1: Делать что-то привычное.
0: Да. И помните то, что вокруг на самом деле есть люди, которые такие же, как и этот человек. То есть, может быть, у нас общий... Может быть, плохо, может быть, нет. Но они проходят через те же самые трудности. И если мы начнем разговаривать об этом, возможно, мы сможем найти какой-то выход из этой ситуации. Ну, или, по крайней мере, может быть, люди смогут изменить в каком-то ключе свое отношение. Ну, и молиться, потому что Господь, Он имеет силу не только менять обстоятельства, то есть... Ну, в какой-то степени, да, отношение девочек ко мне там изменилось. Руководитель проекта не изменилось. Но что изменилось, это мое отношение к этой ситуации. То есть я нашла там, какие-то определенные плюсы. То есть, да, улучшился мой английский. Я узнала новые слова. Я получила опыт лидерского, такого. То есть, когда я проводила игру и другие вещи. Ну, и место было само очень красивое.
3: Скажи, ты после этой поездки разочаровалась в этом проекте? Поедешь к ним еще?
0: Я не могу поехать еще раз, потому что это возможность один раз за жизнь съездить бесплатно. До 30 лет, с 18 до 30.
3: Можешь за меня съездить? За меня можешь съездить.
0: Нет, ты можешь съездить только сам. Найти что-то более тебе подходящее.
3: Но к ним ты больше не поедешь?
1: А если бы была возможность?
3: Да.
0: Я не знаю, просто у меня не было цели возвращаться на то же самое место. Хочется посмотреть мир вообще.
1: Какие у тебя остались эмоции от этой поездки?
0: У меня осталось желание советовать людям. О, ребята, вы можете попутешествовать бесплатно, получить новый опыт, плюсик к вашему резюме. Поэтому сейчас я очень советую другим ребятам тоже так съездить. Если у вас нет много денег, вы можете съездить практически бесплатно.
3: Ты как-то изменилась?

0: изменилось после этой поездки?
1: Не знаю. Может быть, я стала увереннее в себе, то, что я могу приехать в совершенно новое общество, я там найду себе друзей, я смогу установить контакт с людьми и смогу даже что-то сделать интересное, так что они будут мной довольны, и я буду тоже с хорошим впечатлением уезжать.
2: Я сделаю вас своими друзьями. Хотите вы этого или нет?
0: Алин, спасибо, что ты пришла сегодня к нам в студию, рассказала свою историю. Нам очень приятно видеть тебя здесь.
1: Мне друзья, тоже.
0: Если у вас случилось в жизни так, что вы вышли из зоны комфорта, все идет не так, знайте, что вы можете взять все в свои руки и изменить все к лучшему. Знайте, что Бог вместе с вами, и Он вас поддержит. Это программа «Найди свой путь». До новых встреч. Пока.

запретен, и сладок, и съеден. Преступники спрятаны, вынесен приговор. Она в слезах, оба в листьях, он бледен. Вечность смотрит не сверху, в упор. Вечность смотрит, обманут и предан. Боль и в голосе, и в глазах. Змею ползать, ей в муках рождать, ему хлебом надрывать свою спину, и всем смерть и страх. Плод запретен, пульс по холодным венам. Плод запретен, звенит в голове туман. Кто виновен? Адам говорит, что Ева, та, что змей, а в итоге одно — обман. Первый в их жизни обман. Вся вселенная замерла в ожидании. Что решается там, на совете мира? Не имея возможности смягчить наказание, мучительно долгое совещание наконец-то решение всем открыло. И ангелы падали перед вечным, и каждый просил, пусть не ты, а я. Но разве спасли бы они человечество? Нет, эта чаша теперь моя. И вмиг, словно вспышка, не стало вокруг ни отца, ни ангелов, ни тяжелых решений. Полумрак, запах сена, боль в легких и пара рук. А после до сих пор неизвестное миру прощение.

0: Приветствую исследователей Священного Писания и любителей истории в программе «Загадки древних рукописей». Иногда мы слышим такое выражение «духовный человек» или наоборот «бездуховный человек». Что такое духовность? Сегодня мы поговорим о духовности в контексте истории Древнего Израиля в период Второго Храма. Поговорим с ученым, библеистом, историком, преподавателем, заведующим кафедрой в Заокском университете Эдуардом Михайловичем Игизаряном. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
1: Здравствуйте, Валерий.
0: Вот, собственно, вопрос о духовности. Какое, ну, поскольку мы все-таки это обсуждаем в контексте библейском, да. Каково библейское понимание духовности? Что это такое?
1: Вопрос архисложный, потому что мы, наверное, должны собрать все то, что сегодня, так скажем, в науке, в исследованиях пытаются подразумевать.

понятием духовность. Ну и так же, как вот есть в науке дедуктивный, индуктивный метод, да, ученые пытаются выкристаллизовать какое-то определенное понятие, которое помогло бы нам

0: Духовная жизнь – это особый способ существования общества, в котором отражаются все его диалектические процессы и связанные с историей того или иного народа, закономерности, закономерности времени, культуры, социума, политики, религии и другие особенности. То есть вот из того, что я сейчас назвал, мы можем два очень важных момента, значит, подчеркнуть. То есть это первое, это способ существования mm-hmm. общества. Во-вторых, в этом существовании общества отражаются все его диалектические процессы и закономерности развития. То есть, иначе говоря, духовность – это, в общем-то, довольно-таки многомерное явление, с которым мы имеем дело. Поэтому на сегодняшний день есть, так скажем, различные науки, которые вводят в свой, так скажем, терминологический аппарат такое понятие, как «духовная жизнь общества». Об этом говорят собственные философы, об этом говорят культурологи, социологи, психологи, об этом говорят, в общем-то, об этом говорит теология, что, в общем-то, mm-hmm. естественно. И даже иногда в исторической науке мы можем говорить о том, что можно говорить о духовной жизни, о духовности. Mm-hmm. Если речь идет о духовности с точки зрения теологии, с точки зрения вот, священного mm-hmm. писания, mm-hmm. то, чем мы занимаемся, то духовная жизнь или духовность, духовный человек – это человек, который стремится к тому, чтобы построить с Богом особые отношения, построенные на доверии, построенные на послушании Слову Божьему, Его воле, Его заповедям, прислушиваться к тому, что говорит Слово Божие через пророков, через какие-то наставления и прочее. То есть вот обычно мы такого человека называем человеком духовным. Но опять угу. же, вместе с этим, и это очень важная вещь, мы должны понять, что в зависимости... То есть это духовность человека и общества – это явление непостоянное, в том смысле, что в зависимости от периода времени, в зависимости от того, о каком народе идет речь, потому что у каждого народа своя какая-то, каждый народ пережил свой какой-то исторический перипетий, угу. исторический период развития. Соответственно, складывается определенное представление о мире, и прочее. Какие-то у каждого народа существуют мировоззренческие представления, категории и прочее. Поэтому, когда мы говорим о духовности, мы включаем все вот эти явления в это понятие. И поэтому у нас получается, ну, в кавычках говоря, на выходе, да, угу. определенная, так скажем, определенный вывод, который мы должны сделать. В зависимости от того, о каком времени мы говорим, меняется и представление о духовности. В зависимости от того, о каком народе мы говорим, меняется представление о духовности. В зависимости от того, о какой религии мы говорим, меняется представление о духовности. Mm-hmm. Давайте приведем пример, может быть, в этом смысле какой-то небольшой. Да? Вот существует представление о духовности в иудейском обществе. Угу. Вот хороший очень пример – это земной отец Иисуса Христа Иосиф. Написано, что Иосиф был праведником. И поскольку он был праведником, услышав о том, что, или увидев, угу. что его, значит, жена – Мария, она...
1: Еще даже не жена.
0: Еще даже не поженились, она уже беременна. Он хотел ее отпустить. Ну, каким-то образом это все скрыть или как-то еще. Он называется праведником, но Господь приходит к нему и говорит,

0: не отпускай, возьми ее в жены, потому что то, что в ней, от Духа Божьего. То есть, иначе говоря, вот его такое понимание, как человека духовного, глубоко духовного, и человека праведного, как его оценивает Священное Писание, оно иногда может, так скажем, идти, ну, что ли, я, может быть, это неправильное слово, но оно как будто бы идет вразрез с волей Божьей. И поэтому Господь к нему является и говорит, не отпускай, возьми.
1: Ну, то есть быть праведным и быть, ну, в каком-то понимании духовным, это не значит не ошибаться.
0: Да, это не значит не ошибаться. Кроме того, мы видим, что вот Иисус обращается к своим апостолам и говорит, вот смотрите, фарисеи, они имеют большой авторитет. Поэтому все то, что они вам говорят, слушайте их, но по делам их не поступайте. То есть, иначе говоря, существует какое-то определенное представление о том, что то, что говорят фарисеи, это, они говорят иногда правильные вещи. То есть существует какой-то определенный образ фарисейской духовности.
1: Иногда или в целом все-таки правильно? И,
0: ну, может быть, в целом. Ну, понятно, что Новый Завет нам изображает, так скажем, да, может быть, нелестный какой-то образ такой фарисея, да. То есть это очень часто, ведь со временем понятие фарисей стало, в общем-то...
1: Ну да, нарицательным.
0: Да, таким лицемер. Нарицательным, лицемер. Поэтому Иисус говорит, вот как они делают, там, на углах останавливаются, молятся и прочее, так не делайте. Ты войди в свою комнату, да, тайную, закрой за собой дверь и помолись Отцу, который в тайне, и Отец, который в тайне, воздаст тебе явно. Да, то есть, но тем не менее, существует образ фарисейской такой духовности, которая, кстати говоря, многих привлекала, потому что в целом в народе было представление о том, что это довольно-таки богобоязненные люди. Но Христос приходит и приносит новую духовность. Он говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Божие. Понимаете? То есть Христос довольно-таки радикально ставит вопрос. Поэтому, когда мы говорим о духовности, фактически мы должны понимать, о чем идет речь. Мы должны оговориться, о чем идет речь. Потому что даже если мы возьмем христианство, я не говорю уже про иудаизм, потому что иудаизм сегодня тоже довольно-таки разделенная религия. Если мы говорим о христианстве, в христианстве мы видим фактически три основные направления. Это православие, католицизм и протестантизм. Мы понимаем, что у каждого из этих направлений существует свое понимание духовности, которое по-разному проявляется. Католическая духовность в зависимости от того направления, которое выбрал человек, в зависимости от того монашеского ордена, который он выбрал. Существует там, ну, условно говоря, какая-то августинианская духовность, какая-то там доминиканская духовность и прочее. То же самое православие. В зависимости от того, какому вот, о каком времени мы говорим, потому что существовало множество споров. То же самое протестантизм. Сегодня десятки тысяч протестантских конфессий. О какой духовности мы говорим? Адвентистская духовность – это что-то своеобразное. Оно не похоже на баптистскую духовность, ведь правда? Согласитесь с этим.
1: Ну, не знаю, наверное, не соглашусь, потому что в общих чертах мне кажется, что...
0: Ну вот смотрите, хорошо, я приведу пример. Там, предположим, для адвентиста, адвентисты серьезно относятся ведь к субботнему дню, правильно?
1: Ну да.
0: Но это не происходит в других конфессиях обычно. А для адвентистской духовности очень важно то, что у нас находится на тарелке, что мы едим, потому что для нашей духовности, в нашей духовности мы отделяем чистое от нечистого, да, то, что не делается другими христианами, и так далее. Поэтому вот, как бы, вот такие, в данном случае, практические вещи, они демонстрируют то, что, собственно, представляет для нас духовный человек. Если он ест все подряд, мы говорим, да нет, это как-то не совсем правильно с библейской точки зрения, да? Поэтому, то есть, вот вопрос, он связан с тем, что духовность – это многомерное понятие. Вот, даже когда мы говорим о теологии, это мы должны помнить, о чем, так скажем, какой культуре духовной относится человек, о каком времени мы говорим. Вот, вот это вот, вот эти вещи, они очень важны.
1: Ну, то есть духовность – это некий, получается, набор правил, которым человек должен соответствовать.
0: Это определенно, в том числе. Угу. Но это не только набор правил. Это определенные мировоззренческие позиции и категории, которые человек, на основании которых человек мыслит свое развитие духовное, то есть как путь к Богу, как путь богопознания. Вот что очень важно. То есть это ведь не просто какие-то правила, которые вот он для себя определил, и все. Христос спрашивает, говорит, возлюби ближнего, как самого себя. А для него очень важно, он задает вопрос, а кто такой мой ближний? Кого я должен возлюбить? Кто для меня человек, мимо которого я не могу пройти, чтобы Бога не оскорбить? Понимаете, о чем идет речь? То есть ближний – это тот, которому я обязан помочь, потому что иначе я согрешу. А Христос приводит пример и говорит, вот самаритянин взял и помог человеку, он оказался для него ближним. Поэтому вопрос в том, что есть иудейская духовность, для которых ближний – это тот, который тоже еврей. А есть все остальные, прочие, которые, понимаете, ко мне не имеют никакого отношения. Я могу пройти мимо них, и ничего не будет. Христос говорит «нет».
1: Я при этом остаюсь духовным
0: человеком. Я при этом остаюсь духовным человеком.
1: Праведником.
0: Христос говорит «нет». Если ты увидел его в бедствии, ты должен ему помочь. Потому что этого ожидает от тебя Господь, вне зависимости от того, какой он национальности, цвета кожи и прочее. Потому что он прежде всего человек. Вот как бы, вот и Иисусова духовность, да?
1: Ну, тут получается, что мы как раз подходим к тому моменту, а в чем разница между духовностью христианской и духовностью иудейской, вот как раз того периода, который предшествует христианству.
0: Ну вот интересно, здесь несколько моментов, которые нужно оговорить, поскольку эти моменты являются слагаемыми для того, чтобы представить себе, что это за тип такой людей, которые вот пытаются жить духовной жизнью, и иногда не только жить, иногда и делать так, чтобы их ближние тоже жили этим образом жизни. Но вот мы, например, сталкиваемся с тем, что есть такая интересная книга Ездры и Неемии. Да? Две книги, по-видимому, они когда-то были единым целым, поэтому иногда говорится книга Ездры и Неемии через дефис. Да? Иногда вот просто говорится о двух отдельно взятых книгах. Тем не менее, Ездра и Неемия – это середина V века. Как раз начавшийся вот уже период второго храма. Дело в том, что когда мы внимательно читаем эти книги, мы наблюдаем очень интересное явление. По-видимому, Ездра, Неемия и все вот это поколение людей, которое жило на тот момент времени, после того, как они вышли из плена, они себя мыслят как люди, которые участвовали в новом исходе. То есть мы видим, что был период исхода еврейского народа из земли египетской. Так? Вот они вышли из Египта. Что происходило после того, как они вышли из Египта? Во-первых, Господь заключил с ними завет на Синае. Он им дал заповеди. Кроме того, Господь дал повеление построить святилище. Пока что не храм, пока что святилище, но тем не менее. Вот, он сказал про это. Мы читаем в Исход 25 главе 8 стихе. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». То есть святилище – это то, так скажем, та модель спасения, которую Господь нам пытается продемонстрировать. Да? Вопросы возникают в отношении святого-несвятого, чистого-нечистого. Вопрос возникает в отношении завоевания земли. Потому что нужно перейти через Иордан, нужно завоевать землю, нужно завоевать Ханаан.
1: И не просто завоевать, а еще нельзя смешиваться с теми
0: народами. Да, безусловно, нельзя смешиваться с народами и прочее. Есть, называются семь автохтонных народов, которые
1: надо изгнать.
0: Которые нужно изгнать, и с которыми нельзя вообще иметь ничего общего. И говорится, даже там в каком-то поколении с ними нельзя.

0: нельзя иметь ничего общего, сына своего не отдавай в жены, дочь свою не отдавай в жены за их сыновей, и, значит, ну и так далее, да, то есть нельзя было иметь такие смешанные браки.
1: Ну, то есть народы прокляты?
0: Да.
1: Фактически. Ну, то есть, да. Почему нельзя? Потому что они прокляты, потому что
0: они
1: должны быть...
0: Они нечистые, да.
1: Понятно.
0: Они нечистые. Потому что если ты начинаешь себя с этими народами, так скажем, смешивать, то появляется определенная проблема, о которой мы сейчас поговорим. То есть в чем вопрос возникает? Теперь, Ездра и Неемия – это люди, которые находятся во главе общества. Неемия – это человек, который является, ну, фактически является губернатором вот этой территории, провинция Иудея. А Ездра является священником. То есть это человек, который был, так скажем, в его руках были все вопросы, связанные с духовным воспитанием людей, с чтением Священного Писания, с образовательным процессом и прочее, прочее, прочее.
1: То есть он именно служитель в храме или просто исследователь, книжник,
0: сложно
1: учитель?
0: Сказать. Вот мы знаем о том, что он священник и что он книжник, а служил ли он при храме, здесь очень сложно сказать. Так вот, мы видим, что по тому, как написана книга Ездры, во всяком случае, мы видим, что они мыслят себя как народ, который участвовал в повторном выходе из плена. Теперь уже только не египетского, а вавилонского. Поэтому все то, что происходило при выходе из египетского плена, они должны сейчас повторить. То есть они должны решить вопрос в отношении завета. Завет, который они заключали с Богом при выходе из Египта, он еще в силе или нет? Это важный вопрос. Например, пророк Агей где-то за 70 лет до Ездры, потому что Агей – это 520 год, где-то за 70 лет до Ездры, сказал о том, что через Агея Господь сказал. Ну, вот давайте мы заглянем в библейский текст и прочитаем такой очень интересный момент, связанный с пророком Агеем. Вот. Ну, например, 2 глава, 5 стих. Вот смотрите как. «Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». То есть Господь сразу заявил о том, что вот этот завет, который они заключили при исходе из Египта, этот завет в силе. Почему? Потому что, собственно, то, что они пошли в плен, это не что иное, как суды завета. А если суды завета существуют, значит существует и завет. Угу. Поэтому, когда они возвращаются, Господь говорит, потому что многие сомневались, почему он про это говорит. Потому что многие сомневались. Мы в завете еще с Богом или нет? Он говорит, нет, вы в завете еще с Богом, он существует. Поэтому, если существует завет, значит, существует закон. А если существует закон, то надо вернуться к каким-то изначальным положениям законодательным, которые необходимо здесь, вот сейчас, в период второго теперь уже храма, во времена Ездры и Неемии, необходимо повторить. Поэтому повторяется что? Повторяется вопрос о десятине. В книге Ездры и Неемии четко видно, мы видим, что десятину необходимо возвращать и так далее. Проговаривается этот момент. Проговаривается момент, связанный с очищением храма. Потому что храм надо очистить. Ну вот он уже стоит. Там сколько-то лет, уже почти 70 лет или 70 лет он стоит, этот храм. Но почему-то получилось так, что помещение храма занимают какие-то странные люди. И, в общем-то, использовав всю мощь своего административного авторитета, Неемия приводит к тому, что он очищает просто храм. Он выбрасывает вещи вот этих вот людей, которые для кого-то были там авторитетными и прочее. То есть он занимается очищением храма. Кроме того, и мы это видим, как в книге Ездры и Неемии происходит. Приходят к Ездре и говорят, оказывается, есть там князья и кто-то еще, там священники –

0: которые, находясь в Вавилоне, они взяли себе в жены там, иностранных жен, да, там, угу. они взяли себе представительниц языческих народов.
1: Не, и даже местных уже,
0: да.
1: то есть союзы фактически заключены. Да, да, да.
0: И вот что происходит. Ездра, вот интрига всей этой книги Ездры, она заключается в том, что в 10 главе, значит, он начинает раздирать на себе там одежду, он начинает угу. плакать, там рвать на себе волосы и прочее, раскаивается и так далее. Но возникает вопрос, были ли предприняты какие-то, в общем, меры для того, чтобы решить вопрос. Непонятно. Приходит в Иерусалим Неемия через 14 лет. Через 14 лет приходит Неемия, и мы видим, что он уже не делает так, как Ездра. Он уже облечен авторитетом государственным, да, как фактически как гражданский правитель, как губернатор. И он начинает уже на других, так скажем, да, рвать волосы, одежду и так далее, запрещать и прочее. То есть как-то пытаются решить этот вопрос в отношении смешанных браков. А почему? Это важный момент. Потому что смешанные браки – это то, что фактически оскверняет землю. А земля, она свята.
1: А почему?
0: Потому что земля, вот эта Палестина, угу. это дар Божий еврейскому народу, но данный на условии. На условии того, что они должны с этой земли прогнать язычников, они должны правильно относиться к этой земле, не осквернять ее. Потому что когда они повторяют обычаи язычников, они землю оскверняют. Почему Господь Понятно. Их изгнал из этой земли, отправил в Вавилон? Потому что земля была осквернена. И как раз версия книги Паралипоменон, которая как раз появляется mm-hmm. именно после плена. Ну, это, наверное, середина 5 века или, может быть, даже начало 4 века до нашей эры. Ну, разные ученые по-разному говорят об этом. Тем не менее, версия книги Паралипоменон заключается в том, что земля должна была отпраздновать субботы свои. Mm-hmm. То есть она была фактически осквернена. Она должна была отпраздновать свои субботы. И поэтому 70 лет, потому что каждый седьмой год это был год субботний.
1: Субботний.
0: Соответственно, 490
1: лет.
0: Не-не-не. Да? 10 субботних лет – это 70 лет.
1: 70, да.
0: Это 70 лет. Поэтому вот таким вот образом. Да, 10 субботних лет должно было пройти. 70 лет, а 10 – это символ минимума. Поэтому вопрос в том, что это минимальный срок, который они должны были провести в плену. Вот таким вот образом, то есть мы наблюдаем, что фактически вот духовность, она здесь проявляется в том, что нужно повторить опыт исхода еврейского народа из Египта. И все те требования, которые существовали при исходе из Египта, их нужно осуществить, то есть вернуться вот в это изначальное состояние.
1: Но ведь тут некоторый нюанс, когда они из Египта выходили, там все-таки народы, которые прям вот заявлено, что они прокляты, вот за да. то, за то, за да. то и за то. Вот, и поэтому их надо истребить, ну да. или как минимум изгнать, и с ними никаких отношений не иметь. Когда же они возвращаются из Вавилона, ничего не говорится о народах, которые живут на этой земле. Ну, по большому счету, там ведь и иудеи остались какое-то количество, да. проживали. Там самаряне остались, ну, какие-то туда были переселены с других земель, там еще чего-то. Но о них ведь ничего не говорит, что они прокляты.
0: Да, но вот смотрите, что происходит в этом смысле. Дело в том, что когда мы с вами внимательно читаем, даже смотрите, опять же, тот же самый Агей. Агей и в том числе Захария. Они обращаются к народу, который они называют остаток. Вот смотрите. Угу. «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафилеву», то есть это был правитель,
1: да.
0: который руководил гражданскими вопросами.

0: Это до Ниемии.
1: Даже, наверное, еще раньше.
0: Ну, до Ниемии, ну, это да, 520 год. Угу. Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, то есть первосвященнику, и остатку народа. Вот это очень важная категория для них. Вообще категория остаток – это сложная вещь, очень важная, очень интересная. Но мы видим, что они здесь, вот, произнося вот это неоднократно, они говорят о народе, который вышел из вавилонского плена, как о народе остатка. То есть, иначе говоря, это народ, который получает спасение, в отношении которого у Бога есть особая миссия. А все остальные, всех остальных, иногда это называется, в еврейском тексте это называется амхаарец. Амхаарец – это народ земли, то есть это, в общем-то, оскверненные. Это, в общем-то, те, которые, вот, так скажем, от которых надо держаться подальше.
1: Потому смешиваться с ними.
0: Поэтому смешиваться нельзя. Поэтому вот, да, поэтому вот у них такое представление. И поэтому формирование остатка в данном случае – это определенное прочитывание книги пророка Иезекииля, которая была написана, значит, Иезекииль был призван в 593 году до Рождества Христова, значит, и 22 года он совершал свое служение. Вот, это, наверное, 571 год, последнее откровение, которое Иезекииль получает. Но в своей книге, во всяком случае, в начале книги, там, первые там, 11 глав, он очень много уделяет внимания и времени остатку. И Господь через него скажет, что остаток – это те, которые должны пойти в плен. И я буду пребывать с остатком, с народом, который будет в плену. Почему он? Святилище или храм, который превратили фактически в языческое капище, Иезекииль в 10 главе показывает, как Господь удаляется от святилища. Он сначала спрашивает в 8 главе, для чего они это делают? Поклоняются идолам там. Для того, чтобы, говорит, я удалился от святилища моего. И потом в 10 главе он удаляется, а в 11 главе скажет, я пойду к тем, которые пошли в плен. То есть фактически те, которые ушли в плен, они исполнили волю Божью. И он их называет остатком. Поэтому, когда люди возвращаются из плена Вавилонского, это остаток, это особая категория людей, которые обращаются пророки и с которыми имеют дело фактически вот эти вот лидеры народа.
1: А те, которые остались здесь на земле, они, по сути, осквернены.
0: Да. Они те, которые вот... Они не послушались гласа Божьего, они не ушли в плен. Это вот какие-то люди, которые, знаете, второсортные. Вот, поэтому, то есть, вот здесь, поскольку мы говорим о духовности, здесь очень важный момент, что мы должны вот это вот проговорить еще раз в заключении, да, что они пытаются построить духовную жизнь по тем же правилам, которые существовали во время исхода из Египта.
1: Спасибо большое, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, на примере вот древнего Израиля времени или периода второго храма, мы видим, что духовность – это не просто набор каких-то качеств, это еще и желание человека быть верным Богу. Всего доброго, до свидания.

Один из фарисеев пригласил Иисуса Христа к себе на обед. Войдя в его дом, Иисус занял место за столом. И одна женщина, грешница из того города, узнав, что Иисус в гостях у фарисея, принесла алабастровый сосуд с благовониями и, склонившись к ногам его, плакала. Ее слезы падали ему на ноги, она волосами своими вытирала ноги его –

и, целуя, умощала их благовонным маслом. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал: «Будь этот человек действительно пророк, он знал бы, что это за женщина, которая прикасается к нему, какая она грешница». Тогда Иисус обратился к нему: «Симон, я должен что-то еще сказать тебе». «Говори, учитель», — ответил тот. Два человека взяли деньги в долг у одного ростовщика. Один был должен ему 500 динариев, а другой – 50. Так как им нечем было заплатить, он простил им обоим. Так кто же из них будет более благодарен тому ростовщику? Симон ответил: «Скорее всего, тот, кому он больше простил». «Ты прав», — сказал ему Иисус, и, повернувшись к женщине, добавил: «Видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, а ты не дал мне и воды, чтобы омыть ноги. Она же слезами облила мне ноги и отерла волосами своими. Ты при встрече не удостоил меня поцелуем, а она с тех пор, как я вошел, не перестает целовать мои ноги. Ты елеем головы моей не помазал, а она благовониями умастила ноги мои. Вот я и говорю тебе, что прощены ей грехи ее многие, и свидетельством тому ее сильная любовь ко мне. Кому же мало прощается, тот и любит мало. Ей же он сказал: прощены грехи твои». Тогда те, кто был с ним за столом, начали говорить между собой: «Кто же он такой, что даже грехи может прощать?» Иисус же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».

0: Все вы, наверное, слышали выражение «книга за семью печатями». А знали ли вы, что эта книга находится в руках Христа? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада с Еленой вновь приветствовать Александра Камнева. Александр – специалист в области IT-технологий, он пресвитер церкви, очень-очень глубоко исследует Священное Писание, очень много интересных вещей открывает сам, и через него открываются нам. Спасибо вам большое за ваше внимание к тому, что вы слышите в наших передачах. Каждому из вас огромная благодарность за ваши комментарии, за ваши отклики. Прошлый раз очень насыщенная была программа слайдами, и как-то поступают вот от людей такие просьбы, чтобы мы поподробнее, может быть, на некоторых моментах остановились.
1: Еще раз поговорили. Да. Но давайте вспомним, да, о чем мы говорили. Угу. Мы говорили о встрече Бога Отца с Сыном, когда Сын возвращается на небо, да, и вот Он попадает...
0: Это после воскресения, когда Он вознесся.
1: Да, когда Он попрощался со своими... учениками, да, значит, и встречается с Богом Отцом и попадает во святилище, там это сцена Откровения, да, 5 глава, вот, и там обращается внимание на Бога Отца, у которого в руке как раз вот эта вот книга, да, запечатанная, написанная изнутри извне, и отне, да, то есть и запечатанная семью печатями. И мы говорили, что один ангел, да, сильный ангел, херувим, видимо, спрашивает, а кто может открыть эту книгу, и кто может посмотреть.
0: И как раз... И мы, кстати, ведь вот говорили, что эта книга – это план спасения. Да,
1: да, да, то есть да, вот да, это замысел, да,
0: замысел Бога, Божий, да, относительно спасения человечества. Да, человечества, да. И вот никто не мог ее открыть, да, никто не мог ее прочитать.
1: И Иоанн даже плакал, он говорит, ну как же так? Никто не может. Ну, вот. А один из старцев, 24, да, и мы говорили, что

0: Возможно, это Исаия, потому что его выражение, да, отрасли, да, то есть, значит...
1: Лев.
0: Да, лев, да, и отрасли, да, может открыть, он победил, да. И мы видели Христа, да, в виде законного агнца, вот этого победителя, да. И мы посмотрели и задали себе такой вопрос, а как он выглядит? А вот так выглядит, как просто... законный ягненок, да, то есть это не большой там какой-то человек, не большой какой-то победитель, не богатырь, не гигант, да, ни в коем случае не какой-нибудь Голиаф, а просто законный агнец.
1: Да? То есть невинный ягненок, маленький, да.
0: Да, да. Мы сказали, что у этого ягненка как раз есть те же самые атрибуты, как у Бога Отца. Да? Мы говорили, что перед Богом Отцом стоит перед его престолом семисвечник, семь светильников, которые мы говорили, что это семь церквей, да, и семь духов посланных. Во всю землю. А у Агнца тоже есть семь рогов и семь глаз, да, которые суть, вот мы сейчас читаем слайд, да, это 5 глава, 6 стих, тоже суть семь духов Божьих, посланных во всю землю.
1: Это у Агнца, там это вот он Агнца, пририсован, да?
0: Да.
1: И у него то же самое и да. Семь очей, и семь рогов.
0: И семь рогов, да. Это тоже семь духов. И мы с вами говорили о том, что в спасении участвует еще третья личность. Да? Это
1: Божество.
0: Дух Святой. Да. И давайте посмотрим еще раз на реакцию творения, да, на воссоединение Бога Отца с Сыном. Да? И здесь как раз мы читаем 12 главу. Там описана победа и причина этой победы.
1: Александр, вы когда говорите реакцию творения, то кто там был на небе из творения?
0: Ну, там были ангелы, там были небожители, 24 старца. То есть это
1: все творение.
0: Это творение.
1: То есть и ангел... мы там когда-то будем.
0: И мы там когда-то будем, обязательно.
2: Приготовленное море стеклянное.
0: Приготовленное море стеклянное, да. Мы там обязательно будем, если вот в то, во что мы уверовали, сохраним до конца, как пишет апостол Павел. И мы видим, что победа-то его как раз заключалась над сатаной, да, в том, что он был закон. Посмотрите, ныне настало спасение силой царства Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них день и ночь пред Богом нашим.
1: Давайте поподробнее скажем, про кого это речь.
0: Это говорится в 12 главе о драконе, древнем змее, имя которого сатана и дьявол. Угу. Сатана – это противник. Угу. Это арамейское слово. А дьяволос – это клеветник. Буквально.
1: А вот сказано, клеветавший на братьев, ну, то есть на верующих людей, надо понимать, да?
0: Да.
1: День и ночь.
0: День и ночь, да.
1: Он имел основание клеветать?
0: Ну, он имел...
2: Мы грешники, все согрешили, лишены славы Божьей.
0: Да.
1: А как же тогда, а почему же Бог тогда не слушал сатану в его обвинениях?
0: Потому что Бог хочет нас спасти. Потому что в плане Бога, когда вот он творил небо и землю, он знал, что человек может быть спасен. Он там заложил возможность спасения, там заложил победу Христа. Что, как мы уже неоднократно говорили, Иисус явился в нашей плоти и посрамил грех во плоти, как написано, и показал, что творение может существовать вечно с Богом, не согрешив, если оно будет вместе с Богом. Вот почему мы сегодня говорим.
1: Если верой, мы будем вместе с Богом.
0: Да.
1: То есть единственное, что от нас требуется, это наша вера.
0: Вот почему мы сегодня
1: Богу.
0: Говорим о Святом Духе. Угу. Как мы можем быть вместе с Богом? Только вместе со Христом через Духа Святого. Вот в чем дело.
1: Угу. То есть, приглашая Бога в свое сердце, мы тем самым открываем дверь нашего сердца Духу Святому.
0: Да.
1: Да, это каким-то сверхъестественным путем происходит, Александр. Ведь вот, мне кажется, не надо бояться того, что это сверхъестественно. Просто существуют два мира сверхъестественных.
0: Ну, что такое сверхъестественное? Есть естественное для нас, да? То, что можем мы сделать. То, что мы делаем...
2: Ну, то есть видимое.
0: Видимое, то, что мы можем... Кто-то может
1: измерить.
0: Сделать. Мы можем повторить, да. А есть то, что мы не можем сделать. Есть тот, кто больше нас.
1: Да.
0: Это Бог. Он больше нас. Он может все. И поэтому как раз вот мы с вами вспоминали, что дар для учеников, да, сила противодействовать злу в этом мире как раз исходит от Бога в виде Святого Духа, третьей личности Божества. И давайте с вами еще раз прочитаем, это от Иоанна 16 глава. Посмотрите, слова Иисуса Христа: «Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину и будет говорить не от себя, да, а будет говорить то, что Он слышит. Он, да, Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам».
1: Вот три единства Бога.
0: Вот,
1: да?
0: Оно здесь,
2: действие,
0: да.
2: Действие,
1: да.
2: Бога.
1: Действие Бога в три единства.
0: Да, Дух Святой исходит и от Бога Отца, и от Бога Сына.
1: И возвещает.
0: И сам Он является Богом. Угу. Вот. Он наместник Иисуса Христа на земле. Он находится, Он в нашем сердце, в нашем разуме. Он говорит нам.
2: Угу. Вот, то есть, по сути дела, мы имеем огромное преимущество, да, того, что Бог с нами, да, ибо...
1: Посредством Духа Святого.
2: Да, сам Иисус сказал, да.
0: Да, Иммануил,
2: да. И си я с вами, Бог, да, во все дни,
0: с вами,
2: до скончания века.
0: Бог с нами.
2: Да. Да, Бог с нами, родился
0: Каким
2: Бог,
0: образом
2: да?
0: это может быть? Только через Святого Духа. Угу. Только через Святого Духа, который дарован нам, всем верующим в Иисуса Христа.
1: Вот это очень важное такое дополнение. Всем верующим. То есть Дух Святой, вот почему я говорю про сверхъестественное? Дух Святой дарован нам через веру.
0: Через веру, да.
1: То есть это вот какой-то вот, не знаю, кабель, какой-то...
2: Канал.
1: Канал, вот что-то такое. То, что мы не можем ощутить.
0: То, что мы не можем объяснить. Объяснить. Я даже не советовал,
2: объяснить
0: это каким-то рациональным образом.
1: Но этот канал связи существует.
0: Это канал связи, это и личное присутствие Бога. Понимаете? Обитель у вас сотворим, если будете слушать мое слово, говорит Иисус. Да, это
1: то есть, если верой будем слушать.
0: Да, Он говорит о Духе Святом. Не оставлю вас сиротами. Мы с Отцом придем, и обитель в вас
2: совершим.
0: Да. Присутствие Духа Святого. Бог един. То есть эхат, да? То есть Он един есть. То есть Он одновременно присутствует. Если Дух Святой присутствует у нас, то одновременно и Бог Отец присутствует, и Бог Сын присутствует.
2: Ну да, как Павел, да, мы уже говорили неоднократно, что не вы уже живете, да, но живет в вас Христос. Да, Христос.
1: А живет Он посредством Духа Святого.
0: Вся полнота Божества, как еще написано, да, понимаете.
1: Как?
0: Вот. Полнота Божества в нас живет. И все вместе, да. Мы будем к этому неоднократно обращаться. Вот. А сегодня давайте опять посмотрим, что же сделал Христос. Вот этот законный барашек, да?
2: Мы вот, кстати, о книге, вот, да? О книге, да? Говорили.
1: Тут вот попытался художник изобразить семь рогов и семь очей.
0: Рогов, да. Он, кому же досталась эта книга? Да? Кто ее
2: печати?
0: Смог взять и посмотреть? Оказывается, вот он. Он пришел и взял книгу из десницы, из правой руки сидящего на престоле.
1: И никто больше не мог взять эту
0: что
1: книгу.
0: Что значит величие на земле, что значит величие на небе.
1: Как это? То есть книгу нашего спасения, книгу вот спасения всего человечества, она никому больше, никто больше не достоин ее
0: не
1: взять или открыть, кроме Иисуса Христа.
0: Посмотреть замыслы Бога относительно нас. Вот давайте.
2: И самое-то главное, осуществить уже этот план. То есть мало того, что там этот план записан в этой книге, да, так он еще и осуществлен именно этим Агнцем.
0: Да, ведь часть плана уже исполнена на самом деле.
2: Да.
0: А что там в план входило? То, что Бог воплотится в человека, станет одним из нас и исполнит закон Божий. В нашей плоти.
2: Да.
0: Знаете, в нашей плоти. Сатана обвиняет нас в том, что мы не можем исполнять.
1: И это будет наше по нашей вере, потому что мы принимаем эту веру.
0: Да, потому что мы будем преображаться в тот же образ, как написано.
2: Подобие, да, по которому были созданы.
0: Как
2: Адам
0: в зеркале,
2: и
0: да? От славы славу, как от Господня, что написано.
2: Дух.
0: Вот что нам это важно. Вот этот канал, вот это присутствие, вот это взаимодействие. А теперь давайте обратим внимание, как реагируют небожители, ангелы. Херувимы, да, и вот 24 старца, и все небожители, посмотрите. Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг, да, 11-12 стихи, вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы и тем, тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин закон и Агнец принять силу, да, первое, второе, богатство, премудрость, крепость, да, честь, славу и Благословение.
1: Тут уже появились мы тем и тысячи тысяч.

0: Это уже не просто 24 старца на пустом стеклянном море, да?
1: Ну, вы же понимаете, что престол Бога, он огромный. Что явиться к нему могут огромное количество существ, сотворенных им. Вселенная, она же практически для нас бесконечна. Мы даже не можем понимать ее размеры и количество звезд, количество планет. Вот. Но мы можем понимать, кто его славит. А кто его славит, вот написано в 13-14 стихах. «Всякое создание...» То есть тот, кого создал Бог, находящегося. Смотрите, где? На небе. Это раз, да? Второе. На земле. И под землею, и на море, и все, что в них. То есть все его творение в этот момент начинает славить его. И все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу. Единому Богу, Отцу и Сыну, смотрите, благословение и честь, слава и держава во веки веков, И четыре животных, то есть четыре верховных ангела, четыре херувима говорили «Аминь», то есть истинно так, и 24 старца пали, поклонились живущему во веки веков, единому Богу.
0: То есть, по сути дела, вот сцена, записанная у Исаии, да, где стоят ангелы, закрывают ноги, это, и говорят, свят,
2: прикрывают
0: свят,
2: крыльями, да, да,
0: лицо, да, да. И
1: вся
0: говорят,
1: земля полна славы, да, его. Да. То есть Бога невозможно свят, не славить.
0: Свят, да. Господь
1: Вы же
0: Бог
1: понимаете, славу. Что здесь происходит? Здесь сын возвращается к отцу, победивший грех, победивший зло, одержавший победу над
0: сатаной,
1: и отец принимает его. И он сажает его рядом здесь с собой на престоле. И слава Бога значит, осеняет и его, и сына.
0: Никто больше не мог победить сатану, кроме
1: Конечно,
0: сына.
1: Конечно, только Бог, только тот, кто сильнее.
0: Именно в этом и состоял план Божий изначально, да?
1: Да.
0: Что если возникнет
1: Именно,
0: грех
1: да.
0: на земле.
1: И
0: обетование было дано изначально, да, еще Адаму и Еве, да,
1: да
0: что
1: да,
0: будет
1: да.
0: побежден.
1: Паразит.
0: Да, да.
1: В голову. Паразит в голову, то есть идеологию сатаны будет уничтожена. Ныне суд мира сего.
0: А кто поразит дьявола в голову?
1: Христос.
0: Христос.
1: Семя
0: то
1: жены,
0: его
1: то есть
0: идеология.
1: Потомок Адама. То есть Бог во плоти поразит, победит. Вот. Только Бог мог это сделать. По образу, которому мы сотворены изначально. Мы должны вернуть этот образ. Бог нам может вернуть этот образ. Вот как этот образ возвращается.
0: Ну, то есть во Христе наше место в Троице, так ведь, да? Когда мы во Христе, то мы в Троице, мы
1: практически,
0: там.
1: Практически, да. Апостол Павел воскресил с ним и посадил на небеса. Говорит, это послание Ефесянам 2
0: человека,
1: глава.
0: Да, человека. Верующего человека.
1: Верующего, по вере, по вере. Во Христе.
0: Как это удивительно, да? Что, понимаете,
1: это
0: все может быть нашим.
1: Непостижимо для нас. И мы сами не имеем такого достоинства.
0: И это вот тоже, да, времена и сроки, да, вот мы с вами говорили, что не должен человек узнать. И, по сути дела, вот это у Бога-то нет времени, да, и он уже, каждый человек, спасенный Богом, уже сидит на престоле,
1: Конечно.
0: Как Павел пишет, да?
1: Да.
0: То есть это вот, ну, это чудо, которое вот трудно понять человеку, но тем не менее это совершается. Потому что вот времена и сроки подвластны мы, человеки, да, а Бог не подвластен.
1: Апостолы пытались расставить Богу приоритеты. Не хочешь ли ты сейчас сделать вот то, что мы хотим? Он говорит, нет.
0: Это мы пытаемся делать как?
1: Свои... У меня есть книга, у меня есть план вашего спасения.
0: А мы хотим по своим планам
1: самое
0: действовать.
1: Самое лучшее. Но мы-то, конечно, считаем, что мы-то лучше знаем, чем Бог. Но это же, конечно, неразумно. Вот. И нужно покориться. Как Соломон написал, вернее, да, «Не будь мудрецом
0: в глазах
1: своих. Твоих. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои». Я особым образом хотел вас обратить ваше внимание на 24 старца. То есть это люди, это же люди у престола Божьего, да, которые были воскрешены, да, и вот теперь они в нетлении находятся рядом с Богом Отцом и Сыном. Да. Посмотрите, они поют новые песни, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу и, значит, из всякого колена, языка, народа и племени. И посмотрите, кем он садил?
0: Царями
1: они свои венцы кладут к его ногам, да, и кем священниками Бога нашего. А если есть священники, то мы знаем, что должен быть кто? Первосвященник. Вот Христос становится первосвященником. То есть святилище небесное приступает, открывает свои функции и обязанности. Да? То есть к своим обязанностям приступает воскресший Иисус. Он воскрес, вознесся к Богу, Бог Отец его принял, а все создание с этим соглашается. Аллилуйя, да? И написано, мы будем царствовать на земле. И то, о чем писал апостол Павел, да, послание к евреям, а цитировал он именно 109-й псалом, это именно тот псалом, где написано, ты первосвященник вовек, да, по чину Мелхиседека. Да? По чину Мелхиседека. Он же, принеся одну жертву за грехи, то есть закланный агнец, да, это у нас Христос. К евреям, 10 глава, 12-13 стихи. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. То есть теперь Бог Отец и Бог Сын уже
0: вместе
1: не расстанутся. Да? Ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его.
2: То есть ожидая
1: окончательной победы. Да, окончательной победы. А эта победа уже должна случиться в нашем сердце. Поэтому у нас Священное Писание, апостол Павел, а сам Христос, закланный агнец, призывает к победе в наше сердце. Да? То есть он о чем нам говорит? Побеждающему дам сесть со мной на престоле, как и я победил, и сел на престоле Отца моего.
2: Как это удивительно.
1: Да. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит человеку. Аминь.
2: Аминь. Аминь, да. Ну что же, огромное спасибо, что вы были с нами. Мы с вами продолжим. Продолжим, ведь, Александр,
1: конечно,
2: рассуждать о книге «За семью печатями»,
1: конечно,
2: да?
1: Конечно, мы же только начинаем.
2: Вот, мы еще только начинаем. Так что ждем следующей встречи с вами. До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания. До свидания.

и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

сердце чистое отдай Христу. Если ты устал в дороге,

0: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы продолжаем цикл программ «Глубина Евангелия». И сегодня вновь у нас в гостях священнослужитель Виталий Иванович Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: В прошлой теме мы коснулись с вами определения Евангелия и узнали о том, что Евангелие — это в первую очередь весть, которая разными способами может передаваться, как в книге, да, на видеопленке, каким-то иным способом. Но это весть о служении Божества людям в лице Иисуса Христа. И также это добрая и радостная весть, весть о спасении, и эта весть в себе несет силу для изменения личности, для изменения жизни человека. А всегда ли существовала нужда вот в такой вести? Было ли когда-то время, когда не было необходимости в спасении, в изменении, в каких-то преобразованиях, в том, чтобы Бог вмешивался как-то и спасал нас?
1: Когда мы открываем самое начало Священного Писания, книгу «Бытие», первую главу, где рассказывается о сотворении земли и всего, что в ней, в 31 стихе написано: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Хорошо весьма.

0: подлиннике «Тов меод». Не просто хорошо, а очень хорошо.
1: Это Бог, на древнееврейском языке.
0: В подлиннике, да, на древнееврейском языке. Бог был крайне удовлетворен состоянием земли, которая только что вышла из рук Творца. Вот. Соответственно, тогда Адаму и Еве, первым землянам, не было нужды
1: спасать их,
0: знать о том, что их придется вот-вот начинать.

0: не было нужды знать Евангелие. Вот. Но, к сожалению, пришла беда. Во Вселенной возникло то, что в богословии называется термином грехопадение, впадение в грех.
1: И это произошло, вы сказали, во Вселенной. Не Земля была первой вот, да, в этом череде грехопадения?
0: Да, мы, начиная разговор на эту тему, должны отметить, что согласно словам Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Луки, он говорит: «Я видел сатану, спавшего с неба на землю». То есть зло к нам пришло из-за Вселенной, с неба.
1: С неба, как это ни странно.
0: Да. И для того, чтобы хотя бы приблизиться к пониманию того, как это во Вселенной гармоничной, с идеальными, сотворенными, совершенными существами, такое понятие, как грех, и такое явление, страшное, ужасное явление, как грех, могло появиться, нам необходимо попытаться проникнуть в суть природы божества. Угу. В Священном Писании неоднократно Бог представлен как Бог любвеобильный, долготерпеливый и так далее. Бог есть любовь. Это, пожалуй, самое главное определение божества, которое мы находим, в частности, в первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихах 8 и 16 говорится так. 1 Иоанна, 4 глава, стихи 8 и 16. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть
1: любовь.
0: И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Угу. Вот эта формулировочка «нечто», «есть нечто» – это стандартное определение. Бог является по своей природе любовью. И если попытаться задуматься, что это значит в контексте потенциала появления греха или отступления от Бога, то чуть дальше, в этой же 4 главе 1 послания Иоанна, в 18 стихе написано так: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». То есть здесь два антонима. Любовь с одной стороны и страх с другой стороны.
1: Они противоположны друг другу.
0: Они противоположны. Страх любовь вытесняет, и, напротив, любовь страх вытесняет. Если продолжать думать о соотношении страха и любви, то на практике это означает следующее. У Владимира Даля есть хорошее определение на этот счет. Сказано: «Иная вера со страхом, иная с любовью». Любовь есть противоположность страху. В свою очередь, любовь является выражением свободы. То есть человек или любит Бога, и потому ему служит, или боится Бога, и потому
1: пытается,
0: ему
1: да,
0: служит.
1: Пытается угодить.
0: Да. То есть он может опасаться синего пламени в аду или другого цвета пламени. Вечных мучений он может бояться Божьего наказания здесь, на земле. Но вот когда страх мотивирует на служение Богу, это нечто, что прямо противоположно Божью замыслу и Божьей природе. Ибо сказано, когда мы познаем, что Бог есть любовь, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, то эта Божья любовь из нашего сознания, из нашей души вытесняет постепенно страх. То есть в той вселенной, которую Бог изначально задумал, иными словами, страха не было.
1: А тогда понятие, я извиняюсь, страх Господень и бойся Господа Бога, вот это в Библии же встречаем, такие
0: условно,
1: слова.
0: Но это уже все термины, которые стали для нас понятными, к сожалению, и знакомыми в контексте существования грехопадения. И потому понятие страха, которое, конечно же, вернее богословски переводить как почтение, уважение и так далее, оно стало реальностью. Но до грехопадения, когда был Бог, и по его замыслу сотворенная Вселенная, там ничего близкого к страху не было. Так вот, любовь является выражением свободы, и свобода, вот эта непринужденность,

0: она является необходимой предпосылкой любви. Интересно, написано об этом в Большой советской энциклопедии. Угу. Есть в народе такая фраза «насильно мил, мил не будешь». Вот здесь отражена та же самая идея, то же самое противопоставление. Вынуждено ли или по свободному выбору? Так вот, Большая советская энциклопедия. Любовь возникает как самые свободные и постольку непредсказуемые выражения глубин личности. Ее нельзя принудительно ни вызвать, ни преодолеть. И нам всем это хорошо знакомо. Бывает так, что влюбишься и не можешь себя заставить не контролируешь любить. Себя, да. Любовь предполагает свободу. Поскольку Бог есть любовь, Он сотворил нас свободными. Ценность любви именно в том, что она не принужденна. Угу. Если же присутствует принуждение, то это, скорее всего, не любовь. Недавно в Соединенных Штатах Америки, буквально на минувшей неделе, в новостных сообщениях появилась информация о том, как один потенциальный жених предложил своей возлюбленной руку и сердце и получил отказ. Но он вопрос поставил так. Если ты согласна, нам будет очень хорошо, но если ты отвергаешь мое предложение, то я тебя убью.
1: Ничего себе. И то есть нет свободы никакой, да?
0: Так и случилось. Да, то есть вот, к сожалению, многие вот именно подобное проецируют на Бога. Бог взыскательный судья, Он владыка.
1: Либо мы его любим и с ним в завете, либо...
0: Да, либо ты меня любишь, Бог говорит, как представляют себе некоторые, либо, если нет, пожалуйста, где пожарче. Да. Да. Вот. И, соответственно, вот эта парадигма, она абсолютно полностью противоречит Священному Писанию, где Бог есть любовь.
1: И характеру Божьему, да.
0: И где для того, чтобы быть во взаимоотношениях с Богом, нужно именно свободно Его выбрать. Потому что страх – это ситуация вынужденная. Это реакция человека или личности, которая просто вынуждена терпеть. Дал им возможность сделать выбор. Когда сын принимает решение уйти, отец не давит на него, не угрожает, не выламывает ему руки. Первое в истории нашей Вселенной явление греха.
1: Звезды – это дьявол, сатана и ангелы.
0: Он попытался вовлечь вот в это восстание всю Вселенную. Так вот, еще об этом в философском энциклопедическом словаре. Идеал, цель и ценность любви состоят в том, чтобы влиять на свободу другого, но вместе с тем оставлять ее невредимой. Она должна сама побудить себя к тому, чтобы стать любовью. То есть Бог, который является любовью, Он сотворенным нравственным существам, сознательным существам, дал возможность себя полюбить в силу того, каков он. То есть он сотворил сознательных существ, ангелов и людей, и дал им возможность сделать выбор в пользу или за Бога.
1: Это риск, как в том случае с тем молодым человеком, который вы сказали, да. могут выбрать не его.
0: Свобода, которая требуется самим фактом того, что Бог есть любовь, это, безусловно, риск. Бог со своей стороны все сделал, чтобы облегчить сотворенным существам выбор. Он рассказал о том, что будет, если человек сделает выбор не в пользу Бога. Он рассказал о последствиях греха, о последствиях грехопадения, но, тем не менее, дал возможность и ангелам, и людям осуществить свой верный и правильный выбор, как им это представляется. И вот, пожалуй, самая яркая иллюстрация в Священном Писании того, как действует и как развивается принцип свободы выбора, является притча Иисуса Христа о блудном сыне. Mm-hmm. Помните, когда тот запросил часть имения, которое

0: которая ему причиталась, отец, сказано, разделил имение. Когда сын принимает решение уйти, отец не давит на него, не угрожает, не выламывает ему руки.
1: Хотя отцу, наверное, нелегко было смириться с таким выбором, да?
0: Безусловно. Тот факт, что когда сын все-таки созревает вернуться, отец увидел его издалека.
1: И выбежал навстречу.
0: Показывает, что отец его ждал, он всегда всматривался вдаль, выбежал навстречу, обнял и так далее. То есть чувства отца никак не зависели от выбора этого человека, его сына младшего. Но вот это демонстрирует, как Отец Небесный к нам относится. Он есть любовь. И Он предоставил нам возможность уразуметь преимущество жизни с Ним в отцовском доме, со всеми благословениями, со всем, что необходимо для жизни человека. Но, тем не менее, дал нам возможность сделать свой собственный выбор. Написано во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе, о Боге следующее определение. Второе послание к Коринфянам, 3:17, сказано: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там
1: свобода».
0: Свобода. Потому вот эта фраза «Бог есть любовь», и «Бог есть Дух»,
1: и «свобода»,
0: и «свобода» – это явление, определение, описывающее одно и то же. Вот об этом надо начинать разговор, когда мы говорим о том, почему появилась нужда в Евангелии. Потому что сотворенные существа были наделены свободой выбора. А это, в свою очередь, потому что Бог есть любовь.
1: Ну и как же воспользовались они этой свободой? Кого выбрали они?
0: К сожалению, как рассказывает нам 28 глава книги пророка Иезекииля, сотворенное существо, помазанный Херувим, это стихи с 13 и далее, который был сотворен мудрым, прекрасным. Он сделал выбор следующий, 15 стих 28 главы. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония».
1: Это имеется в виду, речь идет о Люцифере, да? Вот этом верховном.
0: Здесь он назван помазанным Херувимом. Херувим, если открыть словарь, это высший английский чин. А он из числа херувимов был помазанный. Помазанник – это всегда руководитель, это всегда служитель. То есть он был над ангелами. И сказано, нашлось в нем беззаконие. То же самое мы находим и в апостольских писаниях. В первом послании Иоанна написано, кто делает грех, тот от дьявола, ибо вначале дьявол согрешил. То есть это первое в истории нашей вселенной явление греха. Беззаконие, восстание против Бога, против Его правил и принципов и так далее. Дьявол был первым, кто согрешил. В книге Исаии он называется как раз вот Деница, или же в латинской версии Люцифер. Так к нам это пришло в богословскую литературу из, собственно, латинского языка. Вот. Вот это было первое существо, которое сделало неверный выбор. И неверный, мы можем использовать этот термин, потому что мы знаем, какими были последствия этого греха. И вот Священное Писание рассказывает, что когда этот помазанный Херувим, этот Деница, этот Люцифер согрешил, он за собой увлек треть ангелов Божьих. В книге Откровения, в 12 главе, образным языком представлена следующая картина. 12 глава, сказано в 4 стихе так, может быть, 3 и 4 прочитаем. «И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю». А дальше этот язык изъясняется в 9 стихе 12 главы. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены».
1: То есть драконы и звезды – это дьявол, сатана и ангелы.
0: И ангелы. Ну, естественно, ангелы его – это ангелы Божьи.
1: Изначально.
0: У Петра написано, что ангелов, не сохранивших своего достоинства, Бог и так далее. Вот, то есть это ангелы Божьи, в числе 1/3 они пошли за дьяволом. И вот когда 1/3 пошла за ним, то уже оформились две противоборствующие стороны. И в книге Откровения, в этой же 12 главе,

0: В главе описывается, что война произошла на небе.
1: Это было еще до сотворения земли?
0: Это было именно до сотворения земли, потому что когда Бог творит Адама и Еву, он им тут же говорит, что необходимо охранять Эдемский сад. В синодальном переводе сказано «возделывать его и хранить его». Слово «хранить» в оригинале глагол «шамар» — «охранять». То есть он сразу же им сообщает, что нужно стоять на страже. Этот же глагол чуть дальше в третьей главе используется для описания ангела Херувима, который стоял, чтобы охранять.
1: После грехопадения.
0: После грехопадения вот путь в Эдемский сад.
1: То есть с момента сотворения людей на земле, вот эта вселенская борьба, она уже началась, да, она уже была в разгаре.
0: И Бог предупреждает о наличии врага, о необходимости защищать. Так вот, когда две противоборствующие стороны определились, и ангелы Божьи, ангелы сатаны сразились. Кстати, слово «война», вот там в 12 главе произошла на небе война, это греческое слово «полемос», откуда наша полемика. Вот, потому, хотя это слово может означать и войну, в смысле вот, использования мечей, оружия и так далее, но изначально оно было на уровне слов.
1: Препирательство.
0: Препирательство. Кто прав? Кто прав? Против Бога были высказаны определенные обвинения, которые очернили его характер. Это очень хорошо продемонстрировано в книге Иова, когда сатана, представ пред Бога и сынов Божьих, он обвиняет Бога в том, что он подкупает служение Иова и так далее. Вот, то есть дьявол – клеветник, он оклеветал Бога. И после того, как вот он распространил свое восстание на 1/3 ангелов, он начал обольщать вселенную. Вот. И во Вселенной, как рассказывает 38 глава книги Иова, помимо нашей Земли, еще до сотворения нашей Земли, были иные небожители. В 38 главе, в стихах 4 по 7 написано так: «Где был ты, когда я полагал основание Земли?» И вот дальше идет процесс описания Земли, при ее сотворении, и написано,
1: когда все сыны
0: когда
1: Божьи,
0: все сыны Божьи восклицали от радости.
1: При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи.
0: То есть, соответственно, до сотворения сынов Божьих на Земле уже во Вселенной сыны Божьи существовали. И вот этот термин «сыны Божьи» в Библии никогда не описывает ангелов. Фактически есть у нас в послании к евреям в первой главе риторический вопрос. Кому, когда из ангелов сказал Бог?
1: «Сядь,
0: сын
1: мой,
0: да, сын мой, ты сын мой». Термин «сын» означает подобный. Да, мы сыны Божьи, ибо мы по образу Божию.
1: А ангелы нет.
0: Ангелы, если брать только... Конечно, у термина «образ Божий», у понятия «образ Божий» есть целый ряд измерений, но оно включает в себя и внешние измерения. В Библии ангелы представлены, ну, скажем, херувимы.
1: На животных похожи.
0: С копытами, да. Лицо льва, лицо тельца, лицо орла, крылья и так далее. Вот. То есть, и хотя многое нам непонятно, как до конца это выглядит, тем не менее очевидно, что внешне люди на Бога похожи, ангелы внешне отличаются от того, как Бог нам изображен. И, естественно, здесь можно было бы проводить разницу между антропоморфизмами и реальным описанием и прочее, но если брать вот на уровне образов, явленных в Священном Писании, то ангелы и, если говорить о словоупотреблении «сыны Божии», термин этот никогда не описывает ангелов. То есть есть во Вселенной сыны Божьи.
1: То есть помимо людей на Земле, подобные же им существа существовали и в иных местах Вселенной, да, до сотворения людей на Земле.
0: Коль скоро используется один и тот же термин, то, значит, существа подобные нам, сказано, радовались сотворению новой планеты. То есть дьявол, он попытался вовлечь вот в это восстание всю Вселенную. После того, как 1/3 ангелов пошла за ним, он стал обольщать представителей вот тех самых сынов Божьих.
1: Но они не польстились. Да?
0: Из того, что мы знаем, в Священном Писании только одна планета, к сожалению,
1: отступила.
0: Именно наша, она пошла за дьяволом. То есть, посещая иные планеты, он пришел со своим восстанием и сюда, к нам. И об этом уже рассказывается в 3 главе книги «Бытие», начиная с 1 стиха, каким образом произошло восстание против Бога, каким образом дьяволу удалось привлечь на свою сторону Адама и Еву. И суть здесь была именно в том, верить ли Божьему Слову, повиноваться ли Божьему Слову, подлинно ли

0: сказал Бог. Вот одна версия Божья, вот другая версия дьявольская. Угу. И когда Ева, а затем и Адам, они Божьему слову не повиновались, соответственно, встали на сторону дьявола, вот тогда и произошли те радикальные изменения в природе человека, во взаимоотношениях между людьми и в самой земле, которые и вызвали необходимость теперь Адаму и Еве начать сообщать Евангелие. Угу.
1: А давайте, Алексей, посмотрим. В чем выразилось, да, в реальности-то это?
0: Что, да, именно произошло, какими были изменения, последствия? Угу. Посмотрим вначале, как во взаимоотношениях между, угу, Адамом и Евой эти изменения произошли. Угу. Я читаю с 7 стиха 3 главы книги, угу, «Бытие». «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“. И сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел“». И дальше Господь описывает, какие последствия будут иметь место в жизни. Написано в 16 стихе: «Жене сказал: „Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою“. 17 стих. Адам уже сказал: „За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: „Не ешь от него“, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься».
1: То есть и во взаимоотношениях изменения, и в природе изменения, и социальное неравенство, и в результате смерть всего этого, да?
0: Да, мы видим, как агрессия проявляется, обвинения, нежелание взять на себя ответственность. В теле человека изменения произошли, страх появился, помутнение рассудка, прятаться в кустах от Господа, которого они лично знали, да, с которым общались, от всеведущего Бога попытаться прятаться. Потом у нас здесь болезни, скорби и сама земля. Тернии и волчцы произрастит на тебе. Тернии – это колючки. Вот сегодня можно купить, скажем, розы без колючек. Угу. Да?
1: И искусственно выведенные
0: сорта.
1: Это
0: из-за того, что есть возможность влиять на генетику этого растения. Соответственно, дьявол к этому получил доступ. То есть земля, ее твари, сотворенный мир на генетическом уровне был модифицирован в момент и вследствие грехопадения. И определенные изменения в теле человека произошли, которые привели к тому, что вот тяжелый труд у нас теперь, да, и в результате смерть. Человек оказался обреченным. Угу. Если бы Бог ничего не сделал в сам день грехопадения и дальше на протяжении всего исторического процесса, то все, земля, человечество, весь сотворенный мир
1: перестали бы существовать.
0: Погиб бы.
1: Да. А что Бог сделал вот в тот момент, когда все это произошло, что предотвратило эту гибель?
0: Мы находим здесь в тот самый день, когда произошло грехопадение, прозвучала благая весть.
1: Евангелие, фактически, можно сказать, да?
0: В 15 стихе, 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это слова, обращенные Богом к змею, к тому, кто олицетворял и представлял здесь дьявола. Mm-hmm. Так вот, богословы называют это место прото-евангелие, прозвучавшее Евангелие, первая прозвучавшая благая весть. И об этом мы обязательно поговорим подробнее. Угу. Нам нужно будет задать вопрос, в чем же здесь,
1: чем благая, здесь
0: благая
1: весть. Но у нас будет тема, где мы подробно это рассмотрим.
0: Обязательно. Да? Обязательно. Важно здесь нам сегодня еще раз повторить, что мы оказались в нужде благой вести, потому что сделали выбор против Бога.
1: Угу. В результате того, что Бог изначально создал нас

0: Свободными. Большое спасибо, Виталий Иванович, за эту интересную беседу. Также благодарим вас, дорогие телезрители. И мы всегда открыты для общения. Приглашаем вас писать нам, звонить, задавать ваши вопросы, посылать молитвенные просьбы. Будем рады совершать молитвы о вас, о ваших близких. Всего вам доброго. До свидания.
1: Бог
0: знал, что будет переживание.
1: Бог знал, его знание абсолютно.
0: И ангелы Божии, которые пали, и Люцифер, и теоретически могут воспользоваться этой жертвой Христа, принять спасение.
1: Евангелие, оно не от нашей воли, не от нашего хотения, не даже не от наших стараний.
0: И не по нашей просьбе даже.
1: Неверно считать, как распространено, что был век, скажем, закона, а потом наступил век благодати. Приблизительно такой же дилеммой находился Бог.

0: Дорогие ребята, предлагаю сегодня сделать зарядку, плюс познакомиться с чудесами Иисуса Христа. А помогут мне в этом юные гимнастки Тоня и Алиса. Всем
1: привет!
0: Девочки, а вы знаете какие-нибудь чудеса, которые совершал Иисус Христос?
2: Он воскресил девочку,
3: исцелил немого,
4: а еще он излечил слепого.
0: Верно. А еще он совершал и другие чудеса. Хотите узнать, какие?
1: Да!
0: Однажды к Петру подошли сборщики денег и спросили, не даст ли он Иисус сколько-нибудь на содержание храма. Покажем, как они идут. Маршируем. Раз, два, три, четыре. Спина прямая, отмашкой руками. Теперь делаем два дыхательных упражнения. Вдох. Руки через стороны вверх, выдох. И еще вдох. Расслабили спину, выдох. Снова маршируем. Раз, два, три, четыре. Макушка тянется вверх. Снова дыхательное упражнение. Вдох. Выдох. Раскрыли грудную клетку. Вдох. Выдох. Еще маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И дыхательное. Вдох. Выдох. И последний раз вдох. Закончили. Петр ответил сборщикам. Конечно. И пошел к Иисусу. А тот сказал Петру. Пойди на море, брось удочку. И первую рыбу, которая попадется, возьми и, открыв у нее рот, найдешь статир. Это монета такая. Пойдемте с Петром поймаем рыбу на удочку. Исходное положение стоя. Ноги слегка расставлены. Руки опущены. Правой рукой замахиваемся, делаем вдох. И бросаем удочку в выдох. Также будем делать с левой рукой. Приготовились? Начали. Замах правой. Выдох, выкинули удочку. Еще раз. Выкинули удочку. Правая ручка. Выдох. Левый замах. Выдох. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Закончили. Через некоторое время на берегу озера Иисус сказал Симону Петру, «Отплыви на глубину и закиньте сети». Симон сказал ему,

В ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему, закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них порвалась. «Давайте поможем Симону Петру вытащить сеть». Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Начинаем со вдоха, наклоняемся вниз, выдох. Тянем сеть двумя руками, вдох. Приготовились, начали. Наклон, вдох. Тянем сеть, выдох. Еще вдох. Потянули, выдох. Еще раз. Два. Три. Четыре. Не сгибаем колени. Раз. Два. Три. Четыре. Еще наклонились. Раз. Потянули сеть. Два. Три. Потянули, выдох. Еще раз. Два. Три. Закончили. Иисус целый день учил народ, а вечером ученики сказали ему: «Место здесь пустынное, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу». Но Иисус сказал им: «Вы дайте им есть». Ученики ответили: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбки». Иисус, взяв их, благословил и, преломив, дал ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, и евших было около 5000 человек. Давайте поможем ученикам собрать куски. Исходное положение сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Делаем наклон вперед, взяли кусок, вдох. На выдох выпрямились с обеими руками, коснулись пола справа, положили кусок в короб, выдох. А также делаем слева. Приготовились, начали. Наклон, взяли кусок, вправо выдох, вдох, взяли кусок, влево выдох. Раз, два, три, четыре. Наклон, тянемся до носков, вправо положили. Наклон, влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Встаем. После этого ученики поплыли через озеро на лодке, а Иисус остался на берегу отпустить людей по домам и помолиться. А ночью он пошел к ученикам по воде. Покажем, как Иисус идет по воде. Маршируем бодро. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Раз, два, три, четыре. Носок тянется в пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Ученики, увидев идущего по воде, закричали от страха: «Это призрак!» Но Иисус заговорил: «Это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ: «Господи, повели мне прийти к тебе по воде!» Иисус же сказал: «Иди!» И Петр пошел по воде. Руки вперед, маршируем с высоким подниманием колен, достаем коленями до рук. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Спина прямая. Дыхательное упражнение. Вдох, руки через стороны вверх. Выдох, маршируем. Раз, два, три, четыре. Носок тянется в пол. Снова медленный вдох. Отпустили ручки, выдох. Расслабили спину, маршируем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний глубокий вдох. Закончили. Увидев сильный ветер, Петр испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас поддержал его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Покажем, как Петр начал тонуть. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Приседаем, руки вверх, вдох. Встаем, опускаем руки, выдох. Приготовились, начали. Присели, руки вытянули вверх, встали. Спина прямая. Раз, два, три,
4, пятки не отрываем, раз,

0: два. Спина прямая, три, четыре. Еще вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три, закончили. Но Иисус Христос взял Петра за руку, поставил на воду, и они вместе пошли в лодку учеников. Давайте покажем, как Иисус вытянул Петра из воды. Исходное положение стоя, ноги шире плеч, руки на пояс. Делаем наклон в правую сторону, достаем до пола и выпрямляемся, силой тянем руку вверх. Возвращаемся в исходное положение. Тоже будем делать в левую сторону. Приготовились? Начали. Наклон вправо, вытянули Петра из воды. Наклон влево, вытянули. Еще раз, два, три, четыре. Наклон раз, стали два. Влево вытягиваем четыре. Раз, два. Рука прямая, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, спина прямая, два, три, четыре. Раз, два, последний, три. Закончили. И приплыли они в землю Геннесарет, где жители приносили к Иисусу Христу больных и просили, чтобы только прикоснуться к краю одежды его. И все, кто прикасался, исцелялись. Исходное положение стоя, ноги уже плеч, руки опущены. Делаем вдох, руки тянутся вперед. Выдох, возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Вдох, выдох. Руки вперед, вдох, выдох. Раз, два, три, четыре. Вперед, вдох, выдох. Вдох, спина прямая, выдох, вдох, выдох. И раз, закончили. Вот и сделали мы зарядку. Плюс познакомились с некоторыми чудесами, которые творил Иисус Христос. Дорогие ребята, приглашаю вас делать зарядку каждый день, чтобы быть
1: здоровыми, бодрыми и веселыми.
0: А еще читать Библию. Всем
2: пока! Пока!

0: Приветствую всех, ребята! Сегодня мы с вами будем готовить одно иностранное блюдо. А блюдо какой именно страны, вы сейчас должны будете отгадать, хорошо?
1: Давайте!
0: Слушайте загадку. В Средиземье тепло, море там у гор легло. Состязались в древнем мире на Олимпе в беге, в силе. Фрукты, овощи кругом, приглашают там любят в дом. Кто-то будет очень рад скушать той страны салат.
1: Греция?
0: Греция, молодцы!
2: А я думала,
0: не отгадала, Алёна?
2: Африка.
0: Африка, ну, Африка, там, конечно, тоже тепло. Но мы сегодня с вами будем готовить... Как вы думаете, что это будет за греческое блюдо?
2: А салат?
0: Греческий салат, правильно. Мы не будем готовить с вами гречку. А для салата нам понадобятся вот эти вот все продукты. Ну, самое первое – это помидоры и огурцы, а еще салат. Еще в этом салате будет лимон, красный лук, перец, оливки и гвоздь программы. Это супер сыр, который

0: называется фета.
1: Это разве не творог?
0: Нет, это греческий сыр, который готовится, между прочим, из козьего или овечьего молока.
2: А по-другому его называют болгарский сыр.
0: Ты такое знаешь название?
2: Да.
0: Ну, не знаю. Но название этого сыра происходит от слова фета.
2: А что он означает?
0: Кусок. Потому что этот сыр замачивают в соленом растворе, в бочках, огромными кусками. Ну что, начнем с вами?
1: Да.
0: Начнем резать помидоры. Поскольку это салат греческий, давай, Ален, то резать его надо все очень крупно. Мы с вами удаляем вот эту плодоножку. Я вам показываю, как его резать. Режем на две части, а вы их разрезаете еще на четыре. Хорошо? Держите ножики. Они острые. Будьте аккуратны.
1: Вот так?
0: Да,
1: так, раз, два, три.
0: У вас получится достаточно большие-большие такие куски. Но именно так? Не-не-не-не. Вот так еще режь.
2: Правильно, дядь Леш?
0: Ну-ка, Витя, покажи. Да, да, да. Держите.
2: Куда? Складывать?
0: Будем складывать вот сюда.
1: Вот такие у меня
2: большие кустища.
0: Ничего себе, да. Держите еще, Вить. А я тем временем почищу огурцы. Оп, укатился. Почищу огурцы. Дело в том, что их можно было бы и не чистить. Но в оригинальном рецепте они должны быть очищены. Так, порезали?
1: Да, она как-то твердая.
0: Правильно.
2: Твердые помидорки не режутся лучше.
0: Да,
1: ну, да, потому что они начинают кваситься туда-сюда. Это тяжело.
0: У нас такие ровненькие, красивенькие огурчики.
1: Это я мусор уберу.
0: Так. Сейчас, секундочку, меня они... подождете.
1: Прям запах, как будто они горькие.
0: Нет. Запах летней свежести.
2: А их как надо резать?
0: Так. Мы разрежем вот так. И такими большими кусками. Вот такими прямо.
1: Давайте. Ух ты, давайте.
0: Беритесь за дело.
2: Можно.
1: А вот здесь, папа.
0: Срежь, да. С этой стороны надо отрезать. О, слушайте. Как раз то, что надо, получается. У нас в нашем блюде. Так. Витя, ты справишься с этим огурцом. Держи.
1: А
0: разрезай пополам.
1: Хочется.
0: Кусочек Алене, кусочек Вите самому.
1: На.
0: Ага. А я пока займусь перцем. Перец. Смотрите, какой красавчик. Просто прелесть, да?
1: Да.
0: Угу. Смотри. Удаляем сердцевинку.
1: Угу.
0: Семечки не удалось все сразу удалить. Мы его порежем с вами кольцами. Вот так вот. Большими, красивыми. Большими, красивыми кольцами.
2: Можно я попробую?
1: Можно я
0: продолжить
1: тоже.
0: Резать?
1: Да.
0: Держи, давай, Витя, продолжит резать. Аленушка, а ты удали, пожалуйста, из серединки все семечки.
1: Можно так сразу, так, вот этим?
0: Конечно.
1: Точка. А у меня мама любит такие семечки.
0: Ну, мы сейчас удаляем. А, нет, ее надо разрезать. Эту дольку надо разрезать. На четыре части. Вот так. Смотри, получится огромные такие красивые кусочки. Отправляй их туда.
1: Так.
0: Вот, Витя, смотри, уже справился со всем остальным. Как он быстро.
1: Конечно.
0: Все, и разрезайте на четыре части. А я займусь
1: Давай,
0: луком.
1: Ты режь, а я буду очищать серединки.
0: Лук у нас красный. Очень вкусный.
1: И полезный.
0: И очень полезный. Очистим.
1: Ой. У меня летающий перец.
0: Но в отличие от всех остальных овощей в этом салате, лук мы будем резать с вами тоненько-тоненько.
1: Вау. Тоненько-тоненько?
0: Да, чтобы он поменьше обжигал.
1: Язык.
0: Так.
1: Вот мусор. Ой, маленький перчик. Можно его съесть?
0: Наверное, можно. Так.
1: Он такой горький.

0: Ну что, мусор убираем?
1: Убираем.
0: Магален.
2: А это он прям такой красный?
0: Лук?
2: Да.
0: Конечно. Значит, мы его режем тоже пополам. А дальше мы его режем тоненькими, тоненькими
2: долечками.
0: Можно
2: я попробую?
0: Смотрите как.
2: А мне можно продолжить?
0: Такие долечки. Держи ведь. Красота?
2: Красота.
0: Ну, чтобы все-таки получалось что-то.
1: Так,
0: чтобы
1: что
0: мы увидели, да. Чуть-чуть побольше захватывай. Видите, вот получается. Смотри.
1: Как отлично. Радуга.
0: Угу.
1: Он так брызгает глаза мои.
0: Сейчас он тебя пощиплет, пощиплет, чтобы все вирусы перекусать у тебя.
1: А у меня нет вирусов?
0: Отлично.
1: Ой, какие колечки-то прям прелесть.
0: Ну и теперь мы эти колечки с вами вот так немножечко распотрошим сюда. Вот так.
2: Ого. Надо, наверное,
1: ну,
2: чтобы
1: же, если не
0: разделим
1: будет
0: колечки.
2: Ни одно вместе не осталось.
0: Ну, так лучше. Ну.
1: Ай-яй-яй. Может быть, уже
0: все у нас прекрасно. Да, давай остальное уберем. Значит...
1: Сейчас я глаза полосну.
0: Ой. Защипали глазки у Аленки.
1: Ой. Ой. Ой.
0: Подожди, тебе надо дать салфеточку. О. Авария. Случилось.
1: Ой. Ой, все.
0: Все, прошло. Молодцы. Ну что, вам нравится, что у нас получается?
1: Да!
0: В Греции такой салат называется деревенский.
2: А
0: потому
2: почему?
0: Что он есть в каждом доме, готовить ее очень просто, и он всем нравится. А греки очень любят приглашать к себе в дом гостей.
1: Ах, жалко, что мы не знаем языка греков и не сможем с ними поговорить. Вот у меня ведь есть двоюродная сестренка Соня, она живет в Германии. И мы с ней друг друга хорошо понимаем, потому что она знает и немецкий язык, и русский язык, а в этой стране меня не поймут.
0: Витя, Алена, а как вы думаете, существует ли такой язык, который поймут абсолютно все люди?
2: Наверное, и да.
0: Ну, какой это может быть язык?
2: Английский.
0: Ну, это есть страны, в которых быть... английский язык не знают.
1: Ну, это может быть, ну, пантомима.
0: Язык жестов.
1: Да.
0: Ты думаешь, но оказывается, что в одних странах жесты понимают так, а в других странах эти же жесты понимают с точностью, да наоборот. Ну, не догадались?
2: Нет.
0: Я думаю, что это язык доброты.
2: Это да.
0: Если вы улыбаетесь человеку, делаете ему что-то приятное или хорошее, то он понимает, что вы
2: я
0: к нему
2: понял.
0: Хорошо
2: относитесь. Все, язык жестов и все остальные языки бывают непонятные в разных странах. А язык доброты везде одинаковый. И язык зла тоже.
0: Да, верно.
1: Только язык доброты, он лучше, чем... язык зла.
0: Конечно. Я с вами абсолютно согласен.
1: Ну что, мы дальше будем делать салат?
0: Конечно. Основные овощи у нас все порезаны. Отлично. Теперь мы знаете, что сделаем? Лимончик. Сок лимона нужно обязательно туда добавить. Витя, справишься с ним? Половиночку отрезай. Внутри так знаешь, да, чтобы сок выпить?
2: Да.
0: Нужно что сделать?
1: А вот мисочка тебе.
0: А Алена... Алена у нас выложит туда оливки. Хорошо?
1: Ага, здесь такие дырочки. А здесь даже звездочка.
0: Так, видите, как получается? Ты, нет, ты бери, знаешь, прям сильно вот так вот берешь и так прямо вот сильно-сильно тыкаешь. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. И потом выжимаешь этот сок туда. Еще
1: нормально?
0: Надо не забыть добавить.
1: Еще? Пап.
0: Давай, давай, еще выкладывай. Не забыть добавить оливковое масло.

0: оливковое масло. Очень приятно.
1: А может, я две дольки выжму?
0: Нет, я думаю, достаточно ведь. Так.
1: Ага. А можно я добавлю?
0: Так, добавляй.
2: Ой, у меня сок.
0: Лимонный сок.
2: А еще много надо?
0: Добавляй еще немножечко. Масло.
2: Еще последнее.
0: Хватит. Ручка. Так, молодцы. Убирайте.
2: Мою полотенце.
0: То, что у вас осталось. И нам нужно будет сейчас листья салата измельчить туда.
2: А это сюда надо?
0: Нет, не надо.
2: Или просто вода?
0: Давай берем это отсюда. Листья салата.
2: Листья салата.
0: Мы будем не резать с вами, а вот так вот крупно рвать.
2: Ну-ка, будете
0: давайте,
2: листья салата.
0: Займитесь им. А я займусь вот этим чудесным сыром. Вы знаете, в разных странах есть разные сыры. Давайте я вам даже прочитаю такой вот из энциклопедии кулинарной. В Италии есть мягкий сыр моцарелла. Вы слышали такой?
1: Да.
0: Вот. Нет. В Германии альтенбургер.
2: Вау.
0: В Дании Данаблю. В Испании бургосский. А вот в Греции есть такой чудесный сыр фета.
2: Вот. Так?
0: Аккуратненько.
2: Нет? Я неправильно сделала?
0: Отлично.
2: Нормально.
0: Так. Мы его порежем большими, красивыми кусочками.
2: А можно вот мне так тоже руки сунуть?
0: Сейчас, сейчас, секундочку. Вот так мы его поставим. Аккуратненько вот такими большими кусочками нарезаем. И еще один разочек.
2: Он такой...
0: Вот. И прежде чем мы его положим туда, мы с вами этот салат
2: украсим.
0: Перемешаем. Перемешаем.
2: А я думала, украсим еще как-нибудь эту штуку. Сыр.
0: Потому что сыр, он развалится. Кусочки, они просто измельчатся.
2: Красивый очень. Так сыр прям.
1: Сыр-сыр.
2: О.
0: Такой сыр.
2: Да уж, он крошится легко.
0: Так. Ну, теперь отправляем туда...
2: Сыр,
0: нет, мы его вот, наверное, отделим кусочки, чтобы они были отдельные вот такие. О, красота.
2: Вот сюда один, сюда, наверное.
0: Ага.
2: Прости.
0: Вот у нас сколько получилось сыра. Просто красота.
2: Ну что, посмотрите. Вот, камера.
0: Мы для красоты выложим немножечко на отдельное украшенное листьями салата блюдо. Так.
2: Так. А, ну-ка.
0: Так.
2: А сыр потом можно будет красивенько положить? О, сейчас, сейчас, сейчас. Погодите. Сыр. Мой сыр.
0: Положим кусочки сыра и оливки, сыр, чтобы их было видно. Давай.
2: Ага. А то их тут мало, правда, ты положил.
0: Незаметно их просто стало. Они спрятались
2: так
0: листочками.
2: Так, так, так, так, так. Свои руки суем. Так, дай-ка мне еще, пожалуйста, оливок.
0: Я думаю, достаточно, Алё.
2: А, ой, а дискоцеточек.
0: Вот такой чудесный салат у нас получился. Очень красивый.
2: Посмотрите получше.
0: А я рекомендую вам тоже приготовить такое чудесное блюдо. А заодно выучить язык, который поймут в любой стране мира. Язык доброты. Ну что, всем пока!
1: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия.

0: Тебя удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить. Как прекрасна жизнь на белом свете.

Привет. Ты знаешь, что Бог всегда рядом, и не понимаешь, почему вдруг тебя призывают его искать. Как тебе стать уверенным, чтобы ты услышал Бога, а не сошел с ума? Что значит быть с Богом на связи, и как научиться слышать его? Можно и нужно ли сегодня быть с ним на связи, а самое главное, для чего? Давай мы сегодня поговорим об этом.

0: Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится с нами по ту сторону своих экранов, телефонов, планшетов, мониторов. Мы рады и всем вам, кто находится с нами здесь сегодня в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности», а также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы будем с вами говорить на тему связи с Богом. Соприкоснуться с духовным миром, быть на связи с Богом – горячее желание многих людей. Если ты один из них, то на самом деле тебе повезло. Сегодня мы расскажем, что нужно делать для того, чтобы быть на связи с Богом постоянно. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера, основателя и спикера проекта «К Богу за 30 дней» Антона Байкова. Встречайте. Привет, Антон.
1: Привет.
0: Итак, расскажи немножечко шире, о чем мы сегодня будем говорить и какие вопросы затронем.
1: Сегодня мы

0: сделаем такое вступление, мы поговорим вообще о том, почему мы ищем Бога, почему важно быть на связи с Богом, как быть на связи с Богом. То есть, ну, это будет такое вступление, и в дальнейших темах мы уже будем углублять эту тему.
1: Спасибо. Друзья, мы просим вас быть активными. Пожалуйста, пишите свои вопросы, пишите в комментариях.

0: ответить. Ну что, Антон, я передаю тебе слово.
1: Да, спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, те, кто находится здесь в студии, и также те, кто смотрит онлайн. Вкратце расскажу. Меня представили как спикера марафона «К Богу за 30 дней». Полтора года назад, когда все были на карантине, в локдауне, стало понятно, что, оказавшись, может быть, вне возможности быть на богослужениях или постоянно общаться с другими верующими людьми, каждый человек, он столкнулся с вопросом, а вообще у меня есть связь с Богом? То есть знаю я, как проводить время с Ним, общаться с Ним, слышит ли Он меня или не слышит. Так родился марафон «К Богу за 30 дней», который на данный момент за полтора года прошло, этот марафон, порядка 12 тысяч человек. Есть очень много интересных опытов, связанных с проведением этого марафона. И некоторыми темами и мыслями с этого марафона я бы хотел как раз поделиться. И, наверное, первая сегодня тема, такая основная, где мы заложим фундамент, мы пытаемся понять, то есть, почему мы должны искать Бога. То есть, если Он всемогущий Бог, да, почему мы со своей стороны должны предпринимать какие-то попытки для того, чтобы найти Его? И как Его найти? И вообще, стоит Его искать или не стоит? Поэтому надеюсь, что сегодня эта информация будет очень полезна и вам, тем, кто смотрит этот прямой эфир. И начнем с того, что за последние 100 лет мы сделали просто колоссальный рывок в вопросе передачи информации. Если до этого тысячелетия люди в основном писали, там, сначала на глиняных табличках, потом люди писали письма, чернила, и это на протяжении там, тысячелетий было единственным способом передачи информации на большие расстояния, то за последние 100 лет мы с вами увидели колоссальный рывок. Появилось радио, сначала там проводная связь, потом появилась беспроводная, появилась радиосвязь. И сегодня мы можем вообще общаться с любым человеком в любой точке мира. Сегодня то, что мы, может быть, когда-то смотрели, но я про себя скажу, в фантастических фильмах, там голограммы, скайпы, мы тогда смотрели 20-25 лет назад на это и думали, ничего себе, неужели такое когда-нибудь будет? Сейчас для нас это обыденность. У каждого в мобильном телефоне есть возможность выйти на связь и увидеть человека. То есть эти фантастические фильмы, они оживают просто на глазах. И сегодня мы уже говорим, и многие говорят о метавселенной, то есть о том, чтобы вообще виртуально проходить собеседование на работу, работать. Сегодня люди виртуально покупают себе недвижимость. И вообще нам прогнозируют, что скоро мы все будем ходить в очках и просто находиться в виртуальном мире. И, конечно, если, наверное, лет 20 назад мы бы еще в этом сомневались, то сегодня в это начинаешь уже верить, потому что огромные средства в это вкладываются. И возникает вопрос, за последние сто лет мы увидели вот этот рывок в вопросе коммуникации, развития коммуникации, связи между людьми. А что с Богом? То есть изменилось ли что-то за последние 100 лет или 1000 лет? Можем ли мы также с Богом легко выходить на связь, как это происходит между нами? И вот сегодня мы об этом поговорим. И хотел бы привести такую аналогию, и постараться ответить на вопрос, который очень многих людей беспокоит и волнует. А вопрос в том, что если Бог желает с нами общаться, а посыл христианства в том, что Бог, Он желает общаться с людьми. То есть если Он желает с нами общаться, то почему мы не так часто это видим, понимаем, либо слышим? То есть редко какой христианин может сказать, что да, я каждый день слышу Бога, я каждый день уверен, что Он сейчас мне проговорил, Он мне точно дает подсказку, куда мне идти, что мне делать, куда мне поступить, с кем общаться, с кем дружить, куда устроиться, на работу и так далее. То есть это бывает редко. В основном большинство христиан, они понимают, что хотелось бы связь получше иметь, чтобы не в догадках жить где-то, не предполагать, что Бог имел в виду. Почему Богу так более явно не сказать? Неужели Он не хочет с нами общаться? Так вот, приведу аналогию с радио. Думаю, что некоторые из вас застали то время, когда радио еще приходилось настраивать вручную. То есть, и помните эти радиоприемники, где было такое специальное колесико, и тебе, если нужно настроить какую-то волну, тебе приходилось искать какое-то время. Да, и сначала ты слышал какое-то шипение, Потом ты крутишь, сначала сильно крутишь, ну, очень быстро,

Потом ты начинаешь различать какие-то отдельные звуки, улавливаешь, может быть, речь либо музыку, ты понимаешь, что ты уже близок к цели. Ты начинаешь так уже более аккуратно, по чуть-чуть настраивать. Да, такая тонкая настройка. И когда ты уже услышал и убедился, это то, что мне нужно, еще прям чуть-чуть подстроить и убедиться, что все это максимально лучшее качество, которое возможно. Ну, можно еще антенночку, да, поправить и направить в какую-то сторону. А я еще помню, что мы к антенночке еще проволочку привязывали, а эту проволочку привязывали к батарее для того, чтобы вообще улучшить, да, прием сигнала. Вот здесь есть аналогия, которая помогает мне понимать, что происходит в духовном мире. Дело в том, что проблема, то есть где возникает проблема в этой связи нас и Бога? Это проблема в Боге или это, может быть, у нас что-то не так? То есть Он не хочет с нами общаться или, может быть, мы просто не настроены на общение с Ним? Да, и по этой аналогии с радио я понимаю и на основании Священного Писания, что Бог желает общаться с каждым сотворенным существом. То есть я это понимаю как аксиома, то есть у него есть желание. Потому что все Священное Писание говорит о том, что Бог любит нас, и Он желает общения с нами. По сути, вся Библия, она повествует о попытках Бога восстановить отношения с человеком, которые были разрушены в результате греха. Поэтому Он эти попытки предпринимает. Но если Он их предпринимает, то почему, ну, мы не всегда его слышим? И здесь как раз, наверное, вопрос, на что я настроен. То есть я произвел настроечку своего внутреннего духовного состояния на то, чтобы уловить голос Бога. И знаете, когда человек начинает идти в эту сторону и пытается обрести эту близкую связь с Богом, научиться слышать Его и научиться говорить с Ним, то этот процесс тоже сначала ты не все понимаешь. Иногда только ты что-то переживаешь, получаешь или можешь как-то высказать то, что у тебя внутри. Но затем, когда ты это практикуешь, ты идешь дальше, ты развиваешь вот это умение слышать Бога, наступает тот момент, когда у вас может наладиться хорошая связь. Вот. И если, конечно, ты случайно не собьешь каким-то образом эту настройку, да, то ты можешь ходить и общаться с Богом. Я понимаю, что для тех, может быть, кто смотрит эту передачу и не имел еще опыта общения с Богом, то, конечно, это может звучать странно. Наверное, если бы мне когда-то 20 лет назад сказали, я бы тоже, может быть, это как-то странно воспринял, потому что, когда встречается человек, который говорит, да, я сегодня с Богом поговорил, хорошо, поговорили, ну, я ему рассказал о своих каких-то переживаниях, он мне вот открыл еще что-то, ну, наверное, многие люди бы странно посмотрели, потому что, ну, что, неужели так можно вот просто с ним поговорить, и он прям отвечает? То есть, да ладно. То есть, и скажем, у человека, который не пережил этот опыт, у него чаще всего, скорее всего, возникнет, ну не то, что возникнет, но он подумает, странный человек. Да, надо еще за ним понаблюдать, либо надо держаться от него подальше. А, конечно, когда верующий человек, он слышит такие опыты, он понимает, я тоже хочу. Да? Потому что, когда мы хоть раз пережили в нашей жизни соприкосновение с миром духовным, мы жаждем этого и мы хотим этого. И поэтому, ну это возможно. То есть это реально, и просто нужно попробовать пережить этот опыт. Поэтому если кто-то из тех, кто смотрит сейчас, или может быть здесь, еще не пережил опыт, когда ты соприкасаешься с миром духовным, а он есть. Да, ученые говорят о там, различных измерениях, то есть то, о чем, может быть, 100-200 лет назад, то есть если 100-200 лет назад, ну или 200 лет назад, я появился бы где-нибудь в Нижнем Новгороде с радиоприемником, ну, меня бы сожгли на костре. Да, потому что это колдовство какое-то, это непонятно. Потому что это явление не было открыто и его не использовали. То есть и ученые говорят о разных измерениях, и да, есть духовное измерение. То есть, и почему я уверен, что оно существует и есть? Потому что внутри нас есть радиоприемник, который должен быть настроен на это духовное измерение. Мы все, приходя в этот мир, осознаем и понимаем, что есть что-то вне этого мира. И вот это меня убеждает в том, что это есть. Потому что, анализируя, ты понимаешь, что человек, по сути, ничего нового не может придумать. Да, то есть мы берем из того, что мы видим, из того, что мы переживаем, чувствуем, и мы можем это, конечно, как-то переработать, переделать, но, по сути, ничего нового нет под солнцем, как говорил Соломон. Да, то есть, поэтому то, что у нас есть этот запрос, есть этот поиск, это явное свидетельство того, что дух,

духовный мир существует. Он есть. А тем более те, кто соприкоснулся с ним, те в такие моменты понимают, что это не просто, ну, потому что со стороны, когда ты говоришь, что я общаюсь с Богом, ну, человек, который никогда не имел этот опыт и, может быть, даже крайне негативно настроен к духовному миру, он может сказать, ну, это шизофрения, да, какая-то, то есть, что там сам с собой разговариваешь. Но человек, который соприкоснулся с миром духовным, он в этот момент четко осознает и понимает, что это не просто, ну, я себе какие-то мысли наговариваю, я сам с собой о чем-то говорю. В этот момент ты понимаешь, что ты соприкасаешься с чем-то, ну, что, ну, выше, вне тебя. То есть и это мир духовный. Да? И этим, в принципе, объясняется, почему на протяжении тысячелетий, несмотря на развитие науки, человека все равно влечет к духовному. Мы все равно продолжаем строить храмы, совершать какие-то обряды и ждать, когда же нам кто-то ответит. Поэтому вопрос в том, что духовный мир, он существует, он вокруг нас, Бог желает общаться с нами. И если я его сегодня не слышу, то вопрос, настроен ли я или нет. Знаете, есть одна такая известная история, ее много раз я слышал в разных интерпретациях. Суть этой истории в том, что однажды два друга шли по оживленной улице своего города, они шли, общались, и вдруг один из них остановился и говорит: «Ты слышишь? Где-то стрекочет цикада». Тот такой удивился: «Да ладно, ты о чем говоришь? Как здесь можно что-то услышать? Народ ходит по тротуару, мимо проносятся машины. Ну, мы в центре города находимся. Где здесь можно услышать, как стрекочет цикада?» Он говорит: «Нет, подожди». И он переходит, этот друг переходит через дорогу, там находился сквер, и затем он с этого сквера возвращается и действительно в руках несет цикаду. И его друг, конечно, удивился, говорит: «Слушай, это чудо, у тебя какой-то феноменальный слух, это невообразимо, такого не может быть. Как такое можно услышать?» Он говорит: «Да нет, у меня обычный слух, да нет, здесь что-то сверхъестественное. То есть ты, наверное, подбросил туда эту цикаду, то есть, ну, не может быть такого». Он говорит: «Да нет, давай я тебе проиллюстрирую. Все зависит просто от того, на что настроен твой слух». И он достает из кармана горсть монет и бросает их на тротуар. И люди начинают тут же поворачивать головы, смотреть, да, где звенит. То есть он говорит: «Обрати внимание, на улице очень шумно, но звон монет люди услышали. Потому что их слух настроен на это, а мой слух настроен на звуки природы. Поэтому вопрос, на что настроен мой слух? Настроен ли мой слух на именно духовное?» Хотел бы привести один текст из Библии, который как раз говорит о поиске Бога. В книге «Деяния апостолов» мы читаем следующее. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас». Очень хороший текст, который, с одной стороны, утверждает эту идею, мысль, которую я сказал, что Бог, он недалеко от каждого из нас. То есть он находится здесь, он находится рядом с тобой. То есть он постоянно рядом. Но возникает вопрос, а почему тогда, ну, мы должны искать его, не ощутим ли или не найдем, если он тут рядышком с нами? Зачем? Потому что даже в Библии мы видим, что Бог ищет человека. Да, сразу вспоминается история Адама и Евы, когда они согрешили, они спрятались от Бога. Именно Бог, он, ну, выступает с инициативой пойти и искать их. И вот почему бы Богу, ну, как-то более явно не явить себя? Почему бы, ну, не знаю, не написать на небе крупными буквами: «Я есть и я здесь». Да, вот так, чтобы, ну, каждый мог увидеть, сказать: «Ну все, да, Бог есть, то есть, ну, то есть духовный мир существует, то есть тут уже без сомнений». Да, или, допустим, ну, может быть, еще что-то написать. То есть верующие разных конфессий бы, конечно, хотели бы, чтобы он написал: «Вот только эта церковь правильная», да, и стрелочку. И вот кто-то подумал: «Ну, все, то есть я правильно верю, все хорошо, Бог с нами». Почему Бог так не делает, если он действительно есть и он желает открыться нам? Бог это не делает, как я понимаю, потому что он настолько любит нас и настолько уважает свободу выбора человека, что он дает право либо верить, либо не верить. То есть и я, как священнослужитель, порой встречаюсь с людьми, которые верили, посещали собрания, читали Священное Писание, но затем они теряли свою веру и говорили: «Я не верю уже в это».
Да, и

И я не слышу, я не вижу, я не понимаю Бога. И когда начинаешь общаться с ними, ты понимаешь, что да, у них есть сомнения. И они потеряли веру. Знаете, вера — это, по сути, это ключ, это доступ. Вот если сравнить желание Бога общаться с нами, то, ну, опять же, используя современные аналогии, это Wi-Fi. То есть, да, как бы Бог раздает это на всех людей. Да, вопрос, есть ли у тебя пароль от этого Wi-Fi или нет. То есть, и вот паролем является вера. То есть, если веры нет, то есть сомневающийся, он всегда найдет причины сомневаться. И Бог это допускает. А кто ищет, тот всегда найдет. Да, то есть я ищу искренне или я сомневаюсь. Поэтому для того, чтобы обеспечить каждого человека свободу и выбора, Бог не являет себя явно в мир. Он не пишет этими огненными буквами на небе. Он дает возможность тебе начать искать его, и тогда ты его найдешь. Либо сомневаться, и тогда ты будешь сомневаться, и ты не найдешь его. Но Священное Писание говорит, что он рядом с каждым из нас. Поэтому искреннее это желание, да, и вера, она открывает возможность соприкоснуться с этим духовным миром. Я поделюсь одним опытом. Когда я только пришел к Богу, стал посещать собрание, в наше собрание пришла одна молодая девушка, мы с ней стали общаться, и она стремилась к духовному, она приходила, у нее были какие-то вопросы. Тогда еще у нас не было сотовых телефонов, мы созванивали, знаете, есть такие домашние телефоны были, такой на проводочке. Вот сейчас уже, я думаю, немногие знают из молодого поколения. И вот мы общались с ней, и однажды вечером, мы общаясь с ней, она задала вопрос. Говорит, Антон, ну вот я все слышу, что можно говорить с Богом и так далее, а как это? Я помню до сих пор, как ее звали, Юля. И она говорит, как, вот я бы тоже хотела бы услышать Бога, как-то вот встретиться с Ним. Я сам, ну, буквально 3 месяца посещал церковь, и у меня как бы особо, я мало сам что знал, но я что-то слышал, и я говорю, ну, знаешь, надо просто помолиться, надо пообщаться с Ним. То есть, и, ну, зайди в комнату твою, да, закрой дверь, вот, и попробуй пообщаться с Ним. Я как бы ей говорил, одновременно я переживал, очень волновался, потому что я думал, а вдруг, ну, этого коннекта не произойдет. То есть она сейчас сделает, я говорю, ты зайди, и прям так говори Богу, как ты думаешь. Вот искренне, если ты сомневаешься, так скажи, Бог, я сомневаюсь, что ты есть, что ты меня слышишь, но вдруг, если ты есть, то, ну, ответь мне и так далее. Вот как есть, так и сделай. Она, хорошо, такая воодушевленная, я сейчас сделаю. Я говорю, хорошо, ну, а потом мне отзвонись. Я повесил трубку, а сам обращаюсь к Господу, Господи, а вдруг не получится? Ну, мало ли, то есть люди, которые пробовали, и потом говорят, да, я не слышу Бога. Вдруг не получится. И все, то есть человек, он разочаруется, и он никогда не обретет отношения с тобой. Не знаю, прошел час-полтора, я извелся весь, думаю, да как, что там? И потом она перезванивает и говорит, знаешь, она такая возбужденная, перезванивает, говорит, я сделала так, как ты сказал. Я зашла, я встала на колени, и я просто обратилась искренне к Богу, вот со всеми своими сомнениями и так далее. И ты не представляешь. В этот момент я действительно что-то, ну, пережила. И мне сложно, говорит, описать этот опыт. Я просто поняла, что у меня текут слезы. И я вдруг осознала, что Бог есть, что Он любит меня, да, что Он слышит меня, и я могу с Ним общаться. Мне, конечно, на сердце отлегло. Я такой, ну, так оно и должно быть. То есть так оно должно происходить. Так вот, и поэтому, подводя итог этого блока, если ты искренне хочешь соприкоснуться с духовным миром, искренне иди и говори об этом. Обратись. То есть Бог, Он слышит тебя. То есть, и Он сам желает построить отношения с тобой, иметь эти отношения с тобой. Хорошо, приведу еще одну аналогию, потому что в современном мире очень много у нас появляется аналогий, которые можно использовать. Я думаю, что если бы Иисус сегодня проповедовал, Он, наверное, бы использовал какие-то современные притчи, потому что вышел сеятель сеять семя, ну, как бы из тех, кто здесь, я думаю, немногие сеют семена, да, тем более вот таким вот образом. Поэтому сегодня, наверное, какие-то были бы современные аналогии, то, что нам понятно, то, что нам близко,

И вот есть то, что нам очень близко. Каждому из вас, я вот уверен на 100%. Есть то, с чем вы никогда практически не расстаетесь. Вы с этим просыпаетесь, вы с этим засыпаете. В течение дня вы много-много раз к этому обращаетесь. И даже сейчас некоторые из вас, да, пишут вопросы, либо отвечают кому-то. Это мобильное устройство. Сегодня вообще сложно представить свою жизнь без мобильного устройства. Да, то есть если я сейчас задам вопрос, поднимите руки те, у кого есть оно, ну, да, я думаю, что все поднимут руки. А те, кто смотрят, да, там, я скажу, поставьте плюсик, у кого есть мобильное устройство, а минус, у кого нет. Я предполагаю, что ни одного минуса не будет. Сегодня вообще сложно представить себе человека без мобильного телефона, потому что, ну, это как-то странно. То есть, наверное, если мы бы вдруг встретили человека и попросили, ну, давай я тебе позвоню, он сказал, да у меня нет телефона. Нет телефона? Какие мысли бы пришли в голову? Ну, либо что-то случилось у человека, ну, сломался, потерял и так далее, либо он очень странный человек. То есть как в наше время, ну, можно быть без телефона? Так вот, и давайте поразмышляем немного, и в качестве притчи будем использовать телефон, мобильное устройство, которое тоже помогает понять важность, да, или такие, знаете, интересные моменты в вопросе связи с Богом. Так вот, возьмем как иллюстрацию, да, и такую притчу. Возьмем некоторые элементы мобильного устройства. Начнем с зарядки. То есть вот телефон нужно заряжать. Я думаю, что все вы это регулярно делаете. Кто-то чаще, кто-то реже, в зависимости от марки телефона и так далее. То есть, насколько мы часто им пользуемся. И большинство носит с собой зарядное устройство. Вот есть, вот вы когда куда-то едете, вы с собой берете зарядное устройство? Ну, как бы у меня оно всегда с собой, причем даже несколько. Одно должно быть в машине, одно должно быть с собой. Еще желательно, чтобы там в офисе, на работе, еще где-то было. Потому что, ну, а в торговых центрах вы видели эту картину? Когда люди все стоят, допустим, да, пока один кто-то ходит, делает закупки, другой подзаряжает где-то мобильное устройство. Плюс мы носим еще... То есть у нас вот был просто телефон, мы стремились к тому, чтобы он был меньше-меньше, а теперь мы еще вот такой пауэрбанк с собой носим. Да, для того, чтобы, ну, всегда быть на связи. То есть, и знаете, тут интересная аналогия. Нас не надо убеждать заряжать мобильное устройство. Вы видели хоть раз рекламу, чтобы производители, там, Apple, либо еще кого-то говорили, ну, самое главное, не забывайте заряжать ваше мобильное устройство. Вы видели баннеры, может быть, какие-то рекламные ролики, которые призывали, выходя из дома, не забудь зарядить свое мобильное устройство. Да нет, потому что, ну, есть вещи очевидные. Мы все понимаем, что если мобильное устройство не заряжать, то мы не сможем быть на связи. То есть это очевидно, это понятно. И здесь, если провести духовную аналогию, понимаете, так же и с нашим духовным миром. То есть если мы не уделяем время тому, чтобы настроиться на этот духовный мир, через общение с Богом, через получение сообщений из этого мира духовного, да, допустим, читая Священное Писание, Библию, то, ну, мы скоро сядем. То есть, и на самом деле большинство людей в этом мире, мы знаем, что сегодня проблемы с депрессией, с одиночеством и так далее, из-за того, что эта пустота, которая образуется внутри человека, духовная пустота, она съедает понемногу человека. То есть, и эту пустоту невозможно ничем заполнить. Да? Многие на протяжении тысячелетий об этом говорили, что, ну, это как в пазле. Вот это место, оно именно Богу. То есть мы должны соприкасаться с духовным. Мы должны быть в сообществе, где люди стремятся к духовному. Мы должны сами, да, скажем так, подзаряжаться в этом плане. Следующее. А, ну, при этом, заканчивая эту мысль, скажу, что иногда создается впечатление, я скажу, что у меня, как у священнослужителя, иногда создается впечатление, что я всех должен убеждать в том, что, знаете, вот, нужно обязательно заряжаться. То есть я такой, подождите, стоп. То есть мобильное устройство, значит, мы нормально воспринимаем. Ну, подождите, если мы также реально воспринимаем мир духовный, для нас это должно стать тоже, ну, понятным и, как бы, непререкаемым. Мне каждый день нужно духовно заряжаться. Идем дальше. Ну, много аналогий можно взять. Возьму следующее. Это там защитные стекла либо чехлы. Да, когда мы покупаем мобильное устройство, мы сразу же стараемся его как-то защитить. Купить что-то, наклеить стекло и так далее. Да, потому

потому что, ну, мы боимся, что вдруг оно упадет, разобьется, и, в общем, потеряем мы наш гаджет. И какая здесь может быть параллель? То есть мы настолько оберегаем это средство коммуникации с людьми и вообще, да, там, с виртуальным миром, доступ к информации. И возникает вопрос, а точно так же ли я охраняю свой духовный мир? Точно так же я берегу, да, и храню то, что я уже получил в общении с Богом, то, что я узнал, как я оберегаю свое мобильное устройство. Да, возьмем дальше. Ну, это камера. Да, то есть, по сути, сегодня редко кто будет покупать телефон без камеры, потому что на части уже не только телефон, но для нас и фотоаппарат, и видеокамера, и так далее. То есть, и камера. То есть, тот же самый духовный вопрос, притча, аналогия, иллюстрация. Какая у меня в основном задействована камера? Фронтальная? То есть фронтальная камера, да, вот это, знаете, в бесконечном потоке селфи, да, то есть мне, мое, я, моя жизнь, меня обидели, мне не додали и так далее, я хочу. То есть только эта камера, то есть я только смотрю на себя, либо, может быть, у меня все-таки чаще работает передняя камера, которая направлена на Бога, и я хочу увидеть Его в Его творении. Я хочу увидеть Его дела. Я хочу как-то зафиксировать себе, сфотографировать то, что Он делает, для того, чтобы потом отобразить это на дисплее своей жизни, чтобы люди, смотря на меня, могли сказать: ничего себе. Вот это человек, вот это странные поступки. Наверное, если Иисус был бы сейчас здесь, на этом месте, Он поступил бы точно так же, как Он. Ну, возьмем еще, да, последнюю, наверное, аналогию, это приложение. Мы устанавливаем много различных приложений на наше мобильное устройство. И знаете, статистика, я прочитал в интернете, говорит о том, что 65% пользователей мобильных устройств, которые устанавливают приложения, никогда ими не пользуются. То есть у них есть некоторые приложения, они установили. У вас есть такие приложения? Да, если у кого есть, напишите «да» там, в чате. Ну, вот этот. Я сам, когда это прочитал, я сам так посмотрел, думаю, да не может такого быть. 100%. Я всем пользуюсь. Зачем устанавливаться, если ты не пользуешься? Но когда стал смотреть, у меня и сейчас есть приложение, которое я установил, но я ими не пользуюсь. Какая духовная аналогия здесь? Мы можем устанавливать различные духовные приложения в свою жизнь. Ну, духовное приложение о важности поддерживать отношения с Богом посредством молитвы. Или приложение о важности читать каждый день, или приложение о важности еженедельно находиться в собрании других верующих людей, посещая, да, богослужение, или какие-то другие хорошие духовные практики. Но при этом мы эти приложения можем не открывать. То есть даже сегодня, то есть услышав эту тему, да, которая должна, по идее, вдохновить на то, чтобы, да, Бог, ты есть, есть духовный мир, я хочу быть с тобой на связи, я хочу научиться, что я должен делать. Я там буду слушать завтра все темы, потому что завтра мы будем уже говорить больше о практике. Сегодня больше такая мотивирующая тема о том, что духовный мир есть, Бог есть, Он хочет с вами общаться. Ребят, ну, подстройте свои духовные приемники, и давайте будем уже общаться с Ним, радоваться жизни, получать от Него ответы, рассказывать Ему, как у нас обстоит жизнь. Такую наладим связь с духовным миром. Так вот, поэтому грустно, если мы что-то просто услышали и не применили это в жизни. То есть такие, как в Библии написано, слушатели забывчивые. То есть они услышали, отошли и тотчас забыли. То есть такая поверхностность в вопросе духовности. И поэтому почему мы потом удивляемся, что да нет, я не чувствую духовный мир, я не слышу Бога. Подожди, а ты открывал те приложения, которые должны помочь тебе в общении с Ним? Поэтому, ну, заканчивая эту аналогию с мобильным устройством, какие молитвы могут рождаться сегодня у современного человека, глядя на все эти технологии, в том числе на телефон? Господи, помоги мне искать Тебя больше, чем я ищу Wi-Fi. Потому что мы, оказывается, в новом месте всегда мы ищем. То есть куда-нибудь. То есть если я раньше куда-то приезжал, и я, ну, не знаю, спрашивал, а где здесь можно привести себя в порядок, то сейчас первый вопрос так: у вас Wi-Fi есть? Да, или я куда-то в другой город еду, я спрашиваю, а у вас... Ну, сейчас даже сам, на самом деле даже сложно представить, что у кого-то его нет. То есть, Господи, помоги мне Тебя так искать. Или помоги мне подзаряжать каждый день мою духовность, так, чтобы не ходить с одним процентом. Ну, вы вспомните вот это ощущение,

когда у вас 1%, а вы где-нибудь еще в незнакомой местности, пользуетесь там дубль ГИС или навигатором, или вам должны срочно позвонить, или вам нужно перевести деньги, либо еще что-то, а у вас 1%. Не садись, держись. Так, все выключить, авиарежим, выключить все, что можно. Пусть еще живет немножко. Почему бы нам так не относиться к нашей духовности? Я хочу, чтобы у меня всегда было 100%. Дальше. Господи, помоги мне проводить с тобой больше времени, чем я провожу в Ютубе. Потому что если посмотреть, почему мы потом удивляемся, что как-то мы не ощущаем духовный мир, но оказывается, что мы, я не знаю, мы можем каких-то блогеров слушать намного больше, чем соприкасаться с духовным миром. Или, Господи, помоги мне не перегреваться при долгом общении с людьми. Ну, знаете, когда долго по телефону говоришь, батарейка начинает греться. Да? Особенно с теми людьми, которые нам не нравятся. Да? Помоги не перегреваться. Помоги мне, вот, чтобы у меня была нормальная температура. Или, Господи, помоги мне не превозноситься над теми, у кого старая операционная система. Они так подтормаживают по жизни немножко. Да? Как-то, Господи, помоги мне не превозноситься над ними. И последнее, да, в этой иллюстрации, такая загадка, которая у меня родилась, когда я готовился к этой теме, ну, я думаю, вы легко найдете ответ на нее. Загадка в следующем. Кто знает, как бы, я знаю, без чего телефон не телефон, а человек не человек. Можете написать ваши варианты сейчас в чате. Вот, все те тысячи людей, которые сегодня присоединились посмотреть наши темы, пишите. То есть без чего? Телефон не телефон, а человек не человек. Ну, давайте из зала, может быть, пару ответов. Ну, я знаю, что есть как минимум два человека, которые уже слышали эту загадку наверняка и знают ответ. Да, то есть разные бывают. Говорят кто-то, что там без батареи, без симки. Там. Ну, правильно ответ он прозвучал. Без связи. То есть лиши телефон возможность обеспечивать на связи, и телефон... Он не перестанет существовать, так же, как и мы. Он может стать игровой панелью, да, мы можем продолжать в игры играть. Он может стать фотоаппаратом, видеокамерой, электронной книгой, телевизором. Но если телефон не обеспечивает связь, то есть не выполняет свою основную функцию, он уже не телефон. И человек, если он лишается связи с духовным миром, лишается связи с Богом, как бы это радикально ни звучало, не человек. Он хороший гаджет, у которого могут быть разные функции, он может их выполнять. Да? Ну, встал утром, почистил зубы, пошел на работу, да? После работы пришел, поел, посмотрел, лег спать. И так изо дня в день, пока смотришь, ну, уже 75 лет, как-то вот жизнь пролетела. Известный оратор и автор многих книг, Стивен Кови, я думаю, многие слышали, он написал так в одной из книг. Прежде чем взбираться по лестнице к успеху, убедитесь, что она прислонена к тому зданию, которое вам нужно. Представьте себе жизнь как лестница, по которой мы взбираемся. И какое же будет разочарование, когда, поднявшись на последнюю ступеньку, ты вдруг осознаешь и поймешь, что ты посвятил свою жизнь не тому. То есть вот самое важное, самое главное ты упустил из вида, а уже вернуться обратно и переиграть не будет, ну, не будет возможности. Мы были созданы для общения с духовным миром. Мы были созданы для общения с Богом. Он ждет этого общения с нами. Но сегодня мы настолько заняты, что сами от этого страдаем. Расскажу последнюю притчу. Притча о купце. Жил-был один купец, у него было 4 жены. Одну жену, первую жену он очень сильно любил, холил, лелеял, по ресторанам водил, в дорогие одежды одевал, в общем, души в ней не чаял. Была у него вторая жена, красавица неописуемой красоты, он очень гордился ей, восхищался, и всегда, в общем, когда друзья приходили, другие купцы, он, ну, посмотрите, королевишна. Была также у него третья жена, она была очень мудрой, умной женщиной, она могла всегда поддержать, мудрое слово, совет дать ему определенный. Была четвертая жена, он особо ее не любил, внимания на нее не обращал. И вот этот купец заболел и, ну, понял, что ему осталось недолго жить на белом свете, а страшно одному туда уходить, в тот мир. Да, это притча. Вот. И он зовет свою первую жену и спрашивает: «Дорогая, ну, готова ли ты разделить со мной участь и вот пойти со мной?» На что она говорит: «Нет», разворачивается и уходит. Он: «Как так? Я ее больше всех любил, и я ее там

0: Хорошо, тогда у него надежда еще теплится на вторую жену, красавицу. Она приходит, он задает тот же самый вопрос. Она говорит: нет, дорогой, я тебе больше скажу. Как только ты умрешь, я уйду к другому. Вот это предательство. Как так? Но у нее теплилась надежда, ну, на третью. Она всегда была в трудностях рядом, могла его поддержать. Сейчас она его не оставит. Приходит третья жена, он задает ей тот же самый вопрос. И она говорит: максимум, что я могу для тебя сделать, это проводить тебя до могилы и похоронить по всем обычаям и обрядам нашего народа. Сердце купца было разбито. Как так? Три жены, которых он так любил, так с ним поступили. И тогда пришла четвертая жена и говорит: я пойду с тобой. Он схватился за голову и говорит: если бы я знал, я совершенно иначе бы распорядился своей жизнью. Я бы тебя больше всего любил. Это притча. Купец, вы уже догадались, кто в этой истории. Это каждый из нас. Четыре жены. Первая жена – это, ну, наше тело. Мы любим его, одеваем, кормим. Да, но вот это тело конкретно мы его туда, ну, по крайней мере, в таком виде, как оно сейчас, точно не заберем. Вторая наша жена – это наше имущество. Мы этим гордимся. Дача, машина, квартира. Мы это показываем другим. Но когда нас не станет, это все идет к другому. Третья жена – это наши родные и близкие, которые рядом с нами. Они могут поддержать, ободрить, утешить. Но максимум, что они смогут сделать в последний момент – проводить нас и похоронить по всем обычаям и обрядам. А четвертая жена – это наша духовная жизнь, это наша душа, скажу так. То есть и только это останется. И когда ты это осознаешь и понимаешь, ты совершенно иначе расставляешь приоритеты. Ты действительно желаешь искать этот мир духовный. Клайв Льюис, один известный христианский писатель, написал следующее в своей замечательной книге «Просто христианство». Он написал так: «Если вы хотите согреться, вы должны встать поближе к огню. Если хотите намокнуть, вы должны войти в воду. Если вы стремитесь к радости, силе, миру, вечной жизни, вы должны подойти ближе или даже войти в то, что всем этим обладает. Радость, сила, мир, бессмертие – не награды, которые Бог мог бы, если бы захотел, протянуть любому. Это величайший источник энергии и красоты, бьющий в самом центре действительности. Если вы поблизости от Него, брызги Его достигнут вас. Если нет, то останетесь сухим. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? И как может человек, разделенный с Богом, не засохнуть и не умереть?» Поэтому, дорогие, я приглашаю вас сегодня и последующие темы приблизиться к Богу. Принять решение, чтобы стать ближе к Нему, больше проводить время с Ним, пережить этот опыт или переживать его постоянно, этот опыт соприкосновения с миром духовным. Потому что Бог, Он желает общаться с вами. У Него для вас очень много всего есть интересного. Если вы хотите это узнать, то необходимо со своей стороны сделать минимальное усилие. Да? То есть сделать шаг искренне в сторону Бога. И будьте уверены, Он обязательно вам ответит. На этом все. Спасибо вам.
1: Антон, спасибо большое за эту тему. Давай теперь мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Итак, христиане порой говорят: мне Бог открыл то или это, а как быть уверенным, что эта информация от Бога, а не посыл от собственного ума?
0: Угу. Ну, отвечу коротко, что есть одна книга, и мы об этом будем говорить завтра, которая, по сути, помогает понять, так ли это или нет. Поэтому, конечно, мы все сверяем со Священным Писанием. То есть, если то, что мне открылось, оно не противоречит тому, что написано в Библии, основным принципам, посылу. Когда человек начинает общаться близко с Богом и начинает узнавать и познавать Его, то, ну, знаете, так же, как и привести аналогию в отношениях между людьми. Когда я очень хорошо знаю человека, я догадываюсь, как он может повести себя в той или иной ситуации, либо ответить. Да, поэтому, когда я получаю, да, какой-то ответ, я в первую очередь, да, задаюсь вопросом. Ну, не то, что задаюсь, я понимаю или ощущаю. То есть это не идет явное противоречие со Словом Божьим. То есть если у меня есть сомнения, то я могу в этом убедиться, еще раз открыв, прочитав, либо можно, конечно, посоветоваться с кем-то, обратиться к кому-то, кто может помочь мне понять, действительно ли это истина или нет.
1: Друзья, мы ждем.

0: вас на наших следующих встречах. Мы разберем некоторые вопросы, которые к нам приходят. Спасибо за такие важные темы, нам пишут. Антон, расскажи про твой личный молитвенный опыт.
1: Ну, коротко не получится, но попробую. Скажу так, что для меня это был большой длительный путь, потому что когда я узнал о Боге, то 2 года я испытывал разочарование. То есть Филипп Янси, есть один такой писатель, он в своей книге «Молитва» пишет, что молитва, она должна быть источником радости и надежды для человека, но, к сожалению, на практике становится источником разочарований, потому что чаще всего мы не знаем, что и как говорить Богу, когда остаемся с Ним один на один. Как должны звучать эти молитвы? Какие должны быть эти молитвы? То есть они должны быть какими-то заученными, которые мы просто повторяем, или они должны быть, как другие говорят, вот просто мы общаемся своими словами. То есть и я пережил такое разочарование, вот, кризис, который заставил меня, ну, предпринять попытки разобраться в этом, то есть понять, что не так. И я встречал людей, которые имели этот опыт, и меня всегда это воодушевляло и вдохновляло. Всегда, когда я читал, там, читаешь, Мартин Лютер 2 часа проводил времени в общении с Богом. Читаешь, думаешь, ничего себе, вот это да. Думаешь, ну все, я теперь буду как Мартин Лютер. На следующем утром ты себе засекаешь 2 часа, проходит 2 минуты, ты думаешь, Господи, там 2 часа уже прошло, нет? То есть как, о чем они говорили? Поэтому я шел, я исследовал этот вопрос, и, конечно, скажу так, если кто-то хочет узнать и мой, в том числе, опыт, я им делюсь активно в марафоне, ну, такая небольшая реклама, записывайтесь на марафон к Богу за 30 дней, в феврале начнется уже 16-й поток, это 30 дней мы говорим на эту тему. Поэтому там я расскажу подробнее свой опыт. Сегодня я могу, ну, честно и прямо сказать, что сегодня я ежедневно провожу время в общении с Богом. То есть, и для меня это самое, ну, долгожданное и радостное время в течение дня.
0: Ну, как раз нам пишут, спасибо большое за эту тему, а также за твою личную программу «К Богу за 30 дней». Подскажите, как на практике можно научиться слышать Бога? Просто я его не слышу.
1: Общение с Богом, оно не всегда предполагает, что Бог будет тебе отвечать и говорить так, как ты того ожидаешь или как ты того хочешь. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы это звучало следующим образом. Ты что-то сказал, и такой голос с неба. «Антон, иди направо». Да? Или «Оп, у тебя...» Такой, все, заявка принята, я услышал, иди, одобряю. То есть, ну, так оно не происходит. Потому что, скажу так, у Бога не только мы. Да? Представьте себе миллиарды людей, у каждого из них, для каждого из них есть у Бога свой план, и поэтому, ну, иногда мы ожидаем ответа на какие-то наши вопросы сейчас. И думаем, что это сейчас настолько важно для нас, но мы не видим всей картины. То есть, и Бог готовит какие-то обстоятельства. Да? Он может иногда даже не ответить нам. То есть, но это не значит, что Он отвернулся от нас, Его нету, Он не хочет с нами общаться. То есть я в процессе общения с Богом и познания Его понял, что, ну, это нормально. То есть я не буду плакать, расстраиваться по этому поводу. Ну окей, значит,
0: так. Ну вот Ольга спрашивает, говорят, что я чувствую Божье присутствие. А не чувствовать Божье присутствие – это нормально? Или это всегда свидетельствует о каких-то духовных проблемах?
1: Ну, скажу так, я бы не полагался только на чувства, хотя Бог дал нам чувства, и я, конечно, считаю, что и в нашем общении с Богом хорошо, когда есть не только, да, вот, ну, разум, но есть и эмоции, мы можем переживать, но тут есть другая крайность. Да, человек может эмоционально, как бы, стараться, то есть он может начать считать как раз, да, на основании этого вопроса, что связь с Богом у него есть только тогда, когда обязательно есть какие-то эмоции. Но не всегда так. Это также, знаете, как опять же проводить аналогию общения с людьми. То есть я могу дружить с человеком, иногда у меня есть эмоции, потому что у нас какая-то общая тема, вот такие, охвачены. А иногда мы просто обменялись, да, какой-то информацией, он меня услышал, помолчал, или я его. Поэтому я бы делал бы акцент не на чувства, а на анализ собственной жизни. То есть если ты понимаешь, что ты не живешь осознанно в грехе, да, ты где-то не идешь против воли Божией, то, ну, тогда как бы спокойно воспринимай периоды, когда ты можешь не переживать эмоции. То есть, ну, так.
0: Галина пишет забавный комментарий. «Антон, слушай, мы смеемся. Однажды лежала в больнице и направили к психиатру, потому что объясняла, что общаюсь с Богом, а он говорит со мной».
1: Да, это как бы опасно. надо

0: Но, с другой стороны, я иногда так говорю, вот, бывает, с незнакомыми людьми, потому что, ну, когда у людей есть серьезные сомнения, да, о том, что «да нет, Бога нет», а ты говоришь: «подожди, я только сегодня с ним говорил». И, то есть, это, знаете, бывает иногда такой шаг для того, чтобы человека вывести немножко из такого: «да ладно, быть такого не может». А ты ему говоришь: «да, серьезно, вот я сегодня это, то-то». И когда он видит, что ты, в принципе, вроде адекватный человек, то, ну, действительно, у него начинает появляться мысль, что, ну раз он, у него получается, значит, наверное, что-то есть.
1: А как узнать, если Господь говорит со мной во сне? Бывает ли такое?
0: Да. Ну, у меня было тоже несколько раз такое. То есть я для себя определяю критерии следующие. Когда ты просыпаешься с четкой убежденностью, что это был голос Божий, то есть, ну, сложно это объяснить, но у меня было пару раз, когда я вставал, анализируя увиденный сон, я понимал, что, ну, это вот у меня не было ни капельки сомнений, это не просто мои мысли. То есть это вот особенный сон. То есть, ну, вот, только каким-то таким образом.
1: Как поверить человеку в Бога, который рад бы поверить, но у него есть сомнения? Разве можно самому вызывать в себя такое состояние, как вера, любовь?
0: Нет. Такое состояние, ну, то есть, наверное, это будет близко к медитации, когда мы пытаемся, наверное, вызвать в себе состояние веры в Бога. Вера – это дар, как говорит Священное Писание, поэтому она дается, но она дается любому ищущему. То есть вопрос, наверное, в искренности мотивов. Как я говорил, сомневающийся, он найдет повод сомневаться в Боге. То есть, поэтому искренне, то есть… Вот как есть, так и общайся, так и говори с ним, объясни ему. То есть, и опять же, ну, дай Богу время ответить. Потому что порой мы такой, ну, в одни ворота играем. Uh-huh. Господи, если ты есть, да, дай мне сейчас там знамение или знак. А его нет. Ну все, наверное, Бога нет. Ну подожди. Да, это, я уже об этом говорил, у Бога свой план. То есть вообще-то он как бы творец, он создатель, он инициатор этих отношений. А некоторые люди слишком быстро сдаются в этом плане.
1: Друзья, спасибо за ваши вопросы. У нас как раз предыдущая тема была про похвалу. И вот, Антон, вы большой молодец. Слава Богу, вы молодежный лидер, пастор, организовываете лагеря, марафон организовали. Что вас вдохновляет?
0: Меня вдохновляет Бог. Меня вдохновляет личные отношения с Богом. Потому что я вам хочу сказать, что без личных отношений с Богом, ежедневных личных отношений с Богом, ну, христианин, он в большой опасности. То есть, если он активный служитель, а человек может активно совершать служение из разных мотивов. Угу. Похвалы, потому что мы зависим, может быть, от мнения других людей, да, от признания. Потому что мы люди действия, мы чувствуем себя нужными, если мы что-то можем делать. А если не делаем, то, наверное, мы никому будем не нужны. Поэтому различные страхи и так далее могут подталкивать человека служить и много что делать. Но если он делает это без ежедневной связи с Богом, с духовным миром, то он перегорит. То есть однажды он не сможет больше. Вот. И поэтому, когда ты на этой связи находишься, то есть там ты получаешь и мотивацию, и так далее. Как я услышал, один служитель сказал, что служение Богу без личных отношений с ним – это как ветер в пустой шахте. То есть, ну, в этом особо нет смысла, потому что первоначально это отношение. Все остальное проистекает из отношений. Я служу Богу не потому, что я желаю заслужить что-то, да, вот он мне что-то даст в ответ на мое служение, смотри, Господи, какой я молодец. А я служу, потому что я настолько воодушевлен, настолько вдохновлен Богом, настолько влюблен в Него, настолько восхищенным, что я говорю: Господи, я могу хоть что-то для Тебя сделать? И он говорит: ну, вообще я самодостаточный, вот, но если хочешь, можешь это, и всего лишь.
1: Антон, вопрос лично тебе. Сколько времени вы уделяете времени общению с Богом?
0: Ну, скажу, на данный момент я часто избегаю таких, ну, ответов на такие вопросы. Объясню почему. Не потому что, ну, как бы мне нечего сказать, а потому что люди порой могут здесь найти для себя повод либо так. Да, то есть, ну, на данный момент я провожу, если буквально по минутам, а я об этом буду говорить, у меня по минутам, да, у меня есть запланированное мое время, это 40 минут на общение с ним и 40 минут на изучение Писания. Ну, когда час 20.
1: Как раз затронули тему.
0: Это вот

0: как бы, ну, не считая вот прям запланированного времени. И, конечно же, когда всегда появляется возможность мысленно, вот, ну, я сегодня, когда я сюда добирался, пока я был в дороге, у меня было много возможностей, да, просто общаться с ним. Когда едешь, смотришь в окно, смотришь, там, солнышко садится. Или, то есть для меня это всегда возможность и повод поговорить с ним.
1: Когда мы затронули вопрос, скажем так, рекламы твоего проекта «К Богу за 30 дней», что это за программа, спрашивают? Это что-то вроде ретрита?
0: Да, можно так сказать.
1: Для тех, кто не знает, да. Ретрит – это времяпровождение, посвященное духовной практике.
0: Скажу так, что это 30-дневный онлайн-проект. То есть можно найти наш сайт 30daystogod.ru. Там можно узнать всю информацию, зарегистрироваться. То есть на протяжении полутора лет у нас идет этот марафон. Да, то есть целый месяц. 30 дней, каждое утро в 6 часов утра по московскому времени я выхожу в прямой эфир. Да, завтра я отсюда буду выходить, где бы я ни был. То есть я выхожу в прямой эфир, и у нас есть 20-25 минут, когда я даю определенную тему. Все 30 дней посвящены вопросу личных отношений с Богом, и это не теоретический марафон, там очень много практики. То, что можно взять и применить, да, в своей духовной жизни, в своей тайной комнате, как говорят верующие. Поэтому 30 дней, каждое утро мы собираемся вместе, мы вместе воодушевляемся, вдохновляемся на то, чтобы продолжать искать эти отношения с Богом. И скажу, для меня лично этот марафон, то есть он, ну, имеет особую ценность, потому что он меня самого вдохновляет и мотивирует, да, всегда, каждый день понимать, что ценность номер один, приоритет номер один в моей жизни – это личные отношения с Ним. Вот поэтому как-то так. Присоединяйтесь. Буду очень рад увидеть вас на марафоне. Сейчас, кстати, второй марафон появился, поэтому удобнее даже подписаться на YouTube-канал нашего марафона, и там есть несколько разных марафонов, в которых можно принимать участие. Там есть задания, есть обратная связь, то есть это не просто послушать, а попрактиковаться и ответить на некоторые вопросы.
1: Спасибо большое, спасибо, Антон. Это... Мы, часть вопросов мы успели разобрать. Спасибо, друзья, за то, что вы писали нам эти вопросы. И спасибо тебе за ответы, которые ты дал на все те вопросы, которые к нам пришли.
0: Слава Богу, будьте на связи с ним.
1: Спасибо. Друзья, один философ писал: «Молитва не может изменить волю Бога, но может изменить молящегося. Господь ждет общения с тобой, как отец с сыном. Будь на связи с Богом, и ты почувствуешь, как твоя жизнь меняется». Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал, соцсети и оставляйте комментарии. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания. Наука история изучает закономерности развития человеческого общества, пытается найти движущую силу различных исторических событий. Существует ли какое-то правильное понимание истории? У нас в гостях ученый, историк, библеист, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
1: Здравствуйте.
0: Ну и, собственно, к нашей теме. Наша тема – это период Второго храма в истории Древнего Израиля. Ну и, собственно, вопрос следующий. Существует ли какое-то правильное понимание истории? И вообще, что такое история?
1: Да, вы задаете очень серьезный, большой вопрос. Угу. И, наверное, мы, прежде чем подберемся к истории Второго храма, наверное, нужно, так скажем, создать какой-то фундамент для того, чтобы ответить на этот вопрос. Дело в том, что за всю свою продолжительную, так скажем, историю евреи не выработали самого термина, который выработали, например, греки. Да? Термин «хистория» – это термин греческого происхождения. В греческом языке «хисторио», так скажем, «хисторио» как глагол и «хистория» как существительное, они фактически означают «узнавать что-то». Узнавать что-то понаслышке, узнавать что-то благодаря слухам, узнавать что-то благодаря исследованию, узнавать что-то благодаря общению с людьми и так далее.
0: Ну, то есть проведению какого-то расследования,
1: да,
0: наподобие, как
1: верно.
0: Вот апостол Лука пишет свое Евангелие.
1: Евангелие, совершенно верно. То есть он пытался дознаться посредством общения с людьми, он пытался понять, что же произошло в жизни Иисуса Христа.
0: Да? Установить какие-то факты и их максимально достоверно передать.
1: Да, поэтому, собственно, вот то, как выработало, так скажем, представление об истории там, греческое сознание, в еврейском сознании такого не было. Евреи использовали в отношении истории такое понятие, как «толидот». Еврейское слово «толидот» означает происхождение, или оно часто переводится в синодальном переводе Библии, переводится как родословие. Угу. То есть история для евреев это прежде.

0: прежде всего происхождение его предков, его семьи. Это прежде всего попытаться себя поместить вот в эту канву такого, знаете, ну, условно говоря, бесконечного...
1: Цепочку.
0: Да, бесконечной такой цепочки, когда, знаете, как говорится, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. То есть вот еврей

0: Они не говорят, когда евреи там были в пустыне, или там, когда евреи были там в Египте. Они говорят, когда мы были в Египте. Угу. То есть даже сейчас он себя ассоциирует вот с этим народом, потому что это его народ. Условно говоря, это его бабушки и дедушки. Поэтому он себя связывает с этим народом. Ну, кроме того, это очень важный момент. Дело в том, что читая, так скажем, библейское повествование, мы наблюдаем одну очень интересную вещь. Вообще библейское повествование, оно ведь фактически, мы наблюдаем две такие, можно сказать, линии повествования. Во-первых, это история, которая является ничем иным, как продуктом, так скажем, человеческого ума, человеческой деятельности, человеческих аппетитов, амбиций, ревности, зависти, жестокости, отсюда войны и прочее. Угу. Поэтому вот, например, да, когда там, студент поступает на исторический факультет, на первом курсе один из первых вопросов, которые ему задает преподаватель или курсу задает преподаватель, каковы движущие силы истории? То есть, что историю приводит к тому, что вот она как таковая...
1: Что существует, она развивается, что она в этом направлении.
0: Да. Угу. Вот. Ну и, собственно, ученые называют разные, так скажем, разные категории. Там для кого-то это климатические условия, для кого-то там, присутствие там, водных каких-то артерий, будь то река, море и прочее. Там, для кого-то это близость с какой-то другой цивилизацией великой и так далее.
1: Вот. Ну, традиционно для людей, которые застали Советский Союз, собственно, образование да. советское, традиционно движущая сила истории – это развитие производительных сил.
0: Марксистская теория.
1: Ну, или, в общем, теория, да. технологическая эволюция, так да, можно еще назвать.
0: Совершенно верно. И поэтому, собственно, да, в библейском же, в библейской модели мы видим, что, да, действительно, у всего этого есть место – отсюда и войны, отсюда угу. и там всевозможные социальные катастрофы и прочее, и прочее. То есть это вот одна такая линия. Но с другой стороны, мы наблюдаем в библейском повествовании еще другое. Мы наблюдаем, что всю историю-то, собственно, направляет Господь. Может быть, один из самых таких ярких библейских текстов мы находим в... книги пророка Еремии, 18 глава, Господь дает Еремии задание и говорит, спустись в подвал горшечнику и посмотри, как он лепит сосуды, как он работает с глиной. И вот он уподобляет израильский народ глине. И вот он очень интересную вещь говорит. Это 18 глава книги пророка Еремии, 7 стих. Угу. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отклоню то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Иными словами, что происходит? Господь утверждает в книге пророка Еремии, а я напомню, что Еремия, он находится, он служит своему народу на пороге национальной катастрофы, на пороге плена вавилонского. И поэтому... вот здесь утверждается, что Бог над всеми народами, Он управляет историей.
1: То есть, вообще говоря, народами. То, что должно случиться, оно, ну, так или иначе, под Божьим...
0: Да, оно угу. под Божьим водительством. В книге пророка Даниила, например, говорится, Бог поставляет царей, Бог низлагает царей, да? Еще один очень важный текст, который в связи с этим хотел бы прочитать, пока мы далеко не ушли, это... послание апостола Павла к Галатам. Послание Павла к Галатам. Вот смотрите, что говорит Павел. Это 4 глава, и мы прочитаем с вами 4 стих. Вот смотрите. «Но когда пришла полнота времени,
2: говорит Павел.

0: Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, ну и дальше 5 стих, чтобы искупить под законах, дабы нам получить усыновление. То есть, что хочет сказать Павел? Это вот так называемое иудейско-христианское представление об истории. Бог руководит историческим процессом. Несмотря на то, что да, мы сталкиваемся с амбициями человеческими и прочее, но Господь утверждает здесь в Слове Своем, что Он руководит всем историческим процессом, Он его направляет. И поэтому кто решает, пришла ли полнота времени или не пришла, то есть Он вводит вот эту категорию как полнота времени, а что это такое, с чем мы имеем дело? А это как раз тот самый момент, та самая точка, когда Иисус Христос, будучи Сыном Божьим, принимает решение, что Он рождается именно здесь и сейчас. Это Он принимает решение, потому что Бог над всем этим процессом. Поэтому вот эти две линии, которые мы наблюдаем в Священном Писании, они как бы с одной стороны вроде бы иногда и независимо друг от друга происходят, но иногда они настолько переплетаются, что нам иногда кажется, что как будто бы Бог оставил вообще эту землю, этих людей. Но на самом деле Господь продолжает вести, Господь продолжает направлять.
1: Ну, то есть, как минимум, есть какие-то ключевые моменты, точки, да, в которые Господь вмешивается.
0: Безусловно. Поэтому, когда мы говорим о том, а что такое вообще правильная история, на самом деле, с одной стороны, этот вопрос, он очень сложный. Как понять правильная история? С другой стороны, он в этом смысле где-то и очевидный с библейской точки зрения. Угу. Потому что правильное понимание истории – это пророческое понимание истории. Вот приходит пророк, и он начинает какие-то вещи объяснять. Там, ну вот, например, иногда это происходит настолько неожиданно и настолько шокирующе, что не все это могут признать и принять. Ну вот, например, тот же самый Еремия, с которого мы начали. Еремия говорит, ну вот на пороге находится вавилонская армия, Навуходоносор, которого там проклинают. Три завоевательных похода Навуходоносор осуществил против иудейского народа. 605 год до нашей эры пришел, собрал все сливки общества, юношей и девушек царского происхождения из аристократических семей увел в Вавилон. Сделал евнухами там кого-то. Да? Это первое.
1: Но евнухами это подразумевается кем?
0: Неспособными рождать детей.
1: А, то есть даже так.
0: Да.
1: Хорошо.
0: Второй поход, 597 год. Пришел 10 тысяч человек забрал в Вавилон, включая и царя Иехонию, и его мать, и его жену и так далее. Иехонию забрал в плен. Через какое-то время, там он поставил царя Сидекию, через какое-то время в 586 году пришел, Сидекию вывел из Иерусалима, 2,5 года происходила осада города, так что люди стали есть уже детей своих и прочее, понимаете, это до кошмарного состояния дошло ведь общество. 2,5 года осада. Потом разрушение и сожжение города, разрушение и сожжение храма. И казалось бы, ну как относиться к этому царю? Еремия говорит, это раб Яхве, это раб Божий. Фактически он его называет мессией, он его называет спасителем.
1: А нет ли здесь какого-то, ну, констатации какого-то бессилия? То есть я не понимаю, что происходит, я не могу это объяснить, но Бог же над всем, ну, как-то, Бог же должен как-то вмешаться. Ну, получается так, что, ну, значит, его это устраивает.
0: Но если он не может это объяснить, то возникает вопрос, ну, почему бы тогда не стать на сторону большинства? А он не становится на сторону большинства. Он выглядит как настоящий диссидент просто, как предатель. Он говорит, это раб Божий. Хотите спастись, сдайтесь в плен и пойдите в Вавилон. Вот что он хочет сказать. И поэтому вот это правильное толкование истории с точки зрения пророка.

0: правильное толкование истории – это то, что народ согрешил, они создали какую-то синкретическую религию, они поклонялись идолам, они превратили Иерусалим и Иерусалимский храм в капище многих божеств. Давайте почитаем, даже если только 8 главу книги пророка Иезекииля, достаточно просто почитать для того, чтобы понять весь ужас происходящего. Вот. И поэтому он говорит, хотите спастись, ваше место в плену. Вы должны пойти в плен. И, может быть, это одна из дальнейших наших тем, наших программ, вопрос духовности и прочее, там, как понимать это все. Вот. Но, тем не менее, вот это взгляд правильный. Там, например, даже правильный взгляд в отношении того, что происходит на земле, там, касающиеся там, зла, присутствия там, смерти и прочее. Ну, светская наука нам будет свою версию какую-то говорить, да, там, в отношении того, что там эволюционный процесс.
1: Не, ну, есть и прочее. Причины, есть причинно-следственная связь. Безусловно. Вот такие события были, поэтому да, должно было случиться.
0: Безусловно,
1: так.
0: Совершенно верно. Но библейский взгляд, он немного иной, потому что Писание нам говорит о том, что когда-то началась на небе великая борьба. И вот, кстати говоря, великая борьба на небе и на земле за каждого человека, за каждую человеческую личность и душу, это как раз, с библейской точки зрения, движущая сила истории. Поэтому что происходит?
1: А великая борьба, она не только потому, что есть какие-то вот, ну, есть какие-то грехи, которые да, являются причиной, но есть еще и цель.
0: Да, конечно, безусловно. Потому что в этом смысле, истинной целью истории является, является утверждение Царства Божьего на земле. Восстановление Царства Божьего на земле – это подлинная цель истории, которая проходит через сложнейший процесс вот этой борьбы. Поэтому мы, в общем-то, наблюдаем такую интересную вещь в Священном Писании, что, собственно, есть такая вещь, как история профанная, ну, она человеческая, она профанная, она, ну, упрощенная. Ну, вот надо изучить там вопрос, связанный с тем, что там происходило, например, в XI веке нашей эры. Ну, вот человек идет, собирает материал, там допустим, Франция XI века. Вот он идет, собирает материал, какие там остались там, источники исторические, какие диссертации были написаны на этот там, в отношении этого периода. То есть он ведет какую-то человеческую такую вот научную деятельность.
1: Расследование.
0: Да, расследование. А есть история, есть история не профан, есть история сакральная. То есть то, что представлено как история священная. Вот даже в отношении, да, еврейского народа. То есть, есть профанные вещи, а есть сакральные вещи. И когда мы сталкиваемся с сакральным, мы понимаем, что Господь к этому руку приложил. Господь к этому руку приложил. Вот в этом смысле, наверное, самым вот, классическим, что ли, примером вот, является патриарх Иосиф. Ну, кто такой Иосиф? Мы знаем, кто это такой. Это ребенок старости Иакова.
1: Избалованный,
0: который появляется от его любимой жены Рахили, которую там, которая долго не могла родить сына и прочее. И вот благодаря каким-то перипетиям, да, кажется, что здесь вот человеческих элементов очень много. Зависть, ревность, там, какое-то претендентство на наследство и от Иакова и прочее. А вот что он делает, Иаков? Он берет, делает сыну своему, Иосифу, разноцветную одежду. Ну что такое разноцветная одежда? Это то же самое, что он просто заявляет всем, что Иосиф является его наследником. Вот отсюда все начинается. Это означает, что если у вас 10 детей, вы просто одному дарите, понимаете, последние модели там, какой-то Mercedes вот, или какой-то другой фирмы автомобиль, а всем остальным дарите по велосипеду. Ну, есть же разница, правильно? Вот это примерно так. Здесь очень много каких-то вот на основании конф-

0: конфликтов очень много видно вот человеческого. Но Иосиф попадает в Египет, и мы видим, как этот Иосиф, он ведь становится прообразом Иисуса Христа.
1: Угу.
0: Это прообраз Христа. Мы видим, как он попал в тюрьму по какому-то там навету, какой-то клевете. Мы видим, что из всех тех людей, которые могли бы в Египте обладать колоссальным количеством специальностей, там кто-то мог бы быть агрономом, кто-то мог бы быть, я не знаю, архитектором или кем-то еще, каким-то там магом, колдуном и так далее. Нет, всего два человека нам текст библейский упоминает. Это виночерпий и хлебодар. Это два евхаристических образа, которые мы наблюдаем в Новом Завете в связи со смертью Иисуса Христа. Христос преломляет хлеб на вечере и говорит: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Потом еще и вино дает. Два человека распяты рядом со Христом. Причем так же, как в повествовании об Иосифе. Одному один, так скажем, погибает, угу, а другому Христос говорит: «Будешь со мной в раю». Здесь очень много каких-то деталей, благодаря которым мы понимаем, что да, ну вот он попал, это какая-то человеческие амбиции какие-то, но Иосиф становится образом Божьим, образом Иисуса Христа. Что это, как не божественное прикосновение? Вот каким образом мы видим, как они толкуют историю. Приходит там Христос, да, там, после воскресения своего, собирает вокруг себя апостолов и говорит: ну давайте я вам расскажу, что произошло. И говорит, начав от Моисея, там, через всех пророков, mm-hmm, и Писаний, он им объяснял, как должно было пострадать Сыну Божьему. Это была самая, наверное, замечательная лекция по герменевтики по толкованию истории. Я бы, наверное, много отдал бы для того, чтобы на этой лекции посидеть.
1: Послушай.
0: Потому что потом, как они начинают эти все вещи писать, Павел начинает уже говорить: все прошли через Черное море, вот, и говорит, это означает, что все покрестились. Вот вы будете 500 раз читать этот текст из книги «Исход», евреи прошли через Черное море, никому из нас в голову не придет, что это крещение. А потом Моисей ударит палкой по скале и пойдет вода, а Павел скажет, этой скалой, этим камнем был Христос. Понимаете? И дальше он скажет очень важную вещь в первом послании Коринфянам, 10 главе. Он скажет, все это происходило с ними как образы. Описано же наставление нам, достигшим последних веков. Поэтому вот как бы, что такое правильное понимание?
1: Наставление вот нам, чтобы мы понимали цель.
0: Чтобы мы понимали и цель, и чтобы мы делали очень правильные и важные выводы. Что так, как они роптали, чтобы мы так не роптали. Mm-hmm. Чтобы так, как они Богу не доверяли, чтобы мы доверяли. Доверяли Его пророкам, доверяли Его провидению, проявляли бы терпение.
1: Учились на чужих ошибках.
0: Да, это самое, наверное, идеальное, то, что делают мудрые люди. К сожалению, таковых не так много.
1: Но тут есть некоторое объяснение. Они все-таки учатся не на чужих ошибках. Они говорят, что это наше.
0: Да. Да. То есть, но, опять же, да, возникает вопрос. Евреи-то говорят, это наше. Но Павел пишет послание Коринфянам, угу, потому что это отдельная вообще тема, как христианские ученые применяли ветхозаветную историю в отношении Нового Завета. Как они видели в Новом Завете осуществление того, вот такое типологическое осуществление того, что уже в Ветхом Завете произошло. Как они вот эти вещи сопоставляли. Mm-hmm. Вот, поэтому это очень интересная история в отношении того, как в Новом Завете ветхозаветные вещи продолжают повторяться. Вот, и Павел об этом предупреждает нас в этом смысле. Вот. Ну и, собственно, здесь же вопрос возникает в отношении периода второго храма, да? То есть идея-то заключается в том, что период второго храма – это момент, фактически то, что мы вот уже в послании Галатам прочитали, это ожидание Мессии, потому что Ветхий Завет, ветхозаветное повествование, ну, заканчивается на пророке Малахии.

0: Валахии, угу. Может быть, мы об этом еще поговорим, который фактически ведь ставит точку в отношении вот того, что все, народ должен жить в ожидании, скоро явится Спаситель. Он оканчивает на том, что день Господень придет, и вот в дне Господнем Господь вот свою справедливость, так скажем, приведет в этот мир и прочее. Вот как бы вот на этом. Поэтому народ живет фактически в ожидании Спасителя. Народ живет в ожидании мессианского века, который должен наступить. И это, собственно, на протяжении вот этого вот межзаветного периода, периода второго храма, эта идея, она развивается. И в том числе и в литературе межзаветного периода, она очень часто проговаривается, особенно в апокалиптической mm-hmm. литературе. Она проговаривается, идея мессианская и прочее.
1: Нет ли тут какой-то ловушки? Потому что народ ожидает наступления Божьего Царства, не просто пришествия Мессии, но ведь и, как сказать, ожидает, что вот это пришествие Мессии раз и все изменит сразу, поменяет. А эти ожидания в конечном итоге не оправдываются. Вот и мы все ждем, после этого еще почти 2000 лет прошло.
0: Непростой это вопрос. Непростой вопрос, потому что у Бога, наверное, есть какие-то тайны, которые Он даже рабам своим пророкам не раскрывает. Mm-hmm. Есть какие-то вещи, которые связаны не только, так скажем, с нашими интересами. Да? Вот. Тем не менее, ведь Новый Завет какую усвоил теологию, да, там, вот, например, апостол Павел являлся выразителем этой теологии. То есть Новый Завет говорит о том, что Царство Божие наступило, но еще оно не полностью себя проявило. Поэтому Павел, например, говорит «уже, но еще нет». То есть уже оно находится вот в таком, знаете, вот в развитии. Это для, с точки зрения Нового Завета, это не какой-то единомоментный такой процесс mm-hmm. или какая-то точка какая-то. Вот, нет, это как бы растянутое во времени наступление Царства Божьего, когда, общество языческое, да, говоря языком Ветхого Завета, не христианское общество, оно должно увидеть, как себя проявляют христиане, как в их жизни что-то меняется, чтобы как-то вот... Ну, Петр ответил, во всяком случае, частично на вопрос. Он говорит, Господь долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
1: То есть, получается, цель заявлена,
0: да.
1: Цель, ну, объяснена настолько, насколько это возможно. И само то, что она уже заявлена, она должна преобразовывать людей. Само то, что она заявлена, она как раз должна двигать эту историю.
0: Да. Вместе с этим очень важно сказать о том, что, как бы еще раз, может быть, повторить. Цель истории, она не внутри самой истории, она вне ее. Угу. Потому что есть тот, кто ее направляет. Вот это для нас очень важно. Потому что, что бы ни происходило, мы понимаем, что, наверное, в этом есть какой-то смысл, потому что он находится за пределами самой истории. Он есть в божественном разуме. И если Господь допускает что-то, Он знает, для чего это происходит.
1: Спасибо, Эдуард Михайлович. Очень интересно. Дорогие друзья, цель истории – в осуществлении Божьего замысла. Только такое понимание истории дает нам смысл, дает смысл всему происходящему. Всего доброго, до свидания.

Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Контрасты души», и мы продолжаем тему семьи. Сегодня мы с Сергеем Николаевичем коснемся вопросов нетрадиционных семей или, в частности, семей однополых. У нас стало их все больше и больше, так называемых вот сексуальных меньшинств, которые создают эти однополые семьи. И более того, требует для защиты своих интересов, требует, чтобы общество предоставило им все условия для нормального вот существования в этом обществе. Что вы по этому поводу скажете?
1: Ну, на мой взгляд, конечно, свобода и демократия за последние годы, за последние столетия действительно очень далеко продвинулись. И вот в этой свободе, мне кажется, что человек со своей стороны действительно перешел некие грани, требуя для себя определенных привилегий, в то время, когда Священное Писание по этому поводу говорит однозначно. Вы знаете, когда мы наблюдаем сегодня о том, что происходит с так называемыми западными ценностями, то мы приходим к выводу, что это серьезное наступление на то, что было задумано Творцом изначально. И поэтому, если мы из Эдемского сада вынесли институт брака, то сегодня он подвержен серьезной опасности. Он сегодня под угрозой как с одной стороны, так и с другой стороны. И в частности, допустим, однополые, как сказать, браки, они приводят к чему? Они разрушают ту основу, тот фундамент, на котором была построена семья. То есть взаимоотношения человека друг с другом, муж и жена, да? И в центре их стоит Бог. Теперь же люди пытаются, значит, поставить совсем другие основы, о которых Священное Писание говорит, этого не должно у тебя быть. То есть история Ветхого Завета говорит о том, что Господь четко и ясно определил, каким должен быть семейный уклад жизни. И говорит, и если что-то случалось непонятное, он говорит, это мерзость в глазах твоих. Вы знаете, на сегодняшний день я искренне переживаю и смотрю на это, значит, с особой, как сказать, мыслью о том, к чему же все это может привести. А оно может привести к тому, что сегодня грех уже нельзя назвать грехом. Преступление скоро нельзя будет назвать преступлением. Почему? Потому что это будет, как сказать, входить в традицию, то есть в понятие того, каким должно быть современное общество. В той свободе мы переходим уже границу до такой степени, когда эта свобода начинает разрушать нас изнутри.
0: Ну вот вы сказали, каким должно быть современное общество, да? Современное общество, оно уже есть. Каким оно будет в будущем, это, конечно, другой вопрос. Но вот в том обществе, которое уже есть, у нас вопросы семьи, они не регламентируются в том, что можно это делать или нельзя это делать, нужно ли за это судить. То есть преступлением не является ни сожительство, ни семья, ни отсутствие семьи, ни однополый брак. И если мы будем говорить и требовать какого-то библейского понимания, не получится ли, что мы начинаем разжигать некую рознь вот в обществе из-за того, что мы требуем, чтобы все жили вот по Священному Писанию? Семья, значит, семья. Мужчина с женщиной, значит, мужчина с женщиной.
1: Но вы знаете, я не думаю, что здесь как раз есть некая рознь. Почему? Потому что библейский взгляд, он очень красив и четок. Господь дал человеку жену, помощницу, соответственно, ему, и также и благословил и сказал,

0: сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Но вследствие, значит, может быть, как сказать, развития общества, которое развивалось и, как сказать, физиологически, и духовно, значит, да, и, может быть, материально, привело к тому, что понятие семьи стало совсем иным, и поэтому общество пришло к так называемой свободе, в конце которой, значит, свобода...
1: Ну, свобода, в частности, да, созидать семью однополую. И, ну, пусть будет у них эта свобода, они же этой свободой не заставляют меня это делать. Если я, у меня традиционная семья, у меня есть жена, у меня есть дети, а другой человек хочет жениться на... представители своего же пола, ну, флаг ему в руки, как говорится. Пусть он это делает, лишь бы он не вмешивался в мою семью.
0: Хорошо, но вы думаете, что вы построите отдельный свой, как сказать, островок, и никто, ничто не сможет повлиять на вас? Но вы представляете, что ваши дети вырастают, и потом они будут спрашивать, скажи, пожалуйста, значит, папа, да, почему вот, они ходят вдвоем, двое, как сказать, двое мужчины, и с ними ребенок, значит, да? Может быть, на сегодняшний день это не вызывает некого как отторжения, но спустя некоторое время ваш сын обязательно спросит вас, почему все это происходит, да?
1: Поэтому, так ему можно будет объяснить, что да, эти люди выбрали такой путь. Я этот путь не разделяю. Вот у меня есть этот жена, она твоя мать. Вот ты видишь, какие у нас взаимоотношения.
0: А как появляются дети, значит, в нетрадиционной семье?
1: А вы думаете, он по-другому не узнает? У нас сейчас общество информации. И даже если вы попытаетесь оградить ребенка от получения информации, рано или поздно, с возрастом, он все равно получит к ней доступ и все равно будет это все знать.
0: Да, но проблема заключается в том, значит, чем будет питаться ребенок. Если вы будете кормить его здоровой пищей, то он вырастет здоровым. Но если вы будете кормить его совсем другим, то рано или поздно вы придете к тому, что ему нужно будет, как сказать, доктор. Поэтому в контексте души мы тоже можем заметить, что проблема с воспитанием детей, она четко и ясно выразится буквально через некоторое время, когда ваш ребенок зайдет в интернет и посмотрит, значит, что вообще происходит. Понимаете? Поэтому именно с детства родители должны научить своих детей, как к этому относиться, как к этому относится Господь, как к этому относится общество. Поэтому если этого не делать, то мы придем к тому, что наступит время, что мы снова констатируем факт, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. По какой причине? А по причине того, что они не задумались над тем, как все это как на самом деле должно быть. Угу. Не так, как мне нравится, как я хочу. Да? Вы знаете, что любой человек в своей свободе мог бы зайти, значит, слишком далеко. Но есть некие правила. Я могу и сегодня ехать по своей стороне, по правилам. Или если я скажу, я хочу ехать там, где мне нравится, и поэтому в результате может произойти серьезная катастрофа. Летчик может лететь, допустим, на своем эшелоне, но если он захочет, а я хочу, как совсем недавно случилось, допустим, во Франции, вот я хочу умереть именно нетрадиционным способом, и поэтому вместе с собой он уносит сотни людей. Поэтому попробуйте представить себе, что вот та категория людей, которая сегодня требует так называемой свободы, она может привести традиционное общество к гибели, к краю гибели, потому что все будут наблюдать за всем этим.
1: Я вижу у современного общества большую дилемму, заключающуюся в том, что им нужно, с одной стороны, защитить права вот этих вот меньшинств, так называемых, да, они хотят себе создавать семью по своим формам, по своим понятиям, и общество говорит, ну, в принципе, мы же не все верующие, не все христиане, у нас есть атеисты, у нас есть мусульмане, у нас есть другие какие разные конфессии, и у всех разное понимание вещей, особенно касающихся семьи. Хорошо. Стройте себе общество, как вы хотите. Стройте себе семью, как вы хотите. И законно начинают это защищать. До какого момента можно это защитить, чтобы защита прав меньшинств не зашла настолько далеко, чтобы не начала ущемлять права уже большинства?
0: Ну, на мой взгляд, мы уже как раз пришли к такому в этом моменту. Почему? Потому что получается так, что защищая так называемое традиционное меньшинство, сексуальное меньшинство, мы сегодня нарушаем все права, как сказать, большинства и их детей. Да, почему? Потому что то традиционное меньшинство.

0: меньшинство навязывает свою точку зрения, значит, оно может, как сказать, шествовать по городам, оно может, как сказать, в средствах массовой информации заявлять о своих, как сказать, идеях. И в этом случае получается, что тот, который сегодня находится в большинстве, подвержен опасности или искушению перейти из большинства в меньшинство. Почему? Потому что там больше так называемой свободы. В этом вы не видите опасности.
1: С другой стороны, это и есть право человека сделать выбор туда или обратно. А традиционная семья не навязывает ли свои устои меньшинству? Должно ли оно это делать? Или это уже тоже перегибание палки в свою сторону?
0: Вы знаете, в этом случае мы не должны забывать, значит, откуда мы пришли. Если Господь учредил это все, могу ли я сегодня сказать своему законодателю, значит, о том, ты был неправ, ты ошибся? Поэтому получается, что на сегодняшний день некоторые, ссылаясь на так называемые природные, как сказать, явления, внутри какого-то человека говорят о том, что я так устроен, именно по этой причине принимаете меня таким, каким я есть. И в этом случае, не желая поменяться, не желая согласиться с тем, что от чего-то нужно отказаться и к чему-то нужно стремиться. Вы знаете, мне кажется, что я думаю, что есть резон сегодня сказать о том, что то, что происходит сегодня среди нетрадиционных, значит, меньшинств, есть люди, которые готовы возвратиться к тому, каким создал Господь. Я совсем недавно читал историю одного человека, который искренне благодарил Бога за то, что Господь позволил ему возвратить то, с чем он появился на свет, с какой природой он появился на свет. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день все сообщество должно задуматься над тем, каким же образом мы можем противостоять злу. Тому злу, которое уже в определенных сообществах на Западе уже не называется злом. Почему? Потому что это получается, что это добродетель. Вы можете представить себе, что происходит сегодня? Когда зло не называется злом, когда белое называется черным, да, понимаете? Поэтому в этом случае мы приходим в некий, как сказать, тупик. И если не брать за основу некий аргумент, который представлен в Священном Писании, то наши дороги могут привести к пропасти. К той пропасти, о которой говорит Священное Писание. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Какие будут люди? Будут люди самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы. И вот мне кажется, что вот в этом случае это и есть главный, как сказать, посыл, который мы должны сегодня представить для того, чтобы заставить, или трудно, наверное, сказать, заставить, как сказать, обратиться к сообществу, остановиться на своих путях, чтобы рассмотреть путь древний, узнать о пути древнем и по этому пути проследовать для того, чтобы сохранить жизнь себе и детям своим. Почему? Потому что этот принцип заложен был Богом, когда Господь сказал, говорит, если ты пойдешь этим путем, то ты будешь иметь благословение. А если, говорит, ты заблудишь и отвернешься, и пойдешь другим путем, то, говорит, непременно к тебе придут проблемы. Поэтому в этом случае тот выбор, который делает сегодня муж или жена, как сказать, мужчина или женщина, да, он сегодня говорит не только для него, но и говорит для будущего поколения. То есть, допустим, вы, как отец, выбираете определенную дорогу. Каковы будут последствия для ваших детей? Они такие же будут. Поэтому если отец выбирает совсем другую дорогу, то результат будет достаточно печальным. Если мама начинает говорить детям не то, что нужно, то в результате будет слишком тревожно в нашем обществе.
1: Ну вот мы наблюдаем еще одну тенденцию, когда законодательно уже, в некоторых странах уже даже законодательно, в других местах пока только вот рекомендательно, скажем так, пытаются оградить традиционную семью от того, чтобы они передавали свои традиционные устои своим детям. И чуть ли не заставляют детям представлять все это, как это ваш выбор. Причем выбор равнозначный, равноцельный, как хотите, так будете поступать. Хотите, будете традиционную семью заводить, хотите, нет. Вот. Получается, что общество, в котором на данный момент большинство все-таки традиционных семей, надо это признавать. И если законодательно меньшинство начинает защищаться и поддерживаться настолько, что большинство начинает быть ущемленным их в своих правах. То есть, получается, мне, как представителю традиционной семьи, я уже не могу своему ребенку сказать, что традиционная семья – это хорошо, хотя бы на примере даже своей собственной семьи. Угу. Я обязан, в некоторых странах я обязан ему сказать, что вот есть так, а есть так. Угу. И как хочешь, ты так и выбирай. Но я не считаю это необходимым.
0: Мне кажется, что вы правы в этом случае. Я готов согласиться с вами. Но вместе с тем, знаете, что хочу сказать? Что даже в тех странах, где так называемое нетрадиционное меньшинство уже начинает, как сказать, руководить всем, все-таки сохраняются люди, которые приемлют более здравый смысл в этом вопросе. И поэтому они вынуждены выходить на митинги, как сказать, на шествия для того, чтобы доказать о том, что все-таки стоит, как сказать, держаться вот этих библейских взглядов. Почему? Потому что история одной страны. Возьмем, допустим, историю Франции. Значит, да? Франция уже пережила подобный опыт тогда, когда знаменитая французская революция говорит, да, долой, как сказать, стыд, да здравствует, значит, свобода. И в результате отменили всякое священное писание. И в конце концов, значит, я хочу сегодня сказать, что последствия той гибели, которая происходила в те далекие годы французской революции, да, они отражаются на современном французском обществе. Тогда, когда, допустим, правительство, руководители, которые придерживаются, скорее всего, возможно, значит, да, я не буду утверждать, возможно, вот этих взглядов, они пытаются навязать свои мысли уже другому сообществу, да, которое не согласно с этим. Поэтому нам нужно беречь все это, и нам нужно хранить все это настолько, чтобы там, где есть возможность сохранить, мы должны стать в проломе, чтобы защитить, как сказать, то, над чем трудился Господь
1: Просто получается так, что защитив права однополых браков на существование, потом начинается навязывание христианским церквам и священнослужителям христианских церквей. А вы, пожалуйста, будьте добры, не отказывайте им в бракосочетании, да, в благословении, потому что законодательство разрешило им быть семьей. А вы теперь обязаны этому подчиниться.
0: Да, и к сожалению, тогда, мы сегодня можем констатировать, это уже факт, значит, когда священнослужитель не может назвать грех грехом и не может, допустим, развратные действия, значит, вот однополых браков, да, назвать греховными, так как это называют
1: его право, хотя это ведь его право, хотя бы право слова высказать свое мнение.
0: Конечно. То есть получается, мы, как бы, давая возможность свободно выбирать этому сообществу, вместе с тем нарушаем право свободы, как сказать, волеизъявления другому сообществу, понимаете? И это тоже уже нарушение. Поэтому я думаю, что нам нужно хранить все то, что мы сегодня обладаем, пока еще.
1: Благодарю вас, Сергей Николаевич. Я бы хотел обратиться к вам, дорогие наши зрители. Присылайте свои мнения по этому вопросу. Также хотел бы обратиться ко всем, кто стоит за законодательным решением этих вопросов. Подумайте, не ущемляете ли вы большинство, пытаясь ограждать меньшинство? Ведь порой очень сложно бывает найти ту грань, где защита прав одного человека не начинает ущемлять права другого человека.

0: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллионов.

ярдов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательство того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное.

и что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям. Почему бы не довериться Ему?

0: Здравствуйте. Часто негативный опыт может вызывать у нас отрицательные эмоции, страхи, переживания. Но как этот опыт может послужить нам во благо? Сегодня поговорим об этом. Сегодня тема нашей программы «Как обстоятельства прошлого помогают обрести счастье сегодня». И в гостях у нас Евгений Кафтанов, пастор из церкви города Казань. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада, что вы сегодня у нас в гостях. Спасибо, что нашли время и приехали к нам.
1: Вам спасибо за приглашение.
0: Евгений, скажите, пожалуйста, а вы счастливы вот сегодня, на данный момент?
1: Я считаю, что моя, ну, жизнь моя сегодня, как бы это, в принципе, примерно то, что я когда-то себе как представлял, как счастливую жизнь. То есть у меня есть семья, дети. Любимая работа.
0: Как раз это и делает вас счастливым, да?
1: Ну, наверное, ну, опять-таки, конечно, вопрос счастья – это вообще философский вопрос. Что мы подразумеваем под счастьем, да.
0: А лично вы, что вы подразумеваете вот в своей жизни под счастьем, под словом счастье?
1: Мне кажется, счастье – это уметь радоваться, что ли, вот всему тому, что мы сегодня имеем, и как-то находить смысл во всем том, что мы сегодня как бы имеем. Вот. Это скорее такая радость, нахождение вот здесь и сейчас, когда мы этим можем за это Бога благодарить.
0: Евгений, а у вас есть какой-то негативный опыт, который мог помешать вам быть счастливым?
1: Чем человек становится старше, тем опыта становится больше, как и негативного, так и положительного. Вопрос в том, что как сегодня, находясь здесь и сейчас, я буду использовать тот багаж, который, ну, был в моей жизни, в жизни каждого, как этот опыт может послужить мне для счастья сегодня. Поэтому все-таки, если говорить о счастье и о негативных, положительных опытах, мне кажется, это всегда некое наше отношение, такое субъективное. Смогу ли я это как-то превратить во благо? Или смогу ли я это как-то связать... ну, как бы превратить этот как бы багаж этого опыта, позитивного или негативного, в то, чтобы сегодня мне можно было за это Бога благодарить. Но я всегда анализирую свою жизнь на каких-то этапах жизни, на каких-то таких маленьких пунктиках, где я, ну, там, так останавливаюсь, задумываюсь, то я всегда как-то Бога благодарю за то, ну, вернее, точнее, я понимаю, что вот сегодняшнее настоящее, которое у меня есть, это благодаря тому, что я когда-то имел там в прошлом. Не знаю, вот сегодня, допустим, я совершаю служение пастором, оно все-таки часто, оно как бы связано с публичной деятельностью. Да? То есть мне приходится за кафедрой проповедовать, уметь там держаться на публике. Когда-то было время, там, когда я еще учился в училище, меня пригласили играть в театре, помню, и играть в команде КВН. Тогда для меня это, может быть, казалось какой-то такой, ну, КВН, как бы это было круто, такая какая-то шалость.

может быть, театр более серьезнее. Но сегодня я вижу, как в моем как бы, служении, в моей деятельности именно опыт тех лет, вот он там служит. Я не думаю, что, то есть я подстраивал специально все это, но я прям, я иногда, когда об этом задумываюсь, я прям Бога благодарю, что... Я не знаю, было ли это Божье провидение, или Бог складывает из какой-то только некий пазл,

0: страшного в прошлом. Не знаю, неважно, негативный, позитивный. Мне нравится библейский текст один. Это история про Моисея. Когда Моисей приходит, когда Моисей случайно встречается с Богом в пустыне, там пасет овец, это уже такой старик 80-летний. Как посмотреть вот на жизнь Моисея? Была ли она его бывший вот этот опыт, счастливый или несчастливый? С одной стороны, человек родился в такое время, когда как бы детей там, да, их убивали. Но его почти в случайности не убили там, а он оказался в доме фараона. Счастье, счастье. С другой стороны, потом там произошло это убийство, преступление. Он убегает из дома фараона. Есть за что сожалеть всю жизнь? Наверное, есть. То есть потом он 40 лет пасет овец в пустыне. И все эти 40 лет, ну, можно по-разному отнестись. Может быть, он эти 40 лет сожалел, кусал локоть, зачем я тогда этот поступок совершил. С другой стороны, потом, когда Бог с ним встречается и приглашает его на такое важное служение, и потом, по сути дела, Моисей становится вообще лидером нации, и до сих пор это такой, одна из ярких фигур, да, как бы в истории человечества, вообще герой такой Библии, очень важная фигура для еврейского народа до сих пор остается. Но когда Бог его приглашает, и Моисей сам удивляется, он говорит, то у меня, в принципе, ничего нет, да, я косноязычный. А Бог говорит, слушай, а давай посмотрим, что у тебя есть. У тебя есть посох, да, давай мы его, он у тебя будет жезлом. У тебя есть брат, который может тебе твое косноязычие там убрать. И, ну, есть вещь, которую Бог не договаривает, но у тебя есть опыт жизни в пустыне, как раз таки 40 лет, а потом они еще 40 лет будут идти с этим народом. Поэтому я думаю, что вот Бог как бы так относится. То есть я когда-то в молодости я по-другому представлял свою жизнь. То есть для меня была жизнь так, что вот мне, ну, я даже... У нас такое было движение в церкви, я замечал среди молодежи, что очень важно пройти таким путем с Богом, что прямо вот Бог тебя как марионетку направо-налево водил, и ты с ним идешь, и вот главное не ошибиться. Вот он, Бог для тебя прописал этот путь, и ты по нему должен пройти. И как бы когда-то я в это верил, я в это молился об этом, пытался найти, но скажу честно, не всегда мне Бог прямо так вот вел именно вот таким путем, что я прям.
1: Ну а как вы к этому пришли? Как вы к этому сами лично подошли? То есть мне вот интересен лично ваш опыт, вот эти вот обстоятельства, которые были вот на тот момент, когда у вас вот это внутри произошло, да, что вы захотели пойти за Богом, последовать за Ним.
0: Ну я помню, когда я был маленький, у меня был такой даже часто диалог с Богом, что вот, ну, какие-то события в моей жизни случались. Я Богу говорил, если вот это сейчас не произойдет, то я тебе в отместку перестану в тебя верить. Потом я задумался, как я могу такого Богу говорить, если я ему об этом говорю, значит, я уже, получается, в него верю, раз такой диалог с ним происходит. Тогда получается так, так его уже не напугать. Это была, может быть, неправильная вера, но это была такая вот детская, своя, и она всегда, в принципе, росла.
1: Но это размышление, я считаю, оно очень даже, ну, да, приносящее определенные выводы.
0: И поэтому, я всегда молился там по-своему, как я мог, по-разному. И вот это было. А уже в 17 лет, когда я крестился, скорее как бы всего уже был такой некий, ну, некий выбор, что это, знаете, это когда вот с девушкой встречаешься, допустим, там, год, два, три, а потом наступает момент, когда, ну, там уже тебе близкие, когда тебе она сама намекает, типа, ну, ты как-то это, давай уже определись, мы дальше идем, да, по жизни или... Здесь как бы, наверное, то же самое.
1: Когда в какой момент когда Бог стал близким? То есть вот вы говорите, да, вот принял крещение, но что-то же послужило, то есть захотелось стать ближе к Богу, да, захотелось узнать Его поближе, вот что послужило? Что за обстоятельства тогда были на тот момент, мне очень интересно, которые вот подтолкнули к этому? Или, может быть, какие-то переосмысления? То есть вы говорите, да, то, что уже было, вот это вот было уже заложено в вас, вот эта вера, вы, может быть, даже на подсознательном каком-то уровне уже верили. Ну вот что за толчок сыграл роль?
0: Точно помню две вещи. В 17 лет, когда была какая ситуация, в ДК нашем городском был такой местный театр, театральная студия. Я там играл в театре. Была там у меня роль Стрельца Белого Отца в сказке Филатова. Одновременно с этим шли КВНы, и в это время была программа евангельская, то есть приехали евангелисты, ну и параллельно, то есть я все время мог наблюдать, что вот там в соседнем зале происходит какая-то духовная встреча. Там было редко разных как бы обстоятельств, и я пришел на программу слушал эти темы.

0: различные. Потом решил там же на программе принять крещение. Это было такое больше тоже неосознанное.
1: Неосознанное, то есть на эмоциональном уровне?
0: Не на эмоциональном. У меня там было две вещи. Первая вещь, мне хотелось Библию получить бесплатно, я знаю, там ее дарили. Второй момент, была такая у меня месть, где-то за месяц до этого я расстался с девушкой, которая как-то очень негативно отзывалась о верующих. И у меня было такое желание как бы отомстить ей, показать, что я вот теперь буду верующим. То есть вот больше такое было. Это были не эмоции, это, скорее всего, было по расчету, но расчет такой был совершенно другой. Но я крестился, меня выбрали руководителя молодежи. Я продолжал ходить в церковь уже, занимался молодежью. Но какого-то такого религиозного порыва не было. И я втихаря, у меня были совершенно другие планы.
1: То есть мечты, планы, они вообще были вообще далеки были от того, что происходило,
0: я,
1: да?
0: Я планировал, что по стопам отца пойду. Папа мой военный, милиционер потом. Ну, сначала полжизни был военным.
1: Это же такая достаточно серьезная профессия. Да, и, я, как правило, дети потом по стопам уже идут в основном.
0: Я подумал, что я уйду в армию и там останусь. Потом меня пригласили в Нижний Новгород на обучение лидеров молодежи. И вот здесь, наверное, сказать, когда я... Да, это я уже помню точно. Я приехал на встречу с лидерами молодежи. Я посмотрел, как живет молодежь, какие у них планы, мечты, какие, не знаю, горящие глаза, как они, чем они живут, чем они мыслят. Вот меня это... Вот, и именно вот это меня зажгло. Вот это...
1: Атмосфера среди
0: атмосфера,
1: молодежи,
0: это,
1: да?
0: Это общество. И я помню... То есть мое покаяние, такое настоящее, уже такое вот взрослое, оно было не перед баптистерием, то есть не перед бассейном для крещения, оно было не в зале, где программа шла евангельская. Мое настоящее покаяние было, я ехал в автобусе городском, здесь по Нижнему Новгороду, и я искренне сказал: Господи, я устал вот так жить двулично, то есть ходить в церковь, планировать совершенно другую жизнь. Измени меня, сделай меня такими же, как вот эти люди. Ну вот это молодежь. И вот с тех пор я стал как-то меняться, и у меня появилось желание читать Библию, изучать, я зажегся, стал дома у себя собирать своих друзей, какие-то ставить им кассеты, видео, проповедовать. Вот с этого, вот это да, вот это можно назвать такое некое духовное пробуждение, которое началось.
1: Евгений, у меня вопрос. Вера ваша в этом, она росла? Вот в этих обстоятельствах, да, можно так сказать?
0: Были случаи, когда я хотел явного Божьего ответа какого-то, просил, был, там, брал посты, допустим. Я никогда не слышал какого-то явного такого голоса Божьего, что вот сделай так, пойди сделай. Но при этом, когда я искренне желал от Бога что-то, какой-то путь изменить свой, куда-то направиться, я молился, и я как-то видел, что Бог меня направлял через какие-то маленькие обстоятельства. То есть... В 15 лет я закончил школу в 9 класс, я пошел, думал поступить учиться, отец, вернее, меня отдал учиться в школу милиции, вот там у нас не получилось с общежитием, в итоге я поехал, устроился на завод минеральная вода Шфолосу, тогда я бы сказал, все. Буду работать лучше на заводе, ну как-то люди же работают на заводах хуже.
1: Просто обстоятельства так сложились.
0: Чем я хуже? Там вот я, работая на заводе, там у нас был такой мастер, звали его Мударис. Вот он такой был очень, я до сих пор Богу плохо благодарю, что часто там оставаясь в ночную смену, он там подсаживался, и он, может быть, не эстетично, там, он бывало там матом мог говорить, но чтобы мужски по-настоящему, он мне говорил: слушай, это не твое место. Ты на этих мужиков, здесь алкоголиков, ты не смотри. Ты должен, сейчас ладно, не поступил, доработай год, и ищи, куда будешь поступать. Если ты здесь останешься, ты здесь просто погибнешь. Там реально, то есть там это был завод, это был конец 90-х годов, когда зарплату там платили раз в полгода. Из-за этого люди там в депрессию впадали, спивались, там на этом заводе что-то не пили, не курили. Вот. Я в этом как бы всем варился, я постепенно начинал как бы все это в себя впитывать, и он это понимал, вот этот мастер, как бы человек очень грамотный, и он мне прямо вот так вот по-дружески говорит: слушай, вали отсюда, когда год. И потом, опять-таки, папа сказал, то есть там он меня отдал в школу милиции, не получилось, потом конец года, уже начало нового учебного года, отец меня отдал в училище учиться на такая профессия интересная, сейчас не знаю, такая существует, не существует, у меня в дипломе она прописана, называется хозяин усадьбы, это
1: так, поподробнее,
0: плодоовощевод, повар и бухгалтер.

0: Бухгалтер.
1: Что-то откликалось вот из этих трех направлений? Мне просто интересно. Ну, на тот момент наверняка актуально.
0: Я вообще не понимал, что такое. Хотя, кстати, на самом деле, я когда крестился, это уже был конец второго курса. И скажу честно, бухгалтерия в конце концов так вошла, зашла для меня. Я закончил на пятерку вообще эту профессию. И до сих пор я прям помню все эти формулы. И мне повезло, у нас был очень хороший мастер, преподавал эту профессию. Она сама вообще... Человек, преподававший в университетах вообще эту науку, да, экономическую, она нам давала больше, чем просто бухгалтерию. Она нас учила разным таким как бы предметам, которые только преподают в институтах. Вот. Тогда, под овощеводство, сейчас я даже не помню, даже там, что мы изучали на самом деле. Помню, что овощи, как их сажать, что-то еще. Но учился и учился. Второй курс кулинария была, мне это нравилось, потому что я люблю иногда что-то готовить. И сейчас, так, если когда позволяет как-то настроение. И тогда я тоже любил этим заниматься, поэтому мне это понравилось. А потом я уже крестился, и потом пошла уже третий курс, бухгалтерия. Там, когда учился на бухгалтера, получается, три профессии, и каждый год был новый мастер. Если плодовощеводство – это один мастер, кулинария – другой мастер, а здесь в бухгалтерии была такая женщина, и я до сих пор с ней дружу, общаюсь, в гости приезжаю, хотя прошло уже с тех пор 20 лет. Потому что она сыграла очень такую для меня мощную роль. Она видела, что у меня хорошо идет бухгалтерия. Я учился на 5 с плюсом. Мне даже платили стипендию повышенную за это. Но при этом я не знаю, что на нее нашло. Здесь я и находил некоторые для себя такие знаки от Бога. То есть я молился: «Господи, покажи мне, куда». Я понимал, что мне уже неинтересно быть просто работать на каком-то предприятии, там просто бухгалтером или кем-то, кем себя быть, как бы я искал. И очень часто мы вечером, вернее, утром, когда я там на автобусе приезжали в училище, я шел пешком от остановки до училища, и мастер моя, она меня всегда догоняла, мы с ней шли, и она мне говорила: «Евгений, вот там мне мастер говорила: ты не смотри вот на это общество заводское, у тебя другая судьба, ты должен закончить пойти». То есть здесь она мне то же самое почти, что только уже про эту атмосферу. Ты не смотри, ты забудь, ты не повар, ты не плодовощевод. Да, у тебя получается бухгалтерия, но ты не бухгалтер. Ты будущий пастор, ты должен... Не знаю, с чего она это взяла.
1: Она прямо так сказала?
0: Да-да-да, она говорила: твоя будущая деятельность должна быть связана со служением. Ты будущий пастор, поэтому я тебе рекомендую, делай опору больше не на бухгалтерии. У тебя проблемы с речью есть, разрабатывай свою речь. Смотри разных великих великих людей, которые, у кого было разное хорошее мастерство, приучайся от них. Было такое, что когда был прием пищи в училище, мы садились, там все студенты, учащиеся садились, елись. Она всегда принципиально каждую, это было каждый день, она садилась напротив меня. Там все ели ложками, она говорила: запомни, Женя, ложками едят только суп и на похоронах. Ты должен научиться есть правильно, потому что ты будешь входить в общество, поэтому учись вилкой. Она вызывала старшего повара: дайте нам сюда вилку. Давала вилку, и мне прям сидела, меня учила, как правильно есть вилкой. Уже звенел звонок, все убегали, она говорила: стоять, не беги. Я сама там потом поговорю, если ты опоздаешь на урок, твоя задача. Я до сих пор, прошло 20 лет, я не могу есть ложкой, потому что я куда ни приезжаю, если мне
1: отложилась,
0: как ложку,
1: отпечаток такой.
0: Она меня прям въелась в меня, как правильно есть, как разговаривать. И на самом деле, если спросить, кто сыграл большую роль для меня, это мой мастер по бухгалтерии, и до сих пор ей благодарен, хотя она говорит: да брось ты, да это все было, ты сам молодец, но это честно, для меня это был такой мощный момент. Ну и второе, в это время в церкви бывало так, что пастор куда-то уезжал, и он меня просил проповедовать, какие-то вещи проводить в церкви. И на каком-то этапе я вдруг понял, что, в принципе, моя учительница, она была такая для меня авторитетная, любимая моя, она мне говорит такие вещи, она мне дает такую рекомендацию.

0: Пастор меня доверяет служению, у меня это получается. То есть, если у меня это получается, если люди советуют, почему бы не попробовать себя в этом? Mm-hmm. Стал поститься, молиться о том, чтобы ехать учиться в семинарию. Такого явного ответа нет. Ну ладно, думаю, поеду. Поехал. Там тоже, когда учился, там были две проблемы. Это экзамены сдать и оплату. Да? Потому что оплата там стоила в районе $2000. Не было ни денег, ни спонсоров, никого. Я вообще был единственный на курсе, у которого не было денег на учебу. Получилось так, если тема обстоятельств. Экзамен как бы я сдал нормально. Mm-hmm. Там ребята готовились, писали, они задавали другу вопросы, те отвечали, как бы сами себя проверяли перед экзаменом mm-hmm. за ночь до этого. А я лежал на верхней полке, там все это запоминал. И, в принципе, мне хватило этого времени, чтобы утром на экзамене все это сдать на пятерку.
1: Я вас немного перебью. Ага. Просто такой вот момент интересный. Вы сами захотели поехать учиться? Или все-таки вот обстоятельства так сложились, что пришлось это сделать?
0: Вот здесь уже, когда я ехал, да, конечно, я хотел, потому что...
1: Желание было внутри.
0: Да, потому что угу. все-таки проехать надо уже было 1000 километров, 1200. То есть так просто без желания так не поедешь. Там уже, получается, к тому моменту появилось и желание, и, казалось бы, уже такое определение, кем я хочу стать. Угу. Я точно понимал, что... Ну, я в то время уже работал много с молодежью, с подростками, проводил программу в школах по наркомании, по курению, там, профилактику. Я точно понимал, что мне хочется заниматься тем, чтобы служить людям, потому что, ну, я понимал, что... Ну, у меня уже был опыт работы на заводе, в других местах. Я понимал, что это не мое. Просто утром уходить на работу, зарабатывать деньги, вечером приходить, это не мое. Я прям это четко уже знал, это прям закрепилось в моем как бы опыте, что это не мое.
1: Вот. Евгений, получается, вот вы уже служили на тот момент, да? Ну, какими-то
0: Я уже был молодежным как бы лидером в церкви, в принципе, неплохим. У меня там
1: так
0: было...
1: А можно было бы служить, собственно, вот так вот, как многие делают, волонтерами.
0: Я как-то себя уже начинал как-то больше видеть. То есть я понимал, что вот либо миссионером каким-то может быть, но то есть так, чтобы это было. Ну, то есть это будет часть моей жизни. Вот я не знаю. По-другому мне уже было просто скучно.
1: А внутри ощущалось счастье? Ощущение счастья было?
0: Нет, я себя ощущал счастливым,
1: были, да,
0: что я служу людям, особенно подросткам, когда я приходил в школы, читал вот эти лекции, программы. Я понимал, что мне это получается, нравится детям. Я понимал, что нравится это мне. Но я понимал, что если я снова стану просто каким-то там обычным работником, не знаю, где-то бухгалтером, где-то, я уже... имел профессию. Я понимал, что заниматься, даже если волонтерством, то вот так не смогу. Потому что служение пастора, оно подразумевает, что я могу в субботу служить в церкви, среди недели я могу служить обществу как-то. Здесь, то есть, поэтому я уже понимал, что нужно, то есть, вот, но...
1: Основательно.
0: Да, это как в анекдоте, да, есть желание, как бы, да, но нет средств. Как бы, здесь как бы то же самое. То есть я уже имел желание поступить, но не было... Ну, мне казалось, нет знаний для поступления, там, и нет финансов. Ну, как бы знания как-то я вот переплюнул, я прям набрал ровно те баллы, сколько нужно было для поступления. А уже по финансам как-то так получилось, что смог договориться, что мне сказали, ну вот хорошо, давай ты будешь учиться хорошо здесь и работать, отрабатывать здесь, там была там отработка. То есть я работал на кухне, резал хлеб. Я говорю, я повар бывший. Ну, по образованию сказали, нам таки нравится, давай. Я помню, по утрам резал хлеб на хлеборезке, мыл котлы. И мне предложили мыть полы. Полы мыть и сидеть на вахте. В принципе, все это мне было близко. На вахте сидеть. У меня отец последние годы работал перед пенсией в милиции, в охране. Я знал, как пропускать людей. То есть я мог это делать все ответственно. Кулинарии, как бы кухня, как бы мне был тоже знаком, потому что я там месяцами практику проходил. Мыть полы мне было как бы, ну, я знал, с чем это будет связано, потому что у нас, я сейчас не знаю, сейчас, по-моему, такого в школах нету, а дочка учится, такого почему-то у них нет. У нас в моей детстве всегда было в классе после 5-го была обязанность, мы дежурили после школы, мыли полы. Это было не очень престижно. Многие пацаны у нас сбегали, потому что 90-е годы, это вот группировки разные. Это было не модно. Некоторые пацаны сбегали, некоторые оставались, но не мыли, потому что как-то это было так неприлично, да, перед другими. Я как-то больше побоялся, что там скажут маме с папой, что там вот у вас сын такой плохо относится к своим обязанностям. Поэтому я, в принципе, всегда мыл полы, когда был.

0: мое дежурство, старался делать это всегда в совершенстве. И, в принципе, потом прошло лет 10, и получается, когда я учился в семинарии, мне объяснили, будешь получать $1 в час. Вот. Сможешь заработать на учебу? В принципе, было нереально, с одной стороны. Но, с другой стороны, мне как объяснили, вот спортзал, огромная территория, у нас все студенты моют его 6 часов. Получается, то есть 6 часов, $6, в принципе, в день. Это спортзал, потом сидеть на вахте, где-то еще. Я мог его вымыть, этот спортзал, за 2 часа. То есть у меня был такой опыт. И там никому не волновало. То есть тебе дали это как на 6 часов. Но если ты можешь за 2, пожалуйста. И оставшиеся 4 часа мне хватало времени учиться, делать домашнюю работу.
1: Вы так с легкостью об этом говорите, потому что для некоторых это помыть, еще и спортзал. Ну
0: да,
1: то есть сложности.
0: И вот поэтому, когда вы говорите о счастье, говорите о том, я всегда оцениваю свою прошлую жизнь, я не знаю, может, я такой уже стал такой огрубевший человек такой, и я не такой сентиментальный, не вижу, что я прям так Бог меня все это вел. Я скорее воспринимаю так, что на каждом этапе жизни, как вот с Моисеем, когда у меня возникает какая-то трудность, я не знаю, Бог говорит так, давай соберемся, давай посмотрим, что у тебя есть в прошлом, какой у тебя был опыт. Да? Ты можешь мыть полы, ты не боишься кухню, ты делаешь это. Хоп-хоп, слепили, вот тебе. Я закончил второй курс семинарии, поехал на практику, на служение, и мне еще семинария осталась должна, там, по-моему, $300. То есть это был не просто успех, то, что я доучился, а не то, что вытянул так, что я даже переработал. И, в принципе, ну вот как я вижу, что...
1: Мне нравится отношение к этому ваше. Вот действительно позитивное такое. То есть, несмотря на обстоятельства, вы как-то вот стараетесь позитивно включиться.
0: Ну, потому что как по-другому. Тут вот в жизни есть два пути, как на жизнь эту смотреть. Можно в негативе. Иногда бывало накрывало. Вот там... Если бы я тогда бы там где-то бы не отстал бы, наверное, я бы сейчас...
1: А тогда в прошлом вы что-то бы поменяли, вот если вернуть сейчас какие-то моменты?
0: По-разному.
1: Может быть, жалеете?
0: Нет, конечно, нет, бывает, что-то такое накатывает, когда я могу об этом жалеть и думать, вот если бы тогда бы я бы в школу милиции бы не пропустил бы там с этим общежитием, сейчас бы день полиции бы
1: действительно,
0: служил
1: сейчас бы, может быть, какое-то звание уже было бы,
0: и, наверное, бы...
1: И при этом помогали ли бы людям
0: параллельно? Да, потом думаешь, вот если бы там бы сделал вот так было бы. С другой стороны, ну... Есть такое, да, выражение, история как бы не терпит наклонений, да, сослагательных. Как оно было бы, не знаю. Как оно есть сейчас, я знаю. И чтобы быть счастливым, мне кажется, ну, я стараюсь найти не то, что какое-то позитивное даже в прошлом. Я просто думаю, как это... Даже не думаю, я просто вижу, как Бог сам соединяет. То есть вот этот прошлый опыт, неважно, негативный, позитивный, Бог всегда складывает, да. Мое любимое обетование Римлянам 8:28: любящим Бога, действующим по изволению, все содействует ко благу. Сегодня я уверен, что многие люди в наше время, они часто бывают там, причитают, что я не в той семье родился, я не за того человека замуж вышла, не знаю. Там,
1: не в том городе нахожусь.
0: Не в том городе нахожусь, не там, не на того отучилась. Можно много перечислять, что можно было бы. Если бы...
1: А кроме позитивного мышления вот в этой ситуации, в любых вот этих сложных обстоятельствах, в которых человек может находиться, да, что еще он должен делать, чтобы поменять свое мышление, чтобы как-то вот настроить себя позитивно?
0: Чтобы настроить позитивно? Ну, я не знаю, попытаться вот видеть во всем руку Божью. Конечно, ну нет, здесь, конечно, без Бога не обойтись. Просто брать и пытаться искусственно к этому подвести, это будет не то. Это будет некий фальшь, который, ну, наша психика, она это тоже ее не обманешь, она вскроет. Когда это в Боге, Бог это усилит по-другому. То есть здесь, когда с Богом, то есть, ну, я так это, по крайней мере, вижу в своей жизни, что Дух Божий, как бы он это соединяет как-то. То есть это не просто я сам себе это надумал. Это я вижу в своей жизни явно, как любой опыт жизни прошлого, он сегодня помогает для полного счастья. У нас нет ничего больше другого. Вот как бы мы ни хотели. То есть глупо сожалеть о чем-то, что, в принципе, уже не исправить. И, да, единственное, что мы можем менять, это сегодняшнее настоящее, где мы находимся. Даже

0: будущее, на самом деле, его и толком не изменить. И Писание об этом намекает несколько раз, когда там люди говорят, я там через два, ну, там, сделаю то-то, то-то, да, uh-huh. а Бог говорит, глупый ты человек, там, всю ночь, там, душу твою заберу, помните, там, разные рода, как бы, такие на эту тему притчи. Поэтому, а сегодняшнее настоящее может поменять Бог, и Он тоже будет с нами работать и с тем багажом, который у нас есть. Ничего нового Он мне уже не даст, вот, и, вернее, в прошлом. Он мне будет давать что-то новое в будущем. Здесь, конечно, можно подойти ну, двух вещах. То есть первое – научиться благодарить Бога за то прошлое, которое и за тех людей, которых Бог посылал в течение жизни, которые, mm-hmm. может быть, не посылал, которые, может быть, наперекор Богу сами откуда-то появлялись. Mm-hmm. Может быть, какие-то обстоятельства мы сами выбирали по своей глупости, наглости, не знаю, там, бунтарству. И в этом, может быть, не было руки Божьей даже. А может, это была рука Божья. Но тем не менее, из всего вот этого, из этих ошибок, из промахов, Бог сегодня будет лепить мое счастье, если я искренне к нему подхожу, я это всегда вижу. И даже, может быть, сегодняшние какие-то обстоятельства, которые в жизни моей происходят, они мне сегодня будут казаться таким негативом, но, возможно, завтра они сыграют такую колоссальную роль в моей жизни, что я потом, только потом пойму, для чего это было мне нужно сегодня. Поэтому, ну, я вот для себя как вот это...
1: Ну, раньше вы наверняка так не рассуждали, да? То есть это вот сейчас вы можете уже сказать вот так вот спокойно, что это все, собственно, мне во благо. И порой даже вот человек читает какую-то определенную, может быть, цитату из Священного Писания, да, и она ему в какой-то определенный период откликается, в какой-то не откликается, ну, в зависимости от обстоятельств, да? Но как реагировать нам правильно на вот эти вот негативные обстоятельства?
0: Если что-то реально, какая-то проблема, боль бывает, ну, почему бы там, как бы, ее не переплакать, не пережить, как бы, естественным путем? Единственное, не надо прям убиваться из-за того, что сейчас происходит с нами, там, да, какие-то вещи, может быть, ну, не совсем правильные. Ну, на самом деле, жизнь на Земле, она такая, что она всегда состоит не только из одного праздника. Здесь, как бы, царство, да, греха, и на самом деле... Не всегда, не то, что не всегда, а очень часто, даже наверное, чаще мы живем в каком-то опыте, который нам не нравится, и мы бы не хотели. Вопрос в том, что научиться как бы принимать жизнь такой, какой она есть. Ну, если грустно, плакать нереально там, как бы. Если не нравится что-то, пытаться даже изменить эти обстоятельства, как бы. Там не стоит как бы плыть по течению, как такая лодочка, и все.
1: Ну, как у вас, собственно, и получалось, да? Ну, да? То есть часто менять какие-то сферы деятельности, и, в принципе, вам это все
0: ну, как удалось. Бы, да, жить, вообще пытаться смотреть вот сейчас, в данном случае, что я, как Бог меня ведет, что Бог всегда подскажет. Uh-huh. Ну, говорю, ну, не было в моей жизни такого, что Бог говорил каким-то явным языком, но какие-то знаки, каких-то людей пошлет, какие-то обстоятельства. И ты будешь видеть, а вот, наверное, вот здесь. И как, ну, как знаете... Постепенно так как вот, нащупывая, ты идешь, и Бог тебя выводит к чему-то. И даже то, что я сейчас вам вот, тут говорю по поводу вот, того, что Бог там этот как бы, опыт связал для сегодняшнего счастья, что-то еще, угу. тоже не мое. Иногда бывает просто как-то Дух Святой открывает, где-то ты начинаешь анализировать сегодняшнюю жизнь. И потом как-то Бог посылает тебе вот эти вот истории, ты вспоминаешь их. То есть ты не специально там сидел такой, думал, так, вот там у меня был такой опыт, вот это, как мне это сейчас связать, чтобы это было, чтобы мне было хорошо от этого. Нет, ты просто живешь, и все всплывает в память. Ты потом начинаешь какой-то такой пазл, ты понимаешь, ах, вот оно для чего тогда было. Ах, вот это там для этого было. И от этого как бы хорошо, ну не знаю, сейчас вот, закончатся наши съемки здесь, уеду я там к себе домой, будут у меня выходные, я поеду на дачу, я буду наслаждаться, у меня будет счастье, потому что я мне нравятся там овощи, фрукты, и я имею знания, которые мне как-то вот
1: все применимо.
0: Без моего ведома папа меня, может быть, отдал, но сегодня это благо, почему бы этим не порадоваться? А может быть, другой был бы случай тогда, 20 лет назад, и сегодня я мог бы в другом месте применить. Жить надо радоваться из того, ну, в той реальности, где мы живем. По-другому никак. Иначе, не знаю, иначе депрессия, иначе будет вопрос, для чего я живу. Да, жить всегда есть для чего, на самом деле.
1: Евгений, спасибо вам огромное за этот диалог, за эту тему. Спасибо, что были у нас. Дорогие друзья, какие бы обстоятельства

ни были в нашей жизни, помните, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Спасибо, что были с нами. Всего самого доброго. До свидания.

0: покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Хотел сегодня рассказать о том, что со мной произошло в этом году. Так получилось, что в этом году, в течение даже одного полугодия, я разбил две машины. И кто-то скажет, что это ничего хорошего в этом нет, но весь вопрос в том, как к этому подходить. Люди привыкли, когда с ними происходят какие-то несчастья, думать о том, за что мне это все, за что на меня все это свалилось. Я привык в своей жизни задавать другой вопрос. Не за что, а для чего. Как верующий человек, я верю в то, что Священное Писание говорит, что верующему человеку все содействует ко благу. И в моей жизни это не исключение. Даже эти случаи, которые на первый взгляд могут казаться чуть ли не каким-то наказанием Божьим, в итоге содействовали ко благу. И, ну, если чуть поподробнее, то первую машину я там сам был виноват. Я зацепил обочину, отвлекся от дороги и в итоге перевернулся. Машина в хлам. Я вышел оттуда буквально с одним синяком и одной царапиной. И все. То есть жив-здоров абсолютно. Естественно, когда я вышел, ну, первое, что у меня было, слава Господу, что я живой, что нет никаких повреждений, и, ну, а все остальное, я думаю, Господь знает, зачем это все это произошло. Я ехал встречать своего сына из аэропорта, и в итоге, естественно, опоздал, потому что пришлось решать вопрос с эвакуацией этого автомобиля, искать, на чем дальше ехать и так далее. Но мы все равно встретились. Срочно надо было искать, на чем дальше ездить, и у меня было буквально 2 дня, потому что после этого на следующий день мне надо было быть в другом городе, а еще через день в третьем городе, и, в общем-то, без автомобиля это было практически нереально все решать. Бог благословил. Мне, конечно, пришлось занять немного денег, я приобрел другой автомобиль, микроавтобус, и... В общем, дальше как-то несколько месяцев все было спокойно. И я даже начал видеть благословение Божье в том, что это микроавтобус, потому что у меня большая семья, у меня фактически 3 детей, которые со мной живут, ну и старший сын, который не живет с нами, вот он как раз и приезжал в гости. И я понимал, что рано или поздно мне все равно надо было менять автомобиль. Думаю, может быть, Бог так распорядился. Но проходит буквально несколько месяцев, и где-то за неделю до отпуска, я уже распланировал отпуск, как мы поедем, куда, мы хотели как раз-таки загрузить в этот микроавтобус там палатки и кучу там такого лагерного оборудования и провести отпуск на море именно вот в палатках в таком вот походе. Но где-то за неделю до этого сзади в этот микроавтобус въезжает фура. Вот, груженная фура, и, естественно, там, не сказать, что все в смятку, но кузов уже точно повело со всех сторон, и я выхожу из этой второй аварии. Надо сказать, что в этот момент сзади спал мой младший сын, ему было 5 лет, и фактически фура въехала как раз-таки вот сзади, в заднюю часть автомобиля. Я первым делом туда, а там никого не нахожу. Это, конечно, шок. У меня уже там всякие мысли. Это доли секунды все. Это сложно объяснить, что там творилось. Полезли всякие мысли в голову. Я начал искать. Я понял, что я не нахожу его здесь, не нахожу никаких там

признаков, ну, вообще, думаю, мало ли, может быть, его там где-то зажало, еще что-то посмотрел, нет, нигде не видно. Думаю, может, выпало, потому что боковая дверь, которая вот обычно отъезжает, она распахнулась просто полностью. Вот. Я начал уже искать в округе, начал звать его. Нахожу его лежащим на траве, буквально в нескольких метрах от автомобиля. Поднимаю его, достаю, там небольшой матрасик был в автомобиле, ложу его на матрас. Смотрю, живой, то есть дышит как-то это. Пытаюсь как-то с ним разговаривать, узнать, что его болит, где что. Тут как-то все сразу. С одной стороны, куча чувств. С другой стороны, я понимаю, что лишний раз где-то и нельзя трогать как-то по-другому, потому что кто его знает, какие там могли быть повреждения. Вот. Он как-то так смутно очень пытается что-то отвечать. Как потом выяснилось, он так и не проснулся, он просто спал. Вот. Он спал глубоко, и его реакция – это фактически реакция сонного человека, которого вот разбудили и что-то от него хотят. Естественно, он ничего не понимает, что там происходит, он наполовину еще во сне. Вот. Я, конечно, думал, что все гораздо серьезнее, что, может быть, у него какая-то травма произошла. Вот. Приехала скорая, увезли его, провели целый ряд там всяких анализов и скринингов и всего остального. Нет, говорят, у него даже не было сотрясения, не было ничего вообще. То есть на нем там буквально было пару незначительных совершенно царапин, и все. Вот. Как Бог его сохранил, это чудо Божье. И я вижу, что Бог благословил, сохранил меня в одной аварии, сохранил меня и моего сына в другой аварии. Но после этого я, опять же, остаюсь без машины. Отпуск накрылся. Я, естественно, говорю, слава Богу за то, что мы все живы. И опять же начинаю думать, Господи, а для чего? Что ты приготовил в дальнейшем? Потому что хорошо, что сейчас отпуск, потому что мне по моему роду деятельности мне нужен автомобиль, мне нужно перемещаться постоянно между двумя городами, между которыми нет обычного сообщения, они в разных областях находятся, и поэтому тут по-другому никак. Я говорю, Господи, слава Богу, что вот благодарю тебя, что сейчас вот отпуск, и я могу, ну хорошо, не поеду я в отпуск, но буду решать проблему автомобиля опять. Еще не рассчитался за предыдущий, потому что тоже занимал. Поэтому, соответственно, ужимаем бюджет как можно меньше. Собираем все те отпускные, которые планировали то потратить. Ищу просто на обычных объявлениях, там на Авито ищу автомобиль. И появляется автомобиль за 95 тысяч рублей. Старенький, конечно, автомобиль, но очень ухоженный. И когда приехали смотреть, понятное дело, что приезжаем смотреть сразу несколько автомобилей самых разных. Посмотрели один, другой, третий. И человек рассказывает, что он этот автомобиль купил 2 года назад. Конечно, он был совершенно в другом состоянии, но он его полностью переварил, полностью там зачистил все, что было не так, все поменял, все сделал. Он его делал для своей дочери. Хотел ей на 18 лет подарить автомобиль, чтобы она могла как бы уже учиться ездить. И так получилось, что дочери исполнилось 18, и она говорит, а я не хочу даже на права сдавать, я не хочу вообще, мне это не нужно, я не хочу за руль. Вот. И этот человек, он просто вынужден выставить автомобиль на продажу, у него свой-то есть, ему другой не нужен. Но он сделал так все, то есть максимально качественно. Он делал даже не для себя, он делал для родной дочери. Вот. Поэтому искать что-то другое было, ну, бессмысленно. Но надо сказать, что ну, часто к хорошему автомобилю в придачу дают еще там, зимнюю резину. Там, и иногда там, оставляют какие-то навороты, которые вот, они сделали внутри. Может быть, там магнитолу какую-то новую или еще что-то. Мало того, что этот человек оставляет все, что там есть, вот, там, ну, не буду все это перечислять, но он дает еще чуть ли не пол машины запчастей. Причем запчастей не бэушных, запчастей новых, которые он приготовил то ли на будущее ремонты, то ли, ну, в общем, я понятия не имею. А общая стоимость этих запчастей превышает половину той стоимости, которую я ему отдаю за машину. Ну, такого не бывает. Вот, просто. Я ни разу такого не встречал. И когда он говорит, сколько он отдает в придачу, вот, мы отошли немножко, посовещались, поняли, что остальные автомобили мы смотреть уже не поедем, будем брать. Я говорю, ну, хорошо, мы берем, поехали оформлять. Он говорит, а вы что, даже торговаться не будете? А я понимаю, что по году, по состоянию эта машина...

Ну, и так уже 30 тысяч дешевле рынка. Вот. Плюс сколько вот в придачу он отдает, мне стыдно торговаться. И я говорю, а вы что, планировали еще скидывать? Ну, да, говорит, немножко. И я говорю, ну ладно, ну сколько скажете, я столько заплачу. И он называет сумму 85, на 10 тысяч дешевле, чем у него стоит в объявлении. И я вообще в полном шоке. В общем, все, сделка состоялась. До сих пор вот езжу на этом автомобиле. И я вижу, как Бог благословляет, решает эти проблемы. Но тут опять же стоит вопрос, а зачем вообще тогда Бог допустил? Вот раз я говорю, что для чего-то все события в нашей жизни происходят. Буквально через некоторое время мой старший сын, который приезжал в гости, он приезжал на лето, он, уже возвращаясь обратно, туда, где он живет, уезжая, он мне говорит, ты знаешь, меня все это очень тронуло, то, что происходило, и я понял, что я зря последние несколько лет не посещал церковь и не уделял внимания Богу настолько, насколько это нужно было. Он вот так вот молча, смотря на все это дело, тоже переживал и думал, какой будет выход из сложившейся ситуации. Но видя, как Бог благословил, видя, как Бог сохранил, видя, как Бог вернул автомобиль, ну, другой, но тоже все замечательно, в хорошем состоянии, причем за, ну, вообще за смешную сумму, он говорит, я понял, что нужно все-таки жить с Богом. И на этом мы с ним распрощались, он как бы уехал, и я после этого осознал, зачем все это происходило. Зачем нужны были эти две аварии, которые он мог видеть и видеть их последствия. Я понял, что это нужно было, чтобы он вернулся к нему. И если все это необходимо было, если нужно было заплатить двумя машинами за его спасение, Господи, это очень дешево, слава Богу. Вот. Поэтому мой совет просто вам всем будет такой, что доверяйте Богу. Не думайте, что то, что в вашей жизни происходит, может быть, не очень хорошее, это наказание от Бога. Думайте лучше, потому что Господь приготовил для вас что-то лучшее. И Он делает это все для того, чтобы вас сделать сильнее, для того, чтобы вас спасти, в конце концов. Пусть Господь вас благословит, вообще изменит ваш подход, вообще и взгляд на события вашей жизни.

0: многие люди получили возможность читать Священное Писание на своем родном языке, знакомиться с ним, потому что раньше это был удел избранных людей.
1: На современное российское общество протестантские общины имеют свое влияние сегодня?
0: Это активное социальное служение, этим занимаются все религиозные организации, но у протестантов это особенно заметно, поэтому российское общество, безусловно, востребовано в их деятельности.
1: А какие самые многочисленные протестантские деноминации в России сегодня?
0: Это и баптисты, и пятидесятники, и адвентисты седьмого дня, и другие, может быть, менее многочисленные протестантские деноминации, которые, тем не менее, существуют достаточно плодотворно, вносят свой неповторимый вклад в развитие российской цивилизации. В России сложилась уникальная ситуация, когда существует консенсус власти и религиозных организаций по вопросу сохранения традиционно-нравственных ценностей и по поводу вызова секулярного мира. Это может быть уникальная ситуация вообще в мире, потому что в большинстве западных стран, к сожалению, произошла эрозия традиционных нравственных ценностей и в общественном сознании, и в законодательстве. Я хотел бы пожелать по-прежнему, чтобы горели сердца, как они горели у первых последователей протестантизма, чтобы они по-прежнему вели активное социальное служение, чтобы они вносили свой неповторимый вклад в развитие нашей великой страны.
2: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.